0: американцы прилетели на переговоры.
1: Директор ЦРУ съездил в Москву первый раз после начала полномасштабной войны в Украине. Что же говорят в Кремле?
2: Путин будет продолжать войну, если его не остановят.
1: Мобилизация, заморозка или полное истощение? На какой сценарий конца войны Кремль еще может рассчитывать?
3: Американец из Америки приехал послушать о стратегическом значении малой такмачки. Иронизируют российские провоенные каналы над коротким визитом главы ЦРУ в Россию. Кремль же открыто занижает ожидания толпы. Простая рабочая встреча, говорит Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина. Но чем дальше версия Кремля расходится с расписанием его информационной обслуги, тем больше разговоров. А чего же гость из Америки успел? Предупредить? Запугать, а может быть, привез еще один шанс вернуть все обратно. Об этом шансе и сценариях говорим сегодня в программе. Здравствуйте.
0: Американцы прилетели на переговоры.
4: А как вы определили?
5: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Москву с неанонсированным визитом. Это первая поездка главы ЦРУ в Россию с начала полномасштабной войны. Рэдклифф пробыл в столице всего несколько часов и приезжал, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, для установления контакта между спецслужбами. Песков уверяет, что глава ЦРУ не встречался с президентом, но с кем именно Рэдклифф общался в Москве, пресс-секретарь Путина так и не раскрыл.
6: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно.
5: При этом накануне журналист кремлевского пула Александр Юнашев заявил, что график Путина резко изменили.
7: На этот вторник у президента было назначено очень масштабное мероприятие. Сотни людей готовили, но пару дней назад его перенесли.
5: Судя по всему, поездка Рэдклиффа в Россию готовилась за несколько дней. Американские СМИ сообщали, что власти США заранее попросили Украину не бить дронами и ракетами по Москве и Петербургу. Белый дом и ЦРУ визит Рэдклиффа не комментировали, но эксперты, с которыми поговорил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне, предполагают, что Джон Рэдклифф мог передать Путину предупреждение из Вашингтона о недопустимости дальнейшей эскалации в отношении Украины и стран НАТО. Газета Wall Street Journal писала, у США есть разведданные о том, что Кремль готовится к мобилизации для продолжения войны против Украины и, возможно, планируют проверить устойчивость НАТО. Еще одна версия по поводу визита главы ЦРУ – переговоры о новом обмене заключенными. В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак сообщила, что визит Рэдклиффа может быть связан с освобождением гражданина США Чарльза Зиммермана. В апреле 2025 года Джон Рэдклифф участвовал в освобождении американской гражданки Ксении Карелиной. ЦРУ также участвовала в организации масштабного обмена заключенными между Россией, США и европейскими странами в августе 2024 года. Другая возможная тема – это российская поддержка Ирана, который находится в состоянии войны с США. Американист Антон Пеньковский считает, что остановка Рэдклиффа в Риге, столице Латвии, перед прилетом в Москву также не случайно.
8: Для Вашингтона, безусловно, является крайне важный вопрос безопасности стран Балтии. Здесь нужно отметить, что все-таки визит начался с приезда американского чиновника в Латвию, и уже после этого стартовал визит в Москву. Мы в том числе, используя эту информацию, можем полагать, что так или иначе могут затрагиваться вопросы безопасности стран Балтии. Также важным является вопрос безопасности акватории Черного моря и вывоза украинского зерна с территории Украины, что является не только вопросом текущей войны России в Украине, но и продовольственной безопасности по всему миру.
5: Предыдущий визит главы ЦРУ в Москву был в ноябре 2021 года, за 3 месяца до начала полномасштабной войны. Тогда в Россию приезжал предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс. Он предупреждал Кремль о том, что в США знают о российских планах вторжения в Украину и готовят ответные меры. Позже в американской прессе этот визит описывали как попытку закрытого дипломатического предупреждения, которое не смогло предотвратить полномасштабное вторжение.
3: Об этих возможных и невозможных причинах визита главы ЦРУ в Москву перед

0: Эфиром мы говорили с военным аналитиком Юрием Федоровым. Он считает, что вероятнее всего выглядят версии про обсуждение Ирана и предупреждение для Кремля. Ведь в словах представителей России в последнее время все чаще звучат намеки на эскалацию войны. Но есть ли у России эти возможности? Есть ли возможности воплотить эти угрозы не в виде гибридных атак, а полноценной войны еще шире? Что говорит эксперт?
1: Финляндия, я думаю, что это просто чистой воды попытки шантажа со стороны России. По одной простой причине. Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую части не приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Услуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал. Ну, психопатов в Москве хватает. Эстония. Здесь тоже ситуация неблагоприятная для России, потому что в Эстонии армия мирного времени 7,8 тысячи, ну 7800 человек, а армия военного времени порядка 40 тысяч. Ну, сколько сил и средств может выделить Россия для захвата, ну теоретически, да, потенциально захвата Нарвы? В условиях войны в Украине и без мобилизации, ну, бригаду это 4-5 тысяч человек. И полного состава. Ну, я думаю, что Эстония даже без помощи союзников может выкинуть эту бригаду из Нарвы. Я уж не говорю о том, что в Эстонии есть средства поражения, которые достигают Услуги, например. Ну, то же самое можно говорить и дальше, понимаете, военное вторжение до тех пор, пока Россия воюет в Украине, на мой взгляд, крайне маловероятно. А вот гибридная война, расширение диверсий, попытки проникновения беспилотников, какие-то, возможно, попытки устроить массовые беспорядки, ну, по типу того, что происходило на Донбассе в 2014-2015 годах.
0: И о значении визита главы ЦРУ в Москву для Кремля мы спросим у политолога Руслана Айсина. Руслан, здравствуйте.
2: Приветствую вас.
0: Руслан, на ваш взгляд, визит Рэдклиффа в Москву – это сигнал об эскалации или деэскалации войны?
2: Как ни странно, здесь может быть и то, и другое. Я бы еще вкрутил и ввинтил себе сюда то, что называется дух Энкориджа. Прошел ровно год, и не очень понятно, о чем там договаривались. Может, была какая-то конкретика, и вот по этой конкретике они идут. Ну и дополнительным кейсом Украина, соответственно, Иран, ну, может, еще какие-то явления, события или же, значит, предложения. Ну, понятно, что если приезжает руководитель спецслужбы, это всегда некая конкретика, то есть это не широкая рамка, да, потому что я думаю, что широкую рамку обсуждали там Уитков и Кушнер, а здесь уже конкретные послания. А какое оно, можно только гадать, но специалисты, эксперты говорят, что вот Иран, Украина и, возможно, да, предупреждение России, чтобы она прекратила эскалацию в отношении блока НАТО. Ну и, возможно, я не исключаю, это вопрос о взаимодействии России и Китая, потому что Си Цзиньпинь вроде как собирается в Соединенные Штаты, и Трампу нужно тоже подготовить определенную почву, по крайней мере, не усиливать позицию Си Цзиньпина. Это тоже очень важно, потому что все-таки для Белого дома сейчас накануне выборов необходимо силу и миру представить, ну, или некую программу, или какие-то прорывные решения. А вот с Москвой, условно говоря, на 2-3 месяца вполне можно договориться, а после выборов, ну, там, как прямая выкинет, как говорится.
0: Если остановиться в рамках разговора о войне России и Украины,

0: Показывает ли этот визит, что обычные каналы дипломатической связи не справляются и нужно подключать какие-то экстренные?
1: Ну да, ну видно, что каналы дипломатические, они просто сколлапсировали, они не работают, потому что

0: что, условно говоря, боевые действия прекращаются, а тут это тяжело сделать, потому как нету политической воли для того, чтобы остановить, ну, по крайней мере, со стороны России. И мы видим, как дипломатия просто-напросто уходит на второй план, как тот же Лавров, в общем, на мой взгляд, сильно понижен в ранге ну, там, людей, которые влияют на какие-то процессы, прежде всего, во внешней политике. И это видно, как это отдано, например, на откуп тому же Дмитриеву, тому же Ушакову. А, собственно говоря, Лавров просто так вот выражает некую общую официальную позицию, скажем, да, но неофициальный канал, я думаю, что, конечно, у МИДа отобраны в пользу, в том числе, представителей спецслужб.
1: Но на прошлой неделе Лавров запомнился очередным рассуждением о пятой поправке НАТО, как будто бы намеком на то, что может случится эскалация. Можно ли трактовать визит главы ЦРУ в Москву как то, что Москва специально заранее говорила об эскалации и вот наконец-то получила, чего хотела? На нее обратили внимание?
0: Ну, скорее всего, так и есть. Это, в общем, старый излюбленный метод Путина, потому что Путин чекист, очевидно, и часто он просто-напросто эти нарративы использует. Сначала делается в проброс, сначала прогрев, а потом уже, значит, попытка договориться. Потому что угрозы в адрес стран Балтии. И все-таки стоит там согласиться с экспертом Федоровым, который говорит, что, скорее всего, будет применена гибридная атака. То есть это и кибератака, это и попытка расшатать, это какие-то диверсии, это попытка там подрыва хозяйственных, экономических связей, на которые страны НАТО тяжело реагируют. То есть непонятно, как реагировать. То есть понятно, что это не прямая конфронтация, ее никто не хочет. Но с другой стороны, мы видим, что вот эти вот провокации и диверсии, они уже достигают стран Западной Европы. Германии, там, Польши и остальных стран. Плюс ко всему, вот то, что случилось, например, в отношении Испании и Италии по вопросу миграции, да, тоже демонстрирует, что внутри Европы нет согласия по каким-то вопросам, тем более в рамках НАТО. Ну и не надо забывать, что, по сути говоря, Черное море, которое, ну, вообще-то тоже территория НАТО, да, там Румыния и Турция, в общем-то, важные члены этого альянса, там, по сути говоря, идет полномасштабная война. Просто она не оформляется как война против члена страны НАТО. А, по сути говоря, турецкие танкеры, суда, ну, гражданские в основном, но все равно они, так же, как и румынские, подвергаются атаке. Так что война-то идет, просто она не переходит какую-то уж такую очень термальную стадию.
1: Я правильно понимаю, что и суть тогда разговоров по экстренным каналам или официальным дипломатическим заключается в том, чтобы бесконечно притворяться, будто бы конфликта полномасштабного не существует?
0: Да, я думаю, да, конечно. Потому что в Черном море может разразиться, я извиняюсь, кое-что существенное. Если у Турции, например, лопнет терпение, а у Эрдогана может лопнуть терпение, тогда там все загорится, и непонятно, как это тушить. Потому что в этом случае, да, пятая статья устава ООН должна быть подключена. Соединенные Штаты, как мы видим, не хотят вступать в войну, ну, тут иранский кейс еще там не завершен, да, ну, и выборы на носу Вашингтона, поэтому зачем вот лишний конфликт? Москва это прекрасно понимает, поэтому она давит на эту больную мозоль, она пытается педалировать, она пытается как бы выторговать для себя что-то. И, собственно говоря, я думаю, что Рэдклифф, конечно, встречался с Путиным, иначе зачем он приезжал в Кремль? Чтобы встретиться там с руководителем ФСБ или службы внешней разведки, Кремль для этого не нужен, как известно. Но, судя по всему, это прямое послание Трампа Путину, чтобы вот прийти к согласию по каким-то очень чувствительным вопросам.
1: Я хочу продолжить этот разговор с вами, Руслан, о том, зачем вообще Кремлю возобновлять разговор с Америкой. Но перед этим я бы хотел показать нашим зрителям короткий сюжет о том, какие варианты, возможно, лежат перед Кремлем. Кто следит за новостями и политическими телеграм-каналами, наверняка уже знает, что речь пойдет про некую якобы записку от Сбербанка. Я специально

0: проговариваю словами, что нужны кавычки здесь для тех, кто не смотрит на экран, потому что мы для вас сделаем выжимку этого слива, непонятно его происхождение, но нас интересует не сам источник, а сценарии, которые обсуждаются и подхватываются политологами внутри России. Давайте послушаем их, а если можете оставить комментарии, пожалуйста, в комментариях на YouTube напишите, вы считаете эту записку каким-то вбросом, нейрослопом, или же вам кажутся эти сценарии правдоподобными. Смотрим и продолжаем обсуждение.
1: Хакерская группа Black Mirror опубликовала, как утверждается, аналитическую записку Сбера, которую глава Сбера Герман Греф отправил неназванному собеседнику. В документе приводятся возможные сценарии завершения войны России против Украины. Документ датируется апрелем этого года. Источник «Медузы» на финансовом рынке заявил изданию, что не видел оригинала скриншотов, но предположил, что записи с большой долей вероятности могли быть сгенерированы искусственным интеллектом. Руководство Сбербанка возможную утечку внутренней информации не комментировало. Если предположить, что документ подлинный, то наиболее вероятным прогнозом с долей в 32% авторы считают заморозку войны по нынешней линии фронта, частичное снятие санкций с России и блокировку наступления Украины в НАТО.
2: Трамп форсирует сделку, используя контроль над американской помощью Украине как рычаг давления на обе стороны. Для России не победа, но и не поражение. Кремль может подать это как защиту русскоязычного населения и принуждение НАТО к отступлению. Однако, если общество воспримет это как незаконченную войну, разочарование может усилить оппозиционные настроения.
1: Украину в этом случае ждет травма от фактической потери территории.
2: Общество расколется на реалистов, принять, что есть и строить страну, и непримиримых продолжать до возврата всей территории. Зеленский и его преемник столкнется с обвинениями в предательстве. Исторический прецедент. Финляндия после Зимней войны 1940 года потеряла 10% территории, но сохранила государственность и интегрировалась в Запад.
1: Еще один сценарий, заявленный вероятностью 22%, так называемая корейская заморозка, то есть без формального завершения конфликта. Интенсивность атак между Россией и Украиной снижается, фронт стабилизируется, но де юре война продолжается. Для Москвы такой вариант приводит к следующим последствиям.
2: Общество адаптируется к фоновому конфликту, потери снижаются, экономика получает передышку. Рейтинги стабилизируются на уровне 65-70%, реальная поддержка примерно 55-60%. Спираль молчания сохраняется, протест и потенциал заморожен. Рейтинг «Единой России» 31% указывает на усталость, но не на революционный потенциал.
1: А в Украине по этому сценарию предполагаются всплеск миграции и обострение демографического кризиса.
2: Самый тяжелый психологический сценарий – ни победы, ни поражения, ни мира. Экономика зависит от внешней помощи. Для Запада – управляемое забвение. Украина – как замороженный конфликт, инструмент давления на Россию при необходимости.
1: Если верить этой аналитической записке, война может затянуться еще на 2-3 года. Вероятность мира на компромиссных условиях оценивается в 5%, так как прекращение огня требует политической трансформации, на которую ни Киев, ни Москва не пойдут. Не исключается эскалация, которая ведет к угрозе ядерной войны России и НАТО. Подобная вероятность так называемого «черного лебедя» также оценивается в 5%. А вероятность сценария, по которому военные действия заканчиваются на преобладающих позициях России, авторы записок оценили в 7%.
2: Полный контроль над четырьмя новыми субъектами, так называемыми ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями, а также Харьковская область. Принуждение Украины к переговорам с позиции полного военного доминирования. Не взятие Киева, а создание условий, при которых продолжение сопротивления теряет военный смысл.
1: Однако такой сценарий потребует мобилизации до 500 000 человек, что грозит российским властям серьезным социальным взрывом. Ранее возможные сценарии будущего России в колонке для издания The Economist обрисовал миллиардер Андрей Мельченко. При первом из них – выход из изоляции и интеграция в западный порядок. При втором – Россия втягивается в орбиту Китая. Два других сценария предполагают гражданский конфликт или изоляцию по образцу КНДР. Единственной альтернативой этим сценариям миллиардер назвал превращение России в так называемое суверенное государство.
3: Эта Россия не должна быть удобной для Запада или Китая. Она может быть сложным партнером для Запада, но она не черная дыра. Она может быть менее сговорчивой с Китаем, чем государство-сателлит, но она безопаснее, чем крупный и нестабильный вассал.
1: О катастрофе как вероятном сценарии случаем продолжения войны России говорит российский политолог Владимир Пастухов.
4: Два общества стачивают друг друга и уничтожают свое будущее. И, к сожалению, пока не видно, откуда может взяться некая третья сила, которая может это остановить. И не видно также...

0: и сценарий, при котором какая-то одна сторона может одолеть другую. То есть самый такой, честно говоря, паршивый сценарий, когда мы заходим еще на один круг этой войны, и на этом кругу она будет становиться одновременно и невероятно жестокой, и одновременно уже совершенно бессмысленной.
1: И о сценариях, которые, возможно, имеют смысл, мы перед эфиром поговорили с военным экспертом Юрием Федоровым. Он считает, что объективная картина войны все-таки идет к сценарию полного истощения.
2: На мой взгляд, наиболее вероятным вариантом сегодня является продолжение войны на истощение, потому что позиция Путина в этом смысле достаточно ясно определена. Если верить тем утечкам, которые идут в российских СМИ, Путин убежден в том, что у России больше шансов выдержать войну на истощение, чем у Украины. Политических, экономических, политических, внутриполитических и так далее. Опа, из этого делается вывод о том, что нужно продолжать войну. Путин будет продолжать войну, если его не остановят. Вот, кстати говоря, в этой записке, там, в последних разделах, как раз рассматривается вопрос, кратко, очень аккуратно рассматривается вопрос о том, а вот не произойдет ли какого-то изменения режима или политической власти в России. Очень аккуратно, но, так сказать, читающий поймет, о чем идет речь.
1: На какой же сценарий конца войны Кремль еще может рассчитывать, мы спросим у Руслана Айсина. Руслан, перед сюжетом вы говорили, что визитом главы ЦРУ в Москву Дональд Трамп отправляет Владимиру Путину, возможно, еще один шанс о чем-то договориться. То есть какие-то развилки, какие-то пути развития у Кремля все-таки есть. На ваш взгляд, на какой сценарий конца войны Кремль еще может рассчитывать?
3: Ну, это заморозка, конечно, конфликта, так или иначе, потому как очевидно, что у России нет возможности, чтобы совершить стратегический марш-бросок. Конечно, можно продвигаться, условно говоря, там на метр в месяц, но вряд ли это тот сценарий, который нужен Кремлю. Потому как есть действительно усталость общества, есть понимание того, что экономика сильно страдает. Украина достаточно эффективно сейчас ударяет по инфраструктуре вглубь территории России. Это тоже всех нервирует. Ну и самое главное, не очень ясен образ будущего, вот что предлагается. Поэтому перед Кремлем и стоит эта задача, вот этот образ сейчас сформировать, сформулировать, обосновать. Вот даже с той программой, с которой идет партия власти, например, 20 сентября, тоже ничего не понятно. И нету никаких гарантий социальных и всего остального. Есть усталость общества. Но Кремль может пойти на то, чтобы на 2-3 месяца, это я просто вот так от себя набрасываю, заморозить ситуацию действительно, а потом, как он считает, набрать жирка, посмотреть, как будет Запад помогать, не помогать Украине, потому что, западное общество тоже устало от этой поддержки, от этой войны, и дальше надавить. То есть, в принципе, по-ленински, шаг вперед, два назад можно сделать, чтобы потом еще сделать несколько шагов. Наверное, сейчас для Кремля это может быть неким спасительным вариантом, чтобы из этой войны выйти, обосновать, что вот сейчас мы ведем какие-то сложные переговоры, но в действительности и чтобы не проводить масштабную мобилизацию, и чтобы восполнить свои запасы и дать возможность, опять-таки, Вашингтону, администрации Трампа, выступить в роли миротворца. То есть это, в принципе, ситуация, которую можно расценивать как вин-вин, и там, и сям. Плюс ко всему европейским элитам это тоже поможет перестроиться, там стратегию немножко пересмотреть, как-то переписать, подбить, что называется, медаки, потому что большие средства уходят на войну. Так что вот заморозка, она может устроить всех. Но это, конечно, не стратегическое решение абсолютно. И я думаю, в принципе, эта война может завершиться, и в ней можно будет поставить точку после того, как уйдет Путин из Кремля, потому что именно он я думаю, основной бенефициар этой войны. То есть это его личное решение, и это уже стал фактором его вот такой личной

0: экзистенциальной биографии.
1: И остается открытым вопрос, есть ли какие-то временные рамки у того, когда может случиться заморозка. Вот Владимир Зеленский выложил в своем телеграм-канале видео на фоне Запорожья, на фоне стелы города, и президент Украины говорит о работе с американской стороной по приближению мира, ну, возможно, он имеет в виду как раз дипломатию, и рассказывает о неких двух группировках украинских войск в Донецкой области. Но это звучит как будто бы готовность Украины тоже воевать на истощение и не сдавать позиции как можно дольше. Есть ли у этой войны на истощение до вероятной заморозки какие-то временные рамки? Может быть, они привязаны к потенциальным разговорам с американцами?
0: Они привязаны все-таки, я думаю, к выборам в Соединенных Штатах. И они нас подводят к тому, что называется Russian Winter, да, то есть русская зима. Вот русская зима – это еще то орудие, я скажу вам. И, собственно говоря, она может сыграть как раз против России, не против Украины. Потому что в Украине зима немножко другая, она более мягче. А вот если, например, Украина будет действительно наносить удары по чувствительной энергетической инфраструктуре, тогда может быть очень больно и очень неприятно, потому что у России, ну, нет возможности закрыть все небо. То есть у Украины есть эти козыри, с одной стороны. С другой стороны, Россия, да, наносит очень серьезные, болезненные удары по городам и весям Украины. Украина нуждается критически в противоракетах, да. Ей тоже сейчас необходима передышка. Плюс ко всему, ну, сложности там внутриполитические, внутри украинского класса, тоже там есть определенные сложности, да. То есть, в принципе, я думаю, что вот рубеж ноября – это то, к чему могут прийти. Конечно, здесь факторы черного лебедя и пуля дура, штык дурак, да, то есть неожиданного выстрела или с той, с другой стороны, могут похоронить договоренности определенные. Но то, что есть определенная, скажем, воля или как бы вот такое стремление к этому, это очевидно. Если бы этого стремления не было, вряд ли вот мы бы наблюдали вот эти вот многочисленные телодвижения. Плюс ко всему, сейчас администрации Трампа, я думаю, выгодно утереть нос и Китаю. Что вот Китай не смог, условно говоря, усадить за стол переговоров. Китай не смог выступить главным миротворцем, а вот мы сможем. Это тоже важная такая геополитическая составляющая.
1: Ну и важно успеть, конечно, эту составляющую реализовать в то временное окно до того момента, пока начнется активная подготовка президентских выборов в Америке. Спасибо вам большое, Руслан. Политолог Руслан Айсин был с нами в эфире телеканала «Настоящее время». Мы говорили об очередном шансе для Кремля вернуть все назад, остановить войну и какие для этого есть сценарии. Пишите, что думаете в комментариях. До свидания.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень настороженно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио «Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову. Если новый конфликт окажется долгосрочным, он, очевидно, может повлиять на настроение на рынке, рост и инфляцию, заявила исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Так она отреагировала на события в Персидском заливе, где США и Израиль продолжают наносить удары по Ирану, а также на отсутствие возможности вывести добытую нефть через Ормузский.

0: и пролив. По словам Георгиевой, каждое 10-процентное повышение цены на нефть в течение одного года может увеличить глобальный уровень инфляции примерно на 0,4-процентного пункта и одновременно снизить производительность мировой экономики на 0,2-процентного пункта. МВФ опубликует более подробный анализ текущей ситуации в своем готовящемся отчете о перспективах мировой экономики, который будет обнародован в апреле, заявила Кристалина Георгиева. В январе МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 0,2-процентного пункта до 3,3%. Вероятно, этот прогноз будет пересмотрен в связи с происходящими событиями. В ночь на понедельник 9 марта цена на нефть Brent поднялась почти до $120 за баррель. Позже она опустилась ниже $90 за баррель, поскольку президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном может близиться к концу. Днем в среду цена Brent показала рост на более чем 4% и достигла отметки $91 за баррель. Еще в начале февраля этого года цена Brent колебалась ниже $70. В четверг утром 12 марта на азиатских рынках цена нефти марки Brent вновь превысила отметку в $100 за баррель. Причиной этого являются продолжающиеся атаки Ирана на нефтяные объекты в Омане и Бахрейне, а также рост числа атак на суда в Персидском заливе. В Бахрейне в ночь на 12 марта были поражены резервуары с нефтью и авиационным керосином у международного аэропорта. В Омане продолжает гореть пораженный в среду 11 марта склад топлива в порту Салала. Азия является крупнейшим импортером нефти, причем в прошлом году 59% импортированного в этот регион топлива поступало с Ближнего Востока. Банк Goldman Sachs предупреждает, что в случае длительного закрытия Ормузского пролива из-за угрозы атак со стороны Ирана цена может подняться до уровня лета 2008, когда баррель стоил $130. Цены выросли, несмотря на то, что Международное энергетическое агентство 11 марта пообещало разовое высвобождение 400 миллионов баррелей из чрезвычайных резервов. В общей сложности 32 государства-члены этой организации имеют резервов более 1 миллиарда баррелей. Речь идет о разовом шаге энергетического агентства, который, хотя и остудил ситуацию на рынке, не принес окончательного решения. Трейдеры по-прежнему не знают, как долго будет закрыт Ормузский пролив. Согласно анализу агентства Bloomberg, длительный конфликт с ценами на уровне около $108 за баррель привел бы к сильному росту инфляции в мире и негативно сказался бы на экономическом росте. Иными словами, война на Ближнем Востоке значительно влияет на нефтяной рынок. В России не скрывают удовлетворения по поводу растущих цен на энергоресурсы, а Иран обещает заминировать Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового транзита нефти. Учитывая, что нефть сейчас – это не просто строчки в биржевых сводках, а и буквально топливо для двух крупнейших войн современности в Украине и на Ближнем Востоке, попробуем разобраться с тем, что происходит и чего ждать дальше. Есть ли у мировой экономики на этот случай план «Б»? До каких пределов могут вырасти цены? И кто, кроме Кремля, сейчас больше всего выигрывает от новой войны? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Андрея Цыганова отвечает эксперт нефтяной и газовой отрасли Борис Оранштейн.
1: Вы сегодня, когда мы пишем это интервью 11 марта, возьметесь предсказать цену на баррель ровно через неделю?
2: Ну, предсказать – это все равно, что гадать на кофейной гуще. Но, тем не менее, последние события показывают, что на самом деле цена на нефть в условиях достаточной диверсифицированности нынешнего глобального энергетического рынка, она, несмотря на геополитические шоки, остается достаточно стабильной. До начала войны в Персидском заливе цена на нефть была 73-74, я имею в виду марку Brent. А потом в связи с военными действиями, и даже не столько с военными действиями, сколько заявлением Трампа, когда он сказал, что конец войны уже близится, нефтетрейдеры, видимо, интерпретировали это как полную блокаду Ормузского пролива. И тогда произошла на бирже нефтяной просто паника. Паникеры бросились закупать нефть, фьючерсы на нефть. Кто-то на этом очень хорошо погрел руки. Блокады полной не случилось. Война постепенно перешла в такую вязкую стадию, вторую. И, как вы видите, нефть опустилась, как она поднялась на $40 за баррель, так она на $40 за баррель и опустилась. Сейчас Brent торгуется на уровне $88, а WTI на уровне 83 и практически

0: сравнялся с ценой Euros.
1: Ну, то есть я правильно тогда вас понимаю, что независимо от того, что будет происходить на Ближнем Востоке, независимо от того, какими будут заявления Трампа, через неделю это не будет ни 100, ни 150, она будет все равно в районе примерно 70-80, как сейчас?
0: Нет, это не совсем так. Если не произойдут какие-то существенные сдвиги, не только слова Трампа, а, так сказать, действия Трампа. Вот если будет полная блокада Ормузского пролива, то здесь цена нефти может взлететь до 150 и выше, и тогда мировая экономика приблизится к так называемому нефтяному порогу рецессии, который был рассчитан в свое время Всемирным банком и Международным валютным фондом. Это тот порог, при котором затраты на энергоресурсы начинают превышать 5% от глобального валового внутреннего продукта. Вот если это произойдет, то тогда последствия будут, конечно, гораздо более серьезные. Но сейчас формально Ормузский пролив открыт, но действия администрации Трампа, они совершенно непредсказуемы. Например, во вторник министр энергетики США заявил, что Соединенные Штаты начали военное сопровождение танкеров, и уже какой-то один из танкеров в Саудской Аравии спокойно припроводили то ли в Ормузский пролив, то ли из Ормузского пролива. Рынок отреагировал с энтузиазмом, акции поднялись, цена на нефть несколько упала. В среду господин Райт свое заявление дезавуировал, рынки упали, цена на нефть поднялась. То есть сейчас рынок находится в таком вот динамическом ожидании, и любое высказывание администрации Трампа может сдвинуть цены либо в ту, либо в другую сторону.
1: Вы заговорили про Ормузский пролив. Накануне как раз появились новости, что Иран то ли объявил, то ли уже начал минировать Ормузский пролив. А если это произойдет, давайте еще раз проговорим, какой может быть цена. И следующий вопрос. А у мира, у мировой экономики вообще план Б на этот случай есть? Был какой-то? Я напомню, что это 20% мировой нефти идут через Ормузский пролив.
0: Разделим ваш вопрос на два. Да, действительно, информация такая есть. Они планируют минировать, если им, правда, американские военно-морские силы это позволят. И у Ирана есть еще один очень уязвимый элемент их инфраструктуры. Это остров Харг. Он находится примерно в 15 милях от побережья Ирана, и там сосредоточено 90% экспортных мощностей Ирана. Если этот остров, его пока не трогают ни американцы, ни израильтяне, если этот остров подвергнуть бомбардировке или просто захватить, Иран окажется в очень тяжелом положении, и тогда, безусловно, война может совершенно перейти в другую стадию. Что касается плана «Б» на случай вот такого вот геополитического шока, то глобально плана «Б» не было, потому что если бы он был, то страны ОПЕК, наверное, быстро бы нарастили добычу. У Саудской Аравии есть, она из немногих стран, у которых есть резервные мощности, правда, они недостаточно, чтобы восполнить полную потерю нефти из стран Персидского залива, но 2-4 миллиона она может добавить. Другие страны совместно, страны ОПЕК, могут добавить еще примерно столько же. И, по крайней мере, если не полностью компенсировать потерю нефти, проходящей через Персидский залив, то, по крайней мере, в какой-то степени смягчить этот удар. Но вообще, потому что происходит, можно сказать, что отрасль совершенно была к этому не готова и долговременные риски не просчитывала.
1: А можно ли тогда сказать, что и администрация Трампа не совсем просчитывала эти риски, когда принимала решение о переходе конфликта в такую более острую фазу? Ну, потому что это же очевидно достаточно. Ормузский пролив, Иран не скрывал, да, что это один из рычагов влияния, и что он может быть перекрыт и будет перекрыт в случае обострения ситуации и военного конфликта.
0: Мне кажется, администрация Трампа попала в ту же западню, в которую попал Путин, рассчитывая на трехдневный блицкриг в Украине. Волнения в Иране в январе, в начале февраля этого года убедили, видимо, Трампа и его администрацию в том, что режим Ирана сейчас достаточно ослаблен. Он действительно ослаблен. И действительно такие основания считать были. Однако он далеко не так ослаблен, как, допустим, режим Венесуэлы, где достаточно было удалить одного человека, и режим, оставшийся, так сказать, у власти, полностью подчинился администрации Трампа. Здесь оказалось это, во-первых,

0: как страна гораздо больше, 92 миллиона населения. Эта страна имеет достаточно длительную историю и взаимоотношения с Соединенными Штатами. Например, свержение правительства Мосадыка в 1953 году и национализации запасов нефти, а затем и всевозможные санкции против Ирана. То есть здесь действительно, на мой взгляд, Трамп и его администрация просчитались. Война вот уже вторую неделю идет, через несколько дней будет уже две недели, и Трамп впервые позавчера заговорил, сначала он говорил о 3-4 неделях, сейчас он говорит уже месяцы, полутора месяцах. А это, безусловно, может привести к тому, что нефть опять подскочит, и в этот раз она уже так быстро не опустится.
1: Плавно хочется перейти к тому, кто же от всего этого выиграет больше всего. У меня есть свои предположения, но хотелось бы вас послушать, кто выигрывает, кто больше всего проигрывает сейчас от этих скачков цен на нефть.
0: Бенефициары в данном случае пассивные. Они, собственно говоря, для этого ничего не делали, я имею в виду исключительно в энергетической сфере, в экономической сфере. Главным бенефициаром, я считаю, естественно, Россию, потому что Россия находилась в довольно плачевном положении до этого, особенно с последними санкциями США против Лукойла и Роснефти. И сейчас, обратите, про эти санкции никто не вспоминает. Предельный срок продажи Лукойлом своих активов уже давно прошел, 28 февраля, никто об этом не вспоминает. Роснефть опять начала поставлять нефть в Индию и, более того, сама перерабатывать свою же нефть, потому что она является одним из крупнейших акционеров крупнейшего международного нефтеперерабатывающего комплекса Reliance. Ценовые ограничения в $60 США за баррель для российской нефти и 47,6 долларов в Европе, они сейчас технически неисполнимы, потому что цена Urals настолько высока, и вообще, так сказать, нефть подскочила настолько высоко, что страны сейчас уже просто не смотрят на эти шапки и совершенно спокойно закупают нефть по цене гораздо выше, чем вот эти самые шапки. То есть Россия, безусловно, выгодила, но здесь есть, что называется, палка о двух концах. Если эту палку перегнуть, и цена на нефть действительно зашкалит, то начнется мировая рецессия, и цены на нефть упадут. Это такое явление, которое называется «нефть съедает саму себя». И здесь, конечно, Россия тогда из бенефициара превратится в лузера. Соединенные Штаты, с одной стороны, конечно, оказались бенефициарами, потому что они практически не зависят от импорта. 17% примерно импортируют Соединенные Штаты. И не потому, что очень нужно, а потому, что просто удобно из Канады возить нефть и нефтепродукты в Северные Штаты США. США никак больше не зависят от Ближнего Востока в этом плане. Более того, США пользуются сейчас тем, что Катар прекратил как добычу, так и сжижение природного газа, и Соединенные Штаты начали активно еще в больших объемах поставлять СПГ в Европу. То есть США оказались, с одной стороны, бенефициаром. С другой стороны, увеличение энергозатрат привело к увеличению стоимости товаров импортных, в первую очередь китайских. И все равно косвенно ударило по нефтеперерабатывающей отрасли Соединенных Штатов. Вот уже есть фотографии из бензоколонок в Калифорнии, где цена бензина уже 5,25 долларов за баррель. А дизельного топлива она уже превышает 6,5 долларов, не за баррель, извините, за галлон. В Соединенных Штатах традиционно дизель стоит дороже, чем бензин. То есть назвать 100% бенефициаром, я думаю, можно Россию, потому что в краткосрочном плане это для нее как спасительная соломинка. Соединенные Штаты можно назвать относительным бенефициаром.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн отвечает на вопросы Андрея Цыганова.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Привет, с вами подкаст.

Кавказ Реалии. Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Вы слушаете «Радио Свобода». Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову.
1: Я еще добавлю пару новостей. По данным Reuters, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения нефтяных санкций против России, чтобы не допустить дальнейшего роста цен. И вот новость сегодняшнего дня. Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая уже находится в море. Как вы думаете, какие еще послабления для российской нефтянки могут последовать, если все будет развиваться так, как сейчас?
2: Да практически никаких. Россия работает на пределе своих возможностей. Я имею в виду, в добывающей отрасли Россия сейчас добывает 9,3-9,7 миллиона баррелей в сутки. В свое время ОПЕК+, в состав которого входит Россия, как ассоциированный член, увеличила квоты, и Россия даже эти квоты увеличенные не выбирает, потому что вообще с нефтяной отраслью России происходит не очень хорошая ситуация. Это отрасль очень капиталоемкая, она хронически недоинвестирована. И проблемы с этой отраслью начались далеко задолго до войны с Украиной. Значит, запасы делятся на достоверные, вероятные и возможные, в зависимости от вероятности их рентабельного извлечения. Так вот, достоверные запасы, вероятность прибыльного извлечения которых 90 и больше процентов, они практически в России выбраны. России надо вкладывать дополнительные средства для того, чтобы переводить вероятные и возможные запасы в категорию достоверных. Но для этого нужны большие инвестиции. В России уже за последние 20 лет не открыто ни одного крупного месторождения нефти. Поэтому качество нефти «Urals» меняется, она тяжелеет, и в ней все больше и больше серы, потому что в ней, в смеси «Urals», все больше и больше тяжелой, высокосернистой нефти из Поволжья и меньше более легкой, низкосернистой нефти Западной Сибири. А разрабатывать сланцевую нефть, баженовскую свиту, где нефти очень много, но требуются технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта, это технология, которая была разработана в Советском Союзе в 50-е годы прошлого века, но монетизирована, что называется, и коммерциализирована только Соединенными Штатами в 21 веке.
1: Будет ли тогда справедливым сказать, что даже при каком-то идеальном для Москвы, для Кремля сценарии, когда война затягивается в Иране, иранская нефть полностью уходит с рынка, например, что Москва даже в этом случае не сможет в Азии иранскую долю рынка занять и диктовать свои цены?
2: Ну, иранская нефть уже ушла с рынка, потому что первое, что сделали Соединенные Штаты, ввели блокаду с внешней стороны Армузского пролива. Это примерно 1,3-1,5 миллионов баррелей в день. Практически вся эта нефть, 95% закупалась Китаем и составляла примерно 7-8% от суточной потребности Китая в нефти, которая составляет 16,3-16,7 миллионов баррелей в день. В этом случае Россия, безусловно, иранскую нефть заменить не может. И, как вы видите, поэтому, поскольку спрос на российскую нефть теперь сильно превышает ее предложение, что было не так до начала войны в Азов-заливе, Россия уже поставлять на международный рынок больше не может. Она поставляет 4-5 миллионов сырой нефти, и остальное – это нефтепродукты. У нее есть еще межправительственные обязательства со странами, входящими в Организацию экономического сотрудничества бывших республик Советского Союза, ну, например, Кыргызстан, Таджикистан, которые не имеют своей собственной топливной базы, они получают по примерно 1,5 миллиона тонн в год российских нефтепродуктов. То есть Россия в настоящий момент заместить, безусловно, полностью уход с рынка, так скажем, нефти Персидского залива

0: не способны.
1: Тоже про Россию, про российский бюджет хотел еще вас спросить. В России государственные СМИ не скрывают, в общем, радости по поводу роста цен на нефть. Но если посчитать, давайте попробуем с вашей помощью это сделать. Вот из этих 85-90 долларов за баррель, пускай даже 100 для ровного числа, сколько реально доходит до российского бюджета, учитывая все дисконты, которые Россия вынуждена применять, комиссии посредникам, гигантские затраты на теневой флот? Примерно у нас 100 долларов за баррель. Сколько из них попадет в бюджет?
0: Но российский бюджет сверстывался из прогнозов 69,5 доллара за баррель. То есть вот эту цену, так сказать, Россия думала получать даже в условиях достаточно серьезных санкций. Сейчас, я думаю, что до российского бюджета, если вы назвали цифру 100 долларов за баррель, я думаю, что 80-85 долларов за баррель до российского бюджета дойдет. Ну, консервативно, пускай будет 80. То есть, если раньше я считал, что Россия, еще буквально неделю назад, что Россия какое-то время краткосрочно может исполнять свой бюджет, но залатать дыры прошлого в бюджете она не сможет, то теперь мне кажется, что если такое положение продлится с Urals почти 90, а были дни, когда было и 100, и если это продлится в течение 3-4 месяцев, то российский бюджет в этом году будет абсолютно безубыточен.
1: Оговоримся, да, давайте, чтобы мы рассматриваем, что он некий идеальный для Кремля сценарий, все вполне может пойти по другим сценариям. Вы упоминали возможную мировую рецессию, если цены на нефть будут очень высокими. А есть ли у США, у мировой экономики вообще какие-то рычаги остановить мировой экономический кризис, если будет полномасштабная нефтяная блокада на Ближнем Востоке? Распечатать запасы или еще что-то?
0: В Соединенных Штатах запасы достаточно велики. Это примерно 400 миллионов баррелей нефти, полмиллиарда. Значит, структура этих запасов и логистика запасов таковы, что Соединенные Штаты могут распечатывать до 4 миллионов баррелей в день. Это, конечно, большая величина и полностью покроет даже ту недостачу нефти, которая может быть при очень серьезном кризисе мировом. Но вот администрация Байдена в течение года по миллиону баррелей в день извлекала из этих запасов, и поэтому цены на бензин, несмотря на довольно напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, связанную с войной Израиля с Хамасом, она была под контролем. Сейчас вот газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что в администрации Трампа паника, настоящая паника. Они практически потеряли любой контроль над ценами, и то, что они заявляют, с одной стороны, что они, так сказать, устроят государственные субсидии частным страховым компаниям, чтобы хотя бы страховку танкеров снизить до разумных пределов. Ведь сейчас танкер стоимостью 100 миллионов долларов, один его заход в Персидский залив, страхуется на сумму 3-4 миллиона долларов. То есть сейчас уже говорят и 5,6. То есть это практически делает невыгодной чисто экономически операцию танкеров в Персидском заливе. Ну и, как я уже вам говорил, заявление о том, что Соединенные Штаты будут использовать военно-морской флот для защиты танкеров, тоже оказалось, ну, скажем так, липой. У администрации Трампа, мне кажется, сейчас нет инструмента воздействия на мировые цены, как только вот достаточно быстрое завершение операции в Персидском заливе.
2: Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн в интервью журналисту «Настоящего времени» Андрею Цыганову отвечал на вопросы о том, как цены на нефть могут повлиять на мировую экономику, а также о проблемах российской нефтяной отрасли на фоне начавшихся скачков на мировых рынках. Власти Ирака 12 марта приостановили работу всех нефтяных терминалов страны из-за атак Ирана на энергетические объекты в регионе. По данным издания The Guardian, в результате атаки на иракский порт Басра утром в четверг погиб как минимум один человек. Местные власти сообщили, что целью были танкеры, которые осуществляли перевалку нефти, загорелись оба судна. По предварительной информации, их атаковали катера, начиненные взрывчаткой. За последние два дня в Персидском заливе атакам подверглись уже 6 судов. Кроме того, власти Бахрейна призвали жителей провинции Мухарак оставаться дома после атаки Ирана на топливные резервуары, которая произошла в среду. Утром в четверг цена барреля нефти марки Brent снова превысила 100 долларов за баррель. Практически полное перекрытие Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового объема нефти, привело к сокращению добычи нефти крупными производителями в Персидском

Финском заливе и росту цен на энергоносители. В среду страны Международного энергетического агентства договорились о поставках на мировой рынок 400 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов для снижения ценовой напряженности из-за конфликта на Ближнем Востоке. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
6: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
7: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
8: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
9: Очень осторожно.
10: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
11: Я не употребляю информацию.
12: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
13: В большом счете я за свободу слова.
14: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
15: Иностранные агенты – это наши друзья.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Говорит Радио «Свобода».
16: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
16: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
17: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 26 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Для чего приезжал в Москву директор ЦРУ США Джон Рэдклифф? ООН и Красный Крест призывают принять немедленные меры, регулирующие применение автономных систем вооружений. Суд в Киеве арестовал бывшую замглавы Офиса президента Украины Ирину Мудрую по делу о коррупции. Также сегодня.
1: Так, вы думаете, вернется в течение?

0: Честно, не знаю. Судя по обстановке, не знаю.
1: Теперь официально прифронтовая зона. Репортаж об эвакуации жителей Славянска. Сенсацией вторника стала вначале неофициальная, а потом подтвержденная информация о визите в Москву директора ЦРУ США Джона Рэдклиффа. Визит состоялся на фоне застоя в усилиях Соединенных Штатов по прекращению войны России против Украины и обострения напряженности в отношениях Вашингтона и Москвы из-за помощи, которую российские власти оказывают Тегерану. Последний известный до сих пор визит в Москву главы ЦРУ нанес предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс, который встретился с президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2021 года, то есть за три месяца до того, как Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину. Бёрнс тогда пытался убедить Путина не начинать агрессию, и сейчас уже очевидно, американская разведка знала, что Путин окончательно принял такое решение. Белый дом и ЦРУ поездку Рэдклиффа в Москву не комментировали. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил визит главы ЦРУ, но отказался сообщить подробности. Несмотря на настойчивые вопросы шефа московского бюро BBC Стива Розенберга.
2: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, где президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно.
3: Приезд столь высокопоставленного чиновника администрации президента США может в какой-то таком положительном плане сказаться на российско-американских отношений, которые сейчас переживают не самый лучший период, и какие надежды в этом плане питают в Кремле. Спасибо.
2: Ну, сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
4: Очень много спекуляций в соцсетях по поводу темы этих переговоров, разговоров. Все-таки что вы можете сказать про тему «это Иран, это Украина»? Было ли озвучено предупреждение в адрес России, как многие пишут? То есть что вы можете сказать?
2: Мне по этой теме больше нечего добавить к тому, что я уже сказал.
1: Это был Дмитрий Песков. Глен Ховард, эксперт по России, глава американского аналитического центра «Фонд Саратога», в интервью «Радио Свобода» отметил, что директора ЦРУ в Москву просто так не ездят. Рэдклифф пользуется репутацией ястреба в отношении России. Глен Ховард указывает на то, что он выступал за сохранение советников ЦРУ в Украине для оказания помощи в сборе разведывательных данных и определения целей даже в тот момент, когда Пентагон сокращал там свое консультативное присутствие. По словам Ховарда, у Рэдклиффа особенно тесные связи с Дональдом Трампом, и президент США внимательно прислушивается к его мнению. Еще раз отмечу, что никакой официальной информации о содержании переговоров, которые шеф ЦРУ провел в Москве, нет. Поэтому просто перечислю предположения по этому поводу, прозвучавшие в устах комментаторов и в прессе. Первое. Рэдклифф пытался убедить Кремль прекратить военную поддержку Ирана и оборвать с ним экономические связи в соответствии с объявленной Вашингтоном операцией против Ирана, названной «экономический изгой». Второе. Рэдклифф потребовал от Москвы согласиться на прекращение боевых действий в Украине и на начало мирных переговоров или предложил некий новый план урегулирования. Последнее, правда, очень маловероятно, поскольку переговорным процессом занимается все-таки Государственный департамент США, а не разведка. Третье. Рэдклифф указал Кремлю на недопустимость действий, угрожающих безопасности союзников США по НАТО. Отмечу, что в последнее время увеличилось число сообщений о пожарах и взрывах на оборонных объектах стран Североатлантического Союза. Рядом с аэропортом Дрездена был обнаружен дрон неизвестного происхождения со взрывчаткой. Все это похоже на диверсии. Четвертое. Директор ЦРУ обсуждал новый обмен заключенными между США и Россией. В подобных переговорах Рэдклифф участвовал и ранее. Ну и нельзя, конечно, исключать, что в ответ на постоянные удары ВСУ по российской территории Владимир Путин решился на некий радикальный шаг в отношении Украины, и Джон Рэдклифф приехал предупредить его о том, что в Вашингтоне об этом знают, и рассказать о возможных последствиях. Согласно неофициальным сообщениям, США обратились к Украине с просьбой не атаковать посещать Москву во время приезда Рэдклиффа, и Киев дал на это согласие.

0: обращает на себя внимание, что впервые за несколько лет в Москву приехал и секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер, который встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым. Лавров выразил заинтересованность в поддержании контактов со Святым Престолом.
1: С момента нашей последней встречи, это было 5 лет назад, в мире произошло немало изменений, очень мягко говоря, изменений. И, конечно же, мы отмечаем необходимость со всеми нашими партнерами продолжать доверительный диалог с прицелом на поиск решений огромного количества проблем, которые накопились в международной повестке дня. И отмечаем, что несмотря на все эти пертурбации на нашей планете, нам удалось с Ватиканом сохранить доверительный, взаимоуважительный диалог, который позволяет искать, я надеюсь, позитивные и реализуемые решения.
0: Это был глава МИД России Сергей Лавров, Пол Ричард Галлахер, чей пост соответствует посту главы Министерства иностранных дел Ватикана, в свою очередь передал послание Папы Римского Льва XIV о необходимости немедленного прекращения боевых действий в Украине, поскольку военного решения конфликта между Россией и Украиной, по его мнению, не существует.
2: Be clear.
0: Необходимо четко заявить, эта война должна закончиться. Поэтому в ходе нашего обмена мнениями я вновь повторил призыв Его Святейшества Папы Льва XIV прекратить боевые действия и начать подлинные переговоры при поддержке международного сообщества. Позиция Святого Престола остается ясной. Конфликт не может быть разрешен военными средствами. Крайне важно создать условия для серьезного политического и дипломатического процесса. Это был секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер. Война, между тем, продолжается, интенсивность боевых действий на фронте не снижается, линия боевого соприкосновения приближается к городам Славянск и Краматорск, ставшим уже официально с конца прошлой недели зоной боевых действий. В последние дни возрос поток мирных жителей, уезжающих из этих городов, и как никогда ценной стала помощь волонтеров. Частные перевозчики ездить в Славянск и Краматорск теперь опасаются или запрашивают очень большие по местным меркам деньги за свои услуги. Репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка.
3: С первыми лучами солнца этот фургончик заезжает туда, куда крупногабаритным транспортом уже не заехать. Слишком большой риск. Это окраина Славянска. Александр и Николай – волонтеры организации «Пролиска». Почему люди так ждут их фургон, Александр хорошо понимает. Он сам потерял дом.
4: То хорошо, что вывозят и выезжают. У нас, на жаль, такой возможности не было, чтобы вот так с буровой можно было нанять машину.
3: Есть две специфики нынешней эвакуации из Краматорска и Славянска. Первая состоит в том, что люди, видя, что происходит с городами вокруг, с Константиновкой, с Дружковкой, с тем же Покровском, которые, по сути, равняются уже под ноль, выезжают со всеми вещами без особых надежд вернуться в свои дома. Вторая специфика состоит в том, что дорог безопасных, которые ведут сейчас на Донбасс, их немного, перевозчики неохотно сюда ездят, и цены на вот такие перевозки, они просто заоблачные. Поэтому волонтерская помощь сейчас очень актуальна.
5: Коммерческая стоимость такой услуги около $1000. Цены растут по мере приближения к линии фронта. Для местных жителей это неподъемные деньги. Холодильник, телевизор, микроволновка. Диана с мужем эвакуируется ради дочери. Оставаться здесь детям запрещено. Семья едет в Полтавскую область. И пока муж пытается сохранять оптимизм,
6: там мы верим, что все будет хорошо.
5: У Дианы другое настроение.
7: Повернемся хоть у 4 стены. Ну, может, хоть подвал в тени.
5: Уже сегодня на своем авто семья доберется до нового арендованного дома. К вечеру Александр и Николай доставят туда все вещи. Но перед этим нужно заехать еще по одному адресу. Заявок на грузовую эвакуацию много. Прежде чем начать погрузку вещей, Виталий и Ирина наперебой рассказывают, как вчера рядом упала авиабомба. Этой весной они уже потеряли один свой дом, теперь уезжают навсегда. В этот раз погрузку то и дело прерывает жужжание дронов.
8: Быстренько надо ножками шевелить.
9: Да, вышевелим.
5: В первую очередь волонтеры вывозят детей, одиноких матерей, пожилых людей и людей с инвалидностью. Но заявок намного больше, поэтому их пытаются объединять. Машину загружают под завязку, оставляя в домах лишь голые стены.
10: Может, сюда тогда стиралку вытягивать?
11: Давайте.
10: Стиралку. Мы ее не снимали. Может,
11: вытягивайте, откручивайте, идите, снимайте. Давай, там

0: Впрочем, место Е, да?
1: Конечно, Е.
2: Времени на то, чтобы вместить всю прошлую жизнь в один фургончик, всего полчаса. И к 9 утра из Славянска уезжает еще одна семья.
3: Как вы думаете, в редакции или нет?
4: Честно, не знаю. Судя по обстановке, не знаю.
5: Это было сообщение фронт.

0: вооружений. Под такими системами обычно подразумеваются боевые комплексы, которые сами выбирают цели для ударов и применяют силу без участия человека. Вот что сказал, в частности, Лоран Жизель, глава отдела оружия и ведения боевых действий в юридическом отделе Международного Красного Креста в Женеве.
1: Мы наблюдаем применение все более совершенного оружия, которое используется с постоянно возрастающей скоростью и во все больших масштабах. Однако мы видим не историю повышения точности ударов, более тщательного выбора целей и сдержанности в использовании такого оружия. Это история о гибели гражданских лиц, о вынужденно перемещенных семьях, о разрушаемых с постоянно возрастающей скоростью и во все больших масштабах больницах, школах и домах. Конференция по конвенции о применении некоторых видов конвенционального оружия, которая состоится в ноябре, предоставит государствам ООН наиболее ясный путь для принятия решения о переходе к переговорам по юридически обязательным документам, связанным с этой проблемой. Мы не призываем к запрету всех автономных систем вооружений. Наш призыв является конкретным и направлен на запрет определенных типов таких систем, наиболее неприемлемых и наиболее опасных с точки зрения нарушения международного гуманитарного права. Именно их применение способно привести к дальнейшему росту числа жертв среди гражданского населения и в более широком смысле к увеличению человеческих страданий в условиях вооруженных конфликтов.
0: Это был глава отдела оружия и ведения боевых действий Международного комитета Красного Креста Лоран Жизель. Пока ни одного подтвержденного случая применения полностью автономного оружия не зафиксировано, однако на фоне растущей глобальной напряженности и конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, где дроны — это ключевой элемент на поле боя, опасения, что это может вскоре случиться, только усиливаются. Руководители Организации Объединенных Наций и Красного Креста призывают государства мира к политической смелости. Заявляют, цитата, «за неспособность действовать быстро и решительно придется платить человеческими жизнями». И вновь на этот раз очень коротко о возможной мобилизации в России в этой осенью. Ведущая телеканала «Дождь» Екатерина Катрикадзе, беседуя в эфире с секретарем Совета Безопасности Армении Аленом Симоняном, спросила у него прямо – примет ли Армения тех, кто захочет уехать из России, чтобы не рисковать попасть на фронт в Украине? Вот его ответ.
2: Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армения никак не будет препятствовать, а если надо будет, чем поможем.
0: Напомню, что это был секретарь Совета Безопасности Армении Ален Симонян, фрагмент его эксклюзивного интервью телеканалу «Дождь». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 26 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Пока партия «Яблоко» пытается оспорить решение о снятии по иску партии «Родина» ее федерального списка с выборов в Государственную Думу, по иску все той же партии «Родина», формально из-за неправильного оттиска печати на одном из поданных документов, «Яблоко» снято с выборов в Законодательное собрание Псковской области. Хотя первоначально список партии на этих региональных выборах зарегистрирован был. Напомню, что бывший лидер псковского отделения «Яблоко», заместитель председателя партии Лев Шлосберг, недавно был приговорен к 11 годам и 1 месяцу колонии по обвинениям в фейках и дискредитации российской армии. Одновременно партия «Коммунисты России» пытается добиться снятия «Яблока» с выборов в Калининградской области. При этом председатель «Яблока» Николай Рыбаков уверен, что сделано главное. Россияне увидели, как много среди них тех, кто выступает за окончание войны.
3: За месяц до дня голосования сделали главное, что нужно было сделать только тогда, 20 сентября, чтобы увидели, как много людей в России за мир, за свободу, за то, что они не хотят продолжения всего происходящего. И теперь никто в мире не может сказать, что вообще в России все поддерживают то, что происходит, в России все молчат, никто ни на что не способен. Да, у нас нет той формы сопротивления, я очень благодарен людям, что ее нет. Этой формы, которая отправляет людей в тюрьмы, потому что мы вместе с людьми. И здесь я, надо сказать, что себя просто приплюсовываю к людям, потому что это все придумали сами люди. Публикации в интернете, ролики. Просто люди берут яблоко и ходят с яблоком по улице. Посмотрите, сколько разных торговых марок, заведений общественных сейчас выкладывают у себя даже в официальном.

0: социальных каналах фотографии марки одежды с яблоками. Потому что люди нашли для себя мирную, нормальную форму выражения своей позиции.
1: Это был председатель российской партии «Яблоко» Николай Рыбаков. «Яблоко» подало встречный иск против партии «Родина» с требованием отменить регистрацию федерального списка «Родины» на выборах в Думу. Рассмотрение иска в Верховном суде состоится завтра. Время свободы. Высший антикоррупционный суд Украины постановил поместить бывшего заместителя главы президентского офиса Ирину Мудрую под стражу с возможностью внесения залога в 20 миллионов гривен. 19 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура показали видеозаписи, касающиеся двух уголовных дел под условными названиями «Форест Гамп» и «Фемида». В одном расследуется легализация 150 миллионов гривен, в другом – рейдерский захват объектов недвижимости в центре Киева. Среди подозреваемых по этим делам и оказалась заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудрая, которая после появления новостей об этих делах была немедленно уволена президентом Владимиром Зеленским. Мудрая считается одним из создателей юридической архитектуры будущего привлечения России к ответственности за развязывание войны против Украины. Ее дело, разумеется, привлекло внимание и российских государственных средств массовой информации, а сегодня это дело, а также разногласия между Зеленским и бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым, комментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, утверждавший, что поражение Украины в войне с Россией неизбежно, ну а киевский режим разрушается изнутри.
2: То, что бывшие участники коррупционного процесса, выйдя из власти, начинают клеймить своих бывших партнеров по коррупции, это тоже однозначно и тоже очевидно. Политическая, я бы сказал так, квазиполитическая возня в недрах киевского режима имеет место, она активизируется. Киевский режим разрушается изнутри, он теряет устойчивость, которая и так всегда оставляла желать лучшего. А то, что европейцы не хотят этого замечать, они делают большую ошибку.
1: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. О том, что разрушающийся изнутри киевский режим уже 4,5 года противостоит российской агрессии и сдаваться не собирается, Песков предпочел, видимо, не упоминать. Но я бы все-таки обратил внимание на его последние слова о том, что в Европе якобы не обращают внимания на уголовные дела о коррупции, в которых фигурируют представители высшего политического руководства Украины. Тот факт, что подозреваемыми по уголовным делам о коррупции становятся все-таки такие фигуры, как Ирина Мудрая, которые должны были быть образцом с точки зрения соблюдения закона, несомненно, бьет по имиджу и престижу Украины. С другой стороны, такие дела все-таки возбуждаются и расследуются. И Европа этого без внимания не оставляет. Об этом в эфире украинской службы «Радио Свобода» говорил Андрей Боровик, исполнительный директор правозащитной организации Transparency International Украина. Европейская комиссия, в принципе, реагирует на любые громкие дела, которых в последнее время довольно много и которые расследуют НАБУ и САП. Это их работа и ключевой элемент евроинтеграции. Думаю, что с практической точки зрения они прежде всего смотрят на то, есть ли в Украине антикоррупционная инфраструктура, способная расследовать такого рода дела. И это для нас, безусловно, положительно, в том числе и для НАБУ и САП. С точки зрения внешнего восприятия и того, как эту историю могут использовать политики, а не бюрократы, ситуация несколько сложнее. Сейчас мы говорим прежде всего о бюрократии, части. Кстати, я уверен, что определенные дела будут отмечены и в следующем отчете о расширении, который должен выйти этой осенью, имеется в виду расширение ЕС. В таких отчетах регулярно указывается, сколько дел расследуется, растет ли их количество, сколько вынесено приговоров и так далее. Но есть и вторая часть. Госпожа Мудрая была активно задействована на международной арене в вопросах создания спецтрибунала, судебной реформы и вообще в коммуникации по вопросам верховенства права. И здесь, с точки зрения восприятия, это дело, конечно, больше бьет по нам, чем не бьет. Потому что человек, отвечавший за rule of law, за верховенство права, как следует из подозрений, сам мог нарушать закон и фактически использовать его так, как хотел. Это довольно сильный репутационный удар. Разумеется, лично по ней, но также и по государству.

0: государство Украина. Будут ли у этого какие-то последствия? Думаю, здесь важнее другое. Я всегда говорю, что любое крупное коррупционное дело, которое расследуют антикоррупционные органы, это хорошо, потому что они могут его расследовать, и мы тем самым показываем, что способны доводить такие дела до расследования. Но, с другой стороны, у меня всегда есть внутреннее переживание. Зачем же вы это делаете? Зачем вы это создаете? Потому что, если смотреть шире, подобные дела всегда использует российская пропаганда против нас. И думаю, что политически, особенно для политических сил в Европе, которые уже сейчас декларируют сокращение поддержки Украины, и в случае прихода к власти в своих странах будут использовать этот кейс для аргументации своей позиции, это действительно может стать дополнительным инструментом. Хотя мы с вами прекрасно понимаем, что когда западные страны за счет налогов своих граждан поддерживают Украину, они поддерживают не Зеленского персонально, они поддерживают государство Украины и нас с вами, чтобы мы могли дальше бороться и сохранить свое государство. Но в популистском мире подобные дела легко превращаются в простой политический аргумент. Смотрите, кому вы даете деньги. Они же все это разворовывают. Это был исполнительный директор правозащитной организации Transparency International Украина Андрей Боровик. Фрагмент эфира украинской службы «Радио Свобода». Ну и последняя тема. Сегодня исполнилось 50 лет Земфире Рамазановой, певице Земфире. В детстве и юности в ее жизни соперничали музыка и спорт. В 90-м году она даже была капитаном женской юношеской сборной по баскетболу, но в конце концов сделала выбор в пользу музыки. Земфира начала писать песни в середине 90-х в родной Уфе. Она закончила с отличием музыкальное училище по специальности эстрадный вокал. В 98-м году переехала в Москву, а год спустя выпустила первую пластинку, которая так и называлась «Земфира». Дебютный альбом был выпущен благодаря поддержке группы «Мумий-тролль», чей продюсер Леонид Бурлаков первым услышал демзаписи певицы и дал их послушать лидеру группы «Мумий-тролль» Илье Лагутенко. Земфира очень быстро стала одной из самых известных и коммерчески успешных певиц в России. Тем не менее, 24 февраля 2022 года на своем концерте она спела песню «Не стреляй», а потом выпустила клип на нее с кадрами войны в Украине и задержания участников антивоенных протестов. В мае 2022 года Земфира записала песню «Мясо» с упоминанием боев в Мариуполе, ракет и погибших. 10 февраля 2023 она была признана российскими властями так называемым иностранным агентом, ну а ровно месяц спустя вышла еще одна антивоенная песня Земфиры «Родина». Но я хотел бы все-таки вернуться чуть назад. Вот что в эфире «Радио Свобода» после выхода шестого альбома певицы под названием «Жить в твоей голове» в 2013 году о ее творчестве говорил музыкальный журналист Денис Бояринов.
1: Привлекательность Земфиры в первую очередь состоит в том, что, несмотря на то, что она закрывается от публики максимально, закрывается, потому что она такая искренняя. Она на сцене и в интервью довольно цельный персонаж. В проявлениях в реальной жизни и в песнях своих она абсолютно конгруентна. То есть это актер, который выстраивает образы. Это вот один вот такой вот человек, уникальная личность творческая, которая себя являет. По поводу Курта Кобейна в юбке, я бы ее скорее назвал Владимиром Высоцким в юбке. Очень любит наша публика слушать песни именно, чтобы слушать слова, понимать, вычитывать месседж. У нас очень литература-центричная страна, как мне предполагается. Если послушать песни с первых ее альбомов, с дебютника и нынешние, в них много пересечений. То есть, если она и двигается, это не какая-то эволюция, не в смысле движения куда-то вверх, какое-то развитие, это скорее движение по кругу. То есть, это очень глубоко вокруг личного мира переживания человека. Очень рефлексивная лирика. Человек все время обсуждает, реагирует на вопросы, которые для него важны. Темы, на самом деле, у Земфиры, у ранней, у нынешней, если послушать новый альбом, не сильно изменились. Это на этом альбоме, может быть, что бросает сразу в глаза, что это больше каких-то сюжетов, связанных со смертью. Это связано, я так понимаю, с некоторым количеством личных событий в жизни Земфиры. Но в конечном итоге это все равно личный, внутренний личный мир человека и события в его, знаете, лично-эмоциональной сфере, частной. Ну, естественно, она делает это так, что ее личные переживания становятся общими переживаниями сразу для многих людей. У нее есть этот талант как бы говорить своими словами простыми и понятными за многих.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Да, я думаю, нормально все будет, хорошо.
4: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
5: Хотелось бы видеть Советский Союз.
6: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
3: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотню людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я рассказываю о том, зачем такую трагедию, как геноцид, Россия использовала для оправдания вторжения в Украину. С вами Александра Вагнер. Сегодня мы поговорим о иске, связанном с войной России в Украине. В начале февраля Международный суд ООН принял решение рассмотреть иск Украины против России о злоупотреблении и неправомерном использовании Конвенции о предотвращении геноцида в качестве оправдания военной агрессии в 2022 году. Власти Украины добивались этого решения с начала полномасштабного российского вторжения. Обе стороны вскоре объявили о победе. Министерство иностранных дел и России, и Украины опубликовали заявления, трактующие решение суда в свою пользу. Кто же выиграл от промежуточного результата?

0: результата этого процесса и чего ждать от него в будущем. Об этом рассказывает Дарья Захарова.
1: Украина подала иск против России в Международный суд ООН через несколько дней после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Суд ООН рассматривает нарушения странами, подписанных ими в рамках организации резолюций и международных соглашений. К ним относится и Конвенция о предупреждении геноцида, ратифицированная ООН в 1951 году. Правительства Украины и России подписали эту конвенцию. В данном случае Киев хочет доказать, что под предлогом предотвращения якобы имевшего место геноцида на востоке Украины Россия вторглась в соседнюю страну и, по сути, сама нарушила эту конвенцию. Заявление о якобы царящем на востоке Украины геноциде, который побудил Россию начать войну, звучали из уст многих российских высокопоставленных политиков и чиновников, в частности, Сергея Лаврова и Александра Бастрыкина. А Владимир Путин прямо заявил, что так называемое СВО проходит в соответствии с международным правом и уставом ООН.
2: Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Цели этой операции определены ясно и четко. Это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида.
1: Заявил Путин вскоре после вторжения. Он не сослался на конкретный документ, однако, вероятнее всего, речь идет именно о Конвенции ООН о предупреждении геноцида. О необходимости дать четкую юридическую оценку событиям и пресечь дальнейшее использование понятия «геноцид» как предлога для агрессии, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
3: Россия должна быть привлечена к ответственности за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии,
1: написал Зеленский в соцсети X. В заявлении, поданном в суд ООН представителями Украины, говорится, что Россия, цитата, «перевернула конвенцию о предупреждении геноцида с ног на голову, использовав лживые обвинения в геноциде для оправдания вторжения». Конец цитаты. Украинская сторона также резюмировала, что международное сообщество и ряд правозащитных организаций не нашли признаков геноцида со стороны украинских властей по отношению к жителям восточных регионов Украины. Нет никаких фактологических обоснований якобы царящего в Луганской и Донецкой областях геноцида, о которых говорит Россия, отмечается в заявлении. Киев потребовал от суда постановить, что Украина не совершала актов геноцида в Луганской и Донецкой областях, а также признать ряд действий самой России, основанных на данном обвинении, незаконными. К ним относятся, например, признание независимости так называемых Луганской и Донецкой народных республик, последовавшее накануне вторжения в Украину в 2022 году, и само это вторжение. Рассмотрение дела затянулось из-за возражений и встречных обвинений, выдвинутых Россией. В возражении, поданном в суд ООН в ответ на иск Украины, Александр Шульгин, представляющий интересы России в суде, заявил, что геноцид – обширное понятие, использование которого не обязательно является отсылкой к конвенциям ООН. Он также отметил, что заявление российских властей о якобы происходившем на востоке Украины геноциде, цитата, «не представляют позицию страны на международном уровне и вырваны из контекста». Конец цитаты. Россия, в свою очередь, потребовала от суда ООН отклонить заявление украинской стороны. 2 февраля суд вынес промежуточное решение о том, что готов начать процесс по некоторым обвинениям, которые выдвигала Украина. Требования Киева рассмотреть его непричастность к якобы геноциду в Донецкой и Луганской областях будут рассмотрены в ходе дальнейшего следствия. Однако суд отказался дать ход требованиям Украины о признании незаконным российского вторжения 2022 года, осуществленного под предлогом защиты населения Донбасса от геноцида. Согласно суду, оценка данного вопроса не входит в его юрисдикцию. По мнению старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Эндрю Дворкина, суд не мог удовлетворить эти требования, поскольку признание России виновной в развязывании войны выходит за рамки заявления дела о Конвенции о геноциде.
4: В целом суд постановил, что он имеет полномочия установить, совершает ли Украина геноцид в Донбассе, но не обладает юрисдикцией шагнуть дальше и рассматривать общую незаконность российского вторжения.
1: Заявил Дворкин в разговоре с «Радио Свобода». Внешнеполитические ведомства обеих стран вскоре после оглашения решения выпустили победоносный

0: новостные пресс-релизы. В МИДе Украины заявили, что, цитата, суд отверг почти все возражения российской стороны, приняв решение о том, что дело Украины будет рассматриваться дальше. Российские же дипломаты подчеркнули, что, по их мнению, Москва одержала в суде полную победу. Уже на этой предварительной стадии состряпанное Украиной дело развалилось. Все украинские заявления о том, что Россия якобы нарушила конвенцию, злоупотребив ею для оправдания начала СВО, были полностью отвергнуты судом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Определить однозначного победителя, исходя из предварительного решения суда, непросто. С одной стороны, суд ООН будет рассматривать дело Украины против России в целом. С другой, не получится доказать связь российского вторжения с голословными обвинениями в геноциде. Мнения экспертов на этот счет также расходятся. Правовед из Сталинского университета Александр Попов считает, что отказ суда рассматривать ответственность России за фальшивые обвинения в геноциде и последующее вторжение – не совсем удачный исход для Украины.
1: Суд оказал Украине медвежью услугу, поставив во главу процесса рассмотрение вопроса о совершении украинскими властями геноцида в Восточной Украине. Суд как бы говорит Украине: вы говорите, что не совершали этого, теперь вам придется это доказать. А Россия продолжит говорить: смотрите, там расследуют геноцид.
0: Сказал Попов в интервью «Радио Свобода». Эндрю Дворкин также полагает, что Россия, вероятно, должна быть более довольна решением суда, чем Украина.
2: Решение суда дало Украине некоторые результаты, но в большей степени не то, что она хотела. Киев стремился получить именно решение суда, а не законности вторжения в целом.
0: Отметил Дворкин. Более положительно оценивает исход дела профессор Женевской академии международного гуманитарного права Джованни Ди Штефано. По его мнению, суд изначально не мог удовлетворить требования признать Россию ответственной за развязывание войны в Украине, поскольку это выходит за рамки рассмотрения дела по вопросам Конвенции о геноциде. Профессор в целом положительно оценивает исход дела и подчеркивает, что в другом решении суда ООН, вынесенном в марте 2022 года, российское вторжение в Украину в целом осуждается.
3: Решение суда в 2022 году ударило по российским заявлениям, что Конвенция о предотвращении геноцида дает право урегулировать его путем силы. Суд на предварительном этапе отклонил эти заявления и отметил незаконность таких действий в рамках Конвенции. Это было ожидаемое решение, и, как мне кажется, это хорошо, что суд еще в 2022 году его принял. Я хочу верить, что суд ООН в будущем может вернуться к этому решению в рамках дальнейшего рассмотрения дела Украины против России,
0: заявил Ди Штефано. В определенном смысле само продолжение расследования по делу и согласие суда ООН с частью требований Украины можно назвать значительным успехом этой страны. Этот процесс вряд ли окончит войну, но сможет задокументировать совершенные Россией преступления и еще раз показать миру, что Украина прозрачная и законопослушная страна, считают опрошенные «Радио Свобода» эксперты. Специалист в области международного права из Сталинского университета Каролина Жозефина Аксамитовска не исключает, что этот процесс в будущем может перерасти в более крупное дело, например, в судебное разбирательство на базе Международного уголовного суда.
4: Конечно, есть вероятность, что в будущем будет трибунал, возможно, будет судебное решение по преступлению агрессии. Есть вероятность, что будут суды над бойцами, совершившими военные преступления. Они могут быть задержаны в случае приезда в Европу, и их будут судить в Гааге. Юридически это вполне возможно. Я думаю, что ряд расследований против России показывает, что у Запада есть такой политический вектор. Будут ли разбирательства иметь размах, например, Международного трибунала по бывшей Югославии, сказать сложно. Но даже трибунал по Югославии, кстати, также начинался с небольших шагов расследований различных локальных преступлений. Милошевича на блюдечке сразу никто не преподнес.
0: Резюмирует Аксамитовска. Россия принимает активное участие в суде. В какой-то мере его решение отклонить часть требований, выдвигаемых Украиной, обусловлено поступившими российскими возражениями. В частности, решение от 2 февраля базируется на голосовании судей по поступившему от России ответу на обвинение. Но чем вызвано желание Москвы

0: вы вообще включиться в это разбирательство, учитывая ее общий курс на изоляцию от западных и отчасти также международных институтов? Возможная причина, по мнению Эндрю Дворкина, в том, что Россия уверенно чувствует себя в ООН. Это одна из немногих международных организаций, куда еще вхожи российские представители. Уверенность ей обеспечивает и постоянное членство в Совете Безопасности ООН. Совет Безопасности не связан напрямую с судом ООН, но члены Совета могут проголосовать за проведение определенных мер, обеспечивающих реализацию судебного решения, например, миротворческих операций. Россия же, в свою очередь, может налагать вето на любые меры Совбеза, направленные против нее. Из-за вето России Совбезу в 2022 году не удалось принять даже резолюцию, осуждающую вторжение в Украину. Александр Попов считает, что Россия хочет показать в ООН, кто здесь главный.
1: ООН, которую мы создали, используется против нас, и мы возвращаемся сюда напомнить, для чего мы ее создали.
0: Интерпретирует позицию Москвы Попов, напоминая, что Советский Союз, правопреемником которого является Россия, был в 1945 году одним из основателей Организации Объединенных Наций. Еще одна возможная причина – красивая картинка для российской пропаганды, которую может создать участие в этом деле.
1: Это хороший сценарий для пропаганды. Неважно, как развернется процесс. Можно вернуться домой и сказать: «Видите, мы выиграли. Мы пришли в суд, теперь всем ясно, не связывайтесь с Россией. Мы все им рассказали, и видите, суд с нами согласился». А если Россия не получит ничего, что требовала в суде, тот же сценарий, другая трактовка. Они против нас, это заговор, мир это знает, нельзя доверять ООН, нужно лишить ее финансирования и прикрыть.
0: Говорит Попов. Российская пропаганда действительно весьма активно освещает процесс, преподнося промежуточное решение суда как свою победу. Ряд государственных СМИ, как и МИД, сделали акцент не на том, что дело Украины против России будет рассматриваться в целом, а на отклонении судом нескольких выдвинутых украинской стороной требований. Фальшивое обвинение в геноциде, с которым Россия выступила против Украины, не новое явление в истории. Такие манипуляции в свое время проводили многие агрессивные режимы, стремясь обвинить противоположную сторону ровно в том, что совершали сами. Эта стратегия получила у правозащитников и исследователей название «зеркальное обвинение». Так, правительство Руанды, контролируемое народностью хуту в преддверии геноцида в Руанде в 1994 году, обвиняло этническую группу тутси в том, что она планирует геноцид против хуту. Вскоре после этого представители хуту сами совершили геноцид против тутси, вырезав по различным оценкам от 800 тысяч до миллиона представителей этого этноса. В середине прошлого века подобную тактику использовали немецкие нацисты. В 30-е годы они обвинили власти Чехословакии и Польши в преследованиях немецкого этнического меньшинства. Германия использовала эти обвинения для нагнетания напряженности и дальнейших агрессивных действий против соседних стран. Нападение Германии на Польшу в 1939 году стало началом Второй мировой войны. Политику России по оправданию вторжения в Украину под предлогом защиты русскоязычного населения Донбасса от геноцида многие также относят к зеркальным обвинениям. Они указывают на жестокое обращение российских войск с местным населением на оккупированных в ходе вторжения территориях, массовый вывоз украинских детей в Россию и другие действия, которые могут быть квалифицированы как военные преступления.
2: Дарья Захарова рассказывала о сути иска Украины против России о злоупотреблении и неправомерном использовании Конвенции о предотвращении геноцида в качестве оправдания военной агрессии в 2022 году.
3: Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
4: Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
3: «Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
4: и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
3: Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
4: Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
2: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, зачем такую трагедию, как геноцид, Россия использовала для оправдания вторжения в Украину.

0: Пока не знаем, какое решение вынесет суд по иску Украины против России, но знаем, что решения суда ООН носят во многом символический характер, потому что суд не может заставить государство исполнять его решение. При этом у вердиктов суда все же есть важное практическое значение. Если решение будет вынесено в пользу Украины, то она сможет легально претендовать на будущие репарации от Москвы и усилить свои позиции в переговорах с ней. Сейчас перспектива переговоров между Киевом и Москвой видится туманной, однако решение суда ООН является все же мощным рычагом, позволяющим добиваться выплаты компенсаций у России за ущерб, нанесенный войной. Украина в иске к России в суде ООН настаивает на том, что обвинения Москвы якобы в геноциде в Донбассе, которые были названы Владимиром Путиным в качестве причины для начала масштабного вторжения в страну в феврале 2022 года, являются ложными. Действительно, в Донбассе с начала первой волны агрессии России в Украине, то есть с 2014 года, находились члены миссии ОБСЕ. И в своих отчетах, доступных и широкой общественности, они не упоминали о каких бы то ни было признаках, свидетельствующих о том, что там происходит геноцид. Суд ООН таким образом рассматривает дело, отсылающее к положениям Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Одновременно Украина, которая уже больше 2 лет переживает российские ракетные обстрелы, от которых гибнет в том числе мирное население, депортацию детей с оккупированных территорий в Россию, а также другие формы насилия вследствие боевых действий, нередко называет в политической риторике происходящее геноцидом украинского народа. Тем не менее, военная агрессия России является предметом судебного изучения не в суде ООН, который рассматривает случаи нарушения Конвенции о предупреждении преступления геноцида, а в других международных судах, например, в Международном уголовном суде, имеющем возможность рассматривать факты, вызывающие подозрения в совершении военных преступлений в более широком контексте. Главу Центра изучения геноцида в Терезине Шимона Кырбеца я попросила рассказать о том, действительно ли в Конвенции о геноциде есть положение, позволяющее применять военную силу, если предположить, что геноцид имел место, и могла ли Россия вторгнуться на территорию Украины под этим предлогом.
1: Сцело однозначно это была пустая заминка.
2: Это, несомненно, был предлог. Каждый авторитарный или тоталитарный режим всегда выбирает из реальности мелкий фрагмент и строит на его основе пропагандистскую конструкцию. В случае войны в Украине, бесспорно, речь шла о выдуманном предлоге, который бы оправдал военную операцию, агрессию в Украине. Конечно, этот конфликт длится дольше, чем то, что происходит сейчас, полномасштабное вторжение, начавшееся в 2022 году. Мне кажется, не стоит углубляться в детали того, насколько проблемным было принятие Украиной языкового закона, потому что однозначно невозможно принять то, что какая-то страна становится зачинщиком агрессии и при этом ссылается на исторически первое соглашение, касающееся прав человека, которое утвердила Генеральная Ассамблея ООН после Второй мировой войны, то есть на Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
0: Есть ли в истории примеры, когда понятием геноцид злоупотребляли для того, чтобы начать войну?
2: Геноцид – это юридический термин, но одновременно это и научная концепция, и политический термин, или же определенная политическая риторика, использующая слово «геноцид». Последнее происходит потому, что в общественном сознании геноцид – это синоним абсолютного зла, что люди обычно связывают с событиями Второй мировой войны, то есть холокостом евреев, ромов, славян и других людей. С момента возникновения этого термина, то есть его введения в международную политику и международное право, этим словом злоупотребляют во время конфликтов. Я бы даже сказал, что вообще конфликты обычно начинаются с того, что страны выдвигают обвинения либо в геноциде, либо в сознательном стремлении уничтожить другой народ. Но в таких случаях это просто часть риторики. А комплексность понятия «геноцид» отсылает к процессу, который начинается даже не в момент, когда происходит убийство. Геноцид – это довольно сложный процесс, который не начинается и не оканчивается убийством, а, как мы знаем из прошлого, продолжается в отрицании. Поэтому этим термином очень легко злоупотреблять. Геноцид отсылает к огромному массиву сведений, к опыту, свидетельствам, а также памяти разных народов мира.
0: Какие условия прописаны в Конвенции о предупреждении преступления геноцида, по которым можно понять, что геноцид произошел?
1: Так я потреба сказать, как вообще этот поем возникло, это очень важно.
2: В первую очередь необходимо сказать, как вообще возник этот термин. Это необходимо для понимания его значения. Автором слова «геноцид» был польский юрист еврейского происхождения Рафаэль Лемкин, который после Первой

0: мировой войны под впечатлением от разных массовых убийств и насилия над гражданским населением, которые происходили во время той войны, начал как молодой юрист разрабатывать правовую норму, на основании которой стало бы возможным наказать виновников массового насилия, преследовать, судить их и выносить им приговор. Потому что в то время это было невозможно. Городом, в котором Лемкин учился, был Львов, который тогда был частью Польши. И в 1933 году, это было связано с приходом к власти Адольфа Гитлера, Лемкин очень активно добивался того, чтобы в международное право была введена норма. Он подразумевал под геноцидом массовое насилие, варварство и вандализм. Он стремился добиться возможности вынесения приговора виновным, которые не были наказаны после Первой мировой войны, но одновременно добиться того, чтобы можно было предотвратить новые преступления. У него получилось добиться этого только после Второй мировой войны, потому что он спасся, в отличие от своих родственников, уехав в начале войны в Соединенные Штаты. Там, в университетской среде, он начал работать уже над конкретной концепцией геноцида, которую изложил в книге «Правление государств Оси в оккупированной Европе». 9 декабря 1948 года ООН приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Этот правовой документ включает в себя не только положение о возможности суда над виновными в преступлении геноцида и определение наказания для них, но и положение о предотвращении новых случаев. Геноцид, согласно конвенции, это определенный компромисс. Лемкину не удалось добиться внесения в текст всех аспектов и отношений, описанных им. Однако геноцид в документе ясно определен. Это преступление международного права, и оно состоит в умышленном уничтожении определенных национальных, этнических, расовых или религиозных групп. В конвенции перечислено несколько действий, которые относятся к определению геноцида, кроме непосредственного убийства. Это создание для какой-то группы таких условий, которые препятствуют ее увеличению, например, стерилизация и другие методы. Конвенция является солидной основой как для правовой, так и научной практики. Она стала частью и Римского статута, который является основой не только международного уголовного права. Геноцид одновременно признает большинство стран мира. Он является частью национального права в странах мира.
1: Автор понятия «геноцид» юрист Рафаэль Лемкин так объяснял введенный им в международное право термин и причины, по которым он начал разрабатывать международный механизм наказания за массовые убийства людей.
2: Я бежал от нацистов. Они не очень меня жаловали, мягко говоря. Мои родители были убиты в концлагере Освенцим. Они были истреблены. Теперь у меня есть название для подобных преступлений. Не кажется ли вам странным, что, совершая массовые убийства на протяжении десятков тысяч лет, человечество не придумало название своим действиям? Я придумал. Это геноцид. Генос означает на греческом «народ», «раса», «племя». Геноцидом я назвал истребление людей.
1: Когда Лемкину удалось добиться принятия конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, он сказал, что хотел бы, чтобы этот документ стал законом всего мира.
2: Я хочу, чтобы мы не почивали на лаврах нашего успеха. Я хочу, чтобы все страны ратифицировали конвенцию, и она стала бы законом для всего мира. А еще я хочу, чтобы заложенные в ней принципы человечности находили бы отклик в сердце каждого жителя нашей планеты, чтобы в будущем мы никогда не отказывали в помощи гонимым, даже если преступления против них совершаются далеко за пределами нашей страны.
1: Есть ли в конвенции положение о возможности использования военной силы для предупреждения геноцида? В основе дела, условно назовем его «Украина против России», которая сейчас находится на рассмотрении суда ООН, есть два аспекта. Действительно ли украинское правительство совершало геноцид в Донбассе, как утверждают российские официальные лица и пропаганда? И есть ли у России юридическое право в рамках подписанной ею конвенции предупреждать и наказывать преступления геноцида, применяя военную силу?
0: Я еще раз подчеркну, в случае России это исключительно предлог. Если случится расследование, непонятно, на основании каких доказательств российская сторона будет вести аргументацию. Мне кажется, что это даже не имеет смысла разбирать. В то же время та часть конвенции, которая касается военного вмешательства, то есть предотвращения геноцида, не используется, потому что большинство стран опасаются того, что не будут иметь доказательств, что якобы геноцидная политика на самом деле не имела геноцидного характера. Иными словами, Россия предложила свою конструкцию, которая к тому же не используется.
1: Это было мнение главы Центра изучения геноцида в Терезине Шимона Кербица. Мы говорили о

иске, который рассматривается сейчас в суде ООН и который касается нынешней агрессии, которую Россия продолжает в Украине. Вы слушали второй выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск, в котором я буду рассказывать о том, почему нанесение вреда окружающей среде вследствие военных действий может рассматриваться как военное преступление. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И мы остаемся пока еще в теме августа, самого непредсказуемого месяца российской истории. 35 лет августу 91 года, 35 лет новой России, которая в итоге оказалась новым изданием старой недоброй Российской империи и старого недоброго СССР. Почему империя каждое столетие возрождается в новом обличье? Каков ресурс и временной горизонт путинского режима? И есть ли выход из российской колеи? Говорим в нашей сегодняшней программе с нашим гостем в специальном интервью. Наш гость – экономист Владислав Иноземцев. Приветствую, Слава.
1: Добрый день.
0: Ну что, август кончается, и вопреки ожиданиям ничего особо драматичного и трагического России он, кажется, не принес, кроме того, что бомбардировки перенеслись с Wildberries теперь на склады Озона.
1: Ну, в общем, да, все продолжается с тем же темпом. Происходит, как любит говорить Кремль, стачивание российских вооруженных сил в Украине. Идут атаки по инфраструктуре, но для Путина, понимаете, мне кажется, каждая ступенька вниз – это очередное привыкание к худшему, поэтому особых волнений, да, в Кремле нет. Вокруг, судя по всему,

0: Ну, есть, но тоже нельзя сказать, что очень большие.
1: Ну, тогда обратимся все же к тому историческому августу 91-го года. И вот я уже, который эфир сейчас, и, собственно, даже и который год, пытаюсь понять, что это было, август 91-го года и последовавшие затем несколько лет реформ или попыток реформ, как мы их назовем. Была ли это случайность, некий сбой системы, да, когда систему перемкнуло, некое короткое замыкание? Или, как мы сейчас понимаем, это была некая закономерность и перестройка, перелицовка старой системы власти на новый лад?
0: Знаете, я бы сказал, что не то, не то. Потому что как бы это не была перелицовка старой власти на новый лад, потому что старая власть совершенно не находилась в ситуации контролируемого транзита. Она фактически была в панике, она саморазрушалась. И мало кто, я думаю, тогда из тех людей, которые пытались сохранить старые порядки, предполагали, что вот через такие катаклизмы произойдет ее перелицовка. Они как раз не хотели ее перелицовки, и процесс шел стихийно отчасти. В то же время это не было случайностью, потому что если мы посмотрим на российскую историю, то все-таки на протяжении достаточно долгого периода времени она развивается в виде определенного маятника, как я уже много раз пытался говорить. То есть мы видим ужесточение какого-то режима, его примитивизацию, его архаизацию, и потом попытку чуть-чуть догнать уходящий мир, который постепенно уходит все дальше, и затем обратно сваливание в архаику. То есть само по себе вот это вот движение, такое расширение, сужение вперед-назад, оно закономерно, с одной стороны. С другой стороны, на каждом из поворотов никто не знает, что будет дальше. То есть абсолютно никто не знал, что будет в 2017 году, абсолютно никто не понимал, что будет в 1991 году. Мало кто, наверное, предполагал, но, может быть, не с такой степенью уверенности, что будет в 1856. То есть, так или иначе, это, скажем так, относительно естественный ход истории. Единственное, что можно сказать, что он, и вот темпы, да, вот эти круги, они немножко ускоряются со временем. Но это, наверное, максимум, что можно на сегодняшний день утверждать уверенно.
1: Ну, я понимаю, согласен с вами, что действительно, как бы, транзит вот этот вот, то, что перекладывание элиты в новую систему, оно не было запланировано, но меня при этом впечатляет скорость регенерации старой системы власти и объем сохранения прежней элиты. Вот мы, перед этим у нас был эфир с Марией Снеговой, у нее были более ранние исследования о том, что 80-85% всей номенклатуры осталось в новой системе. То есть фактически через вот этот вот, через эту катастрофу, через вот эти вот ужасную нервотрепку, элита приватизировала административно-командную систему, приватизировала Советский Союз. И, в общем-то, естественным образом перешла даже ту же Горбачевскую, ну и, так сказать, путинскую, затем элиту взять, там, Лукьянов, там, Черномырдин. Кто это? Все те же самые, это та же номенклатурная элита, просто они, как бы, сменили погоны. Вот. И вот я думаю, что, может быть, когда мы глядим на... Тогда это, естественно, казалось все совершенно случайным и отчасти даже и демократическим путем, такая народная революция по типу восточноевропейских. Но сейчас, да, или даже здесь, десятилетней дистанции, мы видим, что это было вполне, так сказать, элита вполне осознанно овладела этим транзитом и переложила свой советский административный ресурс в постсоветский рыночный.
0: Ну, смотрите, да, наверное, так можно сказать. То, что элиты сохранились, это как бы очевидно, об этом писали очень многие. Что я бы здесь чуть-чуть добавил, да? Я не проводил бы параллели между тем, что произошло в позднесоветское время с восточноевропейским транзитом. Все-таки эти вещи были очень разные, потому что восточноевропейский транзит, за исключением, наверное, единственное, что можно сказать, польского варианта, он был вторичен. Потому что в Советском Союзе Михаил Сергеевич и его команда, очень разношерстная на самом деле команда, далеко не всегда суперкомпетентная, но так или иначе, по крайней мере, имевшая определенные ценностные и понятийные ориентиры. Вот эта команда начала расшевеливать ситуацию с середины 1985 года. И, по сути, когда процесс пошел, как говорил Михаил Сергеевич, вот он пошел-то, я бы сказал, уже где-то году только 89-м. Потому что до этого времени сопротивление среды было достаточно большим. Население не верило и имело на это основание. Номенклатура не хотела и тоже имела на это основание сопротивляться. И очень-очень медленно.

0: медленно, шаг за шагом, сначала через внешнюю политику, через борьбу за мир, потом через гласность и возвращение истории, какой-то мере, через дискредитацию прошлого, и затем через открывание клапанов кооперативного движения, инициативы, территориального и прочего ход расчета, и потом уже к демократизации через выборы, это был довольно сложный процесс. Конечно, он был поиском массы ошибок, но в любом случае только на четвертом, даже сказать, к концу четвертого года перестройки начались процессы, которые стали идти сами по себе. Вот в Восточной Европе я бы сказал, что элиты сопротивлялись полностью. Они не пытались как-то трансформировать свое собственное общество. Они сопротивлялись и через военное положение в Польше, и через ужесточение и закручивание гаек в Румынии, чем закончилось там, мы помним, да,
1: Да.
0: и через абсолютную упертость ГДР. То есть, по сути дела, как раз опыт был другой. И масштаб сопротивления элит в Восточной Европе, он привел к тому, что их-то там вышло бы как пробку из бутылки. И переход там был сильнее. Советские элиты, они трансформировались, они перестраивались, они изнутри себя выпускали более либеральных, более адекватных людей, которые, на самом деле, вы говорите про Черномырдина и Лукьянова, но у нас есть гораздо лучшие примеры, у нас есть примеры товарища Назарбаева, семьи Алиевых, многих других, которые вышли оттуда, которые, в общем-то, восприняли это движение, стали его продуктом в какой-то мере, особенно, допустим, казахский руководитель бывший, и в результате потом он еще 20 лет и даже больше правил собственной страной, и, в общем-то, не слишком плохо. Поэтому речь идет о том, что как раз советский переход, он во многом, и не только в России, давал основания полагать, что эта номенклатура переформатируется, но останется. То есть, как бы вот такого желания сломать сразу и все, не было изначально.
1: Ну вот мне кажется, что действительно здесь идет речь о неком потемкинской деревне, да, под названием «Российский транзит». То, что мы, то, что Запад в течение там, 10-20 лет воспринимал как демократизацию, переход к свободному рынку, постройка, ну, окей, рынок более-менее свободный возникал, но вот демократизация, постройка принципиально нового типа власти, нового типа общества, это не было таковым. Да, это все казалось, что это происходит то же самое, что с Восточной Европой. А на самом деле это было просто как бы перелицовка прежней системы власти.
0: Ну, я не знаю, кому так казалось. Многие, да, многие там товарищи писали очень удивительные для меня книги на эту тему, но я никогда это не воспринимал как полный уход. То есть, на самом деле, смотрите, было несколько реперных точек. Во-первых, я хочу обратить, я постоянно это повторяю, и на Западе это как-то вообще не слышит никто, к сожалению, что если мы говорим о демократии, по Пшеворскому, ну, по любому, да, по Дану, по любому западному классическому теоретику,
1: Там Даймонд,
0: то
1: да.
0: то демократическая система — это система, в которой одна партия, одна клика может допустить смену власти демократическим путем без применения насилия, да, и уйти в оппозицию. Собственно, это прекрасное определение, которое, я думаю, ну, не нуждается в каких-то коррекциях. Если мы посмотрим с этой точки зрения на постсоветскую действительность в Российской Федерации, то мы такого не увидим вообще. По-моему, вот даже на этом фоне можно забыть разговоры про демократический транзит а-ля Восточной Европы. Да, Польша, Чехия, Венгрия, мы видели демократические выборы, драматические, наоборот, спокойные. Приход Валенсии, уход Валенсии, переход к либеральным коммунистам, потом снова к правым. То есть, ну, это нормальное абсолютно движение. Я, что можно сказать, даже Украину, Румынию, да любую страну Центральной Европы, которая двигалась в том и том направлении, постоянно меняя свои ориентиры и свои предпочтения. Что нормально. В России любые результаты выборов не приводили к смене элиты. Я говорю, я сейчас не случайно сказал в России, потому что выборы, которые к ним привели, это выборы 90-го года Российской Федерации и 91-го года с избранием такого не вполне коммунистического Верховного Совета, принятие декларации о суверенитете и избрание президента Ельцина происходили, напомню, в Советском Союзе. И свобода этого волеизъявления гарантировалась советскими законами, а не российскими, которые потом, как говорится, да, что дышло. Вот, поэтому на самом деле демократизация была в СССР. В Российской Федерации слово демократизация, мне кажется, не применимо вообще. Россия с первого своего дня, когда она стала независимой, по линии демократии шла только вниз.
1: Хорошо, а кем же, как же тогда нам воспринимать Ельцина и вот эту всю ельцинскую генерацию, которая пришла еще с тех выборов 90-го года, с декларацией о российском

суверенитете. И, ну, собственно говоря, вся вот эта вот иконическая когорта людей 90-х годов. Они продолжатели советского дела, советского наследия. Они же все-таки приходили как разрушители. Но в результате они не разрушили до конца.

0: и собственное успокоение, то в данном случае система и рамки этой системы, которую они построили, понятно. То есть, опять, понимаете, я слышу очень много споров относительно того, кто был хороший в ельцинской команде, кто был хуже, кто был лучше, но в данном случае, вот с позиции там 25-летней давности, мы не видим уже этой разницы. Мы видим только команду и эпоху. И мы видим ее результат и ее, так сказать, баланс. Мы видим Горбачевскую эпоху, ее баланс, независимое государство с относительно свободной формой правления в некоторых из них, освобожденную Восточную Европу, завершенную Холодную войну. И мы видим ельцинский баланс, фактически вот это утопание в постимперскости через Чечню, зажимание федерализма через принятие Конституции 93 года, смухлированные выборы 96-го и преемник. Вот, собственно, два баланса. Они довольно существенно отличаются.
1: Тогда, если говорить о целеполагании ельцинской элиты, тогда это что, сохранение собственной власти и конвертация власти в собственность?
0: Ну, смотрите, конвертация власти в собственность, я в данном случае не могу сказать, что это была только мания Ельцина и его окружения. Конвертация власти в собственность стала главным элементом всех последних советских и постсоветских лет. То есть в
1: Ну, у
0: данном случае...
1: Горбачева, разве у Горбачева, у круга Горбачева, мне кажется, не было такого, так сказать?
0: Ну, они, я бы сказал, круг Горбачева к 91-му году уже не был властью. У них не было возможности. Возможно, у них было желание это сделать, но так или иначе мы не можем это сказать конкретно, да, и однозначно, потому что даже если оно было, оно не реализовалось. То есть, по сути дела, когда Горбачев начинал перестройку и вел ее вперед, и это было не только особенность Горбачева. Горбачев был очень советский человек. Я уже, так сказать, в последующие годы, ну, какое-то время общался с ним, я не могу сказать, что очень тесно, но в любом случае. Мне он казался крайне советским человеком. То есть он, в хорошем смысле слова в том числе, то есть многие советские мифы очень глубоко, так сказать, были им усвоены. Ну вот, например, да, когда я пытался с ним однажды говорить относительно того, что Советский Союз был колониальной империей, я не встретил никакого понимания, потому что для него это была новая историческая общность людей. И он сам говорил о том, что межнациональные проблемы, которые проявились сначала в Казахстане, потом в других регионах, в Политбюро были встречены с большим недоумением, потому что никто не предполагал, что это может быть. Казалось, что это нормально. Почему, допустим, Горбачев не проявил такого внимания к судебной системе? Фундаментальный момент. Да? Потому что, по его мнению, демократии в СССР не было, а судебная система была. Да, слушайте, были суды, было следствие, было разделены различные органы правопорядка. То есть это была, в принципе, нормальная на вид западная система. А то, что она внутри нее не была таковой, не возникало понимания. И опять-таки, в советском обществе у людей как таковой собственности не было. Да? Люди чувствовали отсутствие свободы, возможно, но как бы у них не было той собственности, которую можно было потерять из-за этого. И когда стало понятно, что ее можно обрести и как-то закрепить, то идея обретения и закрепления собственности, она стала, на мой взгляд, национальной идеей. Да? И это, собственно, и подчеркивается и сегодня. Ведь российский бизнес за эти годы, да, он не достиг успехов там американского или китайского, но потому что ему не давали их достичь, значительно имея. Но в остальном рыночная экономика была построена. И я думаю, сейчас ее будет довольно сложно искоренить, что Путин будет пытаться делать. Но так или иначе, вот это направление, да, получить активы, получить собственность, гарантировать ее в какой-то мере, если не получается по закону, то через личные связи, это стало очень важным моментом. И это было понято. И я думаю, что в начале 90-х, в середине 90-х элита и народ были абсолютно идентичны в своих желаниях получить то, что можно получить, и сохранить то, что они получили.
1: Но задача реформ, последнее, что я хотел вот в этой части выяснить, задача реформ выходит как таковая не стояла, хотя она заявлялась, да, и, собственно,
0: Нет.
1: было. Ну, реформ по восточноевропейскому образцу, да, реформ, как, не знаю, польских, чешских, с изменением абсолютных имущественных отношений, разрыва связи власти и собственности, реформа колониального наследия, имперского наследия и так далее. То есть вся вот эта вот наша, так сказать, семиосфера вот этих молодых реформаторов, это, по сути, было шумовой ширмой, да, дымовой завесой над процессом
0: Смотри.
1: передела собственности.
0: Ну, я думаю, что вот это немножко примитивизация
1: Ну, я
0: реальности.
1: сознательно огрубляю, но
0: Да, я
1: просто для
0: понимаю,
1: того,
0: да.
1: чтобы как бы некие мифы о 90-х нам с ними разобраться окончательно.
0: Ну, слушайте, мы с ней будем разбираться столько же, сколько с мифами про сталинизм. Я думаю, не меньше. Вот. Но я думаю, что есть много участников тех событий, вполне активных, чтобы с ними обсуждать это лучше. Но

0: Смотрите, я думаю так, что реформы в данном случае, они, особенно в России, да, вот советские реформы, да, опять разделяем, Горбачевские реформы и реформы Гайдара и дальше. Советские реформы, они преследовали очень понятную цель. Цель советских реформ было оживление социалистической модели и выведение ее в некую конкурентоспособную сущность, которая могла бы существовать дальше. То есть Михаил Сергеевич никогда не говорил, что он хочет разрушить Советский Союз,
1: да,
0: уничтожить
1: естественно,
0: коммунизм.
1: Да.
0: Нет. И он, на самом деле, не просто не говорил с точки зрения политической мимикрии, он так и не считал. Вот. Что касается следующего этапа, то этой целью, безусловно, было что? Тоже, то есть я не вижу причин не верить Борису Николаевичу и его соратникам, разрушение коммунизма, невозвращение коммунистов во власть, уничтожение их материальных основ в виде Красного директората и фактически устранение вот этой номенклатуры, как они ее видели. Когда номенклатурный человек приближался к ним до расстояния вытянутой руки, они уже не видели, что он номенклатурный человек. Когда они смотрели вдаль, они видели, значит, вокруг большое количество номенклатурщиков, препятствующих их движению. Поэтому эти две цели, да, ни одна из них, я бы сказал, в Восточной Европе не стояла вовсе. Потому что целью Восточной Европы, я не знаю, может, вы не согласитесь, но цель Восточной Европы была только одна – уничтожение советского господства и возвращение в Западную Европу. Передел собственности, реституции, люстрации – это было средством. А возвращение в Европу, из которой они были изъяты с потрохами сначала в 1939 году, а потом в 1945, вот это была их цель. Все остальное были методы ее достижения. В России возвращение их цивилизации – никогда не стояла целью, ни в первом случае, ни во втором. Она не хотела туда, она не хотела ни в капитализм при Горбачеве, ни в Европу и на Запад при Ельцине.
1: Да, подводя итог, сравнения действительно с восточноевропейским транзитом хромают, и в России это было некое, так сказать, внутреннее действие, связанное с сохранением власти, да, сохранением социалистической системы для Горбачева и сохранением собственной власти страны для Ельцина. В данном случае.
0: Ну, мне кажется так. Я призываю вас позвать людей, которые руководили.
1: Ну, вы знаете, люди, они участники процесса, это не самые лучшие свидетели, потому что человек
0: это
1: до сих
0: верно,
1: пор как бы корректирует с точки зрения своего поведения, да, эту версию истории. Здесь, конечно, лучше всторонний взгляд. Ну что ж, о том, насколько нам удалось или не удалось изменить имперскую суть России, поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с экономистом Владиславом Наземцевым. Разговор об исторической колее России, о том, как она, казалось, вышла из нее в августе 1991 года, а на деле она ее никак и не покидала. Слава, ну вот здесь у нас заголовок этой вашей книги 1921 года «Бесконечная империя». И вот действительно, тут как анекдот с тем рабочим, который из запчасти с завода выносит, там вроде детские коляски, еще что-то собирает, а он что не получается, что не соберет запчасти, все автомат Калашникова выходит. И вот в России как бы какие запчасти не вынесешь с исторической разборки, что в 1917, что в 1991 году, а на выходе получается империя. Что сталинская империя, имперская ремиссия, что путинская империя. И что выходит, что действительно Россия как бы и не может быть не имперской, не существовать, существовать не в качестве империи.
0: Да, так получается. И, собственно говоря, я не вижу причин смены этого тренда. Просто, может быть, я что-то повторюсь уже из того, что мы раньше обсуждали. Но Россия, на мой взгляд, это империя, скажем так, изначально. По методу своего функционирования и создания. И проблема здесь, вот что мне как бы немножко, так сказать, корежит, когда я это слышу, да, я сейчас понимаю, как взорвется наша украинская аудитория, это там сравнение России с Ордой. Особенно сейчас, когда там Владимир Владимирович стоит там с крестиком или со свечкой у гроба Дмитрия Донского и все прочее, эти дискуссии активизировались, и обсуждают, что Россия – это инкорпорирование Орды. Вот. Мне не близка эта идея. Безусловно, элементы ордынского порядка присутствуют. И ордынское заимствование было огромным. Да? Но не меньшим было византийское заимствование, не меньшим было европейское заимствование. Для меня фундаментальный вопрос лежит в другой сфере. Дело в том, что все страны, допустим, Западная Европа на сегодняшний день, и не только Западная Европа, да, даже в конечном счете, может потом дойти до Азии отчасти, да? Но Если говорить о Западной Европе и об империях, которые по времени совпадали с российской имперской историей, то есть это 14-15-20 век, то все эти европейские империи, они создавались на базе определенных национальных государств. Вот проблема России заключается, на мой взгляд, в том, что она стала империей до появления национального государства. Да. То есть Московия добралась до фактически Тихого океана, до того, как она присоединила Киев, фактически очень быстро после того, как она присоединила даже Новгород, вот, не говоря уже там про бывшие православные территории князя Литовского, а уж про Львов и вообще не вспоминать. То есть речь идет о том, что не Россия стала империей, империей стало Московское княжество. Оно проявило себя полностью как имперское образование, будучи частью последствий России. И эта имперскость, она не появилась во время, когда Петр провозгласил Российскую империю в 721 году. Она уже была в наличии. Да? Она была в наличии тогда, когда переносились византийские орлы, и тогда, когда появилась титулатура царей, и так далее, и так далее. Фактически Московская империя, раздвинувшись на Запад, выиграв Северную войну, окончательно присоединив Украину, перейдя потом уже при Екатерине в Черноморской территории, она стала Россией, то есть Московская империя стала Россией.
1: А это, затем да, здесь Россия... прерву, это знаменитая цитата Витте, по-моему, да? «Я не знаю, что такое Россия, я знаю только Российскую империю».
0: Я не помню цитату, но это прекрасная формулировка. Я согласен, да. Московскую империю, Российскую империю. Впоследствии Россия, да, сложившаяся при Петре, проявил дальнейшую экспансию на Северный Кавказ и в Закавказье, дальше она пошла в Центральную Азию, и фактически вот это стало империей, которую создала предшествующая империя. То есть такая матрешка, раз за разом, больше, больше, больше. А Россия никогда не была национальным государством.
1: Да.
0: И фактически, если мы говорим сейчас про империю и про ее распад, то альтернативой империи во всех случаях распада являлось национальное государство имперскообразующего народа. То есть, да, была Франция с Индокитаем и Алжиром, потом стала Франция в нынешней границе. Была Испания с Кубой, Филиппинами и полностью Латинской Америкой, потом стала Испания в нынешней границе. Испанский случай, на самом деле, очень интересен, потому что вот случай Украины – это не случай колоний, это не случай Франции и Алжира, это случай Испании и Каталонии. Потому что, если мы посмотрим на историю, полное сходство, 100%. Просто вот можно отдельно поговорить, но Каталония была той частью, которая не была завоевана арабами. Смотрите на Украину, да, и особенно западную часть под княжеством литовским, а не под монголами. Каталония была той частью, с которой в значительной мере началась реконкиста. Каталония была всегда культурно отдельной, в значительной мере симбиоз французского и испанского языка. То же самое, как польского и русского в Украине какой-то имеет, да, и, что самое интересное, если мы сравним долю в населении и долю в экономике на 91 год в СССР и на, допустим, 2015 год в Испании, это ровная идентичность, это приблизительно та же самая доля в населении и та же самая доля в ВВП, которая была между РСФСР и Украиной, и Украинской ССР в конце советского периода. Вот, то есть это не попытка вернуть колонию, это попытка вернуть то, что как бы имел гораздо более сложный исторический опыт взаимодействия с последней метрополией.
1: Может, и каталонцы, и украинцы с вами здесь поспорят. Все-таки они скажут, что идет процесс деколонизации. Для них это в таких деколонизационных чертах.
0: Конечно. Я соглашусь с обоими. Это процесс деимпериализации, скажем так. Но колония всегда имеет смысл. Когда мы применяем термин, то термин «колония» появился не вчера, он появился в античные времена. Колония – это территория, которая осваивается выходцами из определенной метрополии. Финикийские колонии, типа Карфагена или Сиракуз, греческие колонии, да, британские колонии в Северной Америке. Вот это и есть колониальная система. То, когда мы захватываем определенную территорию или как-то династически ее присоединяем, территорию похожего или более высокого уровня развития, это не совсем колониализм. Польша никогда не была, не может называться российской колонией. Она может называться российским владением времена царства польского, но одно дело – это российские колонии за Уралом, действительно, поселенческая колонизация, и Финляндия и Польша – совершенно разные субъектности. То есть мне кажется, что здесь терминология страдает. Да,
1: ну, здесь так, ну, по крайней мере, не было цивилизационного. Но, знаете, здесь я хочу, раз мы заговорили об Украине, две цитаты привести. Первую по памяти, да, старик Бжезинский нас заметил и в гроб сходя благословил. Значит, из Бжезинского. О том, что Украина является краеугольным камнем Российской империи, и, собственно, если вынуть этот камень, рухнет вся империя. Да, вторая цитата очень интересна. Буквально вот перед эфиром я ее прочел у Кости Газа. Вот, и она из, вот, может быть, догадаетесь или знаете, у человека, которого мы с вами оба хорошо знаем или знали. Так вот, цитата такая. «Только Украина имеет реальный шанс остановить монотонный повтор московского безумия. Власть, оттепель, смута, распад земель, собирание земель, власть». Прекратить колесо насилия, запущенное столетия назад. Колесо, под которое попала и сама русская культура. Как вы думаете, кто это мог сказать?
0: Янов?
1: Нет, нет. Это Глеб Олегович Павловский. 1991 год.
0: О.
1: Да, очень интересно. Я не знал, этой его цитаты. Ну так вот, может ли Украина стать могильщиком Русской империи?
0: Она может им стать, и она, собственно говоря, им становится. Судя по всему, уже понятно, что вернуть ее невозможно. Ну, на мой взгляд, это было давно понятно. Вопрос, в каких границах она уйдет. Вопрос, насколько глубоко она интегрируется в Запад. Да? Но сам по себе цивилизационный выбор был очевиден. Он очевиден, на мой взгляд, почему? Потому что, в отличие от России, Украина всегда имела вот этот цивилизационный выбор, похожий на выбор Восточной Европы. По сути, она является его частью. Она исторически столетиями находилась в составе государственных структур, государственных объединений, которые сейчас находятся внутри Европейского Союза. Да, это и Литовская Речь Посполитая, и Австро-Венгерская империя частично. Да, и дважды была под германской оккупацией. Но так или иначе, вопрос заключается в следующем. У Украины всегда есть выбор между Россией и Европы. И украинское общество, оно, безусловно, расколото и разделено этим выбором. Вот. Оно, конечно, разделено скорее, так сказать, границы проходят внутри отдельных общностей, они не проходят там по Днепру, как многие говорили, там еще как-то географически. Они цивилизационные. Но в любом случае этот выбор всегда стоял. И каждые украинские выборы, начиная с 91 года, они четко показывали это деление. Оно смещалось вправо-влево, но Донбасс голосовал в одну сторону вместе с Крымом, Ужгород с Львовом в другую. Так или иначе, это был вопрос о том, сможет ли эта нация сохраниться как единое целое и сделать этот выбор, или она расколется. Путинская агрессия обеспечивала ее единство. И в данном случае, как бы ни прошла восточная граница Украины, все, что будет находиться западнее ее, будет частью Европы цивилизационно, культурно, легитимно и экономически. Здесь у меня нет сомнений. В этом отношении, да, Украина прервала ход российской истории и поставила перед россиянами на десятилетия фундаментальный вопрос, что будет дальше. Да? То есть Украина сделала Россию обратно, она вернула ее в Москву. Вот, собственно говоря, титулы российских правителей – как именно правители России, а не Руси или царь Великий князь Московский,
1: да,
0: они появились при Алексея Михайловича после, да, унии 1648 года. Вот, собственно говоря, это и есть ответ. Российская Федерация – это Московское царство на сегодняшний день. Куда оно пойдет дальше? Оно должно снова стать, если оно хочет снова стать Россией, оно должно стать национальным государством русского народа в тех границах, которые оно найдет для себя.
1: Интересно, русского народа. Действительно, что с Украиной, я тоже здесь согласен, мне тоже, я даже когда вот со студентами мы говорим, я считаю, отсчитываю Российскую империю от Переславской Рады. От 1654 года. Россия становится империей. Входит в большую европейскую концерт, да, в большую европейскую историю только, да, через Украину. И сейчас, потеряв Украину, да, Россия фактически она возвращается туда, в Великую Степь.
0: Вот здесь я чуть-чуть не соглашусь. По поводу степи, Востока и так далее, да никуда не возвращается на самом деле, потому что после Переславской Рады, вот как я вижу, могу ошибаться, у нас есть много выдающихся историков, которые лучше расскажут эту концепцию или это время опишут. Но после Переславской Рады стало понятно, что Московия стала воспринимать саму себя как нечто большее. Это не вопрос степи, не вопрос Европы. Она не потянулась к Парижу, к Лондону и так далее, и так далее, и так далее. После Переславской Рады прошло свободу еще
1: 50 лет. Петр потянулся. Петр-то потянулся.
0: Да, но это было позже. Это было
1: через полвека, да.
0: Петр потянулся через полвека, и он потянулся через Балтику, и так далее, и так далее. Да? Но там, на самом деле, в данном

0: данном случае европейского движения в то время было синхронным. Да? Мазепа тоже, извините, провел много времени в Амстердаме. И в данном случае они, и Петр, и он были в какой-то мере похожи вот в этой идее европейского, скорее, выбора. Да? Но в любом случае, сейчас не будем в детали. Петр пошел позже. Он пошел вовсе не через Украину. Он пошел совсем другим путем. И его инкорпорирование в европейскую политику было, скажем так, очень прямым и недвусмысленным через Северную войну и так далее. Поэтому мне кажется, что здесь есть ментальный момент. Он связан с Переславской Радой. Вот ментальный момент середины 17 века, он ознаменован переходом от Московии к России. Термин появился именно тогда и стал вполне четко определенным. А вот вопрос о, собственно, империи, да, как самовосприятие имперского, да, он все-таки появился уже при Петре. Да, когда эта Россия стала строить свою империю. То есть вот период между Переславской Радой и 1721 годом, Северная это был война, период, да. Когда Россия начинала строить свою империю. И когда она получила Прибалтийские земли, Петербург, начала смотреть на юг, вот это уже стало, да, вот началось имперское строительство.
1: Вот уже большая, да, так, большая евразийская история. Хорошо, давайте в завершении этой части посмотрим вперед. Попробуем, действительно ли, возможен ли конец Российской империи и построение русского национального государства. Потому что, смотрите, вот мы сейчас работаем в этой парадигме. 17-91, каждый раз империя обламывается по краям. Да, вот как это шагреневая кожа, шагреневая империя, сказать. Она в 17 году она теряет Финляндию с Польшей. В 91 году дальнейшие обломы идет. Теряет Украину, сейчас уже, как понятно, бесповоротно. Белоруссия под знаком вопроса, но я думаю, что ее вектор тоже более-менее определен. Теряет балтийские страны, Молдову, Кавказ сейчас, я думаю, тоже это уже окончательная история. Центральная Азия там пока не совсем понятно, вот, но тем не менее, с учетом Китая, Турции, я думаю, тоже. То есть каждый раз вот это вот и остается все меньше и меньше. Ну и что, если будет следующий какой-то распад, то что, останется какое-то русское ядро, как вы видите, создание русского национального государства, этнического?
0: Я его не вижу. Вот самая большая печаль заключается в том, что я не вижу следующей итерации. Потому что на первые две, которые вы назвали, я смотрю совсем иначе. Дело в том, что для меня империя, настолько сложная, как российская, она, скажем, ее сложность обусловлена не тем, что она большая, и не тем, что у нее есть края. Извините, край типа Камчатки, он гораздо более крайний край, да, чем Прибалтика. Вот. И поэтому говорить, что она распадалась по краям, это, на мой взгляд, немножко очень, не совсем правильно. Да? Она распалась не по краям. В империи есть два элемента. Есть элемент колониальной империи, которая колонизована через население, через движение населения, так называемая settler colonization. И есть военная империя, которая легитимизирована захватом. Вот когда мы говорим про Польшу, про Финляндию, и, извините, страшная вещь, поставлю на одну линию Туркменистан и Киргизию, эти части Российской империи, они очень похожи одним тем, что российское, русское население не было там никогда доминирующим. Что в Киргизстане, что в Азербайджане, что в Польше. И эти территории отпадали от империи, как военно захваченные территории, уходили из-под европейского доминирования всюду, начиная в 20 веке от Индокитая до Африки и так далее. То есть это были страны, которые управлялись насильственно, управлялись административно-военно и не имели серьезного, если не говорить доминирующего, присутствия нации метрополии. Вот дальше мы переходим, опять-таки, здесь единственный, так сказать, облом во всей этой схеме случился на Северном Кавказе, потому что, собственно, это была ровно такая же военно-захваченная территория, как Кыргызстан и Туркестан или Финляндия, но при этом он по какой-то случайной ошибке находился внутри границ Российской Федерации 1991 года. Что на самом деле было большой проблемой, и стало большой проблемой для ельцинского транзита и для многого другого. Но так или иначе, его судьбы тоже не кажутся мне очевидными в рамках России. Но вот этот распад по военно-захваченным территориям с небольшой долей русского населения, он случился. Таких территорий на сегодняшний день осталось в России всего несколько. Это Дагестан, Чечня, Ингушетия и Тыва. Все. Во всех остальных территориях русское население имеет около половины она является либо большинством

0: абсолютным, либо крупнейшим из меньшинств, которое конкурирует по количеству с другими меньшинствами,
1: Ну,
0: например,
1: Татарстан,
0: Татарстане.
1: Башкортостан.
0: Там приблизительно на третий по-разному. То есть в данном случае мы получаем ситуацию, когда мы видим фактически мононациональную страну, но эта мононациональная страна не хочет осмыслить себя как мононациональная и с этим стандартом подойти к территории меньшинств. То есть, условно говоря, да, мы говорим, что мы хотим построить русское национальное государство. Поэтому мы предлагаем Якутии, Татарстану, Башкортостану, еще нескольким территориям, с серьезным национальным присутствием провести референдумы. И если они хотят выйти, мы готовы строить с ними абсолютно нормальные, цивилизованные, уважительные отношения. Если они не хотят выходить, ради бога, пожалуйста, тогда мы строим федеративную систему. Это вариант выхода из империи. Выход из империи должен, на мой взгляд, если он хочет быть мирным, и если он хочет трансформировать империю в что-то не имперское, он должен идти сверху. Печально, не печально это, но это так. Классический пример – это политика Тони Блэра и его деволюции конца 90-х годов, которая привела к такому накачиванию полномочиями Шотландии и Уэльса, что шотландцы даже не стали уходить. Да, выход даже не нужен. Тебе просто говорят, слушайте, а почему вы отстаете от графика по утверждению вашего парламента, да, и созданию местных органов управления и национального банка, банка Шотландии и так далее, да? Вот это один вариант. Упущено время для него или нет, я не знаю. Второй вариант – это, значит, по-прежнему строить унитарное государство, как это пытается делать Путин с запрещением национальных языков, отменой образования на них, значит, подавлением национальных движений. Но это путь в тупик, потому что в любом случае, опять-таки, не раздел собственности, не вопросы управления, а чисто вопросы идентичности привели к распаду, ускорению распада Советского Союза. А с тех пор, прости господи, проблемы идентичности стали, так сказать, загадили сознание населения по всему миру в разы больше. Поэтому их под ковер не замести на сегодняшний день. Их надо
1: ну
0: учить.
1: Да, они в России еще больше. Да, в этом отношении, конечно. Да, имперский вопрос по-прежнему открыт внутри самой России. Вопрос деколонизации, да, деимпериализации вот этого внутрироссийского сознания. И это ведет нас, к будущему России, о котором мы поговорим в третьей части нашего интервью. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор, наше специальное интервью с экономистом Владиславом Иноземцевым. Приурочено оно к августу, к 35-й годовщине августа 91-го года, но, по сути, это вопрос о русской колее, о той телеге, которую мы видим на этой картинке, которая, скрипя бортами, теряя сено, теряя людей, продолжает неизменно столетие за столетием тащиться по вот этой вот избитой колее. И, Слава, вопрос в том, есть ли у этой колеи конец? Условно говоря, биологию не отменить. Так или иначе, конец Путина неизбежен, и мы понимаем, что, видимо, конец персоналистского режима, не обязательно конец путинизма, но персоналистского режима Путина тоже с этим связан. Зайдет ли Россия на новый круг? Оттепель, смута, распад, собирание земель, новая диктатура. Зайдет ли Россия на новый круг после Путина?
0: Ну вот как бы нового круга в классическом смысле, я не предвижу. Я скорее бы сказал, что уход Путина не закончит этот круг. Я имею в виду то, что я вот сейчас уже банально не могу предположить возможность новой серьезной экспансии по двум причинам. Во-первых, смотрите, даже по трём. Во-первых, сама идея территориальной экспансии по большому счету в мире умерла. Экономика и, экономика последних 200 лет, она очень четко дает понять, что территория сегодня является скорее обязательством, чем активом. Буквально вот в конце как раз, наверное, в середине октября у нас с доктором Ариэлем Коэном будет большой доклад в Атлантическом совете относительно цены оккупации, да, относительно того, насколько рационально выглядит это предприятие именно с точки зрения обретения территории. Даже если предположить, что они будут у Украины отняты, мы пытаемся посмотреть на то, скажем так, сколь экономически иррациональным является идея захвата в современном мире и с точки зрения той цены, которую за нее приходится платить. Вот, то есть это первый момент. Поэтому, условно говоря, расширение новое с точки зрения ценности приобретаемых активов, на мой взгляд, иррационально и бессмысленно. Второй момент заключается в том, что, понимаете ли,

0: Для расширения и для реконкисты необходимы ресурсы. И в первую очередь расширяющиеся державы – это державы с бурно умножающимся населением. Это мы видели и в самой России в 18-19 веках, это мы видели и в Великобритании, практически по всей Европе. Да, волны колонизации были в определенной мере поражены демографической экспансией.
1: И
0: В России этого
1: и
0: тоже никак
1: после
0: не перейти.
1: 17-го года, да, крестьянская Россия, эти
0: Ну и
1: массы
0: даже после,
1: крестьян,
0: вот
1: зашедшие
0: как
1: в
0: раз,
1: города.
0: вы знаете, вот после 17-го года я как раз хотел бы сказать чуть-чуть иначе. Третий момент, да? Но так или иначе, в демографическом контексте здесь нет никаких шансов. А третий момент, после 17-го года, я как раз именно это и хотел отметить, что после 17-го года, и особенно после 45-го, российское раздвижение этих границ, оно базировалось на двух других факторах. На факторе идеологии и на факторе технологического прогресса. Потому что успехи 20 века в Советском Союзе, они в значительной мере были порождены, с одной стороны, привлекательностью идеологической модели, а с другой стороны, они все-таки, так или иначе, не будем это забывать, были основаны на большом технологическом прогрессе по сравнению, по крайней мере, с третьим миром. Вот на сегодняшний день этих вещей тоже нет. Да? Нет ни идеологии. Идея русского мира, она крайне партикуляристична. Она, наоборот, деэкспансионистски. Но нет русского мира, извините меня, там где-нибудь под Неаполем. Что туда экспансироваться, да? Это не идея пролетариата, который борется с заводами Фиат. Или, так сказать, с засилием капиталиста типа Маска. Да? Тут русский мир бессмыслен. Вот. А с другой стороны, когда ты проигрываешь технологически уже странам, которые там еще 40 лет назад копались на рисовых полях, то тут тоже уже особо сказать-то нечего. Поэтому вот никаких факторов экспансии я не вижу. Поэтому в этом отношении Россия будет заниматься самоубийством в дальнейшем, внутри самой себя, скорее, чем попыткой
1: То есть
0: нанести вред окружающим.
1: вариант гниения, вариант болота такого. Но вы знаете, я вот что подумал, готовясь к этому эфиру. Вот если широко посмотреть, да, с такой валерстайновской перспективы, мир системный, да, Россия в мире за последние там 600 лет. Что такое? Это была полупериферия. Полупериферия Запада, сейчас полупериферия Запада и Востока одновременно, да, для Индии и для Китая. Это некое пространство, которое поставляет ресурсы, да, которое использует рабский труд для обработки больших территорий. Как вот в Америке был использован, да, рабский труд для обработки там прерий, плантаций. В России своих собственных крестьян закрепостил и использовал рабский труд. И, собственно, это было специализацией России. Да? Она никогда не была игроком первой лиги. Она всегда была, ну, геополитически, может быть, да, военно в какие-то моменты. Но в
0: Ну да,
1: целом,
0: да.
1: да, с точки зрения мир-системы, ну, один, максимум 2, 1,5-2% мирового ВВП – это игрок второго эшелона, который поставлял ресурсы. Ну и, собственно, почему это должно измениться? Собственно, после Путина, да, вторая половина 21 века, если человечество продолжит свое существование, да, не будет ни ядерной катастрофы, ни глобального потепления с остатками, улетающими на Марс под предводительством товарища Маска. Вот, так что если человечество продолжит свое существование, то Россия, в общем-то, так и покатится дальше. Сторона второго, третьего эшелона, поставляющая ресурсы и упустившая вот этот свой шанс на технологический прорыв.
0: Ну, может быть, но хотя, понимаете, в том, что вы сказали, очень оригинально сочетаются элементы политического и экономического, с доминантой экономического, что, на мой взгляд, сегодня не решает всех проблем или не определяет всех зигзагов. Дело в том, что, да, экономически Россия была всегда, скажем так, не державой первого ряда. Но, опять-таки, и Соединенные Штаты до начала 20 века таковой державой никогда не считались. Да? Это была тоже периферийная страна, которая поставляла хлопок на английскую мануфактуру, да, и где-то там в Джорджии рабы выращивали
1: Табак,
0: табак.
1: да.
0: Но в любом случае, да, все меняется. Российская ситуация, она экономически меняется медленнее, безусловно, но с точки зрения политики, вот говоря о периферии, чьей периферии была Россия? В 20 веке она никак не была периферией, это была одна из великих держав, которые определяли судьбы Европы и могли вообще там, и не только могли разрушить эти народы, да, эти страны, они очень сильно покорежили их судьбы во второй половине 20 века, это мы знаем. Является ли сейчас периферии и чего именно? Большой вопрос, потому что на самом деле само значение периферии радикально поменялось. То есть если раньше периферия это была

0: это были края, так и евроцентричного мира. И в этом отношении Россия и Америка были двумя европейскими окраинами, допустим, ну, в начале 20 века вполне, или в конце 19-го, то сейчас мы видим и в возвышении Азии, и смену центра экономической активности с Атлантического океана на Тихий океан. Мы не знаем, что будет происходить на Ближнем Востоке в течение ближайшего там, полувека. То есть, как таковая идея периферийности, она в значительной мере утрачивается. По сути дела, это становится, скажем так, новой Украиной между Китаем и Европой, между Китаем и Западом. Да, вот такой тоже промежуточной территорией. Фронтирной. В то время как Россия на протяжении сотен лет считала себя ядром, а все, что находится на краях, она считала вот либо вы с нами, либо вы против нас. А теперь оказывается, что она сама становится на разломе между
1: такой
0: новыми
1: транзитные
0: мировыми.
1: Территории, да.
0: Поэтому говорить о том, что эта колея не поменяется, я бы точно не рискнул. Я считаю, что политически внутри России нет сил, которые могут ее сильно поменять, переведя ее на какой-нибудь либо на европейский лад с точки зрения политики и демократии, либо на китайский лад с точки зрения, блин, эффективности, в конце концов. Вот ни туда, ни сюда она не пойдет. То есть в этом отношении она будет катиться дальше в этой колее. Но насколько колейность применима к политике до конца 21 века, мне сложно сказать.
1: Но в любом случае, мне кажется, что Россия останется во втором эшелоне. Как бы оно ни повернулось, потому что ресурсов... Вы говорите, что нет понятия периферии. Но мне кажется, что все-таки периферия, центр – это место, производящее смыслы. Место, производящее там наивысшую добавленную стоимость. Производящие образцы цивилизации для остального мира. Очевидно, что это, так сказать, я не знаю, побережье Китая, это Соединенные Штаты, это отчасти остаточно, может быть, Европа. Да, производство смыслов, технологий, мечт, да, так скажем, мечты и образа жизни. Я не вижу, чтобы Россия, она из вот этой своей, да, производства ресурсов для вот этой глобальной системы, она как-то изменила свое положение с Путиным, без Путина.
0: Это да.
1: То есть, а когда, а был ли шанс, вот давайте так поговорим, был ли шанс у России выскочить из вот этой вторичности, из вот этой периферийности? Может быть, 91-й был тем самым шансом?
0: У России шанса выскочить из периферийности в первый мир, сохранив субъектность, не было никогда. Он, может быть, был в 45-м. Вот единственный вариант, когда он был, он, может быть, был в 45-м, потому что в этом случае у Советского Союза была, может быть, безумная, но все-таки цивилизационная идея коммунистическая. У него был колоссальнейший запас плюсов, которые для населения остальной части мира явно перевешивали все внутренние минусы. Да, в конечном счете, все-таки так или иначе, уничтожение фашистской диктатуры было значительными усилиями Советского Союза обеспечено, и СССР образца 45-го года был позиционирован абсолютно идеально для колоссального цивилизационного рывка, который был слит, понятное дело, куда. Вот. В 91-м я не вижу, чтобы у него что-то присутствовало, что могло бы субъектно вывести ее в лидеры. В 91-м был шанс, опять-таки иллюзорный, на инкорпорирование ее в Запад и растворение там. В этом случае она могла бы стать одним из центров, только потеряв субъектность и став составной частью этого большого центра. Перейти в субъектность по образцу Китая у нее не было шансов, потому что она была слишком не китайская и слишком западная, чтобы стать альтернативой Западу. И альтернативной Западу не в идеологическом смысле. Ведь Китай, на самом деле, да, сколько бы он там ни рассказывал про свой социализм и сколько бы ни рисовал серп-молот на трибуне партийных съездов, он не является коммунистической страной на сегодняшний день. И в этом отношении он побеждает Запад или выходит на один уровень с Западом экономически. Экономически, технологически. Вот стать экономически, технологически новым Китаем, у России не было шанса ни в 45-м, ни в 91-м. У него были шансы стать концептуально альтернативой Западу и разменять, скажем так, капитализировать свой политический успех, свой идеологический успех, соединив его, если это было вообще возможно, это большой вопрос, с какими-то элементами гуманизма и соблюдения прав, с тем, чтобы это могло потащить систему вперед. Этот шанс был, шанс, не реальность, а шанс.

0: Не, ну, я думаю, что вторая половина 20 века Советский Союз представлял все-таки некую цивилизационную альтернативу. Пускай достаточно, так сказать, убогую, поддержанную штыками, но то, что он для огромной части человечества, для третьего мира, так называемого, для Латинской Америки, да, я вот тоже там еще лет 20-15 назад по миру ездил, читал лекции, и я находил столько остаточной любви к Советскому Союзу.
1: Конечно.
0: Да, и главный вопрос, зачем вы развалили Советский Союз? Зачем вы нас оставили один на один с американцами и с этим либеральным миропорядком? Да, вот эти все, вспомните, поколение кубинцев, там, эфиопов и ангольцев, которые ехали учиться в университет Патриса Лумумбы. Роль Советского Союза в насаждении, как бы, в инкультурации местных элит в огромном количестве стран. Это гигантское совершенно вот это вот какое-то цивилизационное течение было, которое сейчас полностью иссякло.
1: Абсолютно. Но я бы сказал, что здесь был и второй элемент. Знаете, то, что вы сейчас вспоминаете, это было течение, сформировавшееся полностью и целиком после Второй мировой войны.
0: Да.
1: Когда Советский Союз стал активно помогать третьему миру и тем самым покупать его лояльность и распространять там свои идеологемы. Но ведь это была вторичная система, которая началась где-то в 60-х годах. А до этого была не менее интересная вещь. Да? Ведь были 30-е годы, когда судьбы Западной Европы были совсем неочевидно решены, и когда идеи Коминтерна, которые запрещали работать с социал-демократами, в принципе, привели Гитлера к власти. После этого был 68-й, да, и еврокоммунисты, которых Советский Союз тоже всячески, так сказать, отталкивал. Хотя на самом деле, если бы как раз социал-демократическая модель в СССР была бы взята на вооружение в конце 50-х, я думаю, он мог возглавить движение не только на Кубе, мягко скажем, да, а в гораздо более привлекательных странах, потому что левое движение, разумное левое движение, не нынешнее, да, а разумное левое движение 60-х, оно было очень широко распространено. И Советский Союз был к нему абсолютно глух в рамках своей догматики, что было гигантской ошибкой. Да? То есть тащить на себе Анголу с Кубой и отпихивать итальянских, французских еврокоммунистов было...
0: Ну да.
1: То и то было безумно.
0: Под этим надломилось. Так вот, я тогда заключительный вопрос. Может, России-то и не нужно вообще в истории быть страной первого эшелона? Вот этот весь замах, который по последних столетий, зачем? Вот как раз то, что вы говорите, 91-й год и был тем самым шансом стать обычной европейской страной. Но Аргентина же, например, не хочет быть страной первого эшелона. Швеция в 1709 году утратила имперскую амбицию.
1: Смотрите, Швеция утратила имперскую амбицию и раньше, но здесь есть два момента. Вот я бы никогда не равнял Швецию с Аргентиной, потому что история Швеции, которая, по-моему, если я не ошибаюсь, в 1815 году не воевала, и особых, так сказать, изъянов в своей демократической и правовой системе тоже не обнаруживала. С Аргентиной сравнивать никак невозможно, да?
0: Я не сравниваю, я привожу примеры стран, которые не стремятся быть мировыми лидерами.
1: Есть очень большая разница между страной, которая не хочет быть мировым лидером, находясь на глубокой периферии, и страной, которая не хочет быть мировым лидером, находясь в рамках блока лидерского типа.
0: Ну, вот, нет, окей, Швеция немножко, может быть, да, я со стороны. Ну, хорошо, Аргентина. Вот Аргентина не стремится, да, там, 100 лет назад это же была растущая, расцветающая страна. И вот столетие достаточно неудачных экспериментов с правительством, оно привело Аргентину в то состояние, в котором она сейчас находится. И она не хочет становиться лидером мира. Вот я говорю про Россию, что, может быть, действительно российское место – это страна на периферии европейского проекта и на периферии европейского порядка, которая могла бы стать еще одним нормальным европейцем и тот шанс, который мы упустили в 91-м году.
1: Может быть, но я бы здесь немножко сдвинулся бы чуть севернее и вспомнил бы замечательного человека Фернандо Кардоза, который говорил «Бразиль и луна Руси и тропикаль». Вот в данном случае вот это скорее ближе. Да, угу. Да, страну тоже носило туда-сюда. Страна тоже экспериментировала с демократией. Но она при этом, да, с умеренным сотрудничеством с Западом, не с подчинением его технологическим, да, с умеренным сотрудничеством, вышла в очень успешные, в том числе и в технологическом и экономическом отношении, страны. Это страна, которая сумела гораздо лучше, чем американцы, да, создать относительно гомогенное мультирасовое общество, где нет национальных противоречий, такого масштаба, как в Соединенных Штатах. Она

0: сумела создать третью в мире компанию производства авиационной техники. Она сумела создать технологии самого глубокого бурения на шельфе. Но это одно из мелких моментов, которые можно перечислять долго. И она, в принципе, похожа, да, она доминанта в окружающем мире, хотя довольно враждебном. Единственная португалоязычная страна в Латинской Америке,
1: Да.
0: которая, по большому счету, всех тяготит своим масштабом, так же, как Россия тяготит своим масштабом Кавказ и Среднюю Азию, но при этом находит свое место, да, в очень сложной внутриполитической обстановке с федеративной структурой. То есть вот
1: Да.
0: я бы сказал, что если мы ищем аналогии в той части мира, то это скорее оно, а не Аргентина.
1: Ну да, может быть, особенно если вспомнить особо внутреннюю близость, как Россия запала на бразильские сериалы, да, на рабыню Изауру, как Фазенду приняла как свою, как родную. Вот. В этом отношении вот это глубинное сходство России и Бразилии, может быть, оно и о чем-то говорит. Ну что же, Слава, большое спасибо за этот рассказ, за этот разговор. Прошлись по нескольким
0: Очень рад.
1: векам истории, да, и по всему миру. У нас в гостях был экономист Владислав Иноземцев. Ну а я в завершении этого эфира хочу сказать, что шанс, мне кажется, все же был. Оглядываясь на 91-й год, на распад Советского Союза и короткий период реформ, мы понимаем сегодня, что это был не системный сбой и не ошибка. Это был шанс для России выйти из второго дивизиона в высшую лигу, построить современное государство, экономику, основанную на человеческом капитале, а не на сырье, освободить ресурсы от вечной войны, от вечной экспансии. К сожалению, этот шанс Россия упустила еще в 90-е годы. И сегодня под руководством несменяемого тренера Владимира Путина играет во второй лиге, приторговывая сырьем и пятый год воюя за освобождение сараев на Донбассе. Переход в высшую лигу откладывается на неопределенный период. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Американцы прилетели на переговоры.
5: Директор ЦРУ съездил в Москву. Первый раз после начала полномасштабной войны в Украине. Что же говорят в Кремле?
6: Путин будет продолжать войну, если его не остановят.
5: Мобилизация, заморозка или полное истощение? На какой сценарий конца войны Кремль еще может рассчитывать? Американец из Америки приехал послушать о стратегическом значении малой токмачки. Иронизируют российские провоенные каналы над коротким визитом главы ЦРУ в Россию. Кремль же открыто занижает ожидания толпы. «Простая рабочая встреча», — говорит Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина. Но чем дальше версия Кремля расходится с расписанием его информационной обслуги, тем больше разговоров. А чего же гость из Америки успел? Предупредить? Запугать, а может быть, привез еще один шанс вернуть все обратно. Об этом шансе и сценариях говорим сегодня в программе. Здравствуйте.
4: Американцы прилетели на переговоры.
7: А как вы определили?
8: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Москву с неанонсированным визитом. Это первая поездка главы ЦРУ в Россию с начала полномасштабной войны. Рэдклифф пробыл в столице всего несколько часов и приезжал, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, для установления контакта между спецслужбами. Песков уверяет, что глава ЦРУ не встречался с президентом, но с кем именно Рэдклифф общался в Москве, пресс-секретарь Путина так и не раскрыл.
9: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно.
8: При этом накануне журналист кремлевского пула Александр Юнашев заявил, что график Путина резко изменили.
10: На этот вторник у президента было назначено очень масштабное мероприятие. Сотни людей готовили, но пару дней назад его перенесли.
8: Судя по всему, поездка Рэдклиффа в Россию готовилась за несколько дней.

0: Американские СМИ сообщали, что власти США заранее попросили Украину не бить дронами и ракетами по Москве и Петербургу. Белый дом и ЦРУ визит Рэдклиффа не комментировали, но эксперты, с которыми поговорил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне, предполагают, что Джон Рэдклифф мог передать Путину предупреждение из Вашингтона о недопустимости дальнейшей эскалации в отношении Украины и стран НАТО. Газета Wall Street Journal писала, у США есть разведданные о том, что Кремль готовится к мобилизации для продолжение войны против Украины и, возможно, планируют проверить устойчивость НАТО. Еще одна версия по поводу визита главы ЦРУ – переговоры о новом обмене заключенными. В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак сообщила, что визит Рэдклиффа может быть связан с освобождением гражданина США Чарльза Зиммермана. В апреле 2025 года Джон Рэдклифф участвовал в освобождении американской гражданки Ксении Карелиной. ЦРУ также участвовала в организации масштабного обмена заключенными между Россией, США и европейскими странами в августе 2024 года. Другая возможная тема – это российская поддержка Ирана, который находится в состоянии войны с США. Американист Антон Пеньковский считает, что остановка Рэдклиффа в Риге, столице Латвии, перед прилетом в Москву также не случайна.
1: Для Вашингтона, безусловно, является крайне важный вопрос безопасности стран Балтии. Здесь нужно отметить, что все-таки визит начался с приезда американского чиновника в Латвию, и уже после этого стартовал визит в Москву. Мы в том числе, используя эту информацию, можем полагать, что так или иначе могут затрагиваться вопросы безопасности стран Балтии. Также важным является вопрос безопасности акватории Черного моря и вывоза украинского зерна с территории Украины, что является не только вопросом текущей войны России в Украине, но и продовольственной безопасности по всему миру.
0: Предыдущий визит главы ЦРУ в Москву был в ноябре 2021 года, за 3 месяца до начала полномасштабной войны. Тогда в Россию приезжал предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс. Он предупреждал Кремль о том, что в США знают о российских планах вторжения в Украину и готовят ответные меры. Позже в американской прессе этот визит описывали как попытку закрытого дипломатического предупреждения, которое не смогло предотвратить полномасштабное вторжение.
2: Об этих возможных и невозможных причинах визита главы ЦРУ в Москву перед эфиром мы говорили с военным аналитиком Юрием Федоровым. Он считает, что вероятнее всего выглядят версии про обсуждение Ирана и предупреждение для Кремля. Ведь в словах представителей России в последнее время все чаще звучат намеки на эскалацию войны. Но есть ли у России эти возможности? Есть ли возможности воплотить эти угрозы не в виде гибридных атак, а полноценной войны еще шире? Что говорит эксперт?
3: Финляндия, я думаю, что это просто чистой воды попытки шантажа со стороны России. По одной простой причине. Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую части не приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Услуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал. Ну, психопатов в Москве хватает. Эстония. Здесь тоже ситуация неблагоприятная для России, потому что в Эстонии армия мирного времени 7,8 тысячи, ну 7800 человек, а армия военного времени порядка 40 тысяч. Ну, сколько сил и средств может выделить Россия для захвата, ну теоретически, да, потенциально захвата Нарвы? В условиях войны в Украине и без мобилизации, ну, бригаду – это 4-5 тысяч человек. И полного состава. Ну, я думаю, что Эстония даже без помощи союзников может выкинуть эту бригаду из Нарвы. Я уж не говорю о том, что в Эстонии есть средства поражения, которые достигают Услуги, например. Ну, то же самое можно говорить и дальше, понимаете, военное вторжение до тех пор, пока

0: Россия воюет в Украине, на мой взгляд, крайне маловероятно. А вот гибридная война, расширение диверсий, попытки проникновения беспилотников, какие-то, возможно, попытки устроить массовые беспорядки, но по типу того, что происходило на Донбассе в 2014-2015 годах.
1: И о значении визита главы ЦРУ в Москву для Кремля мы спросим у политолога Руслана Айсина. Руслан, здравствуйте.
2: Приветствую вас.
1: Руслан, на ваш взгляд, визит Рэдклиффа в Москву – это сигнал об эскалации или деэскалации войны?
2: Как ни странно, здесь может быть и то, и другое. Я бы еще вкрутил и ввинтил себе сюда то, что называется дух Энкориджа. Прошел ровно год, и не очень понятно, о чем там договаривались. Может, была какая-то конкретика, и вот по этой конкретике они идут, ну и дополнительным кейсом Украина, соответственно, Иран, ну, может, еще какие-то явления, события или же, значит, предложения. Ну, понятно, что если приезжает руководитель спецслужбы, это всегда некая конкретика. То есть это не широкая рамка, да, потому что я думаю, что широкую рамку обсуждали там Уитков и Кушнер. А здесь уже конкретные послания. А какое оно, можно только гадать, но специалисты, эксперты говорят, что вот Иран, Украина и, возможно, да, предупреждение России, чтобы она прекратила эскалацию в отношении блока НАТО. Ну и, возможно, я не исключаю, это вопрос о взаимодействии России и Китая, потому что Си Цзиньпинь вроде как собирается в Соединенные Штаты, и Трампу нужно тоже подготовить определенную почву, по крайней мере, не усиливать позицию Си Цзиньпина. Это тоже очень важно, потому что все-таки для Белого дома сейчас накануне выборов необходимо силу и миру представить, ну, или некую программу, или какие-то прорывные решения. А вот с Москвой, условно говоря, на 2-3 месяца вполне можно договориться, а после выборов, ну, там, как прямая выкинет, как говорится.
1: Если остановиться в рамках разговора о войне России и Украины, показывает ли этот визит, что обычные каналы дипломатической связи не справляются и нужно подключать какие-то экстренные?
2: Ну да, ну видно, что каналы дипломатические, они просто сколлапсировали, они не работают, потому что привычные форматы разговора, коммуникации сейчас просто-напросто не приветствуются, идет такая нагнетающая истерия, в которой формально здравый голос дипломатии, он просто-напросто тонет. Или он не справляется, потому что его как бы перехлёстывает вот эта вот милитаристская составляющая, идеологическая, да, что это вот война конца времен и все остальное. Понятно, что дипломаты просто не могут договориться, потому как, чтобы договориться, нужно согласовать все это с военным и политическим руководством, что, условно говоря, боевые действия прекращаются, а тут это тяжело сделать, потому как нету политической воли для того, чтобы остановить, ну, по крайней мере, со стороны России. И мы видим, как дипломатия просто-напросто уходит на второй план, как тот же Лавров, в общем, на мой взгляд, сильно понижен в ранге таких, в ранге, ну, там, людей, которые влияют на какие-то процессы, прежде всего, во внешней политике. И это видно, как это отдано, например, на откуп тому же Дмитриеву, тому же Ушакову. А, собственно говоря, Лавров просто так вот выражает некую общую официальную позицию, скажем, да. Но неофициальный канал, я думаю, что, конечно, у МИДа отобраны в пользу, в том числе, представителей спецслужб.
1: Но на прошлой неделе Лавров запомнился очередным рассуждением о пятой поправке НАТО, как будто бы намеком на то, что может случиться эскалация. Можно ли трактовать визит главы ЦРУ в Москву как то, что Москва специально заранее говорила об эскалации и вот наконец-то получила, чего хотела? На нее обратили внимание?
2: Ну, скорее всего, так и есть. Это, в общем, старый излюбленный метод Путина, потому что Путин чекист, очевидно, и часто он просто-напросто эти нарративы использует.

сначала делается в проброс, сначала прогрев, а потом уже, значит, попытка договориться. Потому что угрозы в адрес стран Балтии. И все-таки стоит там согласиться с экспертом Федоровым, который говорит, что, скорее всего, будет.

0: Западной Европы, Германии, там, Польши и остальных стран. Плюс ко всему, вот то, что случилось, например, в отношении Испании и Италии по вопросу миграции, да, тоже демонстрирует, что внутри Европы нету согласия по каким-то вопросам, тем более в рамках НАТО. Ну и не надо забывать, что, по сути говоря, Черное море, которое, ну, вообще-то тоже территория НАТО, да, там Румыния и Турция, в общем-то, важные члены этого альянса, там, по сути говоря, идет полномасштабная война. Просто она не оформляется как война против члена страны НАТО, а, по сути говоря, турецкие танкеры, суда, ну, гражданские в основном, но все равно они, так же, как и румынские, подвергаются атаке. Так что война-то идет, просто она не переходит какую-то уж такую очень термальную стадию.
1: Я правильно понимаю, что и суть тогда разговоров по экстренным каналам или официальным дипломатическим заключается в том, чтобы бесконечно притворяться, будто бы конфликта полномасштабного не существует?
0: Да, я думаю, да, конечно. Потому что в Черном море может разразиться, я извиняюсь, кое-что существенное. Если у Турции, например, лопнет терпение, а у Эрдогана может лопнуть терпение, тогда там все загорится, и непонятно, как это тушить. Потому что в этом случае, да, пятая статья устава ООН должна быть подключена. Соединенные Штаты, как мы видим, не хотят вступать в войну. Ну, тут иранский кейс еще там не завершен, да, ну и выборы на носу в Вашингтона, поэтому зачем вот лишний конфликт? Москва это прекрасно понимает, поэтому она давит на эту больную мозоль, она пытается педалировать, она пытается как бы выторговать для себя что-то. И, собственно говоря, я думаю, что Рэдклифф, конечно, встречался с Путиным, иначе зачем он приезжал в Кремль? Чтобы встретиться там с руководителем ФСБ или службы внешней разведки, Кремль для этого не нужен, как известно. Но, судя по всему, это прямое послание Трампа Путину, чтобы вот прийти к согласию по каким-то очень чувствительным вопросам.
1: Я хочу продолжить этот разговор с вами, Руслан, о том, зачем вообще Кремлю возобновлять разговор с Америкой. Но перед этим я бы хотел показать нашим зрителям короткий сюжет о том, какие варианты, возможно, лежат перед Кремлем. Кто следит за новостями и политическими телеграм-каналами, наверняка уже знает, что речь пойдет про некую якобы записку от Сбербанка. Я специально проговариваю словами, что нужны кавычки здесь для тех, кто не смотрит на экран, потому что мы для вас сделаем выжимку этого слива. Непонятно его происхождение, но нас интересует не сам источник, а сценарии, которые обсуждаются и подхватываются политологами внутри России. Давайте послушаем их, а если можете оставить комментарии, пожалуйста, в комментариях на YouTube напишите, вы считаете эту записку каким-то вбросом, нейрослопом, или же вам кажутся эти сценарии правдоподобными. Смотрим и продолжаем обсуждение.
2: Хакерская группа Black Mirror опубликовала, как утверждается, аналитическую записку Сбера, которую глава Сбера Герман Греф отправил неназванному собеседнику. В документе приводятся возможные сценарии завершения войны России против Украины. Документ датируется апрелем этого года. Источник «Медузы» на финансовом рынке заявил изданию, что не видел оригинала скриншотов, но предположил, что записи с большой долей вероятности могли быть сгенерированы искусственным интеллектом. Руководство Сбербанка возможную утечку внутренней информации не комментировало. Если предположить, что документ подлинный, то наиболее вероятным прогнозом с долей в 32% авторы считают заморозку войны по нынешней линии фронта, частичное снятие санкций с России и блокировку наступления Украины в НАТО.
3: Трамп форсирует сделку, используя контроль над американской помощью Украине как рычаг давления на обе стороны. Для России не победа, но и не поражение. Кремль может подать это как защиту русскоязычного населения и принуждение НАТО к отступлению. Однако, если общество воспримет это как незаконченную войну, разочарование может усилить оппозиционные настроения.
2: Украину в этом случае ждет травма от фактической потери территории.
3: Общество расколется на реалистов, принять, что есть и строить страну, и непримиримых, продолжать до возврата всей территории. Зеленский и его преемник столкнется с обвинениями в предательстве. Исторический прецедент. Финляндия после Зимней войны 1940 года потеряла 10% территории, но сохранила государственность и интегрировалась в Запад.
2: Еще один сценарий, заявленный вероятностью 22%, так называемая корейская заморозка, то есть без формального завершения конфликта. Интенсивность атак между Россией и Украиной снижается, фронт стабилизируется, стабилизируются, но де-юре война продолжается. Для Москвы такой

0: Такой вариант приводит к следующим последствиям.
1: Общество адаптируется к фоновому конфликту, потери снижаются, экономика получает передышку. Рейтинги стабилизируются на уровне 65-70%, реальная поддержка примерно 55-60%. Спираль молчания сохраняется, протестный потенциал заморожен. Рейтинг «Единой России» 31% указывает на усталость, но не на революционный потенциал.
0: А в Украине по этому сценарию предполагаются всплеск миграции и обострение демографического кризиса.
1: Самый тяжелый психологический сценарий – ни победы, ни поражения, ни мира. Экономика зависит от внешней помощи. Для Запада – управляемое забвение. Украина – как замороженный конфликт, инструмент давления на Россию при необходимости.
0: Если верить этой аналитической записке, война может затянуться еще на 2-3 года. Вероятность мира на компромиссных условиях оценивается в 5%, так как прекращение огня требует политической трансформации, на которую ни Киев, ни Москва не пойдут. Не исключается эскалация, которая ведет к угрозе ядерной войны России и НАТО. Подобная вероятность так называемого «черного лебедя» также оценивается в 5%. А вероятность сценария, по которому военные действия заканчиваются на преобладающих позициях России, авторы записок оценили в 7%.
1: Полный контроль над 4 новыми субъектами, так называемыми ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями, а также Харьковской область. Принуждение Украины к переговорам с позиции полного военного доминирования. Не взятие Киева, а создание условий, при которых продолжение сопротивления теряет военный смысл.
0: Однако такой сценарий потребует мобилизации до 500 000 человек, что грозит российским властям серьезным социальным взрывом. Ранее возможные сценарии будущего России в колонке для издания The Economist обрисовал миллиардер Андрей Мельченко. При первом из них – выход из изоляции и интеграция в западный порядок. При втором – Россия втягивается в орбиту Китая. Два других сценария предполагают гражданский конфликт или изоляцию по образцу КНДР. Единственной альтернативой этим сценариям миллиардер назвал превращение России в так называемое суверенное государство.
2: Эта Россия не должна быть удобной для Запада или Китая. Она может быть сложным партнером для Запада, но она не черная дыра. Она может быть менее сговорчивой с Китаем, чем государство-сателлит, но она безопаснее, чем крупный и нестабильный вассал.
0: О катастрофе как вероятном сценарии в случае продолжения войны России говорит российский политолог Владимир Пастухов.
3: Два общества стачивают друг друга и уничтожают свое будущее. И, к сожалению, пока не видно, откуда может взяться некая третья сила, которая может это остановить. И не видно также и сценария, при котором какая-то одна сторона может одолеть другую. То есть там такой, честно говоря, паршивый сценарий, когда мы заходим еще на один круг этой войны, и на этом кругу она будет становиться одновременно и невероятно жестокой, и одновременно уже совершенно бессмысленной.
4: И о сценариях, которые, возможно, имеют смысл, мы перед эфиром поговорили с военным экспертом Юрием Федоровым. Он считает, что объективная картина войны все-таки идет к сценарию полного истощения.
5: На мой взгляд, наиболее вероятным вариантом сегодня является продолжение войны на истощение, потому что позиция Путина в этом смысле достаточно ясно определена. Если верить тем утечкам, которые идут в российских СМИ, Путин убежден в том, что у России больше шансов выдержать войну на истощение, чем у Украины. Политических, экономических, политических, внутриполитических и так далее. Опа, из этого делается вывод о том, что нужно продолжать войну. Путин будет продолжать войну, если его не остановят. Вот, кстати говоря, в этой записке, там в последних разделах, как раз рассматривается вопрос, кратко, очень аккуратно рассматривается вопрос о том, а вот не произойдет ли какого-то изменения режима или политической власти в России. Очень аккуратно, но, так сказать, читающий поймет, о чем идет речь.
4: На какой же сценарий конца войны Кремль еще может рассчитывать, мы спросим у Руслана Айсина. Руслан, перед сюжетом вы говорили, что визитом главы ЦРУ в Москву Дональд Трамп отправляет Владимиру Путину, возможно, еще один шанс о чем-то договориться. То есть какие-то развилки, какие-то пути развития у Кремля все-таки есть. На ваш взгляд, на какой сценарий конца войны Кремль еще может рассчитывать?
6: Ну, это заморозка, конечно.

0: конфликта, так или иначе, потому как очевидно, что у России нет возможности, чтобы совершить стратегический марш-бросок. Конечно, можно продвигаться, условно говоря, там на метр в месяц, но вряд ли это тот сценарий, который нужен Кремлю. Потому как есть действительно усталость общества, есть понимание того, что экономика сильно страдает. Украина достаточно эффективно сейчас ударяет по инфраструктуре вглубь территории России. Это тоже всех нервирует. Ну и самое главное, не очень ясен образ будущего, вот что предлагается. Ну, поэтому перед Кремлем и стоит эта задача, вот этот образ сейчас сформировать, сформулировать, обосновать. Вот даже с той программой, с которой идет партия власти, например, 20 сентября, тоже ничего не понятно. И нету никаких гарантий социальных и всего остального. Есть усталость общества. Но Кремль может пойти на то, чтобы на 2-3 месяца, это я просто вот так от себя набрасываю, заморозить ситуацию действительно, а потом, как он считает, набрать жирка, посмотреть, как будет Запад помогать, не помогать Украине, потому что, ну, дескать, западное общество тоже устало от этой поддержки, от этой войны, ну и дальше надавить. То есть, в принципе, по-ленински, да, шаг вперед, ну, два назад можно сделать, чтобы потом еще сделать несколько шагов. Наверное, сейчас для Кремля это может быть неким спасительным вариантом, чтобы из этой войны выйти, обосновать, что вот сейчас мы ведем какие-то сложные переговоры, но в действительности и чтобы не проводить масштабную мобилизацию, и чтобы восполнить свои запасы и дать возможность, опять-таки, Вашингтону, администрации Трампа, выступить в роли миротворца. То есть это, в принципе, ситуация, которую можно расценивать как вин-вин, и там, и сям. Плюс ко всему европейским элитам это тоже поможет вот, перестроиться, там, стратегию немножко пересмотреть, как-то переписать, да, подбить, что называется, медаки, потому что ну, большие средства уходят на войну. Так что вот заморозка, она может устроить всех. Но это, конечно, не стратегическое решение абсолютно. И я думаю, в принципе, эта война может завершится, и в ней можно будет поставить точку после того, как уйдет Путин из Кремля. Потому что именно он, я думаю, основной бенефициар этой войны. То есть это его личное решение, и это уже стал фактором его вот такой личной экзистенциальной биографии.
1: И остается открытым вопрос, есть ли какие-то временные рамки у того, когда может случиться заморозка. Вот Владимир Зеленский выложил в своем телеграм-канале видео на фоне Запорожья, на фоне стелы города, и президент Украины говорит о работе с американской стороной по приближению мира, ну, возможно, он имеет в виду как раз дипломатию, и рассказывает о неких двух группировках украинских войск в Донецкой области. Но это звучит как будто бы готовность Украины тоже воевать на истощение и не сдавать позиции как можно дольше. Есть ли у этой войны на истощении до вероятной заморозки какие-то временные рамки? Может быть, они привязаны к потенциальным разговорам с американцами?
0: Они привязаны все-таки, я думаю, к выборам в Соединенных Штатах, и они нас подводят к тому, что называется Russian Winter, да, то есть русская зима. Вот русская зима – это еще то орудие, я скажу вам. И, собственно говоря, она может сыграть как раз против России, не против Украины. Потому что в Украине зима немножко другая, она более мягче. А вот если, например, Украина будет действительно наносить удары по чувствительной энергетической инфраструктуре, тогда может быть очень больно и очень неприятно, потому что у России, ну, нет возможности закрыть все небо. То есть у Украины есть эти козыри, с одной стороны. С другой стороны, Россия, да, наносит очень серьезные, болезненные удары по городам и весям Украины. Украина нуждается критически в противоракетах, да. Ей тоже сейчас необходима передышка. Плюс ко всему, ну, сложности там внутриполитические, внутри украинского класса, тоже там есть определенные сложности, да. То есть, в принципе, я думаю, что вот рубеж ноября это то, к чему могут прийти. Конечно, здесь факторы черного лебедя и пуля дура, штык дурак, да, то есть неожиданного выстрела или с той, с другой стороны, могут похоронить договоренности определенные. Но то, что есть определенная, скажем, воля или как бы вот такое стремление к этому, это очевидно. Если бы этой этого стремления не было, вряд ли вот мы бы наблюдали вот эти

0: вот многочисленные телодвижения. Плюс ко всему сейчас администрации Трампа, я думаю, выгодно утереть нос и Китаю, что вот Китай не смог, условно говоря, усадить за стол переговоров. Китай не смог выступить главным миротворцем, а вот мы сможем. Это тоже важная такая геополитическая составляющая.
1: Ну и важно успеть, конечно, эту составляющую реализовать в то временное окно до того момента, пока начнется активная подготовка президентских выборов в Америке. Спасибо вам большое, Руслан. Политолог Руслан Айсин был с нами в эфире телеканала «Настоящее время». Мы говорили об очередном шансе для Кремля вернуть все назад, остановить войну и какие для этого есть сценарии. Пишите, что думаете в комментариях. До свидания.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио «Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову. Если новый конфликт окажется долгосрочным, он, очевидно, может повлиять на настроение на рынке, рост и инфляцию, заявила исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Так она отреагировала на события в Персидском заливе, где США и Израиль продолжают наносить удары по Ирану, а также на отсутствие возможности вывести добытую нефть через Ормузский пролив. По словам Георгиевой, каждое 10% повышение цены на нефть в течение одного года может увеличить глобальный уровень инфляции примерно на 0,4% пункта и одновременно снизить производительность мировой экономики на 0,2% пункта. МВФ опубликует более подробный анализ текущей ситуации в своем готовящемся отчете о перспективах мировой экономики, который будет обнародован в апреле, заявила Кристалина Георгиева. В январе МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 0,2% пункта до 3,3%. Вероятно, этот прогноз будет пересмотрен в связи с происходящими событиями. В ночь на понедельник, 9 марта, цена на нефть Brent поднялась почти до $120 за баррель. Позже она опустилась ниже $90 за баррель, поскольку президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном может близиться к концу. Днем в среду цена Brent показала рост на более чем 4% и достигла отметки $91 за баррель. Еще в начале февраля этого года цена Brent колебалась ниже $70. В четверг утром 12 марта на азиатских рынках цена нефти марки Brent вновь превысила отметку в $100 за баррель. Причиной этого являются продолжающиеся атаки Ирана на нефтяные объекты в Омане и Бахрейне, а также рост числа атак на суда в Персидском заливе. В Бахрейне в ночь на 12 марта были поражены резервуары с нефтью и авиационным керосином у международного аэропорта. В Омане продолжает гореть пораженный в среду 11 марта склад топлива в порту Салала. Азия является крупнейшим импортером нефти, причем в прошлом году 59% импортированного в этот регион топлива поступало с Ближнего Востока. Банк Goldman Sachs предупреждает, что в случае длительного закрытия Ормузского пролива из-за угрозы атак со стороны Ирана цена может подняться до уровня лета 2008, когда баррель стоил $130. Цены выросли, несмотря на то, что Международное энергетическое агентство 11 марта пообещало разовое высвобождение 400 миллионов баррелей из чрезвычайных резервов. В общей сложности 32 государства-члены этой организации имеют резервов более 1 миллиарда баррелей. Речь

0: Речь идет о разовом шаге энергетического агентства, который, хотя и остудил ситуацию на рынке, не принес окончательного решения. Трейдеры по-прежнему не знают, как долго будет закрыт Ормузский пролив. Согласно анализу агентства Bloomberg, длительный конфликт с ценами на уровне около 108 долларов за баррель привел бы к сильному росту инфляции в мире и негативно сказался бы на экономическом росте. Иными словами, война на Ближнем Востоке значительно влияет на нефтяной рынок. В России не скрывают удовлетворения по поводу растущих цен на энергоресурсы, а Иран обещает заминировать Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового транзита нефти. Учитывая, что нефть сейчас это не просто строчки в биржевых сводках, а и буквально топливо для двух крупнейших войн современности в Украине и на Ближнем Востоке, попробуем разобраться с тем, что происходит и чего ждать дальше. Есть ли у мировой экономики на этот случай план «Б»? До каких пределов могут вырасти цены? И кто, кроме Кремля, сейчас больше всего выигрывает от новой войны? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Андрея Цыганова отвечает эксперт нефтяной и газовой отрасли Борис Оранштейн.
1: Вы сегодня, когда мы пишем это интервью 11 марта, возьметесь предсказать цену на баррель ровно через неделю?
2: Ну, предсказать это все равно, что гадать на кофейной гуще. Но, тем не менее, последние события показывают, что на самом деле цена на нефть в условиях достаточной диверсифицированности нынешнего глобального энергетического рынка, она, несмотря на геополитические шоки, остается достаточно стабильной. До начала войны в Персидском заливе цена на нефть была 73-74, я имею в виду марку Brent, а потом в связи с военными действиями, и даже не столько с военными действиями, сколько заявлением Трампа, когда он сказал, что конец войны уже близится, нефтетрейдеры, видимо, интерпретировали это как полную блокаду Ормузского пролива. И тогда произошла на бирже нефтяной просто паника. Паникеры бросились закупать нефть, фьючерсы на нефть. Кто-то на этом очень хорошо погрел руки. Блокады полной не случилось. Война постепенно перешла в такую вязкую стадию, вторую. И, как вы видите, нефть опустилась, как она поднялась на 40 долларов за баррель, так она на 40 долларов за баррель и опустилась. Сейчас Brent торгуется на уровне 88 долларов, а WTI на уровне 83 и практически сравнялся с ценой Urals.
1: Ну, то есть я правильно тогда вас понимаю, что независимо от того, что будет происходить на Ближнем Востоке, независимо от того, какими будут заявления Трампа, через неделю это не будет ни 100, ни 150, она будет все равно в районе примерно 70-80, как сейчас?
2: Нет, это не совсем так. Если не произойдут какие-то существенные сдвиги, не только слова Трампа, а, так сказать, действия Трампа. Вот если будет полная блокада Ормузского пролива, то здесь цена нефти может взлететь до 150 и выше, и тогда мировая экономика приблизится к так называемому нефтяному порогу рецессии, который был рассчитан в свое время Всемирным банком и Международным валютным фондом. Это тот порог, при котором затраты на энергоресурсы начинают превышать 5% от глобального валового внутреннего продукта. Вот если это произойдет, то тогда последствия будут, конечно, гораздо более серьезные. Но сейчас формально Ормузский пролив открыт, но действия администрации Трампа, они совершенно непредсказуемы. Например, во вторник министр энергетики США заявил, что Соединенные Штаты начали военное сопровождение танкеров, и уже какой-то один из танкеров в Саудовской Аравии спокойно припроводили то ли в Ормузский пролив, то ли из Ормузского пролива. Рынок отреагировал с энтузиазмом, акции поднялись, цена на нефть несколько упала. В среду господин Райт свое заявление дезавуировал, рынки упали, цена на нефть поднялась. То есть сейчас рынок находится в таком вот динамическом ожидании, и любое высказывание администрации Трампа может сдвинуть цены либо в ту, либо в другую сторону.
1: Вы заговорили про Ормузский пролив. Накануне как раз появились новости, что Иран то ли объявил, то ли уже начал минировать Ормузский пролив. А если это произойдет, давайте еще раз проговорим, какой может быть цена. И следующий вопрос. А у мира, у мировой экономики вообще план Б на этот случай есть? Был какой-то? Я напомню, что это 20% мировой нефти идут через Ормузский пролив.
2: Разделим ваш вопрос.

0: на два. Да, действительно, информация такая есть. Они планируют минировать, если им, правда, американские военно-морские силы это позволят. И у Ирана есть еще один очень уязвимый элемент их инфраструктуры. Это остров Харб. Он находится примерно в 15 милях от побережья Ирана, и там сосредоточено 90% экспортных мощностей Ирана. Если этот остров, его пока не трогают ни американцы, ни израильтяне, если этот остров подвергнуть бомбардировке или просто захватить, Иран окажется в очень тяжелом положении, и тогда, безусловно, война может совершенно перейти в другую стадию. Что касается плана «Б» на случай вот такого вот геополитического шока, то глобально плана «Б» не было, потому что если бы он был, то страны ОПЕК, наверное, быстро бы нарастили добычу. У Саудской Аравии есть, она из немногих стран, у которых есть резервные мощности, правда, они недостаточны, чтобы восполнить полную потерю нефти из стран Персидского залива. Но 2-4 миллиона она может добавить. Другие страны совместно, страны ОПЕК, могут добавить еще примерно столько же. И, по крайней мере, если не полностью компенсировать потерю нефти, проходящей через Персидский залив, то, по крайней мере, в какой-то степени смягчить этот удар. Но вообще, потому что происходит, можно сказать, что отрасль совершенно была к этому не готова и долговременные риски не просчитывала.
1: А можно ли тогда сказать, что и администрация Трампа не совсем просчитывала эти риски, когда принимала решение о переходе конфликта в такую более острую фазу? Ну, потому что это же очевидно достаточно. Ормузский пролив, Иран не скрывал, да, что это один из рычагов влияния, и что он может быть перекрыт и будет перекрыт в случае обострения ситуации и военного конфликта.
0: Мне кажется, администрация Трампа попала в ту же западню, в которую попал Путин, рассчитывая на трехдневный блицкриг в Украине. Волнения в Иране в январе, в начале февраля этого года убедили, видимо, Трампа и его администрацию в том, что режим Ирана сейчас достаточно ослаблен. Он действительно ослаблен. И действительно такие основания считать были. Однако он далеко не так ослаблен, как, допустим, режим Венесуэлы, где достаточно было удалить одного человека, и режим, оставшийся, так сказать, у власти, полностью подчинился администрации Трампа. Здесь оказалось, это, во-первых, страна гораздо больше, 92 миллиона населения, эта страна имеет достаточно длительную историю и взаимоотношения с Соединенными Штатами, например, свержение правительства Моссадыка в 1953 году и национализации запасов нефти, а затем и всевозможные санкции против Ирана. То есть здесь действительно, на мой взгляд, Трамп и его администрация просчитались. Война вот уже вторую неделю идет, через несколько дней будет уже 2 недели, и Трамп впервые позавчера заговорил, сначала он говорил о 3-4 неделях, сейчас он говорит уже месяцы, полутора месяцах. А это, безусловно, может привести к тому, что нефть опять подскочит, и в этот раз она уже так быстро не опустится.
1: Плавно хочется перейти к тому, кто же от всего этого выиграет больше всего. У меня есть свои предположения, но хотелось бы вас послушать. Кто выигрывает, кто больше всего проигрывает сейчас от этих скачков цен на нефть?
0: Бенефициары в данном случае пассивные. Они, собственно говоря, для этого ничего не делали, я имею в виду исключительно в энергетической сфере, в экономической сфере. Главным бенефициаром, я считаю, естественно, Россию, потому что Россия находилась в довольно плачевном положении до этого, особенно с последними санкциями США против «Лукойла» и «Роснефти». И сейчас, обратите, про эти санкции никто не вспоминает. Предельный срок продажи «Лукойлом» своих активов уже давно прошел, 28 февраля, никто об этом не вспоминает. «Роснефть» опять начала поставлять нефть в Индию и, более того, сама перерабатывать свою же нефть, потому что она является одним из крупнейших акционеров крупнейшего международного нефтеперерабатывающего комплекса Reliance. Ценовые ограничения в $60 США за баррель для российской нефти и 47,6 долларов в Европе, они сейчас технически неисполнимы, потому что цена Urals настолько высока. И вообще, так сказать, нефть подскочила настолько высоко, что страны сейчас уже просто не смотрят на эти шапки и совершенно спокойно закупают нефть по цене гораздо выше, чем вот эти самые

0: шапки. То есть Россия, безусловно, выиграла, но здесь есть, что называется, палка о двух концах. Если эту палку перегнуть, и цена на нефть действительно зашкалит, то начнется мировая рецессия, и цены на нефть упадут. Это такое явление, которое называется «нефть съедает саму себя». И здесь, конечно, Россия тогда из бенефициара превратится в лузера. Соединенные Штаты, с одной стороны, конечно, оказались бенефициарами, потому что они практически не зависят от импорта. 17% примерно импортируют Соединенные Штаты. И не потому, что очень нужно, а потому, что просто удобно из Канады возить нефть и нефтепродукты в Северные Штаты США. США никак больше не зависят от Ближнего Востока в этом плане. Более того, США пользуются сейчас тем, что Катар прекратил как добычу, так и сжижение природного газа, и Соединенные Штаты начали активно еще в больших объемах поставлять СПГ в Европу. То есть США оказались, с одной стороны, бенефициаром. С другой стороны, увеличение энергозатрат привело к увеличению стоимости товаров импортных, в первую очередь китайских. И все равно косвенно ударило по нефтеперерабатывающей отрасли Соединенных Штатов. Вот уже есть фотографии из бензоколонок Калифорнии, где цена бензина уже 5,15, 5,15, 5,25 долларов за баррель. А дизельного топлива она уже превышает 6,5 долларов, не за баррель, извините, за галлон. В Соединенных Штатах традиционно дизель стоит дороже, чем бензин. То есть назвать стопроцентным бенефициаром, я думаю, можно Россию, потому что в краткосрочном плане это для нее как спасительная соломинка. Соединенные Штаты можно назвать относительным бенефициаром.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн отвечает на вопросы Андрея Цыганова.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Вы слушаете «Радио Свобода». Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову.
1: Я еще добавлю пару новостей. По данным Reuters, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения нефтяных санкций против России, чтобы не допустить дальнейшего роста цен. И вот новость сегодняшнего дня. Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая уже находится в море. Как вы думаете, какие еще послабления для российской нефтянки могут последовать, если все будет развиваться так, как сейчас?
2: Да практически никаких. Россия работает на пределе своих возможностей. Я имею в виду, в добывающей отрасли Россия сейчас добывает 9,3-9,7 миллиона баррелей в сутки. В свое время ОПЕК+, в состав которого входит Россия, как ассоциированный член, увеличила квоты, и Россия даже эти квоты увеличенные не выбирает, потому что вообще с нефтяной отраслью России происходит не очень хорошая ситуация. Это отрасль очень капиталоемкая, она хронически недоинвестирована. И проблемы с этой отраслью начались далеко задолго до войны с Украиной. Значит, запасы делятся на достоверные, вероятные и возможные, в зависимости от вероятности их рентабельного извлечения. Так вот, достоверные запасы, вероятность прибыльного извлечения которых 90%,

0: 90 и больше процентов, они практически в России выбраны. России надо вкладывать дополнительные средства для того, чтобы переводить вероятные и возможные запасы в категорию достоверных. Но для этого нужны большие инвестиции. В России уже за последние 20 лет не открыто ни одного крупного месторождения нефти. Поэтому качество нефти Urals меняется, она тяжелеет, и в ней все больше и больше серы, потому что в ней, в смеси Urals, все больше и больше тяжелой высокосернистой нефти из Поволжья и меньше более легкой низкосернистой нефти Западной Сибири. А разрабатывать сланцевую нефть, баженовскую свиту, где нефти очень много, но требуются технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта. Это технология, которая была разработана в Советском Союзе в 50-е годы прошлого века, но монетизирована, что называется, и коммерциализирована только Соединенными Штатами в 21 веке.
1: Будет ли тогда справедливым сказать, что даже при каком-то идеальном для Москвы, для Кремля сценарии, когда война затягивается в Иране, иранская нефть полностью уходит с рынка, например, что Москва даже в этом случае не сможет в Азии иранскую долю рынка занять и диктовать свои цены?
0: Ну, иранская нефть уже ушла с рынка, потому что первое, что сделали Соединенные Штаты, ввели блокаду с внешней стороны Ормузского пролива. Это примерно 1,3-1,5 миллионов баррелей в день. Практически вся эта нефть, 95% закупалась Китаем и составляла примерно 7-8% от суточной потребности Китая в нефти, которая составляет 16,3-16,7 миллионов баррелей в день. В этом случае Россия, безусловно, иранскую нефть заменить не может. И, как вы видите, поэтому, поскольку спрос на российскую нефть теперь сильно превышает ее предложение, что было не так до начала войны в Аззаливе, Россия уже поставлять на международный рынок больше не может. Она поставляет 4-5 миллионов сырой нефти, и остальное – это нефтепродукты. У нее есть еще межправительственные обязательства со странами, входящими в Организацию экономического сотрудничества бывших республик Советского Союза. Ну, например, Кыргызстан, Таджикистан, которые не имеют своей собственной топливной базы. Они получают по примерно 1,5 миллиона тонн в год российских нефтепродуктов. То есть Россия в настоящий момент заместить, безусловно, полностью уход с рынка, так скажем, нефти Персидского залива не способна.
1: Тоже про Россию, про российский бюджет хотел еще вас спросить. В России государственные СМИ не скрывают, в общем, радости по поводу роста цен на нефть. Но если посчитать, давайте попробуем с вашей помощью это сделать. Вот из этих 85-90 долларов за баррель, пускай даже 100 для ровного числа, сколько реально доходит до российского бюджета, учитывая все дисконты, которые Россия вынуждена применять, комиссии посредникам, гигантские затраты на теневой флот? Примерно у нас 100 долларов за баррель. Сколько из них попадет в бюджет?
0: Но российский бюджет сверстывался из прогнозов 69,5 доллара за баррель. То есть вот эту цену, так сказать, Россия думала получать даже в условиях достаточно серьезных санкций. Сейчас я думаю, что до российского бюджета, если вы назвали цифру 100 долларов за баррель, я думаю, что 80-85 долларов за баррель до российского бюджета дойдет. Ну, консервативно, пускай будет 80. То есть, если раньше я считал, что Россия, еще буквально неделю назад, что Россия какое-то время краткосрочно может исполнять свой бюджет, но залатать дыры прошлой в бюджете она не сможет, то теперь мне кажется, что если такое положение продлится с Urals почти 90, были дни, когда было и 100, и если это продлится в течение 3-4 месяцев, то российский бюджет в этом году будет абсолютно безубыточен.
1: Оговоримся, да, давайте, чтобы мы рассматриваем все равно некие идеальные для Кремля сценарии. Все вполне может пойти по другим сценариям. Вы упоминали возможную мировую рецессию, если цены на нефть будут очень высокими. А есть ли у США, у мировой экономики вообще какие-то рычаги остановить мировой экономический кризис, если будет полномасштабная нефтяная блокада на Ближнем Востоке? Распечатать запасы или еще что-то?
0: В Соединенных Штатах запасы достаточно велики. Это примерно 400 миллионов баррелей нефти, полмиллиарда. Значит, структура этих запасов и логистика запасов таковы, что Соединенные Штаты могут распечатывать до 4 миллионов баррелей в день.

0: Это, конечно, большая величина и полностью покроет даже ту недостачу нефти, которая может быть при очень серьезном кризисе мировом. Ну вот администрация Байдена в течение года по 1 миллиону баррелей в день извлекала из этих запасов, и поэтому цены на бензин, несмотря на довольно напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, связанную с войной Израиля с Хамасом, она была под контролем. Сейчас вот газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что в администрации Трампа паника, настоящая паника. Они практически потеряли любой контроль над ценами, и то, что они заявляют, с одной стороны, что они, так сказать, устроят государственные субсидии частным страховым компаниям, чтобы хотя бы страховку танкеров снизить до разумных пределов. Ведь сейчас танкер стоимостью 100 миллионов долларов, один его заход в Персидский залив, страхуется на сумму 3-4 миллиона долларов. То есть сейчас уже говорят и 5,6. То есть это практически делает невыгодной чисто экономически операцию танкеров в Персидском заливе. Ну и как я уже вам говорил, заявление о том, что Соединенные Штаты будут использовать военно-морской флот для защиты танкеров, тоже оказалось, ну, скажем так, липой. У администрации Трампа, мне кажется, сейчас нет инструмента воздействия на мировые цены, как только вот достаточно быстрое завершение операции в Персидском заливе.
1: Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн в интервью журналисту «Настоящего времени» Андрею Цыганову отвечал на вопросы о том, как цены на нефть могут повлиять на мировую экономику, а также о проблемах российской нефтяной отрасли на фоне начавшихся скачков на мировых рынках. Власти Ирака 12 марта приостановили работу всех нефтяных терминалов страны из-за атак Ирана на энергетические объекты в регионе. По данным издания The Guardian, в результате атаки на иракский порт Басра утром в четверг погиб как минимум один человек. Местные власти сообщили, что целью были танкеры, которые осуществляли перевалку нефти, загорелись оба судна. По предварительной информации, их атаковали катера, начиненные взрывчаткой. За последние два дня в Персидском заливе атакам подверглись уже 6 судов. Кроме того, власти Бахрейна призвали жителей провинции Мухарак оставаться дома после атаки Ирана на топливные резервуары, которая произошла в среду. Утром в четверг цена барреля нефти марки Brent снова превысила $100 за баррель. Практически полное перекрытие Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового объема нефти, привело к сокращению добычи нефти крупными производителями в Персидском заливе и росту цен на энергоносители. В среду страны Международного энергетического агентства договорились о поставках на мировой рынок 400 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов для снижения ценовой напряженности из-за конфликта на Ближнем Востоке. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит Радио «Свобода».
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И мы остаемся пока еще в теме августа, самого непредсказуемого месяца российской истории. 35 лет августу 91 года, 35 лет новой России, которая в итоге оказалась новым изданием старой недоброй Российской империи и старого недоброго СССР. Почему империя каждое столетие возрождается в новом обличии? Каков ресурс и временной горизонт путинского режима? И есть ли выход из российской колеи? Говорим в нашей сегодняшней программе с нашим гостем в специальном интервью. Наш гость – экономист Владислав Иноземцев. Приветствую, Слава.
1: Добрый день.
0: Ну что, август кончается, и вопреки ожиданиям ничего особо драматичного и трагического России он, кажется, не принес. Кроме того, что бомбардировки перенеслись с Wildberries теперь на склады Озона.
1: Ну, в общем, да, все продолжается с тем же темпом. Происходит, как любит говорить в Кремле, стачивание российских вооруженных сил в Украине. Идут атаки по инфраструктуре, но для Путина, понимаете, мне кажется, каждая ступенька вниз – это очередное привыкание к худшему, поэтому особых волнений, да, в Кремле нет. Вокруг, судя по всему, есть, но тоже нельзя сказать, что очень большие.
0: Ну, тогда обратимся все же к тому историческому августу 91-го года. И вот я уже, который эфир сейчас, и, собственно, даже и который год, пытаюсь понять, что это было, август 91-го года и последовавшие затем несколько лет реформ или попыток реформ, как мы их назовем. Была ли это случайность, некий сбой системы, да, когда систему перемкнуло, некое короткое замыкание? Или, как мы сейчас понимаем, это была некая закономерность и перестройка, перелицовка старой системы власти на новый лад?
1: Знаете, я бы сказал, что не то, не то. Потому что как бы это не была перелицовка старой власти на новый лад, потому что старая власть совершенно не находилась в ситуации контролируемого транзита. Она фактически была в панике, она саморазрушалась. И мало кто, я думаю, тогда из тех людей, которые пытались сохранить старые порядки, предполагали, что вот через такие катаклизмы произойдет ее перелицовка. Они как раз не хотели ее перелицовки, и процесс шел стихийно отчасти. В то же время это не было случайностью, потому что если мы посмотрим на российскую историю, то все-таки на протяжении достаточно долгого периода времени она развивается в виде определенного маятника, как я уже много раз пытался говорить, то есть мы видим ужесточение какого-то режима, его примитивизм.

0: его архаизацию, и потом попытку чуть-чуть догнать уходящий мир, который постепенно уходит все дальше, и затем обратно сваливание в архаику. То есть само по себе вот это вот движение, такое расширение, сужение вперед-назад, оно закономерно, с одной стороны. С другой стороны, на каждом из поворотов никто не знает, что будет дальше. То есть абсолютно никто не знал, что будет в 2017 году, абсолютно никто не понимал, что будет в 1991 году. Мало кто, наверное, предполагал, но, может быть, не с такой степенью уверенности, что будет в 1856. То есть, так или иначе, это, скажем так, относительно естественный ход истории. Единственное, что можно сказать, что он, и вот темпы, да, вот эти круги, они немножко ускоряются со временем. Но это, наверное, максимум, что можно на сегодняшний день утверждать уверенно.
1: Ну, я понимаю, согласен с вами, что действительно, как бы, транзит вот этот вот, то, что перекладывание элиты в новую систему, оно не было запланировано, но меня при этом впечатляет скорость регенерации старой системы власти и объем сохранения прежней элиты. Вот мы, перед этим у нас был эфир с Марией Снеговой, у нее были более ранние исследования о том, что 80-85% всей номенклатуры осталось в новой системе. То есть фактически через вот этот вот, через эту катастрофу, через вот эти вот ужасную нервотрепку, элита приватизировала административно-командную систему, приватизировала Советский Союз. И, в общем-то, естественным образом перешла, да даже ту же Горбачевскую, ну и, так сказать, путинскую, затем элиту взять, там, Лукьянов, там, Черномырдин. Кто это? Все те же самые, это та же номенклатурная элита, просто они, как бы, сменили погоны. Вот. И вот я думаю, что, может быть, когда мы глядим на... Тогда это, естественно, казалось все совершенно случайным и отчасти даже и демократическим путем, такая народная революция по типу восточноевропейских. Но сейчас, да, или даже здесь, десятилетней дистанции, мы видим, что это было вполне, так сказать, элита вполне осознанно овладела этим транзитом и переложила свой советский административный ресурс в постсоветский рыночный.
0: Ну, смотрите, да, наверное, так можно сказать. То, что элиты сохранились, это как бы очевидно, об этом писали очень многие. Что я бы здесь чуть-чуть добавил, да? Я не проводил бы параллели между тем, что произошло в позднесоветское время с восточноевропейским транзитом. Все-таки эти вещи были очень разные, потому что восточноевропейский транзит, за исключением, наверное, единственного, что можно сказать, польского варианта, он был вторичен. Потому что в Советском Союзе Михаил Сергеевич и его команда, очень разношерстная на самом деле команда, далеко не всегда суперкомпетентная, но так или иначе, по крайней мере, имевшая определенные ценностные и понятийные ориентиры. Вот эта команда начала расшевеливать ситуацию с середины 85 года. И, по сути, когда процесс пошел, как говорит Михаил Сергеевич, вот он пошел-то, я бы сказал, уже где-то году только 89-м. Потому что до этого времени сопротивление среды было достаточно большим. Население не верило и имело на это основание. Номенклатура не хотела и тоже имела на это основание сопротивляться. И очень-очень медленно, шаг за шагом, сначала через внешнюю политику, через борьбу за мир, потом через гласность и возвращение истории, какой-то мере, через дискредитацию прошлого, и затем через открывание клапанов кооперативного движения, инициативы территориального и прочих хозрасчета, и потом уже к демократизации через выборы, это был довольно сложный процесс. Конечно, он был поиском массы ошибок, но в любом случае только на четвертом, даже, так сказать, к концу четвертого года перестройки начались процессы, которые стали идти сами по себе. Вот в Восточной Европе, я бы сказал, что элиты сопротивлялись полностью. Они не пытались как-то трансформировать свое собственное общество. Они сопротивлялись и через военное положение в Польше, и через ужесточение и закручивание гаек в Румынии, чем закончилось там, мы помним, да,
1: Да.
0: и через абсолютную упертость в ГДР. То есть, по сути дела, как раз опыт был другой. И масштаб сопротивления элит в Восточной Европе, он привел к тому, что их-то там вышел бы как пробку из бутылки. И переход там был сильнее. Советские элиты, они трансформировались, они перестраивались, они изнутри себя выпускали более либеральных, более адекватных людей, которые, на самом деле, вы говорите про Черномырдина и Лукьянова, но у нас есть гораздо лучшие примеры, у нас есть примеры товарища Назарбаева, семьи Алиевых и многих других, которые вышли оттуда, которые, в общем-то, восприняли это движение, стали его продуктом в какой-то мере, особенно, допустим,

0: казахской Украине, бывшей. И в результате потом он еще 20 лет и даже больше правил собственной страной, и, в общем-то, не слишком плохо. Поэтому речь идет о том, что как раз советский переход, он во многом, и не только в России, давал основания полагать, что эта номенклатура переформатируется, но останется. То есть как бы вот такого желания сломать сразу и все не было изначально.
1: Ну вот мне кажется, что действительно здесь идет речь о неком потемкинской деревне, да, под названием «Российский транзит». То, что мы, то, что Запад в течение там, 10-20 лет воспринимал как демократизацию, переход к свободному рынку, постройка. Ну, окей, рынок более-менее свободный возникал. Но демократизация, постройка принципиально нового типа власти, нового типа общества, это не было таковым. Да, это все казалось, что это происходит то же самое, что с Восточной Европой. А на самом деле это было просто как бы перелицовка прежней системы власти.
0: Ну, я не знаю, кому так казалось. Многие, да, многие там товарищи писали очень удивительные для меня книги на эту тему, но я никогда это не воспринимал как полный уход. То есть, на самом деле, смотрите, было несколько реперных точек. Во-первых, я хочу обратить, я постоянно это повторяю, и на Западе это как-то вообще не слышит никто, к сожалению, что если мы говорим о демократии по Пшеворскому, ну, по любому, да, по Дану, по любому западному классическому теоретику.
1: Там Даймонд.
0: Да. То демократическая система – это система, в которой одна партия, одна клика может допустить смену власти демократическим путем без применения насилия. Да, и уйти в оппозицию. Собственно, это прекрасное поведение, которое, я думаю, ну, не нуждается в каких-то коррекциях. Если мы посмотрим с этой точки зрения на постсоветскую действительность в Российской Федерации, то мы такого не увидим вообще. По-моему, вот даже на этом фоне можно забыть разговоры про демократический транзит а-ля Восточной Европы. Да, Польша, Чехия, Венгрия, мы видели демократические выборы, драматические, наоборот, спокойные. Приход Валенсии, уход Валенсии, переход к либеральным коммунистам, потом снова к правым. То есть, ну, это нормальное абсолютно движение. Я что можно сказать, даже Украину, Румынию, да любую страну центральной ныне Европы, которая двигалась в том и том направлении, постоянно меняя свои ориентиры и свои предпочтения. Что нормально. В России любые результаты выборов не приводили к смене элиты. Я говорю, я сейчас не случайно сказал в России, потому что выборы, которые к ним привели, это выборы 90-го года в Российской Федерации и 91-го года с избранием такого не вполне коммунистического Верховного Совета, принятием декларации о суверенитете и избранием президента Ельцина происходили, напомню, в Советском Союзе. И свобода этого волеизъявления гарантировалась советскими законами, а не российскими, которые потом, как говорится, да, что дышло. Вот, поэтому на самом деле демократизация была в СССР. В Российской Федерации слово «демократизация», мне кажется, не применимо вообще. Россия с первого своего дня, когда она стала независимой, по линии демократии шла только вниз.
1: Хорошо, а кем же, как же тогда нам воспринимать Ельцина и вот эту всю ельцинскую генерацию, которая пришла еще с тех выборов 90-го года, с декларацией о российском суверенитете, и, ну, собственно говоря, вся вот эта вот иконическая когорта людей 90-х годов? Они продолжатели советского дела, советского наследия, они же все-таки приходили как разрушители, но в результате они не разрушили до конца.
0: Имперскость и авторитаризм не обязательно являются порождением советского строя. И Ельцин и его команда были безусловными сторонниками рыночной экономики. Многие из них были откровенными стяжателями. И, безусловно, все они хотели сохранить собственную власть. То есть, условно говоря, уход Ельцина и уход Горбачева – это были две настолько разных модели ухода. Да, они оба были досрочны, они оба были в какой-то мере вынуждены. Но так или иначе, они были принципиально разными. И когда люди более всего ценят собственные гарантии и собственное успокоение, то в данном случае система и рамки этой системы, которую они построили, понятно. То есть, опять, понимаете, я слышу очень много споров относительно того, кто был хороший в ельцинской команде, кто был хуже, кто был лучше. Но в данном случае, вот с позиции там, 25-летней давности, мы не видим уже этой разницы. Мы видим только команду и эпоху. И мы видим ее результат. И ее, так сказать, баланс. Мы видим Горбачевскую эпоху, ее баланс, независимое государство с относительно свободной формой правления в некоторых из них, освобожденную Восточную Европу, завершенную Холодную войну. И мы видим ельцинский баланс, фактически

0: Это утопание в постимперскости через Чечню, зажимание федерализма через принятие Конституции 93-го года, смуклированные выборы 96-го и преемник. Вот, собственно, два баланса. Они довольно существенно отличаются.
1: Тогда, если говорить о цели,

0: было желание это сделать, но так или иначе мы не можем это сказать конкретно, да, и однозначно, потому что даже если оно было, оно не реализовалось. То есть, по сути дела, когда Горбачев начинал перестройку и вел ее вперед, и это было не только особенность Горбачева. Горбачев был очень советский человек. Я уже, так сказать, в последующие годы, ну, какое-то время общался с ним, я не могу сказать, что очень тесно, но в любом случае. Мне он казался крайне советским человеком. То есть он, в хорошем смысле слова в том числе, то есть многие советские мифы очень глубоко, так сказать, были ему усвоены. Ну вот, например, да, когда я пытался с ним однажды говорить относительно того, что Советский Союз был колониальной империей, я не встретил никакого понимания, потому что для него это была новая историческая общность людей. И он сам говорил о том, что межнациональные проблемы, которые проявились сначала в Казахстане, потом в других регионах, в Политбюро были встречены с большим недоумением, потому что никто не предполагал, что это может быть. Казалось, что это нормально. Почему, допустим, Горбачев не проявил такого внимания к судебной системе, фундаментальному моменту? Да? Потому что, по его мнению, демократии в СССР не было, а судебная система была. Да, она, слушайте, были суды, было следствие, были разделены различные органы правопорядка. То есть это была, в принципе, нормальная на вид западная система. А то, что она внутри нее не была таковой, не возникало понимания. И опять-таки, в советском обществе у людей как таковой собственности не было. Да? Люди чувствовали отсутствие свободы, возможно, но как бы у них не было той собственности, которую можно было потерять из-за этого. И когда стало понятно, что ее можно обрести и как-то закрепить, то идея обретения и закрепления собственности, она стала, на мой взгляд, национальной идеей. Да? И это, собственно, и подчеркивается и сегодня. Ведь российский бизнес за эти годы, да, он не достиг успехов там американского или китайского, но потому что ему не давали их достичь в значительной мере. Но в остальном рыночная экономика была построена. И я думаю, сейчас ее будет довольно сложно искоренить, что Путин будет пытаться делать. Но так или иначе, вот это направление, да, получить активы, получить собственность, гарантировать ее в какой-то мере. Если не получается по закону, то через личные связи. Это стало очень важным моментом. И это было понято. И я думаю, что в начале 90-х, в середине 90-х элита и народ были абсолютно идентичны в своих желаниях получить то, что можно получить, и сохранить то, что они получили.
1: Но задача реформ, последнее, что я хотел вот в этой части выяснить, задача реформ выходит как таковая, не стояла, хотя она заявлялась, да, и, собственно,
0: Нет.
1: было. Ну, реформ по восточноевропейскому образцу, да, реформ, как, не знаю, польских, чешских, с изменением абсолютных имущественных отношений, разрыва связи власти и собственности, реформа колониального наследия, имперского наследия и так далее. То есть вся вот эта вот наша, так сказать, семиосфера вот этих молодых реформаторов, это, по сути, было шумовой ширмой, да, дымовой завесой над процессом
0: Смотри.
1: передела собственности.
0: Ну, я думаю, что вот это немножко примитивизация.
1: Ну, я сознательно огрубляю, но
0: я
1: просто для
0: понимаю,
1: того,
0: да.
1: чтобы как бы некие мифы о 90-х нам с ними разобраться окончательно.
0: Ну, слушайте, окончательно мы с ней будем разбираться столько же, сколько с мифами про сталинизм. Я думаю, не меньше. Вот. Но я думаю, что есть много участников тех событий, вполне активных, чтобы с ними обсуждать это лучше. Но, смотрите, я думаю так, что реформы в данном случае, они, особенно в России, да, вот советские реформы, да, опять разделяем, Горбачевские реформы и реформы Гайдара и дальше. Советские реформы, они преследовали очень понятную цель. Цель советских реформ было оживление социалистической модели и выведение ее в некую конкурентоспособную сущность, которая могла бы существовать дальше. То есть Михаил Сергеевич никогда не говорил, что он хочет разрушить Советский Союз,
1: Да,
0: уничтожить коммунизм.
1: естественно, да.
0: Нет. И он на самом деле не просто это не говорил с точки зрения политической мимикрии, он так и не считал. Вот. Что касается следующего этапа, то этой целью, безусловно, было что? Тоже. То есть я не вижу причин не верить Борису Николаевичу и его соратникам, разрушение коммунизма, не возвращение коммунистов во власть, уничтожение их материальных основ или Красного директората и фактически устранение вот этой номенклатуры, как они ее видели. Когда номенклатурный человек приближался к ним до расстояния вытянутой руки, они уже не видели, что он номенклатурный человек. Когда они смотрели вдаль, они видели, значит, вокруг большое количество номенклатурщиков, препятствующих их движению. Поэтому эти две цели, да, ни одна из них, я бы сказал, в Восточной Европе не стояла вовсе. Потому что целью Восточной Европы, я не знаю, может, вы не согласитесь, но цель Восточной Европы была только одна – уничтожение советского господства и возвращение в Западную Европу. Передел собственности, реституции.

0: люстрации. Это было средством. А возвращение в Европу, из которой они были изъяты с потрохами сначала в 1939 году, а потом в 1945, вот это была их цель. Все остальное были методы ее достижения. В России возвращение их цивилизации никогда не стояло целью. Ни в первом случае, ни во втором. Она не хотела туда. Она не хотела ни в капитализм при Горбачеве, ни в Европу и на Запад при Ельцине.
1: Да, подводя итог, сравнение действительно с восточноевропейским транзитом хромают, и в России это было некое, так сказать, внутреннее действие, связанное с сохранением власти, да, сохранением социалистической системы для Горбачева и сохранением собственной власти страны для Ельцина в данном случае.
0: Ну, мне кажется так. Я призываю вас позвать людей, которые... Уходили.
1: Ну, а вы знаете, люди, они участники процесса, это не самые лучшие свидетели, потому что человек это до сих верно, пор как бы корректирует с точки зрения своего поведения, да, эту версию истории. Здесь, конечно, лучше всторонний взгляд. Ну что ж, о том, насколько нам удалось или не удалось изменить имперскую суть России, поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с экономистом Владиславом Наземцевым. Разговор об исторической колее России, о том, как она, казалось, вышла из нее в августе 91 года, а на деле она ее никак и не покидала. Слава, ну вот здесь у нас заголовок этой вашей книги 21 года «Бесконечная империя». И вот действительно, тут как анекдот с тем рабочим, который из запчасти с завода выносит, там вроде детские коляски, еще что-то собирает, а он что не получается, что не соберет запчасти, все автомат Калашникова выходит. И вот в России как бы какие запчасти не вынесешь с исторической разборки, что в 1917, что в 1991 году, а на выходе получается империя. Что сталинская империя, имперская ремиссия, что путинская империя. И что выходит, что действительно Россия как бы и не может быть не имперской, не существовать, существовать не в качестве империи.
0: Да, так получается. И, собственно говоря, я не вижу причин смены этого тренда. Просто, может быть, я что-то повторюсь уже из того, что мы раньше обсуждали. Но Россия, на мой взгляд, это империя, скажем так, изначально. По методу своего функционирования и создания. И проблема здесь, вот что мне как бы немножко, так сказать, корежит, когда я это слышу, да, я сейчас понимаю, как взорвется наша украинская аудитория, это там сравнение России с Ордой. Особенно сейчас, когда там Владимир Владимирович стоит там с крестиком или со свечкой у гроба Дмитрия Донского и все прочее, эти дискуссии активизировались, и обсуждают, что Россия – это корпорация инкорпорирования Орды. Вот мне не близка эта идея. Безусловно, элементы ордынского порядка присутствуют. И ордынское заимствование было огромным, да? Но не меньшим было византийское заимствование, не меньше было европейское заимствование. Для меня фундаментальный вопрос лежит в другой сфере. Дело в том, что все страны, допустим, Западная Европа на сегодняшний день, и не только Западная Европа, да, даже в конечном счете можно потом дойти до Азии отчасти, да? Но если говорить о Западной Европе и об империях, которые по времени совпадали с российской имперской историей, то есть это 14-15-20 век, то все эти европейские империи, они создавались на базе определенных национальных государств. Вот проблема России заключается, на мой взгляд, в том, что она стала империей до появления национальных государств. Да. То есть Московия добралась до фактически Тихого океана, до того, как она присоединила Киев, фактически очень быстро после того, как она присоединила даже Новгород, вот, не говоря уже там про бывшую православную территорию князя Литовского, а уж про Львов и вообще не вспоминать. То есть речь идет о том, что не Россия стала империей, империей стало Московское княжество. Оно проявило себя полностью как имперское образование, будучи частью последствий России. И эта имперскость, она не появилась во время, когда Петр провозгласил Российскую империю в 721 году. Она уже была в наличии. Да? Она была в наличии тогда, когда переносились византийские орлы, и тогда, когда появилась титулатура царей, и так далее, и так далее. Фактически Московская империя, раздвинувшись на Запад, выиграв Северную войну, окончательно присоединив Украину, перейдя потом уже при Екатерине в Черноморские территории, она стала Россией, то есть Московская империя стала Россией.
1: А это, да, здесь прерву, это знаменитая цитата Витте, по-моему, да? «Я не знаю, что такое Россия, я знаю только Российскую империю».
0: Я не помню цитату, но это прекрасная формулировка.

0: Я согласен, да. Московскую империю, Российскую империю, впоследствии Россия, да, сложившаяся при Петре, привил дальнейшую экспансию на Северный Кавказ и в Закавказье, дальше она пошла в Центральную Азию, и фактически вот это стало империей, которую создала предшествующая империя. То есть такая матрешка, раз за разом, больше, больше, больше. Россия никогда не была национальным государством.
1: Да.
0: И фактически, если мы говорим сейчас про империю и про ее распад, то альтернативой империи во всех случаях распада являлось национальное государство имперского образующего народа. То есть, да, была Франция с Индокитаем и Алжиром, потом стала Франция в нынешней границе. Была Испания с Кубой, Филиппинами и полностью Латинской Америкой, потом стала Испания в нынешней границе. Испанский случай, на самом деле, очень интересен, потому что вот случай Украины – это не случай колонии, это не случай Франции и Алжира. Это случай Испании и Каталонии. Потому что если мы посмотрим на историю, полное сходство, 100%. Просто вот можно отдельно поговорить, но Каталония была той частью, которая не была завоевана арабами. Смотрите на Украину, да, и особенно западную часть под княжеством литовским, а не под монголами. Каталония была той частью, с которой в значительной мере началась реконкиста. Каталония была всегда культурно отдельной, значительно имея симбиоз французского и испанского языка, то же самое, как польского и русского в Украине, какой-то имея, да. И что самое интересное, если мы сравним долю в населении и долю в экономике на 91 год в СССР и на, допустим, 2015 год в Испании, это ровная идентичность. Это приблизительно та же самая доля в населении и та же самая доля ВВП, которая была между РСФСР и Украиной, и Украинской ССР в конце советского периода. Вот, то есть это не попытка вернуть колонию, это попытка вернуть то, что как бы имело гораздо более сложный исторический опыт взаимодействия с последней метрополией.
1: Может, и каталонцы, и украинцы с вами здесь поспорят. Все-таки они скажут, что идет процесс деколонизации. Для них это в таких деколонизационных чертах.
0: Конечно, я соглашусь с обоими. Это процесс деимпериализации, скажем так. Но колония всегда имеет смысл. Когда мы применяем термин, то термин «колония» появился не вчера, он появился в античные времена. Колония – это территория, которая осваивается выходцами из определенной метрополии. Финикийские колонии, типа Карфагена или Сиракуз, греческие колонии, да, британские колонии в Северной Америке. Вот это и есть колониальная система. То, когда мы захватываем определенную территорию или как-то династически ее присоединяем, территорию похожего или более высокого уровня развития, это не совсем колониализм. Польша никогда не была, не может называться российской колонией. Она может называться российским владением времена царства польского, но одно дело – это российские колонии за Уралом, действительно, поселенческая колонизация, и Финляндия и Польша – совершенно разные субъектности. То есть мне кажется, что здесь терминология страдает. Да,
1: Ну, здесь так,
0: деколонизация…
1: ну, по крайней мере, не было цивилизационного. Но, знаете, здесь я хочу, раз мы заговорили об Украине, две цитаты привести. Первую по памяти, да, старик Бжезинский нас заметил и в гроб сходя благословил. Значит, из Бжезинского о том, что Украина является краеугольным камнем Российской империи, и, собственно, если вынуть этот камень, рухнет вся империя. Да, вторая цитата очень интересна. Буквально вот перед эфиром я ее прочел у Кости Газа. Вот, и она из, вот, может быть, догадаетесь или знаете, у человека, которого мы с вами оба хорошо знаем или знали. Так вот, цитата такая. «Только Украина имеет реальный шанс остановить монотонный повтор московского безумия. Власть, оттепель, смута, распад земель, собирание земель, власть». Прекратить колесо насилия, запущенное столетия назад. Колесо, под которое попала и сама русская культура. Как вы думаете, кто это мог сказать?
0: Янов?
1: Нет, нет. Это Глеб Олегович Павловский, 1991 год.
0: О.
1: Да, очень интересно. Я
0: Да.
1: не знал этой его цитаты. Ну так вот, может ли Украина стать могильщиком Русской империи?
0: Она может им стать, и она, собственно говоря, им становится. Судя по всему, уже понятно, что вернуть ее невозможно. Ну, на мой взгляд, это было давно понятно. Вопрос, в каких границах она уйдет, вопрос, насколько глубоко она интегрируется в Запад, да. Но сам по себе цивилизационный выбор был очевиден. Он очевиден, на мой взгляд, почему? Потому что, в отличие от России, Украина всегда имела вот этот цивилизационный выбор. похожей на выбор Восточной Европы. По сути, она является.

0: его частью. Она исторически столетиями находилась в составе государственных структур, государственных объединений, которые сейчас находятся внутри Европейского Союза. Да, это и Литовская Речь Посполитая, и Австро-Венгерская империя частично, да, и дважды была под германской оккупацией. Но так или иначе, вопрос заключается в следующем. У Украины всегда есть выбор между Россией и Европой. И украинское общество, оно, безусловно, расколото и разделено этим выбором. Вот. Оно, конечно, разделено скорее, так сказать, границы проходят внутри отдельных общностей, они не проходят там по Днепру, как многие говорили, там еще как-то географически. Они цивилизационные. Но в любом случае этот выбор всегда стоял. И каждые украинские выборы, начиная с 91 года, они четко показывали это деление. Оно смещалось вправо, влево. Но Донбасс голосовал в одну сторону вместе с Крымом, Ужгород с Львовом в другую. Так или иначе, это был вопрос о том, сможет ли эта нация сохраниться как единое целое и сделать этот выбор, или она расколется. Путинская агрессия обеспечивала ее единство. И в данном случае, как бы ни прошла восточная граница Украины, все, что будет находиться западнее нее, будет частью Европы цивилизационно, культурно, легитимно и экономически. Здесь у меня нет сомнений. В этом отношении, да, Украина прервала ход российской истории и поставила перед россиянами на десятилетия фундаментальный вопрос, что будет дальше. Да? То есть Украина сделала Россию обратно, она вернула ее в Москву. Вот, собственно говоря, титулы российских правителей, как именно правители России, а не Руси или царь Великий князь Московский,
1: Да.
0: они появились при Алексее Михайловиче
1: Да.
0: после унии 1648 года. Вот, собственно говоря, это и есть ответ. Российская Федерация – это Московское царство на сегодняшний день. Куда оно пойдет дальше? А оно должно снова стать, если оно хочет снова стать Россией, оно должно стать национальным государством русского народа в тех границах, которые оно найдет для себя.
1: Русско... Интересно, русского народа. Действительно, что с Украиной, я тоже здесь согласен. Мне тоже, я даже когда вот со студентами мы говорим, я считаю, отсчитываю Российскую империю от Переславской Рады. От 1654 года. Россия становится империей
0: это
1: и
0: подчеркивается.
1: входит в большой европейскую концерт, да, в большую европейскую историю только, да, через Украину. И сейчас, потеряв Украину, да, Россия фактически она возвращается туда в великую степь.
0: Вот здесь я чуть-чуть не соглашусь. По поводу степи, Востока и так далее, да никуда она не возвращается на самом деле, потому что после Переславской Рады, вот как я вижу, могу ошибаться, у нас есть много выдающихся историков, которые лучше расскажут эту концепцию или это время опишут. Но после Переславской Рады стало понятно, что Московия стала воспринимать саму себя как нечто большее. Это не вопрос степи, не вопрос Европы. Она не потянулась к Парижу, к Лондону и так далее. После Переславской Рады прошло, слава богу,
1: ну,
0: еще 50 лет.
1: Петр потянулся. Петр-то потянулся, как
0: раз. Да, но это было позже. Это было
1: ну, через
0: позже.
1: полвека,
0: Петр
1: да.
0: потянулся через полвека, и он потянулся через Балтику и так далее. Да? Но там, на самом деле, в данном случае европейского движения в то время было синхронным. Да? Мазепа тоже, извините, провел много времени в Амстердаме. И в данном случае они, и Петр, и он были в какой-то мере похожи вот в этой идее европейского, скорее, выбора. Да? Но в любом случае, сейчас не будем в детали. Петр пошел позже. Он пошел вовсе не через Украину. Он пошел совсем другим путем. И его инкорпорирование в европейскую политику было, скажем так, очень прямым и недвусмысленным через Северную войну и так далее. Поэтому мне кажется, что здесь есть ментальный момент, он связан с Переславской Радой. Вот ментальный момент середины XVII века, он ознаменован переходом от Московии к России. Термин появился именно тогда и стал вполне четко определенным. А вот вопрос о, собственно, империи, да, как самовосприятие имперского, да, он все-таки появился уже при Петре. Да, когда эта Россия стала строить свою империю. То есть вот период между Переславской Радой и 1721 годом, это
1: Северная
0: был
1: война,
0: период, когда
1: да.
0: Россия начинала строить свою империю. И когда она получила Прибалтийские земли, Петербург, начала смотреть на юг, вот это уже стало, да, вот началось имперское
1: Вот уже
0: строительство.
1: большое,
0: Поэтому Петр
1: да,
0: ее так, собственно,
1: большая евразийская история.
0: и назвал.
1: Хорошо, давайте в завершении этой части посмотрим вперед. Попробуем, действительно ли, возможен ли конец Российской империи и построение

0: строение русского национального государства. Потому что, смотрите, вот мы сейчас работаем в этой парадигме. 17-91, и каждый раз империя обламывается по краям. Да, вот как это шагреневая кожа, шагреневая империя, сказать. Она в 17 году она теряет Финляндию с Польшей. В 91 году дальнейший облом идет. Теряет Украину, сейчас уже, как понятно, бесповоротно. Белоруссия под знаком вопроса, но я думаю, что ее вектор тоже более-менее определен. Теряет балтийские страны, Молдову, Кавказ сейчас, я думаю, тоже это уже окончательная история. Центральная Азия там пока не совсем понятно, вот, но тем не менее, с учетом Китая, Турции, я думаю, тоже. То есть каждый раз вот это вот, и им остается все меньше и меньше. Ну и что, если будет следующий какой-то распад, то что, останется какое-то русское ядро, как вы видите, создание русского национального государства, этнического?
1: Я его не вижу. Вот самая большая печаль заключается в том, что я не вижу следующей итерации. Потому что на первые две, которые вы назвали, я смотрю совсем иначе. Дело в том, что для меня империя, настолько сложная, как российская, она, скажем, ее сложность обусловлена не тем, что она большая, и не тем, что у нее есть края. Извините, край типа Камчатки, он гораздо более крайний край, да, чем Прибалтика. Вот. И поэтому говорить, что она распадалась по краям, это, на мой взгляд, немножко очень, ну, как бы, ну, не совсем правильно. Да? Она распалась не по краям. В империи есть два элемента. Есть элемент колониальной империи, империи, которая колонизована через население, через движение населения, так называемая settler colonization. И есть военная империя, империя, которая легитимизирована захватом. Вот когда мы говорим про Польшу, про Финляндию, и, извините, страшная вещь, поставлю на одну линию Туркменистан и Киргизию, эти части Российской империи, они очень похожи одним тем, что российское, русское население не было там никогда доминирующим. Что в Киргизстане, что в Азербайджане, что в Польше. И эти территории отпадали от империи, как военно захваченные территории, уходили из-под европейского доминирования всюду. Начиная от, ну, в 20 веке от Индокитая до Африки и так далее. То есть это были страны, которые управлялись насильственно, управляясь административно-военно, и не имели серьезного, если не говорить доминирующего, присутствия нации метрополии. Вот дальше мы переходим, опять-таки, здесь единственный, так сказать, облом во всей этой схеме случился на Северном Кавказе, потому что, собственно, это была ровно такая же военно-захваченная территория, как Киргизстан и Туркестан или Финляндия, но при этом он по какой-то случайной ошибке находился внутри границ Российской Федерации 1991 года, что на самом деле было большой проблемой и стало большой проблемой для ельцинского транзита и для многого другого. Но так или иначе, его судьбы тоже не кажутся мне очевидными в рамках России. Но вот этот распад по военно-захваченным территориям с небольшой долей русского населения, он случился. Таких территорий на сегодняшний день осталось в России всего несколько. Это Дагестан, Чечня, Ингушетия и Тыва. Все. Во всех остальных территориях русское население имеет около половины. Она является либо большинством абсолютным, либо крупнейшим из меньшинств, которое конкурирует по количеству с другими меньшинствами.
0: Ну, например, Татарстан, Башкортостан.
1: Башкортостан, там приблизительно на третье по-разному. То есть в данном случае мы получаем ситуацию, когда мы видим фактически мононациональную страну, но эта мононациональная страна не хочет осмыслить себя как мононациональная, и с этим стандартом подойти к территории меньшинств. То есть, условно говоря, да, мы говорим, что мы хотим построить русское национальное государство. Поэтому мы предлагаем Якутии, Татарстану, Башкортостану, еще нескольким территориям с серьезным национальным присутствием провести референдумы. И если они хотят выйти, мы готовы строить с ними абсолютно нормальные, цивилизованные, уважительные отношения. Если они не хотят выходить, ради бога, пожалуйста, тогда мы строим федеративную систему. Это вариант выхода из империи. Выход из империи должен, на мой взгляд, если он хочет быть мирным, и если он хочет трансформировать империю в что-то не имперское, он должен идти сверху. Печально, не печально это, но это так. Классический пример – это политика Тони Блэра и его деволюции конца 90-х годов, которая привела к такому накачиванию полномочиями Шотландии и Уэльса, что шотландцы даже не стали уходить. Да, выход даже не нужен. Тебе просто говорят, слушайте, а почему вы отстаете от графика по утверждению вашего парламента, да, и созданию местных органов управления и национального банка, банка Шотландии и так далее, да? Вот это один вариант. упущено время для него или нет.

0: нет, я не знаю. Второй вариант – это, значит, по-прежнему строить унитарное государство, как это пытается делать Путин с запрещением национальных языков, отменой образования на них, значит, подавлением национальных движений. Ну, это путь в тупик, потому что в любом случае, опять-таки, не раздел собственности, не вопросы управления, а чисто вопросы идентичности привели к распаду, ускорению распада Советского Союза. А с тех пор, прости Господи, проблемы идентичности стали, так сказать, загадили сознание населения по всему миру в разы больше. Поэтому их под ковер не замести на сегодняшний день. Их надо
1: Ну
0: учитывать.
1: да, они в
0: А
1: России
0: как
1: еще
0: это вопрос?
1: больше. Да, в этом отношении,
0: Конечно.
1: да, имперский вопрос по-прежнему открыт внутри самой России. Вопрос деколонизации, да,
0: Еще как.
1: деимпериализации вот этого внутрироссийского сознания. И это ведет нас, собственно, к будущему России, о котором мы поговорим в третьей части нашего интервью. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор, наше специальное интервью с экономистом Владиславом Иноземцевым. Приурочено оно к августу, к 35-й годовщине августа 91-го года. Но, по сути, это вопрос о русской колее, о той телеге, которую мы видим на этой картинке, которая, скрипя бортами, теряя сено, теряя людей, продолжает неизменно столетие за столетием тащиться по вот этой вот избитой колее. И, Слава, вопрос в том, есть ли у этой колеи конец? Условно говоря, биологию не отменить. Так или иначе, конец Путина неизбежен, и мы понимаем, что, видимо, конец персоналистского режима, не обязательно конец путинизма, но персоналистского режима Путина тоже с этим связан. Зайдет ли Россия на новый круг? Оттепель, смута, распад, собирание земель, новая диктатура. Зайдет ли Россия на новый круг после Путина?
0: Ну вот как бы нового круга в классическом смысле я не предвижу. Я скорее бы сказал, что уход Путина не закончит этот круг. Я имею в виду то, что я вот сейчас уже банально не могу предположить возможность новой серьезной экспансии по двум причинам. Во-первых, смотрите, даже по трем. Во-первых, сама идея территориальной экспансии по большому счету умерла. Экономика и, ну, скажем, экономика последних 200 лет, она очень четко дает понять, что территория сегодня является скорее обязательством, чем активом. Буквально вот в конце как раз, наверное, или в середине октября у нас с доктором Ариэлем Коэном будет большой доклад в Атлантическом совете относительно цены оккупации, да, относительно того, насколько рационально выглядит это предприятие именно с точки зрения обретения территории. Даже если предположить, что они будут у Украины отняты, мы пытаемся посмотреть на то, скажем, сколь экономически иррациональным является идея захвата в современном мире и с точки зрения той цены, которую за нее приходится платить. Вот. То есть это первый момент. Поэтому, условно говоря, расширение новое с точки зрения ценности приобретаемых активов, на мой взгляд, иррационально и бессмысленно. Второй момент заключается в том, что, понимаете ли, для расширения и для реконкисты необходимы ресурсы. И в первую очередь расширяющиеся державы – это державы с бурно умножающимся населением. Это мы видели и в самой России в 18-19 веках, это мы видели и в Великобритании, практически по всей Европе. Да, волны колонизации были в определенной мере поражены демографической экспансией.
1: И
0: В России этого
1: после
0: точно никак не перевести.
1: 17-го года, да, крестьянская Россия, эти
0: Ну и
1: массы
0: даже после,
1: крестьян,
0: вот
1: зашедшие
0: как
1: в
0: раз,
1: города.
0: вы знаете, вот после 17-го года я как раз хотел бы сказать чуть-чуть иначе, третий момент, да, но так или иначе в демографическом контексте здесь нет никаких шансов. А третий момент, после 17-го года, я как раз именно это и хотел отметить, что после 17-го года, и особенно после 45-го, российское раздвижение этих границ, оно базировалось на двух других факторах. На факторе идеологии и на факторе технологического прогресса. Потому что успехи 20 века в Советском Союзе, они в значительной мере были порождены, с одной стороны, привлекательностью идеологической модели, а с другой стороны, они все-таки, так или иначе, не будем это забывать, были основаны на большом технологическом прогрессе по сравнению, по крайней мере, с третьим миром. Вот на сегодняшний день этих вещей тоже нет, да? Нет ни идеологии. Идея русского мира, она крайне партикуляристична. Она, наоборот, деэкспансионистски. Но нет русского мира, извините меня, там где-нибудь под Неаполем. Что-то экспансироваться, да? Это не идея пролетариата, который борется за...

0: платный фиат, а, или, так сказать, засилием капиталиста типа Маска, да, тут русский мир бессмыслен. Вот. А с другой стороны, когда ты проигрываешь технологически уже странам, которые там еще 40 лет назад копались на рисовых полях, то тут тоже уже особо сказать-то нечего. Поэтому вот никаких факторов экспансии я не вижу. Поэтому в этом отношении Россия будет заниматься самоубийством в дальнейшем, внутри самой себя, скорее, чем попыткой
1: То есть
0: нанести вред окружающим.
1: вариант гниения, вариант болота такого. Но вы знаете, я вот что подумал, готовясь к этому эфиру. Вот если широко посмотреть, да, с такой валерстайновской перспективы, мир системный, да, Россия в мире за последние там 600 лет. Что такое? Это была полупериферия. Полупериферия Запада, сейчас полупериферия Запада и Востока одновременно, да, для Индии, для Китая. Это некое пространство, которое поставляет ресурсы, да, которое использует рабский труд для обработки больших территорий. Как вот в Америке был использован, да, рабский труд для обработки там прерий, плантаций. В России своих собственных крестьян закрепостил и использовал рабский труд. И, собственно, это было специализацией России. Да? Она никогда не была игроком первой лиги. Она всегда была, ну, геополитически, может быть, да, военно в какие-то моменты. Но в целом, да, с точки зрения мир-системы, ну, один, максимум 2, 1,5-2% мирового ВВП – это игрок второго эшелона, который поставлял ресурсы. Ну и, собственно, почему это должно измениться? Собственно, после Путина, да, вторая половина 21 века, если человечество продолжит свое существование, да, не будет ни ядерной катастрофы, ни глобального потепления с остатками, улетающими на Марс под предводительством товарища Маска. Вот, так что если человечество продолжит свое существование, то Россия, в общем-то, так и покатится дальше. Сторона второго, третьего эшелона, поставляющая ресурсы и упустившая вот этот свой шанс на технологический прорыв.
0: Ну, может быть, но хотя, понимаете, в том, что вы сказали, очень оригинально сочетаются элементы политического и экономического, с доминантой экономического, что, на мой взгляд, сегодня не решает всех проблем или не определяет всех зигзагов. Дело в том, что, да, экономически Россия была всегда, скажем так, не державой первого ряда. Но, опять-таки, и Соединенные Штаты до начала 20 века таковой державой никогда не считались. Да? Это была тоже периферийная страна, которая поставляла хлопок на английскую мануфактуру, да, и где-то там в Джорджии рабы выращивали
1: Табак,
0: табак.
1: да.
0: Но в любом случае, да, все меняется. Российская ситуация, она экономически меняется медленнее, безусловно, но с точки зрения политики, вот говоря о периферии, чьей периферией была Россия? В 20 веке она никак не была периферией, это была одна из великих держав, которые определяли судьбы Европы и могли вообще там, и не только могли разрушить эти народы, да, эти страны, они очень сильно покорежили их судьбы во второй половине 20 века, это мы знаем. Является ли сейчас периферией и чего именно? Большой вопрос, потому что на самом деле само значение периферии радикально поменялось. То есть если раньше периферия это были края так и евроцентричного мира, и в этом отношении Россия и Америка были двумя европейскими окраинами, допустим, ну, в начале 20 века вполне, или в конце 19-го, то сейчас мы видим и в возвышении Азии, и смену центра экономической активности с Атлантического океана на Тихий океан. Мы не знаем, что будет происходить на Ближнем Востоке в течение ближайшего там полувека. То есть, как таковая идея периферийности, она в значительной мере утрачивается. По сути дела, это становится, скажем так, новой Украиной между Китаем и Европой, между Китаем и Западом. Да, вот такой тоже промежуточной территорией. Фронтирной. В то время как Россия на протяжении сотен лет считала себя ядром, а все, что находится на краях, она считала вот либо вы с нами, либо вы против нас. А теперь оказывается, что она сама становится на разломе
1: Такой
0: между новыми
1: транзитной
0: мировыми лидерами.
1: территории, да.
0: Поэтому говорить о том, что эта колея не поменяется, я бы точно не рискнул. Я считаю, что политически внутри России нету сил, которые могут ее сильно поменять, переведя ее на какой-нибудь либо на европейский лад с точки зрения политики и демократии, либо на китайский лад с точки зрения, блин, эффективности, в конце концов. Вот ни туда, ни сюда она не пойдет. То есть в этом отношении она будет катиться дальше в этой колее. Но насколько колейность применима к политике до конца 21 века, мне сложно сказать.
1: Но в любом случае, мне кажется, что Россия

0: останется во втором эшелоне. Как бы оно ни повернулось, потому что ресурсов... Вы говорите, что нет понятия периферии. Но мне кажется, что все-таки периферия, центр – это место, производящее смыслы. Место, производящее там наивысшую добавленную стоимость. Производящие образцы цивилизации для остального мира. Очевидно, что это, так сказать, я не знаю, побережье Китая, это Соединенные Штаты, это отчасти остаточно, может быть, Европа. Да, производство смыслов, технологий, мечт, да, так скажем, мечты и образа жизни. Я не вижу, чтобы Россия, она из вот этой своей, да, производства ресурсов для вот этой глобальной системы, она как-то изменила свое положение с Путиным, ну, без Путина.
1: Это да.
0: То есть, а когда, а был ли шанс, вот давайте так поговорим, был ли шанс у России выскочить из вот этой вторичности, из вот этой периферийности? Может быть, 91-й был тем самым шансом?
1: У России шанса выскочить из периферийности в первый мир, сохранив субъектность, не было никогда. Он, может быть, был в 45-м. Вот единственный вариант, когда он был, он, может быть, был в 45-м, потому что в этом случае у Советского Союза была, может быть, безумная, но все-таки цивилизационная идея коммунистическая. У него был колоссальнейший запас плюсов, которые для населения остальной части мира явно перевешивали все внутренние минусы. Да, в конечном счете, все-таки так или иначе, уничтожение фашистской диктатуры было значительными усилиями Советского Союза обеспечено, и СССР образца 45-го года был позиционирован абсолютно идеально для колоссального цивилизационного рывка, который был слит, понятное дело, куда. Вот. В 91-м я не вижу, чтобы у него что-то присутствовало, что могло бы субъектно вывести ее в лидеры. В 91-м был шанс, опять-таки иллюзорный, на инкорпорирование ее в Запад и растворение там. В этом случае она могла бы стать одним из центров, только потеряв субъектность и став составной частью этого большого центра. Перейти в субъектность по образцу Китая у нее не было шансов, потому что она была слишком не китайская и слишком западная, чтобы стать альтернативой Западу. И альтернативой Западу не в идеологическом смысле. Ведь Китай, на самом деле, да, сколько бы он там ни рассказывал про свой социализм и сколько бы ни рисовал серп и молот на трибуне партийных съездов, он не является коммунистической страной на сегодняшний день. И в этом отношении он побеждает Запад или выходит на один уровень с Западом экономически. Экономически, технологически. Вот стать экономически, технологически новым Китаем, у России не было шанса ни в 45-м, ни в 91-м. У него были шансы стать концептуально альтернативой Западу и разменять, скажем так, капитализировать свой политический успех, свой идеологический успех, соединив его, если это было вообще возможно, это большой вопрос, с какими-то элементами гуманизма и соблюдения прав, с тем, чтобы это могло потащить систему вперед. Этот шанс был, шанс. Не реальность, а шанс.
0: Не, ну я думаю, что вторая половина 20 века Советский Союз представлял все-таки некую цивилизационную альтернативу. Пускай достаточно, так сказать, убогую, поддержанную штыками, но то, что он для огромной части человечества, для третьего мира, так называемого, для Латинской Америки, да, я вот тоже там еще лет 20-15 назад по миру ездил, читал лекции, и я находил столько остаточной любви к Советскому Союзу.
1: Конечно.
0: Да, и главный вопрос, зачем вы развалили Советский Союз? Зачем вы нас оставили один на один с американцами и с этим либеральным миропорядком? Да, вот эти все, вспомните, поколение кубинцев, там, эфиопов и ангольцев, которые ехали учиться в университет Патриса Лумумбы. Роль Советского Союза в насаждении, как бы, в инкультурации местных элит в огромном количестве стран. Это гигантское совершенно вот это вот какое-то цивилизационное течение было, которое сейчас полностью иссякло.
1: Абсолютно. Но я бы сказал, что здесь был и второй элемент. Понимаете, то, что вы сейчас вспоминаете, это было течение, сформировавшееся полностью и целиком после Второй мировой войны.
0: Да.
1: Когда Советский Союз стал активно помогать третьему миру и тем самым покупать его лояльность и распространять там свои идеологемы. Но ведь это была вторичная система, которая началась где-то в 60-х годов. А до этого была не менее интересная вещь. Да? Ведь были 30-е годы, когда судьбы Западной Европы были совсем неочевидно решены. И когда идеи Коминтерна, которые запрещали работать с социал-демократами, в принципе, привели Гитлера к власти. После этого был 68-й, да, и еврокоммунисты, которые в Советский Союз тоже всячески, так сказать, отталкивал. Хотя на самом деле, если бы как раз социал-демократическая модель в СССР была бы взята на вооружение в конце 50-х, я думаю, он мог возглавить движение не только на Кубе, мягко скажем, да, а в гораздо более привлекательных странах, потому что левое движение, разумное левое движение, не нынешнее, да, а разумное левое движение 60-х, оно было очень широко распространено. И Советский Союз был к нему абсолютно глух в рамках своей догматики, что было гигантской ошибкой. Да? То есть тащить на себе Анголу с Кубой и отпихивать итальянских, французских еврокоммунистов было...
0: Ну да.
1: То и то было безумно.
0: Под этим надломилось. Так вот, я тогда заключительный вопрос. Может, России-то и не нужно вообще в истории быть страной первого эшелона? Вот этот весь замах, который по последних столетий, зачем? Вот как раз то, что вы говорите, 91-й год и был тем самым шансом стать обычной европейской страной. Но Аргентина же, например, не хочет быть страной первого эшелона. Швеция в 1709 году утратила имперскую амбицию.
1: Смотрите, Швеция утратила имперскую амбицию и раньше, но здесь есть два момента. Вот я бы никогда не равнял Швецию с Аргентиной, потому что история Швеции, которая, по-моему, если я не ошибаюсь, в 1815 году не воевала, и особых, так сказать, изъянов в своей демократической и правовой системе тоже не обнаруживала. С Аргентиной сравнивать никак невозможно, да?
0: Я не сравниваю, я привожу примеры стран, которые не стремятся быть мировыми лидерами.
1: Есть очень большая разница между страной, которая не хочет быть мировым лидером, находясь на глубокой периферии, и страной, которая не хочет быть мировым лидером, находясь в рамках блока лидерского типа.
0: Ну, вот, нет, окей, Швеция немножко, может быть, да, я со стороны. Ну, хорошо, Аргентина. Вот Аргентина не стремится, да, там, 100 лет назад это же была растущая, расцветающая страна. И вот столетие достаточно неудачных экспериментов с правительством, оно привело Аргентину в то состояние, в котором она сейчас находится. И она не хочет становиться лидером мира. Вот я говорю про Россию, что, может быть, действительно российское место – это страна на периферии европейского проекта и на периферии европейского порядка, которая могла бы стать еще одним нормальным европейцем и тот шанс, который мы упустили в 91-м году.
1: Может быть, но я бы здесь немножко сдвинулся бы чуть севернее и вспомнил бы замечательного человека Фернандо Кардозо, который говорил «Бразиль и уна Россия трупикаль». Вот в данном случае вот это скорее ближе. Да, угу. Да, страну тоже насилуют туда-сюда. Страна тоже экспериментировала с демократией. Но она при этом, да, с умеренным сотрудничеством с Западом, не с подчинением его технологическим, да, с умеренным сотрудничеством, вышла в очень успешные, в том числе и в технологическом и экономическом отношении, страны. Это страна, которая сумела гораздо лучше, чем американцы, да, создать относительно гомогенное мультирасовое общество, где нет национальных противоречий, такого масштаба, как в Соединенных Штатах. Она сумела создать третью в мире компанию по производству авиационной техники. Она сумела создать технологии самого глубокого бурения на шельфе. Но это одно из мелких моментов, которые можно перечислять долго. И она, в принципе, похожа, да, она доминанта в окружающем мире, хотя довольно враждебном. Единственная португалоязычная страна в Латинской Америке, которая, да, по большому счету, всех тяготит своим масштабом. Так же, как Россия тяготит своим масштабом Кавказ и Среднюю Азию. Но при этом находит свое место, да, в очень сложной внутриполитической обстановке с федеративной структурой. Да. То есть вот я бы сказал, что если мы ищем аналогии в той части мира, то это скорее оно, а не Аргентина.
0: Ну да, может быть, особенно если вспомнить особо внутреннюю близость, как Россия запала на бразильские сериалы, да, на рабыню Изауру, как Фазенду приняла как свою, как родную. Вот. В этом отношении вот это глубинное сходство России и Бразилии, может быть, оно и о чем-то говорит. Ну что же, Слава, большое спасибо за этот рассказ, за этот разговор. Прошлись по нескольким векам истории, да, и по всему миру. У нас в гостях был экономист Владислав Иноземцев. Ну а я в завершении этого эфира хочу сказать, что шанс, мне кажется, все же был. Оглядываясь на 91-й год, на распад Советского Союза и короткий период реформ, мы понимаем сегодня, что это был не системный сбой и не ошибка. Это был шанс для России выйти из второго дивизиона в высшую лигу. построить современное государство, экономику, основанную на человеке.

0: человеческом капитале, а не на сырье. Освободить ресурсы от вечной войны, от вечной экспансии. К сожалению, этот шанс Россия упустила еще в 90-е годы. И сегодня под руководством несменяемого тренера Владимира Путина играет во второй лиге, приторговывая сырьем и пятый год воюя за освобождение сараев на Донбассе. Переход в высшую лигу откладывается на неопределенный период. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 26 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Для чего приезжал в Москву директор ЦРУ США Джон Рэдклифф? ООН и Красный Крест призывают принять немедленные меры, регулирующие применение автономных систем вооружений. Суд в Киеве арестовал бывшую замглавы Офиса президента Украины Ирину Мудрую по делу о коррупции. Также сегодня.
4: Как вы думаете, вернется сечение?
5: Честно, не знаю. Судя по обстановке, не знаю.
3: Теперь официально прифронтовая зона. Репортаж об эвакуации жителей Славянска. Сенсацией вторника стала вначале неофициальная, а потом подтвержденная информация о визите в Москву директора ЦРУ США Джона Рэдклиффа. Визит состоялся на фоне застоя в усилиях Соединенных Штатов по прекращению войны России против Украины и обострения напряженности в отношениях Вашингтона и Москвы из-за помощи, которую российские власти оказывают Тегерану. Последний известный до сих пор визит в Москву главы ЦРУ нанес предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс, который встретился с президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2021 года, то есть за 3 месяца до того, как Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину. Бёрнс тогда пытался убедить Путина не начинать агрессию, и сейчас уже очевидно, американская разведка знала, что Путин окончательно принял такое решение. Белый дом и ЦРУ поездку Рэдклиффа в Москву не комментировали. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил визит главы ЦРУ, но отказался сообщить подробности. Несмотря на настойчивые вопросы шефа московского бюро BBC Стива Розенберга.
6: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, где президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно.
7: Приезд столь высокопоставленного чиновника администрации президента США может в какой-то таком положительном плане сказаться на российско-американских отношений, которые сейчас переживают не самый лучший период, и какие надежды в этом плане питают в Кремле. Спасибо.
6: Ну, сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
8: Очень много спекуляций, ну, в соцсетях по поводу темы этих переговоров, разговоров. Все-таки, что вы можете сказать про тему «это Иран, это Украина»? Было ли озвучено предупреждение в адрес России, как многие пишут? То есть, что вы можете сказать?
6: Мне по этой теме больше нечего добавить к тому, что я уже сказал.
3: Это был Дмитрий Песков. Глен Ховард, эксперт по России, глава американского аналитического центра «Фонд Саратога», в интервью «Радио Свобода» отметил, что директора ЦРУ в Москву просто так не ездят. Рэдклифф пользуется репутацией ястреба в отношении России. Глен Ховард указывает на то, что он выступал за сохранение советников ЦРУ в Украине для оказания помощи в сборе разведывательных данных и определения целей даже в тот момент, когда Пентагон сокращал там свое консультативное присутствие. По словам Ховарда,

0: У Рэдклиффа особенно тесные связи с Дональдом Трампом, и президент США внимательно прислушивается к его мнению. Еще раз отмечу, что никакой официальной информации о содержании переговоров, которые шеф ЦРУ провел в Москве, нет. Поэтому просто перечислю предположения по этому поводу, прозвучавшие в устах комментаторов и в прессе. Первое. Рэдклифф пытался убедить Кремль прекратить военную поддержку Ирана и оборвать с ним экономические связи в соответствии с объявленной Вашингтоном операции против Ирана, названный «экономический изгой». Второе. Рэдклифф потребовал от Москвы согласиться на прекращение боевых действий в Украине и на начало мирных переговоров или предложил некий новый план урегулирования. Последнее, правда, очень маловероятно, поскольку переговорным процессом занимается все-таки Государственный департамент США, а не разведка. Третье. Рэдклифф указал Кремлю на недопустимость действий, угрожающих безопасности союзников США по НАТО. Отмечу, что в последнее время увеличилось число сообщений о пожарах и взрывах на оборонных объектах стран Североатлантического Союза. Рядом с аэропортом Дрездена был обнаружен дрон неизвестного происхождения со взрывчаткой. Все это похоже на диверсии. Четвертое. Директор ЦРУ обсуждал новый обмен заключенными между США и Россией. В подобных переговорах Рэдклифф участвовал и ранее. Ну и нельзя, конечно, исключать, что в ответ на постоянные удары ВСУ по российской территории Владимир Путин решился на некий радикальный шаг в отношении Украины, и Джон Рэдклифф приехал предупредить его о том, что в Вашингтоне об этом знают, и рассказать о возможных последствиях. Согласно неофициальным сообщениям, США обратились к Украине с просьбой не атаковать Москву во время приезда Рэдклиффа, и Киев дал на это согласие. Обращает на себя внимание, что впервые за несколько лет в Москву приехал и секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер, который встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым. Лавров выразил заинтересованность в поддержании контактов со Святым Престолом.
1: С момента нашей последней встречи, это было 5 лет назад, в мире произошло немало изменений. Очень мягко говоря, изменений. И, конечно же, мы отмечаем необходимость со всеми нашими партнерами продолжать доверительный диалог с прицелом на поиск решений огромного количества проблем, которые накопились в международной повестке дня. И отмечаем, что, несмотря на все эти пертурбации на нашей планете, нам удалось с Ватиканом сохранить доверительный, взаимоуважительный диалог, который позволяет искать, я надеюсь, позитивные и реализуемые решения.
0: Это был глава МИД России Сергей Лавров, Пол Ричард Галлахер, чей пост соответствует посту главы Министерства иностранных дел Ватикана, в свою очередь передал послание Папы Римского Льва XIV о необходимости немедленного прекращения боевых действий в Украине, поскольку военного решения конфликта между Россией и Украиной, по его мнению, не существует.
2: Be clear. This war.
0: Необходимо четко заявить, эта война должна закончиться. Поэтому в ходе нашего обмена мнениями я вновь повторил призыв Его Святейшества Папы Льва XIV прекратить боевые действия и начать подлинные переговоры при поддержке международного сообщества. Позиция Святого Престола остается ясной. Конфликт не может быть разрешен военными средствами. Крайне важно создать условия для серьезного политического и дипломатического процесса. Это был секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер. Война, между тем, продолжается. Интенсивность боевых действий на фронте не снижается. Линия боевого соприкосновения приближается к городам Славянск и Краматорск, ставшим уже официально с конца прошлой недели зоной боевых действий. В последние дни возрос поток мирных жителей, уезжающих из этих городов. И как никогда ценной стала помощь волонтеров. Частные перевозчики ездить в Славянск и Краматорск теперь опасаются или запрашивают очень большие по местным меркам деньги за свои услуги. Репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка.
3: С первыми лучами солнца этот фургончик заезжает туда, куда крупногабаритным транспортом уже не заехать. Слишком большой риск. Это окраина Славянска. Александр и Николай – волонтеры организации «Пролиска». Почему люди так ждут их фургон, Александр хорошо понимает. Он сам потерял дом.
4: То хорошо, что вывозять и выезжать. У нас, на жаль, такой возможности не было, чтобы вот так, сборовой, можно было нанять машину.
5: есть...

0: две специфики нынешней эвакуации из Краматорска и Славянска. Первая состоит в том, что люди, видя, что происходит с городами вокруг, с Константиновкой, с Дружковкой, с тем же Покровском, которые, по сути, равняются уже под ноль, выезжают со всеми вещами без особых надежд вернуться в свои дома. Вторая специфика состоит в том, что дорог безопасных, которые ведут сейчас на Донбасс, их немного, перевозчики неохотно сюда ездят, и цены на вот такие перевозки, они просто заоблачные. Поэтому волонтерская помощь сейчас очень актуальна.
1: Коммерческая стоимость такой услуги около $1000. Цены растут по мере приближения к линии фронта. Для местных жителей это неподъемные деньги. Холодильник, телевизор, микроволновка. Диана с мужем эвакуируется ради дочери. Оставаться здесь детям запрещено. Семья едет в Полтавскую область. И пока муж пытается сохранять оптимизм...
2: Мы верим, что все будет хорошо.
1: У Дианы другое настроение.
3: Мы вернемся хоть у 4 стены. Может, хоть подвал в тени.
1: Уже сегодня на своем авто семья доберется до нового арендованного дома. К вечеру Александр и Николай доставят туда все вещи, но перед этим нужно заехать еще по одному адресу. Заявок на грузовую эвакуацию много. Прежде чем начать погрузку вещей, Виталий и Ирина наперебой рассказывают, как вчера рядом упала авиабомба. Этой весной они уже потеряли один свой дом, теперь уезжают навсегда. В этот раз погрузку то и дело прерывает жужжание дронов.
4: Быстренько надо ножками шевелить.
5: Да, вышевелим.
1: В первую очередь волонтеры вывозят детей, одиноких матерей, пожилых людей и людей с инвалидностью. Но заявок намного больше, поэтому их пытаются объединять. Машину загружают под завязку, оставляя в домах лишь голые стены.
6: Может, сюда тогда стиралку вытягивать?
7: Давайте.
6: Стиралку. Мы ее не снимали. Может, день?
7: Вытягивайте, откручивайте, идите снимайте. Давай, там
6: еще место есть, да?
7: Конечно, есть.
1: Времени на то, чтобы вместить всю прошлую жизнь в один фургончик, всего полчаса. И к 9 утра из Славянска уезжает еще одна семья.
8: Как вы думаете, вернется или нет?
9: Честно, не знаю. Судя по обстановке, не знаю.
10: Это было сообщение фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка. Во вчерашнем выпуске «Времени свободы» упоминалось, что прошедший июль стал самым кровавым с марта 2022 года месяцем с точки зрения жертв среди мирного населения в Украине. Между тем, Организация Объединенных Наций и Красный Крест призвали срочно принять нормы, регулирующие применение автономных систем вооружений. Под такими системами обычно подразумевается боевые комплексы, которые сами выбирают цели для ударов и применяют силу без участия человека. Вот что сказал, в частности, Лоран Жизель, глава отдела оружия и ведения боевых действий в юридическом отделе Международного Красного Креста в Женеве.
11: Мы наблюдаем применение все более совершенного оружия, которое используется с постоянно возрастающей скоростью и во все больших масштабах. Однако мы видим не историю повышения точности ударов, более тщательного выбора целей и сдержанности в использовании такого оружия. Это история о гибели гражданских лиц, о вынужденно перемещенных семьях, о разрушаемых с постоянно возрастающей скоростью и во все больших масштабах больницах, школах и домах. Конференция по конвенции о применении некоторых видов конвенционального оружия, которая состоится в ноябре, предоставит государствам ООН наиболее ясный путь для принятия решения о переходе к переговорам по юридически обязательным документам, связанным с этой проблемой. Мы не призываем к запрету всех автономных систем вооружений. Наш призыв является конкретным и направлен на запрет определенных типов таких систем, наиболее неприемлемых и наиболее опасных с точки зрения нарушения международного гуманитарного права. Именно их применение способно привести к дальнейшему росту числа жертв среди гражданского населения и в более широком смысле к увеличению человеческих страданий в условиях вооруженных конфликтов.
10: Это был глава отдела оружия и ведения боевых действий Международного комитета Красного Креста Лоран Жизель. Пока ни одного подтвержденного случая применения полностью автономного оружия не зафиксировано, однако на фоне растущей глобальной напряженности и конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, где дроны — это ключевой элемент на поле боя, опасения, что это может вскоре случиться, только усиливаются. Руководители Организации Объединенных Наций и Красного Креста призывают государства мира к политической смелости. Заявляет цитата: «За неспособность действовать быстро и решительно придется платить человеческими жизнями». И вновь на этот раз очень коротко о возможной мобилизации в России в этой осенью. Ведущая телеканала «Дождь» Екатерина Катрикадзе, беседуя в эфире с секретарем Совета Безопасности Армении Аленом Симоняном, спросила у него прямо: примет ли Армения тех, кто захочет уехать из России, чтобы не рисковать попасть на фронт в Украину?

0: Армения. Вот его ответ.
1: Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем, и они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно.

0: Пока партия «Яблоко» пытается оспорить решение о снятии по иску партии «Родина» ее федерального списка с выборов в Государственную Думу, по иску все той же партии «Родина», формально из-за неправильного оттиска печати на одном из поданных документов, «Яблоко» снято с выборов в Законодательное собрание Псковской области, хотя первоначально список партии на этих региональных выборах зарегистрирован был. Напомню, что бывший лидер псковского отделения «Яблоко», заместитель председателя партии Лев Шлосберг, недавно был приговорен к 11 годам и 1 месяцу колонии по обвинениям в фейках и дискредитации российской армии. Одновременно партия «Коммунисты России» пытается добиться снятия «Яблока» с выборов в Калининградской области. При этом председатель «Яблока» Николай Рыбаков уверен, что сделано главное. Россияне увидели, как много среди них тех, кто выступает за окончание войны.
1: За месяц до дня голосования сделали главное, что нужно было сделать только тогда, 20 сентября, чтобы увидели, как много людей в России за мир, за свободу, за то, что они не хотят продолжения всего происходящего. И теперь никто в мире не может сказать, что вообще в России все поддерживают то, что происходит, в России все молчат, никто ни на что не способен. Да, у нас нет той формы сопротивления, я очень благодарен людям, что ее нет. Этой формы, которая отправляет людей в тюрьмы, потому что мы вместе с людьми. И здесь я, надо сказать, что себя просто приплюсовываю к людям, потому что это все придумали сами люди. Публикации в интернете, ролики. Просто люди берут яблоко и ходят с яблоком по улице. Посмотрите, сколько разных торговых марок, заведений общественных сейчас выкладывают у себя даже в официальных каналах фотографии марки одежды с яблоками. Потому что люди нашли для себя мирную, нормальную форму выражения своей позиции.
0: Это был председатель российской партии «Яблоко» Николай Рыбаков. «Яблоко» подало встречный иск против партии «Родина» с требованием отменить регистрацию федерального списка «Родины» на выборах в Думу. Рассмотрение иска в Верховном суде состоится завтра. Время свободы. Высший антикоррупционный суд Украины постановил поместить бывшего заместителя главы президентского офиса Ирину Мудрую под стражу с возможностью внесения залога в 20 миллионов гривен. 19 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура показали видеозаписи, касающиеся двух уголовных дел под условными названиями «Форест Гамп» и «Фемида». В одном расследуется легализация 150 миллионов гривен, в другом – рейдерский захват объектов недвижимости в центре Киева. Среди подозреваемых по этим делам и оказалась заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудрая, которая после появления новостей об этих делах была немедленно уволена президентом Владимиром Зеленским. Мудрая считается одним из создателей юридической архитектуры будущего привлечения России к ответственности за развязывание войны против Украины. Ее дело, разумеется, привлекло внимание и российских государственных средств массовой информации, а сегодня это дело, а также разногласия между Зеленским и бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым, комментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, утверждавший, что поражение Украины в войне с Россией неизбежно, ну а киевский режим разрушается изнутри.
2: То, что бывшие участники коррупционного процесса, выйдя из власти, начинают клеймить своих бывших партнеров по коррупции, это тоже однозначно и тоже очевидно. Политическая, я бы сказал так, квазиполитическая возня в недрах киевского режима имеет место, она активизируется. Киевский режим разрушается изнутри, он теряет устойчивость, которая и так всегда оставляла желать лучшего. А то, что европейцы не хотят этого замечать, они делают большую ошибку.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. О том, что разрушающийся изнутри киевский режим уже 4,5 года противостоит российской агрессии и сдаваться не собирается, Песков предпочел, видимо, не упоминать. Но я бы все-таки обратил внимание на его последние слова о том, что в Европе якобы не обращают внимания на уголовные дела о коррупции, в которых фигурируют представители высшего политического руководства Украины. Тот факт, что подозреваемыми по уголовным делам о коррупции становятся все-таки такие фигуры, как Ирина Мудрая, которые должны были быть образцом с точки зрения соблюдения закона, несомненно, бьет по имиджу и престижу Украины. С другой стороны, такие дела все-таки возбуждают

возбуждаются и расследуются. И Европа этого без внимания не оставляет. Об этом в эфире Украинской службы «Радио Свобода» говорил Андрей Боровик, исполнительный директор правозащитной организации Transparency International Украина. Европейская комиссия, в принципе, реагирует на любые громкие дела, которых в последнее время довольно много и которые расследуют НАБУ и САП. Это их работа и ключевой элемент евроинтеграции. Думаю, что с практической точки зрения они прежде всего смотрят на то, есть ли в Украине антикоррупционная инфраструктура, способная расследовать такого рода дела. И это для нас, безусловно, положительно, в том числе и для НАБУ и САП. С точки зрения внешнего восприятия и того, как эту историю могут использовать политики, а не бюрократы, ситуация несколько сложнее. Сейчас мы говорим прежде всего о бюрократии. Части. Кстати, я уверен, что определенные дела будут отмечены и в следующем отчете о расширении, который должен выйти этой осенью, имеется в виду расширение ЕС. В таких отчетах регулярно указывается, сколько дел расследуется, растет ли их количество, сколько вынесено приговоров и так далее. Но есть и вторая часть. Госпожа Мудрая была активно задействована на международной арене в вопросах создания спецтрибунала, судебной реформы и вообще в коммуникации по вопросам верховенства права. И здесь, с точки зрения восприятия, это дело, конечно, больше бьет по нам, чем не бьет. Потому что человек, отвечавший за rule of law, за верховенство права, как следует из подозрений, сам мог нарушать закон и фактически использовать его так, как хотел. Это довольно сильный репутационный удар. Разумеется, лично по ней, но также и по государству Украина. Будут ли у этого какие-то последствия? Думаю, здесь важнее другое. Я всегда говорю, что любое крупное коррупционное дело, которое расследуют антикоррупционные органы, это хорошо, потому что они могут его расследовать, и мы тем самым показываем, что способны доводить такие дела до расследования. Но, с другой стороны, у меня всегда есть внутреннее переживание. Зачем же вы это делаете? Зачем вы это создаете? Потому что, если смотреть шире, подобные дела всегда использует российская пропаганда против нас. И думаю, что политически, особенно для политических сил в Европе, которые уже сейчас декларируют сокращение поддержки Украины, и в случае прихода к власти в своих странах будут использовать этот кейс для аргументации своей позиции, это действительно может стать дополнительным инструментом. Хотя мы с вами прекрасно понимаем, что когда западные страны за счет налогов своих граждан поддерживают Украину, они поддерживают не Зеленского персонально, они поддерживают государство Украины и нас с вами, чтобы мы могли дальше бороться и сохранить свое государство. Но в популистском мире подобные дела легко превращаются в простой политический аргумент. Смотрите, кому вы даете деньги. Они же все это разворовывают. Это был исполнительный директор правозащитной организации Transparency International Украина Андрей Боровик. Фрагмент эфира Украинской службы «Радио Свобода». Ну и последняя тема. Сегодня исполнилось 50 лет Земфире Рамазановой, певице Земфире. В детстве и юности в ее жизни соперничали музыка и спорт. В 90-м году она даже была капитаном женской юношеской сборной по баскетболу. Но, в конце концов, сделала выбор в пользу музыки. Земфира начала писать песни в середине 90-х в родной Уфе. Она закончила с отличием музыкальное училище по специальности эстрадный вокал. В 98-м году переехала в Москву, а год спустя выпустила первую пластинку, которая так и называлась «Земфира». Дебютный альбом был выпущен благодаря поддержке группы «Мумий-тролль», чей продюсер Леонид Бурлаков первым услышал демзаписи певицы и дал их послушать лидеру группы «Мумий-тролль» Илье Лагутенко. Земфира очень быстро стала одной из самых известных и коммерчески успешных певиц в России. Тем не менее, 24 февраля 2022 года на своем концерте она спела песню «Не стреляй», а потом выпустила клип на нее с кадрами войны в Украине и задержания участников антивоенных протестов. В мае 2022 года Земфира записала песню «Мясо» с упоминанием боев в Мариуполе, ракет и погибших. 10 февраля 2023 она была признана российскими властями так называемым иностранным агентом, ну а ровно месяц спустя вышла еще одна антивоенная песня Земфиры «Родина». Но я хотел бы все-таки вернуться чуть назад. Вот что в эфире «Радио Свобода» после выхода шестого альбома «Певи»,

0: под названием «Жить в твоей голове» в 2013 году. О ее творчестве говорил музыкальный журналист Денис Бояринов.
1: Привлекательность «Земфиры» в первую очередь состоит в том, что, несмотря на то, что она закрывается от публики максимально, закрывается, потому что она такая искренняя. Она на сцене и в интервью довольно цельный персонаж. В проявлениях в реальной жизни и в песнях своих она абсолютно конгруентна. То есть это актер, который выстраивает образы. Это вот один вот такой вот человек, уникальная личность творческая, которая себя являет. По поводу Курта Кобейна в юбке, я бы ее скорее назвал Владимиром Высоцким в юбке. Очень любит наша публика слушать песни именно, чтобы слушать слова, понимать, вычитывать месседж. У нас очень литература-центричная страна, как мне предполагается. Если послушать песни с первых ее альбомов, с дебютника и нынешние, в них много пересечений. То есть, если она и двигается, это не какая-то эволюция, не в смысле движения куда-то вверх, какое-то развитие, это скорее движение по кругу. То есть, это очень глубоко вокруг личного мира переживания человека. Очень рефлексивная лирика. Человек все время обсуждает, реагирует на вопросы, которые для него важны. Темы, на самом деле, у Земфиры, у ранней, у нынешней, если послушать новый альбом, не сильно изменились. Это на этом альбоме, может быть, что бросает сразу в глаза, что это больше каких-то сюжетов, связанных со смертью. Это связано, я так понимаю, с некоторым количеством личных событий в жизни Земфиры. Но в конечном итоге это все равно личный, внутренний личный мир человека и события в его, знаете, лично-эмоциональной сфере, частной. Ну, естественно, она делает это так, что ее личные переживания становятся общими переживаниями сразу для многих людей. У нее есть этот талант как бы говорить своими словами простыми и понятными за многих.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Да, я думаю, нормально все будет, хорошо.
4: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
5: Хотелось бы видеть Советский Союз.
6: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
3: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
0: Сегодня в рамках цикла «Правосудие при Путине» расскажем о деле полковника российской армии Юрия Буданова, которого судили за убийство юной чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Судили только за убийство, хотя первоначально в деле были две экспертизы, указывающие, что сначала девушку изнасиловали и пытали. И это единственный в истории постсоветской России случай, когда совершивший такое преступление офицер был за него осужден. Но тут, наверное, нужно начать с контекста. Март 2000 года. Уже полгода продолжается вторая чеченская кампания, затевавшаяся как маленькая победоносная война, которую российские власти никогда войной не называли. Официально это была контртеррористическая операция, растянувшаяся на 10 лет. Позже правозащитники скажут, что вторая чеченская кампания создала условия для системных нарушений прав человека со стороны федеральных сил. Массовые зачистки, внесудебные задержания, пытки и убийства гражданского населения действительно стали обычной практикой в ходе этой контртеррористической операции, особенно в 2000-2003 годах, когда армии и спецслужбы действовали в режиме почти полной безнаказанности. И вот поздним вечером 26 марта 2000 года в дом номер 7 на улице Заречной села Тангичу в Русмартановском районе Чеченской Республики зашли военные. Они искали членов бандформирований, так это тогда называли власти. Но в доме оказалась только 18-летняя Эльза Кунгаева и четверо ее младших братьев и сестер. Военные Эльзу забрали, увезли в часть и заперли в кузове армейского фургона. Там ее допрашивал офицер, который требовал рассказать о расположении боевиков. И если ответы его не устраивали, он избивал и душил девушку, а потом убил ее. Тело тайно вывезли с территории части и захоронили в лесу неподалеку. Тем офицером был полковник российских вооруженных сил, командир 160-го танкового полка, 36-летний Юрий Буданов.
1: Эта история всплыла после скандала, случившегося во время приезда в часть высокопоставленных военачальников, по которым, по приказу полковника, чуть было не открыли огонь. И тогда же в полк с проверкой отправилась оперативно-следственная группа, потому что родственники Эльзы Кунгаевой уже нашли ее тело и сообщили о случившемся в военную прокуратуру. Буданова арестовали по обвинению в изнасиловании и убийстве. Говорит правозащитник Александр Черкасов.
2: Дело полковника Буданова, оно появилось одним из первых среди чеченских дел и остается одним из немногих, а в чем-то уникальным, потому что система организованной безнаказанности выводила силовиков из-под ответственности. Лишь немногие дела доходили до полноценного расследования, и лишь единичные доходили до суда, потому что дела прекращали, приостанавливали, затягивали, виновных отпускали, делали все для того, чтобы силовики, выполнявшие волю государства и при этом совершавшие преступления, остались безнаказанны. Например, по насильственным исчезновениям у нас примерно на 4000 исчезнувших, то есть похищенных, запытанных, убитых, лишь 4 приговора. Дело Буданова уникально еще и обстоятельствами, в которых оно возникло. Это и совпадение по времени с выборами Путина, это и широкая медийная огласка, после которой невозможно было не реагировать начальству. А дальше приезжает новоназначенный командующий группировкой с другими высокими офицерами в Тангичу, в расположение 160-го танкового полка. И полковник Буданов ведет себя, скажем так, контринтуитивно. Почти в неглиже, с пистолетом, выходит, угрожает начальству, направляет на начальство пистолет. И это все происходит прилюдно. Для нового командующего, пришедшего на группировку после харизматичного и ужасного Владимира Шаманова, было критически важно показать, кто здесь главный. И он не мог

0: в этих условиях не отдать приказ об аресте Буданова. А дальше уже в дело вступает другое ведомство. Потому что военная прокуратура – это отдельное хозяйство, у них отдельная отчетность. И повлиять на дело человека, попавшего уже в военную прокуратуру, значительно сложнее. Но все равно на дело пытались влиять. Например, дело исчезало как минимум два раза, экспертиза, указывавшая на то, что Эльза Кунгаева была изнасилована перед смертью.
1: После ареста Юрия Буданова заместитель главного военного прокурора России Юрий Яковлев утверждал, что это первый случай изнасилования, зафиксированный в ходе чеченской кампании. Но международная правозащитная организация Human Rights Watch, которая в те годы вела собственное расследование нарушений прав человека в Чечне, заявила, что случай Буданова не уникальный. Вот что в эфире «Радио Свобода» 30 марта 2000 года говорила заместитель директора отдела Восточной Европы и России Human Rights Watch Рэйчел Дэн.
2: Абсолютно не первый случай, безусловно, не первый случай. По нашим данным, и они очень консервативные данные, были случаи изнасилования в других населенных пунктах, в том числе Шали, и в том числе Алхан-Юрте, и в так называемых фильтрационных пунктах в Чернокозово. Это далеко не первый случай. Хотя я должна добавить, что, конечно, мы приветствуем уголовное преследование того военного, который творил это преступление, если действительно они дойдут до конца.
3: Вообще-то Буданов сознался в убийстве, но сказал, что совершил его в состоянии аффекта. Он говорил, что Эльза Кунгаева была снайпершей и убила нескольких российских военных. И поэтому во время допроса он не владел собой, но настаивал, что девушку не насиловал. К такому же заключению пришла и военная прокуратура, когда спустя год дело пришло в Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. В нем оставались обвинения лишь в умышленном убийстве и превышении должностных полномочий. Об изнасиловании речи уже не шло. Миф о том, что Эльза Кунгаева была снайпершей, был очень распространен в начале 2000-х. Его подхватили сочувствующие полковнику и активно использовали его в публичной кампании в поддержку Буданова. Но проверка ФСБ и показания свидетелей, включая человека, которого Буданов называл своим информатором, указывали на то, что Кунгаева не только не была снайпером, но и вообще не имела отношения к отрядам чеченского сопротивления.
1: 28 февраля 2001 года начались слушания по существу дела. Вместе с Будановым на скамье подсудимых оказался его подчиненный, подполковник Иван Федоров, который приказал обстрелять село Тангичу, в результате чего был разрушен дом местного жителя. Первые недели процесса получились рваными, слушания то и дело откладывали. Потерпевшие, родственники Эльзы Кунгаевой, просили суд перенести процесс в Нальчик или в Чечню, утверждая, что в Ростове-на-Дону на суд оказывают давление сторонники Буданова. У здания, где слушалось дело, регулярно проходили митинги в поддержку полковника, организованные Русским национальным единством. В те годы это была наиболее известная и многочисленная организация русских националистов. Адвокат потерпевших Абдулла Хамзаев говорил, что организаторы этих митингов намеренно разжигают неприязнь к кавказцам вообще и к чеченцам в особенности. Вот что 20 марта 2001 года рассказывал о слушаниях наш корреспондент.
4: Уже очевидно, что судебное разбирательство не ограничится коротким промежутком времени. Некоторые политики считают, что подобной тактикой судебная инстанция пытается ослабить общественный интерес к процессу в Ростове-на-Дону. Дождаться, когда утихнут страсти. Сторонники российского полковника Буданова в казачьей форме, убитые горем матери погибших в разных годах Чечне солдат, просто оголтелые зеваки возле здания суда, чеченцы, высказывающиеся за аналогичные процессы над всеми воинскими начальниками и составом российской группировки. Митинговая атмосфера явно не способствует нормальному течению процесса. Но страсти вокруг суда над российским полковником не ослабевают. Родственники потерпевших вполне резонно задаются вопросом, почему из дела исчезло обвинение в изнасиловании 18-летней Кунгаевой. В моем распоряжении оказалось заключение номер 22-124 Центральной лаборатории медико-криминалистической идентификации Министерства обороны России. Экспертиза трупа Кунгаевой была проведена на второй день после ее убийства. В ней, в частности, говорится, причиной смерти Кунгаевой явилось сдавливание шеи тупым твердым предметом. На теле Кунгаевой обнаружены многочисленные кровоподтеки на лице, на левом бедре. Обнаружены следы кровоизлияния в слизистую оболочку рта. Конец цитаты. В заключении судебно-медицинского эксперта Леоненко говорится о том, что 18-летняя девушка Кунгаева была изнасилована примерно за час до наступления смерти. Однако в ходе

0: Официально в расследовании якобы было установлено, что Кунгаеву насиловали солдаты уже мертвые. В постановлении о назначении экспертизы говорится, что в ночь с 26 на 27 марта прошлого года полковник Буданов на БМП прибыл в село Тангичу вместе с подчиненными сержантами Григорьевым, Лиен Шоу и рядовым Егоровым. Из дома номер 7 по переулке Заречному по приказу полковника Буданова, подчиненного на случай, насильно забрали гражданку Кунгаеву и на БМП увезли в расположение полка. Конец цитаты. Далее в постановлении говорится, что Кунгаева была изнасилована и задушена в расположении воинской части, а ее тело солдаты закопали в ближайшей лесополосе. Депутат Государственной Думы России от Чечни Асланбек Аслаханов считает, что выдвинутые обвинения в адрес Буданова очевидны, но суд подвергается давлению со стороны различных сторонников полковника.
1: Я не помню, чтобы расследование очевидного преступления столь длительное время проводилось. Чтобы остроту вот это она потеряла, чтобы как-то суметь провести кампанию, направленную на то, чтобы смягчить степень вины, непонятно это все. Какой бы он человек ни был, какой офицер ни был, но факт состоялся. Убита девушка. Речь идет об одном человеке только. Из десятков тысяч убитых в Чечне мирного населения. Если мы даже по одному человеку не можем создать необходимые условия, чтобы суд нормальных условий рассмотрел и определил меру наказания человеку, который совершил тяжкое преступление, это становится очень грустно.
2: Буданова поддерживал его бывший командир, а к тому времени уже губернатор Ульяновской области генерал Владимир Шаманов, который в эфире «Радио Свобода» в апреле 2001 года опасался, что процесс в Ростове-на-Дону превращается в суд над всей политикой России на Северном Кавказе.
3: Излишне политизирован процесс и тенденции осудить не только нынешнюю политику России на Кавказе, но и как бы заглянуть в историю прошлых столетий. По отдельно взятому делу надо и разбираться. Случаи, безусловно, подобные имеют место и в американской армии на Окинаве, и в других армиях. Но там не допускают, чтобы присутствовали элементы политики. А здесь налицо все эти тенденции. Пусть суд будет справедлив на основании того законодательства, которое мы имеем, без политики.
2: Но на Кавказе политическое значение этого процесса было очевидно, кажется, всем. Вот что в нашем эфире в то время говорил президент Ингушетии и тоже, кстати, генерал и ветеран, правда, Афганистана Руслан Аушев.
4: Позор армии. Это чистой воды позор. На всем уже очевидно, что этот Буданов сделал. Ведь на Кавказе не то, что там трогать. Близко подходить женщине-то опасно. Есть нормы. А здесь с этой девочкой как поступили. И сейчас чеченский народ считает, что изнасиловали это не ее, а изнасиловали весь народ. Оскорбление нанесли это всему чеченскому народу. Поэтому преступник, какой он бы там ни был, должен сидеть в тюрьме. А доказательства там очевидны. Девочку убили, задушили, изнасиловали. Очевидны. Конечно, нельзя вмешиваться в дело суда, но говорить, что там, еще ничего не доказав, что его нужно освобождать, и что нужно его помиловать, что он там это в военных условиях. А кто позволял? Кто позволял издеваться над людьми? Как же можно так приходить и говорить, давайте, чеченцы, давайте жить вместе, дружно, в одной семье федеративной, и в то же время насиловать, убивать. А потом, посмотрите, какая граница проходит. Если мы считаем, что чеченцев можно убивать, чеченцев можно насиловать, тогда зачем мы их притягиваем с такими усилиями? А давайте отдадим им независимость, пусть они живут. Тогда все станет на свои места. При такой ненависти бешеной, я вообще не могу представить, как вообще дальше будут строиться отношения. Даже если можно сейчас силой задавить, я уверен, ровно через 5, 10 или 15 лет проблема опять станет. До тех пор, пока не будет четко, ясного решения этой проблемы. Потому что все будут смотреть эти видеокадры, все будут вспоминать эту Эльзу, все будут вспоминать свои разрушенные города, населенные пункты, и это будет долго кровоточащая рана.
5: К допросу свидетелей суд приступил в апреле 2001 года, но в августе в деле снова наступила пауза. Буданова отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Институт имени Сербского в Москву. До этого, в 2000 году, еще на этапе следствия, полковник уже прошел две психолого-психиатрические экспертизы в Ростове-на-Дону и в Новочеркасске. Эксперты признали, что, далее цитирую, «в момент инкриминируемого ему деяния в отношении Кунгаевой Буданов находился в состоянии аффекта, не мог в полной мере осознавать фактический характер и значение своих действий и осуществлять их произвольную волевую регуляцию и контроль». Конец цитаты. Суд счел, что эти экспертизы не дали четкого ответа на вопрос

0: со вменяемости Буданова. И, наконец, в мае уже 2002 года Северо-Кавказский окружной военный суд вернулся к рассмотрению дела полковника с новой комплексной психолого-психиатрической экспертизой Юрия Буданова. На этот раз врачи отметили серьезные изменения в его психике и связали их с травмами, вызванными гибелью сослуживцев. Эксперты пришли к выводу, что полковник убил Эльзу Кунгаеву, находясь в невменяемом состоянии. Вот как результаты экспертизы в эфире «Радио Свобода» комментировал адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов. Фрагмент эфира 29 мая 2002 года.
1: Данное медицинское заключение фактически снимает вину полковника Буданова в совершении данного преступления. Более того, после этой экспертизы была еще судебно-медицинская экспертиза, которая фактически сняла факт изнасилования как таковой. Причем очень интересно, что они шли один за другим, и причем слушание по делу психолого-психиатрической экспертизы, пожалуй, одно из самых важных в данном деле, проводилось вообще в отсутствии адвоката потерпевших и в отсутствии потерпевших. Действие этих экспертиз просто имеет ужасающие последствия для данного дела. Это видно даже не специалистам, психиатрам или медикам. Это видно мне как профессиональному адвокату. Почему-то врачи-психиатры стали рассматривать только одну точку зрения, причем точку зрения сугубо тенденциозную по всем канонам права. Это последнюю точку зрения полковника Буданова. Все другие точки зрения, которые высказывали свидетелями или иными лицами, участвующими в этом деле, априори отметались. Точно так же огромные вопросы вызывает судебно-медицинская экспертиза. Почему-то врач-профессионал в своем деле утверждает, что все медики, которые проводили экспертизы до этого и осматривали труп, делали одинаковые ошибки. Они все говорили, что факт изнасилования произошел при жизни Эльзы Кунгаевой, ну или же разночтение в первые минуты после смерти. Здесь вдруг врач утверждает, что ему удалось обнаружить некие новые факты в этом деле, а все медики до этого ошибались, причем ошибались одинаково и в таких важных вопросах. Либо они не профессионалы в таком случае, либо это уже тенденциозный их подход. Значит, они совершили должностное преступление, что, ну, конечно, теоретически возможно, но фактически просто не бывает.
2: Разбирательство уже близилось к завершению. В прениях гособвинитель просил приговорить Юрия Буданова к 3 годам лишения свободы и амнистировать, против чего, конечно, потерпевшие возражали. Но в начале июля 2002 года, когда все ожидали приговора, суд решил отправить Буданова на новую психиатрическую экспертизу. И его снова признали невменяемым в момент убийства Эльзы Кунгаевой. Но на этот раз в заключении говорилось, что органические изменения в мозгу подсудимого, это была цитата, произошли задолго до преступления, и Буданова следует лечить. С этим и согласился Северо-Кавказский окружной военный суд. И под Новый год, 31 декабря 2002 года, освободил Юрия Буданова от уголовной ответственности, постановив отправить его на принудительное лечение в психиатрический стационар специального типа. Вот как в эфире «Радио Свобода» тогда комментировал это решение адвокат семьи Кунгаевых Абдулла Хамзаев.
3: Полковник отныне никогда не оденет полковничьи погоны. Полковник отныне никогда не будет иметь перспективу на генерала. Полковник российской армии, Россия пожертвовала им, считая, что признать его сумасшедшим, это легче отделаться от праведного удивления нормальных людей на земном шаре, повести плечами, пожать плечами, снисходительно промолвить с лукавой улыбкой, ведь на больных и детей не обижаются.
0: Кстати, новый гособвинитель, помощник главного военного прокурора России полковник Александр Дербенев, выступая в прениях сторон, просил суд отвергнуть все выводы экспертов и признать Буданова вменяемым, а значит, виновным в похищении и убийстве Эльзы Кунгаевой. И прокурор просил приговорить его к 12 годам строгого режима. И прокурор Дербенев, и адвокаты семьи Кунгаевой обжаловали решение Северо-Кавказского суда, говорит адвокат семьи Кунгаевых Абдулла Хамзаев.
3: Впереди еще судебная инстанция. У нас достаточно убедительных доводов о том, что Северо-Кавказский окружной суд действительно чеченцев превратил в пасынков и повел себя в роли мачехи. И в российском государстве есть достаточно инстанций судебных, который мы с удовольствием пройдем для того, чтобы

0: окончательно и бесповоротно убедиться, действительно правосудие российское по отношению к чеченцам выступает в качестве мачехи, в чем я сомневаюсь. Я убежден, что в российском правосудии есть принципиальные сути, которые бесчестие на себя не примут. У нас есть кассационная инстанция, есть председатель Верховного суда, генеральный прокурор, который законом наделены, раньше это называлось вносить протест в порядке надзора, а сейчас вносить представление в президиум об отмене состоявшихся судебных решений и направлении дела на новое рассмотрение суд первой инстанции в ином составе.
1: И Верховный суд услышал. Он отменил постановление об освобождении Буданова от уголовной ответственности и направлении его на принудительное психиатрическое лечение. И дело вернулось в Северокавказский окружной военный суд.
2: И вот в апреле 2003 года в Ростове-на-Дону начался новый процесс по делу полковника Буданова. И ему снова назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Но в этот раз эксперты оценивали его состояние, наблюдая за полковником непосредственно во время заседаний Северокавказского окружного военного суда. Мнения экспертов разошлись в деталях, но суть одна. Юрий Буданов признан вменяемым и способным нести ответственность за совершенное убийство. 25 июля 2003 года, спустя больше 3 лет с момента совершения преступления, Северокавказский окружной военный суд приговорил полковника Юрия Буданова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за похищение и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и превышение должностных полномочий. По решению суда Буданов был лишен воинского звания и ордена мужества. Его адвокат Алексей Дулимов заявил, что судьба подзащитного не должна зависеть от разногласий, которые существуют в российских школах психиатрии, и пообещал обжаловать приговор. А сам Буданов заявил, что приговор за него вынесли журналисты и, главное, военная прокуратура. «Скажу лишь одно, я русский солдат и 20 лет служил своему народу». Потерпевшие тоже остались недовольны приговором. Он показался им слишком мягким. Но военная коллегия Верховного суда России оставила приговор в силе, и Юрия Буданова отправили в колонию. Но на этом история не закончилась.
1: В сентябре 2004 года из Ульяновской области пришло сообщение, что члены областной комиссии по помилованиям удовлетворили прошение Буданова и освободили его от всех наказаний. Документы о помиловании отправили в Москву, и дело оставалось за подписью президента. Это сообщение вызвало невероятное возмущение на Северном Кавказе, и особенно в Чечне, где проходили тысячные митинги протеста. В итоге через пару недель сам Буданов отозвал прошение о помиловании. В конце 2006 года Юрий Буданов подал первое ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако суд отказал. Освободиться досрочно ему удалось только с 5-й попытки, и 15 января 2009 года, отсидев 8,5 лет из назначенных 10, Юрий Буданов вышел на свободу. Отец убитой девушки, Виса Кунгаев, был возмущен решением о досрочном освобождении Буданова.
3: Вот я новости смотрю, как раз о нем и говорят. В колонии против был, говорят, а прокурор защищает. И прокурор говорит, что он родителям, он извинился, он раскаялся. Нет, он наоборот угрожал меня в суде в Ростове. Убить, уничтожить меня и мою семью. Это все видели и судья, и адвокаты, и прокуроры. Такой преступник должен сидеть до конца. Такие убийцы не должны уходить.
2: В то же время в Грозном снова прошла серия многолюдных митингов против освобождения бывшего полковника. Их участники требовали отменить решение о его освобождении и привлечь к ответственности за другие преступления. 19 января 2009 года адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов созвал в Москве пресс-конференцию, на которой сообщил, как будет добиваться отмены решения об условно-досрочном освобождении Юрия Буданова. По дороге с этой пресс-конференции Маркелова убили. Вот как в эфире «Радио Свобода» это известие комментировал отец Эльзы Кунгаевой Виса.
3: Мы в шоке. Как я с работы захожу, мне звонит с Москвы журналист. Вы знаете, что Маркелов? Да не может быть. Четверг ночью мы говорили, он мне сказал, мне угрожает Виса. Я сказал, Станислав, если тебе это опасно, давай прекратим. Нет, Виса, я тебя 9 лет знаю. Мне жалко тебе и твою фамилию.

0: Я однозначно могу заявлять, что это связано с Буданом. За меня, за мою семью человека убили. Наверное, разберутся российские правоохранительные органы, я думаю. Тут разобраться нечего. Вот как Буданов вышел, сразу на третий-четвертый день убит мой адвокат.
1: И правоохранительные органы разобрались. Они нашли убийц. С Будановым они не были связаны, но, разделяя националистические взгляды, ему сочувствовали. Это совершенно другая история. Она заслуживает отдельного рассказа. И я надеюсь, мы когда-нибудь до нее тоже дойдем.
2: Юрий Буданов недолго жил на свободе. 10 июня 2011 года он вышел из нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в Москве и был застрелен. 4 пули попали ему в голову. В убийстве обвинили уроженца Чечни Юсупа Тимирханова, который, по версии обвинения, таким образом мстил бывшему полковнику за смерть своего отца, убитого в феврале 2000 года в Чечне 3 неустановленными военнослужащими. А Буданов был выбран для мести, потому что именно он ассоциируется у чеченцев с виновниками всех преступлений, совершенных в Чечне федеральными военнослужащими за годы войны. Тимирханов не признавал вину, но не убедил присяжных и в итоге получил 15 лет колонии за убийство Юрия Буданова. Юсуп Тимирханов не отсидел свой срок и в августе 2018 года скончался в тюремной больнице. В Чечне с ним прощались, как с национальным героем.
1: В село, где родился Юсуп Тимирханов, приезжали сотни чеченцев, чтобы выразить соболезнования его родителям. И Рамзан Кадыров приезжал туда же, а в своем телеграм-канале написал, что считает Юсупа Тимирханова невиновным. Однако, дальше цитирую, «суд своим обвинительным приговором, помимо воли самого Юсупа Тимирханова, сделал его героем, отомстившим за поруганную честь и лишение свободы чеченской девочки, гражданки России Эльзы Кунгаевой».
3: И преступление Буданова, и месть – это все очень важно для чеченского самосознания. Юрий Буданов – один из немногих, чье преступление не удалось сразу спрятать, и один из немногих российских офицеров, которому не удалось обеспечить полную безнаказанность. Это дело знаковое, символичное. Это символ того, что возмездие возможно, и то, как российская власть всячески пыталась Буданова все-таки от возмездия спасать, это тоже важно и символично. И то, что финальную точку здесь поставил чеченец, это тоже очень важно. Эта история закончена со смертью Буданова и со смертью его убийцы. И она останется в чеченской памяти очень и очень надолго. На самом деле Россия просто шла по этой цепи, по цепи войн, цепи преступлений, цепи безнаказанности, цепи, которая начинается, ну, как минимум, в Афганистане, когда такие действия армии по отношению к гражданским стали нормой. Как эту цепь можно разбить? Наказанием виновных. Если бы тогда, в начале нулевых, в России преследовали военных преступников, если бы вводили действия силовиков, действия армии, действия милиции в рамки закона, то такая передача эстафеты, передача умений, передача практик была бы невозможна. Если угодно, разрушенному Мариуполю предшествовали разрушенные Грозные и Алеппо. Бучи предшествовали новые Алды и Самашки, зачищенные в Чечне. Если бы там виновные были наказаны, возможно бы российские силовики иначе вели себя в Украине, да и, скорее всего, сама война бы не началась. Не с Буданова все это началось, но продолжается в значительной степени потому, что тогда, во Вторую Чеченскую войну, подавляющее большинство преступников остались безнаказанны. Эта школа безнаказанности обеспечила нанизывание на эту цепь новых и новых звеньев. Обеспечила то, что сейчас происходит в Украине, обеспечила то, что сейчас происходит в России.
1: Комментировал летом 2026 года правозащитник Александр Черкасов. Для нашего подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Американцы прилетели на переговоры.
3: Директор ЦРУ съездил в Москву. Первый раз после начала полномасштабной войны в Украине. Что же говорят в Кремле?
4: Путин будет продолжать войну, если его не остановят.
3: Мобилизация, заморозка или полное истощение? На какой сценарий конца войны Кремль еще может рассчитывать?
5: Американец из Америки приехал послушать о стратегическом значении малой такмачки. Иронизируют российские провоенные каналы над коротким визитом главы ЦРУ в Россию. Кремль же открыто занижает ожидания толпы. «Простая рабочая встреча», — говорит Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина. Но чем дальше версия Кремля расходится с расписанием его информационной обслуги, тем больше разговоров. А чего же гость из Америки успел? Предупредить? Запугать, а может быть, привез еще один шанс вернуть все обратно. Об этом шансе и сценариях говорим сегодня в программе. Здравствуйте.
2: Американцы прилетели на переговоры.
6: А как вы определили?
7: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Москву с неанонсированным визитом. Это первая поездка главы ЦРУ в Россию с начала полномасштабной войны. Рэдклифф пробыл в столице всего несколько часов и приезжал, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, для установления контакта между спецслужбами. Песков уверяет, что глава ЦРУ не встречался с президентом, но с кем именно Рэдклифф общался в Москве, пресс-секретарь Путина так и не раскрыл.
8: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно.
7: При этом накануне журналист кремлевского пула Александр Юнашев заявил, что график Путина резко изменили.
9: На этот вторник у президента было назначено очень масштабное мероприятие. Сотни людей готовили, но пару дней назад его перенесли.
7: Судя по всему, поездка Рэдклиффа в Россию готовилась за несколько дней. Американские СМИ сообщали, что власти США заранее попросили Украину не бить дронами и ракетами по Москве и Петербургу. Белый дом и ЦРУ визит Рэдклиффа не комментировали, но эксперты, с которыми поговорил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне, предполагают, что Джон Рэдклифф мог передать Путину предупреждение из Вашингтона о недопустимости дальнейшей эскалации в отношении Украины и стран НАТО. Газета Wall Street Journal писала, у США есть разведданные о том, что Кремль готовится к мобилизации для продолжения войны против Украины и, возможно, планирует проверить устойчивость НАТО. Еще одна версия по поводу визита главы ЦРУ – переговоры о новом обмене заключенными. В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак сообщила, что визит Рэдклиффа может быть связан с освобождением гражданина США Чарльза Зиммермана. В апреле 2025 года Джон Рэдклифф участвовал в освобождении американской гражданки Ксении Карелиной. ЦРУ также участвовало в организации масштабного обмена заключенными между Россией, США и европейскими странами в августе 2024 года. Другая возможная тема – это российская поддержка Ирана, который находится в состоянии войны с США. Американист Антон Пеньковский считает, что остановка Рэдклиффа в Риге, столице Латвии, перед прилетом в Москву также не случайно.
10: Для Вашингтона, безусловно, является крайне важный вопрос безопасности стран Балтии. Здесь нужно отметить, что все-таки визит начался с приезда американского чиновника в Латвию, и уже после этого стартовал визит в Москву. Мы в том числе, используя эту информацию, можем полагать, что так или иначе могут затрагиваться вопросы безопасности стран Балтии. Также важным является вопрос безопасности акватории Черного моря и вывоза украинского зерна с территории Украины, что является не только вопросом текущей войны России в Украине, но и продовольственной безопасности по всему миру.
7: Предыдущий визит главы ЦРУ в Москву был в ноябре 2021 года, за 3 месяца до начала полномасштабной войны. Тогда в Россию приезжал предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс. Он предупреждал Кремль о том, что в США

0: знают о российских планах вторжения в Украину и готовят ответные меры. Позже в американской прессе этот визит описывали как попытку закрытого дипломатического предупреждения, которое не смогло предотвратить полномасштабное вторжение.
1: Об этих возможных и невозможных причинах визита главы ЦРУ в Москву перед эфиром мы говорили с военным аналитиком Юрием Федоровым. Он считает, что вероятнее всего выглядят версии про обсуждение Ирана и предупреждение для Кремля. Ведь в словах представителей России в последнее время все чаще звучат намеки на эскалацию войны. Но есть ли у России эти возможности? Есть ли возможности воплотить эти угрозы не в виде гибридных атак, а полноценной войны еще шире? Что говорит эксперт?
2: Финляндия, я думаю, что это просто чистой воды попытки шантажа со стороны России. По одной простой причине. Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую части не приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Услуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал. Ну, психопатов в Москве хватает. Эстония. Здесь тоже ситуация неблагоприятная для России, потому что в Эстонии армия мирного времени 7,8 тысячи, ну 7800 человек, а армия военного времени порядка 40 тысяч. Ну, сколько сил и средств может выделить Россия для захвата, ну теоретически, да, потенциально захвата Нарвы? В условиях войны в Украине и без мобилизации, ну, бригаду это 4-5 тысяч человек и полного состава. Ну, я думаю, что Эстония даже без помощи союзников может выкинуть эту бригаду из Нарвы. Я уж не говорю о том, что в Эстонии есть средства поражения, которые достигают Услуги, например. Ну, то же самое можно говорить и дальше, понимаете, военное вторжение до тех пор, пока Россия воюет в Украине, на мой взгляд, крайне маловероятно. А вот гибридная война, расширение диверсий, попытки проникновения беспилотников, какие-то, возможно, попытки устроить массовые беспорядки, ну, по типу того, что происходило на Донбассе в 2014-2015 годах.
1: И о значении визита главы ЦРУ в Москву для Кремля мы спросим у политолога Руслана Айсина. Руслан, здравствуйте.
3: Приветствую вас.
1: Руслан, на ваш взгляд, визит Рэдклиффа в Москву – это сигнал об эскалации или деэскалации войны?
3: Как ни странно, здесь может быть и то, и другое. Я бы еще вкрутил и ввинтил себе сюда то, что называется дух Энкориджа. Прошел ровно год, и не очень понятно, о чем там договаривались. Может, была какая-то конкретика, и вот по этой конкретике они идут. Ну и дополнительным кейсом Украина, соответственно, Иран, ну, может, еще какие-то явления, события или же, значит, предложения. Ну, понятно, что если приезжает руководитель спецслужбы, это всегда некая конкретика, то есть это не широкая рамка, да, потому что я думаю, что широкую рамку обсуждали там Уитков и Кушнер, а здесь уже конкретные послания. А какое оно, можно только гадать, но специалисты, эксперты говорят, что вот Иран, Украина и, возможно, да, предупреждение России, чтобы она прекратила эскалацию в отношении блока НАТО. Ну и, возможно, я не исключаю, это вопрос о взаимодействии России и Китая, потому что Си Цзиньпинь вроде как собирается в Соединенные Штаты, и Трампу нужно тоже подготовить определенную почву, по крайней мере, не усиливать позицию Си Цзиньпина. Это тоже очень важно, потому что все-таки для Белого дома сейчас накануне выборов необходимо силу и миру представить, ну, или некую программу, или то,

0: какие-то прорывные решения. А с Москвой, условно говоря, на 2-3 месяца вполне можно договориться, а после выборов, ну там, как прямая выкинет, как говорится.
1: Если остановиться в рамках разговора о войне России и Украины, показывает ли этот визит, что обычные каналы дипломатической связи не справляются и нужно подключать какие-то экстренные?
0: Ну да, ну видно, что каналы дипломатические, они просто сколлапсировали, они не работают, потому что привычные форматы разговора, коммуникации сейчас просто-напросто не приветствуются. Идет такая нагнетающая истерия, в которой формально здравый голос дипломатии, он просто-напросто тонет. Или он не справляется, потому что его как бы перехлестывает вот эта вот милитаристская составляющая, идеологическая, да, что это вот война конца времен и все остальное. Понятно, что дипломаты просто не могут договориться, потому как, чтобы договориться, нужно согласовать все это с военным и политическим руководством, что, условно говоря, боевые действия прекращаются, а тут это тяжело сделать, потому как нету политической воли для того, чтобы остановить, ну, по крайней мере, со стороны России. И мы видим, как дипломатия просто-напросто уходит на второй план, как тот же Лавров, в общем, на мой взгляд, сильно понижен в ранге, ну, людей, которые влияют на какие-то процессы, прежде всего, во внешней политике. И это видно, как это отдано, например, на откуп тому же Дмитриеву, тому же Ушакову. Собственно говоря, Лавров просто так вот выражает некую общую официальную позицию, скажем, да, но неофициальный канал, я думаю, что, конечно, у МИДа отобраны в пользу, в том числе, представителей спецслужб.
1: Но на прошлой неделе Лавров запомнился очередным рассуждением о пятой поправке НАТО, как будто бы намеком на то, что может случиться эскалация. Можно ли трактовать визит главы ЦРУ в Москву как то, что Москва специально заранее говорила об эскалации и вот наконец-то получила, чего хотела? На нее обратили внимание.
0: Ну, скорее всего, так и есть. Это, в общем, старый излюбленный метод Путина, потому что Путин чекист, очевидно, и часто он просто-напросто эти нарративы использует. Сначала делается в проброс, сначала прогрев, а потом уже, значит, попытка договориться. Потому что угрозы в адрес стран Балтии. И все-таки стоит там согласиться с экспертом Федоровым, который говорит, что, скорее всего, будет применена гибридная атака. То есть это и кибератака, это и попытка расшатать, это какие-то диверсии, это попытка там подрыва хозяйственных, экономических связей, на которые страны НАТО тяжело реагируют. То есть непонятно, как реагировать. То есть понятно, что это не прямая конфронтация, ее никто не хочет. Но с другой стороны, мы видим, что вот эти вот провокации и диверсии, они уже достигают стран Западной Европы. Германии, там, Польши и остальных стран. Плюс ко всему, вот то, что случилось, например, в отношении Испании и Италии по вопросу миграции, да, тоже демонстрирует, что внутри Европы нету согласия по каким-то вопросам, тем более в рамках НАТО. Ну и не надо забывать, что, по сути говоря, Черное море, которое, ну, вообще-то тоже территория НАТО, да, там Румыния и Турция, в общем-то, важные члены этого альянса, там, по сути говоря, идет полномасштабная война. Просто она не оформляется как война против члена страны НАТО. А, по сути говоря, турецкие танкеры, суда, ну, гражданские в основном, но все равно они, так же, как и румынские, подвергаются атаке. Так что война-то идет, просто она не переходит какую-то уж такую очень термальную стадию.
1: Я правильно понимаю, что и суть тогда разговоров по экстренным каналам или официальным дипломатическим заключается в том, чтобы бесконечно притворяться, будто бы конфликта полномасштабного не существует?
0: Да, я думаю, да, конечно. Потому что в Черном море может разразиться, я извиняюсь, кое-что существенное. Если у Турции, например, лопнет терпение, а у Эрдогана может лопнуть терпение, тогда там все загорится, и непонятно, как это тушить. Потому что в этом случае, да, пятая статья устава ООН должна быть подключена. Соединенные Штаты, как мы видим, не хотят

вступать в войну. Ну, тут иранский кейс еще там не завершен, да. Ну и выборы на носу Вашингтона. Поэтому зачем вот лишний конфликт? Москва это прекрасно понимает, поэтому она давит на эту больную.

0: вообще Кремлю возобновлять разговор с Америкой, но перед этим я бы хотел показать нашим зрителям короткий сюжет о том, какие варианты, возможно, лежат перед Кремлем. Кто следит за новостями и политическими телеграм-каналами, наверняка уже знает, что речь пойдет про некую якобы записку от Сбербанка. Я специально проговариваю словами, что нужны кавычки здесь для тех, кто не смотрит на экран, потому что... Мы для вас сделаем выжимку этого слива, непонятно его происхождение, но нас интересует не сам источник, а сценарии, которые обсуждаются и подхватываются политологами внутри России. Давайте послушаем их, а если можете оставить комментарии, пожалуйста, в комментариях на YouTube напишите, вы считаете эту записку каким-то вбросом, нейрослопом, или же вам кажутся эти сценарии правдоподобными. Смотрим и продолжаем обсуждение.
1: Хакерская группа Black Mirror опубликовала, как утверждается, аналитическую записку Сбера, которую глава Сбера Герман Греф отправил неназванному собеседнику. В документе приводятся возможные сценарии завершения войны России против Украины. Документ датируется апрелем этого года. Источник «Медузы» на финансовом рынке заявил изданию, что не видел оригинала скриншотов, но предположил, что записи с большой долей вероятности могли быть сгенерированы искусственным интеллектом. Руководство Сбербанка возможную утечку внутри информации не комментировало. Если предположить, что документ подлинный, то наиболее вероятным прогнозом с долей в 32% авторы считают заморозку войны по нынешней линии фронта, частичное снятие санкций с России и блокировку наступления Украины в НАТО.
2: Трамп форсирует сделку, используя контроль над американской помощью Украине как рычаг давления на обе стороны. Для России не победа, но и не поражение. Кремль может подать это как защиту русскоязычного населения и принуждение НАТО к отступлению. Однако, если общество воспримет это как незаконченную войну, разочарование может усилить оппозиционные настроения.
1: Украину в этом случае ждет травма от фактической потери территории.
2: Общество расколется на реалистов, принять, что есть и строить страну, и непримиримых продолжать до возврата всей территории. Зеленский и его преемник столкнется с обвинениями в предательстве. Исторический прецедент. Финляндия после Зимней войны 1940 года потеряла 10% территории, но сохранила государственность и интегрировалась в Запад.
1: Еще один сценарий, заявленный вероятностью 22%, так называемая корейская заморозка, то есть без формального завершения конфликта. Интенсивность атак между Россией и Украиной снижается, фронт стабилизируется, но де юре война продолжается. Для Москвы такой вариант приводит к следующим последствиям.
2: Общество адаптируется к фоновому конфликту, потери снижаются, экономика получает передышку. Рейтинги стабилизируются на уровне 65-70%, реальная поддержка примерно 55-60%. Спираль молчания сохраняется, протест и потенциал заморожен. Рейтинг «Единой России» 31% указывает на усталость, но не на революционный потенциал.
1: А в Украине по этому сценарию предполагаются всплеск миграции и обострение демографического кризиса.
2: Самый тяжелый психологический сценарий – ни победы, ни поражения, ни мира. Экономика зависит от внешней помощи. Для Запада – управляемое забвение. Украина – как замороженный конфликт, инструмент давления на Россию при необходимости.
1: Если верить этой аналитической записке, война может затянуться еще на 2-3 года. Вероятность мира на компромиссных условиях оценивается в 5%, так как прекращение огня требует политической трансформации, на которую ни Киев, ни Москва не пойдут. Не исключается эскалация, которая ведет к угрозе ядерной войны России и НАТО. Подобная вероятность так называемого «черного лебедя» также оценивается в 5%. А вероятность сценария, по которому военные действия заканчиваются на преобладающих позициях России, авторы записок оценили в 7%.
2: Полный контроль над четырьмя новыми субъектами, так называемыми ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями, а также Харьковская область. Принуждение Украины к переговорам с позиции полного военного доминирования. Не взятие Киева, а создание условий, при которых продолжение сопротивления теряет военный смысл.
1: Однако такой сценарий потребует мобилизации до 500 000 человек, что грозит российским властям серьезным социальным взрывом. Ранее возможные сценарии будущего России в колонке для издания The Economist обрисовал миллиардер Андрей Мельченко. При первом из них – выход из изоляции и интеграция в западный порядок. При втором – Россия втягивается в орбиту Китая. Два других сценария предполагают гражданский конфликт или изоляцию по образцу КНДР. Единственной альтернативой этим сценариям миллиардер назвал превращение России в так называемое суверенное государство.
3: Эта Россия не должна быть удобной для Запада или Китая. Она может быть сложным партнером для Запада, но она не черная дыра. Она может быть менее сговорчивой с Китаем, чем государство-сателлит, но она безопаснее, чем крупный и нестабильный вассал.
1: О катастрофе как вероятном сценарии в случае продолжения войны России говорит

0: Говорит российский политолог Владимир Пастухов.
1: Два общества стачивают друг друга и уничтожают свое будущее. И, к сожалению, пока не видно, откуда может взяться некая третья сила, которая может это остановить. И не видно также и сценария, при котором какая-то одна сторона может одолеть другую. То есть там такой, честно говоря, паршивый сценарий, когда мы заходим еще на один круг этой войны, и на этом кругу она будет становиться одновременно и невероятно жестокой, и одновременно уже совершенно бессмысленной.
2: И о сценариях, которые, возможно, имеют смысл, мы перед эфиром поговорили с военным экспертом Юрием Федоровым. Он считает, что объективная картина войны все-таки идет к сценарию полного истощения.
3: На мой взгляд, наиболее вероятным вариантом сегодня является продолжение войны на истощение, потому что позиция Путина в этом смысле достаточно ясно определена. Если верить тем утечкам, которые идут в российских СМИ, Путин убежден в том, что у России больше шансов выдержать войну на истощение, чем у Украины. Политических, экономических, политических, внутриполитических и так далее. Опа, из этого делается вывод о том, что нужно продолжать войну. Путин будет продолжать войну, если его не остановят. Вот, кстати говоря, в этой записке, там, в последних разделах, как раз рассматривается вопрос, ну, кратко, очень аккуратно рассматривается вопрос о том, а вот не произойдет ли какого-то изменения режима или политической власти в России. Очень аккуратно, но, так сказать, читающий поймет, о чем идет речь.
2: На какой же сценарий конца войны Кремль еще может рассчитывать, мы спросим у Руслана Айсина. Руслан, перед сюжетом вы говорили, что визитом главы ЦРУ в Москву Дональд Трамп отправляет Владимиру Путину, возможно, еще один шанс о чем-то договориться. То есть какие-то развилки, какие-то пути развития у Кремля все-таки есть. На ваш взгляд, на какой сценарий конца войны Кремль еще может рассчитывать?
4: Ну, это заморозка, конечно, конфликта, так или иначе, потому как очевидно, что у России нет возможности, чтобы совершить стратегический марш-бросок. Конечно, можно продвигаться, условно говоря, там на метр в месяц, но вряд ли это тот сценарий, который нужен Кремлю. Потому как есть действительно усталость общества, есть понимание того, что экономика сильно страдает. Украина достаточно эффективно сейчас ударяет по инфраструктуре вглубь территории России. Это тоже всех нервирует. Ну и самое главное, не очень ясен образ будущего, вот что предлагается. Ну, поэтому перед Кремлем и стоит эта задача, вот этот образ сейчас сформировать, сформулировать, обосновать. Вот даже с той программой, с которой идет партия власти, например, 20 сентября, тоже ничего не понятно. И нету никаких гарантий социальных и всего остального. Есть усталость общества. Но Кремль может пойти на то, чтобы на 2-3 месяца, это я просто вот так от себя набрасываю, заморозить ситуацию действительно, а потом, как он считает, набрать жирка, посмотреть, как будет Запад помогать, не помогать Украине, потому что, ну, дескать, западное общество тоже устало от этой поддержки, от этой войны, ну, и дальше надавить. То есть, в принципе, по-ленински, да, шаг вперед, ну, два назад можно сделать, чтобы потом еще сделать несколько шагов. Наверное, сейчас для Кремля это может быть неким спасительным вариантом, чтобы из этой войны выйти, обосновать, что вот сейчас мы ведем какие-то сложные переговоры, но в действительности и чтобы не проводить масштабную мобилизацию, и чтобы восполнить свои запасы и дать возможность, опять-таки, Вашингтону, администрации Трампа, выступить в роли миротворца. То есть это, в принципе, ситуация, которую можно расценивать как вин-вин, и там, и сям. Плюс ко всему европейским элитам это тоже поможет вот, перестроиться, там, стратегию немножко пересмотреть, как-то переписать, да, подбить, что называется, медаки, потому что ну, большие средства уходят на войну. Так что вот заморозка, она может устроить всех. Но это, конечно, не стратегическое решение абсолютно. И я думаю, в принципе,

0: эта война может завершиться, и в ней можно будет поставить точку после того, как уйдет Путин из Кремля. Потому что именно он, я думаю, основной бенефициар этой войны. То есть это его личное решение, и это уже стал фактором его вот такой личной экзистенциальной биографии.
1: И остается открытым вопрос, есть ли какие-то временные рамки у того, когда может случиться заморозка. Вот Владимир Зеленский выложил в своем телеграм-канале видео на фоне Запорожья, на фоне стелы города. И президент Украины говорит о работе с американской стороной по приближению мира. Ну, возможно, он имеет в виду как раз дипломатию. И рассказывает о неких двух группировках украинских войск в Донецкой области. Но это звучит как будто бы готовность Украины тоже воевать на истощение и не сдавать позиции как можно дольше. Есть ли у этой войны на истощение до вероятной заморозки какие-то временные рамки? Может быть, они привязаны к потенциальным разговорам с американцами?
0: Они привязаны все-таки, я думаю, к выборам в Соединенных Штатах. И они нас подводят к тому, что называется Russian Winter, да, то есть русская зима. Вот русская зима – это еще то орудие, я скажу вам. И, собственно говоря, она может сыграть как раз против России, не против Украины. Потому что в Украине зима немножко другая, она более мягче. А вот если, например, Украина будет действительно наносить удары по чувствительной энергетической инфраструктуре, тогда может быть очень больно и очень неприятно, потому что у России, ну, нет возможности закрыть все небо. То есть у Украины есть эти козыри, с одной стороны. С другой стороны, Россия, да, наносит очень серьезные, болезненные удары по городам и весям Украины. Украина нуждается критически в противоракетах, да. Ей тоже сейчас необходима передышка. Плюс ко всему, ну, сложности там внутриполитические, внутри украинского класса, тоже там есть определенные сложности, да. То есть, в принципе, я думаю, что вот рубеж ноября – это то, к чему могут прийти. Конечно, здесь факторы черного лебедя и пуля дура, штык дурак, да, то есть неожиданного выстрела или с той, с другой стороны, могут похоронить договоренности определенные. Но то, что есть определенная, скажем, воля или как бы вот такое стремление к этому, это очевидно. Если бы этого стремления не было, вряд ли вот мы бы наблюдали вот эти вот многочисленные телодвижения. Плюс ко всему сейчас администрации Трампа, я думаю, выгодно утереть нос и Китаю. Что вот Китай не смог, условно говоря, усадить за стол переговоров. Китай не смог выступить главным миротворцем, а вот мы сможем. Это тоже важная такая геополитическая составляющая.
1: Ну и важно успеть, конечно, эту составляющую реализовать в то временное окно до того момента, пока начнется активная подготовка президентских выборов в Америке. Спасибо вам большое, Руслан. Политолог Руслан Айсен был с нами в эфире телеканала «Настоящее время». Мы говорили об очередном шансе для Кремля вернуть все назад, остановить войну и какие для этого есть сценарии. Пишите, что думаете в комментариях. До свидания.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 26 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Для чего приезжал в Москву директор ЦРУ США?

0: Джон Рэдклифф. ООН и Красный Крест призывают принять немедленные меры, регулирующие применение автономных систем вооружений. Суд в Киеве арестовал бывшую замглавы Офиса президента Украины Ирину Мудрую по делу о коррупции. Также сегодня.
1: Как вы думаете, вернется или
2: нет? Честно, не знаю. Судя по обстановке, не знаю.
0: Теперь официально прифронтовая зона. Репортаж об эвакуации жителей Славянска. Сенсацией вторника стала вначале неофициальная, а потом подтвержденная информация о визите в Москву директора ЦРУ США Джона Рэдклиффа. Визит состоялся на фоне застоя в усилиях Соединенных Штатов по прекращению войны России против Украины и обострения напряженности в отношениях Вашингтона и Москвы из-за помощи, которую российские власти оказывают Тегерану. Последний известный до сих пор визит в Москву главы ЦРУ нанес предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс, который встретился с президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2021 года, то есть за три месяца до того, как Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину. Бёрнс тогда пытался убедить Путина не начинать агрессию, и сейчас уже очевидно, американская разведка знала, что Путин окончательно принял такое решение. Белый дом и ЦРУ поездку Рэдклиффа в Москву не комментировали. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил визит главы ЦРУ, но отказался сообщить подробности. Несмотря на настойчивые вопросы шефа московского бюро BBC Стива Розенберга.
3: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, где президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно.
4: Приезд столь высокопоставленного чиновника администрации президента США может в какой-то таком положительном плане сказаться на российско-американских отношений, которые сейчас переживают не самый лучший период, и какие надежды в этом плане питают в Кремле. Спасибо.
3: Ну, сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
5: Очень много спекуляций, ну, в соцсетях по поводу темы этих переговоров, разговоров. Все-таки что вы можете сказать про тему «это Иран, это Украина»? Было ли озвучено предупреждение в адрес России, как многие пишут? То есть что вы можете сказать?
3: Мне по этой теме больше нечего добавить к тому, что я уже сказал.
0: Это был Дмитрий Песков. Глен Ховард, эксперт по России, глава американского аналитического центра «Фонд Саратога», в интервью «Радио Свобода» отметил, что директора ЦРУ в Москву просто так не ездят. Рэдклифф пользуется репутацией ястреба в отношении России. Глен Ховард указывает на то, что он выступал за сохранение советников ЦРУ в Украине для оказания помощи в сборе разведывательных данных и определения целей даже в тот момент, когда Пентагон сокращал там свое консультативное присутствие. По словам Ховарда, у Рэдклиффа особенно тесные связи с Дональдом Трампом, и президент США внимательно прислушивается к его мнению. Еще раз отмечу, что никакой официальной информации о содержании переговоров, которые шеф ЦРУ провел в Москве, нет. Поэтому просто перечислю предположения по этому поводу, прозвучавшие в устах комментаторов и в прессе. Первое. Рэдклифф пытался убедить Кремль прекратить военную поддержку Ирана и оборвать с ним экономические связи в соответствии с объявленной Вашингтоном операцией против Ирана, названной «экономический изгой». Второе. Рэдклифф потребовал от Москвы согласиться на прекращение боевых действий в Украине и на начало мирных переговоров или предложил некий новый план урегулирования. Последнее, правда, очень маловероятно, поскольку переговорным процессом занимается все-таки Государственный департамент США, а не разведка. Третье. Рэдклифф указал Кремлю на недопустимость действий, угрожающих безопасности союзников США по НАТО. Отмечу, что в последнее время увеличилось число сообщений о пожарах и взрывах на оборонных объектах стран Североатлантического Союза. Рядом с аэропортом Дрездена был обнаружен дрон неизвестного происхождения со взрывчаткой. Все это похоже на диверсии. Четвертое. Директор ЦРУ обсуждал новый обмен заключенными между США и Россией. В подобных переговорах Рэдклифф участвовал и ранее. Ну и нельзя, конечно, исключать, что в ответ на постоянные удары ВСУ по российской территории Владимир Путин решился на некий радикальный шаг в отношении Украины.

0: Украины, и Джон Рэдклифф приехал предупредить его о том, что в Вашингтоне об этом знают, и рассказать о возможных последствиях. Согласно неофициальным сообщениям, США обратились к Украине с просьбой не атаковать Москву во время приезда Рэдклиффа, и Киев дал на это согласие. Обращает на себя внимание, что впервые за несколько лет в Москву приехал и секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер, который встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым. Лавров выразил заинтересованность в поддержании контактов со Святым Престолом.
1: С момента нашей последней встречи, это было 5 лет назад, в мире произошло немало изменений, очень мягко говоря, изменений. И, конечно же, мы отмечаем необходимость со всеми нашими партнерами продолжать доверительный диалог с прицелом на поиск решений огромного количества проблем, которые накопились в международной повестке дня. И отмечаем, что несмотря на все эти пертурбации на нашей планете, нам удалось с Ватиканом сохранить доверительный, взаимоуважительный диалог, который позволяет искать, я надеюсь, позитивные и реализуемые решения.
0: Это был глава МИД России Сергей Лавров, Пол Ричард Галлахер, чей пост соответствует посту главы Министерства иностранных дел Ватикана, в свою очередь передал послание Папы Римского Льва XIV о необходимости немедленного прекращения боевых действий в Украине, поскольку военного решения конфликта между Россией и Украиной, по его мнению, не существует. Необходимо четко заявить, эта война должна закончиться. Поэтому в ходе нашего обмена мнениями я вновь повторил призыв Его Святейшества Папы Льва XIV прекратить боевые действия и начать подлинные переговоры при поддержке международного сообщества. Позиция Святого Престола остается ясной. Конфликт не может быть разрешен военными средствами. Крайне важно создать условия для серьезного политического и дипломатического процесса. Это был секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер. Война, между тем, продолжается, интенсивность боевых действий на фронте не снижается, линия боевого соприкосновения приближается к городам Славянск и Краматорск, ставшим уже официально с конца прошлой недели зоной боевых действий. В последние дни возрос поток мирных жителей, уезжающих из этих городов, и как никогда ценной стала помощь волонтеров. Частные перевозчики ездить в Славянск и Краматорск теперь опасаются или запрашивают очень большие по местным меркам деньги за свои услуги. Репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка.
2: С первыми лучами солнца этот фургончик заезжает туда, куда крупногабаритным транспортом уже не заехать. Слишком большой риск. Это окраина Славянска. Александр и Николай – волонтеры организации «Пролиска». Почему люди так ждут их фургон, Александр хорошо понимает. Он сам потерял дом.
3: То хорошо, что вывозять и выезжать. У нас, на жаль, такой возможности не было, чтобы вот так сборовой можно было нанять машину.
2: Есть две специфики нынешней эвакуации из Краматорска и Славянска. Первая состоит в том, что люди, видя, что происходит с городами вокруг, с Константиновкой, с Дружковкой, с тем же Покровском, которые, по сути, равняются уже под ноль, выезжают со всеми вещами без особых надежд вернуться в свои дома. Вторая специфика состоит в том, что дорог безопасных, которые ведут сейчас на Донбасс, их немного, перевозчики неохотно сюда ездят, и цены на вот такие перевозки, они просто заоблачные. Поэтому волонтерская помощь сейчас очень актуальна.
4: Коммерческая стоимость такой услуги около $1000. Цены растут по мере приближения к линии фронта. Для местных жителей это неподъемные деньги. Холодильник, телевизор, микроволновка. Диана с мужем эвакуируется ради дочери. Оставаться здесь детям запрещено. Семья едет в Полтавскую область. И пока муж пытается сохранять оптимизм...
5: Там мы верим, что все будет хорошо.
4: У Дианы другое настроение.
6: Повернемось хоть у 4 стены. Ну, может, хоть подвал в тени.
4: Уже сегодня на своем авто семья доберется до нового арендованного дома. К вечеру Александр и Николай доставят туда все вещи. Но перед этим нужно заехать еще по одному адресу. Заявок на грузовую эвакуацию много. Прежде чем начать погрузку вещей, Виталий и Ирина наперебой рассказывают, как вчера рядом упала авиабомба. Этой весной они уже потеряли один свой дом, теперь уезжают навсегда. В этот раз погрузку то и дело перерывает жужжание дронов.
7: Быстренько надо ножками шевелить.
8: Да, вышевелим.
4: В первую очередь волонтеры вывозят детей, одиночек.

0: многих матерей, пожилых людей и людей с инвалидностью. Но заявок намного больше, поэтому их пытаются объединять. Машину загружают под завязку, оставляя в домах лишь голые стены.
1: Может, сюда тогда стиралку вытягивать?
2: Давайте.
1: Стиралку. Мы ее не снимали. Может, денег?
2: Вытягивайте, откручивайте, идите снимайте. Давай, там
1: еще место есть, да?
2: Конечно, есть.
0: Времени на то, чтобы вместить всю прошлую жизнь в один фургончик, всего полчаса. И к 9 утра из Славянска уезжает еще одна семья.
3: Как вы думаете, вернется сечение?
1: Честно, не знаю. Судя по обстановке, не знаю.
4: Это было сообщение фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка. Во вчерашнем выпуске «Времени свободы» упоминалось, что прошедший июль стал самым кровавым с марта 2022 года месяцем с точки зрения жертв среди мирного населения в Украине. Между тем, Организация Объединенных Наций и Красный Крест призвали срочно принять нормы, регулирующие применение автономных систем вооружений. Под такими системами обычно подразумевается боевые комплексы, которые сами выбирают цели для ударов и применяют силу без участия человека. Вот что сказал, в частности, Лоран Жизель, глава отдела оружия и ведения боевых действий в юридическом отделе Международного Красного Креста в Женеве.
5: Мы наблюдаем применение все более совершенного оружия, которое используется с постоянно возрастающей скоростью и во все больших масштабах. Однако мы видим не историю повышения точности ударов, более тщательного выбора целей и сдержанности в использовании такого оружия. Это история о гибели гражданских лиц, о вынужденных перемещенных семьях, о разрушаемых с постоянно возрастающей скоростью и во все больших масштабах больницах, школах и домах. Конференция по конвенции о применении некоторых видов конвенционального оружия, которая состоится в ноябре, предоставит государствам ООН наиболее ясный путь для принятия решения о переходе к переговорам по юридически обязательным документам, связанным с этой проблемой. Мы не призываем к запрету всех автономных систем вооружений. Наш призыв является конкретным и направлен на запрет определенных типов таких систем, наиболее неприемлемых и наиболее опасных с точки зрения нарушения международного гуманитарного права. Именно их применение способно привести к дальнейшему росту числа жертв среди гражданского населения и в более широком смысле к увеличению человеческих страданий в условиях вооруженных конфликтов.
4: Это был глава отдела оружия и ведения боевых действий Международного комитета Красного Креста Лоран Жизель. Пока ни одного подтвержденного случая применения полностью автономного оружия не зафиксировано, однако на фоне растущей глобальной напряженности и конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, где дроны — это ключевой элемент на поле боя, опасения, что это может вскоре случиться, только усиливаются. Руководители Организации Объединенных Наций и Красного Креста призывают государства мира к политической смелости. Заявляют, цитата, «за неспособность действовать быстро и решительно придется платить человеческими жизнями». И вновь на этот раз очень коротко о возможной мобилизации в России в этой осенью. Ведущая телеканала «Дождь» Екатерина Катрикадзе, беседуя в эфире с секретарем Совета Безопасности Армении Аленом Симоняном, спросила у него прямо – примет ли Армения тех, кто захочет уехать из России, чтобы не рисковать попасть на фронт в Украине? Вот его ответ.
6: Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем, и они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армения никак не будет препятствовать, а если надо будет, чем поможем.
4: Напомню, что это был секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян. Фрагмент его эксклюзивного интервью телеканалу «Дождь». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 26 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Пока партия «Яблоко» пытается оспорить решение о снятии по иску партии «Родина» ее федерального списка с выборов в Государственную Думу, по иску все той же партии «Родина», формально из-за неправильного оттиска печати на одном из поданных документов, «Яблоко» снято с выборов в Законодательное собрание Псковской области, хотя первоначально список партии на этих региональных выборах зарегистрирован был. Напомню, что бывший лидер псковского отделения «Яблоко», заместитель председателя партии Лев Шлосберг, недавно был приговорен к 11 годам и 1 месяцу колонии по обвинениям в фейках и дискредитации российской армии. Одновременно партия «Коммунисты России» пытается добиться снятия «Яблока» с выборов в Калининградской области. При этом председатель «Яблока» Николай Рыбаков уверен, что сделано главное. Россияне

0: увидели, как много среди них тех, кто выступает за окончание войны.
1: За месяц до дня голосования сделали главное, что нужно было сделать только тогда, 20 сентября, чтобы увидели, как много людей в России за мир, за свободу, за то, что они не хотят продолжения всего происходящего. И теперь никто в мире не может сказать, что вообще в России все поддерживают то, что происходит, в России все молчат, никто ни на что не способен. Да, у нас нет той формы сопротивления, и я очень благодарен людям, что ее нет. Этой формы, которая отправляет людей в тюрьмы, потому что мы вместе с людьми, и здесь я, надо сказать, что себя просто приплюсовываю к людям, потому что это все придумали сами люди. Публикации в интернете, ролики. Просто люди берут яблоко и ходят с яблоком по улице. Посмотрите, сколько разных торговых марок. Заведения общественных сейчас выкладывают у себя даже в официальных каналах фотографии марки одежды с яблоками. Потому что люди нашли для себя мирную, нормальную форму выражения своей позиции.
0: Это был председатель российской партии «Яблоко» Николай Рыбаков. «Яблоко» подало встречный иск против партии «Родина» с требованием отменить регистрацию федерального списка «Родины» на выборах в Думу. Рассмотрение иска в Верховном суде состоится завтра. Время свободы. Высший антикоррупционный суд Украины постановил поместить бывшего заместителя главы президентского офиса Ирину Мудрую под стражу с возможностью внесения залога в 20 миллионов гривен. 19 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура показали видеозаписи, касающиеся двух уголовных дел под условными названиями «Форест Гамп» и «Фемида». В одном расследуется легализация 150 миллионов гривен, в другом – рейдерский захват объектов недвижимости в центре Киева. Среди подозреваемых по этим делам и оказалась заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудрая, которая после появления новостей об этих делах была немедленно уволена президентом Владимиром Зеленским. Мудрая считается одним из создателей юридической архитектуры будущего привлечения России к ответственности за развязывание войны против Украины. Ее дело, разумеется, привлекло внимание и российских государственных средств массовой информации, а сегодня это дело, а также разногласия между Зеленским и бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым, комментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, утверждавший, что поражение Украины в войне с Россией неизбежно, ну а киевский режим разрушается изнутри.
2: То, что бывшие участники коррупционного процесса, выйдя из власти, начинают клеймить своих бывших партнеров по коррупции, это тоже однозначно и тоже очевидно. Политическая, я бы сказал так, квазиполитическая возня в недрах киевского режима имеет место, она активизируется. Киевский режим разрушается изнутри, он теряет устойчивость, которая и так всегда оставляла желать лучшего. А то, что европейцы не хотят этого замечать, они делают большую ошибку.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. О том, что разрушающийся изнутри киевский режим уже 4,5 года противостоит российской агрессии и сдаваться не собирается, Песков предпочел, видимо, не упоминать. Но я бы все-таки обратил внимание на его последние слова о том, что в Европе якобы не обращают внимания на уголовные дела о коррупции, в которых фигурируют представители высшего политического руководства Украины. Тот факт, что подозреваемыми по уголовным делам о коррупции становятся все-таки такие фигуры, как Ирина Мудрая, которые должны были быть образцом с точки зрения соблюдения закона, несомненно, бьет по имиджу и престижу Украины. С другой стороны, такие дела все-таки возбуждаются и расследуются, и Европа этого без внимания не оставляет. Об этом в эфире украинской службы «Радио Свобода» говорил Андрей Боровик, исполнительный директор правозащитной организации Transparency International Украина.
3: Европейскую комиссию, она, в принципе, таким чином реагирует на будь-які.
0: Европейская комиссия, в принципе, реагирует на любые громкие дела, которых в последнее время довольно много и которые расследуют НАБУ и САП. Это их работа и ключевой элемент евроинтеграции. Думаю, что с практической точки зрения они прежде всего смотрят на то, есть ли в Украине антикоррупционная инфраструктура, способная расследовать такого рода дела. И это для нас, безусловно, положительно, в том числе и для НАБУ и САП. масштаб. С точки зрения внешнего восприятия и того, как эту историю могут использовать политики, а не бюрократы, ситуация несколько сложнее. Сейчас мы говорим прежде всего о бюрократической части. Кстати, я уверен, что определенные дела будут отмечены и в следующем отчете о расширении, который должен выйти этой осенью, имеется в виду расширение ЕС. В таких отчетах регулярно указывается, сколько дел расследуется, растет ли их количество, сколько вынесено приговоров и так далее. Но есть и вторая часть. Госпожа Мудрая была активно задействована на международной арене в вопросах создания спецтрибунала, судебной реформы и вообще в коммуникации по вопросам верховенства права. И здесь, с точки зрения восприятия, это дело, конечно, больше бьет по нам, чем не бьет. Потому что человек, отвечавший за rule of law, за верховенство права, как следует из подозрений, сам мог нарушать закон и фактически использовать его так, как хотел. Это довольно сильный репутационный удар. Разумеется, лично по ней, но также и по государству Украина. Будут ли у этого какие-то последствия? Думаю, здесь важнее другое. Я всегда говорю, что любое крупное коррупционное дело, которое расследуют антикоррупционные органы, это хорошо, потому что они могут его расследовать, и мы тем самым показываем, что способны доводить такие дела до расследования. Но, с другой стороны, у меня всегда есть внутреннее переживание. Зачем же вы это делаете? Зачем вы это создаете? Потому что, если смотреть шире, подобные дела всегда использует российская пропаганда против нас. И думаю, что политически, особенно для политических сил в Европе, которые уже сейчас декларируют сокращение поддержки Украины, и в случае прихода к власти в своих странах будут использовать этот кейс для аргументации своей позиции, это действительно может стать дополнительным инструментом. Хотя мы с вами прекрасно понимаем, что когда западные страны за счет налогов своих граждан поддерживают Украину, они поддерживают не Зеленского персонально. Они поддерживают государство Украины и нас с вами, чтобы мы могли дальше бороться и сохранить свое государство. Но в популистском мире подобные дела легко превращаются в простой политический аргумент. Смотрите, кому вы даете деньги. Они же все это разворовывают. Это был исполнительный директор правозащитной организации Transparency International Украина Андрей Боровик. Фрагмент эфира украинской службы «Радио Свобода». Ну и последняя тема. Сегодня исполнилось 50 лет Земфире Рамазановой, певице Земфире. В детстве и юности в ее жизни соперничали музыка и спорт. В 90-м году она даже была капитаном женской юношеской сборной по баскетболу, но в конце концов сделала выбор в пользу музыки. Земфира начала писать песни в середине 90-х в родной Уфе. Она закончила с отличием музыкальное училище по специальности эстрадный вокал. В 98-м году переехала в Москву, а год спустя выпустила первую пластинку, которая так и называлась «Земфира». Дебютный альбом был выпущен благодаря поддержке группы «Мумий-тролль», чей продюсер Леонид Бурлаков первым услышал демзаписи певицы и дал их послушать лидеру группы «Мумий-тролль» Илье Лагутенко. Земфира очень быстро стала одной из самых известных и коммерчески успешных певиц в России. Тем не менее, 24 февраля 2022 года на своем концерте она спела песню «Не стреляй», а потом выпустила клип на нее с кадрами войны в Украине и задержания участников антивоенных протестов. В мае 2022 года Земфира записала песню «Мясо» с упоминанием боев в Мариуполе, ракет и погибших. 10 февраля 2023 она была признана российскими властями так называемым иностранным агентом, ну а ровно месяц спустя вышла еще одна антивоенная песня Земфиры «Родина». Но я хотел бы все-таки вернуться чуть назад. Вот что в эфире «Радио Свобода» после выхода шестого альбома певицы под названием «Жить в твоей голове» в 2013 году о ее творчестве говорил музыкальный журналист Денис Бояринов.
4: Привлекательность Земфиры в первую очередь состоит в том, что, несмотря на то, что она закрывается от публики максимально, закрывается, потому что она такая искренняя. Она на сцене и в интервью довольно цельный персонаж. проявлениях в реальной жизни и в песнях своих она абсолютно конгруентна. То есть это актер, который выстраивает образы, это вот один вот такой вот человек, уникальная личность творческая, которая себя являет. По поводу Курта Кобейна в юбке, я бы скорее назвал Владимиром Высоцким в юбке. Очень любит наша публика слушать песни именно, чтобы слушать слова, понимать, вычитывать месседж. У нас очень литература-центричная страна, как мне предполагается. Если послушать песни с первых ее альбомов, с дебютника и...

нынешние, в них много пересечений. То есть, если она и двигается, это не какая-то эволюция, не в смысле движения куда-то вверх, какое-то развитие, это скорее движение по кругу. То есть, это очень глубоко вокруг личного мира переживания человека, очень рефлексивная лирика. Человек все время обсуждает, реагирует на вопросы, которые для него важны. Темы, на самом деле, у Земфиры, у Райни, у нынешней, если послушать новый альбом, не сильно изменились. Это на этом альбоме, может быть, что бросает сразу в глаза, что это больше каких-то сюжетов, связанных со смертью, это связано, я так понимаю, с некоторым количеством личных событий в жизни Земфиры. Но в конечном итоге это все равно личный, внутренний личный мир человека и события в его, знаете, лично-эмоциональной сфере, частные. Ну, естественно, она делает это так, что ее личные переживания становятся общими переживаниями сразу для многих людей. У нее есть этот талант как бы говорить своими словами простыми и понятными за многих.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
4: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
5: Хотелось бы видеть Советский Союз.
6: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
3: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Конец света.
1: Конечно, когда речь идет о том, что в современном мире люди стали здоровее и дольше живут, было бы странно утверждать, что это заслуга православия или христианства в целом. Но все-таки люди, которые создавали современную медицину в 18-19 веках, все были верующие. Это были верующие христиане. И они руководствовались духом любви к людям. Поэтому они ставили часто над собой опыты, грозившие смертью, а многие из них и погибали. И тем не менее, видите, результат – больше больных людей. Те, кто раньше бы умер, теперь живы. И как к этому относиться? Вот наш сегодняшний гость, пастор Ростислав Волкославский, говорил, что мы в тупике. Но, оказывается, недостаточно быть в тупике, чтобы ожидать конца. А нужно еще и храм Соломонов восстановить. Значит, достаточно что? Выставить вокруг горы, священной в Иерусалиме, оцепление получше, чтобы никто туда кирпича не пронес. И пока храм не восстановит, не будет и конца света. Где здесь граница между буквалистским пониманием Писания и нормальным, извините, говорит Ростислав Волкославский.
2: Я хочу, чтобы мы не уходили от основной, так сказать, канвы нашей беседы. И вот вопрос, который нам поставил ведущий нашей программы, он достоин того, чтобы более глубоко остановиться, чтобы было прояснены эти вот моменты в отношении того, что в отношении характеристики католицизма и папства. Вот. Нужно сказать, что и то, и другое на своем месте. Средневековое папство или средневековый католицизм, он определенно получил однозначную оценку в современной, даже исторической науке, и даже в духовных выступлениях современного понтифекса, который кается за дела, те, которые не соответствовали воле Божьей и не были христианскими делами, а именно антихристианскими делами. Поэтому как система, которая на протяжении веков проявляла нехристианский дух, агрессивный дух, она заслуживает той характеристики, о которой говорится в Священном Писании.
0: С христианской точки зрения «Конец света» подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Впервые в эфире 3 марта 2005 года.

Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную концу света. У микрофона Яков Кротов. У нас сегодня в гостях ректор Заокского христианского гуманитарно-экономического института Евгений Владимирович Зайцев, пастор, доктор богословия Ростислав Николаевич Волкославский и журналист, ведущий одной из христианских радиопрограмм Светлана Ростиславовна Осадчук. «Конец света», которого пока еще нету, но для христиан конец света – это, по крайней мере, 3 или даже 4 главы в Новом Завете. Это проповеди Спасителя накануне его шествия на распятие. И поэтому, конечно, многие христиане, читая Евангелие, размышляя о Евангелии, не идут дальше на горной проповеди, застревают на заповеди «подставь щеку» и думают, это как это так? Но все-таки некоторые доходят и до скорого конца света. И тогда забывают насчет «подставь щеку» и только держатся за щеки свои и говорят, ах, какие мы бедные, какие мы несчастные. Разве это свет? Смотрите, как нам достается. Итак, многие христиане ожидают активно конца света. Все наши сегодняшние гости – представители христианской конфессии адвентиста седьмого дня, церкви адвентистов седьмого дня. Свое название она получила в середине 19-го столетия от слова «адвент». На латыни «адвентус» – это «пришествие», буквально вот русская калька такая. У католиков адвентом называется пост, потому что это время подготовки к встрече со Спасителем. И вот адвентисты, за вами, друзья мои, слава, что вы ждете конца света более, чем другие христиане, что вы более думаете о признаках конца света, и есть вам поэтому что сказать. Наверное, тогда первый мой вопрос такой, и вы отвечаете на него, если можно, по очереди каждый, но кратко. Вот в Евангелии перечислено несколько признаков конца света. Какой из них кажется вам наиболее важным, актуальным на сегодняшний момент? Вот что из того, что вы видите в современной России, в современном мире, но прежде всего в России, указывает, на ваш взгляд, на то, что конец света не пустой звук? Слово прежде всего Светлане Осадчук. Добрый день, прошу вас.

0: Добрый день. По роду своей деятельности мне приходится практически каждый день делать программы о людях, которых мы принято называть незащищенными слоями населения. Скажем, мне каждый день приходится беседовать либо с родителями детей-инвалидов, либо с беспризорными детьми, либо с детьми, больными гемофилией. И каждый день приходится видеть, что на самом деле жизнь, она гораздо сложнее, гораздо тяжелее для большинства людей, чем кажется обычному человеку, который, скажем, ограничен общением там, своими друзьями, своей семьей, вроде бы все неплохо. На самом деле, когда видишь, сколько горя и сколько страданий на сегодняшний день в мире, то кажется, что действительно, наверное, эти стенания, эти слезы, они уже дошли до Господа. И я думаю, что конец света в данном случае — это не конец света, а восстановление какой-то справедливости, начало какой-то новой эры, где будет вот этого всего меньше. Потому что так долго продолжаться, мне кажется, не может.
1: Спасибо, говорила Светлана Садчук. У нас есть звонок из Петербурга. Георгий, добрый день, прошу вас.
2: Приветствую вас. Концы света уже объявлялись уже несколько раз в конце столетий. Но в наше время основания очень серьезные. Но дело в том, что апокалипсис должен быть. Предполагают многие, что он начался с явления Девы Марии в 1917 году в Фатиме. Некоторые считают, что Первая мировая война 1914 года была началом. Но сколько продлится апокалипсис, никто не знает. Но что нам остается бедным христианам делать, такое есть выражение? Поступки, чтобы у нас были хорошие.
1: Спасибо, Георгий. Итак, действительно, мировые войны, болезни. О болезнях говорится в проповеди Спасителя о страшном суде. Но есть такая вещь, как болезнь эксперта. Милиционер во всех видит потенциальных преступников. Приведи любого, я боюсь, из нас к психиатру, он сразу найдет в нас какое-то заболевание психиатрическое, потому что он смотрит на мир через призму своей специальности. А историк, который не имеет много дела с больными, тяжело, но он все-таки скажет, что обилие больных в современном мире, оно связано с прогрессом, оно связано с улучшением медицины. Вы же адвентисты, вы же энтузиасты медицины. Люди стали дольше жить. Раньше они просто не доживали до болезни Паркинсона. Умирали все в младенчестве, в первые дни, в первые недели жизни. Поэтому гемофилия, то, что человек с параличом врожденным все-таки продолжает жить, это скорее радость, это признаки просветления какие-то человечества. У неандертальцев, конечно, не было таких проблем. Все были накачанные, мускулистые, потому что все остальные помирали рано. Поэтому еще раз повторяю свой вопрос. Признаки конца в современном мире и, в частности, в современной России, говорит Евгений Владимирович Зайцев.
3: Добрый день. Прежде чем подчеркнуть важность тех или иных признаков конца, я хотел бы обратить внимание на формулировку вопроса. Вы часто подчеркиваете это выражение «конец света». Вот что интересно, в Евангелии и вообще в Библии нет этого выражения. Мы, как адвентисты седьмого дня, верим во второе пришествие Иисуса Христа. Мы верим в кончину века. Это действительно библейское изречение. Но мы понимаем о кончине греховного существования человечества. Мы не говорим о конце света в целом. Конец света – это все. Это конец, это тупик, это никакой надежды для человечества. Мы подчеркиваем окончание греховного существования человечества. Если говорить о признаках, вот я хочу вернуться к болезням. Я врач по своему первому образованию. И когда я заканчивал медицинский институт в 1978 году, мы, студенты, вообще не слышали, скажем, о проблеме ВИЧ-инфекции, о СПИДе, которая болезнь, которая сегодня приобретает пандемический характер. Это заболевание глобального масштаба. И помимо СПИДа мы можем говорить о других заболеваниях, которые медики называют болезнями цивилизации, болезнями века. Вот о том, чего раньше вообще не было. Поэтому это глобализация тех или иных знаков или знамений, или признаков, о котором говорил Христос в своей знаменательной проповеди, глобализация и является как бы показателем приближающегося конца.
1: Спасибо, говорил Евгений.

0: Зайцев, у нас есть звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу
1: добрый
0: вас.
1: Добрый день, Яков Гаврилович, добрый день, господа адвентисты седьмого дня. С почтением отношусь, потому что вот одна из ветвей, наверное, наиболее мне близких в христианстве. Значит, вопрос у меня вот какой, точнее, вопросов два. Первое, по поводу концепции страшного суда. Вот как вы это для себя можете определить? Были ли предопределения, да, где каждому уготовано место в аду или в раю? Мне больше по душе, что спасутся все, вне зависимости от греховности, от покаяния. Извините, это ересь, Яков Гаврилович, я понимаю, но тем не менее. Вот милосердие христианства в корне я вижу именно так. То, что спасутся все, то, что здесь мы пребываем, так сказать, в адовой форме, и посему, значит, но вот все-таки по поводу страшного суда. Обычно буддисты определяют нирвану через «не». Это «не», «не то», «не это», «не это». Вот страшный суд обычно в христианстве определяется очень примитивно, с котлами, там, с чертями и так дальше. А рай, ну, я не знаю, как рай, с райскими кущами, с плодами райскими. Вот у адвентистов есть свое видение страшного суда, и как этот суд, вот, можно, так сказать, перевести на наш язык, на земной?
0: Спасибо, Александр. Итак, наши сегодняшние гости уже отметили, что конец света – это вовсе не конец света, а это начало света и конец всяческих безобразий, которые только застят свет. И все-таки для многих христианских мистиков вечная жизнь, Царство Божие, сама суть Евангелия – это благая весть о том, что Царство Божие приблизилось. То есть, как будто бы вот действительно оно уже напирает в дверь, и уже контуры вот так вот видны. Вот, значит, это будущее уже можно его осязать или нет? И в чем тогда вот эти признаки осязаемости того, что приблизился конец и близок новый век? Говорит пастор, доктор богословия Ростислав Волкославский.
2: Здравствуйте. Я хочу ответить молодому человеку, надеюсь, молодому человеку по голосу, значит, в отношении страшного суда. Так, это распространенное выражение «страшный суд», но в Священном Писании больше говорится о праведном суде, о святом суде Божьем, праведный суд Божий. Вот, я бы не сказал, что он страшный для всего будущего человечества. Он страшный для носителей зла, притом закоренелых носителей зла, которые не хотят раскаиваться и так дальше. Бог положит конец всякому беззаконию в этом мире. А суд этот праведен, и он, как говорит Священное Писание в том же Откровении, в Апокалипсисе, говорит, что народы прославят Господа, ибо открылись суды Твои, Господи. То есть то, как Бог будет судить всю историю человечества, всех жителей Земли, это покажет бесконечную справедливость Божию, бесконечную премудрость Божию и бесконечную благость Божию в конечном счете. Да, кто не раскаялся, Священное Писание говорит, тот не наследует жизни вечной, он получит заслуженное наказание. Второе пришествие Христа, оно не является угрозой человечеству как таковому. Я бы сказал наоборот, второе пришествие Христа – это надежда для человечества, достигшего таких ужасных тупиков и политических, экономических, экологических и так дальше, кризисов, которые каждый день умножаются, и уже разрешить их на уровне человеческих возможностей. Эти кризисы невозможно. Становится все более и более очевидным, что нужен Спаситель сверхъестественный, грядущий с небес. Вот второе пришествие и есть помощь человечеству, зашедшему в тупик.
0: Спасибо. Мы продолжим нашу беседу после короткого объявления.
3: Вы еще не настроили ваш приемник на новую частоту вещания «Радио Свобода»? Можно сделать это сейчас. Всем слушателям в Санкт-Петербурге с 1 марта доступна частота 71,24 МГц на УКВ. С 6 утра и до полуночи слушайте «Радио Свобода» в Петербурге и области на ультракоротких волнах. 71,24 УКВ. «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
4: Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения.

зрения». Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, бизнесменов, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов на волнах Радио Свобода.

0: История христианства после того, как Иисус покинул нас всех, оно же было жутко извращено. Во-первых, оно сразу разделилось на две сначала большущие секты, из которых потом возникло православие и католичество. Потом появились протестанты. И вдобавок ко всему, ведь Иисус учил добру, учил нежности, справедливости. И, собственно говоря, кто учил католиков инквизиции, супремативному суду, кто учил православных расколу и погромам?
1: Спасибо, Алексей. Давайте за католиков мы как-нибудь поговорим с католиками, за православных с православными. Адвентистам легче. За вами, кажется, никаких таких грехов-то серьезных нету, кроме хорошей стоматологии и прочих прелестей здравоохранения. И все-таки, ведь и вы, адвентисты, как движение, во многом строили свое созидание, во всяком случае, в начале, на обличениях католичества. Вот римский папа, антихрист, который гнал святых христовых и в 15 веке, и в 16 истреблял. Многие адвентистские теологи считают, что когда Наполеон взял в плен папу римского, то это вот, значит, зверя антихриста, католическую церковь, ее поразили, нанесли рану. А когда в 1929 году папа заключил договор с Муссолини, латеранские соглашения, то эта рана исцелела. Все прямо по апокалипсису и происходит, значит, и остальное скоро произойдет. А я все-таки спрошу нашу сегодняшнюю гостью, Светлану Осадчук, которая так по-доброму отозвалась о больных. Но вот сейчас Святейший Отец, римский папа, находится в больнице, чувствует себя очень плохо. И вы все-таки скажете, что католическая церковь субботу не соблюдает, святых гнала, и само ее существование – это существование антихристовой организации и признак тоже тупика, в котором мы оказались.
2: Вы хотите мое личное мнение?
1: Если ваше личное мнение не совпадает с мнением адвентизма, то давайте сперва одно, потом другое.
2: Мое личное мнение – это то, что в католической церкви, наверное, самое большое количество детей Божьих, если можно так выразиться, хотя бы потому, что по численности это самая многочисленная церковь в мире. Следовательно, там больше всего христиан, настоящих христиан. Потому что когда вот этот самый момент настанет критический, которого мы ожидаем, когда придется дать ответ перед Богом, то главный вопрос, который там будет нам задан, это что вы делали, живя на этой земле? Посещали ли вы больных, посещали ли вы заключенных, что именно конкретно вы сделали. И по этому признаку, именно по этому признаку, как мы относились к своим ближним, мы будем разделены в результате на две стороны, правую и левую сторону. То есть я думаю, что представителей католической церкви будет огромнейшее количество, поскольку у них очень развита вот эта сторона деятельности. Там мы знаем, что делает Каритас и все. И я думаю, что среди них будет огромнейшее количество людей спасенных. И я думаю, что мы будем все рядом, те, кто так верили и так жили. А если вы хотите какие-то такие догматические моменты, спросите, может быть, у специалистов.
1: Спасибо, но сперва у нас есть звонок из Петербурга. Юрий, добрый день, прошу вас.
3: Ну, я хотел вам немножко возразить, во-первых, когда вы проводили рассуждение о возрасте жизни нашей. Дело в том, что христианство в своем учении никогда не ставило заботу о длительности жизни, и особенно в своей части в православии. Поэтому эти рассуждения здесь неуместны. И второе, вот в отношении сроков и признаков конца света, ведь до второго пришествия Христа вначале должен антихрист прийти. А признак прихода антихриста один, очень ясно прописан в христианстве и у мусульман, и у православных, и у католиков. Это восстановление третьего храма Иерусалимского. Поэтому сегодня говорить, может быть, еще преждевременно. Эти признаки все совпадут и экологические, и климатологические. Но самый главный, последний признак – это восстановление храма. Будем ждать этого. Всего наилучшего.
1: Спасибо, Юрий. Конечно, когда речь идет о том, что в современном мире люди стали здоровее и дольше живут, было бы странно утверждать, что это заслуга православия или христианства в целом. Но все-таки люди, которые создавали современную медицину в XVIII-XIX веках, все были верующие, это были верующие христиане, и они руководствовались духом любви к людям, поэтому они ставили часто над собой опыты, грозившие смертью, а многие из них и погибали. И тем не менее, видите, результат

0: результат больше больных людей. Те, кто раньше бы умер, теперь живы. И как к этому относиться? Вот наш сегодняшний гость, пастор Ростислав Волкославский, говорил, что мы в тупике. Но, оказывается, недостаточно быть в тупике, чтобы ожидать конца. А нужно еще и храм Соломонов восстановить. Значит, достаточно что? Выставить вокруг горы, священной в Иерусалиме, оцепление получше, чтобы никто туда кирпича не пронес. И пока храм не восстановит, не будет и конца света. Где здесь граница между буквалистским пониманием Писания и нормальным, извините, говорит Ростислав Волкославский.
1: Я хочу, чтобы мы не уходили от основной, так сказать, канвы нашей беседы. И вот вопрос, который нам поставил ведущий нашей программы, он достоин того, чтобы более глубоко остановиться, чтобы было прояснены эти вот моменты в отношении того, что в отношении характеристики католицизма и папства. Вот, нужно сказать, что и то, и другое на своем месте. Средневековое папство или средневековый католицизм, он определенно получил однозначную оценку в современной, даже исторической науке, и даже в духовных выступлениях современного понтифекса, который кается за дела, те, которые не соответствовали воле Божьей и не были христианскими делами, а именно антихристианскими делами. Поэтому как система, которая на протяжении веков проявляла нехристианский дух, агрессивный дух, она заслуживает той характеристики, которой говорится в Священном Писании. Что касается личностей отдельных пап, мы не вправе того или другого человека причислять к антихристу, потому что Бог видит сердце человека. Я никогда не открою свои уста, чтобы сказать, что современный папа – это антихрист. Он человек, он христианин и так дальше. Другое дело – система, которая веками существовала, она получить должна историческую оценку. Эта историческая оценка совпадает.
0: Спасибо. Давайте прервемся. Слово. У нас звонок из Москвы. Леонид Владимирович, добрый день, прошу вас.
2: Добрый день, спасибо. Владимир Соловьев однажды сказал, что все деяния человеческие не для того, чтобы сделать рай на земле, а чтобы ада не было. Вот это нравственная позиция. А чтобы не было ада, свет должен быть в душе каждого. И конец света наступит, если свет в душе погаснет. Это мое глубочайшее убеждение. И поэтому я воспринимаю словосочетание «конец света» как гибель души в человеке. А если свет в душе, то и конца света такого не будет.
0: Спасибо, Леонид Владимирович. И все-таки тогда давайте вернемся к вопросу нашего слушателя. Храм Соломонов буквально должен быть восстановлен или нет, говорит Ростислав Волкославский.
1: Мы понимаем, что такой храм восстановлен никогда не будет, потому что он, храм, который был однажды на земле, он исчерпал свое и богословское назначение, и историческую свою сущность. Потому что храм Соломона, он имел определенное время, были 70 седмин определены, или 490 лет. Последний раз Господь через пророков определил для существования храма и иудейского, так сказать, государства, и будем говорить, как богоизбранного народа.
0: Давайте сейчас мы прервемся, потому что, да, вот эти слова Спасителя о том, что храм будет разрушен, он запустеет, и вместо него воскреснет новый храм, тело самого Христа, да, они прозвучали. Но дальше-то что? Все-таки в современном нашем мире какие явления позитивные, а какие негативные? А иногда, может быть, это и совпадает-то с христианской точки зрения.

0: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Конец света.
1: Обращение нашего слушателя напомнило мне совет одного театрального деятеля. Когда ты делаешь паузу, то тяни ее подольше, не стесняйся. И

0: по-моему, к нашей теме это имеет прямое отношение, потому что, ну, действительно, вот Господь словно взял паузу. Вот он молчит, молчит, не идет. И так хочется, как Остап Бендер, помнится, вывинтил лампочку, бросил на пол, чтобы привлечь внимание собеседника. Так хочется что-нибудь учудить, чтобы Господь пришел и точку над тобой поставил, пускай даже такую ценою. А все-таки современный мир, вот эти страхи, солнце разбухнет. В 1911 году по России среди крестьян православных прошел такой слух, что загудели трубы, и Антишка проснулся. Они Антихриста называли Антишка, так вот ласкательно. Ну, в деревне, видимо, к нему такое домашнее отношение. А все-таки для современного адвентиста, для современного христианина, вот что указывает на то, что, может быть, уже не так уж и долго осталось, говорит пастор Ростислав Волкославский.
1: Я думаю, что самым верным определением, которое дал Иисус Христос этих всех событий, что они будут вызывать большой страх среди народов. Написано, люди будут издыхать от страха бедствий, грядущих на вселенную, ибо и силы небесные поколеблются. Это слова самого Спасителя. Вот. И мы живем в такую эпоху, в которой эскалация страха, даже и от этих событий, о которых передают научные, так сказать, наблюдения, она тоже же происходит. То есть Христос показал, что это один из признаков. Другое дело, что этот страх является признаком религиозного и евангельского невежества в конечном счете. Потому что человек, оставшийся без Бога, без веры в Господа, без веры в спасение, он видит просто безвыходность и ужас этих происходящих событий. А Иисус Христос говорит, когда вы увидите все это сбывающимся, знайте, что приближается избавление, избавление ваше, избавление вообще страдающего мира от греха.
2: С христианской точки зрения «Конец света» подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Впервые в эфире 3 марта 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную страшному суду, концу света и попытке определить его время. У микрофона Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях адвентисты, ректор Заокского христианского гуманитарно-экономического института Евгений Владимирович Зайцев, пастор Ростислав Волкославский, журналист Светлана Осадчук. И в первой половине нашей передачи, естественно, мы уперлись в вопрос о том, как понимает христианин Слово Божие, буквально или не всегда. Вот сказано о неделях, о седминах в старом славянском переводе Библии, которым пророк Даниил измеряет время. Это буквально или седмина, неделя – это, может быть, эпоха? Ведь в греческом оригинале Нового Завета говорится не о веке, как о столетии, а говорится эон, то есть эпоха, которая может длиться и несколько веков. Храм Соломона будет восстановлен, говорили многие мистики, и это признак конца, потому что он не должен быть восстановлен, поэтому Антихрист будет пытаться его восстановить. У Владимира Соловьева в его краткой повести об Антихристе Антихрист как раз пытается восстановить храм, а там все время землетрясения, взрывы, и так ему это и не удается. Многие люди относятся вообще к современной цивилизации как к попытке построить такой вот храм земной гордыни, земного властолюбия, новый Вавилон. И адвентисты любят припоминать Вавилон, что это все может и может повториться. И то, что светский неверующий человек считает, что это неплохо, ну, телевизор, возможность сесть на сверхзвуковой самолет и за несколько часов оказаться на другой стороне земного шара. А это признаки конца света, время убыстряется. Видите, новые болезни появились. Значит, действительно, пора готовиться к концу. А как тогда встает вопрос? Зачем адвентисты разворачивают сеть больниц, поликлиник, так заботятся о своем здоровье, если завтра конец, если завтра в поход? Говорит Евгений Владимирович Зайцев.
1: Да, мы, как церковь, ожидающая второго пришествия Иисуса Христа и проповедующая об этом уже самим своим названием, в то же самое время очень много внимания уделяем земному, если можно так сказать. Почему? Да потому что в преддверии этого события, как последователи Иисуса Христа, мы должны являть добро, являть мир, любовь, милосердие, сострадание. И я хотел бы обратить внимание на то, что после того, как Иисус Христос ответил ученикам своим на вопрос «Скажи нам, когда это будет?», и когда он перечислил целый ряд знамений или признаков приближающегося конца, он рассказывает несколько притч. И среди этих притч есть известная притча о талантах. В этой притче Иисус Христос как раз-таки и показывает, чем должен заниматься человек, ожидающий возвращения своего господина. Он должен трудиться, он должен решать какие-то земные дела для того, чтобы приумножить то, что ему дано. Поэтому вот мы, как верующие, ожидающие второго пришествия Иисуса Христа, не сидим, сложа руки, и не занимаемся только тем, что говорим об этом постоянно. Мы пытаемся вложить в дело те таланты, дарования, которые Господь дал каждому из нас, верующему христианину, чтобы облегчить существование человека на этой грешной земле, чтобы помочь людям обрести надежду, мир в своем сердце и смотреть в будущее без страха, а вот с этим христианским оптимизмом, ожидая именно возвращения Христа, а не страшного суда.
0: Говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок из Петербурга. Валий, добрый день, прошу вас.
2: Здравствуйте. У меня вопрос к организаторам сегодняшней передачи. Радио «Свобода» характерно стремление к объективному освещению событий и обсуждаемых вопросов. Так вот, у меня такой вопрос. Почему же, когда Радио «Свобода» обсуждает такие вопросы, как сегодняшний вопрос и подобные религиозные вопросы, к обсуждению не привлекаются представители науки и научного подхода? Я не раз слушал с религиозной точки зрения и не раз не участвовали в этих передачах. ученые.
0: Спасибо. Все передачи прослушать технически, я думаю, невозможно. А на самом деле именно в нашей передаче с христианской точки зрения участвовали ученые, в том числе неверующие ученые, сошлись хотя бы на академика Виталия Лазаревича Гинзбурга, который уж такой ученый, что по сравнению с ним многие другие ученые просто неучи. Но в передаче «О конце света» что делать с ученым? С точки зрения науки конца света, ну, не то чтобы не может быть, но эксперимент тут не поставишь, наблюдение не проведешь, значит, говорить просто не о чем. А вот с точки зрения, но многие ученые в России, православные ведь люди, и многие боятся конца света. Вот сегодня вспоминали слова апостолов. Когда это будет? Те слова апостолы говорили с надеждой, в том смысле, что, Господи, ну поскорее бы, ну когда же? А Господь их так слегка сдерживал. Сегодня в России последние 15 лет, вот как пошла религиозная свобода, у людей отношение к концу света стало отчетливее, и в основном оно негативное. Вот перепись, это признак конца света, антихрист хочет всех сосчитать. Вот ИНН, вот невидимые отметки будут на лоб ставить, это все тоже признаки конца света, давайте выступим против. Друзья мои, так если это признаки конца света, надо говорить, скорее ИНН, скорее паспорт, скорее невидимая печать, потому что скорее должен быть конец света, не надо его затягивать. Вот, опять же, тогда вопрос нашей сегодняшней гости Светлане Осадчук. Вы лично как апостолы, чтобы поскорее, или как все, чтобы чуть-чуть здесь попрыгать, а конец света может подождать?
3: Вы знаете, когда я училась в школе, то очень хотела, чтобы было все скорее, потому что я была единственной девочкой в классе, которая верила в Бога. Все остальные 30 человек надо мной смеялись под руководством учительницы. И, конечно, тогда мне очень хотелось восстановления справедливости. Мне хотелось, чтобы весь класс понял, в конце концов, что я не просто не в курсе последних достижений науки, не просто я невежественная девочка, а что на самом деле я гораздо больше их всех понимаю в жизни, несмотря на то, что мне 8 лет. Когда, ну, я не хочу говорить, сколько мне сейчас лет, но на самом деле, да, немножко с возрастом меняется к этому отношение.

0: Вообще, на заре христианства тоже люди сильнее этого хотели. То есть, если первый век христианства, там и в посланиях Павла там кругом, что хотят люди, они говорят, что все это скоро будет, и вроде бы очень этого хотят. Сейчас человечество стало старше и как бы наоборот хочет это отодвинуть, не хочет об этом говорить и думать. Вообще, на сегодняшний день мне такое ощущение, что это стало дурным тоном в христианстве. Если христианство, то действительно поговорим лучше о смирении, о доброте, как и я. В общем-то, первое свое, что я сказала, именно с этой точки зрения. Но на самом деле это вопрос, может быть, даже о смысле вообще. Имеет ли человеческая история это стихийный процесс, или она имеет начало, имеет конец, и какую-то цель, или это все бессмысленно? Если не думать о том, что этот мир, эта история в конце концов придет к какому-то концу, то получается, что вообще теряется всякий смысл. Другой вопрос, хотеть ли этого или не хотеть. Да, когда я думаю о том, что мне неплохо живется, что у меня интересная работа, у меня прекрасные дети, прекрасный муж, мне, в общем-то, все устраивает. Но когда я думаю о том, что где-то все-таки проливается детская слезинка, что большинству людей все-таки гораздо хуже, чем мне, то я согласна пожертвовать своим благополучием, и я согласна, чтобы все пришло к концу не потому, что я ненавижу этот мир, а потому что я думаю, что это справедливо и логично, что должен быть какой-то смысл в истории, и этот смысл может быть только тогда выявлен, прочувствован, когда Бог вмешается в историю. И я думаю, что ради вот этого всего я не против, чтобы это случилось.
1: Говорила Светлана Осадчук. У нас есть звонок из Петропавловска. Петр Дмитриевич, добрый день, прошу вас.
2: Здравствуйте, люди добрые. Вы позволите мне так называть вас, Яков Григорьевич? То, что вы люди добрые, у меня нет никаких сомнений. Ведь даже делающие зло в конечном итоге, помимо своей воли, делают добро. Я не согласен, что идея Соломонова храма изжила себя. Во-первых, храм не может быть уничтожен изначально, потому что создан он волею Господа Бога нашего, а все, что нас окружает, это проекция того, о чем мы думаем. Для иллюстрации того, что я сказал, представим себе свечу в темной комнате. Она дает достаточно яркий свет для того, чтобы даже читать. Но эта же свеча на солнечном свету сама дает тень. Поэтому прибыль можно получить только эксплуатируя и насаждая пороки. Делая добрые дела, прибыли не получишь. Поэтому, делая добрые дела, мы тем самым возрождаем идею храма Соломона. Ведь это же и земля, и звезды, и все, что нас окружает. Ведь правда?
1: Спасибо, Петр Дмитриевич. Правда ли это? Напомню, что свеча в комнате может и не давать свет, если она потушена. И многие свечи нуждаются еще в том, чтобы их зажгли. Действительно ли наши добрые дела созидают некий храм? Это, между прочим, позиция, прямо скажем, такая масонская. Русскому человеку лучше всего знакомы по «Войне и миру», что давайте делать добрые дела, добрые люди будут объединяться, и таким образом что? Построим счастье на земле, сделаем приход Спасителя ненужным, предотвратим наступление другой эпохи. И в том, что говорила Светлана, есть ведь этот мотив, что хорошо бы конец света для других. Вот там больные дети, там что-то такое. А у меня в семье все хорошо, поэтому в этом отношении Христос может и подождать. Между тем, я боюсь, что богословие многих христианских направлений говорит: в семье-то, может быть, оно кажется все хорошо, там и дети, и все, а все-таки и в самом сердце человеческого бытия, то есть именно в семье, там, где, казалось бы, опора, фундамент личности, созревающий, созревший, но и там все-таки таится зло и тьма. И Христос нужен не только для больных, но и для здоровых, не только для тех, у кого нет семьи, но и для тех, у кого семья есть. Тогда я, может быть, переадресую вопрос тот же. Вот как вы хотите конца ли света, или предпочтете его только в качестве восстановления справедливости? А если так по-земному все наладим, то можно и без него, говорит Евгений Владимирович Зайцев.
3: Я думаю, что вряд ли мы сами своими силами сможем решить те проблемы, с которыми сталкивается человечество каждодневно. Мы

0: прежде всего должны говорить о глобальных экзистенциальных проблемах существования человечества в целом. Это временность, это тупиковость, это отсутствие смысла, если все заканчивается смертью.
1: Не противоречите ли вы себе? Вы говорили раньше о добрых делах, о талантах, которые надо реализовать, а теперь вдруг раз, оказывается, дело не в этом.
0: Нет, я не противоречу себе. Я просто показал то, что Иисус Христос заповедал нам, живя здесь, на этой грешной земле, в преддверии Его возвращения на эту землю, делать и как поступать. Мы должны отражать Его святой образ, Его отношение к человеку, Его любовь. Но в то же самое время это не означает то, что мы полагаемся на то, что своими добрыми делами мы решим все свои проблемы здесь, на земле.
1: Спасибо, говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок из Москвы. Владимир.
2: Ну, давайте опять это... Лучше, конечно, научную основу все поставим. В том году шведский ученый, наблюдавший за Солнцем, предсказывает, что оно распухает, скоро оно взорвется. И чем это все объяснить? Религии никакой, ни христианской никакой.
1: Спасибо, Владимир. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свободы», программу с христианской точки зрения, посвященную признакам конца света. У нас в гостях Евгений Зайцев, пастор Ростислав Волкославский, Светлана Осадчук. И обращение нашего слушателя напомнило мне совет одного театрального деятеля. Когда ты делаешь паузу, то тяни ее подольше, не стесняйся. И, по-моему, к нашей теме это имеет прямое отношение, потому что, ну, действительно, вот Господь словно взял паузу. Вот он молчит, не идет. И так хочется, как Остап Бендер, помнится, вывинтил лампочку, бросил на пол, чтобы привлечь внимание собеседника. Так хочется что-нибудь учудить, чтобы Господь пришел и точку над тобой поставил, пускай даже такой ценою. А все-таки современный мир, вот эти страхи, солнце разбухнет. В 1911 году по России среди крестьян православных прошел такой слух, что загудели трубы, и Антишка проснулся. Они Антихриста называли Антишка, так вот ласкательно. Ну, в деревне, видим, к нему такое домашнее отношение. А все-таки для современного адвентиста, для современного христианина, вот что указывает на то, что, может быть, уже не так уж и долго осталось, говорит пастор Ростислав Волкославский.
3: Я думаю, что самым верным определением, которое дал Иисус Христос этих всех событий, что они будут вызывать большой страх среди народов. Написано, люди будут издыхать от страха бедствий, грядущих на вселенную, ибо и силы небесные поколеблются. Это слова самого Спасителя. Вот. И мы живем в такую эпоху, в которой эскалация страха, даже и от этих событий, о которых передают научные, так сказать, наблюдения, она тоже же происходит. То есть Христос показал, что это один из признаков. Другое дело, что этот страх является признаком религиозного и евангельского невежества в конечном счете. Потому что человек, оставшийся без Бога, без веры в Господа, без веры в спасение, он видит просто безвыходность и ужас этих происходящих событий. А Иисус Христос говорит, когда вы увидите все это сбывающимся, знайте, что приближается избавление, избавление ваше, избавление вообще страдающего мира от греха. Конец не мог бы быть и другим, потому что умножается, бесконечно умножается беззаконие в мире. Эскалация беззаконий – это не что-то такое совсем непонятное. Это все статистические центры говорят об этом, умножении преступности и так дальше. Поэтому вот возьмите конец прошлого года, значит, цунами. Один день. Следующий день. Передали о том, что обнаружено страшный выплеск энергии в космосе, в одной из галактик, и что это недалеко от Земли, всего-навсего 30 миллионов световых лет. Ну, я насчет этих миллионов просто передаю то, что говорят ученые, что это было

0: настолько опасно, что если бы этот пучок энергии прошел в Землю, или планета оказалась в сфере этого, то все бы на свете погибло. Но вот и не погибло. Почему? Опять случайность? Нет. А потому что Бог еще сдерживает эти признаки. Но они тоже на месте, они свидетельствуют о том, что приближается вот этот вселенский кризис, и человек должен быть морально готов к этому.
1: Спасибо, говорил Ростислав Волкославский. У нас звонок из Москвы. Владимир Алексеевич. Добрый день, прошу.
2: Добрый день, я приветствую вас. Это Владимир Волк. Я хотел бы поделиться своими, так сказать, соображениями. Я давно пришел к выводу, что конец света – это прежде всего конец наших добрых дел. Конец мы делаем сами, приближаем сами. И Творец может в одно мгновение остановить пульс нашей жизни, когда в греховности опустимся до наинижайшей гадости. И в свое время я сам себе проиллюстрировал стихотворно наши плохие дела. Например, войны. И зачем стреляют люди, нарушая тишину, превращая мир в войну, им бы слышать звуки сфер, но искушает Люцифер. Или далее вот наша греховность. Вот тело без ума и без души, а вот душа и ум без плоти, извечны в суетной заботе, живя неправедно грешим. Или мы не соблюдаем заповеди библейские, например, Господь Творец наш и Отец, помощник первый нам, а стадо темное овец толпится к колдунам.
1: Владимир Алексеевич, давайте прервем сейчас поэзию и дадим слово прозаикам, потому что все-таки мы договорились, конец света, на самом деле, начало света. То, что конец света для материалиста, для неверующего человека, для христианина – начало света. Тогда почему так жмутся по стеночке, почему так боятся? Современный неверующий человек не боится, что где-то взорвался протуберанец, где-то черная дыра. Он читает научные сообщения спокойно, как ни странно. И вот если к нему приходит благодать, то она вселяет в него, с одной стороны, веру, а с другой стороны, он начинает на все как-то очень нервно реагировать. Он все нагружает дополнительным смыслом. У него заболел зуб, это значит, не просто у него заболел зуб, надо идти к зубному, а это еще вот Господь его, может быть, за грехи покарал, может быть, это что-то чудесное. Тогда все-таки мой вопрос тому из наших сегодняшних гостей, адвентистов, который еще и медик по образованию. Все-таки не кажется ли вам, что некорректно нагружать обычные события, обычной земной жизни, обычные научные открытия вот таким вот религиозным смыслом? Не стоит ли ограничить ожидание второго пришествия только религиозной жизнью, только мистической частью, а то, что происходит в политике, в науке, в культуре, просто принимать как данность и искать Христа там, где прежде всего молитва, церковь, дух, а не там, где материя, говорит Евгений Зайцев.
3: Наверное, вы правы. После вот уже 2000 лет существования христианской церкви и многочисленных попыток назначить дату второго пришествия Иисуса Христа, наверное, мы должны еще раз вот осмыслить слова Господа Иисуса Христа, подчеркнутые им неоднократно в своем ответе ученикам. «Скажи нам, когда это будет?» Он три раза, может быть, даже и четыре, почему, что не знаете ни дня, ни часа. И мы, как церковь адвентистов седьмого дня, которая вышла из движения в Соединенных Штатах Америки, основанного на очередном, так сказать, на очередной попытке назначения даты, сегодня убеждены в том, что это, как сказал Христос, не наше дело знать времена и сроки. Поэтому я хотел бы вот вернуться к той мысли, которая была высказана мною ранее, что мы живем в состоянии ожидание второго пришествия Иисуса Христа по слову Ему, но мы не пытаемся ускорить это, мы не пытаемся спекулировать на каких-то исторических фактах, политических фактах, экономических, а мы призваны к тому, чтобы отражать любовь Божию, нести добро людям и тем самым вселять в их сердца мир, радость и надежду на лучшее. А это лучшее, оно, конечно, оно не нами, людьми, готовится здесь на земле,

0: а это лучшее уготовано нам Творцом нашим Спасителем.
1: Спасибо, говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок с мобильного телефона. Добрый день, прошу вас.
2: Добрый день, друзья. Это Владимир, как всегда, в пути. Я хотел бы разочаровать тех, кто говорит, что земля не сгорит и дела не сгорят. Дела сгорят, и земля сгорит. И будет новая земля и новое творение. Но я хочу вам прочесть из 13 главы Откровения, 18 стих. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочтит число зверя. Ибо сие число человеческое, число его 666. Цифра 6 – это цифра вавилонская. Единственное государство, которое возникало дважды, это был Вавилон. Первый раз он 600 лет существовал, второй раз вот 60 Навуходоносор. И последнее Вавилонское царство – это число 6. Это как раз Месопотамия, Эдемский сад, где сейчас Ирак и Иран. Вот еще имеющий уши, да, слышит и делает для себя выводы.
1: Спасибо, Владимир Николаевич. Итак, еще одна современная война ложится козырной картой на стол тех, кто ожидает скорое второе пришествие. Согласятся ли наши сегодняшние гости, что какая-либо из ведущихся сегодня на Земле войн действительно может на это указывать? Да, кстати, дорогие друзья, вот вы упомянули свое американское происхождение, а ведь для многих русских православных сама Америка и то, что нас с собой несет, технократия, техническая цивилизация, попытка такого мирового господства, это тоже все признаки. Это ведь антихристовы, значит... Не получается ли парадокс, что вы порождены именно тем, что приближает конец? Говорит пастор Ростислав Волкославский.
3: Мы понимаем на основании Откровения 13 главы, что действительно последний период всемирной истории будет всемирная диктатура. Вот, и несмотря на то, что мы, адвентисты, организованно начали свое движение в XIX веке из Соединенных Штатов, мы не являемся адептами американизма. Более того, мы совершенно однозначно указываем, что в 13 главе двурогий зверь – это и есть то мировое последнее господство, которое сегодня пытается прибрать своим рукам Америка. Мы не проамериканского направления. Мы, более того, наша литература совершенно четко определяет, например, книга «Великая борьба» о том, что Америка будет последним деспотом в этом плане. Потому что нужно смотреть на это дело не просто вот хороша Америка или плохая Америка. Дело в том, что человечество в целом начинает всегда хорошо, а заканчивает любую великую идею или великое начинание за упокой.
1: Спасибо, говорил пастор Ростислав Волкославский. Я напомню старую латинскую поговорку: «Кто предупрежден, тот вооружен». Когда Спаситель говорит о конце света, он все-таки рассчитывает на обратную связь. И человек свободен предотвратить, по крайней мере, на указанном направлении, возможное второе пришествие, возможный суд. Если он исправится, если он покается. А такой шанс есть у любой страны и, что еще важнее, у любого человека на этой планете. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения. Автор и ведущий Яков Кротов. У нас в гостях сегодня были адвентисты. Всего вам доброго.
4: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
5: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
4: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию, и отправились по всему миру, порознь, с магнитофонами, записывать исторически проигравших, но людей с неслабостью.

0: сломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
1: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио, и кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
0: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, ну погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «КХ» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
2: Да.
0: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Здесь у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
3: Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
1: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
4: Американцы прилетели на переговоры.
5: Директор ЦРУ съездил в Москву. Первый раз после начала полномасштабной войны в Украине. Что же говорят в Кремле?
6: Путин будет продолжать войну, если его не остановят.
5: Мобилизация, заморозка или полное истощение? На какой сценарий конца войны Кремль еще может рассчитывать?
7: Американец из Америки приехал послушать о стратегическом значении малой такмачки. Иронизируют российские провоенные каналы над коротким визитом главы ЦРУ в Россию. Кремль же открыто занижает ожидания толпы. «Простая рабочая встреча», — говорит Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина. Но чем дальше версия Кремля расходится с расписанием его информационной обслуги, тем больше разговоров. А чего же гость из Америки успел? Предупредить? Запугать, а может быть, привез еще один шанс вернуть все обратно. Об этом шансе и сценариях говорим сегодня в

0: программе. Здравствуйте.
1: Американцы прилетели на переговоры.
2: А как вы определили?
3: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Москву с неанонсированным визитом. Это первая поездка главы ЦРУ в Россию с начала полномасштабной войны. Рэдклифф пробыл в столице всего несколько часов и приезжал, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, для установления контакта между спецслужбами. Песков уверяет, что глава ЦРУ не встречался с президентом, но с кем именно Рэдклифф общался в Москве, пресс-секретарь Путина так и не раскрыл.
4: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно.
3: При этом накануне журналист кремлевского пула Александр Юнашев заявил, что график Путина резко изменили.
5: На этот вторник у президента было назначено очень масштабное мероприятие. Сотни людей готовили, но пару дней назад его перенесли.
3: Судя по всему, поездка Рэдклиффа в Россию готовилась за несколько дней. Американские СМИ сообщали, что власти США заранее попросили Украину не бить дронами и ракетами по Москве и Петербургу. Белый дом и ЦРУ визит Рэдклиффа не комментировали, но эксперты, с которыми поговорил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне, предполагают, что Джон Рэдклифф мог передать Путину предупреждение из Вашингтона о недопустимости дальнейшей эскалации в отношении Украины и стран НАТО. Газета Wall Street Journal писала, у США есть разведданные о том, что Кремль готовится к мобилизации для продолжения войны против Украины и, возможно, планирует проверить устойчивость НАТО. Еще одна версия по поводу визита главы ЦРУ – переговоры о новом обмене заключенными. В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак сообщила, что визит Рэдклиффа может быть связан с освобождением гражданина США Чарльза Зиммермана. В апреле 2025 года Джон Рэдклифф участвовал в освобождении американской гражданки Ксении Карелиной. ЦРУ также участвовало в организации масштабного обмена заключенными между Россией, США и европейскими странами в августе 2024 года. Другая возможная тема – это российская поддержка Ирана, который находится в состоянии войны с США. Американист Антон Пеньковский считает, что остановка Рэдклиффа в Риге, столице Латвии, перед прилетом в Москву также не случайно.
6: Для Вашингтона, безусловно, является крайне важный вопрос безопасности стран Балтии. Здесь нужно отметить, что все-таки визит начался с приезда американского чиновника в Латвию, и уже после этого стартовал визит в Москву. Мы в том числе, используя эту информацию, можем полагать, что так или иначе могут затрагиваться вопросы безопасности стран Балтии. Также важным является вопрос безопасности акватории Черного моря и вывоза украинского зерна с территории Украины, что является не только вопросом текущей войны России в Украине, но и продовольственной безопасности по всему миру.
3: Предыдущий визит главы ЦРУ в Москву был в ноябре 2021 года, за 3 месяца до начала полномасштабной войны. Тогда в Россию приезжал предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс. Он предупреждал Кремль о том, что в США знают о российских планах вторжения в Украину и готовят ответные меры. Позже в американской прессе этот визит описывали как попытку закрытого дипломатического предупреждения, которое не смогло предотвратить полномасштабное вторжение.
0: Об этих возможных и невозможных причинах визита главы ЦРУ в Москву перед эфиром мы говорили с военным аналитиком Юрием Федоровым. Он считает, что вероятнее всего выглядят версии про обсуждение Ирана и предупреждение для Кремля. Ведь в словах представителей России в последнее время все чаще звучат намеки на эскалацию войны. Но есть ли у России эти возможности? Есть ли возможности воплотить эти угрозы не в виде гибридных атак, а полноценной войны еще шире? Что говорит эксперт?
7: Финляндия, я думаю, что это просто чистой воды попытки шантажа со стороны России. По одной простой причине. Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени. Она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую части не приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Услуги. Будет Россия рисковать? Ну,

0: Честно говоря, я бы не стал. Ну, психопатов в Москве хватает. Эстония. Здесь тоже ситуация неблагоприятная для России, потому что в Эстонии армия мирного времени 7,8 тысячи, ну, 7800 человек, а армия военного времени порядка 40 тысяч.
1: Ну,
0: Сколько сил и средств может выделить Россия для захвата, ну, теоретически, да, потенциально захвата Нарвы, в условиях войны в Украине и без мобилизации, ну, бригаду это 4-5 тысяч человек. И полного состава. Ну, я думаю, что Эстония даже без помощи союзников может выкинуть эту бригаду из Нарвы. Я уж не говорю о том, что в Эстонии есть средства поражения, которые достигают Услуги, например. Ну, то же самое можно говорить и дальше, понимаете, военное вторжение до тех пор, пока Россия воюет в Украине, на мой взгляд, крайне маловероятно. А вот гибридная война, расширение диверсий, попытки проникновения беспилотников, какие-то, возможно, попытки устроить массовые беспорядки, но по типу того, что происходило на Донбассе в 2014-2015 годах.
1: И о значении визита главы ЦРУ в Москву для Кремля мы спросим у политолога Руслана Айсина. Руслан, здравствуйте.
2: Приветствую вас.
1: Руслан, на ваш взгляд, визит Рэдклиффа в Москву – это сигнал об эскалации или деэскалации войны?
2: Как ни странно, здесь может быть и то, и другое. Я бы еще вкрутил и ввинтил себе сюда то, что называется дух Энкориджа. Прошел ровно год, и не очень понятно, о чем там договаривались. Может, была какая-то конкретика, и вот по этой конкретике они идут, ну и дополнительным кейсом Украина, соответственно, Иран, ну, может, еще какие-то явления, события или же, значит, предложения. Ну, понятно, что если приезжает руководитель спецслужбы, это всегда некая конкретика. То есть это не широкая рамка, да, потому что я думаю, что широкую рамку обсуждали там Уитков и Кушнер. А здесь уже конкретные послания. А какое оно, можно только гадать, но специалисты, эксперты говорят, что вот Иран, Украина и, возможно, да, предупреждение России, чтобы она прекратила эскалацию в отношении блока НАТО. Ну и, возможно, я не исключаю, это вопрос о взаимодействии России и Китая, потому что Си Цзиньпинь вроде как собирается в Соединенные Штаты, и Трампу нужно тоже подготовить определенную почву, по крайней мере, не усиливать позицию Си Цзиньпина. Это тоже очень важно, потому что все-таки для Белого дома сейчас накануне выборов необходимо силу и миру представить, ну, или некую программу, или какие-то прорывные решения. А вот с Москвой, условно говоря, на 2-3 месяца вполне можно договориться, а после выборов, ну, там, как прямая выкинет, как говорится.
1: Если остановиться в рамках разговора о войне России и Украины, показывает ли этот визит, что обычные каналы дипломатической связи не справляются и нужно подключать какие-то экстренные?
2: Ну да, ну видно, что каналы дипломатические, они просто сколлапсировали, они не работают, потому что привычные форматы разговора, коммуникации сейчас просто-напросто не приветствуются. Идет такая нагнетающая истерия, в которой формально здравый голос дипломатии, он просто-напросто тонет. Или он не справляется, потому что его как бы перехлёстывает вот эта вот милитаристская составляющая, идеологическая, да, что это вот война конца времен и все остальное. Понятно, что дипломаты просто не могут договориться, потому как, чтобы договориться, нужно согласовать все это с военным и политическим руководством, что, условно говоря, боевые действия прекращаются, а тут это тяжело сделать, потому как нету политической воли для того, чтобы остановить, ну, по крайней мере, со стороны России. И мы видим, как дипломатия просто-напросто уходит на второй план, как тот же Лавров, в общем, на мой взгляд,

0: сильно понижен в ранге, ну, людей, которые влияют на какие-то процессы, прежде всего, во внешней политике. И это видно, как это отдано, например, на откуп тому же Дмитриеву, тому же Ушакову. А, собственно говоря, Лавров просто так вот выражает некую общую официальную позицию, скажем, да, но неофициальный канал, я думаю, что, конечно, у МИДа отобраны в пользу, в том числе, представителей спецслужб.
1: Но на прошлой неделе Лавров запомнился очередным рассуждением о пятой поправке НАТО, как будто бы намеком на то, что может случится эскалация. Можно ли трактовать визит главы ЦРУ в Москву как то, что Москва специально заранее говорила об эскалации и вот наконец-то получила, чего хотела? На нее обратили внимание?
0: Ну, скорее всего, так и есть. Это, в общем, старый излюбленный метод Путина, потому что Путин чекист, очевидно, и часто он просто-напросто эти нарративы использует. Сначала делается в проброс, сначала прогрев, а потом уже, значит, попытка договориться. Потому что угрозы в адрес стран Балтии. И все-таки стоит там согласиться с экспертом Федоровым, который говорит, что, скорее всего, будет применена гибридная атака. То есть это и кибератака, это и попытка расшатать, это какие-то диверсии, это попытка там подрыва хозяйственных, экономических связей, на которые страны НАТО тяжело реагируют. То есть непонятно, как реагировать. То есть понятно, что это не прямая конфронтация, ее никто не хочет. Но с другой стороны, мы видим, что вот эти вот провокации и диверсии, они уже достигают стран Западной Европы. Германии, там, Польши и остальных стран. Плюс ко всему, вот то, что случилось, например, в отношении Испании и Италии по вопросу миграции, да, тоже демонстрирует, что внутри Европы нет согласия по каким-то вопросам, тем более в рамках НАТО. Ну и не надо забывать, что, по сути говоря, Черное море, которое, ну, вообще-то тоже территория НАТО, да, там Румыния и Турция, в общем-то, важные члены этого альянса, там, по сути говоря, идет полномасштабная война. Просто она не оформляется как война против члена страны НАТО. А, по сути говоря, турецкие танкеры, суда, ну, гражданские в основном, но все равно они, так же, как и румынские, подвергаются атаке. Так что война-то идет, просто она не переходит какую-то уж такую очень термальную стадию.
1: Я правильно понимаю, что и суть тогда разговоров по экстренным каналам или официальным дипломатическим заключается в том, чтобы бесконечно притворяться, будто бы конфликта полномасштабного не существует?
0: Да, я думаю, да, конечно. Потому что в Черном море может разразиться, я извиняюсь, кое-что существенное. Если у Турции, например, лопнет терпение, а у Эрдогана может лопнуть терпение, тогда там все загорится, и непонятно, как это тушить. Потому что в этом случае, да, пятая статья устава ООН должна быть подключена. Соединенные Штаты, как мы видим, не хотят вступать в войну, ну, тут иранский кейс еще там не завершен, да, ну, и выборы на носу в Вашингтона, поэтому зачем вот лишний конфликт? Москва это прекрасно понимает, поэтому она давит на эту больную мозоль, она пытается педалировать, она пытается как бы выторговать для себя что-то. И, собственно говоря, я думаю, что Рэдклифф, конечно, встречался с Путиным, иначе зачем он приезжал в Кремль? Чтобы встретиться там с руководителем ФСБ или службы внешней разведки, Кремль для этого не нужен, как известно. Но, судя по всему, это прямое послание Трампа Путину, чтобы вот прийти к согласию по каким-то очень чувствительным вопросам.
1: Я хочу продолжить этот разговор с вами, Руслан, о том, зачем вообще Кремлю возобновлять разговор с Америкой. Но перед этим я бы хотел показать нашим зрителям короткий сюжет о том, какие варианты, возможно, лежат перед Кремлем. Кто следит за новостями и политическими телеграм-каналами, наверняка уже знает, что речь пойдет про некую якобы записку от Сбербанка. Я специально проговариваю словами, что нужны кавычки здесь для тех, кто не смотрит на экран, потому что мы для вас сделаем выжимку этого слива, непонятно его происхождение, но нас интересует не сам источник, а сценарии, которые обсуждаются и подхватываются политологами внутри России. Давайте послушаем их, а если можете оставить комментарий.

0: Пожалуйста, в комментариях на YouTube напишите, вы считаете эту записку каким-то вбросом, нейрослопом, или же вам кажутся эти сценарии правдоподобными. Смотрим и продолжаем обсуждение.
1: Хакерская группа Black Mirror опубликовала, как утверждается, аналитическую записку Сбера, которую глава Сбера

0: Вероятным прогнозом с долей в 32% авторы считают заморозку войны по нынешней линии фронта, частичное снятие санкций с Россией и блокировку наступления Украины в НАТО.
1: Трамп форсирует сделку, используя контроль над американской помощью Украине как рычаг давления на обе стороны. Для России не победа, но и не поражение. Кремль может подать это как защиту русскоязычного населения и принуждение НАТО к отступлению. Однако, если общество воспримет это как незаконченную войну, разочарование может усилить оппозиционные настроения.
0: Украину в этом случае ждет травма от фактической потери территории.
1: Общество расколется на реалистов, принять, что есть и строить страну, и непримиримых, продолжать до возврата всей территории. Зеленский и его преемник столкнется с обвинениями в предательстве. Исторический прецедент. Финляндия после Зимней войны 1940 года потеряла 10% территории, но сохранила государственность и интегрировалась в Запад.
0: Еще один сценарий, заявленный вероятностью 22%, так называемая корейская заморозка, то есть без формального завершения конфликта. Интенсивность атак между Россией и Украиной снижается, фронт стабилизируется, но де юре война продолжается. Для Москвы такой вариант приводит к следующим последствиям.
1: Общество адаптируется к фоновому конфликту, потери снижаются, экономика получает передышку. Рейтинги стабилизируются на уровне 65-70%, реальная поддержка примерно 55-60%. Спираль молчания сохраняется, протест и потенциал заморожен. Рейтинг «Единой России» 31% указывает на усталость, но не на революционный потенциал.
0: А в Украине по этому сценарию предполагаются всплеск миграции и обострение демографического кризиса.
1: Самый тяжелый психологический сценарий – ни победы, ни поражения, ни мира. Экономика зависит от внешней помощи. Для Запада – управляемое забвение. Украина – как замороженный конфликт, инструмент давления на Россию при необходимости.
0: Если верить этой аналитической записке, война может затянуться еще на 2-3 года. Вероятность мира на компромиссных условиях оценивается в 5%, так как прекращение огня требует политической трансформации, на которую ни Киев, ни Москва не пойдут. Не исключается эскалация, которая ведет к угрозе ядерной войны России и НАТО. Подобная вероятность так называемого «черного лебедя» также оценивается в 5%. А вероятность сценария, по которому военные действия заканчиваются на преобладающих позициях России, авторы записок оценили в 7%.
1: Полный контроль над четырьмя новыми субъектами, так называемыми ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями, а также Харьковская область. Принуждение Украины к переговорам с позиции полного военного доминирования. Не взятие Киева, а создание условий, при которых продолжение сопротивления теряет военный смысл.
0: Однако такой сценарий потребует мобилизации до 500 000 человек, что грозит российским властям серьезным социальным взрывом. Ранее возможные сценарии будущего России в колонке для издания The Economist обрисовал миллиардер Андрей Мельченко. При первом из них – выход из изоляции и интеграция в западный порядок. При втором – Россия втягивается в орбиту Китая. Два других сценария предполагают гражданский конфликт или изоляцию по образцу КНДР. Единственной альтернативой этим сценариям миллиардер назвал превращение России в так называемое суверенное государство.
2: Эта Россия не должна быть удобной для Запада или Китая. Она может быть сложным партнером для Запада, но она не черная дыра. Она может быть менее сговорчивой с Китаем, чем государство-сателлит, но она безопаснее, чем крупный и нестабильный вассал.
0: О катастрофе как вероятном сценарии случаем продолжения войны России говорит российский политолог Владимир Пастухов.
3: Два общества стачивают друг друга и уничтожают свое будущее. И, к сожалению, пока не видно, откуда может взяться некая третья сила, которая может это остановить. И не видно также и сценария, при котором какая-то одна сторона может одолеть другую. То есть самый такой, честно говоря, паршивый сценарий, когда мы заходим еще на один круг этой войны, и на этом кругу она будет становиться одновременно и невероятно жестокой, и одновременно уже совершенно бессмысленной.
4: И о сценариях, которые, возможно, имеют смысл, мы перед эфиром поговорили с военным экспертом Юрием Федоровым. Он считает, что объективная картина войны все-таки идет к сценарию полного истощения.
5: На мой взгляд, наиболее вероятным вариантом сегодня является продолжение войны на истощение, потому что позиция Путина в этом смысле достаточно ясно определена. Если верить тем утечкам, которые идут в российских СМИ, Путин убежден в том, что у России больше шансов выдержать войну на истощение.

0: чем у Украины. Политических, экономических, политических, внутриполитических и так далее. Опа, из этого делается вывод о том, что нужно продолжать войну. Путин будет продолжать войну, если его не остановят. Вот, кстати говоря, в этой записке, там, в последних разделах, как раз рассматривается вопрос, ну, кратко, очень аккуратно рассматривается вопрос о том, а вот не произойдет ли какого-то изменения режима или политической власти в России. Очень аккуратно, но, так сказать, читающий поймет, о чем идет речь.
1: На какой же сценарий конца войны Кремль еще может рассчитывать, мы спросим у Руслана Айсина. Руслан, перед сюжетом вы говорили, что визитом главы ЦРУ в Москву Дональд Трамп отправляет Владимиру Путину, возможно, еще один шанс о чем-то договориться. То есть какие-то развилки, какие-то пути развития у Кремля все-таки есть. На ваш взгляд, на какой сценарий конца войны Кремль еще может рассчитывать?
2: Ну, это заморозка, конечно, конфликта, так или иначе, потому как очевидно, что у России нет возможности, чтобы совершить стратегический марш-бросок. Конечно, можно продвигаться, условно говоря, там на метр в месяц, но вряд ли это тот сценарий, который нужен Кремлю, потому как есть действительно усталость общества, есть понимание того, что экономика сильно страдает. Украина достаточно эффективно сейчас ударяет по инфраструктуре вглубь территории России. Это тоже всех нервирует. Ну и самое главное, не очень ясен образ будущего, вот что предлагается. Поэтому перед Кремлем и стоит эта задача, вот этот образ сейчас сформировать, сформулировать, обосновать. Вот даже с той программой, с которой идет партии власти, например, 20 сентября, тоже ничего не понятно. И нету никаких гарантий социальных и всего остального. Есть усталость общества. Но Кремль может пойти на то, чтобы на 2-3 месяца, это я просто вот так от себя набрасываю, заморозить ситуацию действительно, а потом, как он считает, набрать жирка, посмотреть, как будет Запад помогать, не помогать Украине, потому что, ну, дескать, западное общество тоже устало от этой поддержки, от этой войны, ну, и дальше надавить. То есть, в принципе, по-ленински, да, шаг вперед, ну, два назад можно сделать, чтобы потом еще сделать несколько шагов. Наверное, сейчас для Кремля это может быть неким спасительным вариантом, чтобы из этой войны выйти, обосновать, что вот сейчас мы ведем какие-то сложные переговоры, но в действительности и чтобы не проводить масштабную мобилизацию, и чтобы восполнить свои запасы и дать возможность, опять-таки, Вашингтону, администрации Трампа, выступить в роли миротворца. То есть это, в принципе, ситуация, которую можно расценивать как вин-вин, и там, и сям. Плюс ко всему европейским элитам это тоже поможет вот, перестроиться, там, стратегию немножко пересмотреть, как-то переписать, да, подбить, что называется, медаки, потому что ну, большие средства уходят на войну. Так что вот заморозка, она может устроить всех. Но это, конечно, не стратегическое решение абсолютно. И я думаю, в принципе, эта война может завершится, и в ней можно будет поставить точку после того, как уйдет Путин из Кремля, потому что именно он, я думаю, основной бенефициар этой войны. То есть это его личное решение, и это уже стал фактором его вот такой личной экзистенциальной биографии.
1: И остается открытым вопрос, есть ли какие-то временные рамки у того, когда может случиться заморозка. Вот Владимир Зеленский выложил в своем телеграм-канале видео на фоне Запорожья, на фоне стелы города. И президент Украины говорит о работе с американской стороной по приближению мира. Ну, возможно, он имеет в виду как раз дипломатию. И рассказывает о неких двух группировках украинских войск в Донецкой области. Но это звучит как будто бы готовность Украины тоже воевать на истощение и не сдавать позиции как можно дольше. Есть ли у этой войны на истощение до вероятной заморозки какие-то временные рамки? Может быть, они привязаны к потенциальным разговорам с американцами?
2: Они привязаны все-таки, я думаю, к выборам в Соединенных Штатах. И они нас подводят к тому, что называется Russian Winter, да, то есть русская зима. Вот русская зима – это еще то орудие, я скажу вам. И, собственно говоря, она может сыграть как раз против России, не против Украины. Потому что в Украине зима немножко другая, она более мягче. А вот если, например, Украина

0: Украина будет действительно наносить удары по чувствительной энергетической инфраструктуре, тогда может быть очень больно и очень неприятно, потому что у России, ну, нет возможности закрыть все небо. То есть у Украины есть эти козыри, с одной стороны. С другой стороны, Россия, да, наносит очень серьезные, болезненные удары по городам и весям Украины. Украина нуждается критически в противоракетах, да, ей тоже сейчас необходима передышка. Плюс ко всему, ну, сложности там внутриполитические, внутри украинского класса, тоже там есть определенные сложности, да. То есть, в принципе, я думаю, что вот рубеж ноября это то, чему могут прийти. Конечно, здесь факторы черного лебедя и пуля дура, штык дурак, да, то есть неожиданного выстрела или с той, с другой стороны, могут похоронить договоренности определенные. Но то, что есть определенная, скажем, воля или как бы вот такое стремление к этому, это очевидно. Если бы этого стремления не было, вряд ли вот мы бы наблюдали вот эти вот многочисленные телодвижения. Плюс ко всему, сейчас администрации Трампа, я думаю, выгодно утереть нос и Китаю. Что вот Китай не смог, условно говоря, усадить за стол переговоров. Китай не смог выступить главным миротворцем, а вот мы сможем. Это тоже важная такая геополитическая составляющая.
1: Ну и важно успеть, конечно, эту составляющую реализовать в то временное окно до того момента, пока начнется активная подготовка президентских выборов в Америке. Спасибо вам большое, Руслан. Политолог Руслан Айсин был с нами в эфире телеканала «Настоящее время». Мы говорили об очередном шансе для Кремля вернуть все назад, остановить войну и какие для этого есть сценарии. Пишите, что думаете в комментариях. До свидания.

0: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
1: Преступление и война.
2: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Возвращается ли средневековье мир бесправия, пыток, рабства и самоуправства феодалов? Этот вопрос висит в воздухе, и на днях я видел, как отвечает на него знаменитый бельгийский художник и режиссер Ян Фабр. Он сделал обновленную версию своего нашумевшего в начале века спектакля «Я – кровь». Актеры на сцене постоянно напоминают о том, что в 2024 году мы вернулись во времена Брейгеля и Босха, эпоху суеверий и безграничной жестокости. Идею о возвращении в новое средневековье несложно подтвердить примерами из российской действительности. Во Франции в издательстве «Сорбонна» в коллекции «Томасдат» выходит книга историка и социолога Дины Хапаевой «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». Эта книга о том, как прославление Ивана Грозного и сталинизма используется кремлевским режимом для обоснования новых политических репрессий и имперского реваншизма. Российские власти целенаправленно прививают обществу особое восприятие истории, основанное на памяти палачей, которое принижает масштаб репрессий и страдания жертв, одобряет и оправдывает зверства прошлого, считает Дина Хапаева. При этом неожиданно востребованными оказываются персонажи именно средневековой российской истории – Иван Грозный и его опричники. Этот курс на средневековье используется пропагандой для легитимации.

0: организации представлений о нормальности террора как метода правления. Дина Хапаева рассказала «Радио Свобода», что при этом не считает верной идею о том, что Средневековье повторяется.
1: Меня очень давно интересовали, как используются неомедиевальные готические аллюзии в путинской пропаганде. В 2007 году у меня вышла книжка, которая называлась «Готическое общество. Морфология кошмара», в которой я обращала внимание на то, какие уродливые черты, напоминающие средние века, как они появляются именно такие готические, потому что мне глубоко чужда идея о том, что Средневековье повторяется. Эта идея дорога многим коллегам, которые пишут о том, что Россия не приемлет модерность или что Средневековье вот возвращается в Россию. Мне все эти идеи кажутся глубоко странными, да? Пока историческая эпоха не может повториться. Как Гераклит говорил, в одну и ту же воду нельзя войти два раза. Вот воду истории повернуть вспять невозможно. Мы просто называем средневековыми те уродливые черты современности, которые радикально противоречат тому, как мы привыкли себе представлять демократическое общество. Но ситуация, в которой мы говорим, что да, это средние века, да, Россия возвращается в средние века, любимая, кстати говоря, идея Дудина, Коровьева, Проханова. Они бы все желали бы и мечтали бы вернуться, и хотят, и считают, что это главный проект для России – это вернуться в ее же собственные средние века. Это абсолютная идея абсурдная. Она абсурдна потому, что нет никакой возможности повторить то, что было в Средневековье, даже если бы они приложили там вместе с Путиным к этому огромные усилия. На самом деле то, что происходит, это с помощью образа Средневековья, с помощью вот этой идеи, что да, мы опять вернулись в Средневековье, происходит оправдание того страшного социального неравенства и рабства, которые играют такую огромную роль в современной российской социальной структуре. Экономическое неравенство, социальное неравенство, рабство, которое существует в путинской России, вот чтобы их оправдать, чтобы создать какую-то рамку, которая бы их оправдывала, вот они придумывают эти средневековые аллюзии.
0: Идеологи из Бурского клуба считают опричнину бесценным национальным опытом и уроком истории, который следует усвоить современным политикам. Идея сплочения вокруг самодержца ради спасения истинной православной веры и России от Антихриста занимает в их мышлении такое же основополагающее место, как и в доктрине Цари Божия. Их проекты объединяют уверенность в позитивной роли террора. По мнению Дугина, опричнина есть вечный и всегда присутствующий в русском сознании архетип, который может быть активирован в поворотные моменты русской истории, напоминает Дина Хапаева. Какую задачу ставят перед собой те, кто воспевает времена опричнины?
1: Задача двойная, то есть тройственная. С одной стороны, оправдать то, что существует сейчас, вот это колоссальное, жуткое неравенство имущественное, социальное, которое есть. С другой стороны, и складывающуюся, так вот подспудно формирующуюся структуру, которая глубоко не соответствует, опять же, демократическому обществу. Когда вот человек, который принадлежит какому-то социальному слою, не имеет права на юридическую защиту в нужном объеме, не имеет права на какие-то материальные блага в этом обществе. Но есть еще два элемента, которые страшно важны. Первый элемент – это империя. Потому что какие бы ни были, значит, все эти, весь этот Петербургский клуб теоретиками замечательными, они, тем не менее, очень хорошо понимают, что демократическая Россия и идеи империи плохо уживаются вместе. Они бы хотели изменить социальную структуру для того, чтобы добиться восстановления империи. Ну и, так сказать, пойти в завоевание дальше. И это вторая, как бы, часть вот этой вот три единой задачи. Оправдать социальное неравенство имущественное, воссоздать империю. Но есть еще и третья задача. Эта третья задача – это легитимизация террора. Почему террор необходим? Террор необходим, потому что общество, которое они себе представляют, вот эту социальную структуру, она не может держаться ни на чем, кроме террора. Почему им так

0: нравится и опричнина, почему они Ивана все тусуют. Потому что идея террора – это то, как наши предки правили. И Иван и Сталин – это два исторических примера, с помощью которых они гражданам объясняют. Смотрите, вот великая была держава, да, тот империю начинал строить, этот второй, значит, уже таки построил, восстановил. И вот для того, чтобы империю восстановить, общество должно быть сословным и управляться террористическими методами. То есть государственный террор – это то, без чего вот эта конструкция не работает. Они это прекрасно понимают, но не говорят.
1: Послушаем отрывок из книги Дины Хапаевой «Террор и память. Опричнины и сталинизм в путинской исторической политике».
2: Путинизм – это режим нового типа. Попытки проецировать на него старые модели, например, фашизм или советский коммунизм, могут только помешать нам понять его суть. В путинизме нет социалистических аспектов советского режима, его эгалитарных догм, патриархального государства и идеологии, ориентированной на будущее. Единственный проект будущего, который Кремль предлагает России, это реконструкция империи и возвращение в средневековое прошлое. Исследователи спорят о том, можно ли считать путинизм специфической формой фашизма. Трудно отрицать, что между ними есть некоторые черты сходства, в том числе культ вождя, культ силы, агрессивная внешняя политика, государственный террор, гностические верования и ностальгия по средним векам. Как мы уже видели, некоторые из кремлевских идеологов испытывают нескрываемую тягу к фашизму. Желание назвать путинизм фашизмом, разумеется, можно понять, поскольку те, кто поддерживает эту точку зрения, хотят, чтобы путинизм признали преступным режимом. Хотя преступность путинизма трудно отрицать. Фашизм – не единственный преступный режим в истории. Один из современных примеров такого рода дает ИГИЛ. Причем у путинизма и ИГИЛ тоже есть много общего. Например, в российское законодательство постепенно проникает страстное стремление ультраправых подчинить нормы повседневной жизни средневековому домострою. В 2017 году Путин утвердил законодательную поправку о декриминализации некоторых видов домашнего насилия. Другая черта сходства – усиление роли политического православия в общественной жизни и репрессиях против сообщества ЛГБТ. Группа «Вагнер», детище путинизма, возможно, подражала ИГИЛ, когда выпустила неподтвержденную видеозапись казни захваченного в плен предателя Евгения Нужина, которому размозжили голову кувалдой. Жуткое напоминание о публичных казнях с использованием бензопилы, которая устраивала ИГИЛ. Однако у путинизма есть важные черты, отличающие его от фашизма. При всей своей ностальгии по средневековью фашизм содержал модернистскую составляющую и предлагал проект будущего, стремясь, как и коммунизм, создать чудовищное общество нового типа. У национал-социализма тоже была своеобразная социалистическая составляющая. Его российская теория обещала пангерманское благоденствие, к которому предполагалось прийти через завоевание всего мира, уничтожение евреев и цыган и порабощение славянских народов. Фашисты в большинстве своем считали себя атеистами и не были склонны к религиозному мессианству. Хотя Муссолини поддерживал хорошие отношения с римско-католической церковью. У тысячелетнего рейха не было никакой мессианской атрибутики. Для Кремля же, напротив, имеет большое значение православное мессианство, и в его политике памяти русская православная церковь и ее секты играют жизненно важную роль. Еще в меньшей степени можно считать путинизм повторением средних веков или возвратом к средневековой структуре общества, независимо от того, служит ли политический неомедиевализм Кремлю для манипулирования общественностью, или же кремлевские идеологи искренне верят в собственную пропаганду и хотят вернуться в средневековую Русь. В любом случае, это не означает, что Россия возвращается в средневековье. Средневековые аллюзии, доминирующие в российском публичном пространстве, не столько проясняют, сколько маскируют внутренние механизмы постсоветского общества. Они подменяют анализ постсоветских реалий идеи о том, что средневековье возвращается. Путинизм не имеет ничего общего с отсылками к средневековым рыцарям в блестящих доспехах или феодальному обществу сословий, хотя пособники Путина и любят такие возвышающие средневековые метафоры. Как я говорила в других работах, путинизм скорее представляет собой общество беспредела. Сложное современное общество управляется путинской кликой, состоящей из структуры ФСБ и организованной преступности. Она контролирует большинство сфер деятельности государства, как свои частные владения. Путинизм – это режим, в котором нет юридической системы, защищающей рядовых граждан от насилия властей. Извращенная память о терроре – самый важный элемент преемственности между СССР и постсоветской Россией.

0: Эпизоды террора, которые так и не были проработаны и осознаны как преступления, принимают новое обличье в российской повседневной жизни. Историческая память зоны, советской и постсоветской, тюремно-лагерной системы, которую путинизм поставил себе на службу, формирует постсоветскую моб-мемори и укрепляет память палачей. В отличие от нацистских лагерей, которые, как и сам нацизм, существовали в течение нескольких лет, советские лагеря возникли вместе с большевистским режимом. Они существуют и по сей день, хотя их теперь называют колониями. За 70 лет советской власти через них прошли в качестве заключенных или охранников миллионы человек. Зона была органической чертой советского социализма, даже после официального упразднения ГУЛАГа, и неотъемлемой частью жизненного опыта трех поколений советских и постсоветских людей. Как отмечает Хлевнюк, лагерная культура, разносимая миллионами бывших заключенных и охранников, распространилась по всей стране и затронула все советское общество. Лагеря точно отражали черты породившего их общества. Один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать, одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Не случайно заключенные называли советскую жизнь за пределами лагеря «большой зоной». С момента создания ГУЛАГа большевики практиковали содержание политзаключенных вместе с закоренелыми уголовниками. Эта практика используется и в нынешней России. Советский режим считал уголовников социально близким элементом. Возможно, не в последнюю очередь потому, что и сами большевики изначально представляли собой полууголовную организацию, частично финансировавшуюся за счет экспроприации экспроприаторов, или, проще сказать, вооруженного грабежа. Тесные связи с преступным миром, власть террора и агрессивный империализм – вот главные черты, объединяющие путинизм с большевиками и советской властью. В советских лагерях профессиональным преступникам, приговоренным к тюремным срокам для перевоспитания, позволялось навязывать свои уголовные порядки остальным заключенным, тем самым помогая охране управлять лагерной системой. Политические заключенные занимали самый нижний этаж этого кастового общества. Незабываемое описание этого порядка вещей оставил Варлам Шаламов.
1: В этом аду только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах. Цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргумент спора – кулак, палка. Средство понуждения – приклад, зуботычина.
0: В течение советского века, как удачно назвал его Моше Левин, советская зона выработала свои собственные нормы отношений между людьми, руководствующиеся исключительно садизмом и культом силы. Даже после краха коммунистического строя постсоветские тюрьмы сохранили дух, пропитанный террором советской системы. Многие тюрьмы и лагеря продолжали работать в тех же местах без перерывов и уж точно без каких бы то ни было улучшений, как это описала в своей знаменитой монографии о ГУЛАГе Энн Эпплбаум. При Путине зона превратилась в господствующую матрицу социальных отношений, нормализовав псевдокастовую структуру общества. Анализируя черты сходства между зоной с ее похожей на мафиозную социальной организацией и раннефеодальными племенными структурами, выдающийся археолог Лев Клейн, описавший свой опыт узника совести в 1980 и 1981 годах, заключает: «Эта лагерная воровская стихия оказала огромное воздействие на всю культуру нашей страны. Политические репрессии путинского режима, опасно соскальзывающего все ближе к тоталитаризму, реанимировали давнюю традицию государственного насилия. Искусственно выстроенная постсоветская моб-мемори поддерживает это социальное вырождение и способствует ему». В 2006 году, когда эта социально-культурная система только начинала складываться, я назвала ее «готическим обществом». Масштаб постсоветского неравенства подозрительно напоминает те утопические и антиутопические художественные произведения и неомедиевальные памфлеты, которые мы рассматривали в этой книге. Российские оппозиционные СМИ, политические аналитики и исследователи сходятся во мнении о том, что Россией управляют несколько семейств из ближнего окружения Путина, образующие мафиоподобную организацию, что порождает крайнее имущественное неравенство. Хотя отсутствие достоверной статистики чрезвычайно сильно затрудняет рассуждение о социальной структуре постсоветского общества, кое-какую информацию о появляющихся практиках и общественных отношениях можно извлечь из сообщений в СМИ. По некоторым оценкам, большей частью национального богатства владеют от 1 до 3% населения. Для сравнения, в США аналогичный показатель составляет 42%. Усиление неравенства и укрепление диктатуры, обманувшие заветные надежды на посткоммунистический переход к демократии, приводит к проникновению в русский язык средневековой терминологии –

0: Однако и это не означает, что в Россию вернулось Средневековье. Более того, приложение средневековых концепций к постсоветским реалиям служит лишь историзацией и нормализацией усиливающегося социального неравенства, путинской автократии и политических репрессий. Например, термин «сословие», использующийся в официальных документах и процедурах, отражает то, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и несправедливости. В нескольких судебных делах, о которых сообщали российские СМИ, полицию называли социальной группой или сословием. Путин назвал сословием российских бизнесменов, а бывший директор ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь Совета безопасности, называл своих чекистов «новым дворянством». Шедшую в России перед войной борьбу за привилегии между ФСБ, полицией и армией, которую освещали, хоть и отрывочно, российские новостные издания, красноречиво называли столкновениями сословий. Газета «Ведомости» писала: «Обособление отдельных каст внутри правящего класса и его отделение от остального населения приближают и возвращают Россию к феодальным и советским порядкам». Разумеется, подельникам Путина приятнее считать себя феодальными сеньорами, чем обычными бандитами. Государственным чиновникам, по-видимому, нравится называться людьми-государевыми. В то же время привлекательность неомедиевальных самоопределений для элиты отразилась в использовании средневекового слова «холоп», как называют себя теперь рядовые граждане. Обиходное употребление этого слова выражает, с одной стороны, ощущение социальной несправедливости и отсутствие равенства перед законом, очень сильное в постсоветской действительности. С другой стороны, оно свидетельствует о распространенности пренебрежительного отношения к тем, кого считают низами общества. Российская позиция по отношению к рабству претерпела значительную трансформацию – от признания рабства и крепостной зависимости социальным злом до терпимого и даже одобрительного отношения к ним.
1: В книге «Террор и память» Дина Хапаева напоминает о том, как зарождалось увлечение средневековьем.
2: К сожалению, это явление абсолютно международное. Ни до чего они сами не додумались. Неомедиевализм, то есть колоссальная популярность всего, что связано со средними веками, на Западе возникает примерно в 90-е годы. Возникает она благодаря двум причинам. Первая и главная самая причина – это кризис демократии, который именно в конце 90-х годов начинает очень сильно давать о себе знать. Под кризисом демократии, то, что я конкретно имею в виду, это не то, что распадаются демократические институты. Я не имею в виду, что демократия обречена. Нет. Люди перестают верить в ценность демократии. Вот что происходит. Мы сейчас живем на, в общем, вполне значительном пике этого кризиса, к сожалению.
1: Разочарование в демократии вызывает желание отыскать утраченный Эдем в далеком прошлом.
2: В глобальном вот таком масштабе появилось представление о том, что, ну, если время не течет вперед, если в будущем нас ждет катастрофа, то, ну да, надо посмотреть назад и вообще постараться туда вернуться, в это милое, очаровательное средневековое прошлое. И, конечно, это связано отчасти с кризисом демократии, потому что начался поиск альтернативной модели. И до демократии что у нас было? У нас было средневековье. Начинается идеализация средневековья. Есть еще один момент. У меня как бы есть второе направление моих, так сказать, исследований, которые связаны с насилием в популярной культуре. И вот это вот вторая часть этой составляющей. Потому что одновременно в 80-е, 90-е годы очень сильно возникает культ насилия в популярной культуре в западной. И я это связываю с вот этой вот тоталитарной вселенной в значительной степени потому, что целый ряд философских и эстетических направлений, ну, для философии это будет то, что в Америке называют French theory, это французская теория, объединяет целый ряд направлений: структурализм, постструктурализм, деконструкцию и франкфуртская школа с другой стороны. Они вместе стали говорить о смерти человека. Разочарование в гуманизме коренилось в этой концентрационной вселенной, что если люди способны на такое, ну какого черта иметь с ними дело? К несчастью, оказалось так, что Аушвиц для западных людей, ну для нас ГУЛАГ, конечно, хотя ГУЛАГ оказался гораздо более для нас опосредованным, но Аушвиц просто дал представление о том, что можно делать с людьми. То есть, чего нельзя делать с людьми, но что с ними делали. Я думаю, что, с одной стороны, импульс садизма, который оттуда пошел, а также, как у Сталина, после победы над нацистской Германией пошел импульс антисемитизма. А здесь, с одной стороны, вот этот импульс садизма, а с другой стороны, на философском таком эстетическом уровне отрицание человека как ценности. Мои коллеги, особенно коллеги-медиевисты, мне постоянно возражают, что ну как же так, ведь вот именно в средние века благодаря христианству складывается образ человека, который, значит, представляет собой ценность и так далее. Ну это только одна сторона средневековья. То, что берут из этого образа средневековья, они называют это «the new dark age». То есть все, что просветители в средневековье отворачивались от этого с отвращением, пытки, унижение человека, унижение к человеку как к червю земному, который там никак ценности по сравнению с высокими религиозными идеалами и является инструментом для достижения не пойми чего. Все вот это и пытки в особенности, средневековые пытки. Мрачная сторона средневековья, она стала удивительно привлекательной в этой связи, вот на этом именно философском и эстетическом фоне. И вот эти два глобальных процесса, которые до сих пор на Западе, они не превращаются в политические проекты в значительной степени.
1: А начиналось все с романтической фантазии писателя Хораса Уолпола.
2: Если мы посмотрим на историю того, ну, то, что тогда назвали медиевализмом, как он появился, ведь он рождается в Англии, мы точно знаем дату, в 1764 году. Уолпол пишет «Замок Отранта». Это первый готический роман. И одновременно он, поскольку он лорд, и денег у него немерено, он строит себе на так называемом Strawberry Hill замок. С нуля строит, ничего там не перестраивает. С нуля строит замок, который должен выглядеть так, как по его представлению выглядели средневековые замки. Наполняет его всякой утварью, которая только что свеже для него изготовлена. Чистая его фантазия о том, какое оно должно быть.
1: Дорогу от романтического поместья графа Уолпола до московских кино- и телестудий оказалась весьма извилистой. Дина Хапаева подсчитала, что за 20 путинских лет было создано более 130 фильмов и телесериалов, так или иначе представляющих российские средние века в положительном свете.
2: Я думаю, что когда 20 лет простые люди, которые не обременены никакой суперкритической культурой, когда они на протяжении 20 лет включают телевизор и видят пропаганду неомедиевального общества, пропаганду Ивана Грозного, когда им объясняют, ну, слушайте, вот то, что вам в школе говорили, это вообще фуфло, ерунда это все, да? На самом деле Грозный был отличный, святой, верующий царь, который просто хотел, чтобы Россия была империей, сильной державой. Но самое главное не это. Самое главное состоит в том, что им пытаются такого нарратива, то есть он существует, но до рядового зрителя телевизора его доносят в виде образов. Бесконечные фильмы, которые спонсированы. Я сделала базу данных этих фильмов. Там получается, что они получали раз в две недели неомедиевальный контент. Это не просто контрпропаганда, это то, что называется политикой памяти. То есть каждый русский человек, и не русский, каждый житель этой самой чудесной родины знает слово «опричнина». Благодаря тому, что это знание уже у людей есть, у них есть какие-то смутные представления о том, что вот это было с нами. Тот самый факт, что в сознании это присутствует, позволяет этой памятью манипулировать. Одна из главных целей моей книги было показать, что эта политика памяти была абсолютно целенаправленной. Потому что там в западных новостях у нас, а вот поставили памятник Ивану Грозному, а вот еще там что-то сделали такое, ха-ха-ха. Я видела свою задачу в том, чтобы показать, что на протяжении 20 лет была абсолютно целенаправлена кремлевскими вот этими вот соратниками. И что вот этот процесс на протяжении 20 лет наполнял идею Ивана Грозного.

0: Костного, Опричнины, как бы смещал представление о том, как это явление люди помнят.
1: На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Историк Дина Хапаева рассказывала о своей вышедшей во Франции книге «Террор и память. Опричнины и сталинизм в путинской исторической политике». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
10: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
10: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
10: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
10: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
10: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Женщина за рулем.
12: Добрый день.
13: Добрый день, мы слушаем вас.
12: А стоит ли беременным женщинам водить автомобиль? Ведь в этот период необходимо постоянно вызывать у себя положительные эмоции, пересчитывать любимые книги, слушать музыку, посещать музеи, не поддаваться смене настроения так часто в этом состоянии. А на дорогах вы сами знаете, что творится. Кроме этого, могут ли эмоции женщины, связанные с дорогой, повлиять на внешность плода? Я просто вспомнил анекдот, он короткий. Жена актера, будучи на сносях, как-то взглянула на некрасивое лицо своего мужа и сказала: «Горе мне, если тот, кто находится в моем животе, будет на тебя похож». Он ей ответил: «О нет, горе тебе, если он не будет на меня похож, тогда тебе не придется больше есть мой хлеб, и я отправлю тебя к тому, на кого он будет похож».
13: Спасибо, но странно, что здесь актер упомянут, потому что у актеров все-таки лица в большинстве своем красивые. Леонид Ловин, пожалуйста, ваш комментарий к этому звонку.
14: Значит, я хотел бы сказать, что в моей практике было несколько десятков случаев, когда приходилось готовить беременных женщин. И здесь два типа женщин. Первая, которая освоила технику, довела все до автоматизма и получает истинное удовольствие от вождения автомобиля. Это, естественно, такой беременной женщины, это все полезно. Потому что вождение автомобиля, она вызывает гормон счастья, он называется эндорфин. И поэтому она, это вождение не только способствует, но и положительно влияет на весь процесс дальнейшей беременности. Вот, что касается женщин, которые плохо усвоили

0: автомобиль, там лучше, наверное, прекратить. И уже когда будет взрослый там ребенок, там год и так далее, продолжить вождение. Но это касается тех женщин, которые не уверены в себе, у которых маленькая практика.
1: Спасибо, Леонид. И, Ольга, я знаю, что у вас две взрослых дочери, и вы вряд ли водили машину, когда были беременны. Если бы так случилось сегодня, сели ли бы вы в беременном состоянии за руль? Да нет, почему?
2: Абсолютно не имеет отношения беременности вождения машины, по крайней мере, по отношению ко мне. Более того, я хочу сказать, что если я буду сидеть дома, я получу больше негативных эмоций, чем когда я выезжаю на дорогу. Для меня вождение машины, особенно когда нет пробок, я люблю кататься вечером просто по красивым улицам и получаю это удовольствие. Мне комфортно в этом состоянии. Поэтому если я захочу получить положительные эмоции в беременном состоянии, я сяду за руль и поеду.
3: «Личное дело. Женщина за рулем». Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 4 марта 2005 года.
1: Говорит Радио Свобода. «Личное дело». У микрофона Татьяна Ткачук. Есть такая расхожая шутка. У преподавателя автокурсов спрашивают: «А есть специальный знак «женщина за рулем»?» Он отвечает: «Знак не нужен, это и так видно». Мало кому известно, однако, что одной из первых в мире водителей была именно женщина. 39-летняя Берта Бенц, жена Карла Бенца, села за руль изобретения своего супруга в 1888 году, задолго до того, как этот вид транспорта освоили мужчины. В преддверии 8 марта мы говорим сегодня о женщинах за рулем, и я представляю гостей студии. Ольга Васильева, вице-президент холдинга «Русская школа пиар», политтехнолог, психолог, она же «Женщина за рулем», психолог страховой компании «Реса Гарантия» Иван Рыбкин и преподаватель автошколы Леонид Ловин. Здравствуйте, господа. Статьи на тему «Женщина за рулем» обычно пишут мужчины. Вот есть такая странная закономерность. Они же придумывают, я убеждена в этом, всяческие поговорки на эту тему. Например, такую, как «Женщина за рулем» все равно, что обезьяна с гранатой. Согласны ли вы с этой поговоркой, спросил наш корреспондент Михаил Соленков, прохожих на улицах Москвы.
4: Конечно, нет. Это полный бред, основанный на столетней давности традициях, когда за рулем в основном были мужчины. Во всем мире как женщины, так и мужчины водят машину. Абсолютно адекватно могут вести себя как те, так и абсолютно неадекватно, как бы, так и другие. Да? То есть и те, и другие могут совершать какие-то странности на дороге. И мужчины, и женщины.
5: Разные женщины бывают. Может быть, да, с какой-то стороны, с какой-то нет. Женщина тоже сильнее мужчин, поэтому как бы она может тоже управляться с многими вещами. Не согласен, в общем, с этой поговоркой.
6: Увы, не могу ничего сказать, я не за рулем. Наблюдая и женщин, и мужчин за рулем, из окна автобуса или троллейбуса. Но всем бы сказал, что все они обезьяны с гранатой, потому что так ездят.
7: С гранатой. Несколько грубовато сказано, но, мне кажется, женщина более осторожна за рулем, чем мужчины. Мне так кажется. А потому что женщина в силу определенных, видимо, каких-то генов, свойств пола, она более взвешенно относится ко многим вопросам. В жизни, в частности, на мой взгляд. Ну и за рулем она более взвешена, более осторожна, более осмотрительно действует, на мой взгляд.
8: Где-то я с ней согласна. Вы знаете, меня муж уже лет 5 пытается запихнуть за руль, и я не сажусь. Когда я начинаю на себя переносить, поэтому я не сажусь за руль, чтобы не создавать опасность на дороге.
9: Ну, в общем-то, в отдельных случаях да, но вот, допустим, у меня подруга очень хорошо водит машину. В большинстве случаев да, потому что они едут за рулем, там параллельно красят ногти или красят губы, курят, в одной руке телефон, в другой руке сигарета. Безответственно относятся к вождению.
10: Нет. Ну, то, что женщины разные. Я, конечно, согласна, то, что некоторые женщины абсолютно не умеют водить, но некоторые умеют, поэтому я думаю, я не согласна с этой пословицей. Может быть, некоторые, как и обезьяны, смотрятся, то, что не умеют водить. И мужчины тоже, конечно, такие могут быть. Это зависит все от человека, от его как бы навыков. Если он не умеет, то, конечно, он будет выглядеть, как обезьяна за рулем, а если умеет, то нет.
1: Это был материал Михаила Соленкова. Существует такое устойчивое мнение. Женщины путают педали газа и тормоза, не видят одновременно идущие рядом автомобили, знаки дорожного движения и сигналы светофора. И вообще, как говорят, по природе своей не могут в полной мере овладеть искусством управлять автомашиной. Леонид, вы за 30 лет обучили вождению 18 тысяч женщин, в том числе и очень известных женщин. Подтвердите ли вы эти и подобные обвинения в их адрес?
0: Женщины многие путают педали газа тормоза.

0: тормоз, как правило, из 10 путают лево-право, 9. При движении задним ходом они 100% путаются, куда крутить руль. Вот. Но несмотря на ими, я обладаю еще топографическим кретинизмом, но несмотря на это, они предпочтительные водители. Дело в том, что женщина – это продолжительность человеческого рода. Она хранительница семейного очага. И поэтому на первом плане у нее безопасность движения. Она никогда не сядет за руль, как наши мужчины, которым покажут 1-2 раза приятели в офисе. Где-то он приобретет права, и все, он уже Шумахер местного разлива поехал. Женщина сейчас штурмует школы, поэтому их в каждой группе примерно 90%. Они хотят пройти полностью теоретическую, хорошо программу практическое вождение. Вот. Но, к сожалению, программа школы, она где-то на уровне 50-летней давности. Значит, устройство автомобиля. Но для чего нужно женщине знать, где трамблер, жиклер, там дифференциал, и что с ним делать? В основном, я считаю, женщина должна знать управление автомобилем. Где кнопочки, где, значит, что включается. Ну, как примерно управлять холодильником, стиральной машиной, пишущей машинкой, компьютером, что угодно. Касаясь инструкторов автошкол, ну, надо сказать, у нас полное безобразие, потому что людей берут совершенно неграмотных, с высшим образованием это единицы, и они совершенно не психологи, это в первую очередь, и не обладают преподавательским даром. Все сводится к тому, что на площадке расставят эти колышки и месяцами отрабатывают вот эти фигурные вождения, змейки, парковки и так далее. Я считаю, что змейка – это очень опасный метод приема экзаменов, потому что это на уровне циркового училища. Мы же не готовим женщин к цирковому училищу. А надо убрать этот элемент, как в свое время убрали вот этот разгон и торможение за 15 секунд, из-за которых тысячи женщин попадали в аварию.
1: Спасибо, Леонид. Мы продолжим через минуту.
2: Вы еще не настроили ваш приемник на новую частоту вещания «Радио Свобода»? Можно сделать это сейчас. Всем слушателям в Санкт-Петербурге с 1 марта доступна частота 71,24 МГц на УКВ. С 6 утра и до полуночи слушайте «Радио Свобода» в Петербурге и области на ультракоротких волнах. 71-24. УКВ. «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
3: Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, бизнесменов, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов на волнах «Радио Свобода».
1: Первые звонки на линии. Из Москвы Юрий дозвонился до студии. Здравствуйте, Юрий, вы в эфире.
4: Добрый день.
1: Слушаем вас.
4: Вы знаете, я езжу по Москве на велосипеде, и даже зимой вот так удобнее, не стою в пробках, и обращаю внимание именно на отношение водителей вот к пешеходам и к второстепенным участникам движения, к велосипедистам в частности. И мне кажется, женщины проявляют больше уважения, что ли, чем мужчины. А вот еще, субъективное наблюдение, самый дерзкий, отчаянный или рискованный маневр я видел именно в исполнении женщины все-таки. Он не был вызван какими-то чрезвычайными обстоятельствами, просто вот, может быть, это безрассудство, но за рулем была женщина. Я был поражен просто.
1: Спасибо вам, Юрий, за это мнение. Мне приятно было его слышать, так же, как и Ольге, которая водитель с довольно большим стажем. И, Ольга, мой следующий вопрос к вам. Есть женщины-таксистки, их единицы, но они есть даже в странах, где женщины, в принципе, не водят машину. Есть женщины, водящие автомобиль как мужчины, их тоже немного. Мне вот, например, самым страшным типом водителя представляется совсем юная девушка за рулем купленного богатым любовником автомобиля, который права обычно дарят вместе с машиной. Ольга, каковы ваши наблюдения на дороге? Предположим, вы едете по трассе. Встанете ли вы на трассе за женщиной-водителем? Да, нет, и почему?
5: Вы знаете, у меня совершенно нет разделения. Я по половому признаку за кем вставать на трассе. Я скорее не встаю на трассе ни за кем. Я еду чаще быстрее. Но ради справедливости хочу заметить, что за 10 с лишним лет вождения у меня не было ни одной проблемы с женщиной. При том, что мужчины, бывает, вредничают. Если, например, я попытаюсь их обогнать, они начинают ускоряться. Никогда этого не было с женщинами. Мужчины ведут себя более дерзко, но это психологическое их свойство, а не, скажем, потому что они женщины или мужчины. Поэтому я считаю, что проблем с женщинами на дороге в принципе нет. И от себя хочу сказать, что вот я на дороге себя веду достаточно уважительно, независимо от того, кто передо мной, мужчина или женщина.
1: Спасибо, Ольга. И из Петербурга Георгий, наш постоянный слушатель, дозвонился. Здравствуйте, Георгий.
6: За полгода до израильско-палестинского конфликта мой знакомый дирижер, это было в молодости, рассказал мне, что он прогуливался по гавани рядом, по-моему, в Бейруте это было, и вдруг к нему подъехала шикарная машина. Из нее вышла не менее шикарная женщина, но вовсе не обезьяна. Она больше была похожа на Диану со шкурой лани. И сказала на ломаном русском языке, что если у него есть $25, то она может его пригласить в свою машину и отвезти. Ну вот, ну что касается наблюдений, то я когда-то с гаишниками разговаривал. Они говорили, что у женщин повышенное чувство опасности, что они избегают экстремальных ситуаций. А вот мужчины, наоборот, рассчитывают на свою удаль и бравируют часто своими водительскими качествами и чаще попадают в аварию. Но дело вот в чем. Просто по статистике надо посмотреть, взять число лиц, определенное с одинаковым стажем, и картина будет довольно точная, проверить. Спасибо.
1: Спасибо, Георгий. У нас в студии есть представитель страховой компании «Реса Гарантия» Иван Рыбкин. И, Иван, вопрос к вам. Ну, лет 30 назад, когда, в принципе, женщины за рулем были еще экзотикой, считалось, что они крайне редко попадают в аварии, очень осторожны, вообще стараются себя проявлять минимально в этом таком традиционном мире мужчин. Сегодня женщин за рулем почти столько же, сколько мужчин, а в некоторых странах и больше. О чем говорит сегодняшняя статистика попадания женщин в ДТП? И, может быть, даже больше меня интересует манера поведения женщины, попавшей в ДТП, ее психология, как она разрешает эти конфликты, если сравнивать ту же ситуацию с мужчинами. Пожалуйста, Иван.
7: Дело в том, что на Западе есть статистика, связанная с тем, что женщины действительно аккуратнее водят машины. Мужчины, соответственно, водят менее аккуратно и больше попадают в ДТП. Мы попытались эту статистику применить у нас в России, и у нас вышел результат парадоксальный. Женщин немного-немного чаще попадают у нас в аварии. Эта статистика порядка на нескольких сот там, тысячах выборки. Получается интересный феномен. Мы относим это не за счет качества вождения женщин, такую проблему, а за счет того, скорее, что женщины просто недавно массово у нас стали ездить. Я согласен с предыдущими нашими гостями студии в том, что есть психологические особенности и психотипы управления машиной за рулем. И надо говорить, наверное, не о том, кто предпочтительнее на дороге, женщины или мужчины, или как там женщины, это обезьяны с гранатой, просто навешивать какие-то ярлыки. А надо говорить о решении этой проблемы, о том, что делать с этой проблемой на дороге, потому что действительно огромное количество женщин сейчас выходит на трассы, мы их видим. По поводу того, что касается, встал бы я за женщиной за рулем, ну, в ряд за ее машиной, я сейчас ехал за женщиной с очаровательным Peugeot 206. У нее позади машины было много-много маленьких игрушек. Но это ее проявление, это ее ощущение. Для нее машинка такой маленький домик на колесах. Я посмотрел, насколько она аккуратно ведет, и оценил, встал. Но точно так же я сделал бы и за мужчиной, вставая, да, я смотрю, насколько аккуратно ведет предыдущий водитель и насколько аккуратно идут участники бокового движения для того, чтобы самому там принимать решения по дороге.
1: Спасибо, Иван. На волнах Радио Свобода программа «Личное дело». О женщинах за рулем сегодня говорят политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин. У нас два питерских звонка. Александр на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
8: Добрый день.
1: Добрый день, мы слушаем вас.
8: Стоит ли беременным женщинам водить автомобиль? Ведь в этот период необходимо постоянно вызывать у себя положительные эмоции, пересчитывать любимые книги, слушать музыку, посещать музеи, не поддаваться смене настроения так часто в этом состоянии. А на дорогах вы сами знаете, что творится. Кроме этого, могут ли эмоции женщины, связанные с дорогой, повлиять на внешность плода? Я просто вспомнил анекдот, он короткий. Жена актера, будучи на сносях, как-то взглянула на некрасивое лицо своего мужа и сказала: «Горе мне, если тот, кто находится в моем животе, будет на тебя похож». Он ей ответил: «О нет, горе тебе, если он не будет на меня похож, тогда тебе не придется больше есть мой хлеб, и я отправлю тебя».

0: себя к тому, на кого он будет похож.
1: Спасибо, но странно, что здесь актер упомянут, потому что у актеров все-таки лица в большинстве своем красивые. Леонид Ловин, пожалуйста, ваш комментарий к этому звонку.
2: Значит, я хотел бы сказать, что в моей практике было несколько десятков случаев, когда

0: и уже когда будет взрослый там, ребенок, там, год и так далее, продолжить вождение. Но это касается тех женщин, которые не уверены в себе, у которых маленькая практика.
1: Спасибо, Леонид. И, Ольга, я знаю, что у вас две взрослых дочери, и вы вряд ли водили машину, когда были беременны. Если бы так случилось сегодня, сели ли бы вы в беременном состоянии за руль? Да нет, почему?
2: Абсолютно не имеет отношения беременности вождения машины, по крайней мере, по отношению ко мне. Более того, я хочу сказать, что если я буду сидеть дома, я получу больше негативных эмоций, чем когда я выезжаю на дорогу. Для меня вождение машины, особенно когда нет пробок, я люблю кататься вечером просто по красивым улицам и получаю от этого удовольствие. Мне комфортно в этом состоянии. Поэтому если я захочу получить положительные эмоции в беременном состоянии, я сяду за руль и поеду.
1: Спасибо, Ольга. И очень коротко, Иван, пожалуйста, тот же вопрос с точки зрения психолога. Все-таки меня беспокоит, что никто не говорит о нервозности повышенной, которая так или иначе возникает, когда человек выезжает за рулем, особенно в мегаполисе. Ваша точка зрения?
3: Вы знаете, Татьяна, у нас разговор вот неминуемо уходит от ПДД, там, правил вождения, реального там, реакции скорости управления автомобилем на психологию. И это правильно, с моей точки зрения, потому что реакция на стресс все-таки разная и у мужчин, и у женщин. И у женщин есть специальные состояния. Я мужчина, мне не очень понятно, но понятно с точки зрения там, психологического. Специальные состояния, когда они находятся в таком несколько измененном состоянии сознания. Я вот здесь бы все-таки беременным женщинам, хотя у меня есть примеры знакомых дам, которые управляли машиной, ну, не до 8 месяца, но на 7 месяце еще нормально управляли своими автокарами. Я бы все-таки рекомендовал более аккуратно и более осознанно следить за собой на дороге. То есть если действительно, вот как Ольга сказала, у вас есть ощущение, что вы можете ехать, и реально, да, вы критично можете оценить эту ситуацию. Вот в этом самый главный вопрос. Что значит критично, что значит реально? Вы должны быть натренированы на эту ситуацию. И вот здесь та тема, которую мне хотелось бы развить после протяжении передачи. Должна быть психологический тренинг, должна быть психологическая подготовка людей, выходящих на улицы, выезжающих на улицы. Это очень важно. Тогда мы будем меньше обращать внимание на половые различия, и тогда мы будем точно видеть, да, технологии управления и видеть тренированных людей на дороге.
1: Иван, а кто должен такую психологическую подготовку вести? Это должны делать на курсах или какие-то специальные, я даже не знаю кто, психологи? Откуда начинающий водитель должен получить такую помощь?
3: Татьяна, ну вот мы с Леонидом за несколько минут до начала передачи говорили буквально об этом. У нас, смотрите, подготовка, получается, состоит в чем? Правила дорожного движения, машина внутренности, подготовка человека, ну, как бы в процессе вождения уже реально, сдача экзаменов, но нет ни слова о психологии поведения за рулем, о психологии участников транспортного движения. Нет ни слова о тренинге уверенного поведения за рулем, хотя технологии такие разработаны, они есть, они могут успешно внедряться. Мне кажется, настало время, с учетом того, что вырос транспортный поток в Москве, в мегаполисах и, в принципе, по России, и он только увеличивается, настало время вводить такие тренинги в обязательную программу школ подготовки и в обязательном плане делать такие тренинги еще и возможными на какой-то основе вне таких школ. Это очень важно для того, чтобы люди могли тренироваться. А то у нас есть такие тренинги, но они называются тренинг экстремального вождения. И они только для небольшой части людей, которые собираются, наверное, как-то очень экстремально водить машины. А эти тренажи, эти технологии, психотехнологии нужны прежде всего для участников обычного транспортного движения. Здесь очень много экстрима, обычного экстрима, к которому мы привыкаем, но с которым сталкиваемся каждый день. Кого из нас не подрезают, кто из нас там кого-то не пропустили, с кем-то разминулись, не работает светофор, это все нормальный экстрим.
1: Спасибо, Иван. Согласна с вами абсолютно. Звонок из Петербурга от Алексея. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Добрый день. У меня маленький опыт был. 35 лет назад я работал в экспедиции в Витебской области и познакомился, по ходу дела, с девчоночкой. То ли школьница, то ли только что закончила. Ну, лет меньше 20 ей было. Я спросил ее: Люда, хочешь научиться машину управлять? Да, хочу. Я работал на ГАЗ-63. Это с двумя ведущими мостами. Деревенская дорога. И я просто показал. Вот смотри, как я управляю машиной. На дорогу не смотри, только на руки и ноги. 5 минут продемонстрировал, как я управляю машиной. Потом сказал, вот теперь ты видишь, что это автоматически идет. Теперь смотри за дорогой, где я притормаживаю. Деревенская дорога, само собой, там и ямы, и ухабы, и бугорки.

0: съезд, и канавы. Все там, кроме светофоров, конечно. И, посадив ее за руль, за час с небольшим она овладела до автоматизма управления и очень красиво управляла. То есть полностью и повороты, и развороты, все делала. Вот так можно подходить. Взгляд на женщину. Ну, для многих мужчин я бы поставил эмблему «Бычью голову с разъявленной пастью, красными глазами». Это точная их копия, что они из себя за рулем представляют.
1: Ой, ну совсем с вами не соглашусь. Видела очень много красивых женщин, совершенно с достойным выражением лица, ведущих машину и делающих это не хуже, чем делают мужчины. Что касается первой части вашего рассказа, Леонид, пожалуйста, слово вам. Насколько профессионально действовал Алексей из Петербурга в качестве такого самодеятельного инструктора по вождению? Какое на вас впечатление произвел его рассказ?
2: Значит, я считаю, что он, конечно, прав, что уделял мало внимания автоматизму, педали и так далее, и больше уделял ситуациях на дорогах. Но вот в практике я считаю, что правила у нас знать опасны, и поэтому больше надо заниматься психологией вождения. Женщину надо отвлекать. Вот во время всего занятия, которое я провожу, полтора часа, два по 45 минут, я с ней разговариваю на все темы. Если она художница, на темы, где выставки, если она снимается в кино, какие съемки и так далее, и так далее. Потому что вот эта поза вцепилась в руль, глаза пучком, волосы с дыбом, это, наоборот, отрицательно влияет.
1: Спасибо, Леонид. И, пожалуйста, еще слово Ивану на ту же тему. Иван, поскольку Леонид сейчас заговорил о том, что это психологическая подготовка, мы опять к этому возвращаемся. Ваше впечатление от рассказа Алексея из Петербурга?
3: Вот Алексей точно описал один индивидуальный случай. Он же не сказал, что он подготовил по этой методике многие тысячи людей, а у нас на дорогах сейчас миллионы. И вопрос заключается в том, что да, с этой барышней на сельской дороге он совпал. Что сейчас происходит? Может быть, сейчас не нужно знать уж так много педалей, да, как в машине с автоматом, на которой я езжу, там две педали – тормоз и газ. Очень важные моменты, которые необходимы, это то, что должна быть определенная структура изменения человеческого сознания, привычки его к тому, что как только человек выезжает на дорогу, он попадает в стрессовую ситуацию. Должно быть понимание того, что если ты попадаешь на дорогу, ты отвечаешь не только за себя, но и за пешеходов, и за велосипедистов, которые у нас здесь были, и мужчина ты или женщина. Обратите внимание, вот Алексей точно как формализовал, да, характеристику эмоциональную такого негативного образа мужчин на дороге. То же самое бык и обезьяна с гранатой. Что равноправно? Да ничего не равноправно. Потому что речь идет о тех оценках, которые, ну, эмоциональные оценки, они не дают изменять ситуацию дальше. Надо искать выходы из ситуации.
1: Спасибо, Иван. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о женщинах за рулем. В программе участвуют политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин.

0: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Женщина за рулем.
1: Здесь возникает момент равноправия, возникает момент того, что действительно, я бы не сказала, что это феминизм, я сказала, что это влияние времени.
2: Спасибо, Иван. Действительно любопытная тенденция. Я тоже обратила внимание, что звонки были исключительно мужские. Однако вот именно сейчас у нас на линии есть женщина-слушатель Людмила из Москвы, и мы дадим ей слово. Здравствуйте, Людмила, вы в эфире.
3: Да, здравствуйте всем. Вы знаете, я тоже не феминистка, не антимужественная, но я, так как вы говорите, хранитель очага, более осторожный, чем мужчины. И все-таки я скажу, на дорогах хотя бы ради, без опасности, не надо женщинам уступать. Потому что это будет только мелкое замешательство, которое приводит, по-моему, к очень большим неприятностям на дорогах. Хотя, вот глядя в телевизор по ЧП, передачи есть, дорожный патруль передачи есть, и все-таки на протяжении многих лет виновниками все-таки становятся мужчины. А если они еще и будут нас пропускать везде и всюду, и мы будем на это надеяться, и однажды нам попадется тот, который не пропустит, это будет неприятность. Это раз. Второе. Я против того, чтобы дискриминировать мужчин. А вот в процентном соотношении, мне кажется, у нас такая страна теперь стала, женщин очень много за рулем, безусловно. Но их в процентном соотношении к другим странам гораздо, мне кажется, меньше. И аварий поэтому в процентном, как вот товарищ из страхового агентства сказал, меньше. Только потому, что их просто меньше пока.
2: Ну, согласна, по крайней мере, в том, что дискриминировать не стоит никого и никогда. И я благодарю Людмилу за звонок. У женщины-водителя, конечно, есть какие-то преимущества. Можно не иметь в машине домкрата или троса. Можно, в принципе, даже не уметь открывать капот. Достаточно встать рядом со своей машиной, поднять руку, и желающие помочь тут же найдутся. Хотя вот я, пожалуй, не соглашусь с тем, что гаишники редко штрафуют женщин и никогда к ним не принюхиваются. Это неправда. Штрафуют и принюхиваются, заставляют дышать в эти дурацкие аппараты. Все это существует. Леонид, на ваш взгляд, вообще нужно ли обучать женщину-водителю ремонта автомобиля? Или это бессмысленно, бесполезно и при нынешнем уровне развития сервисов уже и не обязательно?
4: Я считаю, какие-то азы устройства автомобиля женщина должна знать, как колеса накачаны, значит, повышен ли люфт руля. Ну, а так, как правило, в общем-то, они должны управлять эти автомобили как телевизором, как стиральной машиной, поэтому знать только кнопочки.
0: Личное дело. Женщина за рулем. Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 4 марта 2005 года.
2: Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело», в которой размышляем сегодня о том, какими водителями являются женщины. Беспечными, напротив, аккуратными и внимательными, безалаберными или чересчур азартными. В разговоре участвуют Ольга Васильева, вице-президент холдинга «Русская школа пиар», политтехнолог, психолог, она же женщина за рулем, психолог страховой компании «Реса Гарантия» Иван Рыбкин и преподаватель автошколы Леонид Ловин. Ведет программу Татьяна Ткачук. Из Москвы звонок от Юрия Степановича. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Добрый день. Я считаю, что вот этот разговор по поводу опасна ли женщина за рулем в России, там, это результат закостенело мужского шовинизма, отношения к женщине и, так сказать, и какого-то внутреннего презрения, когда женщина сидит за рулем, а, так сказать, мужики считают, что она к технике абсолютно не приспособлена. Я могу сказать такую вещь, такие примеры привести. Вот, например, во время войны в Персидском заливе, я помню, сказали, что погиб майор ВВС Соединенных Штатов, водитель боевого вертолета «Женщина». В Соединенных Штатах очень много женщин, боевых летчиков, водителей сверхзвуковых истребителей F-16 и других. Так машина, она проста как топор по сравнению, так сказать, с самолетом. Но дело в том, что у нас менталитет уже сложился. Если женщина за рулем, то это что-то нечто недоразвитое. Я хочу сказать о том, что это глубокое заблуждение. Дело в том, что если вы, женщине, не уступите место в метро, то вы не уступите место ей и на дороге. Понимаете? Вот насчет разговора про БК я отчасти согласен.
2: Спасибо вам за звонок. Ну вот я, пожалуй, зацеплюсь за вашу фразу «уступите место на дороге». А нужно ли уступать женщине-водителю место на дороге, если это не предусмотрено правилами? Ольга, вот я думаю, что вам доводилось водить машину не только в России, но и в других странах. Замечали ли вы когда-то разные отношения мужчин-водителей к представительницам прекрасного пола за рулем? В каком ряду в этом смысле, в ряду галантности, если можно так выразиться, стоит Россия? И с вашей точки зрения, вообще правильно ли пропускать женщин всегда, везде и безусловно?
6: Спасибо, Татьяна, за вопрос. На самом деле, опять же, не вижу большой разницы между мужчиной и женщиной в данном случае. Например, когда я ездила в Англии, для меня просто было поразительно вообще общая галантность водителей, как, встречаясь на узкой дороге, начинают уступать, просто оба уступать место, независимо от того, кто за рулем. Я подумала, что в этой ситуации любой русский бы был более в критической ситуации. Вот в этой ситуации была неоднократно. Опять же, пожалуй, не было передо мной женщины, все-таки это были мужчины. Но ситуации, когда это не трасса, когда это не проезжая часть с большой скоростью движения, а на каких-то небольших дорогах, мне действительно уступают место, видя, что я за рулем, женщина за рулем. Вот это приятно. И по большому счету, в общем, я не встречала больших проблем с женщинами. Ну, я говорила про женщин-водителей, я не встречала больших проблем с мужчинами за рулем. Вот, поэтому я пользуюсь приоритетом женщины-водителя.
2: Спасибо, Ольга. Я немножко добавлю от себя. Я жила несколько лет в Хорватии, это Южная Европа, и

0: И там было абсолютно принято на любом перекрестке уступить дорогу женщине за рулем, независимо от того, является ли она помехой справа. То есть здесь важнее было, кто сидит за рулем, чем общепринятые правила дорожного движения. И надо сказать, что после 2 лет такого вождения и привычки к тому, что на перекрестке тебя всегда пропустят, водить машину, скажем, в Чехии мне было очень сложно, поскольку здесь это правило абсолютно не действует. Я хочу вам еще одно письмо с сайта процитировать. Автор его мужчина, он пишет: «Многие женщины за рулем уверены, что правила дорожного движения писаны только для мужчин. Дамы же пользуются положением прекрасного пола и в любой ситуации по умолчанию предполагают джентльменское поведение со стороны мужчин». То есть дамам позволяется не показывать поворот, поворачивать налево из крайне правого ряда, при подъезде к нерегулируемому перекрестку выезжать на него первой, мужчины подождут, вне зависимости от помехи справа двигаться задним ходом, смотря вперед, и гордо двигаться в часы пик со скоростью 40 км в час, чтобы проходящие по тротуару мужчины успели их как следует рассмотреть. Такое достаточно злобное письмо, подписано оно таким образом: «Не скажу, жена зарежет». И, пожалуйста, я бы хотела коротко услышать мнение мужчин-эксперта в студии. Правильно ли с вашей точки зрения то джентльменское поведение на дороге мужчин-водителей по отношению к женщинам, о котором сейчас говорила Ольга? Иван, пожалуйста, прошу.
1: Должно быть адекватное поведение на дороге, потому что есть ситуации стрессовые, например, там перестроение, где, в общем, достаточно сложно кого-то пропускать. Но надо ехать и ехать по своей полосе, там, или наоборот, посмотреть, там, перестраиваться, выполнять маневры. И есть моменты, при которых нужно не обращать внимания на то, кто за рулем, а выполнять правильно маневр. А по поводу предыдущего письма очень замечательный феномен. Смотрите, все те же самые проблемы можно перечислить и применить по отношению к мужскому роду. И перестроение, и замедление, и рассмотр там как бы места аварии, чем у нас очень часто любят, да, заниматься. Вот случилась авария, народ едет, и там замедляет ход, возникает маленькая пробка и так далее, подобное. Это то же самое применимо к мужчинам. И опять мы возвращаемся к очень интересному моменту. Психология, которая свойственна и мужчине, и женщине, она все-таки, с моей точки зрения, немножко различно, и есть моменты, связанные именно с тем, как определенные психотипы людей реагируют на стрессовую ситуацию. Это очень важный момент, потому что мы можем цепляться за внешние признаки, за внешнее проявление, как человек управляет машиной, но до тех пор, пока мы не залезем, да, как бы к человеку в голову и не поймем, как он будет работать в ситуации стрессовой, то есть, по сути дела, должна быть нормальная тренинговая дрессировка, натаскивание на работу в критических ситуациях. Вот то, о чем я хотел сказать.
0: Пожалуйста, слово Леониду.
2: Я недавно вернулся из Канады, где был месяц, и был потрясен организацией там вождения. Там, конечно, нет предпочтений женщины, это не женщина, мужчина, это не мужчина, это все выполняют определенные правила игры. И я так подумал, а что сделать, чтобы вот так мы водили? Ну, скорее всего, надо, наверное, на стажировку туда на месяц, на полгода отправлять наших мужчин. И тогда будет порядок. Потому что те же мужчины, которые здесь водили, водят в Канаде совершенно по-другому. Они понимают, что если даже нарушение скоростного режима и наберут 9 поинтов, и 12 их лишат на 2 года, увеличится намного с каждым поинтом денег, которые тратят они на страховки, там просто невозможно нарушать. И в наших условиях, когда едет женщина, ее не только по правилам не пропускают, ее вообще не пропускают, потому что у нас многие мужчины за рулем, это жены-ненавистники. У них отобрали один из последних оплотов — брюки, и теперь женщины штурмуют вождение автомобиля, и я думаю, они штурмуют удачно, и пройдет время. Это не они виноваты, что они так водят. Виноваты мужчины, которые инструктора, которые ГАИ, которые мужья-террористы. И со временем она будет хорошо водить. И, естественно, они иногда нарушают, но это не по своему умыслу.
0: Спасибо, Леонид. Тема мужского шовинизма звучит все острее и ярче у нас в эфире. Из Петербурга 2 звонка. Александр, здравствуйте, вы на линии, мы слушаем вас.
3: Добрый день, господа и дамы. У меня 2 вопроса. Вопрос первый по поводу всеобщей автомобилизации и критичности. На мой взгляд, на мой опыт, женщины более критичны в подходе, могу ли я водить, потому что любой мужчина скажет, конечно, могу. Тем не менее, женщины более разборчивы. Я знаю много успешных женщин, которые говорят, что я еще не готова. Я не готова водить машину. То есть мой психосклад не позволяет этого делать пока что.
0: Спасибо. И, пожалуйста, у вас был еще какой-то один вопрос, Александр.
3: Второй вопрос по поводу опровергните Бодрияра и его теорию гаджетов, что это продолжение человека и, соответственно, продолжение пола. Есть ли у нас женские и мужские модели? Почему?

0: вот эта гендерная заостренность не могла бы выражаться в марке машины. Вот едет на определенной марке, сразу видно женщина. Едет на другой марке, сразу видно мужчина. Вот этого нет у нас почему-то. А почему?
1: Спасибо, но я бы задала здесь вопрос не почему, а нужно ли это по марке машины определять, кто едет. Все-таки едет либо хороший водитель, либо плохой. Что касается психотипов, уже Иван немножко коснулся этой темы. Правда, он говорил только о различных типах поведения в стрессовых ситуациях. А я вот на одном из сайтов нашла такое любопытное деление женщин-водителей вообще. Первый тип выведен – деловой тип. Это женщина, которая ездит быстро, перестраивается достаточно хаотично, расплачивается за нарушение на месте и не торгуясь. Второй тип – тип нерешительный. Решение, куда поворачивать, меняет прямо на перекрестке, с полосы на полосу перебирается крайне медленно, тормозя вокруг себя все движение. Если попадает в какую-то ситуацию с гаишниками, застревает надолго и очень долго торгуется и разбирается. Демонстративный тип – лихо тормозит, со светофора срывается первый, с гаишниками кокетничает, в пробках умудряется знакомиться через приоткрытое стекло. Тип дерзкий, ездит по принципу «законы писаны для дураков», с выездами на встречную полосу и всеми прочими вот такими проявлениями. И тип педантичный, никаких неадекватных поступков, с гаишниками не сталкивается годами. Иван, как, на ваш взгляд, насколько верное вот такое психологическое деление, и может ли одна женщина в течение дня побывать либо во всех пяти ипостасях, либо в двух-трех из них?
2: Татьяна, а почему это про женщин? Я не понимаю, вот такое деление. С таким же успехом это деление можно применить и к мужчинам. Мужчина-чайник будет неуверенный, мужчина дерзкого поведения, мачо такой за рулем, он будет обгонять всех, мужчина... как бы трепетный, такой вот какой-то в своих мыслях он будет ездить тихо, аккуратно, или там наоборот, мужчина организован будет ездить тихо, аккуратно по правилам, и мало попадать, кстати, в аварии, потому что все-таки, как ни странно, ну вот я даже на своем опыте понимаю, что если стараться выполнять правила, можно избежать множества проблем. Потому что есть узкие места, где возникают эти ситуации, их можно предотвращать. Поэтому вот эти психотипы, мне кажется, это все искусственное разделение. И хочу обратить внимание. Смотрите, у нас позвонило очень-очень много мужчин. У нас нет ни одной женщины звонка, да, к вариантам. Это для меня вот интересный звоночек. Это значит, что женщина эта тема не очень интересует? Или она больше волнует мужчин, или мужчин просто больше в силу таких вот ментальных особенностей, там, сохраняет свое право на дорогу и так далее подобное. И в этом я согласен с Леонидом, что здесь возникает момент равноправия, возникает момент того, что действительно, я бы не сказала, что это феминизм, я сказала, что это влияние времени.
1: Спасибо, Иван. Действительно, любопытная тенденция. Я тоже обратила внимание, что звонки были исключительно мужские. Однако вот именно сейчас у нас на линии есть женщина-слушатель Людмила из Москвы, и мы дадим ей слово. Здравствуйте, Людмила, вы в эфире.
3: Да, здравствуйте всем. Вы знаете, я тоже не феминистка, не антимужественная, но я, так как вы говорите, хранитель очага, более осторожный, чем мужчины. И все-таки я скажу, на дорогах хотя бы ради, без опасности, не надо женщинам уступать. Потому что это будет только мелкое замешательство, которое приводит, по-моему, к очень большим неприятностям на дорогах. Хотя, вот глядя в телевизор, по ЧП передачи есть, дорожный патруль передачи есть, и все-таки на протяжении многих лет виновниками все-таки становятся мужчины. А если они еще и будут нас пропускать везде и всюду, и мы будем на это надеяться, и однажды нам попадется тот, который не пропустит, это будет неприятность. Это раз. Второе. Я против того, чтобы дискриминировать мужчин. А вот в процентном соотношении, мне кажется, у нас такая страна теперь стала, женщин очень много за рулем, безусловно, но их в процентном соотношении к другим странам гораздо, мне кажется, меньше. И аварий поэтому в процентном, как вот товарищ из страхового агентства сказал, меньше, только потому, что их просто меньше пока.
1: Ну, согласна, по крайней мере, в том, что дискриминировать не стоит никого и никогда, и я благодарю Людмилу за звонок. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Личное дело». «Женщина за рулем» – тема передачи. Об этом говорят политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин. И еще один момент, которого мы пока сегодня не коснулись. У женщины-водителя

0: Или, конечно, есть какие-то преимущества. Можно не иметь в машине домкрата или троса, можно, в принципе, даже не уметь открывать капот. Достаточно встать рядом со своей машиной, поднять руку, и желающие помочь тут же найдутся. Хотя вот я, пожалуй, не соглашусь с тем, что гаишники редко штрафуют женщин и никогда к ним не принюхиваются. Это неправда, штрафуют и принюхиваются, заставляют дышать в эти дурацкие аппараты, все это существует. Леонид, на ваш взгляд, вообще нужно ли обучать женщину-водителю ремонта автомобиля? Или это бессмысленно, бесполезно и при нынешнем уровне развития сервисов уже и не обязательно?
1: Я считаю, какие-то азы устройства автомобиля женщина должна знать, как колеса накачаны, повышен ли люфт руля. Ну, а так, как правило, в общем-то, они должны управлять эти автомобили как телевизором, как стиральной машиной, поэтому знать только кнопочки. И если какие-то звуки там будут, то обращаться в автосервис. Если случилось что-то в дороге, все равно же, что она может сделать? Кардан поменять там или заменить ремень шкива? Нет, конечно. Вызывается ангел, и ее, в общем-то, отводят. Другое дело, что надо знать или делать хотя бы умный вид при работе автослесарей в автосервисе, потому что от этого многое зависит, потому что из-за какой-то пустяка там могут предъявить большой там счет, и это частое явление, когда женщина не понимает, и ее просто-напросто такие автослесаря недобросовестные, денежные выражения.
0: Да, понятно, Леонид, понятно ваша мысль, и сразу мой вопрос к Ольге. Ольга, как вы себя ведете в автосервисе? Насколько вы ведете себя уверенно? Всегда ли вы понимаете, о чем с вами говорят механики? И делаете ли вы тот самый умный вид, о котором только что говорил Леонид? Или это не обязательно? Или вы берете кого-то с собой из приятелей мужчин на такие ситуации?
2: Я села за руль, когда еще женщин-водителей было немного, и меня действительно достаточно подробно обучили тому, что находится под капотом автомобиля. Более того, в начале своей карьеры я даже пыталась легкий ремонт проводить, там какие-то проводочки смыкать, уж колеса поменять вообще без проблем, и уж тем более я знаю, где находятся какие там детали крупные, по крайней мере, автомобиля. Поэтому сейчас я не делаю умный вид, может быть, он у меня присутствует естественным образом, но автослесаря ко мне относятся очень уважительно. Поэтому у меня в этом смысле проблем совершенно нет.
0: Спасибо, Ольга. Из Петербурга Геннадий Васильевич дозвонился до студии. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Добрый день. Замечательная передача, и Бог вам помощь. Вот. Но я вот хочу сказать, 65-го года водитель я, жену учил сам. Вот. И могу сказать однозначно. Иногда, да, бывает так внешнее впечатление, похоже на обезьяну с гранатой и так далее. Вот. Но мужик, 99% это орангутанг на танке. Внедорожники на тротуарах и на газонах, это, как правило, мужик. Понятно, да?
0: Да. Понятно, но на джипах ездят и женщины тогда, я не знаю, макака на танке даже получается. У нас какой-то просто зоопарк. Иван, пожалуйста, ваш комментарий.
4: Комментарий. На самом деле, мне кажется, что вот совершенно замечательно раньше поднимался вопрос о культуре, общей культуре дорожного движения и участников дорожного движения. И здесь очень важный момент понимания ответственности своей за последствия ваших действий на дороге. Ведь на Западе вежливость возникала параллельно с тем, что ужесточались штрафы. И в той же самой Англии штрафы очень и очень серьезные. Не приведи Господь Бог попасть в ДТП и быть виновником ДТП или нарушить какой-то скоростной режим, скажем, в Скандинавии. Там разговор будет очень короткий и жесткий с вами. И поэтому там никто не нарушает. И вот этот момент, связанный с тем, что все-таки момент убеждения, воспитания, повышения культуры, тренировок, психологии должен идти с ужесточением требований к участникам правил, к участникам дорожного движения, это должно быть обязательно, потому что, так уж мы устроены, что нас нужно и кнутом, и обязательно пряником. И пряником, и кнутом. Мы должны знать поведение, логику поведения своего в сложных ситуациях, а я продолжаю настаивать на то, что любая ситуация, вот вы даже выезжаете из гаража в своем, допустим, микрорайоне, в своем дворе едете, и у вас может ребенок под колеса сорваться, там поскользнется и упадет, да, к вам под колеса. Это очень важный момент, но при этом должна быть и достаточно жесткая ответственность людей, которые выезжают и участвуют в этом дорожном движении.
0: Спасибо, Иван. Но и поскольку мы все время так или иначе касаемся

0: есть манера вождения людей в других странах, то мне хотелось бы сказать о том, о чем еще сегодня не говорили. Все-таки очень большие штрафы и в Европе, и в той же Канаде, насколько я знаю. И эти штрафы дисциплинируют, надо сказать, дисциплинируют куда быстрее, куда активнее, чем это происходит в России. У нас еще одна представительница прекрасного пола на линии, Татьяна из Москвы. Мы сейчас дадим ей возможность высказаться. Татьяна, мы слушаем вас.
1: Здравствуйте, добрый день, я приветствую всех, я постараюсь быть краткой. У меня два момента. Я, во-первых, считаю, что перед дорогой должны быть все равны, и приятная внешность, и женственный голос не должны быть индульгенцией за возможные нарушения. Я считаю, для всех участников дорожного движения будет лучше соблюдать правила адекватно всеми. И второй момент. В одном из женских журналов я прочла информацию о том, что тестостерон, гормон такой, отвечает за умение ориентироваться в пространстве. А поскольку женщин от природы его мало, то получается природа их как бы предназначена так, чтобы мужчины преимущественно занимались вождением. Вот насколько серьезны эти факты и как ваши гости могут прокомментировать?
0: Спасибо вам, очень хороший вопрос. Итак, умение ориентироваться в пространстве, и я добавлю еще от себя. Правда ли, что женщинам совсем в иной степени, чем мужчинам, свойственен так называемый внутренний глазомер, когда умеешь оценить расстояние до встречного автомобиля при обгоне, и чувство дороги и габаритов собственного автомобиля? Леонид, пожалуйста.
2: Хочется сказать, что реакция женщин немножко, конечно, отличается от мужской. Вот, и поэтому они любят замедленный темп вождения. Поэтому многие, значит, женщины, особенно в возрасте, ну, пытаются ехать с очень маленькой скоростью, и они вообще-то ошибаются, потому что вот скорость маленькая, их без конца объезжают, их без конца обгоняют, без конца раздражаются водители, и создаются больше аварийных ситуаций.
0: Спасибо, Леонид. И, пожалуйста, Иван, я попрошу вас еще добавить.
3: Возникла заминка такая в студии. Мы оценивали ситуацию, да, вот как конкретные какие-то характеристики влияют позитивно или негативно, да, на вождение именно женщин. И что хочу сказать. Я недавно совершенно перед передачей, зная тему заранее, провел микроопрос у себя. И одна совершенно замечательная девушка мне сказала такую информацию. Вот ее мнение. У мужчин всегда в момент принятия решения есть два выбора. Жестких. Да, нет. Он понимает и ориентируется на этот выбор. У женщин в момент принятия решения, может быть, как она мне сказала, у меня возникает до 8-10 выборов. И я не знаю, что выбрать. И, может быть, вот эти микросекунды, когда есть большое количество выборов, таких равноправных с ее точки зрения, начинают тормозить ее реакцию на дороге. Это уже такие тонкости, которые, может быть, выходят за пределы передачи, но это тонкости, которые свойственны женской самоорганизации, менталитету женскому. Там много что завязано на это, и действительно, ее устройство, с чего мы начинали передачу, и понимание ее функции как такой продолжательницы рода, да, и охранной функции, и сохранности дома должна быть у нее более, да, как бы детей и дома функция. И здесь, конечно, она может выбирать в таких ситуациях более спокойные способы поведения.
0: Что Иван, тоже время, Иван, да? А все-таки вот то, что вы сейчас сказали, у мужчины выбор из двух позиций, а у женщины из 8 приблизительно. Это лучше или хуже?
3: Конечно же, Татьяна, это хуже, потому что если вы четко понимаете, что у вас две альтернативы, вы быстрее принимаете решение в этих альтернативах. Если 8, их нужно как минимум увидеть, оценить и что-то из них отбросить. 7 отбросить, одну выбрать.
0: Скажите, Иван, а вот раз уж мы сейчас говорим о стрессовых ситуациях, вот правда ли, что женщинам свойственно бросать руль в момент аварии, например, или в момент потенциальной аварии, и закрывать глаза? Вот я очень часто об этом читала и слышала, никогда сама так не поступала и не видела, честно говоря, на дороге таких моментов. А как же тогда такой вот пресловутый инстинкт самосохранения, который всегда приписывают именно женщинам?
3: Именно это и есть поступок в момент самосохранения. Это закрыться от всего мира, от всех обстоятельств и остаться наедине с самой собой. Вот и все, закрыться от внешних обстоятельств. Я вам говорю парадоксальную вещь, но это действительно так. Одна из барышень прокомментировала мне так свои действия в момент вот реальной истории, которая с ней случилась. Она неслась на семерку, закрыла лицо руками, бросила руль и начала давить место тормоза на газ.
0: Ну да, уж тут, конечно, мне кажется, ни себя не сохранишь, ни машину. Ольга, еще одно утверждение, которое либо миф, либо не миф, с вашей точки зрения. Часто говорят о зависимости

0: зависимости от дороговизны машины степени уверенности за рулем женщины. На ваш взгляд, прямая это вот зависимость или нет?
1: Ой, нет, совсем. Мне кажется, это вообще зависит больше от черты характера женщины, чем от ее финансового состояния, там, ее или того, кто ей эту машину купил. Я, кстати сказать, возвращаясь к предыдущему вопросу о том, что можно было бы различать женщин по марке машины, обратила внимание, что во Флориде, например, в Америке, на самых дорогих машинах и безопасных машинах типа Мерседесов 600-х и 500-х ездят бабушки, а мужчины предпочитают ездить на спортивных машинах. А мамы же с детьми предпочитают ездить на минивэнах. Таким образом, можно было предположить водителя машины, не видя его самого за рулем. А вот в России, мне кажется, тут ровно наоборот. И в данном случае от марки машины ни поведение женщины не зависит. Я ездила быстро и спокойно на девятках и езжу по-разному совершенно на дорогой, хорошей машине.
0: Спасибо, Ольга. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Немного любопытных цифр. В Великобритании количество женщин за рулем скоро превысит количество мужчин, водящих машину. Опрос, проведенный в германском городе Штутгарт, показал, что 74% мужчин считают женщин более осмотрительными водителями, чем они сами. Однако всего лишь 20% мужчин на вопрос, можно ли женщине доверить сохранность авто и жизни, ответили положительно. Я благодарю за участие в программе Ольгу Васильеву, вице-президента холдинга «Русская школа пиар», психолога страховой компании «Реса Гарантия» Ивана Рыбкина и преподавателя автошколы Леонида Ловина, режиссеры программы Илья Бабчинецкий и Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. До встречи через неделю и оставайтесь на волнах свободы.
2: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио «Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
3: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатистый и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера. «Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте. Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте». Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется. А этот день впереди, как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно

0: проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник! Матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали в последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген. А сапоги, пожалуйста.
1: Писательская свобода. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и в привычном агрегаторе подкастов.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И мы остаемся пока еще в теме августа, самого непредсказуемого месяца российской истории. 35 лет августу 91 года, 35 лет новой России, которая в итоге оказалась новым изданием старой недоброй Российской империи и старого недоброго СССР. Почему империя каждое столетие возрождается в новом обличье? Каков ресурс и временной горизонт путинского режима? И есть ли выход из российской колеи? Говорим в нашей сегодняшней программе с нашим гостем в специальном интервью. Наш гость – экономист Владислав Иноземцев. Приветствую, Слава.
1: Добрый день.
0: Ну что, август кончается, и вопреки ожиданиям ничего особо драматичного и трагического России он, кажется, не принес. Кроме того, что бомбардировки перенеслись с Wildberries теперь на склады Озона.
1: Ну, в общем, да, все продолжается с тем же темпом. Происходит, как любит говорить в Кремле, стачивание российских вооруженных сил в Украине. Идут атаки по инфраструктуре, но для Путина, понимаете, мне кажется, каждая ступенька вниз – это очередное привыкание к худшему, поэтому особых волнений, да, в Кремле нет. Вокруг, судя по всему, есть, но тоже нельзя сказать, что очень большие.
0: Ну, тогда обратимся все же к тому историческому августу 91 года. И вот я уже, который эфир сейчас, и, собственно, даже и который год, пытаюсь понять, что это было, август 91 года и последовавшие затем несколько лет реформ или попыток реформ, как мы их назовем. Была ли это случайность, некий сбой системы, да, когда систему перемкнуло, некое короткое замыкание? Или, как мы сейчас понимаем, это была некая закономерность и перестройка, перелицовка старой системы власти на новый лад?
1: Знаете, я бы сказал, что не то, не то. Потому что как бы это не была перелицовка старой власти на новый лад, потому что старая власть совершенно не находилась в ситуации контролируемого транзита. Она фактически была в панике, она саморазрушалась. И мало кто, я думаю, тогда из тех людей, которые пытались сохранить старые порядки, предполагали, что вот через такие катаклизмы произойдет ее перелицовка. Они как раз не хотели ее перелицовки, и процесс шел стихийно отчасти. В то же время это не было случайностью, потому что если мы посмотрим на российскую историю, то все-таки на протяжении достаточно долгого периода времени она развивается в виде определенного маятника, как я уже много раз пытался говорить. То есть мы видим ужесточение какого-то режима, его примитивизацию, его архаизацию, и потом попытку чуть-чуть догнать уходящий мир, который постепенно уходит все дальше, и затем обратно сваливание в архаику. То есть само по себе вот это вот движение, такое расширение, сужение вперед-назад, оно закономерно, с одной стороны. С другой стороны, на каждом из поворотов никто не знает, что будет дальше. То есть абсолютно никто не знал, что будет в 2017 году, абсолютно никто не понимал, что будет в 1991 году. Мало кто, наверное, предполагал, но, может быть, не с такой степенью уверенности, что будет в 1856. То есть так или иначе, это, скажем так, относительно естественный ход истории. Единственное, что можно сказать, что он, и вот темпы, да, вот эти круги, они немножко ускоряются со временем. Но это, наверное, максимум, что можно на сегодняшний день утверждать уверенно.
0: Ну, я понимаю, согласен с вами, что действительно, как бы, транзит вот этот вот, то, что перекладывание элиты в новую систему, оно не было запланировано, но меня при этом впечатляет скорость регенерации старой системы власти и объем сохранения прежней элиты. Вот мы перед этим, у нас был эфир с Марией Снеговой, у нее были более ранние исследования о том, что 80-85% всей номенклатуры осталось в новой системе. То есть фактически через вот этот вот, через эту катастрофу, через вот эти вот ужасную нервотрепку, элита приватизировала административно-командную систему, приватизировала Советский Союз. И, в общем-то, естественным образом перешла, да, даже ту же горбачевскую, ну, и, так сказать, путинскую, и затем элиту взять, там, Лукьянов, там, Черномырдин. Кто это? Все те же самые, это та же номенклатурная элита, просто они, как бы, сменили погоны. Вот, и вот я думаю, что, может быть, когда мы глядим на... Тогда это, естественно, казалось все совершенно случайным и отчасти даже и демократическим путем, такая народная революция по типу восточноевропейских. Но сейчас, да, или даже здесь десятилетней дистанции, мы видим, что это было вполне, так сказать, элита вполне осознанно овладела этим транзитом и переложила свой советский административный ресурс в постсоветский рыночный.
1: Ну, смотрите, да, наверное, так можно сказать. То, что элиты сохранились, это как бы очевидно, об этом писали очень многие. Что я бы здесь чуть-чуть добавил, да? Я не проводил бы параллели между тем, что произошло в позднесоветское время, с восточноевропейским транзитом. Mm-hmm. Все-таки эти вещи были очень разные, потому что восточноевропейский транзит, за исключением, наверное, единственного, что можно сказать, польского варианта, он был вторичен, потому что в Советском Союзе Михаил Сергеевич и его команда, очень разношерстная на самом деле команда, далеко не всегда суперкомпетентная, но так или иначе, по крайней мере, имевшая определенные ценностные и понятийные ориентиры. Вот эта команда начала расшевеливать ситуацию с середины 85 года. И, по сути, когда процесс пошел, как говорит Михаил Сергеевич, вот он пошел-то, я бы сказал, уже где-то году только 89-м. Потому что до этого времени сопротивление среды было достаточно большим. Население не верило и имело на это основание. Номенклатура не хотела и тоже имела на это основание сопротивляться. И очень-очень медленно, шаг за шагом, сначала через внешнюю политику, через борьбу за мир, потом через гласность и возвращение истории, какой-то мере, через дискредитацию прошлого, и затем через открывание клапанов кооперативного движения, инициативы территориального и прочего хозрасчета, и потом уже к демократизации через выборы, это был довольно сложный процесс. Конечно, он был поиском массы ошибок, но в любом случае только на четвертом, даже сказать, в концу четвертого года перестройки начались процессы, которые стали идти сами по себе. Вот в Восточной Европе, я бы сказал, что элиты сопротивлялись полностью. Они не пытались как-то трансформировать свое собственное общество. Они сопротивлялись и через военное положение в Польше, и через ужесточение и закручивание гаек в Румынии, чем закончилось там, мы помним, да, и через абсолютную упертость в ГДР. То есть, по сути дела, как раз опыт был другой. И масштаб сопротивления элит в Восточной Европе, он привел к тому, что их-то там вышло бы как пробку из бутылки. И переход там был сильнее. Советские элиты, они трансформировались, они перестраивались, они изнутри себя выпускали более либеральных, более адекватных.

0: разных людей, которые, на самом деле, вы говорите про Черномырдина и Лукьянова, но у нас есть гораздо лучшие примеры. У нас есть примеры товарища Назарбаева, семьи Алиевых, многих других, которые вышли оттуда, которые, в общем-то, восприняли это движение, стали его продуктом в какой-то мере, особенно, допустим, казахский руководитель бывший. И в результате потом он еще 20 лет и даже больше правил собственной страной, и, в общем-то, не слишком плохо. Поэтому речь идет о том, что как раз советский переход, он во многом, и не только в России, давал основания полагать, что эта номенклатура переформатируется, но останется. То есть как бы вот такого желания сломать сразу и все не было изначально.
1: Ну вот мне кажется, что действительно здесь идет речь о неком потемкинской деревне, да, под названием «Российский транзит». То, что мы, то, что Запад в течение там, 10-20 лет воспринимал как демократизацию, переход к свободному рынку, постройка, ну, окей, рынок более-менее свободный возникал, но вот демократизация, постройка принципиально нового типа власти, нового типа общества, это не было таковым. Да, это все казалось, что это происходит то же самое, что с Восточной Европой. А на самом деле это было просто как бы перелицовка прежней системы власти.
0: Ну, я не знаю, кому так казалось. Многие, да, многие там товарищи писали очень удивительные для меня книги на эту тему, но я никогда это не воспринимал как полный уход. То есть, на самом деле, смотрите, было несколько реперных точек. Во-первых, я хочу обратить, я постоянно это повторяю, и на Западе это как-то вообще не слышит никто, к сожалению, что если мы говорим о демократии, по Пшеворскому, ну, по-любому, да, по Дану, по-любому западному классическому теоретику,
1: Там Даймонд,
0: то
1: да.
0: то демократическая система — это система, в которой одна партия, одна клика может допустить смену власти демократическим путем без применения насилия, да, и уйти в оппозицию. Собственно, это прекрасное определение, которое, я думаю, ну, не нуждается в каких-то коррекциях. Если мы посмотрим с этой точки зрения на постсоветскую действительность в Российской Федерации, то мы такого не увидим вообще. По-моему, вот даже на этом фоне можно забыть разговоры про демократический транзит а-ля Восточной Европы. Да, Польша, Чехия, Венгрия, мы видели демократические выборы, драматические, наоборот, спокойные. Приход Валенсии, уход Валенсии, переход к либеральным коммунистам, потом снова к правым. То есть, ну, это нормальное абсолютно движение. Я, что можно сказать, даже Украину, Румынию, да любую страну Центральной Европы, которая двигалась в том и том направлении, постоянно меняя свои ориентиры и свои предпочтения. Что нормально. В России любые результаты выборов не приводили к смене элиты. Я говорю, я сейчас не случайно сказал в России, потому что выборы, которые к ним привели, это выборы 90-го года Российской Федерации и 91-го года с избранием такого не вполне коммунистического Верховного Совета, принятием декларации о суверенитете и избранием президента Ельцина происходили, напомню, в Советском Союзе. И свобода этого волеизъявления гарантировалась советскими законами, а не российскими, которые потом, как говорится, да, что дышло. Вот, поэтому на самом деле демократизация была в СССР. В Российской Федерации слово демократизация, мне кажется, не применимо вообще. Россия с первого своего дня, когда она стала независимой, по линии демократии шла только вниз.
1: Хорошо, а кем же, как же тогда нам воспринимать Ельцина и вот эту всю ельцинскую генерацию, которая пришла еще с тех выборов 90-го года, с декларацией о российском суверенитете, и, ну, собственно говоря, вся вот эта вот иконическая когорта людей 90-х годов? Они продолжатели советского дела, советского наследия, они же все-таки приходили как разрушители, но в результате
0: Нет,
1: они
0: советское
1: не
0: наследие они
1: разрушили до
0: разрушили.
1: конца.
0: Имперскость и авторитаризм не обязательно являются порождением советского строя. И Ельцин и его команда были безусловными сторонниками рыночной экономики. Многие из них были откровенными стяжателями. И, безусловно, все они хотели сохранить собственную власть. То есть, условно говоря, уход Ельцина и уход Горбачева – это были две настолько разных модели ухода. Да, они оба были досрочные, они оба были в какой-то мере вынуждены, но так или иначе они были принципиально разными. И когда люди более всего ценят собственные гарантии и собственное успокоение, то в данном случае система и рамки этой системы, которую они построили, понятно. То есть, опять, понимаете, я слышу очень много споров относительно того, кто был хороший в Ельцинской команде, кто был хуже, кто был лучше, но в данном случае вот с позиции там 25-летней давности мы не видим уже этой разницы. Мы видим только команду и эпоху.

0: И мы видим ее результат, ее, так сказать, баланс. Мы видим Горбачевскую эпоху, ее баланс, независимое государство с относительно свободной формой правления в некоторых из них, освобожденную Восточную Европу, завершенную Холодную войну. И мы видим ельцинский баланс, фактически вот это утопание в постимперскости через Чечню, зажимание федерализма через принятие Конституции 93-го года, смухлированные выборы 96-го и преемник. Вот, собственно, два баланса. Они довольно существенно отличаются.
1: Тогда, если говорить о целеполагании ельцинской элиты, тогда это что, сохранение собственной власти и конвертация власти в собственность?
0: Ну, смотрите, конвертация власти в собственность, я в данном случае не могу сказать, что это была только мания Ельцина и его окружения. Конвертация власти в собственность стала главным элементом всех последних советских и постсоветских лет. То есть в
1: Ну, у
0: данном случае...
1: Горбачева, разве у Горбачева, у круга Горбачева, мне кажется, не было такого, так сказать?
0: Ну, они, я бы сказал, круг Горбачева к 91-му году уже не был властью. У них не было возможности. Возможно, у них было желание это сделать, но так или иначе мы не можем это сказать конкретно, да, и однозначно, потому что даже если оно было, оно не реализовалось. То есть, по сути дела, когда Горбачев начинал перестройку и вел ее вперед, и это было не только особенность Горбачева. Горбачев был очень советский человек. Я уже, так сказать, в последующие годы, ну, какое-то время общался с ним, я не могу сказать, что очень тесно, но в любом случае. Мне он казался крайне советским человеком. То есть он, в хорошем смысле слова в том числе, то есть многие советские мифы очень глубоко, так сказать, были им усвоены. Ну вот, например, да, когда я пытался с ним однажды говорить относительно того, что Советский Союз был колониальной империей, я не встретил никакого понимания, потому что для него это была новая историческая общность людей. И он сам говорил о том, что межнациональные проблемы, которые проявились сначала в Казахстане, потом в других регионах, в Политбюро были встречены с большим недоумением, потому что никто не предполагал, что это может быть. Казалось, что это нормально. Почему, допустим, Горбачев не проявил такого внимания к судебной системе? Фундаментальный момент. Да? Потому что, по его мнению, демократии в СССР не было, а судебная система была. Да, она, слушайте, были суды, было следствие, было разделены различные органы правопорядка. То есть это была, в принципе, нормальная на вид западная система. А то, что она внутри нее не была таковой, не возникало понимания. И опять-таки, в советском обществе у людей как таковой собственности не было. Да? Люди чувствовали отсутствие свободы, возможно, но как бы у них не было той собственности, которую можно было потерять из-за этого. И когда стало понятно, что ее можно обрести и как-то закрепить, то идея обретения и закрепления собственности, она стала, на мой взгляд, национальной идеей. Да? И это, собственно, и подчеркивается и сегодня. Ведь российский бизнес за эти годы, да, он не достиг успехов там, американского или китайского, но потому что ему не давали их достичь, значит, не имея. Но в остальном рыночная экономика была построена. И я думаю, сейчас ее будет довольно сложно искоренить, что Путин будет пытаться делать. Но так или иначе, вот это направление, да, получить активы, получить собственность, гарантировать ее в какой-то мере, если не получается по закону, то через личные связи, это стало очень важным моментом. И это было понято. И я думаю, что в начале 90-х, в середине 90-х элита и народ были абсолютно идентичны в своих желаниях получить то, что можно получить, и сохранить то, что они получили.
1: Но задача реформ, последнее, что я хотел вот в этой части выяснить, задача реформ выходит как таковая не стояла, хотя она заявлялась, да, и,
0: Нет.
1: собственно, было. Ну, реформ по восточноевропейскому образцу, да, реформ, как, не знаю, польских, чешских, с изменением абсолютных имущественных отношений, разрыва связи власти и собственности, реформа колониального наследия, имперского наследия и так далее. То есть вся вот эта вот наша, так сказать, семиосфера вот этих молодых реформаторов, это, по сути, было шумовой ширмой, да, дымовой завесой над процессом
0: Смотри.
1: передела собственности.
0: Ну, я думаю, что вот это немножко примитивизация
1: Ну, я
0: реальности.
1: сознательно огрубляю, но
0: Да я
1: просто для
0: понимаю,
1: того,
0: да.
1: чтобы как бы некие мифы о 90-х нам с ними разобраться окончательно.
0: Ну, слушайте, окончательно мы с ними будем разбираться столько же, сколько с мифами про сталинизм. Я думаю, не меньше. Вот. Но я думаю, что есть много участников тех событий, вполне активных, чтобы с ними обсуждать это лучше. Но, смотрите, я думаю так, что реформы в данном случае, они, особенно в России, да, вот советские реформы, да, опять разделяем, Горбачевские реформы и реформы Гайдара и дальше. Советские реформы, они преследовали очень понятную цель. Цель советских реформ было оживление социалистической модели и выведение ее в некую конкурентоспособную

0: сущность, которая могла бы существовать дальше. То есть Михаил Сергеевич никогда не говорил, что он хочет разрушить Советский Союз,
1: да,
0: уничтожить коммунизм.
1: Естественно, да.
0: Нет. И он, на самом деле, не просто это не говорил с точки зрения политической мимикрии, он так и не считал. Вот. Что касается следующего...

0: до руки, они уже не видели, что он номенклатурный человек. Когда они смотрели вдаль, они видели, значит, вокруг большое количество номенклатурщиков, препятствующих их движению. Поэтому эти две цели, да, ни одна из них, я бы сказал, в Восточной Европе не стояла вовсе. Потому что целью Восточной Европы, я не знаю, может, вы не согласитесь, но цель Восточной Европы была только одна – уничтожение советского господства и возвращение в Западную Европу. Передел собственности, реституции, люстрации – это было средством. А возвращение в Европу, из которой они были изъяты с потрохами сначала в 1939 году, а потом в 1945, вот это была их цель. Все остальное были методы ее достижения. В России возвращение их цивилизации никогда не стояло целью, ни в первом случае, ни во втором. Она не хотела туда, она не хотела ни в капитализм при Горбачеве, ни в Европу и на Запад при Ельцине.
1: Да, подводя итог, сравнение действительно с восточноевропейским транзитом хромают, и в России это было некое, так сказать, внутреннее действие, связанное с сохранением власти, да, сохранением социалистической системы для Горбачева и сохранением собственной власти страны для Ельцина в данном случае.
0: Ну, мне кажется так. Я призываю вас позвать людей, которые...
1: Ухватили. Ну, вы знаете, люди, они участники процесса, это не самые лучшие свидетели, потому что человек это до сих пор как бы корректирует с точки зрения своего поведения, да, эту версию истории. Здесь, конечно, лучше всторонний взгляд. Ну что ж, о том, насколько нам удалось или не удалось изменить имперскую суть России, поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с экономистом Владиславом Наземцевым. Разговор об исторической колее России, о том, как она, казалось, вышла из нее в августе 1991 года, а на деле она ее никак и не покидала. Слава, ну вот здесь у нас заголовок этой вашей книги 1921 года «Бесконечная империя». И вот действительно, тут как анекдот с тем рабочим, который из запчасти с завода выносит, там вроде детские коляски, еще что-то собирает, а он что не получается, что не соберет запчасти, все автомат Калашникова выходит. И вот в России как бы какие запчасти не вынесешь с исторической разборки, что в 1917, что в 1991 году, а на выходе получается империя. Что сталинская империя, имперская ремиссия, что путинская империя. И что выходит, что действительно Россия как бы и не может быть не имперской, не существовать, существовать не в качестве империи.
0: Да, так получается. И, собственно говоря, я не вижу причин смены этого тренда. Просто, может быть, я что-то повторюсь уже из того, что мы раньше обсуждали. Но Россия, на мой взгляд, это империя, скажем так, изначально. По методу своего функционирования и создания. И проблема здесь, вот что мне как бы немножко, так сказать, корежит, когда я это слышу, да, я сейчас понимаю, как взорвется наша украинская аудитория, это там сравнение России с Ордой. Особенно сейчас, когда там Владимир Владимирович стоит там с крестиком или со свечкой у гроба Дмитрия Донского и все прочее, эти дискуссии активизировались, и обсуждают, что Россия – это инкорпорирование Орды. Вот мне не близка эта идея. Безусловно, элементы ордынского порядка присутствуют. И ордынское заимствование было огромным, да? Но не меньшим было византийское заимствование, не меньше было европейское заимствование. Для меня фундаментальный вопрос лежит в другой сфере. Дело в том, что все страны, допустим, Западная Европа на сегодняшний день, и не только Западная Европа, да, даже в конечном счете может потом дойти до Азии отчасти, да? Но если говорить о Западной Европе и об империях, которые по времени совпадали с российской имперской историей, то есть это 14-15-20 век, то все эти европейские империи, они создавались на базе определенных национальных государств. Вот проблема России заключается, на мой взгляд, в том, что она стала империей до появления национальных государств. Да. То есть Московия добралась до фактически Тихого океана, до того, как она присоединила Киев, фактически очень быстро после того, как она присоединила даже Новгород, вот, не говоря уже там про бывшие православные территории князя Литовского, а уж про Львов и вообще не вспоминать. То есть речь идет о том, что не Россия стала империей, империей стало Московское княжество. Оно проявило себя полностью как имперское образование, будучи частью последствий России. И эта имперскость, она не появилась во время, когда Петр провозгласил Российскую империю в 721 году. Она уже была в наличии, да? Она была в наличии тогда, когда переносились византийские орлы, и тогда, когда появилась титулатура царя.

0: и так далее, и так далее. Фактически Московская империя, раздвинувшись на запад, выиграв Северную войну, окончательно присоединив Украину, перейдя потом уже при Екатерине в Черноморской территории, она стала Россией, то есть Московская империя стала Россией. А
1: ну, это, да, здесь
0: Россия?
1: Прерву, это знаменитая цитата Витте, по-моему, да? «Я не знаю, что такое Россия, я знаю только Российскую империю».
0: Я не помню цитату, но это прекрасная формулировка. Я согласен, да. Московскую империю, Российскую империю. Впоследствии Россия, да, сложившаяся при Петре, проявила дальнейшую экспансию на Северный Кавказ и в Закавказье. Дальше она пошла в Центральную Азию. И фактически вот это стало империей, которую создала предшествующая империя. То есть такая матрешка, раз за разом, больше, больше, больше. Россия никогда не была национальным государством.
1: Да.
0: И фактически, если мы говорим сейчас про империю и про ее распад, то альтернативой империи во всех случаях распада являлось национальное государство имперского образующего народа. То есть, да, была Франция с Индокитаем и Алжиром, потом стала Франция в нынешней границе. Была Испания с Кубой, Филиппинами и полностью Латинской Америкой, потом стала Испания в нынешней границе. Испанский случай, на самом деле, очень интересен, потому что вот случай Украины – это не случай колоний, это не случай Франции и Алжира, это случай Испании и Каталонии. Потому что если мы посмотрим на историю, полное сходство, 100%. Просто вот можно отдельно поговорить, но Каталония была той частью, которая не была завоевана арабами. Смотрите на Украину, да, и особенно западную часть под княжеством литовским, а не под монголами. Каталония была той частью, с которой в значительной мере началась реконкиста. Каталония была всегда культурно отдельной, в значительной мере симбиоз французского и испанского языка. То же самое, как польского и русского в Украине в какой-то мере, да. И что самое интересное, если мы сравним долю в населении и долю в экономике на 91 год в СССР и на, допустим, 2015 год в Испании, это ровная идентичность. Это приблизительно та же самая доля в населении и та же самая доля ВВП, которая была между РСФСР и Украиной, и Украинской ССР в конце советского периода. Вот, то есть это не попытка вернуть колонию, это попытка вернуть то, что как бы имел гораздо более сложный исторический опыт взаимодействия с последней метрополией.
1: Может, и каталонцы, и украинцы с вами здесь поспорят. Все-таки они скажут, что идет процесс деколонизации. Для них это в таких деколонизационных чертах.
0: Конечно. Я соглашусь с обоими. Это процесс деимпериализации, скажем так. Но колония всегда имеет смысл. Когда мы применяем термин, то термин «колония» появился не вчера, он появился в античные времена. Колония – это территория, которая осваивается выходцами из определенной метрополии. Финикийские колонии, типа Карфагена или Сиракуз, греческие колонии, да, британские колонии в Северной Америке. Вот это и есть колониальная система. То, когда мы захватываем определенную территорию или как-то династически ее присоединяем, территорию похожего или более высокого уровня развития, это не совсем колониализм. Польша никогда не была, не может называться российской колонией. Она может называться российским владением времена царства польского, но одно дело – это российские колонии за Уралом, действительно, поселенческая колонизация, и Финляндия и Польша – совершенно разные субъектности. То есть, мне кажется, что здесь терминология страдает. Да,
1: ну, здесь так, ну, по крайней мере, не было цивилизационного. Но, знаете, здесь я хочу, раз мы заговорили об Украине, две цитаты привести. Первую по памяти, да, старик Бжезинский нас заметил и в гроб сходя благословил. Значит, из Бжезинского. О том, что Украина является краеугольным камнем Российской империи, и, собственно, если вынуть этот камень, рухнет вся империя. Да, вторая цитата очень интересна. Буквально вот перед эфиром я ее прочел у Кости Газа. Вот, и она из, вот, может быть, догадаетесь или знаете, у человека, которого мы с вами оба хорошо знаем или знали. Так вот, цитата такая. «Только Украина имеет реальный шанс остановить монотонный повтор московского безумия. Власть, оттепель, смута, распад земель, собирание земель, власть». Прекратить колесо насилия, запущенное столетия назад. Колесо, под которое попала и сама русская культура. Как вы думаете, кто это мог сказать?
0: Янов?
1: Нет, нет. Это Глеб Олегович Павловский. 1991 год.
0: О.
1: Да, очень интересно. Я не знал этой его цитаты. Ну так вот, может ли Украина стать могильщиком Русской империи?
0: Она может им стать, и она, собственно говоря, им становится. Судя по всему,

0: уже понятно, что вернуть ее невозможно. Ну, на мой взгляд, это было давно понятно. Вопрос, в каких границах она уйдет. Вопрос, насколько глубоко она интегрируется в Запад, да. Но сам по себе цивилизационный выбор был очевиден. Он очевиден, на мой взгляд, почему? Потому что, в отличие от России, Украина всегда имела вот этот цивилизационный выбор, похожий на выбор Восточной Европы. По сути, она является его частью. Она исторически столетиями находилась в составе государственных структур, государственных объединений, которые сейчас находятся внутри Европейского Союза. Да, это и Литовская Речь Посполитая, и Австро-Венгерская империя частично, да, и дважды была под германской оккупацией. Но так или иначе, вопрос заключается в следующем. У Украины всегда есть выбор между Россией и Европой. И украинское общество, оно, безусловно, расколото и разделено этим выбором. Вот. Оно, конечно, разделено скорее, так сказать, границы проходят внутри отдельных общностей, они не проходят там по Днепру, как многие говорили, там еще как-то географически. Они цивилизационные. Но в любом случае этот выбор всегда стоял. И каждые украинские выборы, начиная с 91 года, они четко показывали это деление. Оно смещалось вправо, влево, но Донбасс голосовал в одну сторону вместе с Крымом, Ужгород с Львовом в другую. Так или иначе, это был вопрос о том, сможет ли эта нация сохраниться как единое целое и сделать этот выбор, или она расколется. Путинская агрессия обеспечивала ее единство. И в данном случае, как бы ни прошла восточная граница Украины, все, что будет находиться западнее ее, будет частью Европы цивилизованно, культурно, легитимно и экономически. Здесь у меня нет сомнений. В этом отношении, да, Украина прервала ход российской истории и поставила перед россиянами на десятилетия фундаментальный вопрос, что будет дальше. Да? То есть Украина сделала Россию обратно, она вернула ее в Москву. Вот, собственно говоря, титулы российских правителей, как именно правители России, а не Руси или царь Великий князь Московский,
1: Да.
0: они появились при Алексее Михайловиче
1: Да.
0: после унии 1648 года. Вот, собственно говоря, это и есть ответ. Российская Федерация – это Московское царство на сегодняшний день. Куда оно пойдет дальше? А оно должно снова стать, если оно хочет снова стать Россией, оно должно стать национальным государством русского народа в тех границах, которые оно найдет для себя.
1: Русско... Интересно, русского народа. Действительно, что с Украиной я тоже здесь согласен. Мне тоже, я даже когда вот со студентами мы говорим, я считаю, отсчитываю Российскую империю от Переславской Рады. От 1654 года. Россия становится империей
0: Это
1: и
0: подчеркивается.
1: входит в большой европейскую концерт, да, в большую европейскую историю только, да, через Украину. И сейчас, потеряв Украину, да, Россия фактически она возвращается туда в великую степь.
0: Вот здесь я чуть-чуть не соглашусь. По поводу степи, Востока и так далее, да никуда она не возвращается на самом деле, потому что после Переславской Рады, вот как я вижу, могу ошибаться, у нас есть много выдающихся историков, которые лучше расскажут эту концепцию или это время опишут. Но после Переславской Рады стало понятно, что Московия стала воспринимать саму себя как нечто большее. Это не вопрос степи, не вопрос Европы. Она не потянулась к Парижу, к Лондону и так далее. После Переславской Рады прошло, слава богу,
1: ну,
0: еще 50 лет, когда она
1: Петр
0: совершенно не была.
1: потянулся. Петр-то потянулся как
0: Да,
1: раз.
0: но это было позже. Это
1: Ну,
0: было
1: через
0: позже. И
1: полвека,
0: Петр
1: да.
0: потянулся через полвека, и он потянулся через Балтику, и так далее. Да? Но там, на самом деле, в данном случае европейское движение в то время было синхронным. Да? Мазепа тоже, извините, провел много времени в Амстердаме. И в данном случае они, и Петр, и он были в какой-то мере похожи вот в этой идее европейского, скорее, выбора. Да? Но в любом случае, сейчас не будем в детали. Петр пошел позже. Он пошел вовсе не через Украину. Он пошел совсем другим путем. И его инкорпорирование в европейскую политику было, скажем так, очень прямым и недвусмысленным через Северную войну и так далее. Поэтому мне кажется, что здесь есть ментальный момент, он связан с Переславской Радой. Вот ментальный момент середины XVII века, он ознаменован переходом от Московии к России. Термин появился именно тогда и стал вполне четко определенным. А вот вопрос о, собственно, империи, да, как самовосприятие имперского, да, он все-таки появился уже при Петре. да, когда эта Россия стала строить свою империю. То есть вот период между

0: Переславской Радой и 1721 годом, это
1: Северной
0: был
1: войной,
0: период, когда
1: да.
0: Россия начинала строить свою империю. И когда она получила Прибалтийские земли, Петербург, начала смотреть на юг, вот это уже стало, да, вот началось имперское
1: Вот уже
0: строительство.
1: большое,
0: Поэтому
1: да,
0: Петр ее так, собственно,
1: большая евразийская история.
0: и назвал.
1: Хорошо, давайте в завершении этой части посмотрим вперед. Попробуем, действительно ли, возможен ли конец Российской империи и построение русского национального государства. Потому что, смотрите, вот мы сейчас работаем в этой парадигме. 17-й, 91-й, каждый раз империя обламывается по краям. Да, вот как это шагреневая кожа, шагреневая империя, сказать. Она в 17-м году она теряет Финляндию с Польшей. В 91-м году дальнейший облом идет. Теряет Украину, сейчас уже, как понятно, бесповоротно. Белоруссия по знаком вопроса, но я думаю, что ее вектор тоже более-менее определен. Теряет Балтийские страны, Молдову, Кавказ сейчас, я думаю, тоже это уже окончательная история. Центральная Азия там пока не совсем понятно, вот, но тем не менее, с учетом Китая, Турции, я думаю, тоже. То есть каждый раз вот это вот и им остается все меньше и меньше. Ну и что, если будет следующий какой-то распад, то что, останется какое-то русское ядро, как вы видите, создание русского национального государства, этнического?
0: Я его не вижу. Вот самая большая печаль заключается в том, что я не вижу следующей итерации. Потому что на первые две, которые вы назвали, я смотрю совсем иначе. Дело в том, что для меня империя, настолько сложная, как российская, она, скажем, ее сложность обусловлена не тем, что она большая, и не тем, что у нее есть края. Извините, край типа Камчатки, он гораздо более крайний край, да, чем Прибалтика. Вот. И поэтому говорить, что распадались, она распадалась по краям, это, на мой взгляд, немножко очень, ну, как бы, ну, не совсем правильно, да? Она распадалась не по краям. В империи есть два элемента. Есть элемент колониальной империи, империи, которая колонизована через население, через движение населения, так называемый settler colonization. И есть военная империя, империя, которая легитимизирована захватом. Вот когда мы говорим про Польшу, про Финляндию, и, извините, страшная вещь, поставлю на одну линию Туркменистан и Киргизию, эти части Российской империи, они очень похожи одним тем, что российское русское население не было там никогда доминирующим. Что в Киргизстане, что в Азербайджане, что в Польше. И эти территории отпадали от империи, как военно захваченные территории, уходили из-под европейского доминирования всюду, начиная до, ну, в 20 веке, от Индокитая до Африки и так далее. То есть это были страны, которые управлялись насильственно, управлялись административно-военно, и не имели серьезного, если не говорить доминирующего, присутствия нации метрополии. Вот дальше мы переходим, опять-таки, здесь единственный, так сказать, облом во всей этой схеме случился на Северном Кавказе, потому что, собственно, это была ровно такая же военно-захваченная территория, как Кыргызстан и Туркестан или Финляндия, но при этом он по какой-то случайной ошибке находился внутри границ Российской Федерации 1991 года. Что на самом деле было большой проблемой, и стало большой проблемой для ельцинского транзита и для многого другого. Но так или иначе, его судьбы тоже не кажутся мне очевидными в рамках России. Но вот этот распад по военно-захваченным территориям с небольшой долей русского населения, он случился. Таких территорий на сегодняшний день осталось в России всего несколько. Это Дагестан, Чечня, Ингушетия и Тыва. Все. Во всех остальных территориях русское население имеет около половины. Она является либо большинством абсолютным, либо крупнейшим из меньшинств, которое конкурирует по количеству с другими меньшинствами,
1: Ну,
0: например,
1: Татарстан,
0: Татарстане, там приблизительно
1: Башкортостан.
0: на третий по-разному. То есть в данном случае мы получаем ситуацию, когда мы видим фактически мононациональную страну, но эта мононациональная страна не хочет осмыслить себя как мононациональная и с этим стандартом подойти к территории меньшинств. То есть, условно говоря, да, мы говорим, что мы хотим построить русское национальное государство. Поэтому мы предлагаем Якутии, Татарстану, Башкортостану, еще нескольким территориям с серьезным национальным присутствием провести референдумы. И если они хотят выйти, мы готовы строить с ними абсолютно нормальные, цивилизованные, уважительные отношения. Если они не хотят выходить, ради бога, пожалуйста, тогда мы строим федеративную систему. Это вариант выхода из империи. Выход из империи должен, на мой взгляд, если он хочет быть мирным, и если он хочет трансформировать империю в что-то не имперское, он должен идти сверху. Печально.

0: не печально это, но это так. Классический пример – это политика Тони Блэра и его деволюции конца 90-х годов, которая привела к такому накачиванию полномочиями Шотландии и Уэльса, что шотландцы даже не стали уходить. Да, выход даже не нужен. Тебе просто говорят, слушайте, а почему вы отстаете от графика по утверждению вашего парламента, да, и созданию местных органов управления и национального банка, банка Шотландии и так далее, да? Вот это один вариант. Упущено время для него или нет, я не знаю. Второй вариант – это, значит, по-прежнему устроить унитарное государство, как это пытается делать Путин с запрещением национальных языков, отменой образования на них, значит, подавлением национальных движений. Но это путь в тупик, потому что в любом случае, опять-таки, не раздел собственности, не вопросы управления, а чисто вопросы идентичности привели к распаду, ускорению распада Советского Союза. И а с тех пор, прости господи, проблемы идентичности стали, так сказать, загадили сознание населения по всему миру в разы больше. Поэтому их под ковер не замести на сегодняшний день. Их надо
1: ну
0: учить.
1: Да, они в России еще больше. Да, в этом отношении, конечно. Да, имперский вопрос по-прежнему открыт внутри самой России. Вопрос деколонизации, да, деимпериализации вот этого внутрироссийского сознания. И это ведет нас, к будущему России, о котором мы поговорим в третьей части нашего интервью. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор, наше специальное интервью с экономистом Владиславом Иноземцевым. Приурочено оно к августу, к 35-й годовщине августа 91-го года. Но, по сути, это вопрос о русской колее, о той телеге, которую мы видим на этой картинке, которая, скрипя бортами, теряя сено, теряя людей, продолжает неизменно столетие за столетием тащиться по вот этой вот избитой колее. И, Слава, вопрос в том, есть ли у этой колеи конец? Условно говоря, биологию не отменить. Так или иначе, конец Путина неизбежен, и мы понимаем, что, видимо, конец персоналистского режима, не обязательно конец путинизма, но персоналистского режима Путина тоже с этим связан. Зайдет ли Россия на новый круг? Оттепель, смута, распад, собирание земель, новая диктатура. Зайдет ли Россия на новый круг после Путина?
0: Ну вот как бы нового круга в классическом смысле, я не предвижу. Я скорее бы сказал, что уход Путина не закончит этот круг. Я имею в виду то, что я вот сейчас уже банально не могу предположить возможность новой серьезной экспансии по двум причинам. Во-первых, смотрите, даже по трём. Во-первых, сама идея территориальной экспансии по большому счету в мире умерла. Экономика и, экономика последних 200 лет, она очень четко дает понять, что территория сегодня является скорее обязательством, чем активом. Буквально вот в конце как раз, или в середине октября у нас с доктором Ариэлем Коэном будет большой доклад в Атлантическом совете относительно цены оккупации, да, относительно того, насколько рационально выглядит это предприятие именно с точки зрения обретения территории. Даже если предположить, что они будут у Украины отняты, мы пытаемся посмотреть на то, скажем, сколь экономически иррациональным является идея захвата в современном мире и с точки зрения той цены, которую за нее приходится платить. Вот. То есть это первый момент. Поэтому, условно говоря, расширение новое с точки зрения ценности приобретаемых активов, на мой взгляд, иррационально и бессмысленно. Второй момент заключается в том, что, понимаете ли, для расширения и для реконкисты необходимы ресурсы. И в первую очередь расширяющиеся державы – это державы с бурно умножающимся населением. Это мы видели и в самой России в 18-19 веках, это мы видели и в Великобритании, практически по всей Европе. Да, волны колонизации были в определенной мере поражены демографической экспансией.
1: И после 17-го года, да, крестьянская Россия, эти массы крестьян, зашедшие в города.
0: Вы знаете, вот после 17-го года я как раз хотел бы сказать чуть-чуть иначе. Третий момент, да. Но так или иначе, в демографическом контексте здесь нет никаких шансов. А третий момент, после 17-го года, я как раз именно это и хотел отметить, что после 17-го года, и особенно после 45-го, российское раздвижение этих границ, оно базировалось на двух других факторах. На факторы идеологии и на факторы технологического прогресса. Потому что успехи 20 века в Советском Союзе, они в значительной мере были порождены, с одной стороны, привлекательностью

0: идеологической модели, а с другой стороны, они все-таки так или иначе, не будем это забывать, были основаны на большом технологическом прогрессе по сравнению, по крайней мере, с этим миром. Вот на сегодняшний день этих вещей тоже нет, да? Нет ни идеологии. Идея русского мира, она крайне партикуляристична, она, наоборот, деэкспансионистская. Ну, нет русского мира, извините меня, там где-нибудь под Неаполем. Что-то экспансироваться, да? Это не идея пролетариата, который борется с заводами «Фиат», или, так сказать, с засилием капиталиста типа Маска, да? Тут русский мир бессмыслен. Вот. А с другой стороны, когда ты проигрываешь технологически уже странам, которые там еще 40 лет назад копались на рисовых полях, то тут тоже уже особо сказать-то нечего. Поэтому вот никаких факторов экспансии я не вижу. Поэтому в этом отношении Россия будет заниматься самоубийством в дальнейшем, внутри самой себя, скорее, чем попыткой...
1: То есть вариант гниения, вариант болота такого. Но вы знаете, я вот что подумал, готовясь к этому эфиру. Вот если широко посмотреть, да, с такой валерстайновской перспективы, мир системный, да, Россия в мире за последние там 600 лет. Что такое? Это была полупериферия. Полупериферия Запада, сейчас полупериферия Запада и Востока одновременно, да, для Индии, для Китая. Это некое пространство, которое поставляет ресурсы, да, которое использует рабский труд для обработки больших территорий. Как вот в Америке был использован, да, рабский труд для обработки там прерий, плантаций. В России своих собственных крестьян закрепостил и использовал рабский труд. И, собственно, это было специализацией России. Да. Она никогда не была игроком первой лиги. Она всегда была, ну, геополитически, может быть, да, военно в какие-то моменты. Но в целом, да, с точки зрения мир-системы, ну, 1, максимум 2, 1,5-2% мирового ВВП – это игрок второго эшелона, который поставлял ресурсы. Ну и, собственно, почему это должно измениться? Собственно, после Путина, да, вторая половина 21 века, если человечество продолжит свое существование, да, не будет ни ядерной катастрофы, ни глобального потепления с остатками, улетающими на Марс под предводительством товарища Маска. Вот, так что если человечество продолжит свое существование, то Россия, в общем-то, так и покатится дальше. Сторона второго, третьего эшелона, поставляющая ресурсы и упустившая вот этот свой шанс на технологический прорыв.
0: Ну, может быть, но хотя, понимаете, в том, что вы сказали, очень оригинально сочетаются элементы политического и экономического, с доминантой экономического, что, на мой взгляд, сегодня не решает всех проблем или не определяет всех зигзагов. Дело в том, что, да, экономически Россия была всегда, скажем так, не державой первого ряда. Но, опять-таки, и Соединенные Штаты до начала 20 века таковой державой никогда не считались. Да? Это была тоже периферийная страна, которая поставляла хлопок на английскую мануфактуру, да, и где-то там в Джорджии рабы выращивали табак.
1: Да.
0: Но в любом случае, да, все меняется. Российская ситуация, она экономически меняется медленнее, безусловно, но с точки зрения политики, вот говоря о периферии, чьей периферии была Россия? В 20 веке она никак не была периферией, это была одна из великих держав, которые определяли судьбы Европы и могли вообще там, и не только могли разрушить эти народы, да, эти страны, они очень сильно покорежили их судьбы во второй половине 20 века, это мы знаем. Является ли сейчас периферией и чего именно? Большой вопрос, потому что на самом деле само значение периферии радикально поменялось. То есть если раньше периферии это были края так и евроцентричного мира, и в этом отношении Россия и Америка были двумя европейскими окраинами, допустим, ну, в начале 20 века вполне, или в конце 19-го, то сейчас мы видим и в возвышении Азии, и смену центра экономической активности с Атлантического океана на Тихий океан. Мы не знаем, что будет происходить на Ближнем Востоке в течение ближайшего там, полувека. То есть, как таковая идея периферийности, она в значительной мере утрачивается. По сути дела, это становится, скажем так, новой Украиной между Китаем и Европой, между Китаем и Западом. Да, вот такой тоже промежуточной территорией. Фронтирной. В то время как Россия на протяжении сотен лет считала себя ядром, а все, что находится на краях, она считала вот, либо вы с нами, либо вы против нас. А теперь оказывается, что она сама становится на разломе между...
1: Такой транзитной территорией, да.
0: Поэтому говорить о том, что эта колея не поменяется, я бы точно не рискнул. Я считаю, что политически внутри России нет сил, которые могут ее сильно поменять, приведя ее на какой-нибудь либо на европейский лад с точки зрения политики и демократии, либо на китайский лад с точки зрения, блин, эффективности, в конце концов. Вот ни сюда, ни сюда она не пойдет. То есть в этом отношении она будет катиться дальше в этой колее. Но насколько колейность применима к политике до конца 21 века, мне сложно сказать.
1: Но в любом случае, мне кажется, что Россия останется во втором эшелоне. Как бы оно ни повернулось, потому что ресурсов... Вы говорите, что нет понятия периферии. Но мне кажется, что все-таки периферия, центр – это место, производящее смыслы. Место, производящее там наивысшую добавленную стоимость. Производящие образцы цивилизации для остального мира. Очевидно, что это, так сказать, я не знаю, побережье Китая, это Соединенные Штаты, это отчасти остаточно, может быть, Европа. Да, производство смыслов, технологий, мечт, да, так скажем, мечты и образа жизни. Я не вижу, чтобы Россия, она из вот этой своей, да, производства ресурсов для вот этой глобальной системы, она как-то изменила свое положение с Путиным, без Путина.
0: Это да.
1: То есть, а когда, а был ли шанс, вот давайте так поговорим, был ли шанс у России выскочить из вот этой вторичности, из вот этой периферийности? Может быть, 91-й был тем самым шансом?
0: У России шанса выскочить из периферийности в первый мир, сохранив субъектность, не было никогда. Он, может быть, был в 45-м. Вот единственный вариант, когда он был, он, может быть, был в 45-м, потому что в этом случае у Советского Союза была, может быть, безумная, но все-таки цивилизационная идея коммунистическая. У него был колоссальнейший запас плюсов, которые для населения остальной части мира явно перевешивали все внутренние минусы. Да, в конечном счете, все-таки так или иначе, уничтожение фашистской диктатуры было значительными усилиями Советского Союза обеспечено, и СССР образца 45-го года был позиционирован абсолютно идеально для колоссального цивилизационного рывка, который был слит, понятное дело, куда. Вот. В 91-м я не вижу, чтобы у него что-то присутствовало, что могло бы субъектно вывести ее в лидеры. В 91-м был шанс, опять-таки иллюзорный, на инкорпорирование ее в Запад и растворение там. В этом случае она могла бы стать одним из центров, только потеряв субъектность и став составной частью этого большого центра. Перейти в субъектность по образцу Китая у нее не было шансов, потому что она была слишком не китайская и слишком западная, чтобы стать альтернативой Западу. И альтернативной Западу не в идеологическом смысле. Ведь Китай, на самом деле, да, сколько бы он там ни рассказывал про свой социализм и сколько бы ни рисовал серп-молот на трибуне партийных съездов, он не является коммунистической страной на сегодняшний день. И в этом отношении он побеждает Запад или выходит на один уровень с Западом экономически. Экономически, технологически. Вот стать экономически, технологически новым Китаем, у России не было шанса ни в 45-м, ни в 91-м. У него были шансы стать концептуально альтернативой Западу и разменять, скажем так, капитализировать свой политический успех, свой идеологический успех, соединив его, если это было вообще возможно, это большой вопрос, с какими-то элементами гуманизма и соблюдения прав, с тем, чтобы это могло потащить систему вперед. Этот шанс был, шанс. Не реальность, а шанс.
1: Не, ну, я думаю, что вторая половина 20 века Советский Союз представлял все-таки некую цивилизационную альтернативу. Пускай достаточно, так сказать, убогую, поддержанную штыками, но то, что он для огромной части человечества, для третьего мира, так называемого, для Латинской Америки, да, я вот тоже там еще лет 20-15 назад по миру ездил, читал лекции, и я находил столько остаточной любви к Советскому Союзу.
0: Конечно.
1: Да, и главный вопрос, зачем вы развалили Советский Союз? Зачем вы нас оставили один на один с американцами и с этим либеральным миропорядком? Да, вот эти все, вспомните, поколение кубинцев, там, эфиопов и ангольцев, которые ехали учиться в университет Патриса Лумумбы. Роль Советского Союза в насаждении, как бы, в инкультурации местных элит в огромном количестве стран. Это гигантское совершенно вот это вот какое-то цивилизационное течение было, которое сейчас полностью иссякло.
0: Абсолютно. Но я бы сказал, что здесь был и второй элемент. Знаете, то, что

0: сейчас вспоминаете, это было течение, сформировавшееся полностью и целиком после Второй мировой войны.
1: Да.
0: Когда Советский Союз стал активно помогать Третьему миру и тем самым покупать его лояльность и распространять там свои идеологемы. Но ведь это была вторичная система, которая началась где-то в 60-х годах. А до этого была не менее интересная вещь, да, ведь были 30-е годы, когда судьбы Западной Европы были совсем неочевидно решены. И когда идеи Коминтерна, которые запрещали работать с социал-демократами, в принципе, привели Гитлера к власти. После этого был 68-й, да, и еврокоммунисты, которых Советский Союз тоже всячески, так сказать, отталкивал. Хотя на самом деле, если бы как раз социал-демократическая модель в СССР была бы взята на вооружение в конце 50-х, я думаю, он мог возглавить движение не только на Кубе, мягко скажем, да, а в гораздо более привлекательных странах, потому что левое движение, разумное левое движение, не нынешнее, да, а разумное левое движение 60-х, оно было очень широко распространено. И Советский Союз был к нему абсолютно глух в рамках своей догматики, что было гигантской ошибкой. Да? То есть тащить на себе Анголу с Кубой и отпихивать итальянских, французских еврокоммунистов было...
1: Ну да.
0: То и то было безумно.
1: Под этим надломилось. Так вот, я тогда заключительный вопрос. Может, России-то и не нужно вообще в истории быть страной первого эшелона? Вот этот весь замах, который по последних столетий, зачем? Вот как раз то, что вы говорите, 91-й год и был тем самым шансом стать обычной европейской страной. Но Аргентина же, например, не хочет быть страной первого эшелона. Швеция в 1709 году утратила имперскую амбицию.
0: Смотрите, Швеция утратила имперскую амбицию раньше, но здесь есть два момента. Вот я бы никогда не равнял Швецию с Аргентиной, потому что история Швеции, которая, по-моему, если я не ошибаюсь, в 1815 году не воевала, и особых, так сказать, изъянов в своей демократической и правовой системе тоже не обнаруживала. С Аргентиной сравнивать никак невозможно, да?
1: Я не сравниваю, я привожу примеры стран, которые не стремятся быть мировыми лидерами.
0: Есть очень большая разница между страной, которая не хочет быть мировым лидером, находясь на глубокой периферии, и страной, которая не хочет быть мировым лидером, находясь в рамках блока лидерского типа.
1: Ну, вот, нет, окей, Швеция немножко, может быть, да, я со стороны. Ну, хорошо, Аргентина. Вот Аргентина не стремится, да, там, 100 лет назад это же была растущая, расцветающая страна. И вот столетие достаточно неудачных экспериментов с правительством, оно привело Аргентину в то состояние, в котором она сейчас находится. И она не хочет становиться лидером мира. Вот я говорю про Россию, что, может быть, действительно российское место – это страна на периферии европейского проекта и на периферии европейского попорядка, которая могла бы стать еще одним нормальным европейцем и тот шанс, который мы упустили в 91-м году.
0: Может быть, но я бы здесь немножко сдвинулся бы чуть севернее и вспомнил бы замечательного человека Фернандо Кардозо, который говорил «Бразиль и луна Руси и тропикаль». Вот в данном случае вот это скорее ближе. Да, угу. Да, страну тоже носило туда-сюда. Страна тоже экспериментировала с диктатурой, с демократией. Но она при этом, да, с умеренным сотрудничеством с Западом, не с подчинением его технологическим, да, с умеренным сотрудничеством, вышла в очень успешные, в том числе и в технологическом и экономическом отношении, страны. Это страна, которая сумела гораздо лучше, чем американцы, да, создать относительно гомогенное мультирасовое общество, где нет национальных противоречий, такого масштаба, как в Соединенных Штатах. Она сумела создать третью в мире компанию производства авиационной техники. Она сумела создать технологии самого глубокого бурения на шельфе. Но это одно из мелких моментов, которые можно перечислять долго. И она, в принципе, похожа, да, она доминанта в окружающем мире, хотя довольно враждебном. Единственная португалоязычная страна в Латинской Америке, которая, да, по большому счету, всех тяготит своим масштабом. Так же, как Россия тяготит своим масштабом Кавказ и Среднюю Азию. Но при этом находит свое место, да, в очень сложной внутриполитической обстановке с федеративной структурой. Да. То есть вот я бы сказал, что если мы ищем аналогии в той части мира, то это скорее оно, а не Аргентина.
1: Ну да, может быть, особенно если вспомнить особо внутреннюю близость, как Россия запала на бразильские сериалы, да, на рабыню Изауру, как Фазенду приняла как свою, как родную. Вот. В этом отношении вот это глубинное сходство России и Бразилии, может быть, оно и о чем-то говорит. Ну что же, Слава, большое спасибо за этот рассказ, за этот разговор. Прошлись по нескольким...

0: векам истории, да, и по всему миру. У нас в гостях был экономист Владислав Иноземцев. Ну, а я в завершении этого эфира хочу сказать, что шанс, мне кажется, все же был. Оглядываясь на 91-й год, на распад Советского Союза и короткий период реформ, мы понимаем сегодня, что это был не системный сбой и не ошибка. Это был шанс для России выйти из второго дивизиона в высшую лигу. Построить современное государство, экономику, основанную на человеческом капитале, а не на сырье. Освободить ресурсы от вечной войны, от вечной экспансии. К сожалению, этот шанс Россия упустила еще в 90-е годы. И сегодня под руководством несменяемого тренера Владимира Путина играет во второй лиге, приторговывая сырьем и пятый год воюя за освобождение сараев на Донбассе. Переход в высшую лигу откладывается на неопределенный период. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я рассказываю о том, зачем такую трагедию, как геноцид, Россия использовала для оправдания вторжения в Украину. С вами Александра Вагнер. Сегодня мы поговорим о иске, связанном с войной России в Украине. В начале февраля Международный суд ООН принял решение рассмотреть иск Украины против России о злоупотреблении и неправомерном использовании Конвенции о предотвращении геноцида в качестве оправдания военной агрессии в 2022 году. Власти Украины добивались этого решения с начала полномасштабного российского вторжения. Обе стороны вскоре объявили о победе. Министерство иностранных дел и России, и Украины опубликовали заявления, трактующие решение суда в свою пользу. Кто же выиграл от промежуточного результата этого процесса и чего ждать от него в будущем? Об этом рассказывает Дарья Захарова.
4: Украина подала иск против России в Международный суд ООН через несколько дней после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Суд ООН рассматривает нарушения странами, подписанных ими в рамках Организации резолюций и международных соглашений. К ним относится и Конвенция о предупреждении геноцида, ратифицированная ООН в 1951 году. Правительства Украины и России подписали эту конвенцию. В данном случае Киев хочет доказать, что под предлогом предотвращения якобы имевшего место геноцида на востоке Украины Россия вторглась в соседнюю страну и, по сути, сама нарушила эту конвенцию. Заявление о якобы царящем на востоке Украины геноциде, который побудил Россию начать войну, звучали из уст многих российских высокопоставленных политиков и чиновников, в частности, Сергея Лаврова и Александра Бастрыкина. А Владимир Путин прямо заявил, что так называемое СВО проходит в соответствии с международным правом и уставом ООН.
5: Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Цели этой операции определены ясно и четко. Это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида.
4: Заявил Путин вскоре после вторжения. Он не сослался на конкретный документ, однако, вероятнее всего, речь идет именно о Конвенции ООН о предупреждении геноцида. О необходимости дать четкую юридическую оценку событиям и пресечь дальнейшее использование понятия «геноцид» как предлога для агрессии заявил президент Украины Владимир Зеленский.
6: Россия должна быть привлечена к ответственности за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии,
4: написал Зеленский в соцсети X. В заявлении, поданном в суд ООН представителями Украины, говорится, что Россия, цитата, «перевернула конвенцию о предупреждении геноцида с ног на голову, использовав лживые обвинения в геноциде для оправдания вторжения». Конец цитаты. Украинская сторона также резюмировала, что международное сообщество и ряд правозащитных организаций не нашли признаков геноцида со стороны украинских властей по отношению к жителям восточных регионов Украины. Нет никаких фактологических обоснований якобы царящего в Луганской и Донецкой областях геноцида, о которых говорит Россия, отмечается в заявлении. Киев потребовал от суда постановить, что Украина не совершала актов геноцида в Луганской и Донецкой областях, а также признать ряд действий самой России, основанных на данном обвинении, незаконными. К ним относятся, например, признание независимости так называемых Луганской и Донецкой народных республик, последовавшее накануне вторжения в Украину в 2022 году, и само это вторжение. Рассмотрение дела затянулось из-за возражений и встречных обвинений, выдвинутых Россией. В возражении, поданном в суд ООН в ответ на иск Украины, Александр Шульгин, представляющий интересы России в суде, заявил, что геноцид – обширное понятие, использование которого не обязательно является отсылкой к конвенциям ООН. Он также отметил, что заявление российских властей о якобы происходившем на востоке Украины геноциде, цитата, «не представляют позицию страны на международном уровне и вырваны из контекста». Конец цитаты. Россия, в свою очередь, потребовала от суда ООН отклонить заявление украинской стороны. 2 февраля суд вынес промежуточное решение о том, что готов начать процесс по некоторым обвинениям, которые выдвигала Украина. Требование Киева рассмотреть его непричастность к якобы геноциду в Донецкой и Луганской областях будут рассмотрены в ходе дальнейшего следствия. Однако суд отказался дать ход требованиям Украины о признании незаконным российского вторжения 2022 года, осуществленного под предлогом защиты населения Донбасса от геноцида. Согласно суду, оценка данного вопроса не входит в его юрисдикцию. По мнению старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Эндрю Дворкина, суд не мог удовлетворить эти требования, поскольку признание России виновной в развязывании войны выходит за рамки заявления дела о конвенции о геноциде.
7: В целом суд постановил, что он имеет полномочия установить, совершает ли Украина геноцид в Донбассе, но не обладает юрисдикцией шагнуть дальше и рассматривать общую незаконность российского вторжения.
4: Заявил Дворкин в разговоре с Радио Свобода. Внешнеполитические ведомства обеих стран вскоре после оглашения решения выпустили победоносные пресс-релизы. В МИДе Украины заявили, что, цитата, «суд отверг почти все возражения российской стороны, приняв решение о том, что дело Украины будет рассматриваться дальше». Российские же дипломаты подчеркнули, что, по их мнению, Москва одержала в суде полную победу. Уже на этой предварительной стадии состряпанное Украиной дело развалилось. Все украинские заявления о том, что Россия якобы нарушила конвенцию, злоупотребив ею для оправдания начала СВО, были полностью отвергнуты судом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Определить однозначного победителя, исходя из предварительного решения суда, непросто. С одной стороны, суд ООН будет рассматривать дело Украины против России в целом. С другой, не получится доказать связь российского вторжения с голословными обвинениями в геноциде. Мнения экспертов на этот счет также расходятся. Правовед из Сталинского университета Александр Попов считает, что отказ суда рассматривать ответственность России за фальшивые обвинения в геноциде и последующее вторжение – не совсем удачный исход для Украины.
8: Суд оказал Украине медвежью услугу, поставив во главу процесса рассмотрение вопроса о совершении украинскими властями геноцида в Восточной Украине. Суд как бы говорит Украине: вы говорите, что не совершали этого, теперь вам придется это доказать. А Россия продолжит говорить: смотрите, там расследуют геноцид.
4: Сказал Попов в интервью «Радио Свобода». Эндрю Дворкин также полагает, что Россия, вероятно, должна быть более довольна решением суда, чем Украина.
7: Решение суда дало Украине некоторые результаты, но в большей степени не то, что она хотела. Киев стремился получить именно решение суда, а не законности вторжения в целом.

0: the invasion itself.
1: Отметил Дворкин. Более положительно оценивает исход дела профессор Женевской академии международного гуманитарного права Джованни Ди Штефано. По его мнению, суд изначально не мог удовлетворить требования признать Россию ответственной за развязывание войны в Украине, поскольку это выходит за рамки рассмотрения дела по вопросам Конвенции о геноциде. Профессор в целом положительно оценивает исход дела и подчеркивает, что в другом решении суда ООН, вынесенном в марте 2022 года, российское вторжение в Украину в целом осуждается.
2: Решение суда в 2022 году ударило по российским заявлениям, что Конвенция о предотвращении геноцида дает право урегулировать его путем силы. Суд на предварительном этапе отклонил эти заявления и отметил незаконность таких действий в рамках Конвенции. Это было ожидаемое решение, и, как мне кажется, это хорошо, что суд еще в 2022 году его принял. Я хочу верить, что суд ООН в будущем может вернуться к этому решению в рамках дальнейшего рассмотрения дела Украины против России,
1: заявил Ди Штефано. В определенном смысле само продолжение расследования по делу и согласие суда ООН с частью требований Украины можно назвать значительным успехом этой страны. Этот процесс вряд ли окончит войну, но сможет задокументировать совершенные Россией преступления и еще раз показать миру, что Украина прозрачная и законопослушная страна, считают опрошенные радио «Свобода» эксперты. Специалист в области международного права из Сталинского университета Каролина Жозефина Аксамитовска не исключает, что этот процесс в будущем может перерасти в более крупное дело, например, в судебное разбирательство на базе Международного уголовного суда.
3: Конечно, есть вероятность, что в будущем будет трибунал, возможно, будет судебное решение по преступлению агрессии. Есть вероятность, что будут суды над бойцами, совершившими военные преступления. Они могут быть задержаны в случае приезда в Европу, и их будут судить в Гааге. Юридически это вполне возможно. Я думаю, что ряд расследований против России показывает, что у Запада есть такой политический вектор. Будут ли разбирательства иметь размах, например, Международного трибунала по бывшей Югославии, сказать сложно. Но даже трибунал по Югославии, кстати, также начинался с небольших шагов, расследований различных локальных преступлений. Милошевича на блюдечке сразу никто не преподнес.
1: Резюмирует Аксамитовска. Россия принимает активное участие в суде. В какой-то мере его решение отклонить часть требований, выдвигаемых Украиной, обусловлено поступившими российскими возражениями. В частности, решение от 2 февраля базируется на голосовании судей по поступившему от России ответу на обвинение. Но чем вызвано желание Москвы вообще включиться в это разбирательство, учитывая ее общий курс на изоляцию от западных и отчасти также международных институтов? Возможная причина, по мнению Эндрю Дворкина, в том, что Россия уверенно чувствует себя в ООН. Это одна из немногих международных организаций, куда еще вхожи российские представители. Уверенность ей обеспечивает и постоянное членство в Совете Безопасности ООН. Совет Безопасности не связан напрямую с судом ООН, но члены Совета могут проголосовать за проведение определенных мер, обеспечивающих реализацию судебного решения, например, миротворческих операций. Россия же, в свою очередь, может налагать вето на любые меры Совбеза, направленные против нее. Из-за вето России Совбезу в 2022 году не удалось принять даже резолюцию, осуждающую вторжение в Украину. Александр Попов считает, что Россия хочет показать в ООН, кто здесь главный.
4: ООН, которую мы создали, используется против нас, и мы возвращаемся сюда напомнить, для чего мы ее создали.
1: Интерпретирует позицию Москвы Попов, напоминая, что Советский Союз, правопреемником которого является Россия, был в 1945 году одним из основателей Организации Объединенных Наций. Еще одна возможная причина – красивая картинка для российской пропаганды, которую может создать участие в этом деле.
4: Это хороший сценарий для пропаганды. Неважно, как развернется процесс. Можно вернуться домой и сказать: «Видите, мы выиграли. Мы пришли в суд, теперь всем ясно, не связывайтесь с Россией. Мы все им рассказали, и видите, суд с нами согласился». А если Россия не получит ничего, что требовала в суде, тот же сценарий, другая трактовка. Они против нас, это заговор, мир.

0: Мир это знает, нельзя доверять ООН, нужно лишить ее финансирования и прикрыть.
1: Говорит Попов. Российская пропаганда действительно весьма активно освещает процесс, преподнося промежуточное решение суда как свою победу. Ряд государственных СМИ, как и МИД, сделали акцент не на том, что дело Украины против России будет рассматриваться в целом, а на отклонении судом нескольких выдвинутых украинской стороной требований. Фальшивое обвинение в геноциде, с которым Россия выступила против Украины, не новое явление в истории. Такие манипуляции в свое время проводили многие агрессивные режимы, стремясь обвинить противоположную сторону ровно в том, что совершали сами. Эта стратегия получила у правозащитников и исследователей название «зеркальное обвинение». Так правительство Руанды, контролируемое народностью хуту, в преддверии геноцида в Руанде в 1994 году обвиняло этническую группу тутси в том, что она планирует геноцид против хуту. Вскоре после этого представители хуту сами совершили геноцид против тутси, вырезав по различным оценкам от 800 тысяч до 1 000 000 представителей этого этноса. В середине прошлого века подобную тактику использовали немецкие нацисты. В 30-е годы они обвинили власти Чехословакии и Польши в преследованиях немецкого этнического меньшинства. Германия использовала эти обвинения для нагнетания напряженности и дальнейших агрессивных действий против соседних стран. Нападение Германии на Польшу в 1939 году стало началом Второй мировой войны. Политику России по оправданию вторжения в Украину под предлогом защиты русскоязычного населения Донбасса от геноцида многие также относят к зеркальным обвинениям. Они указывают на жестокое обращение российских войск с местным населением на оккупированных в ходе вторжения территориях, массовый вывоз украинских детей в Россию и другие действия, которые могут быть квалифицированы как военные преступления.
2: Дарья Захарова рассказывала о сути иска Украины против России о злоупотреблении и неправомерном использовании Конвенции о предотвращении геноцида в качестве оправдания военной агрессии в 2022 году.
3: Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
4: Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
3: «Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
4: и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
3: Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права?
4: Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
2: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, зачем такую трагедию, как геноцид, Россия использовала для оправдания вторжения в Украину. Мы пока не знаем, какое решение вынесет суд по иску Украины против России, но знаем, что решения суда ООН носят во многом символический характер, потому что суд не может заставить государство исполнять его решение. При этом у вердиктов суда все же есть важное практическое значение. Если решение будет вынесено в пользу Украины, то она сможет легально претендовать на будущие репарации от Москвы и усилить свои позиции в переговорах с ней. Сейчас перспектива переговоров между Киевом и Москвой видится туманной, однако решение суда ООН является все же мощным рычагом, позволяющим добиваться выплаты компенсаций у России за ущерб, нанесенный войной. Украина в иске к России в суде ООН настаивает на том, что обвинения Москвы якобы в геноциде в Донбассе, которые были названы Владимиром Путиным в качестве причины для начала масштабного вторжения в страну в феврале 2022 года, являются ложными. Действительно, в Донбассе с начала первой волны агрессии России в Украине, то есть с 2014 года, находились члены миссии ОБСЕ. И в своих отчетах, доступных и широкой общественности, они не упоминали о каких бы то ни было признаках, свидетельствующих о том, что там происходит геноцид. Суд ООН таким образом рассматривает дело, отсылающее к положениям Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Одновременно Украина, которая уже больше 2 лет переживает российские ракетные обстрелы, от которых гибнет в том числе мирное население, депортацию детей с оккупированных территорий в Россию, а также другие формы насилия вследствие боевых действий, нередко называет в политической риторике происходящее геноцидом украинского народа. Тем не менее, военная агрессия России является предметом судебного изучения не в суде ООН, который рассматривает случаи нарушения Конвенции о предупреждении преступления геноцида, а в других международных судах, например, в Международном уголовном суде, имеющем возможность рассматривать факты

вызывающее подозрение в совершении военных преступлений в более широком контексте. Главу Центра изучения геноцида в Терезине Шимона Кырбеца я попросила рассказать о том, действительно ли в Конвенции о геноциде есть положение, позволяющее применять военную силу, если

0: Да, этот конфликт длится дольше, чем то, что происходит сейчас, полномасштабное вторжение, начавшееся в 2022 году. Мне кажется, не стоит углубляться в детали того, насколько проблемным было принятие Украиной языкового закона, потому что однозначно невозможно принять то, что какая-то страна становится зачинщиком агрессии и при этом ссылается на исторически первое соглашение, касающееся прав человека, которое утвердила Генеральная Ассамблея ООН после Второй мировой войны, то есть на Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
1: Есть ли в истории примеры, когда понятием геноцид злоупотребляли для того, чтобы начать войну?
0: Геноцид – это юридический термин, но одновременно это и научная концепция, и политический термин, или же определенная политическая риторика, использующая слово «геноцид». Последнее происходит потому, что в общественном сознании геноцид – это синоним абсолютного зла, что люди обычно связывают с событиями Второй мировой войны, то есть холокостом евреев, ромов, славян и других людей. С момента возникновения этого термина, то есть его введения в международную политику и международное право, этим словом злоупотребляют во время конфликтов. Я бы даже сказал, что вообще конфликты обычно начинаются с того, что страны выдвигают обвинения либо в геноциде, либо в сознательном стремлении уничтожить другой народ. Но в таких случаях это просто часть риторики. А комплексность понятия «геноцид» отсылает к процессу, который начинается даже не в момент, когда происходит убийство. Геноцид – это довольно сложный процесс, который не начинается и не оканчивается убийством, а, как мы знаем из прошлого, продолжается в отрицании. Поэтому этим термином очень легко злоупотреблять. Геноцид отсылает к огромному массиву сведений, к опыту, свидетельствам, а также памяти разных народов мира.
1: Какие условия прописаны в Конвенции о предупреждении преступления геноцида, по которым можно понять, что геноцид произошел?
2: В
0: первую очередь необходимо сказать, как вообще возник этот термин. Это необходимо для понимания его значения. Автором слова «геноцид» был польский юрист еврейского происхождения Рафаэль Лемкин, который после Первой мировой войны, под впечатлением от разных массовых убийств и насилия над гражданским населением, которые происходили во время той войны, начал как молодой юрист разрабатывать правовую норму, на основании которой стало бы возможным наказать виновников массового насилия, преследовать, судить их и выносить им приговор. Потому что в то время это было невозможно. Городом, в котором Лемкин учился, был Львов, который тогда был частью Польши. И в 1933 году, это было связано с приходом к власти Адольфа Гитлера, Лемкин очень активно добивался того, чтобы в международное право была введена норма. Он подразумевал под геноцидом массовое насилие, варварство и вандализм. Он стремился добиться возможности вынесения приговора виновным, которые не были наказаны после Первой мировой войны, но одновременно добиться того, чтобы можно было предотвратить новые преступления. У него получилось добиться этого только после Второй мировой войны, потому что он спасся, в отличие от своих родственников, уехав в начале войны в Соединенные Штаты. Там, в университетской среде, он начал работать уже над конкретной концепцией геноцида, которую изложил в книге «Правление государств Оси в оккупированной Европе». 9 декабря 1948 года ООН приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Этот правовой документ включает в себя не только положение о возможности суда над виновными в преступлении геноцида и определение наказания для них, но и положение о предотвращении новых случаев. Геноцид, согласно конвенции, это определенный компромисс. Лемкину не удалось добиться внесения в текст всех аспектов и отношений, описанных им. Однако геноцид в документе ясно определен. Это преступление международного права, и оно состоит в умышленном уничтожении определенных национальных, этнических, расовых или религиозных групп. В конвенции перечислено несколько действий, которые относятся к определению геноцида, кроме непосредственно убийства. Это создание для какой-то группы таких условий, которые препятствуют ее увеличению, например, стерилизация и другие методы. Конвенция является солидной основой как для правовой, так и научной практики. Она стала частью и Римского статута, который является основой не только международного уголовного права. Геноцид одновременно признает большинство стран мира. Он является частью национального права в странах мира.
1: Автор понятия «геноцид» юрист Рафаэль Лемкин так объяснял введенный им в международное право термин и причины, по которым он начал разрабатывать международный механизм наказания за массовые убийства людей.
3: Я бежал

0: от нацистов. Они не очень меня жаловали, мягко говоря. Мои родители были убиты в концлагере Освенцим. Они были истреблены. Теперь у меня есть название для подобных преступлений. Не кажется ли вам странным, что, совершая массовые убийства на протяжении десятков тысяч лет, человечество не придумало название своим действиям? Я придумал. Это геноцид. Генос означает на греческом «народ», «раса», «племя». Геноцидом я назвал истребление людей.
1: Когда Лемкину удалось добиться принятия конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, он сказал, что хотел бы, чтобы этот документ стал законом всего мира.
0: Я хочу, чтобы мы не почивали на лаврах нашего успеха. Я хочу, чтобы все страны ратифицировали конвенцию, и она стала бы законом для всего мира. А еще я хочу, чтобы заложенные в ней принципы человечности находили бы отклик в сердце каждого жителя нашей планеты, чтобы в будущем мы никогда не отказывали в помощи гонимым, даже если преступление против них совершается далеко за пределами нашей страны.
1: Есть ли в конвенции положение о возможности использования военной силы для предупреждения геноцида? В основе дела, условно назовем его «Украина против России», которая сейчас находится на рассмотрении суда ООН, есть два аспекта. Действительно ли украинское правительство совершало геноцид в Донбассе, как утверждают российские официальные лица и пропаганда? И есть ли у России юридическое право в рамках подписанной ею конвенции предупреждать и наказывать преступления геноцида, применяя военную силу?
2: Я еще раз подчеркну, в случае России это исключительно предлог. Если случится расследование, непонятно, на основании каких доказательств российская сторона будет вести аргументацию. Мне кажется, что это даже не имеет смысла разбирать. В то же время та часть конвенции, которая касается военного вмешательства, то есть предотвращения геноцида, не используется, потому что большинство стран опасаются того, что не будут иметь доказательств, что якобы геноцидная политика на самом деле не имела геноцидного характера. Иными словами, Россия предложила свою конструкцию, которая к тому же не используется.
1: Это было мнение главы Центра изучения геноцида в Терезине Шимона Кербица. Мы говорили об иске, который рассматривается сейчас в суде ООН и который касается нынешней агрессии, которую Россия продолжает в Украине. Вы слушали второй выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск, в котором я буду рассказывать о том, почему нанесение вреда окружающей среде вследствие военных действий может рассматриваться как военное преступление. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно

0: она называет свои расследования рассказами о непростых людях.
1: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
2: У многих самый авторитетный смотр свободной русскоязычной литературы. Организаторы характеризуют свое мероприятие как место встречи независимых. Каждый год в середине сентября в столице Чехии проходит ярмарка «Пражская книжная башня». Это крупнейший и, по мнению многих, самый авторитетный смотр свободной русскоязычной литературы. Организаторы характеризуют свое мероприятие как место встречи независимых издательств, писателей, книжных магазинов, литературных журналов и тысяч читателей, для которых книга не просто предмет интерьера. В этом году одна из главных тем ярмарки – разговор о том, как русский тамиздат находит читателей на других языках, а зарубежная литература приходит к русскоязычной аудитории. К нам приедут иностранные авторы и переводчики. Ярмарка впервые заговорит на разных языках, обещают ее руководители. Один из этих голосов – чешский филолог и переводчик Алена Махонинова, много лет прожившая в России и обобщившая свой опыт понимания российского общества в двух романах-эссе. Махонинова представляет на ярмарке только что вышедший в издательстве Ивана Лимбаха русский перевод романа «Хелла», лауреата престижной чешской литературной премии «Магнезия Литера» за 2024 год. Мы беседуем с Аленой о разных переводческих смыслах, влиянии общественных процессов на понимание литературы и происходящих вокруг России событиях. Алена, на презентацию соберутся ваши поклонники и читатели. Полагаю, в основном это будут русскоязычные пражане или русские из других стран Европы. Что вам важно будет им сказать? Как вы вызовете у них интерес к своей книге?
3: Во-первых, это то, что эта книга, хотя она писалась во время совершенно другое, чем вот наши сегодняшние, в которой мы находимся. Она писалась еще до февраля 2022 года. Она, на мой взгляд, все еще актуальна, может быть, еще даже больше, чем тогда, потому что центральной ее темой для меня является дом, его потеря и поиск нового дома. И мне кажется, этим сейчас заняты многие. Это была и центральная тема моей главной героини Хелены Фришер, чешской немецкой еврейки, которая училась в Вене, вышла замуж за поляка, переехала вместе с ним в Советский Союз. И дом – это был такой большой для нее вопрос. И она всю жизнь мечтала вернуться домой. Она часто в своих письмах писала о том, что она хочет вернуться домой, в это нигде не существующее домой. И мне кажется, это сейчас звучит очень актуально. Даже я заметила, что совсем недавно в издательстве Reading Books вышла том, сборник художественной прозы, которая как раз посвящена этой теме. Он называется, по-моему, «Номер дома». Это такая попытка рассказать что, о том, что всегда есть выход, судьба этой чешской писательницы Хелены Фришер, которая, как и многие иностранцы, живущие в 30-е годы в Советском Союзе, попала в лагерь. Ее мужа расстреляли. Несмотря на то, что это вот такая печальная история, она как раз во многом и о том, что даже в таком ужасе можно найти какой-то выход даже в такой безвыходной ситуации. Я это говорю потому, что для самой Хелены это было очень важно. Она несколько раз повторяла, что она из этого кошмара лагерей, помимо страданий, вынесла тоже друзей на всю жизнь. Так что вот это такой второй момент, который для меня важный в моей книге. И последний. Книга может быть интересна и людям, которые интересуются книгами о литературе, так как это книга о других книгах, о том, как можно смотреть на мир вокруг нас через литературные тексты других авторов. В Хеле их очень много, этих текстов. Это, во-первых, основные тексты, вокруг которых вообще возникла вся эта история. Это, значит, воспоминания самой Хеле.

0: Но это тоже роман, прототипом которого стала Хелена Фришер. Это роман чешского автора первой половины 20 века Иржи Вайла. Роман называется «Москва. Граница». И он описывает как раз жизнь иностранцев в начале 30-х годов. Это тоже воспоминания Тамары Петкевич. Но это не только вот эти тексты, которые создают такую основу моего повествования. Это совершенно другие тексты, как-то вообще не связанные с самой историей. Но это тексты, через которые я уже как-то воспринимаю действительность этой поэзии Всеволода Некрасова, Яна Сатуновского, Геннадия Айги, это и прозы Полины Борсковой или Марии Степановой. Так что вот это три для меня таких очень важных момента, и, может быть, они станут важными и для моих будущих читателей.
1: Вы сейчас автор уже двух романов. У каждого писателя, у каждого литератора свое время вхождения в литературу. Тут нет молодых и старых. Но, тем не менее, учитывая вашу профессию, а вы профессиональный переводчик и филолог, можно сказать, что вы довольно поздно написали свой дебют литературный. До того переработали не одну сотню текстов в качестве переводчика. Скажите, как происходит переделывание переводчика в писателя? Это сложно для вас было? Или это, по большому счету, все равно работа с текстом, и тут нет большой разницы?
0: Ну, я очень часто говорю о том, что перевод убивает мое собственное письмо. Это звучит так очень громко и негативно. Это связано с тем, что как бы перевод, у вас уже есть готовый текст, и вы только как бы следуете тому, что задано, у вас уже есть как бы мысли, и вы только ищете подходящие слова, и когда надо самому что-то написать, все-таки важнее подобрать какие-то мысли, и только потом их оформить в конкретные слова. И перевод как раз принуждает к тому, чтобы я и как бы собственные слова на собственном родном языке как-то так перебирала. И это немножко не затрудняет мою собственную работу, так что я очень хотела бы отказаться от перевода, но это такая странная мечта, которая, наверное, не сбудется, потому что все равно существует очень много текстов, о которых или которыми я хочу поделиться с чешским читателем. И надо сказать, что я никогда себя не чувствовала переводчиком. Я бы точно себя не назвала профессиональным переводчиком. Это я это все воспринимаю скорее как такой побочный эффект моей филологической работы, потому что это такая, скажем, попытка понять как можно лучше текст, как-то проникнуть как можно глубже. И так как я в основном все-таки пишу для чешской публики о русской литературе, которая не знает русского языка, то если я хочу с этой публикой обсуждать эти мои любимые тексты, то у них должна быть возможность эти тексты прочесть. Мне кажется, что я писала всегда, это просто были какие-то такие, может быть, это были как бы не тексты прямо художественные, но даже свои научные статьи или эссеистику, публицистику я всегда воспринимала как-то на грани художественного. И в Хеле, мне кажется, я как-то впервые решила шагнуть в литературу полностью. И я бы сказала, именно решила, а не, скажем, осмелилась. Или сам материал, у меня было такое впечатление, что сам материал как бы диктует эту форму художественной литературы. Мое писательство, оно частично тоже от какой-то такой безвыходности, потому что я уже давно в свободном плавании. Какой смысл писать научные тексты, если как бы не строишь научную литературу? Естественно, историю Хелены Фришер можно было рассказать как просто биографию, но для меня в этой истории было намного важнее, как она как-то переплетается с моим собственным личным опытом, поэтому как-то художественная форма мне показалась как-то более подходящей для данного текста. И с другой стороны, как бы в этой привязанности к переводу есть и практический момент, потому что за перевод все-таки платят, за собственное творчество не всегда.
1: Это правда, это я тут с вами совершенно согласен. Алена, есть популярная теория о сходстве русской и чешской культуры, русского и чешского мировосприятия вообще. С этой теорией безуспешно пытались бороться многие поколения чешских интеллектуалов, от Карла Гавлича Хабаровского до Милана Кундеры. Вы писали Хелу на чешском языке, полагаю, прежде всего ориентируясь на чешский книжный рынок, тем более, что в книгу включены ваши личные впечатления от событий новейшей истории России. И белоленточные движения, и аннексия Крыма, и события, предшествующие или сразу

0: последовавшие после начала полномасштабной российской агрессии против Украины, реакции русскоязычного читателя могли бы быть другими, нежели чем реакции чешского читателя. И возникает вопрос об авторском переводе книги, в котором вы могли бы учесть эту разницу восприятия. Вы не думали о том, чтобы самостоятельно сделать перевод Хеллы на русский язык, и если думали, то почему не сделали?
1: Когда я писала Хеллу, у меня был такой момент, я писала очень долго, и наступил такой момент, когда я оказалась в тупике. Я ее начала писать в таком небольшом перерыве, когда мы уехали из России и 3 года находились в Чехии, потом опять вернулись в Россию. Но Хелла, она рождалась в чешском контексте, поэтому она и рождалась по-чешски. Но так как она писалась долго, и тут я подумала, что может быть выход как раз перейти на другой язык, на русский язык, что это язык, в котором я вот сейчас погружена, и что мне будет как-то проще выражаться. И я стала уже написанный текст переписывать или переводить на русский язык. И тут я поняла, что я его просто переписываю, что у меня получается совершенно другой текст. Это не только то, что я как бы учитываю какие-то моменты, которые понятны русскому читателю, непонятны чешскому. Это скорее сама форма просто менялась. Я поняла, что написано уже столько по-чешски, что вот таким образом перекопать весь роман, это было бы очень сложно. И я вернулась к своему чешскому родному языку и продолжила как-то медленно, двигаясь по-чешски. Когда возник вопрос перевода, тут я уже как бы была с этим, у меня был уже этот опыт переписывания собственного текста. Я подумала, что просто мне хочется все-таки, чтобы русский читатель получил вот тот роман, который я написала по-чешски, и поэтому сочла разумным воспользоваться переводчиком, тем более, что нашлась переводчица Ольга Назарова, которая с радостью взялась за этот роман, и для меня было очень важно, что тоже то, что за этот текст берется кто-то не потому, что это заказ, а потому, что с ним как-то этот текст резонирует. Это авторизованный перевод, так что я все читала где-то и даже переписывала. Это была очень сложная наша совместная работа с Ольгой, которой я очень благодарна за терпение, потому что живой автор — это, и, как я представляю, после этого опыта кошмар. Я очень рада, что мои русские авторы не знают чешского языка, они могут меня так мучить, а у меня есть свобода переводить так, как я понимаю этот текст. Мне кажется, язык, на котором человек пишет, он и диктует сам текст. И мне кажется, вот сейчас многие русские авторы, которые оказались за границей, они как раз стоят перед этим выбором, на котором языке писать и для кого, собственно, писать. Потому что если находишься за границей и продолжаешь писать по-русски, даже в наши времена, когда относительно легко можно распространять тексты, намного легче, чем в предыдущих волнах эмиграции, это досягаемость этих текстов на русском в саму Россию не такая, как хотелось бы. Я знаю, что есть авторы, которые живут за границей, продолжают публиковаться в России, потому что там действительно их читательский круг. Знаю тоже авторов, которые решаются или пытаются переходить на язык той страны, в которой живут. Это, может быть, тоже есть выход. Я продолжаю писать по-чешски, не находясь в Чехии, тоже как бы стою перед этим выбором, для кого я пишу. Вот на этом языке, на котором говорит 10 миллионов человек, это вообще у меня как бы очень ограничена этим публика.
0: В эфире и на платформах подкастов «Радио Свобода» вы слушаете беседу с чешским филологом, переводчицей и писательницей Аленой Махониновой. Мы беседуем о разных переводческих смыслах и судьбах свободной русской литературы. Вы начали заниматься русской филологией в конце 90-х, начало 2000-х годов. Я примерно в это время приехал в Чехию и помню, что Россия тогда в этой стране воспринималось многими как возникающая демократия. Были ожидания, связанные с развитием России в направлении демократической страны. Сейчас эти ожидания разбиты. Поколение русистов старше вас, которые занимаются великой русской культурой, теперь разделено. Я знаю это по своим контактам в Праге. Кто-то продолжает изучение Пушкина и Толстого, как и полвека назад, в классическом стиле,

0: ничего не меняя в подходах, а кто-то занимается непоцензурной русской литературой, старой или новой литературной эмиграцией, пересматривает соотношение между русской и украинской литературой. У вас под воздействием политических событий произошел пересмотр отношения к русской литературе, к русской культуре вообще?
1: Мне кажется, я никогда в жизни не произнесла слова «великая русская культура». Для меня просто это русская культура. И без этого эпитета «великая». И мне кажется, ответ на этот вопрос звучит «нет». Мои отношения не поменялись, как ни странно. И я думаю, это по такой одной простой причине, что я всегда занималась литературой или вообще искусством, которые противостояли такой строгой партийной линии, которые всегда были свободны от государства. Тут я вспоминаю слова, которые не раз повторяла Людмила Улицкая, которую тоже переводила на чешский, что государство, оно всегда в конфликте с частным человеком. Значит, литература, которая меня интересовала, она всегда стояла как бы в стороне. Для меня с самого начала такими ориентирами были Всеволодимир Красов и его поэзия, но не только его поэзия, но и его такая принципиальная жизненная позиция, его такие эмблематические стихи про свободу, про то, что она есть, и что она есть только свобода и ничего другого. Вторым таким ориентиром, наверное, можно сказать, были лагерные рассказы Варлама Шаламова. Вокруг этого такого костяка сосредотачивались потом все мои дальнейшие интересы. Это тексты, которые, или произведения, которые, на мой взгляд, выдержали проверку войной. И другое дело, что за это время, за этих четверть века, поменялись мои чисто такие личные предпочтения. Пару дней назад стала перечитывать «Школу для дураков» Саши Соколова, потому что она для меня как-то всегда была связана с таким летним ощущением. Это, безусловно, потрясающая книга, но я поняла, что к сегодняшнему дню она для меня совершенно молчит, и я как-то не могу сейчас отдаться этой поэтической красоте, потому что живем в мире, где творится столько ужасов, что невозможно просто так сбежать в литературу. И я стала, как и многие другие, мне кажется, возвращаться к таким текстам, как «Записка Лидии Гинзбург» или «Письмам из эмиграции», которые отправляла Марина Цветаева своей чешской подруге. Это тоже тексты, которые в связи с вторжением России в Украину не меняются, на мой взгляд.
0: Скажите, что вас так долго держало в стране, власти которой уничтожают собственных граждан, из которой многие хотели бы уехать? Вот вы упомянули о вопросе дома, важном для героини вашего романа Хелены Фришер, и важной и для вас самой. Почему невозможно оторваться от места, которое становится все более и более опасным? Как вы это объясняете применительно к себе?
1: Ну, это очень сложно сказать. Вот так в двух словах мне для ответа как раз потребовалось написать всю книгу, где-то страница 250. Думаю, что меня держали там прежде всего люди. Это и то, о чем говорит сама Хелена Фришер в своих письмах. Это люди, которых я встретила очень много и очень разных, которые сейчас разбросаны по всему миру. Это поэты, писатели, студенты, коллеги, танцовщицы, дворники. О двух мне очень близких женщинах я пишу и в Хеле, описывая их кухни, на которых мы с ними всегда сидели. И они для меня как бы неотделимы от этих пространств. Помимо людей, это и книги, которым меня зачастую эти люди приводили. Или наоборот, книги приводили к людям, как, например, воспоминания Тамары Петкович, о которых я впервые услышала как раз по «Свободе» в передаче Дмитрия Волчика. Сразу потом я бежала купить эти воспоминания, и, прочтя их, я сразу звонила Тамаре Петкович. Третья вещь – это, я бы сказала, ландшафт, о котором я много пишу в своей последней книге. Я бы сказала, что это такой ландшафт, который как-то совпадает с моим внутренним, хотя я и родилась в такой маленькой стране. Мне очень подходят эти просторы, ландшафт, в котором можно затеряться в этих зарослях.

0: И в Чехии мне всегда как-то тесно, она сжата в такое кольцо гор на границе. Там как будто на меня все всегда падает. И что касается опасности, о которой вы говорили, не просто привыкаешь и как-то перестаешь ее замечать.
1: Я-то как раз всегда одной из главных русских бед считал необъятность этой страны, огромные просторы, которые люди не ценят, и именно из этого, как мне кажется, исходят многие беды. А вы находите объяснение или оправдание действиям Кремля, пассивности русского народа и хотя бы такой латентной поддержки войне или непротивлению ей?
0: Нет, мне кажется, ни у кого ответа, но есть какие-то предположения. Одним из этих предположений есть страх, который зачастую ведет к агрессии. Достаточно посмотреть на мир животных. Кто-то от страха прячется в угол, но кто-то нападает и внушает страх другим. И я это прекрасно знаю, когда я смотрю на свою перепуганную собаку, которая оскаливает зубы так, что во мне все сжимается. Так что я думаю, с одним из таких моих предположений это страх, недоверие и тоже неуверенность в самом себе. Что касается оправданий действий Кремля, ну какое тут может быть оправдание? Его просто не может быть. Я бы добавила, что надеюсь, у меня никогда не было и нет очарованности, что как бы по отношению к России. Моя книга, она как раз выросла, я бы сказала, из этого такого непрестанного ощущения угрозы. Она как-то в свое время писалась, мне кажется, как такое предостережение. И еще вы говорили о пассивности. Тут, мне кажется, я не совсем вправе говорить о людях, которые остались в России, тем более как-то судить их. Я же в безопасности за границей. Мне кажется, не все люди, которые остались в России, все-таки пассивные, только их поступки не всегда видны. Это небольшие поступки, их нельзя придавать огласке. Если о них начать говорить, то даже это небольшое сопротивление, оно разрушится. Поэтому как бы есть, складывается впечатление, что ничего не происходит. Но я все равно хочу верить, что именно в России найдутся люди, которые смогут что-то сделать и изменить режим. И я уверена, что это должно произойти изнутри, при поддержке извне, но все-таки изнутри. Естественно, это не произойдет завтра. Я очень надеюсь, что это когда-нибудь случится.
1: Вернемся к русской литературе. Она раскололась в последние годы. Часто ситуацию я сошлю сейчас на образ Бориса Акунина, который соответствует, на мой взгляд, действительности. Ситуацию он сравнил с расколовшимся надвое айсбергом, льдины которого все дальше уплывают друг от друга. Вас называют главным проводником интеллектуальной российской прозы в Чехии. Это я прочел в одной из аннотаций к вашим монографиям. Что это за проза в вашем понимании? Есть ли в ней вообще к Чехии интерес, учитывая охлаждение отношений между двумя странами? По-другому можно так сформулировать этот вопрос, чтобы вам было легче отвечать. Конкретный вопрос, что вы сейчас переводите или что вы перевели бы сейчас? Что сейчас важное из русской литературы для чешского читателя, как вы считаете?
0: Я бы еще продолжила вот этот образ Бориса Акунина. Моя учительница русской литературы из Карла университета, Милуша Задражилова, она когда описывала предыдущие волны русской миграции, она использовала образ острова, что литературная Россия распалась на разные острова в то время, которые как-то существовали отдельно друг от друга и отдалялись. Так что вот эти айсберги, как бы они могут постепенно превратиться в эти острова. Это действительно катастрофическая ситуация. Мне кажется, очень сложно ее описывать, когда мы находимся в этом моменте. Что касается того, что я сейчас перевожу, осенью выйдет последний том трилогии Оксаны Васякиной. Я тоже работаю над дебютной прозой Ганы Джабаровой. И еще над дневником «Конца света» Натальи Ключаревой. Это все книги, которые каким-то образом описывают через личный опыт настоящее или совсем недавнее прошлое. Это должно быть интересно чешскому читателю, потому что все-таки есть люди, которым хочется понять, что происходит с сегодняшней Россией. Вы правы, интерес к русской литературе в

0: Чехии падает, и с каждым годом он падает все больше и больше.
1: Вы упомянули несколько имен русских литераторов, которые вас сейчас интересуют. Там все женские имена. И я сейчас слушал ответ на ваш вопрос. Вспомнил еще, что вы переводили и Марию Степанову, и Людмилу Улицкую, тоже вы упомянули ее. Случайно так, что это все женская проза?
0: Я думаю, что сначала это была случайность. Я стала когда-то очень давно переводить Людмилу Улицкую. Тогда это была вообще первая женщина-автор, которая обратилась. Как раз обратилась к ней с тем, что все-таки надо посмотреть эту женскую литературу. И потом я заметила, что постепенно я перевожу уже и занимаюсь только уже авторками. И мне кажется, в настоящий момент в этом уже нет никакой случайности. Это действительно письмо, которое как-то резонирует со мной намного больше. И все-таки есть для меня разница между тем, как пишут мужчины и как пишут женщины. Это не только как бы тематическая разница, это и подход к самой теме через личное, через телесное и через какие-то совершенно незначительные детали. Это для меня самой очень важно, и я чувствую как бы себя как писательницу включенную как-то в этот круг женский.
1: И вот мы с вами как раз завершаем круг. Начали мы с разговора о вашей первой книге, и сейчас подходим к разговору о только что вышедшему в Чехии на чешском языке вашему новому роману эссе. Как ты думаешь, что он видит? Видимо, так верно перевести название на русский, об опыте семейного существования с принесенной с улицы собакой. Вы не раз говорили о том, что книга Хелла не только о вашей героине, но и о вашем взгляде на мир. Полагаю, что то же самое можно сказать о новом романе. Скажите, Алена, насколько он автобиографичен? Вот вы упомянули собаку, с которой вы сейчас общаетесь. Это та собака, про которую вы написали книгу. Где-то вы говорили о том, что вместе с мужем вы пытались подружиться с уличной собакой. Это она?
0: И это и она, и нет. Этот роман, он автобиографичен приблизительно в такой же мере, как и Хела. Отдельные факты, они могут быть правдивыми, но все повествование сконструировано, то есть все как бы придумано в итоге. Это рассказ действительно о супружеской паре, которая спасет щенка из улицы. По крайней мере, это они так думают, что они спасают этого щенка. И вопрос в том, что думает сам щенок. Может быть, для него это скорее похищение, не спасение. Это такой рассказ о том, что рядом с нами есть всегда кто-то другой, кто ситуацию, может быть, воспринимает не совсем так, как мы. И это такая попытка, или, может быть, это и призыв к тому, чтобы больше прислушиваться к другому. Собака из России, из какого-то фабричного двора в Кимрах. У нас с мужем действительно есть. Мы часто шутим, что это такой наш собственный кусок России, такой же непредсказуемый.
1: В эфире на платформах подкастов «Радио Свобода» вы слушали беседу с чешским филологом, переводчицей и писательницей Аленой Махониновой. Продюсер выпуска Илья Бобчинецкий. Вопросы в пражской студии «Радио Свобода» задавал Андрей Шарый. Всего доброго.
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Говорит Радио «Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
7: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
8: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И мы остаемся пока еще в теме августа, самого непредсказуемого месяца российской истории. 35 лет августу 91 года, 35 лет новой России, которая в итоге оказалась новым изданием старой недоброй Российской империи и старого недоброго СССР. Почему империя каждое столетие возрождается в новом обличье? Каков ресурс и временной горизонт путинского режима? И есть ли выход из российской колеи? Говорим в нашей сегодняшней программе с нашим гостем в специальном интервью. Наш гость – экономист Владислав Иноземцев. Приветствую, Слава.
9: Добрый день.
8: Ну что, август кончается, и вопреки ожиданиям ничего особо драматичного и трагического России он, кажется, не принес, кроме того, что бомбардировки перенеслись с Wildberries теперь на склады «Озона».
9: Ну, в общем, да, все продолжается с тем же темпом. Происходит, как любят говорить в Кремле, стачивание российских вооруженных сил в Украине. Идут атаки по инфраструктуре, но для Путина, понимаете, мне кажется, каждая ступенька вниз – это очередное привыкание к худшему, поэтому особых волнений, да, в Кремле нет. Вокруг, судя по всему, есть, но тоже нельзя сказать, что очень большие.
8: Ну, тогда обратимся все же к тому историческому августу 91 года. И вот я уже, который эфир сейчас, и, собственно, даже и который год, пытаюсь понять, что это было, август 91 года и последовавшие затем несколько лет реформ или попыток реформ, как мы их назовем. Была ли это случайность, некий сбой системы, да, когда систему перемкнуло, некое короткое замыкание? Или, как мы сейчас понимаем, это была некая закономерность и перестройка, перелицовка старой системы власти на новый лад?
9: Знаете, я бы сказал, что не то, не то. Потому что как бы это не была перелицовка старой власти на новый лад, потому что старая власть совершенно не находилась в ситуации контролируемого транзита. Она фактически была в панике, она саморазрушалась. И мало кто, я думаю, тогда из тех людей, которые пытались сохранить старые порядки, предполагали, что вот через такие катаклизмы произойдет ее перелицовка. Они как раз не хотели ее перелицовки, и процесс шел стихийно отчасти. В то же время это не было случайностью, потому что если мы посмотрим на российскую историю, то все-таки на протяжении достаточно долгого периода времени она развивается в виде определенного маятника, как я уже много раз пытался говорить. То есть мы видим ужесточение какого-то режима, его примитивизацию, его архаизацию, и потом попытку чуть-чуть догнать уходящий мир, который постепенно уходит все дальше, и затем обратно сваливание в архаику. То есть само по себе вот это вот движение такое, расширение, сужение вперед-назад, оно закономерно, с одной стороны. С другой стороны, на каждом из поворотов никто не знает, что будет дальше. То есть абсолютно никто не знал, что будет в 2017 году, абсолютно никто не понимал, что будет в 1991 году. Мало кто, наверное, предполагал, но, может быть, не с такой степенью неуверенности, что будет в 1856. То есть так или иначе, это, скажем так, относительно естественный ход истории. Единственное, что можно сказать, что он, и вот темпы, да, вот эти круги, они немножко ускоряются со временем. Но это, наверное, максимум, что можно на сегодняшний день утверждать уверенно.
10: Ну, я понимаю, согласен с вами, что действительно, как бы, транзит, вот этот вот, то, что перекладывание элиты в новую систему, оно не было запланировано, но меня при этом впечатляет скорость регионов.

0: мирации старой системы власти и объем сохранения прежней элиты. Вот мы перед этим, у нас был эфир с Марией Снеговой, у нее были более ранние исследования о том, что 80-85% всей номенклатуры осталось в новой системе. То есть фактически через вот этот вот, через эту катастрофу, через вот эти вот ужасную нервотрепку, элита приватизировала административно-командную систему, приватизировала Советский Союз. И, в общем-то, естественным образом перешла, да даже ту же Горбачевскую, ну, и, так сказать, путинскую, затем элиту взять, там, Лукьянов, там, Черномырдин. Кто это? Все те же самые, это та же номенклатурная элита, просто они, как бы, сменили погоны. Вот. И вот я думаю, что, может быть, когда мы глядим на... Тогда это, естественно, казалось все совершенно случайным и отчасти даже и демократическим путем, такая народная революция по типу восточноевропейских. Но сейчас, да, или даже здесь, десятилетней дистанции, мы видим, что это было вполне, так сказать, элита вполне осознанно овладела этим транзитом и переложила свой советский административный ресурс в постсоветский рыночный.
1: Ну, смотрите, да, наверное, так можно сказать. То, что элиты сохранились, это как бы очевидно, об этом писали очень многие. Что я бы здесь чуть-чуть добавил, да? Я не проводил бы параллели между тем, что произошло в позднесоветское время, с восточноевропейским транзитом. Mm-hmm. Все-таки эти вещи были очень разные, потому что восточноевропейский транзит, за исключением, наверное, единственного, что можно сказать, польского варианта, он был вторичен, потому что в Советском Союзе Михаил Сергеевич и его команда, очень разношерстная на самом деле команда, далеко не всегда суперкомпетентная, но так или иначе, по крайней мере, имевшая определенные ценностные и понятийные ориентиры. Вот эта команда начала расшевеливать ситуацию с середины 1985 года. И, по сути, когда процесс пошел, как говорит Михаил Сергеевич, вот он пошел-то, я бы сказал, уже где-то году только 1989. Потому что до этого времени сопротивление среды было достаточно большим. Население не верило и имело на это основание. Номенклатура не хотела и тоже имела на это основание сопротивляться. И очень-очень медленно, шаг за шагом, сначала через внешнюю политику, через борьбу за мир, потом через гласность и возвращение истории какой-то мере, через дискредитацию прошлого, и затем через открывание клапанов кооперативного движения, инициативы территориального и прочего хозрасчета, и потом уже к демократизации через выборы, это был довольно сложный процесс. Конечно, он был поиском массы ошибок, но в любом случае только на четвертом, даже сказать, в концу четвертого года перестройки начались процессы, которые стали идти сами по себе. Вот в Восточной Европе, я бы сказал, что элиты сопротивлялись полностью. Они не пытались как-то трансформировать свое собственное общество. Они сопротивлялись и через военное положение в Польше, и через ужесточение и закручивание гаек в Румынии, чем закончилось там, мы помним, да, и через абсолютную упертость в ГДР. То есть, по сути дела, как раз опыт был другой. И масштаб сопротивления элит в Восточной Европе, он привел к тому, что их-то там вышло было как пробку из бутылки. И переход там был сильнее. Советские элиты, они трансформировались, они перестраивались, они изнутри себя выпускали более либеральных, более адекватных людей, которые, на самом деле, вы говорите про Черномырдина и Лукьянова, но у нас есть гораздо лучшие примеры, у нас есть примеры товарища Назарбаева, семьи Алиевых и многих других, которые вышли оттуда, которые, в общем-то, восприняли это движение, стали его продуктом в какой-то мере, особенно, допустим, казахский руководитель бывший, и в результате потом он еще 20 лет и даже больше правил собственной страной, и, в общем-то, не слишком плохо. Поэтому речь идет о том, что как раз советский переход, он во многом, и не только в России, давал основания полагать, что эта номенклатура переформатируется, но останется. То есть, как бы вот такого желания сломать сразу и все не было изначально.
0: Ну вот мне кажется, что действительно здесь идет речь о неком потемкинской деревне, да, под названием «Российский транзит». То, что мы, то, что Запад в течение там, 10-20 лет воспринимал как демократизацию, переход к свободному рынку, постройка. Ну, окей, рынок более-менее свободный возникал. Но вот демократизация, постройка принципиально нового типа власти, нового типа общества, это не было таковым. Да, это все казалось, что это происходит то же самое, что с Восточной Европой. А на самом деле это было просто как бы перелицовка прежней системы власти.
1: Ну, я не знаю, кому так казалось. Многие, да, многие там товарищи писали очень

0: удивительные для меня книги на эту тему, но я никогда это не воспринимал как полный уход. То есть, на самом деле, смотрите, было несколько реперных точек. Во-первых, я хочу обратить, я постоянно это повторяю, и на Западе это как-то вообще не слышит никто, к сожалению, что если мы говорим о демократии по Пшеворскому, ну, по любому, да, по Дану, по любому западному классическому теоретику,
1: Там Diamond,
0: то то демократическая система – это система, в которой одна партия, одна клика может допустить смену власти демократическим путем без применения насилия. Да, и уйти в оппозицию. Собственно, это прекрасное определение, которое, я думаю, ну, не нуждается в каких-то коррекциях. Если мы посмотрим с этой точки зрения на постсоветскую действительность в Российской Федерации, то мы такого не увидим вообще. По-моему, вот даже на этом фоне можно забыть разговоры про демократический транзит а-ля Восточной Европы. Да, Польша, Чехия, Венгрия, мы видели демократические выборы, драматические, наоборот, спокойные. Приход Валенсии, уход Валенсии, переход к либеральным коммунистам, потом снова к правым. То есть, ну, это нормальное абсолютно движение. Я, что можно сказать, даже Украину, Румынию, да любую страну Центральной Европы, которая двигалась в том и том направлении, постоянно меняя свои ориентиры и свои предпочтения. Что нормально. В России любые результаты выборов не приводили к смене элиты. Я говорю, я сейчас не случайно сказал в России, потому что выборы, которые к ним привели, это выборы 90-го года Российской Федерации и 91-го года с избранием такого не вполне коммунистического Верховного Совета, принятием декларации о суверенитете и избранием президента Ельцина происходили, напомню, в Советском Союзе. И свобода этого волеизъявления гарантировалась советскими законами, а не российскими, которые потом, как говорится, да, что дышло. Вот, поэтому на самом деле демократизация была в СССР. В Российской Федерации слово демократизация, мне кажется, неприменимо вообще. Россия с первого своего дня, когда она стала независимой, по линии демократии шла только вниз.
1: Хорошо, а кем же, как же тогда нам воспринимать Ельцина и вот эту всю ельцинскую генерацию, которая пришла еще с тех выборов 90-го года, с декларацией о российском суверенитете, и, ну, собственно говоря, вся вот эта вот иконическая когорта людей 90-х годов? Они продолжатели советского дела, советского наследия, они же все-таки приходили как разрушители, но в результате
0: Нет,
1: они
0: советское
1: не
0: наследие, они
1: разрушили до
0: разрушены.
1: конца.
0: Имперскость и авторитаризм не обязательно являются порождением советского строя. И Ельцин и его команда были безусловными сторонниками рыночной экономики. Многие из них были откровенными стяжателями. И, безусловно, все они хотели сохранить собственную власть. То есть, условно говоря, уход Ельцина и уход Горбачева – это были две настолько разных модели ухода. Да, они оба были досрочные, они оба были в какой-то мере вынуждены, но так или иначе они были принципиально разными. И когда люди более всего ценят собственные гарантии и собственное успокоение, то в данном случае система и рамки этой системы, которую они построили, понятно. То есть, опять, понимаете, я слышу очень много споров относительно того, кто был хороший в ельцинской команде, кто был хуже, кто был лучше, но в данном случае вот с позиции там 25-летней давности мы не видим уже этой разницы. Мы видим только команду и эпоху. И мы видим ее результат и ее, так сказать, баланс. Мы видим Горбачевскую эпоху, ее баланс, независимое государство с относительно свободной формой правления в некоторых из них, освобожденную Восточную Европу, завершенную Холодную войну. И мы видим ельцинский баланс, фактически вот это утопание в постимперскости через Чечню, зажимание федерализма через принятие Конституции 93 года, смуклированные выборы 96-го и преемник. Вот, собственно, два баланса. Они довольно существенно отличаются.
1: Тогда, если говорить о целеполагании ельцинской элиты, тогда это что, сохранение собственной власти и конвертация власти в собственность?
0: Ну, смотрите, конвертация власти в собственность, я в данном случае не могу сказать, что это была только мания Ельцина и его окружения. Конвертация власти в собственность стала главным элементом всех последних советских и постсоветских лет. То есть в
1: Но
0: данном
1: у
0: случае...
1: Горбачева, разве у Горбачева, у круга Горбачева, мне кажется, не было такого, так сказать?
0: Ну, они, я бы сказал, круг Горбачева к 91 году уже не был властью. У них не было возможности. Возможно, у них было желание это сделать, но так или иначе мы не можем это сказать конкретно, да, и однозначно, потому что даже если оно было, оно не реализовалось. То есть, по сути дела, когда Горбачев начинал перестройку и вел ее вперед, и это было не только особенно

0: Ну, с Горбачевым. Горбачев был очень советский человек. Я уже, так сказать, в последующие годы, ну, какое-то время общался с ним, я не могу сказать, что очень тесно, но в любом случае. Мне он казался крайне советским человеком. То есть он в хорошем смысле слова в том числе. То есть многие советские мифы очень глубоко, так сказать, были ему усвоены. Ну, вот, например, да, когда я пытался с ним однажды говорить относительно того, что Советский Союз был колониальной империей, я не встретил никакого понимания, потому что для него это была новая историческая общность людей. И он сам говорил о том, что межнациональные проблемы, которые проявились сначала в Казахстане, потом в других регионах, в Политбюро были встречены с большим недоумением, потому что никто не предполагал, что это может быть. Казалось, что это нормально. Почему, допустим, Горбачев не проявил такого внимания к судебной системе, фундаментальному моменту? Да? Потому что, по его мнению, демократии в СССР не было, а судебная система была. Да, слушайте, были суды, было следствие, было разделены различные органы правопорядка. То есть это была, в принципе, нормальная на вид западная система. А то, что она внутри нее не была таковой, не возникало понимания. И опять-таки, в советском обществе у людей как таковой собственности не было. Да? Люди чувствовали отсутствие свободы, возможно, но как бы у них не было той собственности, которую можно было потерять из-за этого. И когда стало понятно, что ее можно обрести и как-то закрепить, то идея обретения и закрепления собственности, она стала, на мой взгляд, национальной идеей. Да? И это, собственно, и подчеркивается и сегодня. Ведь российский бизнес за эти годы, да, он не достиг успехов там американского или китайского, но потому что ему не давали их достичь значительно мере. Но в остальном рыночная экономика была построена. И я думаю, сейчас ее будет довольно сложно искоренить, что Путин будет пытаться делать. Но так или иначе, вот это направление, да, получить активы, получить собственность, гарантировать ее в какой-то мере, если не получается по закону, то через личные связи, это стало очень важным моментом. И это было понято. И я думаю, что в начале 90-х, в середине 90-х элита и народ были абсолютно идентичны в своих желаниях получить то, что можно получить, и сохранить то, что они получили.
1: Но задача реформ, последнее, что я хотел вот в этой части выяснить, задача реформ выходит как таковая не стояла, хотя она заявлялась, да, и, собственно,
0: Нет.
1: было. Ну, реформ по восточноевропейскому образцу, да, реформ, как, не знаю, польских, чешских, с изменением абсолютных имущественных отношений, разрыва связи власти и собственности, реформа колониального наследия, имперского наследия и так далее. То есть вся вот эта вот наша, так сказать, семиосфера вот этих молодых реформаторов, это, по сути, было шумовой ширмой, да, дымовой завесой над процессом
0: Смотри.
1: передела собственности.
0: Ну, я думаю, что вот это немножко примитивизация
1: Ну, я
0: реальности.
1: сознательно огрубляю, но
0: Да, я
1: просто для
0: понимаю,
1: того,
0: да.
1: чтобы как бы некие мифы о 90-х нам с ними разобраться окончательно.
0: Ну, слушайте, мы с ней будем разбираться столько же, сколько с мифами про сталинизм. Я думаю, не меньше. Вот. Но я думаю, что есть много участников тех событий, вполне активных, чтобы с ними обсуждать это лучше. Но, смотрите, я думаю так, что реформы в данном случае, они, особенно в России, да, вот советские реформы, да, опять разделяем, Горбачевские реформы и реформы Гайдара и дальше. Советские реформы, они преследовали очень понятную цель. Цель советских реформ было оживление социалистической модели и выведение ее в некую конкурентоспособную сущность, которая могла бы существовать дальше. То есть Михаил Сергеевич никогда не говорил, что он хочет разрушить Советский Союз,
1: Да,
0: уничтожить коммунизм.
1: естественно, да.
0: Нет. И он, на самом деле, не просто это не говорил с точки зрения политической мимикрии, он так и не считал. Вот. Что касается следующего этапа, то этой целью, безусловно, было что? Тоже, то есть я не вижу причин не верить Борису Николаевичу и его соратникам, разрушение коммунизма, невозвращение коммунистов во власть, уничтожение их материальных основ или Красного директората и фактически устранение вот этой номенклатуры, как они ее видели. Когда номенклатурный человек приближался к ним до расстояния вытянутой руки, они уже не видели, что он номенклатурный человек. Когда они смотрели вдаль, они видели, значит, вокруг большое количество номенклатурщиков, препятствующих их движению. Поэтому эти две цели, да, ни одна из них, я бы сказал, в Восточной Европе не стояла вовсе. Потому что целью Восточной Европы, я не знаю, может, вы не согласитесь, но цель Восточной Европы была только одна – уничтожение советского господства и возвращение в Западную Европу. Передел собственности, реституции, люстрации – это было средством. А возвращение в Европу, из которой они были изъяты с потрохами сначала в 1939 году, а потом в 1945, вот это была их цель. Все остальное были методы ее достижения.

0: В России возвращение к цивилизации никогда не стояло целью, ни в первом случае, ни во втором. Она не хотела туда, она не хотела ни в капитализм при Горбачеве, ни в Европу и на Запад при Ельцине.
1: Да, подводя итог, сравнения действительно с восточноевропейским транзитом хромают.

0: нам удалось или не удалось изменить имперскую суть России, поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с экономистом Владиславом Иноземцевым. Разговор об исторической колее России, о том, как она, казалось, вышла из нее в августе 1991 года, а на деле она ее никак и не покидала. Слава, ну вот здесь у нас заголовок это вашей книги 1921 года «Бесконечная империя». И вот действительно, тут как анекдот с тем рабочим, который запчасти с завода выносит, там вроде детские коляски, еще что-то собирает, а он что не получается, что не соберет запчасти, все автомат Калашникова выходит. И вот в России как бы какие запчасти не вынесешь с исторической разборки, что в 1917, что в 1991 году, а на выходе получается империя. Что сталинская империя, имперская ремиссия, что путинская империя. И что выходит, что действительно Россия как бы и не может быть не имперской, не существовать не в качестве империи.
1: Да, так получается. И, собственно говоря, я не вижу причин смены этого тренда. Просто, может быть, я что-то повторюсь уже из того, что мы раньше обсуждали, но Россия, на мой взгляд, это империя, скажем так, изначально. По методу своего функционирования и создания. И проблема здесь, вот что мне как бы немножко, так сказать, корежит, когда я это слышу, да, я сейчас понимаю, как взорвется наша украинская аудитория, это там сравнение России с Ордой. Особенно сейчас, когда там Владимир Владимирович стоит там с крестиком или со свечкой у гроба Дмитрия Донского и все прочее, эти дискуссии активизировались, и обсуждают, что Россия – это инкорпорирование Орды. Вот. Мне не близка эта идея. Безусловно, элементы ордынского порядка присутствуют. И ордынское заимствование было огромным, да? Но не меньшим было византийское заимствование, не меньшим было европейское заимствование. Для меня фундаментальный вопрос лежит в другой сфере. Дело в том, что все страны, допустим, Западная Европа на сегодняшний день, и не только Западная Европа, да, даже в конечном счете может потом дойти до Азии отчасти, да? Но если говорить о Западной Европе и об империях, которые по времени совпадали с российской имперской историей, то есть это 14-15-20 век, то все эти европейские империи, они создавались на базе определенных национальных государств. Вот проблема России заключается, на мой взгляд, в том, что она стала империей до появления национальных государств. Да. То есть Московия добралась до фактически Тихого океана, до того, как она присоединила Киев, фактически очень быстро после того, как она присоединила даже Новгород, вот, не говоря уже там про бывшие православные территории князя Литовского, а уж про Львов и вообще не вспоминать. То есть речь идет о том, что не Россия стала империей, империей стало Московское княжество. Оно проявило себя полностью как имперское образование, будучи частью последствий России. И эта имперскость, она не появилась во время, когда Петр провозгласил Российскую империю в 721 году. Она уже была в наличии, да? Она была в наличии тогда, когда переносились византийские орлы, и тогда, когда появилась титулатура царей, и так далее, и так далее. Фактически Московская империя, раздвинувшись на запад, выиграв Северную войну, окончательно присоединив Украину, перейдя потом уже при Екатерине в Черноморские территории, она стала Россией, то есть Московская империя стала Россией.
0: А ну, это, да, здесь прерву, это знаменитая цитата Витте, по-моему, да? «Я не знаю, что такое Россия, я знаю только Российскую империю».
1: Я не помню цитату, но это прекрасная формулировка. Я согласен, да. Московскую империю, Российскую империю. Впоследствии Россия, да, сложившаяся при Петре, проявила дальнейшую экспансию на Северный Кавказ и в Закавказье, дальше она пошла в Центральную Азию, и фактически вот это стало империей, которую создала предшествующая империя. То есть такая матрешка, раз за разом, больше, больше, больше. А Россия никогда не была национальным государством.
0: Да.
1: И фактически, если мы говорим сейчас про империю и про ее распад, то альтернативой империи во всех случаях распада являлось национальное государство имперскообразующего народа. То есть, да, была Франция с Индокитаем и Алжиром, потом стала Франция в нынешней границе. Была Испания с Кубой, Филиппинами и полностью Латинской Америкой, потом стала Испания в нынешней границе. Испанский случай, на самом деле, очень интересен, потому что вот случай Украины – это не случай колоний, это не случай Франции и Алжира, это случай Испании и Каталонии. Потому что, если мы посмотрим на историю, полное сходство, 100%. Просто вот можно отдельно поговорить, но

0: Каталония была той частью, которая не была завоевана арабами. Смотрите на Украину, да, и особенно западную часть под княжеством литовским, а не под монголами. Каталония была той частью, с которой в значительной мере началась реконкиста. Каталония была всегда культурно отдельной, в значительной мере симбиоз французского и испанского языка, то же самое, как польского и русского в Украине в какой-то мере. Да? И что самое интересное, если мы сравним долю в населении и долю в экономике на 91 год в СССР и на, допустим, 2015 год в Испании, это ровная идентичность. Это приблизительно та же самая доля в населении и та же самая доля в ВВП, которая была между РСФСР и Украиной, и Украинской ССР в конце советского периода. Вот, то есть это не попытка вернуть колонию, это попытка вернуть то, что как бы имело гораздо более сложный исторический опыт взаимодействия с последней метрополией.
1: Может, и каталонцы, и украинцы с вами здесь поспорят. Все-таки они скажут, что идет процесс деколонизации. Для них это в таких деколонизационных чертах.
0: Конечно. Я соглашусь с обоими. Это процесс деимпериализации, скажем так. Но колония всегда имеет смысл. Когда мы применяем термин, то термин «колония» появился не вчера, он появился в античные времена. Колония – это территория, которая осваивается выходцами из определенной метрополии. Финикийские колонии типа Карфагена или Сиракуз, греческие колонии, да, британские колонии в Северной Америке. Вот это и есть колониальная система. То, когда мы захватываем определенную территорию или как-то династически ее присоединяем, территорию похожего или более высокого уровня развития, это не совсем колониализм. Польша никогда не была, не может называться российской колонией. Она может называться российским владением времена царства польского, но одно дело – это российские колонии за Уралом, действительно, поселенческая колонизация, и Финляндия и Польша – совершенно разные субъектности. То есть мне кажется, что здесь терминология страдает. Да,
1: ну, здесь так, ну, по крайней мере, не было цивилизационного. Но, знаете, здесь я хочу, раз мы заговорили об Украине, две цитаты привести. Первую по памяти, да, старик Бжезинский нас заметил и в гроб сходя благословил. Значит, из Бжезинского. О том, что Украина является краеугольным камнем Российской империи, и, собственно, если вынуть этот камень, рухнет вся империя. Да, вторая цитата очень интересна. Буквально вот перед эфиром я ее прочел у Кости Газа. Вот, и она из, вот, может быть, догадаетесь или знаете, у человека, которого мы с вами оба хорошо знаем или знали. Так вот, цитата такая. «Только Украина имеет реальный шанс остановить монотонный повтор московского безумия. Власть, оттепель, смута, распад земель, собирание земель, власть». Прекратить колесо насилия, запущенное столетия назад. Колесо, под которое попала и сама русская культура. Как вы думаете, кто это мог сказать?
0: Янов?
1: Нет, нет. Это Глеб Олегович Павловский. 1991 год.
0: О.
1: Да, очень интересно. Я не знал этой его цитаты. Ну так вот, может ли Украина стать могильщиком Русской империи?
0: Она может им стать, и она, собственно говоря, им становится. Судя по всему, уже понятно, что вернуть ее невозможно. Ну, на мой взгляд, это было давно понятно. Вопрос, в каких границах она уйдет. Вопрос, насколько глубоко она интегрируется в Запад. Да? Но сам по себе цивилизационный выбор был очевиден. Он очевиден, на мой взгляд, почему? Потому что, в отличие от России, Украина всегда имела вот этот цивилизационный выбор, похожий на выбор Восточной Европы. По сути, она является его частью. Она исторически столетиями находилась в составе государственных структур, государственных объединений, которые сейчас находятся внутри Европейского Союза. Да, это и Литовская Речь Посполитая, и Австро-Венгерская империя частично. Да, и дважды была под германской оккупацией. Но так или иначе, вопрос заключается в следующем. У Украины всегда есть выбор между Россией и Европой. И украинское общество, оно, безусловно, расколото и разделено этим выбором. Вот. Оно, конечно, разделено, скорее, так сказать, границы проходят внутри отдельных общностей, они не проходят там по Днепру, как многие говорили, там еще как-то географически. Они цивилизационны. Но в любом случае этот выбор всегда стоял. И каждые украинские выборы, начиная с 1991 года, они четко показывали это деление. Оно смещалось вправо-влево, но Донбасс голосовал в одну сторону вместе с Крымом, Ужгород с Львовом в другую. Так или иначе, это был вопрос о том, сможет ли эта нация сохраниться как единое целое и сделать этот выбор, или она расколется. Путинская

0: агрессия обеспечивала ее единство. И в данном случае, как бы ни прошла восточная граница Украины, все, что будет находиться западнее ее, будет частью Европы цивилизационно, культурно, легитимно и экономически. Здесь у меня нет сомнений. В этом отношении, да, Украина прервала ход российской истории и поставила перед россиянами на десятилетия фундаментальный вопрос, что будет дальше. Да? То есть Украина сделала Россию обратно, она вернула ее в Москву. Вот, собственно говоря, титулы российских правителей, как именно правители России, а не Руси или царь Великий князь Московский,
1: да,
0: они появились при Алексея Михайловича после унии 1648 года. Вот, собственно говоря, это и есть ответ. Российская Федерация – это Московское царство на сегодняшний день. Куда оно пойдет дальше, оно должно снова стать, если оно хочет снова стать Россией, оно должно стать национальным государством русского народа в тех границах, которые оно найдет для себя.
1: Интересно, русского народа. Действительно, что с Украиной, я тоже здесь согласен. Мне тоже, я даже когда вот со студентами мы говорим, я считаю, отсчитываю Российскую империю от Переславской Рады. От 1654 года. Россия становится империей и входит в большую европейскую концерт, да, в большую европейскую историю только, да, через Украину. И сейчас, потеряв Украину, да, Россия фактически она возвращается туда, в Великую Степь.
0: Вот здесь я чуть-чуть не соглашусь. По поводу степи, Востока и так далее, да никуда не возвращается на самом деле, потому что после Переславской Рады, вот как я вижу, могу ошибаться, у нас есть много выдающихся историков, которые лучше расскажут эту концепцию или это время опишут. Но после Переславской Рады стало понятно, что Московия стала воспринимать саму себя как нечто большее. Это не вопрос степи, не вопрос Европы. Она не потянулась к Парижу, к Лондону и так далее. После Переславской Рады прошел, слава богу, еще 50 лет.
1: Петр потянулся. Петр-то потянулся.
0: Да, но это было позже. Это было
1: через полвека,
0: Петр,
1: да.
0: Петр потянулся через полвека, и он потянулся через Балтику и так далее. Да? Но там, на самом деле, в данном случае европейское движение в то время было синхронно. Да? Мазепа тоже, извините, провел много времени в Амстердаме. И в данном случае они, и Петр, и он были в какой-то мере похожи вот в этой идее европейского, скорее, выбора. Да? Но в любом случае, сейчас не будем в детали. Петр пошел позже. Он пошел вовсе не через Украину. Он пошел совсем другим путем. И его инкорпорирование в европейскую политику было, скажем так, очень прямым и недвусмысленным через Северную войну и так далее. Поэтому мне кажется, что здесь есть ментальный момент, он связан с Переславской Радой. Вот ментальный момент середины 17 века, он ознаменован переходом от Москвы к России. Термин появился именно тогда и стал вполне четко определенным. А вот вопрос о, собственно, империи, да, как самовосприятие имперского, да, он все-таки появился уже при Петре. Да, когда эта Россия стала строить свою империю. То есть вот период между Переславской Радой и 1721 годом,
1: Северная
0: это был
1: война,
0: период,
1: да,
0: когда Россия начинала строить свою империю. И когда она получила Прибалтийские земли, Петербург, начал смотреть на юг. Вот это уже стало, да, вот началось имперское строительство.
1: Вот уже большое, да,
0: так,
1: большая евразийская история. Хорошо, давайте в завершении этой части посмотрим вперед. Попробуем, действительно ли, возможен ли конец Российской империи и построение русского национального государства. Потому что, смотрите, вот мы сейчас работаем в этой парадигме. 17-й, 91-й, каждый раз империя обламывается по краям. Да, вот как это шагреневая кожа, шагреневая империя, сказать. Она в 17 году она теряет Финляндию с Польшей. В 91 году дальнейшие обломы идет. Теряет Украину, сейчас уже, как понятно, бесповоротно. Белоруссия по знаком вопроса, но я думаю, что ее вектор тоже более-менее определен. Теряет балтийские страны, Молдову, Кавказ сейчас, я думаю, тоже это уже окончательная история. Центральная Азия там пока не совсем понятно, вот, но тем не менее, с учетом Китая, Турции, я думаю, тоже. То есть каждый раз вот это вот и остается все меньше и меньше. Ну и что, если будет следующий какой-то распад, то что, останется какое-то русское ядро, как вы видите, создание русского национального государства, этнического?
0: Я его не вижу. Вот самая большая печаль заключается в том, что я не вижу следующей итерации. Потому что на первые две, которые вы назвали, я

0: смотрю совсем иначе. Дело в том, что для меня империя, настолько сложная, как российская, она, скажем, ее сложность обусловлена не тем, что она большая, и не тем, что у нее есть края. Извините, край типа Камчатки, он гораздо более крайний край, да, чем Прибалтика. Вот. И поэтому говорить, что распадались, она распадалась по краям, это, на мой взгляд, немножко очень, ну, как бы, ну, не совсем правильно, да. Она распадалась не по краям. В империи есть два элемента. Есть элемент колониальной империи, империи, которая колонизована через население, через движение населения, так называемая settler colonization. И есть военная империя, империя, которая легитимизирована захватом. Вот когда мы говорим про Польшу, про Финляндию, и, извините, страшная вещь, поставлю на одну линию Туркменистан и Киргизию, эти части Российской империи, они очень похожи одним тем, что российское и русское население не было там никогда доминирующим. Что в Киргизстане, что в Азербайджане, что в Польше. И эти территории отпадали от империи, как военно захваченные территории уходили из-под европейского доминирования всюду. Начиная, ну, в 20 веке от Индокитая до Африки и так далее. То есть это были страны, которые управлялись насильственно, управлялись административно-военно и не имели серьезного, если не говорить доминирующего, присутствия нации метрополии. Вот дальше мы переходим, опять-таки, здесь единственный, так сказать, облом во всей этой схеме случился на Северном Кавказе, потому что, собственно, это была ровно такая же военно-захваченная территория, как Киргизстан и Туркестан или Финляндия, но при этом он по какой-то случайной ошибке находился внутри границ Российской Федерации 1991 года, что на самом деле было большой проблемой и стало большой проблемой для ельцинского транзита и для многого другого. Но так или иначе, его судьбы тоже не кажутся мне очевидными в рамках России. Но вот этот распад по военно-захваченным территориям с небольшой долей русского населения, он случился. Таких территорий на сегодняшний день осталось в России всего несколько. Это Дагестан, Чечня, Ингушетия и Тыва. Все. Во всех остальных территориях русское население имеет около половины. Она является либо большинством абсолютным, либо крупнейшим из меньшинств, которые конкурирует по количеству с другими меньшинствами.
1: Ну, например, Татарстан, Башкортостан.
0: Башкортостан, там приблизительно на третий по-разному. То есть в данном случае мы получаем ситуацию, когда мы видим фактически мононациональную страну, но эта мононациональная страна не хочет осмыслить себя как мононациональная и с этим стандартом подойти к территории меньшинств. То есть, условно говоря, да, мы говорим, что мы хотим построить русское национальное государство, поэтому мы предлагаем Якутии, Татарстану, Башкортостану, еще нескольким территориям, с серьезным национальным присутствием провести референдумы. И если они хотят выйти, мы готовы строить с ними абсолютно нормальные, цивилизованные, уважительные отношения. Если они не хотят выходить, ради бога, пожалуйста, тогда мы строим федеративную систему. Это вариант выхода из империи. Выход из империи должен, на мой взгляд, если он хочет быть мирным, и если он хочет трансформировать империю в что-то не имперское, он должен идти сверху. Печально, не печально это, но это так. Классический пример – это политика Тони Блэра и его деволюции конца 90-х годов, которая привела к такому накачиванию полномочиями Шотландии и Уэльса, что шотландцы даже не стали уходить. Да, выход даже не нужен. Тебе просто говорят, слушайте, а почему вы отстаете от графика по утверждению вашего парламента, да, и созданию местных органов управления и национального банка, банка Шотландии и так далее, да? Вот это один вариант. Упущено время для него или нет, я не знаю. Второй вариант – это, значит, по-прежнему строить унитарное государство, как это пытается делать Путин с запрещением национальных языков, отменой образования на них, значит, подавлением национальных движений. Но это путь в тупик, потому что в любом случае, опять-таки, не раздел собственности, не вопросы управления, а чисто вопросы идентичности привели к распаду, ускорению распада Советского Союза. И с тех пор, прости господи, проблемы идентичности стали, так сказать, загадили сознание населения по всему миру в разы больше. Поэтому их под ковер не замести на сегодняшний день. Их надо
1: ну
0: учить.
1: Да, они в России еще больше. Да, в этом отношении, конечно. Да, имперский вопрос по-прежнему открыт внутри самой России. Вопрос деколонизации, да, деимпериализации вот этого внутрироссийского сознания. И это ведет нас, к будущему России, о котором мы поговорим в третьей части нашего интервью. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор, наше специальное интервью

0: С экономистом Владиславом Иноземцевым. Приурочено оно к августу, к 35-й годовщине августа 91-го года, но, по сути, это вопрос о русской колее, о той телеге, которую мы видим на этой картинке, которая, скрипя бортами, теряя сено, теряя людей, продолжает неизменно столетие за столетием тащиться по вот этой вот избитой колее. И, Слава, вопрос в том, есть ли у этой колеи конец? Условно говоря, биологию не отменить. Так или иначе, конец Путина неизбежен, и мы понимаем, что, видимо, конец персоналистского режима, не обязательно конец путинизма, но персоналистского режима Путина тоже с этим связан. Зайдет ли Россия на новый круг? Оттепель, смута, распад, собирание земель, новая диктатура. Зайдет ли Россия на новый круг после Путина?
1: Ну вот как бы нового круга в классическом смысле я не предвижу. Я скорее бы сказал, что уход Путина не закончит этот круг. Я имею в виду то, что я вот сейчас уже банально не могу предположить возможность новой серьезной экспансии по двум причинам. Во-первых, смотрите, даже по трём. Во-первых, сама идея территориальной экспансии по большому счету в мире умерла. Экономика и, ну, скажем, экономика последних 200 лет, она очень четко дает понять, что территория сегодня является скорее обязательством, чем активом. Буквально вот в конце как раз, наверное, или в середине октября у нас с доктором Ариэлем Коэном будет большой доклад в Атлантическом совете относительно цены оккупации, да, относительно того, насколько рационально выглядит это предприятие именно с точки зрения обретения территории. Даже если предположить, что они будут у Украины отняты, мы пытаемся посмотреть на то, скажем, сколь экономически иррациональным является идея захвата в современном мире и с точки зрения той цены, которую за нее приходится платить. Вот, то есть это первый момент. Поэтому, условно говоря, расширение новое с точки зрения ценности приобретаемых активов, на мой взгляд, иррационально и бессмысленно. Второй момент заключается в том, что, понимаете ли, для расширения и для реконкисты необходимы ресурсы. И в первую очередь расширяющиеся державы – это державы с бурно умножающимся населением. Это мы видели и в самой России в 18-19 веках, это мы видели и в Великобритании, практически по всей Европе, да, волны колонизации были в определенной мере поражены демографической экспансией.
0: И после 17-го года, да, крестьянская Россия, эти массы крестьян, зашедшие в города.
1: Вы знаете, вот после 17-го года я как раз хотел бы сказать чуть-чуть иначе. Третий момент, да? Но так или иначе, в демографическом контексте здесь нет никаких шансов. А третий момент, после 17-го года, я как раз именно это и хотел отметить, что после 17-го года, и особенно после 45-го, российское раздвижение этих границ, оно базировалось на двух других факторах. На факторе идеологии и на факторе технологического прогресса. Потому что успехи 20 века в Советском Союзе, они в значительной мере были поражены, с одной стороны, привлекательностью идеологической модели, а с другой стороны, они все-таки, так или иначе, не будем это забывать, были основаны на большом технологическом прогрессе по сравнению, по крайней мере, с третьим миром. Вот на сегодняшний день этих вещей тоже нет. Да? Нет ни идеологии. Идея русского мира, она крайне партикуляристична. Она, наоборот, деэкспансионистски. Но нет русского мира, извините меня, там где-нибудь под Неаполем. Что-то экспансироваться, да? Это не идея пролетариата, который борется с заводами Фиат, или, так сказать, с засилием капиталиста типа Маска, да? Тут русский мир бессмыслен. Вот. А с другой стороны, когда ты проигрываешь технологически уже странам, которые там еще 40 лет назад копались на рисовых полях, то тут тоже уже особо сказать-то нечего. Поэтому вот никаких факторов экспансии я не вижу. Поэтому в этом отношении Россия будет заниматься самоубийством в дальнейшем внутри самой себя, скорее, чем попыткой...
0: То есть вариант гниения, вариант болота такого. Но вы знаете, я вот что подумал, готовясь к этому эфиру. Вот если широко посмотреть, да, с такой валерстайновской перспективы, мир системный, да, Россия в мире за последние там 600 лет. Что такое? Это была полупериферия. полупериферия Запада, сейчас полупериферия Запада и Востока одновременно, да, для Индии, для Китая. Это некое пространство, которое поставляет ресурсы, да, которое использует рабский труд для обработки больших территорий. Как вот в Америке был использован, да,

0: рабский труд для обработки там прерий, плантаций. В России своих собственных крестьян закрепостила, использовала рабский труд. И, собственно, это было специализацией России. Да? Она никогда не была игроком первой лиги. Она всегда была, ну, геополитически, может быть, да, военно в какие-то моменты. Но в целом, да, с точки зрения мир-системы, ну, 1, максимум 2, 1,5-2% мирового ВВП, это игрок второго эшелона, который поставлял ресурсы. Ну и, собственно, почему это должно измениться? Собственно, после Путина, да, вторая половина 21 века, если человечество продолжит свое существование, да, не будет ни ядерной катастрофы, ни глобального потепления с остатками, улетающими на Марс под предводительством товарища Маска. Вот, так что если человечество продолжит свое существование, то Россия, в общем-то, так и покатится дальше. Сторона второго, третьего эшелона, поставляющая ресурсы и упустившая вот этот свой шанс на технологический прорыв.
1: Ну, может быть, но хотя, понимаете, в том, что вы сказали, очень оригинально сочетаются элементы политического и экономического с доминантой экономического, что, на мой взгляд, сегодня не решает всех проблем или не определяет всех зигзагов. Дело в том, что, да, экономически Россия была всегда, скажем так, не державой первого ряда. Но, опять-таки, и Соединенные Штаты до начала 20 века таковой державы никогда не считались. Да? Это была тоже периферийная страна, которая поставляла хлопок на английскую мануфактуру, да, и где-то там в Джорджии рабы выращивали табак.
0: Да.
1: Но в любом случае, да, все меняется. Российская ситуация, она экономически меняется медленнее, безусловно, но с точки зрения политики, вот говоря о периферии, чьей периферии была Россия? В 20 веке она никак не была периферией, это была одна из великих держав, которые определяли судьбы Европы и могли вообще там, и не только могли разрушить эти народы, да, эти страны, они очень сильно покорежили их судьбы во второй половине 20 века, это мы знаем. Является ли сейчас периферией и чего именно? Большой вопрос, потому что на самом деле само значение периферии радикально поменялось. То есть если раньше периферия это были края так и евроцентричного мира, и в этом отношении Россия и Америка были двумя европейскими окраинами, допустим, ну, в начале 20 века вполне, или в конце 19-го, то сейчас мы видим и в возвышении Азии, и смену центра экономической активности с Атлантического океана на Тихий океан. Мы не знаем, что будет происходить на Ближнем Востоке в течение ближайшего там, полувека. То есть, как таковая идея периферийности, она в значительной мере утрачивается. По сути дела, это становится, скажем так, новой Украиной между Китаем и Европой, между Китаем и Западом. Да, вот такой тоже промежуточной территорией. Фронтирной. В то время как Россия на протяжении сотен лет считала себя ядром, а все, что находится на краях, она считала вот, либо вы с нами, либо вы против нас. А теперь оказывается, что она сама становится на разломе между...
0: транзитной территорией, да.
1: Поэтому говорить о том, что эта колея не поменяется, я бы точно не рискнул. Я считаю, что политически внутри России нет сил, которые могут ее сильно поменять, переведя ее на какой-нибудь либо на европейский лад с точки зрения политики и демократии, либо на китайский лад с точки зрения, блин, эффективности, в конце концов. Вот ни туда, ни сюда она не пойдет. То есть в этом отношении она будет катиться дальше в этой колее. Но насколько колейность применима к политике до конца 21 века, мне сложно сказать.
0: Но в любом случае, мне кажется, что Россия останется во втором эшелоне. Как бы оно ни повернулось, потому что ресурсов... Вы говорите, что нет понятия периферии. Но мне кажется, что все-таки периферия, центр – это место, производящее смыслы. Место, производящее там наивысшую добавленную стоимость. Производящие образцы цивилизации для остального мира. Очевидно, что это, так сказать, я не знаю, побережье Китая, это Соединенные Штаты, это отчасти остаточно, может быть, Европа. Да, производство смыслов, технологий, мечт, да, так скажем, мечты, образа жизни. Я не вижу, чтобы Россия, она из вот этой своей, да, производства ресурсов для вот этой глобальной системы, она как-то изменила свое положение с Путиным, без Путина.
1: Да.
0: То есть, был ли шанс? Вот давайте так поговорим. Был ли шанс у России выскочить из вот этой вторичности, из вот этой периферийности? Может быть, 91-й был тем самым шансом?
1: У России

0: Шанса выскочить из периферийности в первый мир, сохранив субъектность, не было никогда. Он, может быть, был в 45-м. Вот единственный вариант, когда он был, он, может быть, был в 45-м. Потому что в этом случае у Советского Союза была, может быть, безумная, но все-таки цивилизационная идея коммунистическая. У него был колоссальнейший запас плюсов, которые для населения остальной части мира явно перевешивали все внутренние минусы. Да, в конечном счете, все-таки так или иначе, уничтожение фашистской диктатуры было значительными усилиями Советского Союза обеспечено, и СССР образца 1945 года был позиционирован абсолютно идеально для колоссального цивилизационного рывка, который был слит, понятное дело, куда. Вот. В 91-м я не вижу, чтобы у нее что-то присутствовало, что могло бы субъектно вывести ее в лидеры. В 91-м был шанс, опять-таки иллюзорный, на инкорпорирование ее в Запад и растворение там. В этом случае она могла бы стать одним из центров, только потеряв субъектность и став составной частью этого большого центра. Перейти в субъектность по образцу Китая – у нее не было шансов, потому что она была слишком не китайская и слишком западная, чтобы стать альтернативой Западу. И альтернативой Западу не в идеологическом смысле. Ведь Китай, на самом деле, да, сколько бы он там ни рассказывал про свой социализм и сколько бы ни рисовал сверхмолот на трибуне партийных съездов, он не является коммунистической страной на сегодняшний день. И в этом отношении он побеждает Запад или выходит на один уровень с Западом экономически. Экономически, технологически. Вот стать экономически, технологически новым Китаем у России не было шанса ни в 45-м, ни в 91-м. У него были шансы стать концептуально альтернативой Западу и разменять, скажем так, капитализировать свою политический успех, свой идеологический успех, соединив его, если это было вообще возможно, это большой вопрос, с какими-то элементами гуманизма и соблюдения прав, с тем, чтобы это могло потащить систему вперед. Этот шанс был, шанс. Не реальность, а шанс.
1: Не, ну, я думаю, что вторая половина 20 века Советский Союз представлял все-таки некую цивилизационную альтернативу. Пускай достаточно, так сказать, убогую, поддержанную штыками, но то, что он для огромной части человечества, для третьего мира, так называемого, для Латинской Америки, да, я вот тоже там еще лет 20-15 назад по миру ездил, читал лекции, и я находил столько остаточной любви к Советскому Союзу.
0: Конечно.
1: Да, и главный вопрос, зачем вы развалили Советский Союз? Зачем вы нас оставили один на один с американцами и с этим либеральным миропорядком? Да, вот эти все, вспомните, поколение кубинцев, там, эфиопов и ангольцев, которые ехали учиться в университет Патриса Лумумбы. Роль Советского Союза в насаждении, как бы, в инкультурации местных элит в огромном количестве стран. Это гигантское совершенно вот это вот какое-то цивилизационное течение было, которое сейчас полностью иссякло.
0: Абсолютно. Но я бы сказал, что здесь был и второй элемент. Понимаете, то, что вы сейчас вспоминаете, это было течение, сформировавшееся полностью и целиком после Второй мировой войны.
1: Да.
0: Когда Советский Союз стал активно помогать третьему миру и тем самым покупать его лояльность и распространять там свои идеологемы. Но ведь это была вторичная система, которая началась где-то в 60-х годов. А до этого была не менее интересная вещь. Да? Ведь были 30-е годы, когда судьбы Западной Европы были совсем неочевидно решены, и когда идеи Коминтерна, которые запрещали работать с социал-демократами, в принципе, привели Гитлера к власти. После этого был 68-й, да, и еврокоммунисты, которых Советский Союз тоже всячески, так сказать, отталкивал. Хотя на самом деле, если бы как раз социал-демократическая модель в СССР была бы взята на вооружение в конце 50-х, я думаю, он мог возглавить движение не только на Кубе, мягко скажем, да, а в гораздо более привлекательных странах, потому что левое движение, разумное левое движение, не нынешнее, да, а разумное левое движение 60-х, оно было очень широко распространено. И Советский Союз был к нему абсолютно глух в рамках своей догматики, что было гигантской ошибкой. Да? То есть тащить на себе Анголу с Кубой и отпихивать итальянских, французских еврокоммунистов было...
1: Ну да.
0: То и то было безумно.
1: Под этим надломилось. Так вот, тогда заключительный вопрос. Может, России-то и не нужно вообще в истории быть страной первого эшелона? Вот этот весь замах, который по последних столетиях, зачем? Вот как раз то, что вы говорите, 91-й год и был тем самым шагом,

0: шансом стать обычной европейской стороной. Но Аргентина же, например, не хочет быть стороной первого эшелона. Швеция в 1709 году утратила имперскую амбицию.
1: Смотрите, Швеция утратила имперскую амбицию и раньше. Но здесь есть два момента. Вот я бы никогда не равнял Швецию с Аргентиной. Потому что история Швеции, которая, по-моему, если я не ошибаюсь, в 1815 год не воевала, и особых, так сказать, изъянов в своей демократической и правовой системе тоже не обнаруживала. С Аргентиной сравнивать никак невозможно, да?
0: Я не сравниваю, я привожу примеры стран, которые не стремятся быть мировыми лидерами.
1: Есть очень большая разница между страной, которая не хочет быть мировым лидером, находясь на глубокой периферии, и страной, которая хочет, не хочет быть мировым лидером, находясь в рамках блока лидерского типа.
0: Ну, вот, нет, окей, Швеция немножко, может быть, да, я со стороны. Ну, хорошо, Аргентина. Вот Аргентина не стремится, да, там, 100 лет назад это же была растущая, расцветающая страна. И вот столетие достаточно неудачных экспериментов с правительством, оно привело Аргентину в то состояние, в котором она сейчас находится. И она не хочет становиться лидером мира. Вот я говорю про Россию, что, может быть, действительно российское место – это страна на периферии европейского проекта и на периферии европейского порядка, которая могла бы стать еще одним нормальным европейцем и тот шанс, который мы упустили в 1991 году.
1: Может быть, но я бы здесь немножко сдвинулся бы чуть севернее и вспомнил бы замечательного человека Фернандо Кардозо, который говорил «Бразиль и уна Руси и тропикаль». Вот в данном случае вот это скорее ближе. Да, угу. Да, страну тоже насилуют туда-сюда. Страна тоже экспериментировала с диктатурой, с демократией. Но она при этом, да, с умеренным сотрудничеством с Западом, не с подчинением его технологическим, да, с умеренным сотрудничеством, вышла в очень успешные, в том числе и в технологическом и экономическом отношении, страны. Это страна, которая сумела гораздо лучше, чем американцы, да, создать относительно гомогенное мультирасовое общество, где нет национальных противоречий, такого масштаба, как в Соединенных Штатах. Она сумела создать третью в мире компанию производства авиационной техники. Она сумела создать технологии самого глубокого бурения на шельфе. Но это одно из мелких моментов, которые можно перечислять долго. И она, в принципе, похожа, да, она доминанта в окружающем мире, хотя довольно враждебном. Единственная португалоязычная страна в Латинской Америке, которая, да, по большому счету, всех тяготит своим масштабом. Так же, как Россия тяготит своим масштабом Кавказ и Среднюю Азию. Но при этом находит свое место, да, в очень сложной внутриполитической обстановке с федеративной структурой. Да. То есть вот я бы сказал, что если мы ищем аналогии в той части мира, то это скорее оно, а не Аргентина.
0: Ну да, может быть, особенно если вспомнить особо внутреннюю близость, как Россия запала на бразильские сериалы, да, на рабыню Изауру, как Фазенду приняла как свою, как родную. Вот. В этом отношении вот это глубинное сходство России и Бразилии, может быть, оно и о чем-то говорит. Ну что же, Слава, большое спасибо за этот рассказ, за этот разговор. Прошлись по нескольким векам истории, да, и по всему миру. У нас в гостях был экономист Владислав Иноземцев. Ну а я в завершении этого эфира хочу сказать, что шанс, мне кажется, все же был. Оглядываясь на 91-й год, на распад Советского Союза и короткий период реформ, мы понимаем сегодня, что это был не системный сбой и не ошибка. Это был шанс для России выйти из второго дивизиона в высшую лигу, построить современное государство, экономику, основанную на человеческом капитале, а не на сырье, освободить ресурсы от вечной войны, от вечной экспансии. К сожалению, этот шанс Россия упустила еще в 90-е годы. И сегодня под руководством несменяемого тренера Владимира Путина играет во второй лиге, приторговывая сырьем и пятый год воюя за освобождение сараев на Донбассе. Переход в высшую лигу откладывается на неопределенный период. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
4: Сегодня в рамках цикла «Правосудие при Путине» расскажем о деле полковника российской армии Юрия Буданова, которого судили за убийство юной чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Судили только за убийство, хотя первоначально в деле были две экспертизы, указывающие, что сначала девушку изнасиловали и пытали. И это единственный в истории постсоветской России случай, когда совершивший такое преступление офицер был за него осужден. Но тут, наверное, нужно начать с контекста. Март 2000 года. Уже полгода продолжается вторая чеченская кампания, затевавшаяся как маленькая победоносная война, которую российские власти никогда войной не называли. Официально это была контртеррористическая операция, растянувшаяся на 10 лет. Позже правозащитники скажут, что вторая чеченская кампания создала условия для системных нарушений прав человека со стороны федеральных сил. Массовые зачистки, внесудебные задержания, пытки и убийства гражданского населения действительно стали обычной практикой в ходе этой контртеррористической операции, особенно в 2000-2003 годах, когда армии и спецслужбы действовали в режиме почти полной безнаказанности. И вот поздним вечером 26 марта 2000 года в дом номер 7 на улице Заречной села Тангичу в Рус-Мартановском районе Чеченской Республики зашли военные. Они искали членов бандформирований, так это тогда называли власти. Но в доме оказалась только 18-летняя Эльза Кунгаева и четверо ее младших братьев и сестер. Военные Эльзу забрали, увезли в часть и заперли в кузове армейского фургона. Там ее допрашивал офицер, который требовал рассказать о расположении боевиков. И если ответы его не устраивали, он избивал и душил девушку, а потом убил ее. Тело тайно вывезли с территории части и захоронили в лесу неподалеку. Тем офицером был полковник российских вооруженных сил, командир 160-го танкового полка, 36-летний Юрий Буданов.
5: Эта история всплыла после скандала, случившегося во время приезда в часть высокопоставленных военноначальников, по которым, по приказу полковника, чуть было не открыли огонь. И тогда же в полк с проверкой отправилась оперативно-следственная группа, потому что родственники Эльзы Кунгаевой уже нашли ее тело и сообщили о случившемся в военную прокуратуру. Буданова арестовали по обвинению в изнасиловании и убийстве. Говорит правозащитник Александр Черкасов.
6: Дело полковника Буданова, оно появилось одним из первых среди чеченских дел и остается одним из немногих, а в чем-то уникальным, потому что система организованной безнаказанности выводила силовиков из-под ответственности. Лишь немногие дела доходили до полноценного расследования, и лишь единичные доходили до суда, потому что дела прекращали, приостанавливали, затягивали, виновных отпускали, делали все для того, чтобы силовики, выполнявшие волю государства и при этом совершавшие преступления, остались безнаказанны. Например, по насильственным исчезновениям у нас примерно на 4 тысячи исчезнувших, то есть похищенных, запытанных, убитых, лишь 4 приговора. Дело Буданова уникально еще и обстоятельствами, в которых оно возникло. Это и совпадение по времени с выборами Путина, это и широкая медийная огласка, после которой невозможно было не реагировать начальству. А дальше приезжает новоназначенный командующий группировкой с другими высокими офицерами в Тангичу, в расположение 160-го танкового полка. И полковник Буданов ведет себя, скажем так, контринтуитивно. Почти в неглиже, с пистолетом. Выходит, угрожает начальству, направляет на начальство пистолет. И это все происходит прилюдно. Для нового командующего, пришедшего на группировку после харизматичного и ужасного Владимира Шаманова, было критически важно показать, кто здесь главный. И он не мог в этих условиях не отдать приказ об аресте Буданова. А дальше уже в дело вступает другое ведомство. Потому что военная прокуратура – это отдельное хозяйство, у них отдельная отчетность. И повлиять на дело человека, попавшего уже в военную прокуратуру, значительно сложнее. Но все равно на дело пытались влиять. Например, дело исчезало как минимум два раза экспертиза, указывавшая на то, что Эльза Кунгаева была изнасилована перед смертью.
5: После ареста Юрия Буданова заместитель главного военного прокурора России Юрий Яковлев утверждал, что это первый случай изнасилования, зафиксированный в ходе чеченской кампании. Но международная правозащитная организация Human Rights Watch, которая в те годы вела собственное расследование нарушений прав человека в Чечне, заявила, что случай Буданова не уникальный. Вот что в эфире «Радио Свобода» 30 марта 2000 года говорила заместитель директора отдела Восточной Европы и России Human Rights Watch Рэйчел Дэн.
7: Абсолютно не первый случай, безусловно, не первый случай. По нашим данным, и они очень консервативные данные, были случаи изнасилования в других населенных пунктах, в том числе Шали, и в том числе Аханьорте, и в так называемых фильтрационных пунктах в Чернокозово. Это далеко не первый случай. Хотя я должна добавить, что, конечно, мы приветствуем уголовное преследование того военного, который творил это преступление, если действительно они дойдут до конца.
4: Вообще-то Буданов сознался в убийстве, но сказал, что совершил его в состоянии аффекта. Он говорил, что Эльза Кунгаева была снайпершей и убила нескольких российских военных. И поэтому во время допроса он не владел собой, но настаивал, что девушку не насиловал. К такому же заключению пришла и военная прокуратура. Когда спустя год дело пришло в Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, в нем оставались обвинения лишь в умышленном убийстве и превышении должностных полномочий. Об изнасиловании речи уже не шло. Миф о том, что Эльза Кунгаева была снайпершей, был очень распространен в начале 2000-х. Его подхватили сочувствующие полковнику и активно использовали его в публичной кампании в поддержку Буданова. Но проверка ФСБ и показания свидетелей, включая человека, которого Буданов называл своим информатором, указывали на то, что Кунгаева не только не была снайпером, но и вообще не имела отношения к отрядам чеченского сопротивления.
5: 28 февраля 2001 года начались слушания по существу дела. Вместе с Будановым на скамье подсудимых оказался его подчиненный, подполковник Иван Федоров, который приказал обстрелять село Тангичу, в результате чего был разрушен дом местного жителя. Первые недели процесса получились рваными, слушания то и дело откладывали. Потерпевшие, родственники Эльзы Кунгаевой, просили суд перенести процесс в Нальчик или в Чечню, утверждая, что в Ростове-на-Дону на суд оказывают давление сторонники Буданова. У здания, где слушалось дело, регулярно проходили митинги в поддержку полковника, организованные Русским национальным единством. В те годы это была наиболее известная и многочисленная организация русских националистов. Адвокат потерпевших Абдулла Хамзаев говорил, что организаторы этих митингов намеренно разжигают неприязнь к кавказцам вообще и к чеченцам в особенности. Вот что 20 марта 2001 года рассказывал о слушаниях наш корреспондент.
8: Уже очевидно, что судебное разбирательство не ограничится коротким промежутком времени. Некоторые политики считают, что подобной тактикой судебная инстанция пытается ослабить общественный интерес к процессу в Ростове-на-Дону. Дождаться, когда утихнут страсти. Сторонники российского полковника Буданова в казачьей форме, убитые горем матери погибших в разные годы Чечне солдат, просто оголтелые зеваки возле здания суда, чеченцы, высказывающиеся за аналогичные процессы над всеми воинскими начальниками и составом российской группировки. Митинговая атмосфера явно не способствует нормальному течению процесса. Но страсти вокруг суда над российским полковником не ослабевают. Родственники потерпевших вполне резонно задаются вопросом, почему из дела исчезло обвинение в изнасиловании 18-летней Кунгаевой. В моем распоряжении оказалось заключение номер 22-124 Центральной лаборатории медико-криминалистической идентификации Министерства обороны России. Экспертиза трупа Кунгаевой была проведена на второй день после ее убийства. Мне, в частности, говорится, причиной смерти Кунгаевой явилось сдавливание шеи тупым твердым предметом. На теле Кунгаевой обнаружены многочисленные кровоподтеки. На лице, на левом бедре обнаружены следы кровоизлияния в слизистую оболочку рта. Конец цитаты. В заключении судебно-медицинского эксперта Леоненко говорится о том, что 18-летняя девушка Кунгаева была изнасилована примерно за час до наступления смерти. Однако в ходе официального расследования якобы было установлено, что Кунгаеву насиловали солдаты уже мертвые. В постановлении о назначении экспертизы говорится, что в ночь с 26 на 27 марта прошлого года полковник Буданов на БМП прибыл в село Тангичу вместе с подчиненными сержантами Григорьевым, Лиен Шоу и рядовым Егоровым. из дома номер 7 по переулке Заречному по приказу полковника Буданова, подчиненного на случай, насильно забрали гражданку Кунгаеву и на БМП увезли в расположение полка. Конец цитаты. Далее постановление говорится, что Кунгаева была изнасилована и задушена в расположении воинской части, а ее тело солдаты закопали в ближайшей лесополосе. Депутат Государственной Думы России от Чечни Асланбек Аслаханов считает, что выдвинутые обвинения в адрес Буданова очевидны, но суд подвергается давлению со стороны различных сторонников полковника.
9: Я не помню, чтобы расследование очевидного преступления столь длительное время проводилось. Чтобы остроту вот это она потеряла, чтобы как-то суметь провести кампанию, направленную на то, чтобы смягчить степень вины, непонятно это все. Ну, какой бы он человек ни был, какой офицер ни был, но факт состоялся. Убита девушка. Речь идет об одном человеке только. Из десятков тысяч убитых в Чечне мирного населения. Если мы даже по одному человеку не можем создать необходимые условия, чтобы суд нормально условия рассмотрел и определил меру наказания человеку, который совершил тяжкое преступление, это становится очень грустно.
4: Буданова поддерживал его бывший командир, а к тому времени уже губернатор Ульяновской области генерал Владимир Шаманов, который в эфире «Радио Свобода» в апреле 2001 года опасался, что процесс в Ростове-на-Дону превращается в суд над всей политикой России на Северном Кавказе.
10: Излишне политизирован процесс и тенденции осудить не только нынешнюю политику России на Кавказе, но и как бы заглянуть в историю прошлых столетий. По отдельно взятому делу надо и разбираться. Случаи, безусловно, подобные имеют место и в американской армии на Окинаве, и в других армиях. Но там не допускают, чтобы присутствовали элементы политики. А здесь налицо все эти тенденции. Пусть суд будет справедлив на основании того законодательства, которое мы имеем, без политики.
4: Но на Кавказе политическое значение этого процесса было очевидно, кажется, всем. Вот что в нашем эфире в то время говорил президент Ингушетии и тоже, кстати, генерал и ветеран, правда, Афганистана Руслан Аушев.
11: Позор армии. Это чистой воды позор. На всем уже очевидно, что этот Буданов сделал. Ведь на Кавказе не то, что там трогать. Близко подходить женщине-то опасно. Есть нормы. А здесь с этой девочкой как поступили. И сейчас чеченский народ считает, что изнасиловали это не ее, а изнасиловали весь народ. Оскорбление нанесли это всему чеченскому народу. Поэтому преступник, какой он бы там ни был, должен сидеть в тюрьме. А доказательства там очевидны. Девочку убили, задушили, изнасиловали. Очевидны. Конечно, нельзя вмешиваться в дело суда, но говорить, что там, еще ничего не доказав, что его нужно освобождать, и что нужно его помиловать, что он там это в военных условиях. А кто позволял? Кто позволял издеваться над людьми? Как же можно так приходить и говорить, давайте, чеченцы, давайте жить вместе, дружно, в одной семье федеративной, и в то же время насиловать, убивать. А потом, посмотрите, какая граница проходит. Если мы считаем, что чеченцев можно убивать, чеченцев можно насиловать, тогда зачем мы их притягиваем с такими усилиями? А давайте отдадим им независимость, пусть они живут. Тогда все станет на свои места. При такой ненависти бешеной, я вообще не могу представить, как вообще дальше будут строиться отношения. Даже если можно сейчас силой задавить, я уверен, ровно через 5, 10 или 15 лет проблема опять станет. До тех пор, пока не будет четко, ясного решения этой проблемы. Потому что все будут смотреть эти видеокадры, все будут вспоминать эту Эльзу, все будут вспоминать свои разрушенные города, населенные пункты, и это будет долго кровоточащая рана.
5: К допросу свидетелей суд приступил в апреле 2001 года, но в августе в деле снова наступила пауза. Буданова отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Институт имени Сербского в Москву. До этого, в 2000 году, еще на этапе следствия, полковник уже прошел две психолого-психиатрические экспертизы в Ростове-на-Дону и в Новочеркасске. Эксперты признали, что, далее цитирую, «в момент инкриминируемого ему деяния в отношении Кунгаевой Буданов находился в состоянии аффекта, не мог в полной мере осознавать фактический характер и значение своих действий и осуществлять их произвольную волевую регуляцию и контроль». Конец цитаты. Суд счел, что эти экспертизы не дали четкого ответа на вопрос о вменяемости Буданова. И, наконец, в мае уже 2002 года Северо-Кавказский окружной военный суд вернулся к рассмотрению дела полковника с новой комплексной психолого-психиатрической экспертизой Юрия Буданова. На этот раз врачи отметили серьезные изменения в его психике и связали их с травмами, вызванными гибелью сослуживцев. Эксперты пришли к выводу, что полковник убил Эльзу Кунгаеву, находясь в

0: невменяемом состоянии. Вот как результаты экспертизы в эфире «Радио Свобода» комментировал адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов. Фрагмент эфира от 29 мая 2002 года.
1: Данное медицинское заключение фактически снимает вину полковника Буданова в совершении данного преступления. Более того, после этой экспертизы была еще судебно-медицинская экспертиза, которая фактически сняла факт изнасилования как таковой. Причем очень интересно, что они шли один за другим, и причем слушание по делу психолого-психиатрической экспертизы, пожалуй, одно из самых важных в данном деле, проводилось вообще в отсутствии адвоката потерпевших и в отсутствии потерпевших. Действие этих экспертиз просто имеет ужасающие последствия для данного дела. Это видно даже не специалистам, психиатрам или медикам. Это видно мне как профессиональному адвокату. Почему-то врачи-психиатры стали рассматривать только одну точку зрения, причем точку зрения сугубо тенденциозную по всем канонам права. Это последнюю точку зрения полковника Буданова. Все другие точки зрения, которые высказывали свидетелями или иными лицами, участвующими в этом деле, априори отметались. Точно так же огромные вопросы вызывает судебно-медицинская экспертиза. Почему-то врач, профессионал в своем деле, утверждает, что все медики, которые проводили экспертизы до этого и осматривали труп, делали одинаковые ошибки. Они все говорили, что факт изнасилования произошел при жизни Эльзы Кунгаевой, ну или же разночтение в первые минуты после смерти. Здесь вдруг врач утверждает, что ему удалось обнаружить некие новые факты в этом деле, а все медики до этого ошибались, причем ошибались одинаково и в таких важных вопросах. Либо они не профессионалы в таком случае, либо это уже тенденциозный их подход. Значит, они совершили должностное преступление. Что, ну, конечно, теоретически возможно, но фактически просто не бывает.
2: Разбирательство уже близилось к завершению. В прениях гособвинитель просил приговорить Юрия Буданова к 3 годам лишения свободы и амнистировать, против чего, конечно, потерпевшие возражали. Но в начале июля 2002 года, когда все ожидали приговора, суд решил отправить Буданова на новую психиатрическую экспертизу. И его снова признали невменяемым в момент убийства Эльзы Кунгаевой. Но на этот раз в заключении говорилось, что органические изменения в мозгу подсудимого, это была цитата, произошли задолго до преступления, и Буданова следует лечить. С этим и согласился Северокавказский окружной военный суд. И под Новый год, 31 декабря 2002 года, освободил Юрия Буданова от уголовной ответственности, постановив отправить его на принудительное лечение в психиатрический стационар специального типа. Вот как в эфире «Радио Свобода» тогда комментировал это решение адвокат семьи Кунгаевых Абдулла Хамзаев.
3: Полковник отныне никогда не оденет полковничьи погоны. Полковник отныне никогда не будет иметь перспективу на генерала. Полковник российской армии, Россия пожертвовала им, считая, что признать его сумасшедшим, это легче отделаться от праведного удивления нормальных людей на земном шаре, повести плечами, пожать плечами и снисходительно промолвить с лукавой улыбкой. Ведь на больных и детей не обижаются.
0: Кстати, новый гособвинитель, помощник главного военного прокурора России полковник Александр Дербенев, выступая в прениях сторон, просил суд отвергнуть все выводы экспертов и признать Буданова вменяемым, а значит, виновным в похищении и убийстве Эльзы Кунгаевой. И прокурор просил приговорить его к 12 годам строгого режима. И прокурор Дербенев, и адвокаты семьи Кунгаевой обжаловали решение Северокавказского суда, говорит адвокат семьи Кунгаевых Абдулла Хамзаев.
3: Впереди еще судебная инстанция. У нас достаточно убедительных доводов о том, что Северокавказский окружной суд действительно чеченцев превратил в пасынков и повел себя в роли мачехи. И в российском государстве есть достаточно инстанций судебных, которые мы с удовольствием пройдем для того, чтобы окончательно и бесповоротно убедиться, действительно, правосудие российское по отношению к чеченцам выступает в качестве мачехи. В чем я сомневаюсь? Я убежден, что в российском правосудии есть принципиальные судьи, которые бесчестия на себя не примут. У нас есть кассационная инстанция.

есть председатель Верховного суда, генеральный прокурор, который законом наделены, раньше это называлось, вносить протест в порядке надзора, а сейчас вносить представление в президиум об отмене состоявшихся судебных решений.

0: начался новый процесс по делу полковника Буданова. И ему снова назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Но в этот раз эксперты оценивали его состояние, наблюдая за полковником непосредственно во время заседаний Северокавказского окружного военного суда. Мнения экспертов разошлись в деталях, но суть одна. Юрий Буданов признан вменяемым и способным нести ответственность за совершенное убийство. 25 июля 2003 года, спустя больше 3 лет с момента совершения преступления, Северокавказский окружной военный суд приговорил полковника Юрия Буданова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за похищение и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и превышение должностных полномочий. По решению суда Буданов был лишен воинского звания и ордена мужества. Его адвокат Алексей Дулимов заявил, что судьба подзащитного не должна зависеть от разногласий, которые существуют в российских школах психиатрии, и пообещал обжаловать приговор. А сам Буданов заявил, что приговор за него вынесли журналисты и, главное, военная прокуратура. «Скажу лишь одно, я русский солдат и 20 лет служил своему народу». Потерпевшие тоже остались недовольны приговором. Он показался им слишком мягким. Но военная коллегия Верховного суда России оставила приговор в силе, и Юрия Буданова отправили в колонию. Но на этом история не закончилась.
1: В сентябре 2004 года из Ульяновской области пришло сообщение, что члены областной комиссии по помилованиям удовлетворили прошение Буданова и освободили его от всех наказаний. Документы о помиловании отправили в Москву, и дело оставалось за подписью президента. Это сообщение вызвало невероятное возмущение на Северном Кавказе, и особенно в Чечне, где проходили тысячные митинги протеста. В итоге через пару недель сам Буданов отозвал прошение о помиловании. В конце 2006 года Юрий Буданов подал первое ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако суд отказал. Освободиться досрочно ему удалось только с 5-й попытки, и 15 января 2009 года, отсидев 8,5 лет из назначенных 10, Юрий Буданов вышел на свободу. Отец убитой девушки, Виса Кунгаев, был возмущен решением о досрочном освобождении Буданова.
2: Вот я новости смотрю, как раз о нем и говорят. В колонии против был, говорят, а прокурор защищает. И прокурор говорит, что он родителям, он извинился, он раскаялся. Нет, он наоборот угрожал меня в суде в Ростове. Убить, уничтожить меня и мою семью. Это все видели и судья, и адвокаты, и прокуроры. Такой преступник должен сидеть до конца. Такие убийцы не должны уходить.
0: В то же время в Грозном снова прошла серия многолюдных митингов против освобождения бывшего полковника. Их участники требовали отменить решение о его освобождении и привлечь к ответственности за другие преступления. 19 января 2009 года адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов созвал в Москве пресс-конференцию, на которой сообщил, как будет добиваться отмены решения об условно-досрочном освобождении Юрия Буданова. По дороге с этой пресс-конференции Маркелова убили. Вот как в эфире «Радио Свобода» это известие комментировал отец Эльзы Кунгаевой Виса.
2: Мы в шоке. Как я с работы захожу, мне звонит с Москвы журналист. Вы знаете, что Маркелов? Да не может быть. Четверг ночью мы говорили, он мне сказал, мне угрожает Виса. Я сказал, Станислав. Если тебе это опасно, давай прекратим. Нет, Виса, я тебя 9 лет знаю. Мне жалко тебе и твою фамилию. Я однозначно могу заявлять, что это связано с Буданом. За меня, за мою семью человека убили. Наверное, разберутся российские правоохранительные органы, я думаю. Тут разобраться нечего. Вот как Буданов вышел, сразу на 3-й, 4-й день убить мой адвокат.
0: И правоохранительные органы разобрались. Они нашли убийц. С Будановым они не были связаны, но, разделяя националистические взгляды, ему сочувствовали. Это совершенно другая история. Она заслуживает отдельного рассказа. И я надеюсь, мы когда-нибудь до нее тоже дойдем.
1: Юрий Буданов недолго жил на свободе. 10 июня 2011 года он вышел из нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в Москве и был застрелен. 4 пули попали ему в голову. В убийстве обвинили уроженца Чечни Юсупа Тимирханова, который, по версии обвинения, таким образом мстил бывшему полковнику за смерть своего отца, убитого в феврале 2000 года в Чечне 3 неустановленными военнослужащими. А Буданов был выбран для мести, потому что именно он ассоциировался

0: у чеченцев с виновниками всех преступлений, совершенных в Чечне федеральными военнослужащими за годы войны. Тимирханов не признавал вину, но не убедил присяжных и в итоге получил 15 лет колонии за убийство Юрия Буданова. Юсуп Тимирханов не отсидел свой срок и в августе 2018 года скончался в тюремной больнице. В Чечне с ним прощались как с национальным героем.
1: В село, где родился Юсуп Тимирханов, приезжали сотни чеченцев, чтобы выразить соболезнования его родителям. И Рамзан Кадыров приезжал туда же, а в своем телеграм-канале написал, что считает Юсупа Тимирханова невиновным. Однако, дальше цитирую, «суд своим обвинительным приговором, помимо воли самого Юсупа Тимирханова, сделал его героем, отомстившим за поруганную честь и лишение свободы чеченской девочки, гражданки России Эльзы Кунгаевой».
2: И преступление Буданова, и месть – это все очень важно для чеченского самосознания. Юрий Буданов – один из немногих, чье преступление не удалось сразу спрятать, и один из немногих российских офицеров, которому не удалось обеспечить полную безнаказанность. Это дело знаковое, символичное. Это символ того, что возмездие возможно, и то, как российская власть всячески пыталась Буданова все-таки от возмездия спасать, это тоже важно и символично. И то, что финальную точку здесь поставил чеченец, это тоже очень важно. Эта история закончена со смертью Буданова и со смертью его убийцы. И она останется в чеченской памяти очень и очень надолго. На самом деле Россия просто шла по этой цепи, по цепи войн, цепи преступлений, цепи безнаказанности, цепи, которая начинается, ну, как минимум, в Афганистане, когда такие действия армии по отношению к гражданским стали нормой. Как эту цепь можно разбить? Наказанием виновных. Если бы тогда, в начале нулевых, в России преследовали военных преступников, если бы вводили действия силовиков, действия армии, действия милиции в рамки закона, то такая передача эстафеты, передача умений, передача практик была бы невозможна. Если угодно, разрушенному Мариуполю предшествовали разрушенные Грозные и Алеппо. Бучи предшествовали новые Алды и Самашки, зачищенные в Чечне. Если бы там виновные были наказаны, возможно бы российские силовики иначе вели себя в Украине, да и, скорее всего, сама война бы не началась. Не с Буданова все это началось, но продолжается в значительной степени потому, что тогда, во Вторую Чеченскую войну, подавляющее большинство преступников остались безнаказанны. Эта школа безнаказанности обеспечила нанизывание на эту цепь новых и новых звеньев. Обеспечила то, что сейчас происходит в Украине, обеспечила то, что сейчас происходит в России.
1: Комментировал летом 2026 года правозащитник Александр Черкасов. Для нашего подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
0: И я, Наталья Джампаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Возвращается ли Средневековье, мир бесправия, пыток, рабства и самоуправства феодалов? Этот вопрос висит в воздухе, и на днях я видел, как отвечает на него знаменитый бельгийский художник и режиссер Ян Фабр. Он сделал обновленную версию своего нашумевшего в начале века спектакля «Я – кровь». Актеры на сцене постоянно напоминают о том, что в 2000

0: 2024 году мы вернулись во времена Брейгеля и Босха, эпоху суеверий и безграничной жестокости. Идею о возвращении в новое Средневековье несложно подтвердить примерами из российской действительности. Во Франции в издательстве «Сорбонна» в коллекции «Томас Дат» выходит книга историка и социолога Дины Хапаевой «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». Эта книга о том, как прославление Ивана Грозного и сталинизма используется кремлевским режимом для обоснования новых политических репрессий и имперского реваншизма. Российские власти целенаправленно прививают обществу особое восприятие истории, основанное на памяти палачей, которое принижает масштаб репрессий и страдания жертв, одобряет и оправдывает зверства прошлого, считает Дина Хапаева. При этом неожиданно востребованными оказываются персонажи именно средневековой российской истории – Иван Грозный и его опричники. Этот курс на Средневековье используется пропагандой для легитимизации представлений о нормальности террора как метода правления. Дина Хапаева рассказала «Радио Свобода», что при этом не считает верной идею о том, что Средневековье повторяется.
1: «Меня очень давно интересовали, как используются неомедиевальные готические аллюзии в путинской пропаганде. В 2007 году у меня вышла книжка, которая называлась «Готическое общество. Морфология кошмара», в которой я обращала внимание на то, какие уродливые черты, напоминающие средние века, как они появляются именно такие готические, потому что мне глубоко чужда идея о том, что Средневековье повторяется. Эта идея дорога многим коллегам, которые пишут о том, что Россия не приемлет модерность или что Средневековье вот возвращается в Россию. Мне все эти идеи кажутся глубоко странными. Да? Такая историческая эпоха не может повториться. Как Гераклит говорил, в одну и ту же воду нельзя войти два раза. Вот воду истории повернуть вспять невозможно. Мы просто называем средневековыми те уродливые черты современности, которые радикально противоречат тому, как мы привыкли себе представлять демократическое общество. Но ситуация, в которой мы говорим, что да, это средние века, да, Россия возвращается в средние века, любимая, кстати говоря, идея Дудина, Коровьева, Проханова. Они бы все желали бы и мечтали бы вернуться, и хотят, и считают, что это главный проект для России – это вернуться в ее же собственные средние века. Это абсолютная идея абсурдная. Она абсурдна потому, что нет никакой возможности повторить то, что было в Средневековье, даже если бы они приложили там вместе с Путиным к этому огромное усилие. На самом деле то, что происходит, это с помощью образа Средневековья, с помощью вот этой идеи, что да, мы опять вернулись в Средневековье, происходит оправдание того страшного социального неравенства и рабства, которые играют такую огромную роль в современной российской социальной структуре. Экономическое неравенство, социальное неравенство, рабство, которое существует в путинской России, вот чтобы их оправдать, чтобы создать какую-то рамку, которая бы их оправдывала, вот они придумывают эти средневековые аллюзии.
0: Идеологи из Борского клуба считают опричнину бесценным национальным опытом и уроком истории, который следует усвоить современным политикам. Идея сплочения вокруг самодержца ради спасения истинной православной веры и России от Антихриста занимает в их мышлении такое же основополагающее место, как и в доктрине Цари Божия. Их проекты объединяют уверенность в позитивной роли террора. По мнению Дугина, опричнина есть вечный, всегда присутствующий в русском сознании архетип, который может быть активирован в поворотные моменты русской истории, напоминает Дина Хапаева. Какую задачу ставят перед собой те, кто воспевает времена опричнины?
1: Задача двойная, то есть тройственная. С одной стороны, оправдать то, что существует сейчас, вот это колоссальное, жуткое неравенство имущественное, социальное, которое есть. С другой стороны, и складывающуюся, так вот подспудно формирующуюся структуру, которая глубоко не соответствует, опять же, демократическому обществу, когда вот

0: человек, который принадлежит какому-то социальному слою, не имеет права на юридическую защиту в нужном объеме, не имеет права на какие-то материальные блага в этом обществе. Но есть еще два элемента, которые страшно важны. Первый элемент — это империя, потому что какие бы ни были, значит, все эти, весь этот Петербургский клуб теоретиками замечательными, они, тем не менее, очень хорошо понимают, что демократическая Россия и идея империи плохо уживаются вместе. Они бы хотели изменить социальную структуру для того, чтобы добиться восстановления империи. Ну и, так сказать, пойти в завоевание задачи. Это вторая, как бы, часть вот этой вот триединой задачи. Угу. Оправдать социальное неравенство имущественное, воссоздать империю. Но есть еще и третья задача. Эта третья задача – это легитимизация террора. Почему террор необходим? Террор необходим, потому что общество, которое они себе представляют, вот эту социальную структуру, она не может держаться ни на чем, кроме террора. Почему им так нравится и Опричнина, почему они Ивана все дусуют? Потому что идея террора – это то, как наши предки правили. И Иван, и Сталин – это два исторических примера, с помощью которых они гражданам объясняют. Смотрите, вот великая была держава, да, тот империю начинал строить, этот второй, значит, ее уже таки построил, восстановил. И вот для того, чтобы империю восстановить, общество должно быть сословным и управляться террористическими методами. То есть государственный террор – это то, без чего вот эта конструкция не работает. Они это прекрасно понимают, но не говорят.
1: Послушаем отрывок из книги Дины Хапаевой «Террор и память. Опричнина и сталинизм в путинской исторической политике».
2: Путинизм – это режим нового типа. Попытки проецировать на него старые модели, например, фашизм или советский коммунизм, могут только помешать нам понять его суть. В путинизме нет социалистических аспектов советского режима, его эгалитарных догм, патриархального государства и идеологии, ориентированной на будущее. Единственный проект будущего, который Кремль предлагает России, это реконструкция империи и возвращение в средневековое прошлое. Исследователи спорят о том, можно ли считать путинизм специфической формой фашизма. Трудно отрицать, что между ними есть некоторые черты сходства, в том числе культ вождя, культ силы, агрессивная внешняя политика, государственный террор, гностические верования и ностальгия по средним векам. Как мы уже видели, некоторые из кремлевских идеологов испытывают нескрываемую тягу к фашизму. Желание назвать путинизм фашизмом, разумеется, можно понять, поскольку те, кто поддерживает эту точку зрения, хотят, чтобы путинизм признали преступным режимом. Хотя преступность путинизма трудно отрицать. Фашизм – не единственный преступный режим в истории. Один из современных примеров такого рода дает ИГИЛ. Причем у путинизма и ИГИЛ тоже есть много общего. Например, в российское законодательство постепенно проникает страстное стремление ультраправых подчинить нормы повседневной жизни средневековому домострою. В 2017 году Путин утвердил законодательную поправку о декриминализации некоторых видов домашнего насилия. Другая черта сходства – усиление роли политического православия в общественной жизни и репрессиях против сообщества ЛГБТ. Группа «Вагнер», детище путинизма, возможно, подражала ИГИЛ, когда выпустила неподтвержденную видеозапись казни захваченного в плен предателя Евгения Нужина, которому размозжили голову кувалдой. Жуткое напоминание о публичных казнях с использованием бензопилы, которая устраивала ИГИЛ. Однако у путинизма есть важные черты, отличающие его от фашизма. При всей своей ностальгии по средневековью фашизм содержал модернистскую составляющую и предлагал проект будущего, стремясь, как и коммунизм, создать чудовищное общество нового типа. У национал-социализма тоже была своеобразная социалистическая составляющая. Его российская теория обещала пангерманское благоденствие, к которому предполагалось прийти через завоевание всего мира, уничтожение евреев и цыган и порабощение славянских народов. Фашисты в большинстве своем считали себя атеистами и не были склонны к религиозному мессианству. Хотя Муссолини поддерживал хорошие отношения с римско-католической церковью. У тысячелетнего рейха не было никакой мессианской атрибутики. Для Кремля же, напротив, имеет большое значение православное мессианство, и в его политике памяти русская православная церковь и ее секты играют жизненно важную роль. Еще в меньшей степени можно считать путинизм повторением средних веков или возвратом к средневековой структуре общества, независимо от того, служит ли политический неомедиевализм Кремлю для манипулирования общественностью или же кремлевские идеологи искренне верят в собственную пропаганду и хотят вернуться в средневековую Русь. В любом случае это не означает, что Россия возвращается в средневековье. Средневековые аллюзии, доминирующие в российском публичном пространстве, не столько проясняют, сколько маскируют внутренние механизмы постсоветского общества. Они подменяют анализ постсоветских реалий идеей о том, что средневековье возвращается. Путинизм не имеет ничего общего с отсылками к средневековым рыцарям в блестящих доспехах или феодальному обществу сословий, хотя пособники Путина и любят такие возвышающие средневековые метафоры. Как я говорила в других работах, путинизм скорее представляет собой общество беспредела. Сложное современное общество управляется путинской кликой, состоящей из структуры ФСБ и организованной преступности. Она контролирует большинство сфер деятельности государства, как свои частные владения. Путинизм – это режим, в котором нет юридической системы, защищающей рядовых граждан от насилия властей. Извращенная память о терроре – самый важный элемент преемственности между СССР и постсоветской Россией. Эпизоды террора, которые так и не были проработаны и осознаны как преступления, принимают новое обличье в российской повседневной жизни. Историческая память зоны, советской и постсоветской, тюремно-лагерной системы, которую путинизм поставил себе на службу, формирует постсоветскую моб-мемори и укрепляет память палачей. В отличие от нацистских лагерей, которые, как и сам нацизм, существовали в течение нескольких лет, советские лагеря возникли вместе с большевистским режимом. Они существуют и по сей день, хотя их теперь называют колониями. За 70 лет советской власти через них прошли в качестве заключенных или охранников миллионы человек. Зона была органической чертой советского социализма, даже после официального упразднения ГУЛАГа, и неотъемлемой частью жизненного опыта трех поколений советских и постсоветских людей. Как отмечает Хлевнюк, лагерная культура, разносимая миллионами бывших заключенных и охранников, распространилась по всей стране и затронула все советское общество. Лагеря точно отражали черты породившего их общества. Один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать, одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Не случайно заключенные называли советскую жизнь за пределами лагеря «большой зоной». С момента создания ГУЛАГа большевики практиковали содержание политзаключенных вместе с закоренелыми уголовниками. Эта практика используется и в нынешней России. Советский режим считал уголовников социально близким элементом. Возможно, не в последнюю очередь потому, что и сами большевики изначально представляли собой полууголовную организацию, частично финансировавшуюся за счет экспроприации экспроприаторов, или, проще сказать, вооруженного грабежа. Тесные связи с преступным миром, власть террора и агрессивный империализм – вот главные черты, объединяющие путинизм с большевиками и советской властью. В советских лагерях профессиональным преступникам, приговоренным к тюремным срокам для перевоспитания, позволялось навязывать свои уголовные порядки остальным заключенным, тем самым помогая охране управлять лагерной системой. Политические заключенные занимали самый нижний этаж этого кастового общества. Незабываемое описание этого порядка вещей оставил Варлам Шаламов.
3: В этом аду только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах, цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргумент спора – кулак, палка, средство понуждения – приклад, зуботычина.
2: В течение советского века, как удачно назвал его Моше Левин, советская зона выработала свои собственные нормы отношений между людьми, руководствующиеся исключительно садизмом и культом силы. Даже после краха коммунистического строя постсоветские тюрьмы сохранили дух, пропитанный террором советской системы. Многие тюрьмы и лагеря продолжали работать в тех же местах без перерывов и уж точно без каких бы то ни было улучшений, как это описала в своей знаменитой монографии о ГУЛАГе Энн Эпплбаум. При Путине зона превратилась в господствующую матрицу социальных отношений, нормализовав псевдокастовую структуру общества. Анализируя черты сходства между зоной с ее похожей на мафиозную социальной организацией и раннефеодальными племенными структурами, выдающийся археолог Лев Клейн, описавший свой опыт узника совести в 1980 и 1981 годах, заключает – Эта лагерная воровская стихия оказала огромное воздействие на всю культуру нашей страны. Политические репрессии путинского режима, опасно соскальзывающего все ближе к тоталитаризму, реанимировали давнюю традицию государственного насилия. Искусственно выстроенная постсоветская моб-мемори поддерживает это социальное вырождение и способствует ему. В 2006 году, когда эта социально-культурная система только начинала складываться, я назвала ее готическим обществом. Масштаб постсоветского неравенства подозрительно напоминает те утопические и антиутопические художественные произведения и неомедиевальные памфлеты, которые мы рассматривали в этой книге. Российские оппозиционные СМИ, политические аналитики и исследователи сходятся во мнении о том, что Россией управляют несколько семейств из ближнего окружения Путина, образующие мафиоподобную организацию, что порождает крайнее имущественное неравенство. Хотя отсутствие достоверной статистики чрезвычайно сильно затрудняет рассуждение о социальной структуре постсоветского общества, кое-какую информацию о появляющихся практиках и общественных отношениях можно извлечь из сообщений в СМИ. По некоторым оценкам, большей частью национального богатства владеют от 1 до 3% населения. Для сравнения, в США аналогичный показатель составляет 42%. Усиление неравенства и укрепление диктатуры, обманувшие заветные надежды на посткоммунистический переход к демократии, приводит к проникновению в русский язык средневековой терминологии. Однако и это не означает, что в Россию вернулось средневековье. Более того, приложение средневековых концепций к постсоветским реалиям служит лишь историзацией и нормализацией усиливающегося социального неравенства путинской автократии и политических репрессий. Например, термин «сословие», использующийся в официальных документах и процедурах, отражает то, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и несправедливости. В нескольких судебных делах, о которых сообщали российские СМИ, полицию называли социальной группой или сословием. Путин назвал сословием российских бизнесменов, а бывший директор ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь Совета безопасности, называл своих чекистов «новым дворянством». Шедшую в России перед войной борьбу за привилегии между ФСБ, полицией и армией, которую освещали, хоть и отрывочно, российские новостные издания, красноречиво называли столкновениями сословий. Газета «Ведомости» писала: «Обособление отдельных каст внутри правящего класса и его отделение от остального населения приближают и возвращают Россию к феодальным и советским порядкам». Разумеется, подельникам Путина приятнее считать себя феодальными сеньорами, чем обычными бандитами. Государственным чиновникам, по-видимому, нравится называться людьми государевыми. В то же время привлекательность неомедиевальных самоопределений для элиты отразилась в использовании средневекового слова «холоп», как называют себя теперь рядовые граждане. Обиходное употребление этого слова выражает, с одной стороны, ощущение социальной несправедливости и отсутствие равенства перед законом, очень сильное в постсоветской действительности. С другой стороны, оно свидетельствует о распространенности пренебрежительного отношения к тем, кого считают низами общества. Российская позиция по отношению к рабству претерпела значительную трансформацию от признания рабства и крепостной зависимости социальным злом до терпимого и даже одобрительного отношения к ним.
1: В книге «Террор и память» Дина Хапаева напоминает о том, как зарождалось увлечение средневековьем.
0: К сожалению, это явление абсолютно международное. Ни до чего они сами не додумались. Неомедиевализм, то есть колоссальная популярность всего, что связано со средними веками, на Западе возникает примерно в 90-е годы. Возникает она благодаря двум причинам. Первая и главная самая причина – это кризис демократии, который именно в конце 90-х годов начинает очень сильно давать о себе знать. Под кризисом демократии, то, что я конкретно имею в виду, это не то, что распадаются демократические институты. Я не имею в виду, что демократия обречена. Нет. Люди перестают верить в ценность демократии. Вот что происходит. Мы сейчас живем на, в общем, вполне значительном пике этого кризиса, к сожалению.
1: Разочарование в демократии вызывает желание отыскать утраченный Эдем в далеком прошлом.
0: В глобальном вот таком масштабе появилось представление о том, что, ну, если время не течет вперед, если в будущем нас ждет катастрофа, то, ну да, надо посмотреть назад и вообще постараться туда вернуться, в это милое, очаровательное средневековое прошлое. И, конечно, это связано отчасти с кризисом демократии, потому что начался поиск альтернативной модели. И до демократии что у нас было? У нас было Средневековье. Начинается идеализация Средневековья. Есть еще один момент, у меня как бы есть второе направление моих, так сказать, исследований, которое связано с насилием в популярной культуре.

0: культуре. И вот это вот вторая часть этой составляющей, потому что одновременно в 80-е, 90-е годы очень сильно возникает культ насилия в популярной культуре в западной. И я это связываю с вот этой вот тоталитарной вселенной в значительной степени потому, что целый ряд философских и эстетических направлений, ну, для философии это будет то, что в Америке называют «French theory», это французская теория, объединяет целый ряд направлений: структурализм, постструктурализм, деконструкцию и франкфуртская школа, с другой стороны. Они вместе стали говорить о смерти человека. Разочарование в гуманизме коренилось в этой концентрационной вселенной, что если люди способны на такое, ну какого черта иметь с ними дело? К несчастью, оказалось так, что Аушвиц для западных людей, ну для нас ГУЛАГ, конечно, хотя ГУЛАГ оказался гораздо более для нас опосредованным, но Аушвиц просто дал представление о том, что можно делать с людьми. То есть, чего нельзя делать с людьми, но что с ними делали? Я думаю, что, с одной стороны, импульс садизма, который оттуда пошел, а также, как у Сталина, после победы над нацистской Германией пошел импульс антисемитизма. А здесь, с одной стороны, вот этот импульс садизма, а с другой стороны, на философском таком эстетическом уровне отрицание человека как ценности. Мои коллеги, особенно коллеги-медиевисты, мне постоянно возражают, что ну как же так, ведь вот именно в средние века, благодаря христианству, складывается образ человека, который, значит, представляет собой ценность и так далее. Ну, это только одна сторона средневековья. То, что берут из этого образа средневековья, они называют это «the new dark age». То есть все, что просветители в средневековье отворачивались от этого с отвращением, пытки, унижение человека, к человеку как к червю земному, который там никак ценности по сравнению с высокими религиозными идеалами и является инструментом для достижения не пойми чего. Все вот это и пытки в особенности, средневековые пытки. Мрачная сторона средневековья, она стала удивительно привлекательной в этой связи, вот на этом именно философском и эстетическом фоне. И вот эти два глобальных процесса, которые до сих пор на Западе, они не превращаются в политические проекты в значительной степени.
1: А начиналось все с романтической фантазии писателя Хораса Уолпола.
0: Если мы посмотрим на историю того, ну, то, что тогда назвали медиевализмом, как он появился, ведь он рождается в Англии, мы точно знаем дату, в 1764 году Уолпол пишет «Замок Отранто». Это первый готический роман. И одновременно он, поскольку он лорд, и денег у него немерено, он строит себе на так называемом Strawberry Hill замок. С нуля строит, ничего там не перестраивает, с нуля строит замок, который должен выглядеть так, как по его представлению выглядели средневековые замки. Наполняет его всякой утварью, которая только что свеже для него изготовлена. Чистая его фантазия о том, какое оно должно быть.
1: Дорогу от романтического поместья графа Уолпола до московских кино- и телестудий оказалась весьма извилистой. Дина Хапаева подсчитала, что за 20 путинских лет было создано более 130 фильмов и телесериалов, так или иначе представляющих российские средние века в положительном свете.
0: Я думаю, что когда 20 лет простые люди, которые не обременены никакой суперкритической культурой, когда они на протяжении 20 лет включают телевизор и видят пропаганду неомедиевального общества, пропаганду Ивана Грозного, когда им объясняют, ну, слушайте, вот то, что вам в школе говорили, это вообще фуфло, ерунда это все, да? На самом деле Грозный был отличный, святой, верующий царь, который просто хотел, чтобы Россия была империей, сильной державой. Но самое главное не это. Самое главное состоит в том, что им пытаются такого нарратива, то есть он существует, но до рядового зрителя телевизора его доносят в виде образов. бесконечные фильмы, как

0: которые спонсированы. Я сделала базу данных этих фильмов. Там получается, что они получали раз в две недели неомедиевальный контент. Это не просто контрпропаганда, это то, что называется политикой памяти. То есть каждый русский человек, и не русский, каждый житель этой самой чудесной родины знает слово «опричнина». Благодаря тому, что это знание уже у людей есть, у них есть какие-то смутные представления о том, что вот это было с нами. Тот самый факт, что в сознании это присутствует, позволяет этой памятью манипулировать. Одна из главных целей моей книги было показать, что эта политика памяти была абсолютно целенаправленной. Потому что там в западных новостях у нас, вот поставили памятник Ивану Кузьмину, вот еще там что-то сделали такое, ха-ха-ха. Я видела свою задачу в том, чтобы показать, что на протяжении 20 лет была абсолютно целенаправленная кремлевскими вот этими вот соратниками. И что вот этот процесс на протяжении 20 лет наполнял идею Ивана Грозного, опричнины, как бы смещал представление о том, как это явление люди помнят.
1: На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Историк Дина Хапаева рассказывала о своей вышедшей во Франции книге «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
10: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
10: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
10: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
10: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайв.
10: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал Радио Свобода Лайв. Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Женщина за рулем.
12: Добрый день.
13: Добрый день, мы слушаем вас.
12: А стоит ли беременным женщинам водить автомобиль? Ведь в этот период необходимо постоянно вызывать у себя положительные эмоции, пересчитывать любимые книги, слушать музыку, посещать музеи, не поддаваться смене в настроении так часто в этом состоянии. А на дорогах вы сами знаете, что творится. Кроме этого, могут ли эмоции женщины, связанные с дорогой, повлиять на внешность плода? Я просто вспомнил анекдот, он короткий. Жена актера, будучи на сносях, как-то взглянула на некрасивое лицо своего мужа и сказала: «Горе мне, если тот, кто находится в моем животе, будет на тебя похож». Он ей ответил: «О нет, горе тебе, если он не будет на меня похож, тогда тебе не придется больше есть мой хлеб, и я отправлю тебя к тому, на кого он будет похож».
13: Спасибо, но странно, что здесь актер упомянут, потому что у актеров все-таки лица в большинстве своем красивые. Леонид Ловин, пожалуйста, ваш комментарий к этому звонку.
14: Значит, я хотел бы сказать, что в моей практике было несколько десятков случаев, когда приходилось готовить беременных женщин. И здесь два типа женщин. Первая, которая освоила технику, довела все до автоматизма и получает истинное удовольствие от вождения автомобиля. Это, естественно, такой беременной женщины это все полезно. Потому что вождение автомобиля, она вызывает гормон счастья. Он называется эндорфин. И поэтому она это вождение не только способствует, но и положительно влияет на весь процесс дальнейшей беременности. Вот, что касается женщин, которые плохо усвоили автомобиль, там лучше, наверное, прекратить и уже когда будет взрослый там, ребенок, там, год и так далее, продолжить вождение. Но это касается тех женщин, которые не уверены в себе, у которых маленькая практика.
13: Спасибо, Леонид. И, Ольга, я знаю, что у вас две взрослых дочери, и вы вряд ли водили машину, когда были беременны. Если бы так случилось сегодня, сели ли бы вы в беременном состоянии за руль? Да нет, почему?
3: абсолютно не имеет отношения беременности вождения машины, по крайней мере, по отношению ко мне. Более того, я хочу сказать, что если я буду сидеть дома, я получу больше негативных эмоций, чем когда я выезжаю на дорогу. Для меня вождение машины, особенно когда нет пробок, я люблю кататься вечером просто по красивым улицам и получаю от этого удовольствие. Мне комфортно в этом состоянии. Поэтому, если я захочу получить положительные эмоции в беременном состоянии, я сяду за руль и поеду.
11: «Личное дело. Женщина за рулем». Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 4 марта 2005 года.
13: Говорит Радио Свобода. «Личное дело». У микрофона Татьяна Ткачук. Есть такая расхожая шутка. У преподавателей автокурсов спрашивают: «А есть специальный знак «женщина за рулем»?» Он отвечает: «Знак не нужен, это и так видно». Мало кому известно, однако, что одной из первых в мире водителей была именно женщина. 39-летняя Берта Бенц, жена Карла Бенца, села за руль изобретения своего супруга в 1888 году, задолго до того, как этот вид транспорта освоили мужчины. В преддверии 8 марта мы говорим сегодня о женщинах за рулем, и я представляю гостей студии. Ольга Васильева, вице-президент холдинга «Русская школа пиар», политтехнолог, психолог, она же «Женщина за рулем», психолог страховой компании «Реса Гарантия» Иван Рыбкин и преподаватель автошколы Леонид Ловин. Здравствуйте, господа. Статьи на тему «Женщины за рулем» обычно пишут мужчины. Вот есть такая странная закономерность. Они же придумывают, я убеждена в этом, всяческие поговорки на эту тему. Например, такую, как «Женщина за рулем» все равно, что обезьяна с гранатой. Согласны ли вы с этой поговоркой, спросил наш корреспондент Михаил Соленков, прохожих на улицах Москвы.
15: Конечно, нет. Это полный бред, основанный на столетней давности традициях, когда за рулем в основном были мужчины. Во всем мире как женщины, так и мужчины водят машину. Абсолютно адекватно могут вести себя как те, так и абсолютно неадекватно, как бы, так и другие. Да? То есть и те, и другие могут совершать какие-то странности на дороге. И мужчины, и женщины.
16: Разные женщины бывают. Может быть, да, с какой-то стороны, с какой-то нет. Женщина тоже сильнее мужчин, поэтому как бы она может тоже управляться с многими вещами. Не согласен, в общем, с этой поговоркой.
17: Увы, не могу ничего сказать, я не за рулем. Наблюдая и женщин, и мужчин за рулем, из окна автобуса или троллейбуса. Но всем бы сказал, что все они обезьяны с гранатой, потому что так ездят.
18: С гранатой. Несколько грубовато сказано, но, мне кажется, женщина более осторожна за рулем, чем мужчины. Мне так кажется. А потому что женщина в силу определенных, видимо, каких-то генов, свойств пола, она более взвешенно относится ко многим вопросам. В жизни, в частности, на мой взгляд. Ну и за рулем она более взвешена, более осторожна, более осмотрительно действует, на мой взгляд.
19: Где-то я с ней согласна. Вы знаете, меня муж уже лет 5 пытается запихнуть за руль, и я не сажусь. Когда я начинаю на себя переносить, поэтому я не сажусь за руль, чтобы не создавать опасность на дороге.
20: Ну, в общем-то, в отдельных случаях.

0: Да, ну вот, допустим, у меня подруга очень хорошо водит машину. В большинстве случаев, да, что они едут за рулем, там, параллельно красят ногти или красят губы, курят, в одной руке телефон, в другой руке сигарета. Безответственно относятся к вождению.
1: Нет. Ну, то, что женщины разные. Я, конечно, согласна, то, что некоторые женщины абсолютно не умеют водить, но некоторые умеют, поэтому, я думаю, я не согласна с этой пословицей. Может быть, некоторые, как и обезьяны, смотрятся, то, что не умеют водить. И мужчины тоже, конечно, такие могут быть. Это зависит все от человека, от его, как бы, навыков. Если он не умеет, то, конечно, он будет выглядеть, как обезьяна за рулем, а если умеет, то нет.
2: Это был материал Михаила Соленкова. Существует такое устойчивое мнение. Женщины путают педали газа и тормоза, не видят одновременно идущие рядом автомобили, знаки дорожного движения и сигналы светофора. И вообще, как говорят, по природе своей не могут в полной мере овладеть искусством управлять автомашиной. Леонид, вы за 30 лет обучили вождению 18 тысяч женщин, в том числе и очень известных женщин. Подтвердите ли вы эти и подобные обвинения в их адрес?
3: Женщины многие путают педали газ и тормоз. Как правило, из 10 путают лево-право, 9. При движении задним ходом они 100% путаются, куда крутить руль. Вот. Но несмотря на ими, и обладая еще топографическим кретинизмом, но несмотря на это, они предпочтительные водители. Дело в том, что женщина – это продолжительность человеческого рода. Она хранительница семейного очага. И поэтому на первом плане у нее безопасность движения. Она никогда не сядет за руль, как наши мужчины, которым покажут 1-2 раза приятели в офисе. Где-то он приобретет права, и все, он уже Шумахер местного разлива поехал. Женщина сейчас штурмует школы, поэтому их в каждой группе примерно 90%. Они хотят пройти полностью теоретическую, хорошо, программу практическое вождение. Вот. Но, к сожалению, программа школы, она где-то на уровне 50-летней давности. Значит, устройство автомобиля. Ну, для чего нужно женщине знать, где-то рамблер, жиклер, там, дифференциал, и что с ним делать? В основном, я считаю, женщина должна знать управление автомобилем. Где кнопочки, где, значит, что включается. Ну, как примерно управлять холодильником, стиральной машиной, пишущей машинкой, компьютером, что угодно. Касаясь инструкторов автошкол, ну, надо сказать, у нас полное безобразие, потому что людей берут совершенно неграмотных, с высшим образованием это единицы, и они совершенно не психологи, это в первую очередь, и не обладают преподавательским даром. Все сводится к тому, что на площадке расставят эти колышки и месяцами отрабатывают вот эти фигурные вождения, змейки, парковки и так далее. Я считаю, что змейка – это очень опасный метод приема экзаменов, потому что это на уровне циркового училища. Мы же не готовим женщин цирковому училищу. А надо убрать этот элемент. Как в свое время убрали вот этот разгон и торможение за 15 секунд, из-за которых тысячи женщин попадали в аварию.
2: Спасибо, Леонид. Мы продолжим через минуту.
4: Вы еще не настроили ваш приемник на новую частоту вещания «Радио Свобода»? Можно сделать это сейчас. Всем слушателям в Санкт-Петербурге с 1 марта доступна частота 71,24 МГц на УКВ. С 6 утра и до полуночи слушайте «Радио Свобода» в Петербурге и области на ультракоротких волнах. 71-24 УКВ. «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
5: Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, бизнесменов, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов на волнах «Радио Свобода».
2: Первые звонки на линии. Из Москвы Юрий дозвонился до студии. Здравствуйте, Юрий, вы в эфире.
6: Добрый день.
2: Слушаем вас.
6: Вы знаете, я езжу по Москве на велосипеде, и даже зимой вот так удобнее, не стою в пробках, и обращаю внимание именно на отношение водителей вот к пешеходам и, ну, к второстепенным участникам движения, к велосипедистам в частности. И мне кажется, женщины проявляют больше, ну, уважения, что ли, чем мужчины. А вот еще, ну, субъективное наблюдение, самый дерзкий, отчаянный или рискованный маневр я видел именно в исполнении женщины все-таки. Он не был вызван какими-то чрезвычайными обстоятельствами, просто вот, ну, может быть, это безрассудство, но за рулем была женщина. Я был поражен.

0: Спасибо вам, Юрий, за это мнение. Мне приятно было его слышать, так же, как и Ольге, которая водитель с довольно большим стажем. И, Ольга, мой следующий вопрос к вам. Есть женщины-таксистки, их единицы, но они есть даже в странах, где женщины, в принципе, не водят машину. Есть женщины, водящие автомобиль как мужчины, их тоже немного. Мне вот, например, самым страшным типом водителя представляется совсем юная девушка за рулем купленного богатым любовником автомобиля, который права обычно дарят вместе с машиной. Ольга, каковы ваши наблюдения на дороге? Предположим, вы едете по трассе. Встанете ли вы на трассе за женщиной-водителем? Да, нет, и почему?
1: Знаете, у меня совершенно нет разделения по половому признаку, за кем вставать на трассе. Я, скорее, не встаю на трассе ни за кем, я еду чаще быстрее. Но ради справедливости хочу заметить, что за 10 с лишним лет вождения у меня не было ни одной проблемы с женщиной. При том, что мужчины, бывает, вредничают. Если, например, я попытаюсь их обогнать, они начинают ускоряться. Никогда этого не было с женщинами. Мужчины ведут себя более дерзко, но это психологическое их свойство, а не, скажем, потому что они женщины или мужчины. Поэтому я считаю, что проблем с женщинами на дороге в принципе нет. И от себя хочу сказать, что вот я на дороге себя веду достаточно уважительно, независимо от того, кто передо мной, мужчина или женщина.
0: Спасибо, Ольга. И из Петербурга Георгий, наш постоянный слушатель, дозвонился. Здравствуйте, Георгий.
2: За полгода до израильско-палестинского конфликта мой знакомый дирижер, это было в молодости, рассказал мне, что он прогуливался по гавани рядом, по-моему, в Бейруте это было, и вдруг к нему подъехала шикарная машина. Из нее вышла не менее шикарная женщина, но вовсе не обезьяна. Она больше была похожа на Диану со шкурой лани. И сказала на ломаном русском языке, что если у него есть $25, то она может его пригласить в свою машину и отвезти. Ну вот, ну что касается наблюдений, то я когда-то с гаишниками разговаривал. Они говорили, что у женщин повышенное чувство опасности, что они избегают экстремальных ситуаций. А вот мужчины, наоборот, рассчитывают на свою удаль и бравируют часто своими водительскими качествами и чаще попадают в аварию. Но дело вот в чем. Просто по статистике надо посмотреть, взять число лиц, определенное с одинаковым стажем, и картина будет довольно точная, проверить. Спасибо.
0: Спасибо, Георгий. У нас в студии есть представитель страховой компании «Реса Гарантия» Иван Рыбкин. И, Иван, вопрос к вам. Ну, лет 30 назад, когда, в принципе, женщины за рулем были еще экзотикой, считалось, что они крайне редко попадают в аварии, очень осторожны, вообще стараются себя проявлять минимально в этом таком традиционном мире мужчин. Сегодня женщин за рулем почти столько же, сколько мужчин, а в некоторых странах и больше. О чем говорит сегодняшняя статистика попадания женщин в ДТП? И, может быть, даже больше меня интересует манера поведения женщины, попавшей в ДТП, ее психология, как она разрешает эти конфликты, если сравнивать ту же ситуацию с мужчинами. Пожалуйста, Иван.
3: Дело в том, что на Западе есть статистика, связанная с тем, что женщины действительно аккуратнее водят машины. Мужчины, соответственно, водят менее аккуратно и больше попадают в ДТП. Мы попытались эту статистику применить у нас в России, и у нас вышел результат парадоксальный. Женщины немного-немного чаще попадают у нас в аварии. Эта статистика порядка на нескольких сот там, тысячах выборки. Получается интересный феномен. Мы относим это не за счет качества вождения женщин, такую проблему, а за счет того, скорее, что женщины просто недавно массово у нас стали ездить. Я согласен с предыдущими нашими гостями студии в том, что есть психологические особенности и психотипы управления машиной за рулем. И надо говорить, наверное, не о том, кто предпочтительнее на дороге, женщины или мужчины, или как там женщина, это обезьяны с гранатой, просто навешивать какие-то ярлыки. А надо говорить о решении этой проблемы, о том, что делать с этой проблемой на дороге, потому что действительно огромное количество женщин сейчас выходит на трассы, мы их видим. По поводу того, что касается, встал бы я за женщиной за рулем, ну, в ряд за ее машиной, я сейчас ехал за женщиной с очаровательным Peugeot 206. У нее позади машины было много-много маленьких игрушек. Но это ее проявление, это ее ощущение. Для нее машинка такой маленький домик на колесах. Я посмотрел, насколько она аккуратно ведет, и оценил, встал. Как бы, ну, точно так же я сделал бы и за мужчиной, вставая, да, я смотрю, насколько аккуратно ведет предыдущий водитель и насколько аккуратно идут участники бокового движения.

0: для того, чтобы самому там принимать решения по дороге.
1: Спасибо, Иван. На волнах Радио Свобода программа «Личное дело». О женщинах за рулем сегодня говорят политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин. У нас два питерских звонка. Александр на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Добрый день.
1: Добрый день, мы слушаем вас.
2: Стоит ли беременным женщинам водить автомобиль? Ведь в этот период необходимо постоянно вызывать у себя положительные эмоции, пересчитывать любимые книги, слушать музыку, посещать музеи, не поддаваться смене настроения так часто в этом состоянии. А на дорогах вы сами знаете, что творится. Кроме этого, могут ли эмоции женщины, связанные с дорогой, повлиять на внешность плода? Я просто вспомнил анекдот, он короткий. Жена актера, будучи на сносях, как-то взглянула на некрасивое лицо своего мужа и сказала: «Горе мне, если тот, кто находится в моем животе, будет на тебя похож». Он ей ответил: «О, нет, горе тебе, если он не будет на меня похож, тогда тебе не придется больше есть мой хлеб, и я отправлю тебя к тому, на кого он будет похож».
1: Спасибо, но странно, что здесь актер упомянут, потому что у актеров все-таки лица в большинстве своем красивые. Леонид Ловин, пожалуйста, ваш комментарий к этому звонку.
3: Значит, я хотел бы сказать, что в моей практике было несколько десятков случаев, когда приходилось готовить беременных женщин. И здесь два типа женщин. Первая, которая освоила технику, довела все до автоматизма и получает истинное удовольствие от вождения автомобиля. Это, естественно, такой беременной женщины это все полезно. Потому что вождение автомобиля, она вызывает гормон счастья. Он называется эндорфин. И поэтому она, это вождение не только способствует, но и положительно влияет на весь процесс дальнейшей беременности. Вот, что касается женщин, которые плохо усвоили автомобиль, там лучше, наверное, прекратить и уже когда будет взрослый там, ребенок, там, год и так далее, продолжить вождение. Но это касается тех женщин, которые не уверены в себе, у которых маленькая практика.
1: Спасибо, Леонид. И, Ольга, я знаю, что у вас две взрослых дочери, и вы вряд ли водили машину, когда были беременны. Если бы так случилось сегодня, сели ли бы вы в беременном состоянии за руль? Да нет, почему?
4: Абсолютно не имеет отношения беременности вождения машины, по крайней мере, по отношению ко мне. Более того, я хочу сказать, что если я буду сидеть дома, я получу больше негативных эмоций, чем когда я выезжаю на дорогу. Для меня вождение машины, особенно когда нет пробок, я люблю кататься вечером просто по красивым улицам и получаю от этого удовольствие. Мне комфортно в этом состоянии. Поэтому если я захочу получить положительные эмоции в беременном состоянии, я сяду за руль и поеду.
1: Спасибо, Ольга. И очень коротко, Иван, пожалуйста, тот же вопрос. С точки зрения психолога, все-таки меня беспокоит, что никто не говорит о нервозности повышенной, которая так или иначе возникает, когда человек выезжает за рулем, особенно в мегаполисе. Ваша точка
5: зрения. Вы знаете, Татьяна, у нас разговор вот неминуемо уходит от ПДД, там, правил вождения, реального там, реакции скорости управления автомобилем на психологию. И это правильно, с моей точки зрения, потому что реакция на стресс все-таки разная и у мужчин, и у женщин. И у женщин есть специальные состояния. Я мужчина, мне не очень понятно, но понятно с точки зрения там, психологического. Специальные состояния, когда они находятся в таком несколько измененном состоянии сознания. Я вот здесь бы все-таки беременным женщинам, хотя у меня есть примеры знакомых дам, которые управляли машиной, ну, там, ну, не до восьмого месяца, но на седьмом месяце еще нормально управляли своими автокарами. Я бы все-таки рекомендовал более аккуратно и более осознанно следить за собой на дороге. То есть если действительно, вот как Ольга сказала, у вас есть ощущение, что вы можете ехать, и реально, да, вы критично можете оценить эту ситуацию. Вот в этом самый главный вопрос. Что значит критично, что значит реально? Вы должны быть натренированы на эту ситуацию. И вот здесь та тема, которую мне хотелось бы развить после протяжении передачи. Должна быть психологический тренинг, должна быть психологическая подготовка людей, выходящих на улицы, выезжающих на улицы. Это очень важно. Тогда мы будем меньше обращать внимание на половые различия, и тогда мы будем точно видеть, да, технологии управления и видеть тренированных людей на дороге.
1: Иван, а кто должен такую психологическую подготовку вести? Это должны делать на курсах или какие-то специальные, я даже не знаю кто, психологи? Откуда начинающий водитель должен получить такую помощь?
5: Татьяна, ну вот мы с Леонидом за несколько минут до начала передачи говорили буквально об этом. У нас, смотрите, подготовка, получается, состоит в чем? Правила дорожного движения, машина внутренности, подготовка человека, ну, как бы в процессе вождения уже.

реально, сдачи экзаменов, но нет ни слова о психологии поведения за рулем, о психологии участников транспортного движения. Нет ни слова о тренинге уверенного поведения за рулем, хотя технологии такие разработаны, они есть, они могут успешно внедряться. Мне кажется, на

0: транспортного движения. Здесь очень много экстрима, обычного экстрима, к которому мы привыкаем, но с которым сталкиваемся каждый день. Кого из нас не подрезают, кто из нас там кого-то не пропустили, с кем-то разминулись, не работает светофор, это все нормальный экстрим.
1: Спасибо, Иван, согласна с вами абсолютно. Звонок из Петербурга от Алексея. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Добрый день. У меня маленький опыт был. 35 лет назад я работал в экспедиции в Витебской области и познакомился, по ходу дела, с девчоночкой. То ли школьница, то ли только что закончила. Лет меньше 20 ей было. Я спросил ее: Люда, хочешь научиться машину управлять? Да, хочу. Я работал на ГАЗ-63. Это с двумя ведущими мостами. Деревенская дорога. И я просто показал. Вот смотри, как я управляю машиной. На дорогу не смотри, только на руки и ноги. 5 минут продемонстрировал, как я управляю машиной. Потом сказал: вот теперь ты видишь, что это автоматически идет. Теперь смотри за дорогой, где я притормаживаю. Деревенская дорога, само собой. Там и ямы, и ухабы, и бугорки есть, и канавы. Все там, кроме светофоров, конечно. И, посадив ее за руль, за час с небольшим она овладела до автоматизма управления и очень красиво управляла, то есть полностью и повороты, и развороты, все делала. Вот так можно подходить. Взгляд на женщину, для многих мужчин я бы поставил эмблему «бычью голову с разъявленной пастью», красными глазами, это точная их копия, что они из себя за рулем представляют.
1: Ой, совсем с вами не соглашусь. Видела очень много красивых женщин, совершенно с достойным выражением лица, ведущих машину и делающих это не хуже, чем делают мужчины. Что касается первой части вашего рассказа, Леонид, пожалуйста, слово вам. Насколько профессионально действовал Алексей из Петербурга в качестве такого самодеятельного инструктора по вождению? Какое на вас впечатление произвел его рассказ?
3: Значит, я считаю, что он, конечно, прав, что уделял мало внимания автоматизму, педали и так далее, и больше уделял ситуациях на дорогах. Но вот в практике я считаю, что правила у нас знать опасны, и поэтому больше надо заниматься психологией вождения. Женщин надо отвлекать. Вот во время всего занятия, которое я провожу 1,5 часа, 2 по 45 минут, я с ней разговариваю на все темы. Если она художница, на темы, где выставки, если она снимается в кино, какие съемки и так далее, и так далее. Потому что вот эта поза вцепилась в руль, глаза пучком, волосы с дыбом, это, наоборот, отрицательно влияет.
1: Спасибо, Леонид. И, пожалуйста, еще слово Ивану на ту же тему. Иван, поскольку Леонид сейчас заговорил о том, что это психологическая подготовка, мы опять к этому возвращаемся. Ваше впечатление от рассказа Алексея из Петербурга?
0: Вот Алексей точно описал один индивидуальный случай. Он же не сказал, что он подготовил по этой методике многие тысячи людей, а у нас на дорогах сейчас миллионы. И вопрос заключается в том, что да, с этой барышней на сельской дороге он совпал. Что сейчас происходит? Может быть, сейчас не нужно знать уж так много педалей, да, как в машине с автоматом, на которой я езжу, там две педали – тормоз и газ. Очень важные моменты, которые необходимы, это то, что должна быть определенная структура изменения человеческого сознания, привычки его к тому, что как только человек выезжает на дорогу, он попадает в стрессовую ситуацию. Должно быть понимание того, что если ты попадаешь на дорогу, ты отвечаешь не только за себя, но и за пешеходов, и за велосипедистов, которые у нас здесь были, и мужчина ты или женщина. Обратите внимание, вот Алексей точно как формализовал, да, характеристику эмоциональную такого негативного образа мужчин на дороге. То же самое бык и обезьяна с гранатой. Что равноправно? Да ничего не равноправно. Потому что речь идет о тех оценках, которые, эмоциональные оценки, они не дают изменять ситуацию дальше. Надо искать выходы из ситуации.
1: Спасибо, Иван. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о женщинах за рулем. В программе участвует политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин.

0: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Женщина за рулем.
1: Здесь возникает момент равноправия, возникает момент того, что действительно, я бы не сказала, что это феминизм, я сказала, что это влияние времени.
2: Спасибо, Иван. Действительно любопытная тенденция. Я тоже обратила внимание, что звонки были исключительно мужские. Однако вот именно сейчас у нас на линии есть женщина-слушатель Людмила из Москвы, и мы дадим ей слово. Здравствуйте, Людмила, вы в эфире.
3: Да, здравствуйте всем. Вы знаете, я тоже не феминистка, не антимужественная, но я, так как вы говорите, хранитель очага.

0: более осторожны, чем мужчины. И все-таки я скажу, на дорогах хотя бы ради безопасности не надо женщинам уступать. Потому что это будет только мелкое замешательство, которое приводит, по-моему, к очень большим неприятностям на дорогах. Хотя, вот глядя в телевизор по ЧП, передачи есть, дорожный патруль передачи есть, и все-таки на протяжении многих лет виновниками все-таки становятся мужчины. А если они еще и будут нас пропускать везде и всюду, и мы будем на это надеяться, и однажды нам попадется тот, который не пропустит, это будет неприятность. Это раз. Второе. Я против того, чтобы дискриминировать мужчин. А вот в процентном соотношении, мне кажется, у нас такая страна теперь стала, женщин очень много за рулем, безусловно, но их в процентном соотношении к другим странам гораздо, мне кажется, меньше. И аварий поэтому в процентном, как вот товарищ из страхового агентства сказал, меньше, только потому что их просто меньше пока.
1: Ну, согласна, по крайней мере, в том, что дискриминировать не стоит никого и никогда, и я благодарю Людмилу за звонок. У женщины-водителя, конечно, есть какие-то преимущества. Можно не иметь в машине домкрата или троса, можно, в принципе, даже не уметь открывать капот. Достаточно встать рядом со своей машиной, поднять руку, и желающие помочь тут же найдутся. Хотя вот я, пожалуй, не соглашусь с тем, что гаишники редко штрафуют женщин и никогда к ним не принюхиваются. Это неправда. Штрафуют и принюхиваются, заставляют дышать в эти дурацкие аппараты. Все это существует. Леонид, на ваш взгляд, вообще нужно ли обучать женщину-водителю ремонта автомобиля? Или это бессмысленно, бесполезно и при нынешнем уровне развития сервисов уже и не обязательно?
2: Я считаю, какие-то азы устройства автомобиля женщина должна знать, как колеса накачаны, значит, повышен ли люфт руля. Ну, а так, как правило, в общем-то, они должны управлять эти автомобили как телевизором, как стиральной машиной, поэтому знать только кнопочки.
3: Личное дело. Женщина за рулем. Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 4 марта 2005 года.
1: Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело», в которой размышляем сегодня о том, какими водителями являются женщины. Беспечными, напротив, аккуратными и внимательными, безалаберными или чересчур азартными. В разговоре участвуют Ольга Васильева, вице-президент холдинга «Русская школа пиар», политтехнолог, психолог, она же женщина за рулем, психолог страховой компании «Реса Гарантия» Иван Рыбкин и преподаватель автошколы Леонид Ловин. Ведет программу Татьяна Ткачук. Из Москвы звонок от Юрия Степановича. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Добрый день. Я считаю, что вот этот разговор по поводу опасна ли женщина за рулем в России, там, это результат закостенелого мужского шовинизма, отношения к женщине и, так сказать, и какого-то внутреннего презрения, когда женщина сидит за рулем, а, так сказать, мужики считают, что она к технике абсолютно не приспособлена. Я могу сказать такую вещь, такие примеры привести. Вот, например, во время войны в Персидском заливе, я помню, сказали, что погиб майор ВВС Соединенных Штатов, водитель боевого вертолета «Женщина». В Соединенных Штатах очень много женщин, боевых летчиков, водителей сверхзвуковых истребителей F-16 и других. Так машина, она проста, как топор, по сравнению, так сказать, с самолетом. Но дело в том, что у нас менталитет уже сложился. Если женщина за рулем, то это что-то нечто недоразвитое. Я хочу сказать о том, что это глубокое заблуждение. Дело в том, что если вы, женщине, не уступите место в метро, то вы не уступите место ей и на дороге. Понимаете? Вот насчет разговора про быка я отчасти согласен.
1: Спасибо вам за звонок. Ну вот я, пожалуй, зацеплюсь за вашу фразу «уступите место на дороге». А нужно ли уступать женщине-водителю место на дороге, если это не предусмотрено правилами? Ольга, вот я думаю, что вам доводилось водить машину не только в России, но и в других странах. Замечали ли вы когда-то разные отношения мужчин-водителей к представительницам прекрасного пола за рулем? В каком ряду, в этом смысле, в ряду галантности, если можно так выразиться, стоит Россия? И с вашей точки зрения, вообще правильно ли пропускать женщин всегда, везде и безусловно?
5: Спасибо, Татьяна, за вопрос. На самом деле, опять же, не вижу большой разницы

0: между мужчиной и женщиной в данном случае. Например, когда я ездила в Англии, для меня просто было поразительно вообще общая галантность водителей, как, встречаясь на узкой дороге, начинают уступать, просто оба уступать место, независимо от того, кто за рулем. Я подумала, что в этой ситуации любой русский бы был более в критической ситуации. Вот в этой ситуации была неоднократно. Опять же, пожалуй, не было передо мной женщин. Все-таки это были мужчины. Но ситуации, когда это не трасса, когда это не проезжая часть с большой скоростью движения, а на каких-то небольших дорогах, мне действительно уступают место, видя, что я за рулем, женщина за рулем. Вот это приятно. И по большому счету, в общем, я не встречала больших проблем с женщинами. Ну, я говорила про женщин-водителей, я не встречала больших проблем с мужчинами за рулем. Вот, поэтому я пользуюсь приоритетом женщины-водителя.
1: Спасибо, Ольга. Я немножко добавлю от себя. Я жила несколько лет в Хорватии, это Южная Европа, и там было абсолютно принято на любом перекрестке уступить дорогу женщине за рулем, независимо от того, является ли она помехой справа. То есть здесь важнее было, кто сидит за рулем, чем общепринятые правила дорожного движения. И надо сказать, что после 2 лет такого вождения и привычки к тому, что на перекрестке тебя всегда пропустят, водить машину, скажем, в Чехии мне было очень сложно, поскольку здесь это правило абсолютно не действует. Я хочу вам еще одно письмо с сайта процитировать. Автор его мужчина, он пишет: «Многие женщины за рулем уверены, что правила дорожного движения писаны только для мужчин. Дамы же пользуются положением прекрасного пола и в любой ситуации по умолчанию предполагают джентльменское поведение со стороны мужчин». То есть дамам позволяется не показывать поворот, поворачивать налево из крайне правого ряда, при подъезде к нерегулируемому перекрестку выезжать на него первой, мужчины подождут, вне зависимости от помехи справа двигаться задним ходом, смотря вперед, и гордо двигаться в часы пик со скоростью 40 км в час, чтобы проходящие по тротуару мужчины успели их как следует рассмотреть. Такое достаточно злобное письмо, подписано оно таким образом: «Не скажу, жена зарежет». И, пожалуйста, я бы хотела коротко услышать мнение мужчин-эксперта в студии. Правильно ли с вашей точки зрения то джентльменское поведение на дороге мужчин-водителей по отношению к женщинам, о котором сейчас говорила Ольга? Иван, пожалуйста, прошу.
2: Должно быть адекватное поведение на дороге, потому что есть ситуации стрессовые, например, там перестроение, где, в общем, достаточно сложно кого-то пропускать. Но надо ехать и ехать по своей полосе, там, или наоборот, посмотреть, там, перестраиваться, выполнять маневры. И есть моменты, при которых нужно не обращать внимания на то, кто за рулем, а выполнять правильно маневр. А по поводу предыдущего письма очень замечательный феномен. Смотрите, все те же самые проблемы можно перечислить и применить по отношению к мужскому роду. И перестроение, и замедление, и рассмотр там как бы места аварии, чем у нас очень часто любят, да, заниматься. Вот случилась авария, народ едет, и там замедляет ход, возникает маленькая пробка и так далее, подобное. Это то же самое применимо к мужчинам. И опять мы возвращаемся к очень интересному моменту. Психология, которая свойственна и мужчине, и женщине, она все-таки, с моей точки зрения, немножко различно, и есть моменты, связанные именно с тем, как определенные психотипы людей реагируют на стрессовую ситуацию. Это очень важный момент, потому что мы можем цепляться за внешние признаки, за внешние проявления, как человек управляет машиной, но до тех пор, пока мы не залезем, да, как бы к человеку в голову и не поймем, как он будет работать в ситуации стрессовой, то есть, по сути дела, должна быть нормальная тренинговая дрессировка, натаскивание на работу в критических ситуациях. Вот то, о чем я хотел сказать.
1: Пожалуйста, слово Леониду.
3: Я недавно вернулся из Канады, где был месяц, и был потрясен организацией там вождения. Там, конечно, нет предпочтений женщины, это не женщина, мужчина, это не мужчина, это все выполняют определенные правила игры. И я так подумал, а что сделать, чтобы вот так мы водили? Ну, скорее всего, надо, наверное, на стажировку туда на месяц, на полгода отправлять наших мужчин. И тогда будет порядок. Потому что те же мужчины, которые здесь водили, водят в Канаде совершенно по-другому. Они понимают, что если даже нарушение скоростного режима и наберут 9 поинтов, и 12 их лишат на 2 года, увеличится намного с каждым поинтом денег, которые тратят они на страховки, там просто невозможно нарушать. И в наших условиях, когда едет женщина, ее не только по правилам не пропускают, ее вообще не пропускают, потому что у нас многие мужчины за рулем, это женоненавистники. У них отобрали один из последних оплотов брюки, и теперь женщины штурмуют вождение автомобиля, и я думаю, они штурмуют удачно, и пройдет время. Это не они виноваты, что они так водят. Виноваты мужчины, которые инструктора, которые ГАИ, которые мужья террористы. И со временем она будет хорошо водить. И, естественно, они иногда нарушают, но это не по своей, не по своему умыслу.
1: Спасибо, Леонид. Тема мужского шовинизма звучит все острее и ярче у нас в эфире. Из Петербурга два звонка. Александр, здравствуйте, вы на линии, мы слушаем вас.
4: Добрый день, господа и дамы. У меня два вопроса. Вопрос первый по поводу всеобщей автомобилизации и критичности. На мой взгляд, на мой опыт, женщины более критичны. Подходим, могу ли я водить? Потому что любой мужчина скажет, конечно, могу. Тем не менее, женщины более разборчивые. Я знаю много успешных женщин, которые говорят, что я еще не готова. Я не готова водить машину. То есть мой психосклад не позволяет этого делать пока что.
1: Спасибо. И, пожалуйста, у вас был еще какой-то один вопрос, Александр?
4: Второй вопрос по поводу опровергните Бодрияра и его теорию Гажетов, что это продолжение человека и, соответственно, продолжение пола. Есть ли у нас женские и мужские модели? Почему вот эта гендерная заостренность не могла бы выражаться в марке машины? Вот едет на определенной марке, сразу видно женщина. Едет на другой марке, сразу видно мужчина. Вот этого нет у нас почему-то. А почему?
1: Спасибо, но я бы задала здесь вопрос не почему, а нужно ли это по марке машины определять, кто едет. Все-таки едет либо хороший водитель, либо плохой. Что касается психотипов, уже Иван немножко коснулся этой темы. Правда, он говорил только о различных типах поведения в стрессовых ситуациях. А я вот на одном из сайтов нашла такое любопытное деление женщин-водителей вообще. Первый тип выведен – деловой тип. Это женщина, которая ездит быстро, перестраивается достаточно хаотично, расплачивается за нарушения на месте и не торгуясь. Второй тип – тип нерешительный. Решение, куда поворачивать, меняет прямо на перекрестке, с полосы на полосу перебирается крайне медленно, тормозя вокруг себя все движение. Если попадает в какую-то ситуацию с гаишниками, застревает надолго и очень долго торгуется и разбирается. Демонстративный тип – лихо тормозит, со светофора срывается первый, с гаишниками кокетничает, в пробках умудряется знакомиться через приоткрытое стекло. Тип дерзкий, ездит по принципу законы писаны для дураков, с выездами на встречную полосу и всеми прочими вот такими проявлениями. И тип педантичный, никаких неадекватных поступков, с гаишниками не сталкивается годами. Иван, как, на ваш взгляд, насколько верное вот такое психологическое деление, и может ли одна женщина в течение дня побывать либо во всех пяти ипостасях, либо в двух-трех из них?
2: Татьяна, а почему это про женщин? Я не понимаю, вот такое деление. С таким же успехом это деление можно применить и к мужчинам. Мужчина-чайник будет неуверенный, мужчина дерзкого поведения, мачо такой за рулем, он будет обгонять всех, мужчина... как бы трепетный, такой вот какой-то в своих мыслях он будет ездить тихо, аккуратно, или там наоборот, мужчина организован будет ездить тихо, аккуратно по правилам, и мало попадать, кстати, в аварии, потому что все-таки, как ни странно, ну вот я даже на своем опыте понимаю, что если стараться выполнять правила, можно избежать множества проблем. Потому что есть узкие места, где возникают эти ситуации, их можно предотвращать. Поэтому вот эти психотипы, мне кажется, это все искусственное разделение. И хочу обратить внимание. Смотрите, нас позвонило очень-очень много мужчин. У нас нет ни одной женщины звонка, да, к вариантам. Это для меня вот интересный звоночек. Это значит, что женщина эта тема не очень интересует? Или она больше волнует мужчин, или мужчин просто больше в силу таких вот ментальных особенностей, там, сохраняет свое право на дорогу и так далее подобное. И в этом я согласен с Леонидом, что здесь возникает момент равноправия, возникает момент того, что действительно, я бы не сказала, что это феминизм, я сказала, что это влияние времени.
1: Спасибо, Иван. Действительно любопытная тенденция. Я тоже обратила внимание, что звонки были исключительно мужские. Однако вот именно сейчас у нас на линии есть женщина-слушатель Людмила из Москвы, и мы дадим ей слово. Здравствуйте, Людмила, вы в эфире.
5: Да, здравствуйте всем. Вы знаете, я тоже не феминистка, не антимужественная, но я, так как вы говорите, хранитель очага, более осторожный, чем мужчины. И все-таки я скажу, на дорогах хотя бы ради безопасности не надо женщинам уступать. потому что это будет только мелкое замешательство, которое приводит, по-моему, к очень большим неприятностям на дорогах. Хотя, вот глядя в телевизор по ЧП, передачи есть, дорожный патруль, передачи есть, и все-таки на протяжении многих лет, виновниками все-таки

0: становятся мужчины. А если они еще и будут нас пропускать везде и всюду, и мы будем на это надеяться, и однажды нам попадется тот, который не пропустит, это будет неприятность. Это раз. Второе. Я против того, чтобы дискриминировать мужчин. А вот в процентном соотношении, мне кажется, у нас такая страна теперь стала, женщин очень много за рулем, безусловно, но их в процентном соотношении к другим странам гораздо, мне кажется, меньше. И аварий поэтому в процентном, как вот товарищ из страхового агентства сказал, меньше, только потому, что их просто меньше пока.
1: Ну, согласна, по крайней мере, в том, что дискриминировать не стоит никого и никогда, и я благодарю Людмилу за звонок. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Личное дело». «Женщина за рулем» – тема передачи. Об этом говорят политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин. И еще один момент, которого мы пока сегодня не коснулись. У женщины-водителя, конечно, есть какие-то преимущества. Можно не иметь в машине домкрата или троса, можно, в принципе, даже не уметь открывать капот. Достаточно встать рядом со своей машиной, поднять руку, и желающие помочь тут же найдутся. Хотя вот я, пожалуй, не соглашусь с тем, что гаишники редко штрафуют женщин и никогда к ним не принюхиваются. Это неправда. Штрафуют и принюхиваются, заставляют дышать в эти дурацкие аппараты. Все это существует. Леонид, на ваш взгляд, вообще нужно ли обучать женщину-водителю ремонта автомобиля? Или это бессмысленно, бесполезно и при нынешнем уровне развития сервисов уже и не обязательно?
2: Я считаю, какие-то азы устройства автомобиля женщина должна знать, как колеса накачаны, значит, повышен ли люфт руля. Ну, а так, как правило, в общем-то, они должны управлять эти автомобили как телевизором, как стиральной машиной, поэтому знать только кнопочки. И если какие-то звуки там будут, то обращаться в автосервис. Если случилось что-то в дороге, все равно же, что она может сделать? Кардан поменять там или заменить ремень шкива? Нет, конечно. Вызывается ангел, и ее, в общем-то, отводят. Другое дело, что надо знать или делать хотя бы умный вид при работе автослесарей в автосервисе, потому что от этого многое зависит, потому что из-за какой-то пустяка там могут предъявить большой там счет, и это частое явление, когда женщина не понимает, и ее просто-напросто такие автослесари недобросовестные, в денежном выражении.
1: Да, понятно, Леонид, понятно ваши мысли. Сразу мой вопрос к Ольге. Ольга, как вы себя ведете в автосервисе? Насколько вы ведете себя уверенно? Всегда ли вы понимаете, о чем с вами говорят механики? И делаете ли вы тот самый умный вид, о котором только что говорил Леонид? Или это не обязательно? Или вы берете кого-то с собой из приятелей мужчин на такие ситуации?
3: Я села за руль, когда еще женщин-водителей было немного, и меня действительно достаточно подробно обучили тому, что находится под капотом автомобиля. Более того, в начале своей карьеры я даже пыталась легкий ремонт проводить, там какие-то проводочки смыкать, уж колеса поменять вообще без проблем, и уж тем более я знаю, где находятся какие там детали крупные, по крайней мере, автомобиля. Поэтому сейчас я не делаю умный вид, может быть, он у меня присутствует естественным образом, но автослесаря ко мне относятся очень уважительно. Поэтому у меня в этом смысле проблем совершенно нет.
1: Спасибо, Ольга. Из Петербурга Геннадий Васильевич дозвонился до студии. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Добрый день. Замечательная передача, и Бог вам помощь. Вот. Но я вот хочу сказать, 65-го года водитель, я жену учил сам. Вот. И могу сказать однозначно. Иногда, да, бывает так внешнее впечатление, похоже на обезьяну с гранатой и так далее. Вот. Но мужик 99% это орангутанг на танке. Внедорожники на тротуарах и на газонах. Это, как правило, мужик. Понятно, да?
1: Да. Понятно, но на джипах ездят и женщины тогда, я не знаю, макак и на танке даже получается. У нас какой-то просто зоопарк. Иван, пожалуйста, ваш комментарий.
5: Ну, комментарий. На самом деле, мне кажется, что вот совершенно замечательно раньше поднимался вопрос о культуре, общей культуре дорожного движения и участников дорожного движения. И здесь очень важный момент понимания ответственности своей за последствия ваших действий на дороге. Ведь на Западе вежливость возникала параллельно с тем, что ужесточались штрафы. И в той же самой Англии штрафы очень и очень серьезные. Не приведи Господь Бог попасть в ДТП и быть виновником ДТП или нарушить какой-то скоростной режим, скажем, в Скандинавии. Там разговор будет очень короткий и жесткий с вами. И поэтому там никто не нарушает. И вот этот момент, связанный с тем, что все-таки момент убеждения, воспитания, повышения культуры, тренировок, психологии должен идти с ужесточением требований к участникам правил, к участникам дорожного движения, это должно быть обязательно, потому что, ну, так уж мы устроены, что нас нужно и кнутом, и обязательно пряником. И пряником, и кнутом. Мы должны знать поведение, логику поведения своего в сложных ситуациях, а я продолжаю настаивать на то, что любая ситуация, вот вы даже выезжаете в своем, из гаража в своем, допустим, микрорайоне, в своем дворе едете, и у вас может ребенок под колеса сорваться, там поскользнется и упадет, да, к вам под колеса. Это очень важный момент, но при этом должна быть и достаточно жесткая ответственность людей, которые выезжают и участвуют в этом дорожном движении.
6: Спасибо, Иван. Но и поскольку мы все время так или иначе касаемся манеры вождения людей в других странах, то мне хотелось бы сказать о том, о чем еще сегодня не говорили. Все-таки очень большие штрафы и в Европе, и в той же Канаде, насколько я знаю. И эти штрафы дисциплинируют, надо сказать, дисциплинируют куда быстрее и куда активнее, чем это происходит в России. У нас еще одна представительница прекрасного пола на линии, Татьяна из Москвы. Мы сейчас дадим ей возможность высказаться. Татьяна, мы слушаем вас.
7: Здравствуйте, добрый день. Я приветствую всех, я постараюсь быть краткой. У меня два момента. Я, во-первых, считаю, что перед дорогой должны быть все равны, и приятная внешность, и женственный голос не должны быть индульгенцией за возможные нарушения. Я считаю, для всех участников дорожного движения будет лучше соблюдать правила адекватно всеми. И второй момент. В одном из женских журналов я прочла информацию о том, что тестостерон, гормон такой, отвечает за умение ориентироваться в пространстве. А поскольку у женщин от природы его мало, то получается природа их как бы предназначена так, чтобы мужчины преимущественно занимались вождением. Вот насколько серьезны эти факты и как ваши гости могут прокомментировать?
6: Спасибо вам, очень хороший вопрос. Итак, умение ориентироваться в пространстве, и я добавлю еще от себя. Правда ли, что женщинам совсем в иной степени, чем мужчинам, свойственен так называемый внутренний глазомер, когда умеешь оценить расстояние до встречного автомобиля при обгоне, и чувство дороги и габаритов собственного автомобиля? Леонид, пожалуйста.
2: Хочется сказать, что реакция женщин немножко, конечно, отличается от мужской. Вот, и поэтому они любят замедленный темп вождения. Поэтому многие, значит, женщины, особенно в возрасте, ну, пытаются ехать с очень маленькой скоростью, и они вообще-то ошибаются, потому что вот скорость маленькая, их без конца объезжают, их без конца обгоняют, без конца раздражаются водители, и создаются больше аварийных ситуаций.
6: Спасибо, Леонид. И, пожалуйста, Иван, я попрошу вас еще добавить.
5: Возникла заминка такая в студии. Мы оценивали ситуацию, да, вот как конкретные какие-то характеристики влияют позитивно или негативно, да, на вождение именно женщин. И что хочу сказать. Я недавно совершенно перед передачей, зная тему заранее, провел микроопрос у себя. И одна совершенно замечательная девушка мне сказала такую информацию. Вот ее мнение. У мужчин всегда в момент принятия решения есть два выбора. Жестких. Да, нет. Он понимает и ориентируется на этот выбор. У женщин в момент принятия решения, может быть, как она мне сказала, у меня возникает до 8-10 выборов. И я не знаю, что выбрать. И, может быть, вот эти микросекунды, когда есть большое количество выборов, таких равноправных с ее точки зрения, начинают тормозить ее реакцию на дороге. Это уже такие тонкости, которые, может быть, выходят за пределы передачи, но это тонкости, которые свойственны женской самоорганизации, менталитету женскому. Там много что завязано на это, и действительно ее устройство, с чего мы начинали передачу, и понимание ее функции как такой продолжательницы рода, да, и охранной функции, и сохранности дома должна быть у нее более, да, как бы детей и дома функция. И здесь, конечно, она может выбирать в таких ситуациях более спокойные способы поведения.
6: Что Иван, тоже время, Иван, да? А все-таки вот то, что вы сейчас сказали, у мужчины выбор из двух позиций, а у женщины из восьми приблизительно. Это лучше или хуже?
5: Конечно же, Татьяна, это хуже, потому что если вы четко понимаете, что у вас две альтернативы, вы быстрее принимаете решение в этих альтернативах. Если восемь, их нужно как минимум увидеть,

0: оценить и что-то из них отбросить. Семь отбросить, одну выбрать.
1: Скажите, Иван, а вот раз уж мы сейчас говорим о стрессовых ситуациях, вот правда ли, что женщинам свойственно бросать руль в момент аварии, например, или в момент потенциальной аварии, и закрывать глаза? Вот я очень часто об этом читала и слышала, никогда сама так не поступала и не видела, честно говоря, на дороге таких моментов. А как же тогда такой вот пресловутый инстинкт самосохранения, который всегда приписывают именно женщинам?
0: Именно это и есть поступок в момент самосохранения. Это закрыться от всего мира, от всех обстоятельств и остаться наедине с самой собой. Вот и все. Закрыться от внешних обстоятельств. Я вам говорю парадоксальную вещь, но это действительно так. Одна из барышень прокомментировала мне так свои действия в момент вот реальной истории, которая с ней случилась. Она неслась на семерку, закрыла лицо руками, бросила руль и начала давить место тормоза на газ.
1: Ну да, уж тут, конечно, мне кажется, ни себя не сохранишь, ни машину. Ольга, еще одно утверждение, которое либо миф, либо не миф, с вашей точки зрения. Часто говорят о зависимости от дороговизны машины, степени уверенности за рулем женщины. На ваш взгляд, прямая это вот зависимость или нет?
2: Ой, нет, совсем. Мне кажется, это вообще зависит больше от черты характера женщины, чем от ее финансового состояния, там, ее или того, кто ей эту машину купил. Я, кстати сказать, возвращаясь к предыдущему вопросу о том, что можно было бы различать женщин по марке машины, обратила внимание, что во Флориде, например, в Америке, на самых дорогих машинах и безопасных машинах типа Мерседесов 600-х и 500-х ездят бабушки, а мужчины предпочитают ездить на спортивных машинах. А мамы же с детьми предпочитают ездить на минивэнах. Таким образом, можно было предположить водителя машины, не видя его самого за рулем. А вот в России, мне кажется, тут ровно наоборот. И в данном случае от марки машины ни поведение женщины не зависит. Я ездила быстро и спокойно на девятках и езжу по-разному совершенно на дорогой, хорошей машине.
1: Спасибо, Ольга. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Немного любопытных цифр. В Великобритании количество женщин за рулем скоро превысит количество мужчин, водящих машину. Опрос, проведенный в германском городе Штутгарт, показал, что 74% мужчин считают женщин более осмотрительными водителями, чем они сами. Однако всего лишь 20% мужчин на вопрос, можно ли женщине доверить сохранность авто и жизни, ответили положительно. Я благодарю за участие в программе Ольгу Васильеву, вице-президента холдинга «Русская школа пиар», психолога страховой компании «Реса Гарантия» Ивана Рыбкина и преподавателя автошколы Леонида Ловина, режиссеры программы Илья Бокчинецкий и Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. До встречи через неделю и оставайтесь на волнах свободы.
3: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио «Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
4: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключ.

0: мечами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор. Раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера.
1: Говорит Москва, доброе утро, товарищи. Утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте.
0: Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте. Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья. А в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется. А этот день впереди, как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник! Матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали в последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген. А сапоги, пожалуйста.
2: Писательская свобода. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и в привычном агрегаторе подкастов. Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Через полчаса Солженицын как историк в контексте «Холодной войны». Начнем с другой темы. Писателя Джонатана Литтла громко прозвучало несколько лет назад после выхода его романа «Благоволительница» о Второй мировой на Восточном фронте. Роман был написан от лица офицера СС. Работая над книгой, Литтл изучал архивы Германии, Польши, Украины, России. Во время чеченских войн он был сотрудником гуманитарной миссии. Мой коллега Игорь Померанцев во время недавней поездки во Львов встретился с Джонатаном Литтлом и записал с ним беседу.
3: Джонатан, вы родились в Нью-Йорке. У вас родной язык английский. Пишете вы по-французски. Живете вы в Барселоне. Вы лауреат престижной французской премии. Вы знаете, вот я сейчас говорю о вашей биографии, и у меня такое чувство, что я говорю о герое какого-нибудь романа Владимира Набокова. Художественно одаренный, он слегка авантюрист, свободный художник. Что все это значит? Английский, французский, Барселона, ваши бесконечные путешествия на восток. Вы писатель или персонаж?
4: Ну, жал.

0: Вопреки, потому что ненавижу Набокова. Я просто иммигрант, можно сказать. Мы эмигрировали во Франции, когда я был ребенок. И вот я вырос во Франции. Это тоже мой язык, потому что у меня было 3 года, когда мы приехали. Ничего особенного.
1: Эмигрант – это уже персонаж.
0: Должен быть. Сейчас есть массовая эмиграция в мире. Это бедные люди, либо богатые люди, просто люди, которые хотят жить в другом месте. Я не вижу ничего особенного. Сейчас огромная эмиграция из России, но это не никакого романтизма там нету. Просто люди уезжают, потому что больше не могут жить на этом стране. Они должны перестроить свою жизнь в другом стране. И, конечно, это сложно, но это не романтичная перспектива, это просто жизнь.
1: Джонатан, вы выбрали французский язык. Писатель, работая с языком, все-таки должен испытывать радость, даже счастье. Ну, одно дело написать информацию, репортаж, новость. Но другое дело художественная проза, поэзия. Все-таки руки писателя по локоть погружены в язык, с которым он или она работает. Вы любите французский больше, чем английский?
0: Я могу сказать, что я люблю французский больше, чем английский. Я буду сказать, что самые близкие мне писатели, они французы. И самая близкая мне традиция литературная – это французская, больше, чем американская или английская. Конечно, есть английские и американские писатели, которые обожаю, как Мелвилл, например. Беккет – это сложный вопрос, если мы его читаем ирландский писатель или французский писатель, потому что он тоже написал половину его работы на французском языке. Но тех, которые самые-самые важные для меня – это французы. Батай, Бланшо, Жене.
1: Почему Беккет все-таки стал своего рода литературным беженцем и сменил английский на французский, по-вашему?
0: Ну, конечно, мы не знаем. Он никогда не говорил открыто об этом. У меня есть своя теория. Он был секретарем Джойса. И, конечно, стать писателем в тени Джойса – это очень сложно. И это понятно.
1: Вы знаете, я с вами согласен. Я думаю, что он сбежал от Джойса, от стиля Джойса, от языка Джойса, потому что я читал его довоенные вещи, то есть его английский период, и они радикально отличаются от его аскетичного французского.
0: Да, да. Но потом он либо сам переводил свои работы, либо работал очень близко с переводчиками. И потом еще в 70-е он опять начинал написать по-английски. Поэтому не кажется, что его цель – писать по-английски, но ему надо было вот это очень большой объезд.
1: Как беженец, вернувшийся на родину, литературный беженец.
0: Он тоже человек без места. Ну, он жил в эмиграции. Когда он попробовал жить и работать в своем Дублине, это была абсолютно большая катастрофа, и он опять уехал. Ну, как его персонажи, человек без места.
1: Вы чувствуете своего французского читателя? Или чувствуете ли вы своего американского читателя?
0: Это не важно. Это просто существует, и все.
1: Ваш самый знаменитый роман «Благоволительница» переведен на русский, и он переведен уже, кажется, на украинский. Он написан от лица офицера СС, и время действия романа – это Вторая мировая война. Есть традиция в русской литературе писать от лица персонажа. Ну, например, у Гоголя, у Лескова. Есть и в украинской литературе, это Василь Стефанек. Есть в английской или в англоязычной литературе такая традиция, например, монолог Молли Блум у Джойса или некоторые персонажи Уильяма Фолкнера. Когда вы выбирали вот этот стиль от лица офицера СС, вы следовали какой-то традиции или просто вам это нравилось?
0: Просто нравилось. Даже не нравилось, просто должен было так. Другого выбора не было.
1: Вы по Станиславскому входили в роль?
0: Сложно сказать, на самом деле. Я даже не помню. Это было уже давным-давно.
1: Для вас существует проблема жанра?
0: Нет, нет.
1: Когда вы пишете, вы не говорите для себя, а напишу-ка я роман, а напишу-ка я повесть или эссе.
0: Ну да, конечно, в этом смысле да. Но я, когда вы сказали про жанр, я думаю, что вы имеете в виду, ну, типа военный роман или черный роман или какой-то жанр. Ну, конечно, роман – это роман. Это совсем другая вещь, чем нон-фикшн, чем эссе. Каждый жанр имеет свой, скажем так, внутренний закон. И когда вы пишете, вы боретесь с ними. В нон-фикшн другие законы или правила.

0: правильнее, чем в романе, например.
1: Джонатан, вы производите все-таки впечатление человека или писателя, не привязанного к определенному месту. Хотя, вот я уточню, вас тянет в восточном направлении, вы были в Чечне во время войны, вы были в Сирии, сейчас вы в Украине, и мы с вами разговариваем во Львове, в гостинице. Что это за магнит? Какой магнит вас притягивает к Восточной Европе и к Центральной Европе? Или это магнит не место, а рискованные ситуации?
0: Ну, опять я думаю, что вот этот концепт магнит – это слишком романтический. Я просто люблю Восточную Европу, но я работал тоже много в Африке. У меня нет тут такой близкие отношения к этому месту, чем как у меня, ну, с Восточной Европой. Просто люблю людей, люблю города, люблю все.
1: Но почему-то вы пишете как раз о критических ситуациях, я имею в виду о войнах.
0: Ну да, это другой вопрос. Конечно, вопрос насилия, больше всего политический насилие. Это для меня было самое сначала важный вопрос. Это уже давным-давно. Ну, потому что я работал весь карьеру, ну, на войнах разных, как гуманитарный рабочник сначала.
1: Потом... Вы работали как корреспондент?
0: Нет, сначала как гуманитарный рабочник.
1: Ну, вы знаете, что Айрис Мердок тоже работала волонтером? Она написала роман о волонтерах, и там крайне скептичные ее замечания о честолюбии волонтеров.
0: Но я не буду написать про них, но у меня тоже очень большой скептицизм сейчас. Ну, в молодежи я это много сделал и попал в этими ситуациями. Даже в Чечне это было абсолютно случайно. Просто меня туда отправили, я даже не знал, что существует такое место, как Чечня, когда меня туда отправили. Ну, быстро научил, конечно, но... Ну и вот, и все. Но потом в каждое разное место, я тоже работал в Афганистане, я работал, как я сказал, в Африке много, но есть разные отношения к людям. И, например, в Африке я чувствовал, что отношения между нас, белых, которые туда приехали работать, и местные, все равно стали очень колониальные, очень, или постколониальные, можно сказать. И для меня это было очень сложное отношение, потому что вот эта тень колониализма еще была, еще весит, и до сих пор весит на все абсолютно. И это, например, это было гораздо более свободно на Востоке. Ну, ход в Чечне, Россия, Украина, даже в Афганистане такое отношение с людьми не было. Гораздо свободнее. Ход в Афганистане другие проблемы, но это нет.
2: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» беседа моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Разные языки и культуры, автор и его критики, горячие точки, историческая память – вот некоторые из обсуждаемых тем. За окнами собеседников – относительно спокойный город Львов.
1: Вы смотрите на эти военные конфликты, на войны, как марсианин, или все-таки вы чью-то сторону принимаете?
0: Ну, сейчас я принял сторону на этой войне, конечно. Я совсем 100% на стороне Украины, без вопросов. Я много написал против Путина, против современной России и его политика. Но это не новые вопросы. Уже начинал в Чечне, там видел, ну, 2 года я работал в Чечне, это долго. И видел там, как вел себя русская армия, вот это. Должен сказать, что сейчас в Украине ничего не изменилось. Они так, как они тогда себя вели, как сейчас. Но, ну, конечно, они не один. Другие тоже очень плохие могут быть. В Боснии тоже, например, было очень очевидно, кто виноват за эту войну. Потом, когда начинает война, есть такой цикл насилия, да, который тоже меня очень интересует. И тех, которые сначала стали жертвой, изменяют и стают жестких. Это очень нормально. И в Боснии второй год войны, третий год войны, конечно, все страны сделали абсолютно ужас. Но я никогда не забыл, что это все начиналось с Сербии. Это они виноваты для этого цикла, чтобы они это начинали. А здесь тоже агрессор – это Россия. И точка. Больше вопросов нет.
1: Вы находите общий язык с украинскими писателями, интеллектуалами?
0: Сказал бы нет.
1: Почему?
0: Просто не познакомилась. Просто не успел познакомиться. Я знаю много журналистов, много правозащитников, многие в кино знаю много людей. Но писатели сами просто не познакомились. Когда был в Харькове, я хотел познакомиться с Жаданом, но он был слишком занят, и не получилось. Вот.
1: Джонатан, ну, так или иначе, получается, что вы французский писатель. Ну, по крайней мере, в словарях я вижу, в лексиконах, в справочной литературе вас называют англо-французским писателем, но, в общем, вы скорее французский писатель. Считается, что французы склонны к русофилии. Так или иначе, они, как правило, занимают сторону, я имею в виду, прежде всего, интеллектуалов, занимают сторону России. У вас есть какие-то личные отношения или профессиональные отношения с французскими писателями?
0: Нет, я избегаю об этом. Но я, конечно, несколько знаю, но не близкий.
1: Ну, вы знаете проблему, о которой я говорю?
0: Ну да, но я больше это вижу больше в бюрократии и во власти, чем среди интеллектуалов. Я думаю, что сейчас культурная сфера более-менее 100% за Украину. Это, может быть, есть какие-то исключения из правых сил, например, но кого их не читают. Но вот эта русофилия, она очень глубокая внутри администрации, внутри дипломатов, среди военных больше всего. И это да, это всегда был проблем, Я и друзья, которые в этом мире, уже 20 лет спорим про это с этими людьми, что вы не представите, какие угрозы. Я помню, я встретился с каком-то министром в 2006 году, и он встретился с Путиным, ну, как-то официальные мероприятия. И он был там, ну да, Путин порядочный человек, мы можем сделать бизнес с ним, очень хорошо. И сказал, нет, ты не представишь, какой угрозы этот человек. Нет, Джонатан, у тебя слишком большая паранойя. И так далее. Я его недавно увидел, и он сказал, ну, Джонатан, через 15 лет он сказал то, что ты был прав, и я нет. Он признал это на самом деле. Но это один человек. Но вот это чувство, я не знаю откуда. Это может быть от сотрудничества с Советским Союзом во время Второй мировой войны. Ну, Нормандия, Немен, все это миф, да, что было вот эти летчики, французы, которые воевали с Советами и так далее. Но даже во Франции, да и не только во Франции, должен сказать, когда говорят про советские, они говорят русских. Если вы думаете, нет, они не русские, они советские. Когда вы воевали с советскими войсками, не с русскими войсками. Но для них почти разницы нет. Они почти никогда не обратили внимания, что среди вот этого Красной Армии было массовое, очень большое качество украинцев, белорусов, и еще узбеки, татары, азербайджанцы и так далее, и так далее. Это было большая империя, но это была Советская империя, это не была Русская империя. Много людей, которые называют русские, не были русские вообще. И поэтому, когда распал Союз, думаю, что много из них сложно понимать, что украинцы не русские, что белорусские не русские и так далее, и так далее. Ну, конечно, азиаты – это другие, потому что они азиаты, это они понимают, что они просто колониальные народы. Я говорю от их точки зрения, конечно. Но до сих пор они говорят, когда говорят про Вторую мировую войну, много людей говорят русские. Русские это сделали, русские сделали это, русские. А нет, ребята, это не было русские, это был полный советский народ. Извините.
1: Вы не думаете, что это все-таки еще связано с традиционным французским антиамериканизмом? Потому что европейская идеология, антиамериканизма. Она возникла именно во Франции в середине 50-х годов, и пионером этой идеологии был генерал Де Голль, президент

0: In Франции.
1: Есть такая традиция, но она больше существует сейчас налево, на среднелевых сил, типа Меланшон, который хвалит любой человек в мире, который ненавидит Америку, хоть это Путин, Ким Ил Сун, Гуго Чавес, ему плевать, как я диктатор, кроме если он против Америки, тогда он хорошо. Ну, конечно, такие дураки существуют везде. Но вот эта традиция, о которой вы говорите, вы знаете, это интересно, потому что тех правых политики, которые были больше русофили, типа Фио, например, который был премьер-министром Саркози, но это Саркози, который вернулся к НАТО. Это Саркози, который принял решение возвращать Францию к НАТО. Да? А Фио один из самых больше сторонников Путина, который есть в этом высоком политическом мире во Франции. Я не думаю, что для Фио это вопрос антиамериканизма, это другой. Но вот это антиамериканизм очень-очень сильный, больше всего налево.
0: Кажется, Фио был осужден за коррупцию.
1: Наверное, да. Наверное, да. Он очень любит деньги.
0: Джонатан, ваш роман «Благоволительница» переведен на немецкий?
1: Да, конечно.
0: Какая реакция критики, читателей? Вы что-нибудь знаете, какое впечатление произвел ваш роман на немцев в Германии?
1: Ну, как я вам сказал, я не очень обращу внимание на реакции. Я не читаю критики. Я вообще не знаю, что мне сказали издательства, что была, ну, очень яркая реакция и против, и за. Половина-половина, как я понимаю. Много там книги продали. Я стал очень известным в Германии. Еще все другие мои книги тоже там переведут. Наверное, люди их читают, если они их издают. Но кроме этого я не могу сказать.
2: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» беседа моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Разные языки и культуры, автор и его критики, горячие точки, историческая память – вот некоторые из обсуждаемых тем. За окнами собеседников – относительно спокойный город Львов.
0: Вы американец, ставший французским писателем. Во Франции вы очень признанный писатель, писатель-лауреат. В Америке вас читают?
1: Нет.
0: Ну, послушайте, но есть же, Джонатан, есть традиция, есть американские писатели, пишущие не на английском. Например, Нобелевский лауреат Башевис Зингер. Есть американские писатели, которые пишут на испанском языке, особенно в Пуэрто-Рико. То есть это возможно, быть американским писателем, но писать не по-английски.
1: Не знаю. Я себя не чувствую очень американским. Просто у меня американский паспорт, я там родился, но кроме этого мало.
0: Но вы говорите по-английски без акцента.
1: Ну да, конечно, говорю и там учил на самом деле. Учил и изучил.
0: Учил.
1: Учил? Учился?
0: Учился.
1: Учился?
0: Да.
1: Я там учился, я там немного жил, но я чувствую себя больше европеанским, чем американским.
0: А для вас означает что-то понятие европейский?
1: Я люблю европейскую идею послевоенную, что Европа существует как культурное пространство, хоть много внутри, есть много разных культур, много разных людей, много разных традиций, много разных историй. Все ненавидели друг друга, все воевали с друг другом. Но все равно современная европейская идея, для меня это самое интересное в мире, который сейчас есть. Много говорят о русском мире, я буду говорить об европейском мире. Европейский мир мне...
0: Европейская.
1: Европейский мир. Мне кажется, гораздо более интересная идея, чем любой местный национализм, скажем так.
0: У вас есть любимые писатели?
1: Ну, я их уже называл. Бланшо, Батай, Бекет.
0: Ну, это французская литература, европейская. А есть еще польская, украинская, русская, английская, наконец.
1: Ну, да, много, много. Русский тоже у меня есть. Лермонтов очень близкий. Толстой, который очень обожаю. Достоевский у меня больше сложное отношение. Очень люблю, но все равно сложное отношение с Достоевским.

Роберто Боланьо, который родился в Чили и жил потом в Мексику, и потом жил и скончался в Испании, в Каталунии. 20 лет назад он умер. Этот парень, я считаю, самый лучший писатель.

0: Газданов.
1: Это мой любимый писатель, «Вечер у Клер».
0: Да, я абсолютно обожаю Газданов.
1: Это... На каком языке вы его читали?
0: На французском, к сожалению. Я очень плохо читаю по-русски.
1: Да, он вполне Марсель Прустянский писатель.
0: Да, да, он блестящий писатель, очень красивый. Я его очень люблю. И такие есть многие. Недавно я читал очень известный польский писатель, даже мои польские друзья его не знают, который называется Одожевский, как польский Фолкнер.
1: А какие годы?
0: Его самый известный роман он написал в 60-х и в 70-х. Потом он уехал на Западе и очень мало писал после этого.
1: Еще раз, Андреевский?
0: Одожевский. Владимирш. Это Владимир, но я не знал, как это правильно сказать по-польски. Владимирш Одожевский.
1: Джонатан, у меня такое чувство, что у вас какая-то замечательная интуиция. Вы чувствуете, где может начаться война. И вы всегда совпадаете с войной. Какие у вас предчувствия? Ну, вот такого рода предчувствия у вас есть? Сейчас война в Украине. Кровавая война, беспощадная война, и мы знаем имя агрессора. У вас есть какая-то интуиция вот в отношении будущего?
0: Очень сложно сказать. В принципе, Россия должна проиграть эту войну. Не только в принципе, но фактически они уже проиграли, я сказал бы. Но это как динозавр. Когда динозавр упадает, он еще можно сделать... Он можно еще хвостом быть направо и налево, и долго. И мы сейчас на этом фазе. Как долго и как сложно они будут быть хвостом. И это, конечно, с этими ядерными оружиями могло было быть очень опасно. Но кто знает. Но... Насчет война как война, украинский смелый, лучший, более организован, более умный, более хитрый. У них лучшее оружие благодаря американцам. Но это не только вопрос оружия, это только вопрос, как они организовали их армия, их тактики, их стратегия. Они очень умные, очень хорошие воевают.
1: Может быть, вы хотите сказать несколько слов нашей русской аудитории?
0: Было бы интересно знать, кто вас слышит сейчас в России, когда мы смотрим на качество людей, которые уехали из России. Если осталось кого-то в России, который еще вас слышит. Но если есть люди, тогда единственное, которое можно сказать, это смотрите не на российские пропаганды, но на аккуратные новости, понимайте, что происходит на вашей стране, и сделайте что-нибудь, что это изменит, потому что все равно это ваша страна, это не наш, и вот это для нас угроза, для Украины угроза, это больше всего угроза для своей собственной народа, который... данные современные власти читают просто мусор и дерьмо, и больше ничего. И это мне очень жаль, что русский народ не реагирует на это, как украинский народ реагировали в 2014 году.
1: Вы имеете в виду во время Майдана?
0: Да, во время Майдана против их власти. Ну, я знал, что было чего-то, болото, все это 2011 года, 2012 года. Сейчас ничего. Просто апофия. И здесь русский народ их называет ватники. Это правда. Они просто ватники. Это жал, потому что могла бы быть лучше, скажем так.
1: Огромное спасибо.
0: Пожалуйста, спасибо вам.
1: Спасибо.

«Разные языки и культуры», автор и его критики, «Горячие точки», «Историческая память» в беседе моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Солженицын как историк в конфликте с зарубежным радиовещанием. Так можно назвать тему следующего разговора.

0: Марк Помар – филолог и историк, один из бывших руководителей «Радио Свобода» и «Голоса Америки», недавно выпустил книгу воспоминаний «Cold War Radio». Она уже пользуется широкой популярностью. Марк, сегодня мы условились поговорить об Александре Солженицыне. И мне кажется, вы один из тех немногих людей, которые не просто знали Солженицына, его знали очень многие. Вы не просто журналист, который разговаривал с Солженицыным. Очень многие журналисты с Солженицыным разговаривали. Но ваша уникальность в том, что вы, зная Солженицына и разговаривая с ним, беседовали на одном с ним языке, на русском. И вот это, мне кажется, удивительно и уникально. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы с Солженицыным познакомились, когда и при каких обстоятельствах.
1: Вот. Я первый раз познакомился с Натальей Дмитриевной Солженицын, когда меня попросили быть переводчиком для Алика Гинзбурга, которого обменяли на советских шпионов. И он очутился в штате Вермонт неожиданно. В 79-м году и хотели устроить пресс-конференцию и увидели, что у них никого нету, кто мог бы служить переводчиком. Меня нашли, позвонили, я приехал, с удовольствием работал переводчиком, и тогда мы с Натальей Дмитриевной провели часик-два, обсуждая с Аликом Гинзбургом о том, что происходит в Советском Союзе, и на этом, в общем, наша связь кончилась. Потом, спустя несколько лет, я был директором русской службы «Голоса Америки», и мне вдруг Наталья Дмитриевна позвонила один прекрасный день и сказала: «Вы знаете, Александр Исаевич», как она всегда обращалась, «увидел улучшение в программах «Голоса Америки», русской службы «Голоса Америки», и хотел бы предложить интервью и отрывки чтения Столыпинских глав августа 14-го для «Голоса Америки». Я, конечно, сразу отреагировал, что это было бы здорово интересно, потому что до этого Солженицын критиковал «Голос Америки», даже очень резко критиковал. Была статья в журнале Foreign Affairs, очень престижном журнале американском, где он называл вообще бессмысленной передачу «Голос Америки», которые там всякую ерунду передают про Америку, и только, как он сказал, описывают хорошую жизнь третьей волны иммиграции, и это только возбуждает антисемитизм в Советском Союзе. Так что то, что Наталья Дмитриевна позвонила, меня очень удивило. В какой-то степени я почувствовал, что тут возможность как бы его опять включить в программы «Голоса Америки», потому что он очень обиделся на «Голос Америки» и, в общем, по сути, потому что в 70-е годы из-за детанта, чтобы не раздражать Советский Союз, запретили передачи его произведений по «Голосу Америки». То есть даже был интервью условлен в 74-75 году и сказали... Департамент сказал: «Вы знаете, это не совсем подходит для «Голоса Америки», лучше не проводить интервью». Так что были основания Солженицыну обидеться на «Голос Америки». То, что вот эта перемена произошла в 83 году, была очень существенна. И я тогда поехал в Вермонт, мой родной штат, с инженером, с техником, и мы провел с Александром Исаевичем 3 дня. И он мне читал целые главы, вот эти Столыпинские главы из августа 14-го. Ну, что может быть самое интересное, я думаю, что он меня очень долго расспрашивал, кто я и что я. Я к нему приехал в его очень интересное, красивое поместье в Вермонте, которое было окружено стеной, такой железной, трудно было проехать, нужно было позвонить заранее, чтобы открыли ее. Вот эти ворота. И первые, я бы сказал, полчаса он просто меня расспрашивал, кто я, что я, как я выучил русский язык, чем я занимаюсь. И тогда он решил, что да, со мной можно общаться. Тем более, что он знал моих 2 дедушек, что мне, конечно, очень помогло в этом смысле, потому что он даже в гости поехал к моему дедушке, отцу Михаилу Помазанскому, обсуждать, как было в России до революции. То есть и мой другой дедушка, который был пилот в Первой мировой войне, он его расспрашивал о армии, о войне и так далее. Так что мне было легко с ним познакомиться.
0: Марк, какое человеческое впечатление производил Солженицын? Какой он был с виду? Как он был одет? Какая у него была манера разговаривать? Сидели вы на жестких неудобных табуретках или в вальяжных мягких креслах?

0: Как вообще все это происходило? Опишите, пожалуйста.
1: Ну, вначале, конечно, было все очень, я бы сказал, строго, очень подозрительно. Как-то Александр Исаевич, несмотря на то, что он знал моих дедушек и, в общем, обо мне знал много, он ко мне очень отнесся подозрительно сперва. Мол, знаю ли я достаточно, какие у меня взгляды, вообще, как я провел. У меня был до этого, я провел полгода в Советском Союзе по программе «Фулбрайт». Меня долго расспрашивал, с кем я общался, куда, кому я ходил в гости и так далее. В общем, такое было подозрение. И тогда он успокоился, когда он почувствовал, что я не подхожу как-то к нему враждебно. Что я просто спокойно хотел с ним поговорить. Я ни за, ни против. Просто хотел как журналист обсудить его работы. И это, конечно, его успокоило. Тогда он меня пригласил первый день поужинать со всей семьей. Так что я пошел в главный. У него было два дома. У него был главный дом, где они жили, и отдельный такой красивый домик в стиле, в вермонтском таком стиле, как будто это была гостиница для лыжников, такая очень красивая, и где он работал, где была его библиотека, где были газеты и разные архивные материалы и так далее. И он говорит, ну, приходите на ужин. И я бы сказал, что за ужином все было нормально, спокойно, хорошо, меня очень приветствовали, мы сидели за столом, там какую-то гречневую кашу ели. Очень мальчик, даже один из его сыновей, прочел молитву до ужина. Так что как-то было по-семейному. Но я скажу забавную вещь. На следующий день я 3 дня с ним провел. Так что я возвращался поздно вечером в гостиницу и утром приезжал обратно в поместье Солженицына. И как-то на второй день у него 3 сына было. И нынче мы мальчиками были тогда. И они играли в баскетбол. И я как-то, ну, я играл в баскетбол в детстве, я решил, ну, с ними поиграю немножко. Тут Александр Исаевич просто не мог представить, как может директор русской службы, взрослый человек, играть в баскетбол с мальчиками. Вытрящив глаза на меня, смотрел, думал, вот человек немножко, так сказать, со странностями, скажем так. Что были такие были забавные моменты. Но, в принципе, как только он почувствовал, что я не враждебно к нему отношусь, а он, в общем, был нормально, с ним можно было общаться, и даже было относительно приятно.
0: А вы помните, о чем шла речь за обедом? О чем говорили? Были ли какие-то шутки, воспоминания? Кто говорил? Кто был тамада?
1: Мы рассказывали, как они учатся в школе, в американской школе учились. Так что мы тут, они рассказывали, что они там читали в тот день. Все говорили, конечно, по-русски, само собой разумеется. И было, я бы сказал, как будто мы где-то в России находимся в каком-то очень красивом месте. У них очень был красивый вид на горы. И атмосфера была спокойная, нормальная, семейная, приятная. Немножко меня расспрашивали о моей семье, о том, как бабушки и дедушки первой эмиграции, как они устроились, где они жили. Он очень интересовался эмиграцией вообще. И ему особенно понравилось то, что я, в общем, 3-е поколение. Мои родители не родились в России, не в Советском Союзе. И тут я еще говорю по-русски, несмотря на то, что только мои бабушки и дедушки родились и выросли в России. Так что это его очень удивило и где-то в какой-то степени его обрадовало, что можно сохранить язык. Что он очень, конечно, ну, переживал, будут ли его дети свободно и нормально говорить по-русски. Несмотря на то, так что, я думаю, это его тоже интересовало.
0: На столе была водка, вино?
1: Водка была. Я не помню насчет вина, но водка была, да. Мы даже выпили немножко. Я особенно много не пью, но мы так выпили.
2: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» беседа с филологом и историком Марком Помором о личных встречах с Александром Солженицыным и исторических взглядах писателя.
0: Это правда, что некоторые говорят, между домом, где жила семья, и кабинетом Солженицына, то есть вот отдельным зданием, которое похоже на охотничью гостиницу, как вы сказали, что между этими домами был подземный ход?
1: Не знаю, мы шли нормально по такой, ну, даже я бы не сказал тропинке, просто нормально там можно было пройти 3-4 шага, и вы сразу находились в доме. Нет, я ничего подобного не видел, и было бы ужасно странно.

0: Вы знаете, что его очень интересовало? Ему все-таки нравилось вот этот подход. В Вермонте были всегда маленькие городки, устраивали совещания, встречи, обсуждать местные свои проблемы и голосовать. Такие, что называется, town meetings, то есть городские такие встречи. Ему это ужасно понравилось. Он мне расспрашивал, как это сохранилось, это старые традиции, что восходили к британским временам, когда это все было колонии британские. Вот это ему понравилось. И он, кажется, об этом меня расспрашивал.
1: Это то, что Солженицын называет местным самоуправлением.
0: Ну, своего рода, да. Они решали, где будут дороги строить, какие там налоги собирать, школу ли отстраивать и так далее. Вот эти решения принимаются на уровне вот этих местных маленьких городов.
1: Как мы знаем, сколько историков России, столько и мнений, столько и ракурсов, и взглядов. Марк, каким историком, каким любителем русской старины, русского прошлого, русской государственности был Александр Исаевич? Как вы могли бы его охарактеризовать?
0: Вы знаете, чтобы ответить на этот вопрос, это очень важный и существенный вопрос, я бы хотел немножко описать для наших слушателей то, что, может быть, им было бы не совсем понятно. Это то, что в 70-е и 80-е годы Солженицын был общеизвестен везде. То есть, как только он что-то писал или выступал, об этом писали на первых полосах американских западных газетах. И любое выступление обсуждалось. Американцы знали о нем, люди на Западе знали о нем. И он был личность, которая расколола общество, безусловно. Это уже было в эмиграции, и это было в американском обществе тоже. И был образ, я думаю, это очень важно характеризовать, был образ Солженицына как, ну, пророка. Пророка будущей некоммунистической России. Национальной, гордой, даже, может быть, империи. И это, конечно, для некоторых в эмиграции, они его просто боготворяли. Это наш пророк, человек, который видит будущее, как мы хотели бы его видеть. И это было тоже в американском обществе. То есть, просто как пример, Рейган, скажем, пригласил Солженицына в Белый дом на обед. Солженицын не поехал, но это по разным другим причинам. Но к нему было вот это уважение к консервативному пророку будущей России. В то же самое время был четко антисолженицынский подход. И это было в эмиграции, в первую очередь, среди в основном третьей эмиграции, которая отрицала его подход. Людмила Михайловна Алексеева, хороший пример, критиковала его жестко за его выступление, за его передачи и так далее. И даже был один сотрудник радиостанции «Свобода», который мне гордо сказал, что он антисолженицын, что его вся работа сосредоточена на том, чтобы отрицать точки зрения Александра Исаевича. И это вызвало вообще о нем очень много толкований. У каждого было мнение о нем. Я скажу, что большинство мало читало его произведения. Они там выбирали разные цитаты, что-то, что им или нравилось, или не нравилось. И на этом уровне шла целая борьба. Так что я думаю, что Солженицын как писатель, как мыслитель где-то был забыт. То есть и сложная личность, которая всегда что-то интересное пишет. И он стал символом или, как один русский эмигрант сказал, российский аятолла Хомейни. То есть это человек, который ведет Россию обратно в какое-то прошлое. А другие считали наоборот. Это светлое будущее России. Вот этот раскол он как бы символизировал в то время. Насчет того, его взгляды, я скажу, что они отражаются очень четко как раз в той части августа 14-го, которую он прочитал для «Голоса Америки». И это Столыпинские, где он описывает будущее России, что вот Столыпин – единственная личность, который мог спасти Россию и сделать ее успешной, европейской, но отдельной страной. И как только, когда его Столыпина Багров убил в 11 году, для Солженицына это было начало краха. То есть не 17 год, а 11 год был ключевым моментом, когда будущая Россия была уничтожена.
1: Интересно, остался ли Солженицын доволен вашей сессией и тем, как прошли

0: радиопередачи на «Голосе Америки».
1: Я думаю, что он очень остался доволен, потому что спустя 2 или 3 года он пригласил Наталью Кларксон, которая меня заменила как директор русской службы, и она с ним провела то же самое чтение из книги «Март 17-й», по-моему. Так что нет, он остался. Но я должен объяснить нашим слушателям, что то, что он читал отрывки из своей книги, то, что мы провели с ним интервью, длинные, в общем, на литературные темы я с ним провел интервью, не на политические, вызвало колоссальный скандал в Вашингтоне. То есть на меня и на «Голос Америки» те, кто не любили Солженицына, обрушились, начали нас обвинять бог знает в чем. Потому что я когда записал, мы записали примерно 18 часов его чтения. Мы не могли просто пустить в «Голосе Америки». Это не свобода, где можно было часами читать из любой книги. У нас таких программ не было, и мы разделили, там, сделали вступление, решили передавать на протяжении нескольких месяцев и так далее. Тем не менее, на нас сразу напали, что мы проповедуем консервативный взгляд на Россию, что, это, что антисемитизм в романе Солженицына, потому что Багров еврей, вот он убивает настоящую Россию и так далее, и так далее. До того дошло, что даже Washington Post написала целую статью, которую любые слушатели могут прочитать, она доступна по интернету, которая описывает разные точки зрения, включая мою. И моя точка зрения была очень простая. Мы не за, мы не против Солженицына. Мы журналисты, мы передаем то, что важно, мы считаем в тот момент для русских слушателей. Но ярость, которой нас критиковали, просто меня удивила и огорчила, потому что это как раз показывало, настолько, насколько накаленная была политическая атмосфера в Вашингтоне в 80-е годы.
0: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» беседа с филологом и историком Марком Помором о личных встречах с Александром Солженицыным и исторических взглядах писателя. Марк, не правда ли занятно сопоставить присутствие Солженицына на «Голосе Америки» в передаче «Голос Америки» и в передачах «Радио Свобода»? Солженицын был недоволен «Голосом Америки» по одним причинам, потому что его на 9 лет отлучили от эфира. На «Свободе» Солженицын присутствовал всегда. С появления одного дня Ивана Денисовича, разумеется, в дикторском чтении, и затем все 60-е годы, а с первого дня Солженицына на Западе он присутствовал и в своих интервью и так далее. Его записывали и пускали по «Свободе» даже тогда, когда он не говорил специально в свободовский микрофон, то есть, когда журналисты записывали какую-нибудь его пресс-конференцию, и затем ее пускали, естественно, голосом Солженицына. Странно было бы, если бы на Западе человека пересказывали, когда можно пустить было его собственный голос. И, тем не менее, «Свободой» Солженицын был тоже недоволен, но по каким-то другим своим причинам. Вот можете ли вы объяснить, в чем было его неприятие «Радио Свобода»?
1: Я, конечно, вопрос этот ему не задавал, так что это мое представление, почему ему не нравился «Свобода». Я думаю, это связано было с тем, что сотрудники радиостанции «Свобода» его часто критиковали. Его критиковали в прессе, писали статьи. Я могу привести пример Вадима Белоцерковского, который писал статьи, критикуя Солженицына, и находился на радиостанции «Свобода», хотя он, может быть, не передавал о нем. И я думаю, что скорее это было на личном уровне, а не на уровне передач. Он вообще, как все, наверное, знают, он о себе был высокого мнения. И он считал, что то, что он пишет, то, что он говорит, заслуживает то, что все его передавали. То, что радиостанция «Свобода» передает, тут ничего в этом не было необычного для него. Я скажу, что обида Солженицына на радиостанции «Свобода» была связана в первую очередь с личностями. То есть люди, которые находились на «Свободе», которые помимо своей работы на «Свободе» писали статьи в разных иммигрантских журналах, газетах, где они, конечно, критически относились к Солженицыну. И поэтому вообще в иммигрантских кругах, я знаю, в 80-е годы очень много было разных группировок. Кто-то был за, кто-то был против. И Солженицын очень, наверное, воспринимал это лично и с обидой. Тоже нужно сказать, что он считал, что он

0: выстрадал, я употребляю это слово очень умышленно, выстрадал право судить. А вот всякие там представители третьей миграции, которые попали на Запад, вдруг стали экспертами, специалистами по России, по российской истории. И это его здорово раздражало. Даже у меня как-то, я сейчас припоминаю, когда мы с ним обсуждали, он как-то сказал мне, ну какое они имеют вообще право судить о России? Кто они вообще? Они просто эмигранты по экономическим соображениям. Шкурные интересы, я, по-моему, он сказал. И вот это понятие, что он выстрадал, он прошел ГУЛАГ, он написал книги, он занимался историей архива. А кто эти люди? И почему они имеют право судить? Не понимая, что на Западе каждый может судить, о чем он хочет. Это право свободного общества. Так что я думаю, вот в этом заключалась главная его обида и раздражение по поводу свободы. Нужно отдать справедливо, что он очень хвалил, как Юрий фон Шлиппе читал его произведение. Он это Юрий сказал лично, и об этом было известно, что он очень уважал профессиональный подход Шлиппе к чтению его произведений.
1: Марк, а как вы оцените место Солженицына, или, может быть, лучше сказать, память о Солженицыне сегодня в эмиграции и в Америке в целом, то есть в американской Америке?
0: Я скажу, что вот этот образ Солженицына, миф Солженицына как пророка, конечно, прошло. И теперь он считается писателем, мыслителем, интересным эссеистом. И вот этот Солженицын, другой Солженицын, как раз сейчас доминирует, я думаю. Я могу привести пример. Наконец, после многих-многих лет, его «Красное колесо» переводится в первый раз на английский язык. И как раз переводчица, которая это делает, очень профессиональная, талантливая переводчица, живет как раз в Остине, я с ней знаком, ее имя Мэриан Шварц. И она работает с семьей Солженицына, чтобы собрать все материалы, и она переводит все тома «Красного колеса», что изумительно. Что люди судили о нем, судили о Столыпине, вот эти главы, которые мы читали, никогда не читая книгу, потому что она даже была недоступна на английском языке вплоть до последнего времени. Так что Солженицын как писатель, да, к нему, я думаю, относится с интересом. Теперь прошли те страсти, которые кипели в 80-е годы. Но я думаю, что вместе с литературным анализом его произведений, конечно, возникнет вопрос о том, что происходит политически. То есть его взгляды, как обустроить Россию, я думаю, сейчас очень актуальны, поскольку война в Украине в какой-то степени отображает вот это более национальное великорусское представление российской истории. И я думаю, что в этом смысле его произведение, конечно, очень интересно. И то, что он встречался с Путиным, то, что они обсуждали роль Столыпина и так далее, где-то тоже имеет политическое значение по сегодняшний день.
1: Марк, если представить себе, что у вас выдался свободный вечер, у вас такое русофильское настроение в этот вечер, и вы решаете перечитать какие-нибудь странички из произведения Солженицына, какую книжку вы выберете?
0: Вы знаете, как раз я это и сделал недели две назад. Я увидел на полке «ГУЛАГ. Архипелаг», который еще первое издание «Инка Пресс» у меня 72-го, 73-го года. И я решил, прошло почти что 50 лет с тех пор, как я читал «ГУЛАГ». Я думал, могу почитать. И как только я начал читать «ГУЛАГ», я один вечер читал, второй вечер читал, прочитал примерно 200-250 страниц. И что меня удивило, суть, конечно, я знал про то, что произошло, но язык Солженицына меня удивил. Он был живой, остроумный, интересный, необычный, на мой взгляд. И легко было его читать, и интересно было читать. Потому что это была не только история, это было литературное произведение. И я видел ГУЛАГ не как историю, потому что мы, в общем, знаем историю ГУЛАГа, и более подробные истории ГУЛАГа были написаны после его книги. Но как литературный шедевр он замечательно интересен. И я думаю, это меня удивило и где-то меня обрадовало, что он все-таки писатель в первую очередь. может быть, даже лучше писатель, чем мыслитель. Так что я думаю, он останется в русской истории как очень яркая, интересная личность, который, в общем, создал свой язык, свой стиль. Нравится, не нравится, другой вопрос людям. Но это уникально, это забавно. И я скажу любому слушателю, возьмите «ГУЛАГ. Архипелаг», прочитайте первые несколько сот страниц, и вы увидите действительно интересный шедевр.
1: Марк, огромное спасибо. Я должен сказать, что я с вами полностью согласен. Солженицын прежде всего, конечно, писатель. Не столько даже историк. Писатель, публицист. Он ярчайший публицист. Он невероятно талантлив как публицист.
2: Марк Помар. Солженицын. Опыт общения. Вы слушали беседу с филологом и историком, одним из бывших руководителей «Радио Свобода» и «Голоса Америки». Марк Помар недавно выпустил книгу воспоминаний «Cold War Radio». Она уже пользуется широкой популярностью. Программу подготовил Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
3: Привет, это Полина Галуева
4: и Виктор Кульганик.
3: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
4: И, конечно же, гражданина.
5: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
3: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
6: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
4: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
3: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
5: Говорят, что где-то есть острова.
3: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить, я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием, но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
7: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
3: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
4: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
6: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
4: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
8: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
3: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
4: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
9: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
4: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
10: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
4: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
8: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
4: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
11: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
4: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
11: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
12: Ах, что попью ее, дать павшини, а что падшу?

0: Клои с секретаршами, а что бабью ее пойти Цыковские и по праздникам кино с Целиковскую.
1: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши у Евпакии Цыковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
2: А из чего будет состоять наш подкаст?
3: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
4: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
2: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
5: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
6: Какую Россию мы оставим нашим детям?
7: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
8: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
9: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
10: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
11: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Наступление идет не снижающимися темпами на всех направлениях.
13: Желаемое за действительное. Кремль готов на эскалацию вплоть до применения ядерного оружия, утверждают источники Bloomberg.
14: Такое применение ядерного оружия стало бы той красной линией, за которой Америка серьезно вмешается и каким-то образом отстранит Путина от власти просто физически.
13: Глава ЦРУ предостерег Москву от эскалации, в том числе против стран НАТО, утверждают американские медиа.
15: Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью.
16: Переговорный процесс по Украине в тупике. Владимир Путин не намерен прекращать войну и готов к большей эскалации, вплоть до ядерного удара, говорят источники агентства Bloomberg. В преддверии сентябрьских выборов в Госдуму, которые Путин де-факто обставляет как референдум в поддержку войны, лишь растут опасения в эскалации, вплоть до конфликта с блоком НАТО. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И раз уж упомянули Госдуму, вот фрагмент свежего выступления вице-спикера парламента Петра Толстого на федеральном телевидении. Он призвал бомбить украинские города, чтобы деморализовать население, пишет проект «Можем объяснить».
17: Если вы спрашиваете технически, как это делается, то за сутки предупреждение о том, чтобы гражданское население покинуло условный город такой-то, вот я сейчас не буду называть, и все. Если есть, так сказать, необходимость в том, чтобы сохранить жизнь свою, своей семьи, если ты не испугаешься заградотрядов, которые выставят Зеленский и местные власти, ты выходишь из города. И все, больше ничего. Вот вы считаете, что мы призываем к каким-то, значит, жестокостям, а мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику.
16: На официальном уровне российские чиновники до сих пор настаивали, что бьют по военным объектам Украины, напоминает проект «Можем объяснить». Ну, соответственно, градус опасений лишь растет на этом фоне, а тут еще и напрашивающиеся параллели между визитом главы ЦРУ в Москву с визитом

0: его предшественника за несколько месяцев до начала полномасштабной войны. Подробнее о кремлевских инсайдах и кремлевских же настроениях в материале Андрея Шилова.
1: В тревожной публикации информационного агентства Bloomberg от 26 августа информация со ссылкой на окружение Путина, что тот видит тупик переговоров и что растут опасения, российский президент решит использовать против Украины тактическое ядерное оружие. Это не новая риторика. Март 2026-го. Весенне-летнее наступление России неизбежно, перспективы плохие, пишут западные, а за ними и российские медиа. Заканчивается лето, а самый внятный результат – захват Константиновки, города на севере Донецкой области, где до войны проживало около 70 тысяч человек. От Бахмута, который российские войска захватили весной 2023-го по мирной дороге, это полчаса езды.
2: Киевский режим при отсутствии результатов на земле стремится убедить своих западных спонсоров в перехвате у нас инициативы и значительных продвижениях на поле боя.
1: Так глава российского генштаба Герасимов говорил в начале июля. Опубликованное 27 августа выступление военачальника на пункте управления южной группировки войск, перечисление сел все в тех же районах.
2: В течение июля и августа месяца штурмовые подразделения освободили Пискуновку, Першамарьевку и Ореховатку. Продолжаются уличные бои в Николаевке и Никаноровке. До восточных окраин Славянска осталось 4 километра.
1: Неудивительно, что пресса снова пишет о тупике и военном, и дипломатическом. Одна версия выхода из него – это некие действия Москвы по отношению к странам Балтии. Озабоченность их безопасностью упомянута в письме еврокомиссаров Урсули фон дер Ляйен от 30 июля, с которым ознакомилась Радио Свобода. Другая версия – та самая от Блумберга. Растущая вероятность ядерного удара. Внезапный блиц-визит главы ЦРУ в Москву, обставленный в режиме спецслужб, опять дал возможность медиа поспекулировать о тяжелых перспективах.
3: Ходят слухи, что Путин собирается проверить решимость НАТО вплоть до совершенно безумных предположений, будто он нанесет удар по Англии. Есть и другая версия. Возможно, США таким образом дают России понять в связи с санкциями против Ирана, что настроены серьезно. Можете объяснить, почему директор ЦРУ посреди ночи прилетел на встречу с россиянами?
4: Ничего из перечисленного. Джон Рэдклифф – замечательный человек. Он возглавляет ЦРУ. И он приехал туда не по одной из тех причин, которые вы назвали. Хотя, знаете, из этой поездки еще может что-то получиться.
1: А эскалация России не нужна, потому что, мол, армия и так продвигается вперед, заявил в комментарии агентству Bloomberg пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
5: Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации. Российская Федерация продолжает специальную военную операцию, предпочла бы достигать своей цели мирными способами, но в отсутствие возможности делать это, продолжает специальную военную операцию.
1: В духе спецслужб и ничем не подтвержденной риторики превентивного удара прозвучало и заявление советника Путина Антона Кобякова, якобы Украина напала бы на Россию 8 марта 2022 года. Многочисленные заявления не отменяют текущую картинку. Горячие объекты российской нефтянки и склады маркетплейсов. По подсчетам агентства Reuters, около 40% российских нефтеперерабатывающих мощностей не будут эксплуатироваться как минимум 2 месяца. Спутниковые снимки, пишет и Reuters, показывают, что огнем повреждены почти 2 миллиона квадратных метров складских площадей Wildberries и Озона.
0: Мы упомянули Константиновку, но, кстати, Американский институт изучения войны сомневается, что она полностью под контролем российской армии. К этому вопросу мы еще вернемся. А перед эфиром мы поговорили с политологом Георгием Чижовым. Он считает, что эскалация может слишком дорого обойтись лично Путину. И вот почему.
6: Мне кажется, что слухи про тактический ядерный удар распространяются все-таки из Кремля. Они решили вытащить такую запыленную старую пугалку, которую пугали в 22-м году. Просто в 22-м году во главе США был Джозеф Байден, который был гораздо более последовательным другом Украины, чем Дональд Трамп, но при этом у него была ахиллесова пята, он очень боялся применения ядерного оружия. И поэтому как раз осенью 22-го, когда украинские войска успешно контратаковали, российские отступали, фактически таким образом удалось остановить контрнаступление украинской армии, потому что Россия пугала Америку применением ядерного оружия, и Америка, соответственно, чуть-чуть придерживала за хвост вооруженные силы Украины, которые были критически зависимы от поставок. Я думаю, все-таки сейчас порог чувствительны.

0: к таким угрозам гораздо выше. Кроме того, все-таки большинство стран мира, в том числе и те, которые не входят в антироссийскую коалицию, или даже наоборот осторожно поддерживают Россию, такие как Китай, да, такие как Индия, они говорят Москве, чтобы там даже не думали о том, чтобы перейти вот эту красную линию, связанную с применением ядерного оружия. Кстати, по слухам, и осенью 22 года Си Цзиньпинь одернул Путина, после чего упоминание вот этого ядерного оружия прекратилось. Я бы этого не боялся. У России все совсем не так плохо, как было осенью 22-го. Наоборот, вот на направлении основного удара российские войска продолжают давить, о чем официальные лица российские с удовольствием говорят. Поэтому действительно потребности нет. Тупик стратегически определенно ощущается, но, по всей видимости, в Кремле все-таки рассчитывают добиться успеха в Донецкой области. Если не добьются, ситуация немножко поменяется, но я не думаю, что применение ядерного оружия будет актуальным. Это такой ящик Пандоры, открыв который, Россия тоже не может быть уверена, что для нее это пройдет без последствий. Вполне возможно, такое применение ядерного оружия стало бы той красной линией, за которой Америка серьезно вмешается и каким-то образом отстранит Путина от власти просто физически. Я думаю, что советники российского президента не могут этого не учитывать в расчетах.
1: А с нами в прямом эфире политический аналитик Сергей Шелин. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот действительно не первое такое бряцание ядеркой за годы полномасштабной войны. Бывало в открытую, а персонально от конкретного чиновника, бывало через инсайды, через сливы. А что в этот раз вынуждает, на ваш взгляд, российских чиновников подобное вообще подозревать?
2: Я думаю, что эти подозрения даже не подтверждены. Это просто сообщения некоторые. Во-вторых, вот попробуем давайте посмотреть на ситуацию глазами Путина, хоть мы и не психиатры, и довольно очевидно, что в случае применения ядерного оружия будет, в общем, события выйдут из-под контроля, что называется, я говорю в политическом, там, и, возможно, в военном смысле. А Путин вообще таких ситуаций все-таки боится. И если он не совсем, не до конца еще сошел с ума, то он не применит ядерное оружие. Поэтому я считаю вероятность не очень большой.
1: Блумберг пишет о тупике в переговорах, возможно, имея в виду в первую очередь контакты с Вашингтоном, но ведь Путин сам относительно недавно отказался от воздушного перемирия, несмотря на все текущие издержки, это и бензиновый кризис топливный, это и удары по логистике маркетплейсов крупнейших в стране. Я уже не говорю о том, что и для союзников Украины воздушное превосходство, явно демонстрируемое, оно наверняка очень даже так впечатляюще выглядит. Как вы думаете, почему? Почему Путин даже в этих вопросах не готов к уступкам, проще остаться в этом самом тупике?
2: Путин не очень рвется вообще к тому, чтобы заканчивать эту войну. Он в какой-то степени привык, что она идет. В любом случае, он хочет как-то изобразить себя победителем, если придется из нее выходить. Но, по-моему, это достаточно очевидно. Поэтому в ближайшие месяцы он, по всей видимости, собирается продолжать, а дальше будет видно. Что касается каких приемов и что он собирается делать, ну, во-первых, предполагается, что российские войска хоть и слегка, но будут наступать. Во-вторых, усиливается жестокость ударов по украинским городам. Путин сам об этом сказал не так давно в так называемом интервью. И он говорит, ну типа, что украинцы сами, значит, спровоцировали его, бедняжку, бить по городам, по гражданскому населению Украины. И, видимо, он собирается продолжать это и, возможно, ужесточить. Это не ядерное оружие, и тут я не думаю, что у него есть какие-то рамки и границы.
1: Тот самый ящик Пандоры, да, о котором он говорил придворному журналисту Павлу Зарубину. И к нам присоединяется военный эксперт Николай Митрохин. Николай, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Напрашивающийся дилетантский вопрос, вот тактический ядерный удар, это вообще чтобы что, в таком военном смысле, и по какой, например, цели?
3: Ну, это ограниченный удар, то есть это де-факто удар по углубленному командному пункту. Зоны поражения реальные там, ну, километр. Вот, то есть это выдает, конечно, выброс радиоактивных каких-то веществ, вот, но это...

0: и загрязняет довольно значительную территорию, но это не такой, не самый серьезный атомный удар. Вот, поэтому как бы это все обсуждается, но реально практики применения тактического ядерного оружия вообще не существует, ну, в реальности, да, так сказать, так, в реальных боевых действиях. Поэтому никто еще не знает, что из этого может выйти и куда, например, облачко пойдет после взрыва, на какие позиции.
1: Ну, немного о реалиях поэтому... на Земле хочется мне сегодня... Простите, я вас перебил, да?
0: Да. Ну, поэтому как бы рассуждением о тактическом ядерном оружии уже 5 лет, да, действительно, как бы при любых плохих картах, так сказать, российское руководство извлекает эту карту из рукава, но как бы эта карта не разыграна и вряд ли будет в общем.
1: Ну и реалии на Земле вот сегодня хочется разобрать. Хочу вам показать фрагмент последнего доклада главы генштаба российской армии Герасимова. Он теперь вместо Путина ездит по штабам. Путину ближе как-то подальше, куда-то на Дальний Восток сгонять. Вот, и Герасимов повторяет вот эту мантру, которую Путин в свое время проговаривал, о наступлении по всем направлениям. Давайте посмотрим.
2: Наступление идет не снижающимися темпами на всех направлениях. В условиях отсутствия реальных результатов на Земле украинское руководство стремится убедить западных кураторов в успешных действиях вооруженных сил Украины на поле боя. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области. Вместе с тем, в настоящее время основной стратегической задачей киевского режима остается сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса. Для этого на северодонецком направлении противник выстроил и постоянно совершенствует глубоко эшелонированную оборону с опорой на высотную городскую застройку и промышленные зоны крупных населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка.
1: А вот Американский институт изучения войны в свежей сводке пишет, да, продолжаются бои за так называемый крепостной пояс в Донецкой области, особо укрепленный такой регион, после которого на самом деле гораздо проще, скажем так, по оценкам военных экспертов, могло бы продвигаться российское наступление. Но эксперты института вообще отрицают заявление Минобороны о захвате Константиновки, о полном контроле над этим населенным пунктом, хотя с официального заявления Минобороны уже 2 месяца как прошло. Николай, здесь хочется разобраться, вот насколько, во-первых, определяющей остается эта битва в Донецкой области, ну и как вам утверждение господина Герасимова?
0: Ситуация на фронте противоречивая, но в пользу России. Скажем так, вот я считал здесь, что произошло за август с военной точки зрения. В принципе, есть 10 участков активных боевых действий, 10 направлений. 8 из них Россия продвинулась на сколько-то. Ну, в основном это как бы счет идет на километры. Вот, где-то и на сотни метров, ну, продвигается. А вот на 2 участках СУ продвинулось, то есть, соответственно, освободили более или менее Днепропетровскую область и проводят успешную операцию севернее Лимана по окружению российской группировки, вклинившейся в сторону Светогорска. Поэтому, да, и в Украине очень много сел. Вот, особенно в тех местах, где ведутся бои. Поэтому в любой момент, конечно, можно отчитаться о занятии руин тех или иных сел и умолчать о потере других руин. Вот. В этом плане у Герасимова очень широкое поле и уже налаженная методика отчета, которая, видимо, радует Путина, но не более того. Но реальные проблемы есть действительно у Славянска и Краматорска. То есть если им удастся продержаться до хотя бы второй половины октября, отбивая российские атаки в предполье, то у них есть шанс как бы дальше всю зиму как бы не подпускать врага к этим городам, вот, и завязать городские бои только там в середине весны следующего года. Вот. Но если российские войска успеют дойти до середины октября по лесополосам, где все-таки есть еще листва, вот, то тогда, как бы, скорее всего, оба города будут потеряны за зиму начала весны следующего года.
1: Ну, конечно, до зимы еще дожить бы нужно. Вот и получается, по крайней мере, так напрашивается такая мысль, что для эскалации без ядерки, пожалуй, как-то, ну, вот, видимо, неизбежна дополнительная мобилизация в России в том или ином виде. На фоне вот таких публикаций, вроде свежего Блумберга, растет ли вообще вероятность подобного, как вы думаете?
0: Вот только что опубликована статистика, причем украинская,

0: по набору российских новобранцев и по российским потерям. Вот, по их подсчетам, как бы, было за вот, с начала года потеряно России 240 тысяч, из них 140 тысяч были убиты, а набрано 232 тысячи. То есть разговоры о том, что Россия провалила там набор контрактников, и поэтому надо срочно проводить мобилизацию, на этом фоне как-то, ну, выглядят не очень серьезными. Вот, все может быть, там мы смотрим на, я смотрю, например, на вторичные признаки, как бы, подготовки мобилизации, в частности, была статистика по резкому увеличению количества специалистов по набору контрактников в российских компаниях или там по отмазыванию сотрудников от контракта, вот, информация середины лета. Возможно, меры по мобилизации готовятся, а вот будет ли она проведена, простите, вот будет ли она проведена или нет, в середине там, осени после выборов, это пока открытый вопрос. Больше как бы предмет гадания, чем каких-то твердых сведений.
1: Ну и новые подробности визита главы ЦРУ в Москву нам сегодня тоже хочется обсудить. Дело в том, что сразу несколько крупных изданий, Wall Street Journal, Politico, CBS и ABC, рассказали, господин Рэдклифф прилетал, чтобы предостеречь Россию от нападения на страны Балтии. На блок НАТО, соответственно. Подробнее в нашем сюжете.
2: Визит главы ЦРУ в Москву обрастает новыми подробностями. Сразу несколько американских изданий со ссылкой на свои источники сообщили, что США в ходе визита Джона Рэдклиффа предостерегли Путина от нападения на НАТО, а также от помощи Москвы Ирану. В первом случае речь идет о возможной атаке на страны Балтии, на которую может решиться Путин, сообщает источник Wall Street Journal. Это может быть как кибератака, так и наземное вторжение ограниченным контингентом, пишет издание. Встреча была в первую очередь направлена на то, чтобы предостеречь Россию от любых эскалационных действий против стран Балтии, заявил собеседник Политика. При этом представители обеих сторон представили поездку будничной. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что никаких контактов с Кремлем у главы ЦРУ не было. Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о своей встрече с Рэдклиффом спустя несколько дней.
3: В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
2: ЦРУ от комментариев отказалась. Президент США Дональд Трамп назвал поездку Рэдклиффа рутинной, но связал ее с усилиями по прекращению войны. Последний раз директор ЦРУ приезжал в Москву в 2021 году, за несколько месяцев до начала вторжения России в Украину. Тогда прежний глава американской разведки Уильям Бёрнс пытался предостеречь Россию от полномасштабной войны. На новый приезд главы ЦРУ в Россию некоторые прокремлевские комментаторы отреагировали с иронией.
4: В Россию опять приехал американец из Америки. Директор ЦРУ обсудил с властями России стратегическую значимость малой токмачки.
2: Писатель-футуролог Максим Калашников, поддерживающий Россию в войне против Украины, визит Рэдклиффа воспринял с беспокойством.
5: Дух анкориджа, так сказать, надежда на то, что Трамп все за нас сделает, они окончательно, видимо, умерли. И сейчас надо предпринимать какие-то действия. Потому что если дальше тянуть войну, то Российская Федерация, а не только Украина, попадает, ну, как говорится, в критическое, не то чтобы еще предсмертное, но обвальное положение.
2: Визит главы ЦРУ состоялся на фоне оценок американской разведки, согласно которым Россия может попытаться проверить НАТО на прочность в ближайшие несколько лет. На планы Путина может повлиять нехватка критически важных боеприпасов, вызванная их расходом во время войны США с Ираном, отмечает Wall Street Journal.
1: Тему продолжим с политическим аналитиком Сергеем Шериным. Сергей, при всем понимании того, что все-таки это инсайты, при всем понимании того, что периодически возникают такие поводы для того, чтобы озаботиться тем, а что же дальше будет с границей стран Балтии и России, но что могло измениться в отношениях России и НАТО, если вот Вашингтон как минимум мог счесть необходимым передать вот Москве такое предупреждение именно сейчас?
6: Ну, давайте зайдем немножко с другой стороны. Какие, по любимому выражению Трампа, карты мог привести руководитель ЦРУ в Россию сейчас? Мы не знаем ни о каких новых предложениях, которые могли бы быть предложены. Мы не знаем о форме предупреждений против нападения на НАТО. Ну, конечно же, он предупреждал не нападать на НАТО, но это обычная риторика, там, она звучит все эти годы. Я думаю, что действительно он вполне мог приехать

по каким-то конкретным делам, встретиться с такой никчемной фигурой, как Нарышкин. Там, ну, кто такой Нарышкин? Нарышкин – это опереточный начальник разведки, там, непрофессиональный ни в чем. Так что вот давайте вспомним.

0: чиновников какое-то желание, что ли, увидеться со спецпредставителями Трампа. Откуда это? Что они собирались, хотели бы обсудить, как вы думаете? Для чего вот эта вот волна такого ожидания?
1: Ну, они, во-первых, очень любят внимание американцев. Там Путин, собственно говоря, во многом все и действует для того, чтобы на него обратили внимание, и чтобы с ним там встретился Трамп, чтобы можно было опять там на Аляску куда-нибудь слетать, там обняться, там, не знаю, пообедать и так далее, и так далее. Но, опять-таки, директор ЦРУ не такая фигура, которая там достаточно для того, чтобы Путин был бы рад с ним увидеться. Обычные маниакальные какие-то, значит, пассы, жесты, которые там предпринимает так называемая элита во главе с Путиным. То есть то, что они начали производить после отъезда директора ЦРУ, на мой взгляд, не говорит ни о чем существенном.
0: То есть, так сказать, пополнить дух Анкориджа, закупорить его в какую-нибудь такую скляночку, привезти в Москву, там попшикать и так далее. Сергей, понимаю. И с нами также военный эксперт Николай Митрохин. Николай, а как вы думаете, вот опять же, гипотетически скорее давайте мы этот вопрос поставим, но а что вообще Кремль мог бы счесть проверкой НАТО на прочность?
2: Сейчас есть серьезная проблема, которую, я думаю, приехал на обсуждать. Это серия террористических актов в Европе против объектов военной промышленности, частично инфраструктуры, я имею в виду дрон, который был обнаружен в Лейпциге, как бы, которым намеревались уничтожить украинский самолет с вооружениями. Вот, поэтому я думаю, что как бы это могла бы быть тема. Другие темы, это на самом деле все у нас вопрос спекуляций, вопрос сирийского урегулирования, где Россия играет определенную роль. Вот, возможно, вопрос вокруг Ирана. То есть, ну, сторонам есть что обсудить, помимо российско-украинской войны, вот напрямую, или такой спекулятивной темы, как нападение на страны Балтии, много раз как бы обсуждаемые. Вот, но, так что я думаю, что там действительно состоялся какой-то более-менее профессиональный разговор по темам, которые были, нужно было всерьез обсудить. Вот, ничего другого вот я пока из этой истории не вижу.
0: Ну, тема, правда, очень часто и много обсуждалась за последнее время, но все-таки там звучала фраза про некий сценарий ограниченного нападения на Земле. Как вообще это может выглядеть? То есть, если это не гибридная атака через кибератаки, нечто подобное, а вот именно, как можно ограниченно напасть на Земле?
2: Ну, например, как бы между Эстонией и Россией есть ряд на водных пространствах, есть ряд камней и отмелей, на которых могут, например, появиться российские пограничники, чтобы проверить реакцию там, как бы, вот. Могут появиться как бы истории с некими дронами, которые вдруг начинают атаковать объекты энергетической инфраструктуры на территории Эстонии или Латвии. Вот. Поэтому я думаю, что примерно вот так. Вот. Но, честно говоря, это больше пока выглядит как спекуляция такая. Есть более конкретные, более явные примеры подобной российской деятельности на территории Евросоюза, прежде всего, вот, в виде диверсионных актов и, так сказать, создания какого-то российского вооруженного военного поле на территории ЕС. Вот мне только что вскрылась история с обнаруженными закладками с пистолетами над Берлином. Вот, поэтому скорее они будут действовать примерно так.
0: К Сергею хочу еще обратиться. У нас немножко заканчивается время, поэтому попрошу вас коротко. Как вы думаете, учитывая вот эту диспозицию, Путин заложник своей же собственной войны, он вынужден ее продолжать, он вынужден расширять, возможно, географию?
1: Да, разумеется, именно так. Хотя, возможно, он и не считает себя заложником, потому что он устроился неплохо в этой войне. Его власть, по крайней мере, визуально только выросла. И то, что его собственные подданные страдают от войны и гибнут, я не думаю, что сильно как бы его задевает.
0: Сергей, большое спасибо. Политический аналитик Сергей Шелин и военный эксперт Николай Митрохин были сегодня с нами в прямом эфире. Мы говорили о том, какие же вот такие круги по воде расходятся после визита главы ЦРУ в Москву, о том, что же они могли обсуждать на самом деле. Действительно ли угроза нападения на страны НАТО вполне себе?

вероятно, возможно, в том или ином виде. Ну и, разумеется, тот самый дух Анкориджа, который так, возможно, стремятся вернуть российские официальные лица, по крайней мере, для того, чтобы апеллировать к нему уже с большей уверенностью, а то как-то совсем уже подустарел инфоповод, и не совсем получается, я полагаю, московским официальным лицам на это ссылаться и как-то радоваться тому, что это все еще в повестке дня. Так или иначе, переговоры пока что находятся в тупике, если верить, опять же, изданию Bloomberg, которое мы сегодня обсудили. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио «Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это перевозка мощей Дмитрия Донского на фронт и рассказ Риты Флорес о работе на ФСБ. В России объявили об обретении мощей князя Дмитрия Донского. Государственная пропаганда называет это событие неожиданным, почти сказочным и символичным. Хотя, строго говоря, ничего неожиданного здесь нет. Остатки Дмитрия Донского давно считались захороненными в саркофаге в Архангельском соборе Московского Кремля. В июле во время реставрационных работ на саркофаге обнаружили трещины, после чего его вскрыли. Дмитрий Донской – московский князь XIV века из рода Рюриковичей. Русская православная церковь считает его святым. Он командовал русскими войсками в Куликовской битве, которая традиционно считается важной победой над Золотой Ордой и одним из ключевых событий формирования московского государства. При этом сама история Куликовской битвы сложнее привычного школьного рассказа. Мамай, который командовал войсками против Дмитрия Донского, был фактически мятежником и не контролировал всю Золотую Орду. Теперь же к истории князя добавился вполне современный сюжет. Представитель московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что по некоторым оценкам мощи находятся в хорошем состоянии, и часть этих мощей решили отправить на фронт. По словам Кипшидзе, российские военнослужащие, которые воюют в Украине, якобы сами хотят поклониться остаткам князя. Получается символическая история. Останки средневекового правителя, которого в России считают одним из главных военных героев прошлого, отправляются к российским военнослужащим, ведущим войну уже в 21 веке. Это очень вдохновило провоенных блогеров. Вот что, например, пишет движение 40-40 у себя в Телеграме.
3: Обретение мощей великого защитника русского народа и главы русского воинства Дмитрия Донского в разгар войны – мощнейший знак для всей России, для нас он очевиден – будет победа. Удивительное совпадение. Мощи святого князя обретены в период решающей битвы за Донбасс. Перед решающим сражением за освобождение Донбасса святой покровитель воинства оказывается рядом с армией. Россия снова выходит на Куликово поле, а значит, победа не за горами.
2: Наталья Барабаш о призыве костей на так называемое СВО.
4: Тут мощи Дмитрия Донского на СВО призвали. Вот прямо выкопали и отправляют на фронт. Так в московском патриархате журналистам ИС «Вести» и сказали. И пусть попробуют теперь эти здоровые лбы с разными там болячками от мобилизации откосить, если вон человек прямо из

0: гроба на передовую.
1: Блогер Андрей Мальгин об удивительной находке.
2: Как я понял, мощи Дмитрия Донского нашли в гробу Дмитрия Донского. И это чудо чудесное. А чьи еще там могли быть мощи?
1: Религиовед и историк Константин Михайлов тоже пишет о неожиданности такой находки.
3: Уникальный случай. Чудесное обретение того, что никогда не терялось. В известной с XIV века могиле Дмитрия Донского обнаружены, кто бы мог подумать, останки Дмитрия Донского.
1: Андрей Нечаев предполагает, что скоро доберутся и до Ленина.
4: Наверное, скоро мощи Ленина обнаружат в мавзолее.
1: Филолог Гасан Гусейнов о религиозной составляющей находки.
4: Святым его назначили позднесоветские чекисты в рясах в 1988 году, не так ли? Не помешали ни восстановление при нем зависимости от Золотой Орды, ни выплата контрибуции за Мамая Тахтамышу.
1: Блогер Ахмед Хайбулаев удивляется, почему Путин так рассчитывает на эти мощи.
2: Когда президент огромной и мощной страны, вроде не глупый, с высшим образованием и верит, что мощи какого-то Дмитрия Донского могут помочь российской армии, у меня наступает когнитивный диссонанс. Вы мне объясните, как могут кости мертвых людей помочь стране? Что в головах у людей вообще, которые верят, что усопшие давно люди могут помочь в этом мире? Это что за язычество у институтов власти? Это что за христианский суфизм?
1: Журналист Михаил Шифрин тоже считает, что пора бы уже заглянуть и в мавзолей.
4: Может, пора уже Ленина доставать?
1: Экономист Владислав Иноземцев о том, чьи мощи действительно изменили бы ход войны.
2: Мне почему-то кажется, что радикального изменения хода СВО можно добиться просто немедленно, провезя по линии боевого соприкосновения мощи самого ВВ Путина.
1: Блогер Мохмад Тор о неприятной для российской армии тенденции.
3: Так, стоп. Русские уже пролюбили на фронте в Украине мощи Александра Невского, а до этого часть мощей Матроны Московской. Теперь что, мощи Дмитрия Донского собираются под дроны кинуть? Мадьяр, он же гун, да и его пилоты тоже имеют гунские повадки и отношение ко всякого рода мощам с Мордора. Он же без зазрения совести мощи Дмитрия Донского перемешает с мощами алкашни безродной, с Рюриковичами, а то и вовсе сделает пепельный коктейль. Малахольные, вы же украинских князей останки возите. Они вас по болотам вашим гоняли и в рабство продавали, ибо человеческого вас не видели ни разу. Это они у себя там храмы строили, а вас в лучшем случае могли податью обложить. С какого перепугу они вам, холопам, их же землю захватить помогут? Вам нужно мощи собаки Сталина выкопать и Ленина чучело распотрошить по всему фронту. Оно, конечно, дело бесполезное, но хоть Рюриковичей в покое оставите.
1: Телеграм-канал «Кремлевская табакерка» делится, ссылаясь на свои источники, видением, которое посетило Путина.
4: У Путина было видение о том, сколько еще лет продлится СВО. По словам нашего источника в церкви, видение у президента было во время посещения Архангельского собора Кремля, место, где были обретены мощи святого князя Дмитрия Донского. Впечатлениями президент поделился с патриархом Кириллом. Владимир Владимирович молился святому князю и увидел, что будет с СВО. Видел, что бои продлятся еще десяток лет или около того, что будет тяжело. Дым над столицей российской видел много всякого. Но в конце этого сложного пути наш президент увидел победу. И страшное, и воодушевляющее видение. Делюсь с вами, чтобы все в России знали, наши проблемы несущественны. Бензин, война, взрывы и бомбежки – все это нужно перетерпеть. Будут и новые испытания, более серьезные. Но в конце нас обязательно ждет победа. Рассказал собеседник канала, знакомый с содержанием этого разговора Путина и патриарха. Источник в Кремле подтвердил, что Владимир Владимирович после молитвы делился мыслями о том, сколько лет еще будет идти СВО. Но подробности сообщать отказался и был не очень доволен тем, что информация о видении президента стала публичной. При этом уже практически нет сомнений в том, что мощи Дмитрия Донского будут разделены на несколько частей и отправлены на разные участки фронта, а также на НПЗ, предприятия ОПК и другие объекты, которые нуждаются в защите от вражеских ударов с воздуха. Не исключено, что какая-то часть мощей святого князя будет защищать и важные объекты Вайлдберриз.
1: Блогер Мария Валечкова пишет о сектантстве.
5: 15 убитых в Киеве, десятки раненых по всей Украине. Разбомбленные жилые дома, больницы, магазины, продовольственные склады. Продуктов не будет, сообщил украинский ритейлер Фора. Русские разбомбили склад сети в Борисполе. Путин целует прямо сейчас чьи-то кости под названием мощи Дмитрия Донского и старательно крестится на молебне в Архангельском соборе Кремля вместе с верным Гундяевым. Сатанинская секта. Уверена, в этом соборе сейчас сильно воняет серой.
1: Журналист Игорь Яковенко

0: Кратко о последней надежде президента России.
1: Путин отправит мощи Дмитрия Донского воевать против Украины. Это последняя надежда диктатора или в запасе есть еще нечто из арсенала боевой магии? На самом деле мотивов воевать, кроме денег, нет ни у кого. И в этой ситуации на что Путин может надеяться? Ну, естественно, на чудо. И вот буквально только что Путин решил, что называется, мобилизовать последний ресурс. Или один из последних ресурсов, которые есть. Этот ресурс, я бы сказал так, мертвых. Он решил прибегнуть к боевой магии. В частности, последнее решение – мобилизовать мощи Дмитрия Донского и отправить эти мощи на войну, на специальную военную операцию. Вот эти древние кости, которые РПЦ недавно обнаружила, должны быть отправлены на войну. На самом деле здесь концентрация того, что можно назвать боевой магией. Дмитрий Донской считается покровителем воинства. Его именем назван парашютно-десантный полк. Есть целый батальон, который сражается против Украины. Батальон имени Дмитрия Донского. Вообще, на этого давно умершего князя возложена огромная нагрузка и огромная ответственность. Он еще и небесный покровитель российской военной полиции. В общем, Путин возлагает очень большие надежды на этого новобранца, который прямо сейчас вызван с того света и мобилизован на войну против Украины. Вообще, то, что происходит, это демонстрация чудовищного... Я пытаюсь найти более-менее адекватное слово. Это какие-то руины в голове Путина. В условиях, когда он вовлек свою страну в катастрофическую для России войну, всерьез пытаться использовать против Украины какие-то кости давным-давно умершего князя, это действительно что-то запредельное. Я не знаю примеров в современной истории подобных руин сознания. Думаю, что это тоталитарная сатанинская секта, которая помогает Путину, играет в том числе и против него. Потому что как к этому должны относиться люди в России? Как к этому должны относиться люди во всем мире? Это какие-то руины сознания.
0: Писатель Дмитрий Зотиков проводит аналогии коротким рассказом.
2: Указом президента Российской Федерации необходимо откопать гроб с телом товарища Сталина. Полковник Никифоров читал по бумажке написанную ему речь, очень тихо и немного запинаясь. На Красной площади не было слышно никаких звуков, кроме каркающих иногда ворон, которых разбудили посреди ночи невесть откуда взявшиеся люди с лопатами. Далее разделить тело признанного РПЦ святым товарища Сталина на 15 частей по количеству входящих в СССР республик и, объявив части товарища Сталина святыми мощами, разложить их по саркофагам. Приступайте, товарищи. Срочно вызванные с Лубянки чекисты в званиях не меньше майора взялись за лопаты. Один стоял чуть поодаль с бензопилой. Через примерно 10 минут раздался глухой звук, и вскоре гроб был извлечен на поверхность. Стоящий подаль патриарх подошел и пропел короткую молитву во славу русского оружия. И только благодаря вновь обретенным святым мощам вождя и учителя мы обязательно выиграем эту войну, произнес он в конце и прошептал, чтобы никто не слышал. Это наш последний шанс. Открывайте гроб, скомандовал полковник Никифоров. Сварщик срезал заржавевшие за 70 слишком лет болты. Патриарх закрыл от волнения глаза. Было слышно, как снимается крышка, и... «Пусто», — сказал полковник Никифоров и закурил. «А где?» — спросил открывший глаза и немного озадаченный патриарх. «В Караганде», — подумав, ответил полковник. «Хрущева надо спрашивать. Он, сука, закапывал». «Это полный». Патриарх стал мучительно искать замену всем известному слову. «Полный апокалипсис». «Согласен», — согласился полковник. «На самом верху будут недовольны. Придется искать замену». «Какую замену?» — закричал патриарх и поднял на полковника посох, словно собираясь убить его. «Товарища Сталина заменить невозможно». «Живого, да», — ответил полковник. «Но и не выполнить приказ я не могу». Полковник обвел глазами стоящих с лопатами чекистов, выбрав самого маленького по росту, поманил его пальцем. «Вот ты, подойди к нам». Патриарх оценивающе посмотрел на подошедшего и махнул рукой. «Вроде подойдет, делайте, как знаете, но чтоб к утру 15 ковчегов с мощами было в Архангельском соборе. У нас литургия в 9. Президент будет. Благословите, ваше святейшество». Полковник снял фуражку. «Бог благословит», — ответил патриарх, — «а мне некогда. И помните, народ Сталина любит, и мы не можем идти вопреки воле народа». Патриарх сел в подошедший бронированный «Мерседес» и, дав на прощание гудок, уехал. А маленький чекист в звании майора стоял по стойке смирно и недоумевающе смотрел на не выражающее никаких эмоций лицо полковника Никифорова.
0: Блогер Кирилл из Петербурга тоже вспоминает о российских потерях.
1: Вскрыли останки Дмитрия Донского, объявили святыми мощами. Напомню, на фронте уже потерялись мощи Александра Невского. Дезертировали, явно наводили минометный огонь противника на солдат,

0: от вооруженных сил России мощи Федора Ушакова, потерялись мощи Суворова. С крейсером «Москва» затонуло более 30 разных святых мощей, включая частицу креста. Сдалась в плен ЗСУ чудотворная Тихвинская ополченская икона. Прежде чем призывать мощи, а також иконы на СВО, неплохо бы проанализировать предыдущую историю их влияния.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Бывшая участница Pussy Riot, активистка Рита Флорес, настоящее имя Маргарита Коновалова, заявила о 3 годах сотрудничества с ФСБ. По словам Флорес, силовики завербовали ее в начале 2023 года. Она утверждает, что ей угрожали убийством близких, и под этим давлением она согласилась собирать информацию о художниках и политических активистах, в том числе и о других участниках Pussy Riot. Среди тех, за кем Флорес поручили следить, были стрит-арт-художники Филиппенцо, он же Филипп Козлов, и акционист Павел Крисевич. От нее требовали собирать информацию и доносить на них. Флорес также рассказала, что пыталась предупредить Крисевича и его жену Елену о том, что против художника может быть возбуждено новое уголовное дело. По ее словам, это косвенно способствовало его отъезду из России в конце 2025 года. История девушки – это не только рассказ о вербовке, но и о том, как российские силовики пытались использовать ее для наблюдения за другими представителями протестной и художественной среды. Самой Флорес, по ее словам, удалось покинуть Россию только в середине августа этого года с помощью адвоката Дмитрия Захватова и общественного деятеля и бизнесмена Леонида Невзлина. Блогер с ником «Смерть неизбежна» дает старт этой теме.
4: Ну все, неделя экспертов по шпионской сети КГБ среди мигрантов.
1: Журналист Андрей Григорьев делится своим мнением об интервью.
5: Пытался послушать интервью с Ритой Флорес. В итоге слава тайм-кодам ограничился главным. Главное, честно говоря, производит впечатление лажи. Вербовка описана правдоподобно. Дальше сплошное «не верю». Оказывается, можно, будучи завербованным конторой, которая валит людей направо и налево, спускать на тормозах абсолютно все поручения, которые тебе не нравятся. Спойлер. Не нравятся – это которые несут опасность для других активистов. И выполнять только те задания, которые спецслужбы РФ в силу своих абсолютных тупостей и рукожопости не могут выполнить сами. Как то? Достать в электронном виде книжку Алехиной, скачать фильм Верзилова. Не шучу. Этим в итоге Флореса оказалась полезной ФСБ. К чему был каминг-аут, не знаю. Допускаю, была реально завербована, нависла угроза разоблачения, решила сдаться сама, выдав версию лайт работы на Лубянку. Оппозиционная тусовка съедала с ушей не такую лапшу. Проглотили ли все это западные спецслужбы, если под Флорес копали они? Есть сомнения.
1: Журналист и политолог Всеволод Чернозуб считает, что реагировать на такое нужно немедленно.
0: По мотивам случая Риты Флорес, в меру Маргариты Коноваловой, 3 года работавшей на ФСБ по арт-активистам и которую, по ее словам, пытались привлечь к покушению на Петю Верзилова, как и по мотивам случая Игоря Рогова, повторю простой совет. Сразу же сообщайте о таких ситуациях близкому кругу. Сразу же ищите способ оказаться в безопасности и, оказавшись, публичьте историю. Не ждите 3,5 года. Вынудить подписать что угодно можно кого угодно. Вопрос усердия. Что, впрочем, главная проблема угрозы пыток как метода. Он попросту не работает. Люди врут, сочиняют, имеют ноль мотивации. Это знают занимают сами спецслужбы, и, как написал под замком один старый товарищ, сам факт вербовки и долговременного сотрудничества для них порой в приоритете. И да, надеюсь, госпожу Флорес никто никуда не додумается тащить ни на какие форумы, ни в какие инициативы или организации. Она девушка яркая, умная, молодая, еще сможет прожить долгую счастливую жизнь где-нибудь в уюте и тишине.
1: Александр Подробинок о трудностях с доверием в наше сложное время.
4: Бывшая участница панк-группы Pussy Riot Рита Флорес 10 дней назад покинула Россию и рассказала, что в 2023 году ее завербовали сотрудники ФСБ. 3 года она сидела на 2 стульях, пытаясь сохранить доверие ФСБ и в то же время не слишком навредить людям, на которых писала доносы. Сейчас она говорит, что к сотрудничеству с ФСБ ее принудили угрозами, а решение порвать с госбезопасностью у нее созрело после полученного задания сдать киллером ее бывшего друга Петра Верзилова. Возможно, все так и есть на самом деле. Возможно, что и нет, а ее объяснение – это всего лишь попытка сохранить репутацию в новых условиях. Возможно также, что теперь у нее просто новая роль на прежней службе. Варианты могут быть самые разные. В подобных случаях трудно доверять любым объяснениям. Единственная возможность – сохранить честное имя и доверие окружающих, не вести никаких игр с госбезопасностью, ничего им не обещать и ни на какие уговоры не поддаваться. Иногда это действительно тяжело, но приз того стоит. Вышедших из-под контроля агентов редко оставляют в покое, а частенько не оставляют и в живых. Надеюсь, Маргарита понимает, что своим каминаутом она не поставила точку во взаимоотношениях с ФСБ. Если она действительно кинула своих кураторов, то ей надо быть очень осторожной.
1: Надежда Толоконникова так отреагировала на интервью Риты.
6: Хорошо, что Рита Флорес не убила Петю. С Ритой я впервые вышла на связь после обысков в ее квартире в феврале 2023-го. Предложила помощь. Делаю так, если кто-то пострадал из-за связи с Pussy Riot, даже если я не знаю человека. Я же мать-утка. Рита была в России, я уже вне. Помогла денежной с медиакомпанией, предложила помощь с отъездом из России. Рита ответила, что не хочет, железно. Как выяснилось на днях, именно тогда она начала свою работу в ФСБ. О том, что ФСБ завербовали Риту, я узнала, как и все, из СМИ. Я никогда не встречала Риту лично, не работала с ней, как с активисткой Pussy Riot. Она не входила в круг людей, которым я доверяла, не была в групповых чатах по планированию акций и тому подобное. Когда в 2011-м моя товарка X и я изобретали Pussy Riot, мы придумали постулат, что каждый может быть Pussy Riot. Не все постулаты старятся одинаково хорошо, не все йогурты одинаково полезны. Мир стал опаснее и жестче в 2026-м. Жестче должны становиться наши постулаты и границы приемлемого.
1: Денис Михайлов отмечает важность этой беседы.
5: Интервью Риты Флорес я считаю одной из самых ценных публикаций о практической работе российских спецслужб за последнее время. Не потому, что ее рассказ автоматически доказывает каждую деталь, а потому, что Флорес последовательно описывает сам механизм вербовки. Человеку не сразу предлагают совершить тяжкое преступление. Сначала его пугают и заставляют сделать что-то небольшое. Затем каждый предыдущий шаг используется как основание для следующего, а отказ становится все опаснее. Спецслужбам не обязательно нужен идейный сторонник. Им удобнее запуганный и зависимый человек, уверенный, что выхода уже нет. Для них агент – не ценный сотрудник, а расходный инструмент для сбора информации чужими руками, которым при необходимости пожертвуют. Разумеется, интервью должно стать началом проверки. Нужно изучить устройство, контакты с предполагаемыми кураторами, возможные выплаты и переданную информацию. Отмахиваться от этого рассказа, как от политического пиара, ошибка. Флорес назвала даты, места, задания, оперативные псевдонимы конкретных людей. Это большой объем информации, которую можно и нужно проверить.
1: Леонид Волков опять посвящает строки Невзлину, не забыв при этом отметить штрих у биографии адвоката Дмитрия Захватова.
0: Чем дальше, тем больше упоительных историй. Вот сегодня святой Леонид Невзлин помог бежать из России агенту ФСБ, у которого был на руках загранпаспорт, не было уголовного дела, домашнего ареста или еще какого-либо ограничения в перемещениях. Ну, то есть буквально слепые ходят, хромые слышат, глухие видят. Настоящий чудотворец. То ли еще будет по мере оглашения показаний в Варшаве. Отдельно увлекательно наблюдать, как делается героическая биография адвокату Захватову, давнему сотруднику Невзлина. На самом деле это связано с показаниями, которые Блинов дал на Захватова в закрытой части процесса. Но все тайное станет явным.
1: На что Дмитрий Захватов парирует Волкову?
7: Дорогой Леонид Михайлович, мне, безусловно, приятно, что вас так сильно бомбит. И я хочу сказать вам следующие слова. Действительно, общественная деятельность, если вы не знаете, устроена таким образом, что когда вы совершаете некое позитивное действие, например, помогаете людям, и это становится достоянием общественности, то, конечно же, СМИ начинают об этом писать,

0: возникает общественная дискуссия, часто она принимает позитивные формы. Так работает гражданское общество. Может быть, вы об этом не знали, потому что занимаетесь чем-то другим. Так я вам докладываю. Это работает именно так. Это никакая не героизация, никакая там ничего, что-то вы там себе придумали, какой-то бред. Это обычная совершенно история. Это первое. Второе. Не надо завидовать. Вы все вот это вот можете делать сами. У вас огромный штат сотрудников, которые заняты какой-то рассказами о том, что подонки являются подонками. Как будто бы это для кого-то секрет. На гигантские совершенно суммы грантового финансирования, на которые можно было бы помочь огромному количеству людей действительно сделать что-то полезное, а не то, чем заняты вы. Я уже молчу про то, что из-за вашей оплошности преступной сели десятки людей. Из-за сраных нескольких тысяч евро донатов, которые вы могли бы просто сжечь на столе, и ничего бы от вас не убыло после этого. Но вы, тем не менее, опубликовали эти ссылки, люди перечислили вам эти ссаные копейки, и десятки из них теперь сидят в тюрьмах. Из-за вашей жадности. Не надо мне завидовать. Хотите, чтобы писали о вас? Займитесь делом, а не распространением вот этого бреда, который вы пишете с утра до вечера.
1: Вадим Майоров, бывший оперативник ФСБ, о претензиях к Невзлину.
2: Вообще не понимаю сути претензий к Невзлину и этого постоянного священного крестового похода ФБК против Леонида Борисовича. Ну и олигарх, и что? Быть богатым плохо? Иногда ФБК ведут себя и думают, как большевики. Волков с наганом за экспроприацию. А если серьезно, я бы вообще не обращал внимания на всю эту возню, которую устраивают эти персонажи. Я смотрю прежде всего на поступки. И я вижу и слышу, как Невзлин кому-то помог, кого-то поддержал, кому-то оплатил лечение. От ФБК и других подобных структур мы такого практически никогда не увидим. Зато увидим платье Навальной за 1000 евро, новую сумочку у жены Волкова за несколько тысяч евро и очередные просьбы о донатах, за которые людей в России могут посадить.
1: Высказался и художник Павел Крисевич. Он рад, что Рита смогла из всего этого выбраться.
3: Сегодня я могу сказать только, что кто бы что ни говорил, но хорошо, что Рита вырвалась из рабства ФСБ. То, что она призналась и все рассказала, это самое верное, что можно сделать. И то, будем ли мы это стигматизировать, повлияет на то, сколько еще людей вырвется.
1: Блогер с ником Даша пишет о том, что к этой истории есть много вопросов.
4: Вся эта история выглядит мутно, пахнет плохо, полна фигур умолчания. И половине услышанного я лично не особо верю. Плюс там еще Невзлин, но абсолютно случайно, героически и в белом плаще. Ага. Но вербовка в целом — это пипец. Это часть репрессивной машины. Это часто происходит после угроз, а иногда и пыток. У людей должен быть механизм обращаться за помощью в такой ситуации. Потому что, блин, ну ты не виноват, что тебя вербуют, что ты не смог убежать, избежать, спастись. Несколько моих знакомых вербовали, и очень сложно из этого всего вовремя вывернуться и остаться на свободе. Плюс не все люди вообще герои по натуре.
1: Политик Андрей Пивоваров отмечает смелость Риты и рекомендует посмотреть интервью полностью.
5: Респект Рите за смелость, за то, что смогла выйти из этого, и за то, что постаралась кого-то уберечь и спасти, в том числе от уголовного дела. И здорово, что ей удалось вырваться из этой опеки. Посмотрите интервью, и она, и адвокат Захватов – большие молодцы.
1: Историк и публицист Дмитрий Савин вспоминает свою историю, как он сам попал в похожую ситуацию, и комментирует методы российских силовиков.
2: В ленте все больше информации о том, как вербовали Риту Флорес. Недавно дала на эту тему интервью. Все-таки годы идут, а работают они шаблонно. Помню, когда у меня в 2015 году делали обыск специально по 105-й статье, эпизодов там было что-то 13. Такое по мозгам бьет хорошо, признаться. Я до самого конца мероприятия не был уверен, что не выйду из дома в браслетах. Помимо оперов из следкома особой важности, пришли также два сотрудника ФСБ. И когда обыск закончился, на моей же собственной кухне они мне сказали: «Ну, вы же журналист, человек знающий, давайте с вами будем иногда встречаться». А на следующей неделе повестка по новому делу, уже за разжигательный пикет. И вот тут читаю, и та же схема. Обыск, нажим, потом по-дружески поговорить, потом еще одна встреча и еще дать дозреть клиенту. Ну а там уж расписка и вперед. Слава богу, мне хватило тогда ума максимально быстро встать на лыжи. И всем советую, не катайтесь на этой карусели до конца. Если вас на нее посадили, спрыгивайте и бегите. Не думайте, что рассосется.
1: Напоследок хотелось бы привести еще одну цитату бывшего сотрудника ФСБ Вадима Майорова.
3: Вы даже представить себе не можете масштаба присутствия агентов ФСБ среди российской оппозиции и диаспоры. Причем такие граждане-конфиденты находятся под грифом «секретно», и оперативники зачастую не распространяются даже среди коллег о том, откуда именно они получают информацию. Все доклады проходят под псевдонимами источников. Это своего рода компартментализация, разделение информации, чтобы минимизировать риск утечек. Именно поэтому я не общаюсь с диаспорой и не хочу иметь ничего общего с так называемой оппозицией. Ведь условно на каждого оппозиционера может приходиться по 10 агентов. Конечно, здесь я утрирую, но думаю, смысл вы уловили.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет, и каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 27 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Западные средства массовой информации сообщают, что глава ЦРУ Джон Рэдклифф приезжал в Москву, чтобы предостеречь Россию от эскалации конфликта с союзниками США по НАТО. В Кремле наличие планов такой эскалации отрицают. Сотни людей погибли, более тысячи считаются пропавшими без вести в результате внезапного наводнения в Непале и в Тибетском автономном районе КНР. Компания Meta выплатит примерно 17 миллиардов долларов 29 американским штатам, обвинившим ее в намеренном создании социальных сетей, вызывающих зависимость у подростков. Также сегодня.
1: Почему Путин одной рукой ведет войну против англосаксов и гегемонии Запада, а другой нанимает для своих детей преподавателей из недружественных, судя по его риторике, стран?
0: «Его прекрасные няни» – фильм расследовательского проекта «Радио Свобода Система» о гувернерах из Западной Европы, воспитывающих сыновей Владимира Путина и Алины Кабаевой. Издание «Политика», Wall Street Journal и телеканал ABC News сообщили сегодня со ссылкой на неназванные источники о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф приезжал в Москву во вторник для того, чтобы предостеречь Россию от эскалации конфликта с союзниками США по НАТО. Встреча была в первую очередь направлена на то, чтобы предостеречь Россию от любых эскалационных действий в отношении стран Балтии, заявил собеседник издания «Политика», отметивший также, что Рэдклифф использовал эту поездку и чтобы оказать давление на Россию с целью сокращения российской военной и экономической поддержки Ирана. Ранее в одном из радиоинтервью президент США Дональд Трамп дал довольно уклончивый ответ на вопрос, было ли действительно целью визита шефа ЦРУ в Москву предостеречь Кремль от попыток проверить устойчивость НАТО или призвать его прекратить сотрудничество с иранским режимом.
2: Не хочу никого разочаровывать, но это такая полурутинная поездка. Мы хотели бы, чтобы война в Украине закончилась. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это одно из негативных последствий того, что я им не был. Я думаю, что Джон Рэдклифф – фантастический парень. Он глава ЦРУ и поехал не за тем, о чем вы говорили. Но, возможно, из этого что-то и выйдет. Мы очень усердно работаем над тем, чтобы эта война закончилась. И, честно говоря, на данном этапе этого хотят обе стороны.
0: Это был президент США Дональд Трамп. Глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин сегодня подтвердил, что встречался с Джоном Рэдклиффом во вторник, сказав, что обсуждались вопросы, связанные с деятельностью спецслужб, которые, по словам Нарышкина, являются, цитата, «деликатной особой вещью». Ну а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков категорически отрицал, что планы нападения России на страны Балтии существуют, и подчеркивал, что это именно Европа угрожает сейчас российской безопасности.
3: Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации. Российская Федерация продолжает специальную военную операцию, предпочла бы достигать своей цели мирными способами, но в отсутствие возможности делать это продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы обеспечить свою безопасность и свои интересы в контексте конфликта вокруг Украины. Вместе с тем Российская Федерация сталкивается с весьма агрессивной политикой по отношению к себе со стороны европейских стран. И эта агрессия исходит именно из европейских стран. Рассуждения об обратном являются искажением реальности и обычными такими газетными утками, не более того.
0: Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он добавил в ходе сегодняшнего брифинга, что ему ничего не известно о планах возобновления переговоров между Россией и Украиной о прекращении боевых действий. О том, что встреча российских и украинских представителей при посредничестве США может состояться в сентябре, ранее заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Вчера стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский наградил американского предпринимателя Илона Маска орденом «Свободы» за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы и развитии отношений между народами Украины и США. При этом Маск, как и американское правительство, пока не дали ответа на просьбу Украины разрешить использование спутниковой связи Starlink над российской территорией для нужд ВСУ. Это могло бы сделать более эффективными украинские удары в глубине российской территории. Время от времени появляются сообщения, что дроны, управляемые Starlink, поражали цели в России. Вот как это объясняет украинский военный эксперт Денис Попович.
4: Нет такого, что есть территория Украины, территория Российской Федерации, между ними пролегает граница. И на территории Российской Федерации по линии этой границы Starlink моментально прекращает свои действия. Нет, он там по разным оценкам, там, несколько километров он заходит вглубь территории России. И, очевидно, вот этот вот люфт, он может использоваться. Плюс нужно понимать, что не Starlink'ом единым, есть и другие средства и возможности, позволяющие управлять дронами в глубине российской территории. Это так называемые меш-сети, объединение дронов в единую сеть с помощью меш-модемов, которая позволяет осуществлять налеты в глубину, в относительную глубину территории Российской Федерации. Также можно управлять дронами по заранее заложенным координатам, по этим маршрутам обходить позиционные районы ПВО, и наносить удары по территории Российской Федерации на глубину до 1000 километров и более. То есть вы знаете об этих случаях, которые касаются российских НПЗ. Почему именно Starlink? Но это привычная, очень хорошо организованная, распространенная сеть, которая обеспечивает хороший доступ к интернету, широкополосный, очень внятный, очень стабильный. Кроме того, они очень сложно поддаются воздействию со стороны систем радиоэлектронной борьбы, поскольку это спутниковая система, и она не подавляется РЭБом. Есть определенные, значит, комплексы, которые используются в Российской Федерации. Они крайне громоздкие и не очень часто сами становятся целями для ударных дронов, которые управляются Starlink'ами. Да? То есть это как бы видно по результатам ударов по оккупированным территориям юга Украины. Поэтому Starlink сейчас очень актуален в этом отношении. Если вспомнить, как он действует и действует, и действовал на всем протяжении так называемой трассы Новороссия, которая проходит вдоль побережья Азовского моря, то вот давайте себе представим, если вот дроны под управлением Starlink будут носить удары по пустому установке Искандера. Ловить их в движении, ловить их во время выхода на стартовые позиции, уничтожать во время пусков ракеты и после пусков ракеты, и до пусков ракеты и так далее. То есть это фактически обеспечивает управление дронами онлайн, которое очень сложно подавить РЭБом и очень сложно перехватить. Если мы говорим о сбитии непосредственно баллистических ракет, это сбитие стрел, а удары пусковым установкам это уничтожение лучника, то есть удары по лучнику. То есть это куда более эффективно, чем просто сбивать ракеты. Поэтому в условиях отсутствия пока еще собственной украинской баллистики эффективной, подобные удары
0: Это был украинский военный эксперт Денис Попович. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». Псковский областной суд сегодня приступил к рассмотрению иска партии «Яблоко» о снятии партии «Родина» с выборов в законодательное собрание Псковской области. Это встречный иск. Два дня назад «Яблоко» по иску «Родины» не было допущено к этим выборам. Исход рассмотрения иска к моменту записи этого выпуска

0: времени свободы еще известен не был. Ну а глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вновь обрушилась на тех, кто сомневается в честности проводимых в России выборов. Она призвала их учиться быть наблюдателями и обвинила в лени, в отличие от враждебного России Запада. Вот как это прозвучало.
1: Всех скептиков, вот я уже, да, вот просто, которые сомневаются в честности выборов, я призываю от партии, которые сейчас спекулируют на этой теме, особенно на теме трехдневного голосования, на теме то, что у нас там две ночи будут как бы якобы бесконтрольные, или это повод для махинации. Вот я, встаньте с диванов, оторвите свое бренное тело, пройдите обучение в общественных палатах, как федеральные, так и региональные. Идите наблюдайте. И делайте выводы уже по фактам, а не по спекуляциям, которые активно сейчас разжигают и поддерживают наши западные недруги. Ох, как они-то готовятся. Вот они не ленятся. Деньги огромные, выделены. Практически подхватывают любого релоканта, там, который не просто уехал, а уехал для того, чтобы заработать деньги на обливание грязи своей родины, своей страны. Подхватывают их, задействуют во всех сферах. Уже сейчас более 300 тысяч разного рода во всех сетях распространяются фейковых заявлений, направленных на диктацию выборов. Мощные центры.
0: Источники приведенных ею данных об активности Запада Элла Памфилова в этом заявлении не привела. А Московский городской суд оставил в СИЗО блогера Илью Ремесло, который обвиняется в распространении так называемых фейков у российской армии. Заседание суда было закрытым, прессу пустили только на оглашение решения. Ремесло был арестован 17 июля. Около месяца он провел на экспертизе в психиатрическом институте имени Сербского, где его признали вменяемым. 17 марта Ремесло опубликовал в социальных сетях пост с заголовком «5 причин, по которым я перестал поддерживать Владимира Путина». В нем он крайне резко высказался о Путине и осудил войну в Украине. После этого он провел около месяца в психиатрической больнице. Ну а известность Илья Ремесло, юрист по образованию, получил как провластный интернет-активист, автор доносов в отношении создателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его соратников. Теперь решение суда о продлении своего ареста Илья Ремесло встретил словами, которые часто говорил Навальный. «Россия будет свободной».
2: Илья Борисович, связь была прервана. Вам понятно судебное решение? Вы согласились с судом? Решение оставили без изменения.
3: Да, решение мне понятно, уважаемый суд. Спасибо большое. Всем за внимание. Россия будет свободной.
0: Это был российский блогер Илья Ремесло. Ну и теперь короткий анонс вышедшего на сайте и YouTube-каналах «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» фильма под названием «Его прекрасные няни. Кто и как заботится о младших детях Путина». Имеется в виду сыновья столь ожесточенно борющегося с коллективным Западом Владимира Путина и Алины Кабаевой, Ваня и Вова.
4: Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской ривьере. Кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом. А повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там. А не здесь, не с нашим народом, не с Россией. Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к высшей касте.
5: Вот что понять сложно. Почему Путин одной рукой ведет войну против англосаксов и гегемонии Запада и сетует, что Россия окружена врагами, а другой нанимает для своих детей преподавателей из недружественных, судя по его риторике, стран? Почему в российских школах предлагают сократить часы изучения иностранных языков, в то время как дети Путина проводят большую часть времени именно с иностранными преподавателями и должны знать два языка сразу в совершенстве? Загадка.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 27 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Внезапное катастрофическое наводнение, сопровождаемое также селевыми потоками в приграничных областях Тибетского автономного района КНР и Непала, привело к гибели, по последним данным, около 400 человек. Более 1500 числятся пропавшими без вести. Многие из них туристы из самых разных стран. В районе, где произошло наводнение, есть два места паломничества индуистов и буддистов. Весь мир обошли страшные кадры, на которых мощнейший поток сносит все на своем пути, в том числе пограничный переход на границе

границы Китая и Непала, а люди в панике пытаются спастись. Причиной столь внезапного стихийного бедствия могло быть землетрясение в горах, однако специалисты образовательного проекта Geology Hub наводнение вызвал гигантский оползень из льда и горных пород, ну а землетрясения не было. Это было внезапное наводнение, вызванное масштабным обвалом, чрезвычайно быстрым движущимся оползнем, состоящим из смеси горных пород, воды, снега и льда. В данном случае основной объем обрушившейся массы составляли снег и лед. Пройдя по долине на многие километры, этот поток подхватывал воду, наносы и обломки горных пород, постепенно превратившись в мощный, быстрый паводок, насыщенный грязью, валунами и другим материалом. По имеющимся данным, миллионы кубометров льда обрушились с высоты около 900 метров над дном долины. Хотя первоначально некоторые связывали это событие с землетрясением, позже выяснилось, что землетрясения не было. Люди неправильно интерпретировали источник зарегистрированных сейсмических волн. А сейсмические волны могут возникать не только в результате землетрясений. Их способны вызывать взрывы, крупные обвалы, даже просто прыжки человека вверх и вниз. В данном случае сейсмический сигнал, энергия которого была сопоставима с землетрясением магнитудой 5,2, позволил достаточно точно определить момент начала оползня. Это произошло в 8 часов 37 минут утра по местному времени 26 августа. После обрушения паводковые воды устремились вниз по долине со скоростью до 3 км в минуту. Некоторые уже пытаются возложить ответственность на Китай или Непал. Однако ни китайское, ни непальское правительство прямой ответственности за эту катастрофу не несут. Вероятнее всего, подобное стихийное бедствие могло бы произойти независимо от существующих государственных границ и политических обстоятельств. Кроме того, просто трудно представить себе инженерное сооружение, которое способно выдержать удар огромного потока воды, льда, камней и наносов, движущегося со скоростью в несколько раз превышающей скорость железнодорожного экспресса и обладающего колоссальной энергией. Тем не менее, повышение температуры на Земле действительно может способствовать возникновению подобных катастроф в труднодоступных горных районах, где ранее существовал более толстый и устойчивый ледниковый покров, таяние льда и изменение температурных условий могут повышать вероятность обвалов, оползней и внезапных паводков. Поэтому, хотя ответственность за эту конкретную катастрофу нельзя автоматически возложить на действия какого-либо государства, изменение климата может создавать условия, при которых подобные события становятся более вероятными. Это было объяснение причин внезапного катастрофического наводнения в Непале и Тибетском автономном районе Китая специалистов образовательного проекта Geology Hub. Добавлю, что и многие другие специалисты подтверждают, что землетрясения в горах Непала действительно не было, и причиной катастрофы стал гигантский оползень. Вы слушаете «Время свободы». Быстрее, чем многие ожидали, завершилось рассмотрение иска 29 американских штатов и территорий против компании Meta, владеющей популярными социальными сетями Facebook и Instagram. В иске, поданном еще в 2023 году, говорилось, что Meta намеренно создавала платформы, вызывающие зависимость у детей, и знала при этом, что это вредит их здоровью. Владельцы Meta согласились выплатить по иску более 17 миллиардов долларов в течение ближайших 10 лет и принять меры по защите детей от вредного влияния соцсетей. Вот что сказал от имени истцов генеральный прокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон. В рамках этого соглашения, которое в настоящее время ожидает утверждения судом Калифорнии, компания Meta соглашается выплатить штатам, участвующим в коалиции, до 17 миллиардов 100 миллионов долларов. Это крупнейшее соглашение с технологическим сектором в истории и одно из крупнейших соглашений между штатами в сфере защиты прав потребителей. Миннесота получит от 214 до 307 миллионов долларов.
Мета установит жесткие ограничения не более 2 часов в день для детей в возрасте от 13 до 17 лет в Инстаграм и

0: и Facebook с обязательными перерывами через 15, 60 и 90 минут, чтобы прерывать бесконечное пролистывание ленты. Эти ограничения будут действовать в течение 5 лет. Новые ночные блокировки ограничат доступ детей к платформам с полуночи до 6 утра, чтобы они не теряли драгоценный сон, бесконечно пролистывая ленту. Мета также отключит пуш-уведомления в будние дни с 8 до 15 часов в течение учебного года, чтобы дети могли сосредоточиться на учебе. Компания введет ограничения на функции, которые побуждают детей сравнивать себя с другими и соревноваться друг с другом, включая фильтры красоты и видимое количество лайков, которые связывают с ухудшением психического здоровья детей. Все это будет подкреплено улучшенными мерами проверки возраста, более эффективным контролем контента и более надежной системой родительского контроля, а также дополнительными мерами защиты от буллинга и более строгим мониторингом контента, связанного с расстройствами пищевого поведения, членовредительством и суицидом. С помощью независимого аудитора наша коалиция генеральных прокуроров будет регулярно оценивать эти меры, чтобы убедиться в их своевременном внедрении и надлежащей работе. Многие положения этого соглашения соответствуют рекомендациям, содержащимся в наших отчетах о новых технологиях, которые были представлены законодательному органу, когда нас недавно попросили это сделать. Мы разобрались, что нужно сделать, и справились с поставленной задачей. Это был генеральный прокурор штата Миннесота Кит Эллисон. В начале рассмотрения дела против Мета сообщалось, что сумма выплат компании может превысить $1 триллион при ее общей капитализации приблизительно в $1.5 триллиона. $17 миллиардов — это приблизительно 1% от общей капитализации Мета. Четверг. Время новостей высоких технологий. Компании Moderna и Merck сообщили об успехе третьей фазы испытаний персонализированной вакцины против меланомы, рассказывает директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
1: Начну с важного уточнения. Речь не о вакцине от рака в привычном смысле слова. Это не прививка, которую делают здоровому человеку, чтобы он никогда не заболел меланомой. Идея здесь совсем другая. Представьте человека, у которого обнаружили меланому. Опухоль удаляют хирургически. Врачи ее больше не видят. Но где-то в организме могли остаться отдельные раковые клетки. Их слишком мало, чтобы обнаружить при обследовании, но через какое-то время они могут привести к рецидиву или метастазам. И здесь начинается то, чем новая технология отличается от традиционных методов лечения. Удаленную опухоль отправляют в лабораторию и извлекают из нее генетическую информацию. Раковые клетки произошли от обычных клеток самого человека, но накопили мутации, то есть генетические изменения. Причем набор этих мутаций у каждой опухоли свой. Исследователи сравнивают больные и нормальные клетки пациента. Затем компьютерная система анализирует найденные мутации и определяет, какие из них могут стать хорошими мишенями для иммунной системы. Задача этого этапа в том, чтобы среди множества особенностей конкретной опухоли найти признаки, по которым иммунитет сможет ее узнать. После этого для конкретного пациента создают индивидуальную молекулу матричной РНК, той самой мРНК, которая стала широко известна благодаря вакцинам против коронавируса. Но есть принципиальная разница. В случае с коронавирусом миллионы людей получали практически одинаковую вакцину. Здесь же вакцина для каждого пациента своя. Получается примерно такая цепочка. Берем опухоль конкретного человека, читаем ее генетический код, находим характерные мутации, выбираем подходящие мишени и на их основе производим персональную мРНК. После введения препарата клетки организма на короткое время начинают производить фрагменты, соответствующие этим опухолевым мишеням. Иммунная система знакомится с ними, учится их распознавать и уничтожать. Причем эту терапию используют не обособленно, а вместе с препаратом Кейтруда, который блокирует один из механизмов, применяемый самой опухолью для ослабления иммунной атаки. А теперь о результатах. В крупном исследовании третьей фазы участвовали более 1000 пациентов с меланомой высокого риска, опухоль у которых была уже удалена. По данным компании

не Модерна и Мерк, комбинация персональной МРК-терапии и Кейтруда лучше предотвращала возвращение и распространение болезни, чем одна только Кейтруда. И хотя полные результаты третьей фазы компании пока не опубликовали, рынок отреагировал.

0: и медицине. Если принцип сработает и для других видов рака, это может оказаться новым способом производить лекарства. Не одно лекарство для миллионов, а отдельное лекарство для каждого.
1: Рубрику «Новости высоких технологий» в информационном дайджесте «Время свободы» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. Умер венгерский писатель Петер Надаш, один из наиболее известных современных литераторов Венгрии, автор романов эпопеи, в центре которых личность на фоне истории Центральной и Восточной Европы второй половины XX века. Ему было 83 года. Надаш был журналистом, как прозаик дебютировал в 1967 году сборником повестей и новелл. Книга «Конец семейного романа», повествующая о Венгрии в первые годы после установления коммунистического режима, вышла в свет в 1977 году. Мировую известность получил второй роман Надаша «Книга воспоминаний», которую критики сравнивали с произведениями Марселя Пруста и Роберта Музеля. В 2005 году Надаш опубликовал трехтомный роман «Параллельные истории» о Венгрии в XX веке. В 2009 вышла его философская повесть-эссе «Собственная смерть». В ней он описывал пережитый опыт клинической смерти. Вот что об этом тексте на волнах «Радио Свобода» говорила автор предисловия к его переводу на русский язык Людмила Улицкая.
2: При всей необычности этого текста он совершенно не является новинкой в литературе. Я бы даже сказала, что это один из самых древних жанров и одна из самых древних тем, потому что тема, откуда человек пришел и куда он идет, это, по-видимому, та тема, которая возникает с первым возникновением разума в человеке, осознанием себя. И на самых разных уровнях история и осознание себя человек об этом задумывался. Не случайно в истории существует не менее десятка разных книг мертвых, то есть книг, исследующих спекулятивно и непонятным для науки образом, но тем не менее несомненно исследующих эту тему перехода человека в другой мир. И время от времени такие исследования возникают, и вот это вот эссе, я даже не знаю, как назвать это произведение Петера Надаша, это на самом деле одно из последних свидетельств того, что не перестает людей интересовать, и вот эта самая тема пограничного состояния и перехода человека в иное пространство, отличное от повседневной реальности нашей жизни. Он вступает в ту зону, которая на самом деле плохо поддается вербализации. Потому что есть вещи, когда человек замирает и со своим языком ничего не может поделать, потому что совершенно ясно, что нам недостаточно понятий наших слов, чтобы писать какие-то состояния и события, которые, в общем, не поддаются описанию. И в этом гениальность писателей бывает, когда они открывают новую зону и могут проговорить словами то, что до них не было проговорено. Вообще этот эффект, по-видимому, вот самый сильный был лет 50 тому назад. В самиздате вышла книжка, потом она была опубликована, доктор Моуди «Жизнь после жизни». Вот она была первым современным свидетельством о том, что говорит врач о состоянии клинической смерти и что говорят люди, которые ее пережили и вернулись к жизни. И вот эти вот смутные ощущения, с трудом словами описываемые, они ведь и тогда уже страшно нас всех взволновали. Я помню, что один мой приятель, биохимик, сейчас он очень крупный ученый, живет давно в Америке, и он сказал: ребята, уберите всю мистику отсюда. Это просто кислородное голодание мозга, которое создает, по-видимому, эффект вот этой вот черного туннеля, этой вращающейся трубы. Это просто биохимия, которую мы не знаем. Но кроме биохимии есть еще что-то, что, по-видимому, биохимии не описывает. И вот это что-то, это именно то, о чем пишет Петер Надаш, ну и многие другие, которые этот опыт переживали. И всех нас волнует эта тема перехода, эта тема границы. Читать об этом, наверное, тяжело просто, потому что, ну, во-первых, ты все время подставляешь себя на это самое место и знаешь абсолютно с полной неизбежностью, эта минута для тебя наступит тоже. Но я, между тем, считаю, что это хорошее чтение, потому что оно нас готовит к этому самому неизбежному переходу. Никто не знает, что за ним происходит, но то, что этот переход сам представляет собой какую-то длительность, и какой-то процесс, это уже сегодня стало темой изучения, как говорится, научного исследования, а не только религиозных спекуляций по этому поводу. Вот что самое, мне кажется, интересное здесь.
1: Людмила Улицкая о философской повести-эссе венгерского писателя Петера Надаша «Соп

0: собственная смерть. Писатель Петр Надыш умер в Венгрии в возрасте 83 лет. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свободы Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свободы» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью политолога Екатерины Шульман журналисту телеканала «Настоящее время» Дмитрию Новикову. Екатерина Шульман вынуждена была уехать из России в апреле 2022 года из-за несогласия с войной в Украине и стала на родине фигуранткой нескольких уголовных дел. В том же 2022 году ее внесли в реестр так называемых иностранных агентов. В Минюсте заявили, что такое решение принято из-за гонорара, полученного за выступление на «Эхе Москвы». В конце июля того же года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман по делу об уклонении от исполнения обязанностей так называемого иностранного агента. В марте 2025 года МВД России объявило политолога в розыск. Как изменилась жизнь россиян за 4 года войны? Каковы главные потери среднестатистического россиянина? Кто такие несчастные патриоты? Как выглядит жизнь чиновника в России? И каково главное желание всех россиян? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова отвечает политолог Екатерина Шульман.
4: Как именно на вас лично повлияла эта война?
5: Вы знаете, я никогда не была поклонницей ницшанского тезиса насчет того, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я думаю, что то, что нас не убивает, делает нас инвалидами. Поэтому понятно, что пережитые потери потом рассматриваются как некие достижения, в том смысле, что если я смог через это пройти и как-то сохраниться, то вот какой я крепкий и устойчивый. Но рационально оглядываясь на эти прошедшие 4 года, я думаю, что единственная разумная реакция состоит в том, что лучше бы ничего этого не было. Всем было бы лучше, если бы ничего этого не было. Даже тем, кто считает себя бенефициарами этой войны, и им было бы лучше без нее. Это одно из поразительных военных конфликтов и одно из поразительных политических решений, которое, в общем, ни в чьей выгоде не клонится. Не говоря уж о ее непосредственных жертвах и о таких косвенных жертвах, как мы, людях, лишившихся дома, рабочего места, социального положения, те, кто, скажем, на этой войне заработал денег или сохранил свою власть, они бы заработали денег и без войны, и, в общем, их власти ничего особенного не угрожало. Это война – пример такого чистого убытка для человечества. Это, так сказать, базовое, мне кажется, осознание, которое присутствовало все эти 4 года, и за эти 4 года не изменилось. Хорошо, что получается продолжать какую-то профессиональную деятельность в новых условиях. Хорошо, что получается сохранить себя как личность. Хорошо, что семья при тебе. Это все замечательно, но это было и до войны. И если бы войны не было, то в эти 4 года понятно, что всякое наше развитие, в том числе профессиональное, в нормальных, свойственных нам естественных условиях в России шло бы гораздо лучше и гораздо правильнее. Но если говорить об извлеченных уроках, он состоит в том, что человек действительно существо адаптивное, как мы говорили много лет до этого. Оказалось, это правда. Много к чему приспосабливается, много к чему адаптируется, не без потерь, с убытками. Но, наверное, каждый, кто пережил эти 4 года, задавался вопросом, что остается, когда все отнято. Вот лишившись всего, с чем ты остаешься? Вот это нечто, какая-то неуничтожимая, иначе как физическая часть, ну вот, наверное, это и есть наша личность. Вот это лишение всего позволяет

0: позволяет довольно наглядно приоритизировать. То есть ты понимаешь, что совершенно точно необходимо, а без чего, в общем, оказывается, можно обойтись. Вот у кого что является центром, как выражаются налоговые органы, центром жизненных интересов. Вот центр жизненных интересов ваших – это что? Это там семья, это ваша профессиональная личность, это ваша гражданская личность, это ваша геолокация, и ничего дороже нее у вас нету. Это образ жизни, там, бытовые условия. И они вас определяют. Лишившись их, вы уже не очень понимаете, кто вы такой. Вот это, я думаю, каждый, кого, так сказать, шибануло этой войной, понял о себе за 4 года или мог бы понять, если бы имел навык рефлексии.
1: На ваш взгляд, как живется все эти 4 года среднестатистическому россиянину?
0: Среднестатистическому россиянину за это время уже стало больше 40 лет. Он женщина. Его зовут Елена Смирнова. У нее 1,6 ребенка, а за это время их стало поменьше, этих ребенков. Она проживает в городской квартире, в многоквартирном доме и хотела бы жить в своем доме. Но такой возможности у нее нету. И она имеет машину отечественной сборки. Вот в этих базовых параметрах за годы войны изменилось то, что наша Елена Смирнова стала постарше, и детей у нее стало поменьше. Машина отечественной сборки теперь китайская. Доходы Елены Смирновой подросли несколько в 2022-2023 году, а с 2024 года они продолжили свое снижение. Елена Смирнова, возможно, с меньшей вероятностью ездит в Турцию и в Египет, хотя может и продолжать это делать, и теперь предпочитает, скажем так, внутренний туризм, хотя он тоже для нее дорог. Елена Смирнова стала в большей степени экономить на покупках, даже и на еде, и при выборе товаров для нее на первом месте параметр цены. Это вот что касается потребительского поведения. А Елена Смирнова стала меньше откладывать, потому что все подорожало. Подорожание волнует нашу Елену и считается у нее одной из главных проблем, которые ее беспокоят. Это та картина, которая вырисовывается из социологических исследований. А тут тоже можно сказать удивительным образом, что ну, скажем, демографические тенденции, которые развивались в России в 20-е годы, они и без войны развивались бы примерно в ту же сторону, но война придала им ускорение. Российское общество старело, российское общество меньше рожало, рождаемость продолжает падать. За годы войны мы достигли минимумов, что называется, за всю историю наблюдений. По-моему, на территории нынешней Российской Федерации в 1944 году родилось больше детей, чем в 2024. Такие у нас демографические достижения. Убийство большого количества молодых мужчин и, соответственно, отъезд большого количества молодых людей обоего пола усиливает ту тенденцию, которая была и до этого, именно тенденцию старения. Возможно, после войны Елена Смирнова еще повзрослеет, и Россия в 30-е будет страной, населенной пожилыми женщинами. Все больше и больше населенной пожилыми женщинами. А что война развернула, это тренд на некоторый рост среднеожидаемой продолжительности жизни, в том числе и мужской. Женщины продолжают, так сказать, быть выгодоприобретателями этой тенденции, а вот у мужчин она почему-то обратилась вспять. Как пишут в русских интернетах, ой, а что случилось?
1: Какие этот среднестатистический россиянин понес потери из-за войны? Что нового, скажем так, появилось в его жизни?
0: Ну, опять же, если мы будем опираться не на свои собственные ощущения, а не на то, что называется anecdotal evidence, а на данные соцопросов, то мы видим, что нашу среднюю Елену Смирнову, нашего респондента, волнует и раздражает ограничения в интернете. Она привыкла к определенному уровню сервиса, к определенной скорости связи, к доступности и дешевизне инструментов этой связи. А когда это начинает отбираться, ее это раздражает. Возникает ощущение, это только ощущение, но тем не менее, что такое артикулируемое раздражение по этому поводу является некоторым переносом. Вы, может быть, замечали эту тенденцию в российском, так сказать, разрешенном публичном пространстве, когда люди вдруг с какой-то неадекватной страстью накидываются на какой-нибудь сюжет. Ну, например, вот кота выкинули из поезда, или Лариса Долина неправильно продала квартиру. Или в мессенджере больше не позвонишь. Это, конечно, важно. И код важен, и неустойчивость права собственности важна, и уж, конечно, повседневные инструменты связи тоже важны. Но та страсть, с которой это обсуждается, кажется некоторой компенсацией за невозможность адресоваться к слону в комнате. То есть вот мы живем в комнате со слоном, который регулярно затаптывает какое-то количество людей. Но про это говорить нельзя. Смотреть на него нельзя. Нельзя называть его слоном. Слово запрещено.

0: вообще нельзя никак к нему адресоваться. А вот поэтому давайте мы с той фрустрацией, которая у нас накопилась, поговорим-ка про кота или про WhatsApp. Вот есть такое ощущение. Хотя, конечно, перечисляя через запятую эти предметы общественного возмущения, надо понимать, что они не совсем, конечно, равноценные. Жизнь в России, семейная, хозяйственная, коммерческая, вообще повседневная жизнь строилась на мессенджерах, поэтому их уничтожение, вот навязывание этого странно работающего Макса, конечно же, разъедает какая-нибудь я, поэтому это действительно, что называется, касается каждого. Что касается потерь свободы, ну, слушайте, у нас процент людей с загранпаспортом держался на уровне 28% довольно много лет. 28-29% вообще имели загранпаспорт. Большинство этих людей потребляли его, естественно, для того, чтобы ездить в Турцию. Поэтому эти потери среднего россиянина в меньшей степени касаются. Его касается вот это вот самое разъедание ткани бытовой жизни, которое накапливалось все эти 4 года. А вот, мне кажется, в прошедшем 25-м году действительно дошло уже до самых недогадливых. Иллюзия нормальности, которая так дорога сердцу всякой автократии, на поддержание которой шло столько сил и ресурсов, вот эту иллюзию поддерживать все труднее, все больше ненормального. Прилеты все более привычные для все большего количества российских городов, всякого рода исчезновения того, к чему, так сказать, что воспринимали как должное в течение последних там, 2 десятилетий, как то там, дешевого такси, интернета в городах, возможности построить маршрут по карте в телефоне, возможности расплатиться везде телефоном или даже карточкой. Вот это вот все начинает как-то съеживаться. Оно не исчезло, но оно начинает съеживаться. Это вот именно такой процесс. Эрозии, как живую плоть повседневной жизни, разъедает кислота войны. Вот это, наверное, такая главная, на мой взгляд, тенденция 25-го года прошедшего, которая его отличает от предыдущих годов.
1: Как, на ваш взгляд, война повлияла на молодое поколение? Если говорить, например, о последствиях войны для российских студентов.
0: Ну, давайте так. Насчет российского студента, самое главное, что надо про него сказать, его стало меньше. Стало меньше его по следующим причинам. Первая объективная причина – демографическая яма. А вторая причина – это отъезд одних и, соответственно, забор в армию других, добровольный и недобровольный. А третья причина – это резкое сокращение мест в вузах. Политика ограничения доступа к высшему образованию является сознательной и, в общем, декларируемой государственной политикой. И в течение 25-го года она себя-то проявила. А я напомню, что чуть ли не первым международным соглашением, с которого вышла Российская Федерация, когда началась война, было Болонское соглашение. Вхождение России в Болонскую систему, которая постулирует двуступенчатую форму образования, бакалавриат, магистратуру. Вот прям типа в марте 22 года или в апреле мы оттуда вышли, хотя, казалось бы, не об этом надо было думать в первую очередь. Но оказывается, об этом. Оказывается, об этом. С тех пор было принудительно сокращено количество мест, как бюджетных, так и небюджетных. Проводится политика закрытия коммерческих частных вузов. Приписываются программы, в особенности в гуманитарной сфере, в сфере социальных наук в вузах. Затрудняется доступ к детей в 10-11 классы с тем, чтобы принуждать их идти в ПТУ, колледжи. И тем самым сокращать срок обучения, ускорять выход их на рынок труда, а также действительно облегчать их попадание в армию. Я не соглашусь с вами в том, что студенты теперь могут призвать. Нет, студенческая льгота никуда не делась, она сохраняется. Просто студентам стать труднее. Государство считает, что ему нужно меньше людей с высшим образованием. В особенности ему нужно меньше людей, обучающихся наукам об обществе. А также обучающихся, ну, собственно, это тоже науки об обществе, юриспруденция и экономическая наука. Моя наука политология фактически запрещена. Слово это считается не вполне приличным. Теперь это называется там какие-нибудь, не знаю, что изучение традиционных ценностей, регионоведение, международные отношения, вот это вот можно. А политология нельзя. Также нельзя все то, что называется liberal arts, потому что слово liberal тоже криминализовано. Вот это действительно происходит. Кстати, те немногие оставшиеся бюджетные места распределяются между льготниками, среди которых дети участников СВО, либо они сами, либо их жены. Их там не так много приходит на эти места, их сфера жизненных интересов не то чтобы включает в себя получение высшего образования часто, но, тем не менее, это добавляет, скажем так, социальной напряженности. А в целом мы видим по всем доступным нам исследованиям довольно четкую корреляцию между возрастом и степенью лояльности проводимой государственной политики. Пожилые больше всего довольны, пожилые самые кровожадные, пожилые поддерживают применение ядерного оружия, мобилизацию, буквально ядерный апокалипсис. Чем моложе, тем меньше энтузиазм по этому

0: поводу. Это очень четкая линия. Тут прямо вот, то есть чем старше, тем свирепей российский респондент. Чем он моложе, тем он одновременно печальней и менее удовлетворен происходящим, испытывает больше страхов относительно будущего. Это довольно парадоксально. Картина, если мы вдумаемся в нее, вообще раньше считалось, что война – дело молодых, лекарство против морщин, что молодые должны быть за движух, а пожилые должны быть тревожны, ценить стабильность и вообще не делать резких движений. Но у нас наоборот, у нас тревожные и достаточно пацифистски настроенные молодые люди и отчаянные, совершенно бога не боящиеся людей, не стыдящиеся пожилые люди. Какое-то отдельное, надеюсь, исследование когда-нибудь будет написано о поколении людей, родившихся в 50-е годы, те, которые сейчас при власти, те, которые уже давно при власти. Прям можно вообразить себе название этой книги. «Рожденные в 50-е. Поколение, которое погубило Россию». Но, опять же, не будем заниматься эйджизмом. В общем, российская молодежь малочисленна, пессимистична. Это такие несчастные патриоты. Они все идентифицируют себя как патриотов, потому что это социально приемлемый ответ. Но в своем патриотизме они несчастны. Им не нравится происходящее. Одновременно они не то чтобы демонстрируют, по крайней мере, социологически выявляемую склонность к не то что там к революционной борьбе, но к какому-то объединению для того, чтобы это свое несчастье немножко руками развести. Предполагается, что надо пережить, надо адаптироваться или уехать. Выражаемые в вопросах стремление уехать никогда не конвертируются в реальное поведение, иначе все бы уезжали отовсюду. Очень высокий процент людей, особенно молодых, обычно говорят, что да, мы бы не прочь. Никуда они особенно не поедут, но, кстати, российская молодежь вообще мобильная. Но основная мобильность в России – это не за границу, не переезд за границу, а переезд из малого города в большой, в региональную столицу, оттуда в Москву. Вот по-прежнему такая концентрация людских ресурсов, в основном осуществляемая за счет молодежи, она продолжается. Вот это великое переселение народа по-прежнему происходит.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Политолог Екатерина Шульман отвечает на вопросы Дмитрия Новикова. Как 4 года большой войны России против Украины повлияли на россиян? Кто на войне наживается, кто несет убытки, видят ли граждане России свет в конце тоннеля и как в воюющей стране постепенно живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны?
2: Среднестатистический российский чиновник. Находится ли он среди тех, для кого война – это новое выгодополучение?
0: Зависит от того, где наш среднестатистический чиновник работает. Он в погонах или не в погонах? Если он в погонах, то у него дела получше в смысле зарплаты и некоторого ощущения, кто теперь в стране хозяин. Если это гражданский чиновник, то на него с 2020 года, с ковида, легла вся тяжесть, в особенности, если это региональный гражданский чиновник, по, так сказать, реальному ежедневному менеджменту жизни в стране одновременно, он меньше других получает, и его чаще других сажают. Значит, региональные госслужащие – самая сажаемая категория. Раньше у нас были мэры, наиболее, так сказать, уязвимые в этом отношении, в смысле заведения уголовных дел для мэров. Перспектива, значит, сесть была равной по вероятности по сравнению с двумя другими наиболее часто встречающимися карьерными перспективами, а именно переходом в региональную администрацию, либо тем, что называлось в этом исследовании уходом с радаров. Ну, то есть вот исследователи задали вопрос, Комитет гражданских инициатив этим занимался в 2019 году, что происходит с мэрами после того, как они перестают быть мэрами. Вот есть 3 дороги. И на каждую примерно там по 19% приходится. Значит, либо тебя посадят, либо ты перейдешь в региональную администрацию, либо ты куда-то непонятно денешься. И вот, опять же, вероятность равная. Но с 22-го, в особенности с 24-го года, когда начались, так сказать, большие чистки в российской власти, эта сомнительная пальма первенства перешла к региональным чиновникам, директорам департаментов, к заместителям, руководителей федеральных служб в регионах, вице-губернаторам и так далее. Вот так примерно выглядит жизнь чиновника в России. Кстати, гражданские в меньшей степени являются бенефициарами вот того временного весьма роста доходов, который у нас наблюдался в 2022-2023 году. Им не так сильно зарплату повышали, силовикам повышали, индексировали ее часто. И у них нет таких заработков, как у работающих на ВПК, на около ВПК, или, собственно, как у тех, кто подписал контракт и получил деньги от этого, они или их семьи.
2: Если говорить о тех людях, кто в России несет потери от войны, видят ли они, на ваш взгляд, свет в конце тоннеля?
0: Ну, как мы можем ответить на этот вопрос? Мы можем ответить на этот вопрос, глядя на социологические исследования. Исследования фиксируют, ну, например, там уровни потребительского

0: оптимизма. Ответ на вопросы типа, как вы считаете там, в годовой перспективе, в пятилетней перспективе, положение вашей семьи улучшится, ухудшится, не изменится. А положение в стране улучшится, ухудшится, не изменится. А развивается ли страна в правильном направлении? Что мы тут видим? Если обобщать довольно пеструю социологическую картину, потому что у разных служб разные формулировки и разные длины ряды, на протяжении которых они публикуют свои исследования, видно вот что. Положительный ответ на вопрос, развивается ли страна в правильном направлении, сильно прибавил в популярности после 2022 года и является, как мы уже сказали, социально приемлемым ответом. Там, по-моему, за 60% это у... Да и у Левады есть, как вам кажется, развивается ли страна в правильном направлении или нет. То есть это тот ответ, который надо давать.
1: Но можно ли, на ваш взгляд, доверять этим социологическим опросам?
0: Смотрите, это называется социально приемлемый ответ. Он дает нам представление не о внутреннем мире респондента, а о том, как респондент воспринимает социальную норму, как надо. Вот люди считают, что так надо отвечать. А дальше мы можем... дискутировать, является ли вот это вот большинство плодом того, что после 22 года жизнь резко улучшилась, либо эти там 60 с лишним процентов образовались от того, что после 22 года за неправильный ответ стали наказывать, чего раньше не делали. Ну, дальше, что называется, давайте спорить. Это хорошая, на самом деле, тема для небольшого круглого стола между социологами, политологами и социальными психологами. Так вот, значит, страна развивается в правильном направлении. Но чем ниже мы спускаемся от общего к частному в этих вопросах, тем ниже уровень оптимизма. Значит, обычно, когда людям задают вопрос о финансовых перспективах, то они перспективы своей семьи оценивают лучше, чем перспективы окружающих или там страны в целом. То есть человек говорит, мы как-то справляемся и будем справляться, но вообще черт что творится. Понятно, да? Это обычная корреляция. Мы ее там наблюдали много лет. А последние пару лет, даже, может быть, больше, наблюдается обратная картина. Люди говорят, в стране вообще отлично все, руководство молодцы, страна процветает. А дальше будет сложно. Значительная часть респондентов говорит, что худшее еще впереди, худшее не позади. Но типа ничего, нормально, вывозим. А вот мы, вот нам трудно. То есть чем ближе к частному, чем ближе к рубашке, которая ближе к телу, тем пессимистичнее становятся респонденты. Что это значит? Опять же, понимаете, данные – такая штука. Они сами по себе мало чего говорят или говорят что угодно. Как любят говорить в академических кругах, если достаточно долго пытать данные, они подтвердят любую гипотезу. Поэтому мы можем это интерпретировать разными способами. Может быть, чем ближе к себе, тем реалистичнее оценка. Люди могут воображать, что действительно им там по телевизору рассказывают про большой объем арбузов, привезенных из Мариуполя, и они считают, что да, действительно в стране хорошо идут дела. А у меня плохо идут дела, и я не могу этого не видеть. Да? Значит, как бы моя зарплата не так растет, как растут цены. Мне все труднее собирать ребенка в школу к 1 сентября. Салат оливье дорожает с каждым Новым годом и так далее. Либо мы можем сказать, что люди, видя, как в стране все замечательно, начинают более критически оценивать свое собственное положение, ожидая, что у них завтра все должно быть так же прекрасно, как у соседа по телевизору, но оно почему-то не происходит. Опять же, это уже вопрос интерпретации, но я вот вам рассказываю про то, как там люди видят свет в конце тоннеля. Значит, очень хотят окончания войны. Это главное желание всех россиян. Какой опрос не возьми? Пожелание на Новый год? Какой вопрос бы вы задали Путину, когда была горячая линия? Ценности, на основании которых должна строиться будущее России? Такое исследование много лет проводит Институт социологии РАН. Мир. Мир на первом месте, прям с отрывом хорошим от всего остального. Дальше начинаются, как обычно, интерпретации мной уже упомянутые. Мир на наших условиях, как это вот что-нибудь такое. Но это как-то так пробарматывается, честно говоря. Более того, если у некоторых социологических служб используются достаточно резкие формулировки, типа «поддержите ли вы решение президента о окончании боевых действий без достижения заявленных целей СВО», или, как делал последний раз в последней волне своих исследований проект «Хроники», «поддерживаете ли вы вывод российских войск с территории Украины», и там получилось 42 за, 35 против. В такой формулировке отчаянный совершенно. Опять же, можно спорить, что считают респонденты с территории Украины, но тем не менее. В общем, мир почти на любых условиях, при том, что условия представляют себе туманно, являются желанием россиян. Надеются они на это, ну так, не очень. Они сильно начали надеяться в начале 25-го года весной, когда американские выборы случились. Все надежды вечно в России должны переходить извне, потому что изнутри взять их неоткуда. Так вот, эти надежды были высоки. Я думаю, что каждый из нас в той или иной степени ощутил их и в душе своей. Но потом они

0: и как-то снизились. При этом люди говорят, отвечая на вопрос, успешно ли идут боевые действия для России. Нет, успешно, успешно, очень успешно, только давайте заканчивать побыстрее, а так все замечательно. Ну и я бы посмотрела еще, возвращаясь даже к самому началу вашего вопроса, так сказать, что приобрел россиянин за 4 года, что потерял, посмотрите на опрос Левады, принесла ли СВО России больше пользы или больше вреда. Даже в 23-м году, когда казалось, что все идет прекрасно, а 23-й был год всеобщей эйфории, теперь, глядя назад, можно это уже утверждать. Это был год, я бы сказала, несколько истерического оптимизма, когда вот война уже идет, но вроде как ничего страшного не произошло, обещанной катастрофы не случилось, воюем успешно, в экономике рост, денег всем прибавили, смотри-ка, как здорово. Вот даже в 23-м году больше было тех, кто считал, что СВО приносит вред, чем те, кто приносит пользу. А когда начинают спрашивать, а что за вред? Самый популярный ответ – много народу убито. Так что осознание потери начинает как-то так проникать в массы. Это долго происходило, потому что страна большая, и на самом деле на войну-то идут люди, те, кто хотят идти, плюс-минус. А поэтому это не, ну, не Великая Отечественная. И отодвигаться от информации о погибших было легко. Некоторое время было можно, скажем так. Сначала было легко, потом было можно, а теперь уже трудно. Я не знаю, отвечает ли это на вопрос о свете в конце тоннеля. Относительно этого посмотрите на динамику продажи антидепрессантов в России. Это на самом деле положительная тенденция. Лучше антидепрессанты, чем водка и суицид, поэтому пусть лечится. Им и нам это все понадобится еще в течение некоторого времени. Еще один последний факт про нашу Елену Смирнову, так сказать, в завершение этого довольно мрачного обзора. Еще через некоторое время ее будут звать Анастасия, пока она Елена. Но когда среднестатистическим россиянином будет россиянин, рожденный в 80-е годы и позже, то она станет Анастасией Смирновой.
1: Политолог Екатерина Шульман в интервью журналисту «Настоящего времени» Дмитрию Новикову отвечала на вопросы о том, как изменилась жизнь россиян за 4 года войны, а также о том, что в действительности россияне хотели бы окончания боевых действий. Согласно упомянутому в интервью опросу Левада-центра, который проводился в мае 2025 года, мнение по вопросу о продолжении военных действий среди россиян значительно не меняется. Более половины опрошенных, 61%, считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, и только каждый третий говорит, что нужно продолжать военные действия. Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин, но и их только 40%. Та же доля сторонников продолжения войны среди опрошенных старшего возраста, людей старше 55 лет, а также среди жителей Москвы. 50% поддерживают продолжение боевых действий России в Украине. Среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, только 37% поддерживают войну. Среди тех, кто одобряет деятельность действующего президента, только 32% опрошенных хотят продолжения боевых действий. Среди тех, кто поддерживает действия российских вооруженных сил в Украине, только 38% высказываются за продолжение войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
5: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
6: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
7: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
3: Радио «Свобода».

0: глушить уже поздно.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Наступление идет не снижающимися темпами. На всех направлениях.
11: Желаемое за действительное. Кремль готов на эскалацию вплоть до применения ядерного оружия, утверждают источники Bloomberg.
12: Такое применение ядерного оружия стало бы той красной линией, за которой Америка серьезно вмешается и каким-то образом отстранит Путина от власти просто физически.
11: Глава ЦРУ предостерег Москву от эскалации, в том числе против стран НАТО, утверждают американские медиа.
13: Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью.
14: Переговорный процесс по Украине в тупике. Владимир Путин не намерен прекращать войну и готов к большей эскалации, вплоть до ядерного удара, говорят источники агентства Bloomberg. В преддверии сентябрьских выборов в Госдуму, которые Путин де-факто обставляет как референдум в поддержку войны, лишь растут опасения в эскалации, вплоть до конфликта с блоком НАТО. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И раз уж упомянули Госдуму, вот фрагмент свежего выступления вице-спикера парламента Петра Толстого на федеральном телевидении. Он призвал бомбить украинские города, чтобы деморализовать население, пишет проект «Можем объяснить».
15: Если вы спрашиваете технически, как это делается, то за сутки предупреждение о том, чтобы гражданское население покинуло условный город такой-то, вот я сейчас не буду называть, и все. Если есть, так сказать, необходимость в том, чтобы сохранить жизнь свою, своей семьи, если ты не испугаешься заградотрядов, которые выставят Зеленский и местные власти, ты выходишь из города. И все, больше ничего. Вот вы считаете, что мы призываем к каким-то, значит, жестокостям, а мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику.
14: На официальном уровне российские чиновники до сих пор настаивали, что бьют по военным объектам Украины, напоминает проект «Можем объяснить». Ну, соответственно, градус опасений лишь растет на этом фоне, а тут еще и напрашивающиеся параллели между визитом главы ЦРУ в Москву с визитом его предшественника за несколько месяцев до начала полномасштабной войны. Подробнее о кремлевских инсайдах и кремлевских же настроениях в материале Андрея Шилова.
16: В тревожной публикации информационного агентства Bloomberg от 26 августа информация со ссылкой на окружение Путина, что тот видит тупик переговоров и что растут опасения, российский президент решит использовать против Украины тактическое ядерное оружие. Это не новая риторика. Март 2026-го. Весенне-летнее наступление России неизбежно, перспективы плохие, пишут западные, а за ними и российские медиа. Заканчивается лето, а самый внятный результат – захват Константиновки, города на севере Донецкой области, где до войны проживало около 70 тысяч человек. От Бахмута, который российские войска захватили весной 2023-го по мирной дороге, это полчаса езды.
17: Киевский режим при отсутствии результатов на земле стремится убедить своих западных спонсоров в перехвате у нас инициативы и значительных продвижениях на поле боя.
16: Так глава российского генштаба Герасимов говорил в начале июля. Опубликованное 27 августа выступление военачальника на пункте управления южной группировки войск, перечисление сел все в тех же районах.
17: В течение июля и августа месяца штурмовые подразделения освободили Пискуновку, Першамарьевку и Ореховатку. Продолжаются уличные бои в Николаевке и Никаноровке. До восточных окраин Славянска осталось 4 километра.
16: Неудивительно, что пресса снова пишет о тупике и войне.

0: военном и дипломатическом. Одна версия выхода из него – это некие действия Москвы по отношению к странам Балтии. Озабоченность их безопасностью упомянута в письме еврокомиссаров Урсули фон дер Ляйен от 30 июля, с которым ознакомилась Радио Свобода. Другая версия – та самая от Блумберга. Растущая вероятность ядерного удара. Внезапный блиц-визит главы ЦРУ в Москву, обставленный в режиме спецслужб, опять дал возможность медиа поспекулировать о тяжелых перспективах.
1: Ходят слухи, что Путин собирается проверить решимость НАТО вплоть до совершенно безумных предположений, будто он нанесет удар по Англии. Есть и другая версия. Возможно, США таким образом дают России понять в связи с санкциями против Ирана, что настроены серьезно. Можете объяснить, почему директор ЦРУ посреди ночи прилетел на встречу с россиянами?
2: Ничего из перечисленного. Джон Рэдклифф – замечательный человек. Он возглавляет ЦРУ. И он приехал туда не по одной из тех причин, которые вы назвали. Хотя, знаете, из этой поездки еще может что-то получиться.
0: А эскалация России не нужна, потому что, мол, армия и так продвигается вперед, заявил в комментарии агентству Bloomberg пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
3: Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации. Российская Федерация продолжает специальную военную операцию, предпочла бы достигать своей цели мирными способами, но в отсутствие возможности делать это, продолжает специальную военную операцию.
0: В духе спецслужб и ничем не подтвержденной риторики превентивного удара прозвучало и заявление советника Путина Антона Кобякова, якобы Украина напала бы на Россию 8 марта 2022 года. Многочисленные заявления не отменяют текущую картинку. Горячие объекты российской нефтянки и склады маркетплейсов. По подсчетам агентства Reuters, около 40% российских нефтеперерабатывающих мощностей не будут эксплуатироваться как минимум 2 месяца. Спутниковые снимки, пишет Reuters, показывают, что огнем повреждены почти 2 миллиона квадратных метров складских площадей Wildberries и Озона.
4: Мы упомянули Константиновку, но, кстати, Американский институт изучения войны сомневается, что она полностью под контролем российской армии. К этому вопросу мы еще вернемся. А перед эфиром мы поговорили с политологом Георгием Чижовым. Он считает, что эскалация может слишком дорого обойтись лично Путину. И вот почему.
5: Мне кажется, что слухи про тактический ядерный удар распространяются все-таки из Кремля. Они решили вытащить такую запыленную старую пугалку, которую пугали в 22-м году. Просто в 22-м году во главе США был Джозеф Байден, который был гораздо более последовательным другом Украины, чем Дональд Трамп, но при этом у него была ахиллесова пята, он очень боялся применения ядерного оружия. И поэтому как раз осенью 22-го, когда украинские войска успешно контратаковали, российские отступали, фактически таким образом удалось остановить контрнаступление украинской армии, потому что Россия пугала Америку применением ядерного оружия, и Америка, соответственно, чуть-чуть придерживала за хвост вооруженные силы Украины, которые были критически зависимы от поставок. Я думаю, все-таки сейчас порог чувствительности к таким угрозам гораздо выше. Кроме того, все-таки большинство стран мира, в том числе и те, которые не входят в антироссийскую коалицию, или даже наоборот осторожно поддерживают Россию, такие как Китай, да, такие как Индия, они говорят Москве, чтобы там даже не думали о том, чтобы перейти вот эту красную линию, связанную с применением ядерного оружия. Кстати, по слухам, и осенью 22 года Си Цзиньпинь одернул Путина, после чего упоминание вот этого ядерного оружия прекратилось. Я бы этого не боялся. У России все совсем не так плохо, как было осенью 22-го. Наоборот, вот на направлении основного удара российские войска продолжают давить, о чем официальные лица российские с удовольствием говорят. Поэтому действительно потребности нет. Тупик стратегически определенно ощущается, но, по всей видимости, в Кремле все-таки рассчитывают добиться успеха в Донецкой области. Если не добьются, ситуация немножко поменяется, но я не думаю, что применение ядерного оружия будет актуальным. Это такой ящик Пандоры, открыв который, Россия тоже не может быть уверена, что для нее это пройдет без последствий. Вполне возможно, такое применение ядерного оружия стало бы той красной линией, за которой Америка серьезно вмешается и каким-то образом отстранит Путина от власти просто физически. Я думаю, что советники российского президента не могут...

0: могут этого не учитывать в расчетах.
1: А с нами в прямом эфире политический аналитик Сергей Шелин. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот действительно не первое такое бряцание ядеркой за годы полномасштабной войны. Бывало в открытую, персонально от конкретного чиновника, бывало через инсайды, через сливы. А что в этот раз вынуждает, на ваш взгляд, российских чиновников подобное вообще подозревать?
2: Я думаю, что эти подозрения даже не подтверждены. Это просто сообщения некоторые. Во-вторых, вот попробуем давайте посмотреть на ситуацию глазами Путина, хоть мы и не психиатры, и довольно очевидно, что в случае применения ядерного оружия будет, в общем, события выйдут из-под контроля, что называется, я говорю в политическом, там, возможно, в военном смысле. А Путин вообще таких ситуаций все-таки боится. И если он не до конца еще сошел с ума, то он не применит ядерное оружие. Поэтому я считаю вероятность не очень большой.
1: Блумберг пишет о тупике в переговорах, возможно, имея в виду в первую очередь контакты с Вашингтоном, но ведь Путин сам относительно недавно отказался от воздушного перемирия, несмотря на все текущие издержки, это и бензиновый кризис топливный, это и удары по логистике маркетплейсов крупнейших в стране. Я уже не говорю о том, что и для союзников Украины воздушное превосходство, явно демонстрируемое, оно наверняка очень даже так впечатляюще выглядит. Как вы думаете, почему? Почему Путин даже в этих вопросах не готов к уступкам, проще остаться в этом самом тупике?
2: Путин не очень рвется вообще к тому, чтобы заканчивать эту войну. Он в какой-то степени привык, что она идет. В любом случае, он хочет как-то изобразить себя победителем, если придется из нее выходить. Но, по-моему, это достаточно очевидно. Поэтому в ближайшие месяцы он, по всей видимости, собирается продолжать, а дальше будет видно. Что касается каких приемов и что он собирается делать, ну, во-первых, предполагается, что российские войска хоть и слегка, но будут наступать. Во-вторых, усиливается жестокость ударов по украинским городам. Путин сам об этом сказал не так давно в так называемом интервью. И он говорит, ну типа, что украинцы сами, значит, спровоцировали его, бедняжку, бить по городам, по гражданскому населению Украины. И, видимо, он собирается продолжать это и, возможно, ужесточить. Это не ядерное оружие, и тут я не думаю, что у него есть какие-то рамки и границы.
1: Тот самый ящик Пандоры, да, о котором он говорил придворному журналисту Павлу Зарубину. И к нам присоединяется военный эксперт Николай Митрохин. Николай, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Напрашивающийся дилетантский вопрос, вот тактический ядерный удар, это вообще чтобы что, в таком военном смысле, и по какой, например, цели?
3: Ну, это ограниченный удар, то есть это де-факто удар по углубленному командному пункту. Зоны поражения реальные там, ну, километр. Вот, то есть это выдает, конечно, выброс радиоактивных каких-то веществ. Вот, но это и загрязняет довольно значительную территорию, но это не такой, не самый серьезный атомный удар. Вот, поэтому как бы это все обсуждается, но реально практики применения тактического ядерного оружия вообще не существует, ну, в реальности, да, так сказать, так, в реальных боевых действиях. Поэтому никто еще не знает, что из этого может выйти и куда, например, облачко пойдет после взрыва, на какие позиции.
1: Ну, немного о реалиях на себе хочется мне сегодня... Простите, я вас перебил, да?
3: Да-да-да. Ну, поэтому как бы рассуждением о тактическом ядерном оружии уже 5 лет, да, действительно, как бы при любых плохих картах, так сказать, российское руководство извлекает эту карту из рукава, но как бы эта карта не разыграна и вряд ли будет в общем.
1: Ну и реалии на земле вот сегодня хочется разобрать. Хочу вам показать фрагмент последнего доклада главы генштаба российской армии Герасимова. Он теперь вместо Путина ездит по штабам. Путину ближе как-то подальше, куда-то на Дальний Восток сгонять. А вот, и Герасимов повторяет вот эту мантру, которую Путин в свое время проговаривал о наступлении по всем направлениям. Давайте посмотрим.
4: Наступление идет не снижающимися темпами на всех направлениях. В условиях отсутствия реальных результатов на земле украинское руководство стремится убедить западных кураторов в успешных действиях вооруженных сил Украины на поле боя. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области.

0: Вместе с тем, в настоящее время основной стратегической задачей киевского режима остается сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса. Для этого на северодонецком направлении противник выстроил и постоянно совершенствует глубоко эшелонированную оборону с опорой на высотную городскую застройку и промышленные зоны крупных населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка.
1: А вот Американский институт изучения войны в свежей сводке пишет, да, продолжаются бои за так называемый крепостной пояс в Донецкой области, особо укрепленный такой регион, после которого на самом деле гораздо проще, скажем так, по оценкам военных экспертов, могло бы продвигаться российское наступление. Но эксперты института вообще отрицают заявление Минобороны о захвате Константиновки, о полном контроле над этим населенным пунктом, хотя с официального заявления Минобороны уже 2 месяца как прошло. Николай, здесь хочется разобраться, вот насколько, во-первых, определяющей остается эта битва в Донецкой области, ну и как вам утверждение господина Герасимова?
2: Ситуация на фронте противоречивая, но в пользу России. Скажем так, вот я считал здесь, что произошло за август с военной точки зрения. В принципе, есть 10 участков активных боевых действий, 10 направлений. В 8 из них Россия продвинулась на сколько-то. Ну, в основном это как бы счет идет на километры. Вот, где-то и на сотни метров, но продвигается. Вот на 2 участках СУ продвинулось, то есть, соответственно, освободили более или менее Днепропетровскую область и проводят успешную операцию севернее Лимана по окружению российской группировки, вклинившейся в сторону Светогорска. Поэтому, да, и в Украине очень много сел. Вот, особенно в тех местах, где ведутся бои. Поэтому в любой момент, конечно, можно отчитаться о занятии руин тех или иных сел и умолчать о потере других руин. Вот. В этом плане у Герасимова очень широкое поле и уже налаженная методика отчета, которая, видимо, радует Путина, но не более того. Но реальные проблемы есть действительно у Славянска и Краматорска. То есть если им удастся продержаться до хотя бы второй половины октября, отбивая российские атаки в предполье, то у них есть шанс как бы дальше всю зиму как бы не подпускать врага к этим городам, вот, и завязать городские бои только там в середине весны следующего года. Вот. Но если российские войска успеют дойти до середины октября по лесополосам, где все-таки есть еще листва, вот, то тогда, как бы, скорее всего, оба города будут потеряны за зиму начала весны следующего года.
1: Ну, как что-то до зимы еще дожить бы нужно. Вот и получается, по крайней мере, так напрашивается такая мысль, что для эскалации без ядерки, пожалуй, как-то, ну, вот, видимо, неизбежна дополнительная мобилизация в России в том или ином виде. На фоне вот таких публикаций, вроде свежего Блумберга, растет ли вообще вероятность подобного, как вы думаете?
2: Вот только что опубликована статистика, причем украинская, как бы по набору российских новобранцев и по российским потерям. Вот, по их подсчетам, как бы было за вот, с начала года потеряно России 240 тысяч, из них 140 тысяч были убиты, а набрано 232 тысячи. То есть разговоры о том, что Россия провалила там набор контрактников, и поэтому надо срочно проводить мобилизацию, на этом фоне как-то, ну, выглядят не очень серьезными. Вот, все может быть, там мы смотрим на, я смотрю, например, на вторичные признаки как бы подготовки мобилизации, в частности, была статистика по резкому увеличению количества специалистов по набору контрактников в российских компаниях или там по отмазыванию сотрудников от контракта, вот, информация середины лета. Возможно, меры по мобилизации готовятся, а вот будет ли она проведена, простите, вот будет ли она проведена или нет, в середине там, осени после выборов, это пока открытый вопрос. Больше как бы предмет гадания, чем каких-то твердых сведений.
1: Ну и новые подробности визита главы ЦРУ в Москву нам сегодня тоже хочется обсудить. Дело в том, что сразу несколько крупных изданий, Wall Street Journal, Politico, CBS и ABC, рассказали, господин Рэдклифф прилетал, чтобы предостеречь Россию от нападения на страны Балтии. На блок НАТО, соответственно. Подробнее в нашем сюжете.
3: Визит главы ЦРУ в Москву обрастает новыми подробностями. Сразу несколько американских изданий со ссылкой на

0: свои источники сообщили, что США в ходе визита Джона Рэдклиффа предостерегли Путина от нападения на НАТО, а также от помощи Москвы Ирану. В первом случае речь идет о возможной атаке на страны Балтии, на которую может решиться Путин, сообщает источник Wall Street Journal. Это может быть как кибератака, так и наземное вторжение ограниченным контингентом, пишет издание. Встреча была в первую очередь направлена на то, чтобы предостеречь Россию от любых эскалационных действий против стран Балтии, заявил собеседник политика. При этом представители обеих сторон представили поездку будничной. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что никаких контактов с Кремлем у главы ЦРУ не было. Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о своей встрече с Рэдклиффом спустя несколько дней.
1: В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
0: ЦРУ от комментариев отказалась. Президент США Дональд Трамп назвал поездку Рэдклиффа рутинной, но связал ее с усилиями по прекращению войны. Последний раз директор ЦРУ приезжал в Москву в 2021 году, за несколько месяцев до начала вторжения России в Украину. Тогда прежний глава американской разведки Уильям Бёрнс пытался предостеречь Россию от полномасштабной войны. На новый приезд главы ЦРУ в Россию некоторые прокремлевские комментаторы отреагировали с иронией.
2: В Россию опять приехал американец из Америки. Директор ЦРУ обсудил с властями России стратегическую значимость малой токмачки.
0: Писатель-футуролог Максим Калашников, поддерживающий Россию в войне против Украины, визит Рэдклиффа воспринял с беспокойством.
3: Дух анкориджа, так сказать, надежда на то, что Трамп все за нас сделает, они окончательно, видимо, умерли. И сейчас надо предпринимать какие-то действия. Потому что если дальше тянуть войну, то Российская Федерация, а не только Украина, попадает, ну, как говорится, в критическое, не то чтобы еще предсмертное, но обвальное положение.
0: Визит главы ЦРУ состоялся на фоне оценок американской разведки, согласно которым Россия может попытаться проверить НАТО на прочность в ближайшие несколько лет. На планы Путина может повлиять нехватка критически важных боеприпасов, вызванная их расходом во время войны США с Ираном, отмечают Wall Street Journal.
4: Тему продолжим с политическим аналитиком Сергеем Шериным. Сергей, при всем понимании того, что все-таки это инсайты, при всем понимании того, что периодически возникают такие поводы для того, чтобы озаботиться тем, а что же дальше будет с границей стран Балтии и России, но что могло измениться в отношениях России и НАТО, если вот Вашингтон как минимум мог счесть необходимым передать вот Москве такое предупреждение именно сейчас?
5: Ну, давайте зайдем немножко с другой стороны. Какие, по любимому выражению Трампа, карты мог привести руководитель ЦРУ в Россию сейчас? Мы не знаем ни о каких новых предложениях, которые могли бы быть предложены. Мы не знаем о форме предупреждений против нападения на НАТО. Ну, конечно же, он предупреждал не нападать на НАТО, но это обычная риторика, там, она звучит все эти годы. Я думаю, что действительно он вполне мог приехать по каким-то конкретным делам, встретиться с такой никчемной фигурой, как Нарышкин. Там, ну, кто такой Нарышкин? Нарышкин – это опереточный начальник разведки, там, непрофессиональный ни в чем. Так что вот давайте вспомним действительно исторический визит директора ЦРУ перед началом российско-украинской войны. Вот он, конечно, приезжал действительно предостерегать, действительно пытался предотвратить эту войну. Но вот какие у него были карты? Он мог им сказать, что Украина окажет там неожиданно большое сопротивление? Нет. Он это не знал, просто это выяснилось, когда началась война. Так что нет, я не считаю, что это серьезное событие, которое повлечет за собой заметные перемены.
4: Ну и как-то витает вот в российском информационном пространстве, если анализировать сугубо речи чиновников, какое-то желание, что ли, увидеться со спецпредставителями Трампа. Откуда это? Что они собирались, хотели бы обсудить, как вы думаете? Для чего вот эта вот волна такого ожидания?
5: Ну, они, во-первых, очень любят внимание американцев. Там Путин, собственно говоря, во многом все и действует для того, чтобы на него обратили внимание, и чтобы с ним там встретился Трамп, чтобы можно было опять там на Аляску куда-нибудь слетать, там обняться, там, не знаю, пообедать и так далее, и так далее. Но, опять-таки, директор ЦРУ не такая фигура, которая там достаточно для того, чтобы Путин был бы рад с ним увидеться. Обычные маниакальные какие-то, значит,

0: жесты, которые там предпринимает так называемая элита во главе с Путиным. То есть то, что они начали производить после отъезда директора ЦРУ, на мой взгляд, не говорит ни о чем существенном.
1: То есть, так сказать, пополнить дух

0: обнаружен в Лейпциге, как бы, которым намеревались уничтожить украинский самолет с вооружениями. Вот, поэтому я думаю, что как бы, это могла бы быть тема. Другие темы, это на самом деле все у нас вопрос спекуляций, вопрос сирийского урегулирования, где Россия играет определенную роль. Вот, возможно, вопросы вокруг Ирана. То есть, ну, сторонам есть что обсудить, помимо российско-украинской войны, вот напрямую, или такой спекулятивной темы, как нападение на страны Балтии, много раз как бы обсуждаемые. Вот, но, так что я думаю, что там действительно состоялся какой-то более-менее профессиональный разговор по темам, которые были, нужно было всерьез обсудить. Вот. Ничего другого вот я пока из этой истории не вижу.
1: Ну, тема, правда, очень часто и много обсуждалась за последнее время, но все-таки там звучала фраза про некий сценарий ограниченного нападения на Земле. Как вообще это может выглядеть? То есть, если это не гибридная атака, не гибридная атака через кибератаки, нечто подобное, а вот именно, как, правда, как можно ограниченно напасть на Земле?
0: Ну, например, как бы между Эстонией и в России есть ряд на водных пространствах, есть ряд камней и отмелей, на которых могут, например, появиться российские пограничники, чтобы проверить реакцию там, как бы, вот. Могут появиться как бы истории с некими дронами, которые вдруг начинают атаковать объекты энергетической инфраструктуры на территории Эстонии или Латвии. Вот. Поэтому я думаю, что примерно вот так. Вот. Но, честно говоря, это больше пока выглядит как спекуляция такая. Есть более, ну, конкретные, более явные примеры подобной российской деятельности на территории Евросоюза, прежде всего, вот, в виде диверсионных актов и, так сказать, создания какого-то российского вооруженного военного поля на территории ЕС. Вот, нет, только что была вскрылась история с обнаруженными закладками с пистолетами над Берлином. Вот, поэтому скорее они будут действовать примерно так.
1: К Сергею хочу еще обратиться. У нас немножко заканчивается время, поэтому попрошу вас коротко. Как вы думаете, учитывая вот эту диспозицию, Путин заложник своей же собственной войны, он вынужден ее продолжать, он вынужден расширять, возможно, географию?
2: Да, разумеется, именно так. Хотя, возможно, он и не считает себя заложником, потому что он устроился неплохо в этой войне. Его власть, по крайней мере, визуально только выросла. И то, что его собственные подданные страдают от войны и гибнут, я не думаю, что сильно как бы его задевает.
1: Сергей, большое спасибо. Политический аналитик Сергей Шелин и военный эксперт Николай Митрохин были сегодня с нами в прямом эфире. Мы говорили о том, какие же вот такие круги по воде расходятся после визита главы ЦРУ в Москву, о том, что же они могли обсуждать на самом деле. Действительно ли угроза нападения на страны НАТО вполне себе вероятно, возможно, в том или ином виде. Ну и, разумеется, тот самый дух Анкориджа, который так, возможно, стремятся вернуть российские официальные лица, по крайней мере, для того, чтобы апеллировать к нему уже с большей уверенностью. То как-то совсем уже подустарел инфоповод, и не совсем получается, я полагаю, московским официальным лицам на это ссылаться и как-то радоваться тому, что это все еще в повестке дня. Так или иначе, переговоры пока что находятся в тупике, если верить, опять же, изданию Bloomberg, которое мы сегодня обсудили. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале.

0: Радио Свобода Лайф.
1: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 27 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Западные средства массовой информации сообщают, что глава ЦРУ Джон Рэдклифф приезжал в Москву, чтобы предостеречь Россию от эскалации конфликта с союзниками США по НАТО. В Кремле наличие планов такой эскалации отрицают. Сотни людей погибли, более тысячи считаются пропавшими без вести в результате внезапного наводнения в Непале и в Тибетском автономном районе КНР. Компания Meta выплатит примерно 17 миллиардов долларов 29 американским штатам, обвинившим ее в намеренном создании социальных сетей, вызывающих зависимость у подростков. Также сегодня.
1: Почему Путин одной рукой ведет войну против англосаксов и гегемонии Запада, а другой нанимает для своих детей преподавателей из недружественных, судя по его риторике, стран?
0: «Его прекрасные няни» – фильм расследовательского проекта «Радио Свобода Система» о гувернерах из Западной Европы, воспитывающих сыновей Владимира Путина и Алины Кабаевой. Издание «Политика», Wall Street Journal и телеканал ABC News сообщили сегодня со ссылкой на неназванные источники о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф приезжал в Москву во вторник для того, чтобы предостеречь Россию от эскалации конфликта с союзниками США по НАТО. Встреча была в первую очередь направлена на то, чтобы предостеречь Россию от любых эскалационных действий в отношении стран Балтии, заявил собеседник издания «Политика», отметивший также, что Рэдклифф использовал эту поездку и чтобы оказать давление на Россию с целью сокращения российской военной и экономической поддержки Ирана. Ранее в одном из радиоинтервью президент США Дональд Трамп дал довольно уклончивый ответ на вопрос, было ли действительно целью визита шефа ЦРУ в Москву предостеречь Кремль от попыток проверить устойчивость НАТО или призвать его прекратить сотрудничество с иранским режимом.
2: Не хочу никого разочаровывать, но это такая полурутинная поездка. Мы хотели бы, чтобы война в Украине закончилась. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это одно из негативных последствий того, что я им не был. Я думаю, что Джон Рэдклифф – фантастический парень. Он глава ЦРУ и поехал не за тем, о чем вы говорили. Но, возможно, из этого что-то и выйдет. Мы очень усердно работаем над тем, чтобы эта война закончилась. И, честно говоря, на данном этапе этого хотят обе стороны.
0: Это был президент США Дональд Трамп. Глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин сегодня подтвердил, что встречался с Джоном Рэдклиффом во вторник, сказав, что обсуждались вопросы, связанные с деятельностью спецслужб, которые, по словам Нарышкина, являются, цитата, «деликатной особой вещью». Ну а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков категорически отрицал, что планы нападения России на страны Балтии существуют, и подчеркивал, что это именно Европа угрожает сейчас российской безопасности.
3: Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации. Российская Федерация продолжает специальную военную операцию. Предпочла бы достигать своей цели мирными способами, но в отсутствие возможности делать это, продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы обеспечить свою безопасность и свои интересы в контексте конфликта вокруг Украины. Вместе с тем Российская Федерация сталкивается с весьма агрессивной политикой по отношению к себе со стороны европейских стран. И эта агрессия исходит именно из европейских стран. Рассуждения об обратном являются искажением реальности и обычными такими газетными утками, не более того.
0: Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он добавил в ходе сегодняшнего брифинга, что ему ничего не известно о планах возобновления переговоров между Россией и Украиной о прекращении боевых действий. О том, что встреча российских и украинских представителей при посредничестве США может состояться в сентябре, ранее заявил глава Офиса президента Украины Кирилл

0: Буданов. Вчера стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский наградил американского предпринимателя Илона Маска орденом свободы за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы и развитии отношений между народами Украины и США. При этом Маск, как и американское правительство, пока не дали ответа на просьбу Украины разрешить использование спутниковой связи Starlink над российской территорией для нужд ВСУ. Это могло бы сделать более эффективными украинские удары в глубине российской территории. Время от времени появляются сообщения, что дроны, управляемые Starlink, поражали цели в России. Вот как это объясняет украинский военный эксперт Денис Попович.
1: Нет такого, что есть территория Украины, территория Российской Федерации, между ними пролегает граница, и на территории Российской Федерации по линии этой границы Starlink моментально прекращает свои действия. Нет, он там по разным оценкам, там несколько километров он заходит вглубь территории России, и очевидно, вот этот вот люфт, он может использоваться. Плюс нужно понимать, что не Starlink'ом единым, есть и другие средства и возможности, позволяющие управлять дронами в глубине российской территории. Это так называемые меш-сети, объединение дронов в единую сеть с помощью меш-модемов, которая позволяет осуществлять налеты в глубину, в относительную глубину территории Российской Федерации. Также можно управлять дронами по заранее заложенным координатам, по этим маршрутам обходить позиционные районы ПВО и наносить удары по территории Российской Федерации на глубину до 1000 километров и более. То есть вы знаете об этих случаях, которые касаются российских НПЗ. Почему именно Starlink? Но это привычная, очень хорошо организованная, распространенная сеть, которая обеспечивает хороший доступ к интернету, широкополосный, очень внятный, очень стабильный. Кроме того, они очень сложно поддаются воздействию со стороны систем радиоэлектронной борьбы, поскольку это спутниковая система, и она не подавляется РЭВом. Есть определенные, значит, комплексы, которые используются в Российской Федерации. Они крайне громоздкие и не очень сами становятся целями для ударных дронов, которые управляются Starlink'ами. Да? То есть это как бы видно по результатам ударов по оккупированным территориям юга Украины. Поэтому Starlink сейчас очень актуален в этом отношении. Если вспомнить, как он действует, и действует, и действовал на всем протяжении так называемой трассы Новороссия, которая проходит вдоль побережья Азовского моря, то вот давайте себе представим, если вот дроны под управлением Starlink будут носить удары по пусковым установкам Искандеров. Ловить их в движении, ловить их во время выхода на стартовые позиции, уничтожать во время пусков ракеты и после пусков ракеты, до пусков ракеты и так далее. То есть это фактически обеспечивает управление дронами онлайн, которое очень сложно подавить РЭБом и очень сложно перехватить. Если мы говорим о сбитии непосредственно баллистических ракет, это сбитие стрел. А удары пусковым установкам – это уничтожение лучника, то есть удары по лучнику. То есть это куда более эффективно, чем просто сбивать ракеты. Поэтому в условиях отсутствия пока еще собственной украинской баллистики эффективной, подобные удары не могли быть эффективны.
0: Это был украинский военный эксперт Денис Попович. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». Псковский областной суд сегодня приступил к рассмотрению иска партии «Яблоко» о снятии партии «Родина» с выборов в Законодательное собрание Псковской области. Это встречный иск. Два дня назад «Яблоко» по иску «Родины» не было допущено к этим выборам. Исход рассмотрения иска к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» еще известен не был. Ну а глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вновь обрушилась на тех, кто сомневается в честности проводимых в России выборов. Она призвала их учиться быть наблюдателями и обвинила в лени, в отличие от враждебного России Запада. Вот как это прозвучало.
2: Всех скептиков, вот я уже, да, вот просто, которые сомневаются в честности выборов, я призываю от партии, которые сейчас спекулируют на этой теме, особенно на теме трехдневного голосования, на теме то, что у нас там две ночи будут как бы якобы бесконтрольные, или это повод для махинации. Вот я, встаньте с диванов, оторвите свое бренное тело, пройдите обучение в общественных палатах, как федеральные, так и региональные. Идите, наблюдайте. И делайте выводы уже по фактам, а не по спекуляциям, которые активно сейчас разжигают и поддерживают наши западные недруги. Ох, как они-то готовятся. Вот они не ленятся. Деньги огромные, выделены. Практически подхватывают любого релоканта, там, который не просто уехал, а уехал для того, чтобы заработать деньги на обливание грязи своей родины, своей страны. Подхватывают их, задействуют во всех сферах. Уже сейчас более 300 тысяч разного рода во всех сетях распространяются фейковых заявлений, направленных на диктацию выборов. Мощные центры.
0: Источники приведенных ею данных об активности Запада Элла Памфилова в этом заявлении не привела. А Московский городской суд оставил в СИЗО блогера Илью Ремесло.

0: СЛО, которое обвиняется в распространении так называемых фейков у российской армии. Заседание суда было закрытым, прессу пустили только на оглашение решения. Ремесло был арестован 17 июля. Около месяца он провел на экспертизе в психиатрическом институте имени Сербского, где его признали вменяемым. 17 марта Ремесло опубликовал в социальных сетях пост с заголовком «Пять причин, по которым я перестал поддерживать Владимира Путина». В нем он крайне резко высказался о Путине и осудил войну в Украине. После этого он провел около месяца в психиатрической больнице. Ну а известность Илья Ремесло, юрист по образованию, получил как провластный интернет-активист, автор доносов в отношении создателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его соратников. Теперь решение суда о продлении своего ареста Илья Ремесло встретил словами, которые часто говорил Навальный. «Россия будет свободной».
1: Илья Борисович, связь была прервана. Вам понятно судебное решение? Мы согласились с судом. Решение оставили без изменения.
2: Да, решение мне понятно, уважаемый суд. Спасибо большое всем за внимание к этому делу. Россия будет свободной.
0: Это был российский блогер Илья Ремесло. Ну и теперь короткий анонс вышедшего на сайте и YouTube-каналах «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» фильма под названием «Его прекрасные няни. Кто и как заботится о младших детях Путина». Имеется в виду сыновья столь ожесточенно борющегося с коллективным Западом Владимира Путина и Алины Кабаевой, Ваня и Вова.
3: Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской ривьере. Кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом. А повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там. А не здесь, не с нашим народом, не с Россией. Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к высшей касте.
4: Вот что понять сложно. Почему Путин одной рукой ведет войну против англосаксов и гегемонии Запада и сетует, что Россия окружена врагами, а другой нанимает для своих детей преподавателей из недружественных, судя по его риторике, стран? Почему в российских школах предлагают сократить часы изучения иностранных языков, в то время как дети Путина проводят большую часть времени именно с иностранными преподавателями и должны знать два языка сразу в совершенстве? Загадка.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 27 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Внезапное катастрофическое наводнение, сопровождаемое также селевыми потоками в приграничных областях тибетского автономного района КНР и Непала, привело к гибели, по последним данным, около 400 человек. Более 1500 числятся пропавшими без вести. Многие из них туристы из самых разных стран. В районе, где произошло наводнение, есть два места паломничества индуистов и буддистов. Весь мир обошли страшные кадры, на которых мощнейший поток сносит все на своем пути, в том числе пограничный переход на границе Китая и Непала, а люди в панике пытаются спастись. Причиной столь внезапного стихийного бедствия могло быть землетрясение в горах, однако специалисты образовательного проекта Geology Hub наводнение вызвал гигантский оползень из льда и горных пород, ну а землетрясения не было. Это было внезапное наводнение, вызванное масштабным обвалом, чрезвычайно быстрым движущимся оползнем, состоящим из смеси горных пород, воды, снега и льда. В данном случае основной объем обрушившейся массы составляли снег и лед. Пройдя по долине на многие километры, этот поток подхватывал воду, наносы и обломки горных пород, постепенно превратившись в мощный, быстрый паводок, насыщенный грязью, валунами и другим материалом. По имеющимся данным, миллионы кубометров льда обрушились с высоты около 900 метров над дном долины. Хотя первоначально некоторые связывали это событие с землетрясением, позже выяснилось, что землетрясения не было. Люди неправильно интерпретировали источник зарегистрированных сейсмических волн. А сейсмические волны могут возникать не только в результате землетрясений. Их способны вызывать взрывы, крупные обвалы, даже просто прыжки человека вверх и вниз. В данном случае сейсмический сигнал, энергия которого была сопоставима с землетрясением магнитудой 5,2, позволил достаточно точно определить,

0: лишь момент начала оползня. Это произошло в 8 часов 37 минут утра по местному времени 26 августа. После обрушения паводковые воды устремились вниз по долине со скоростью до 3 км в минуту. Некоторые уже пытаются возложить ответственность на Китай или Непал. Однако ни китайское, ни непальское правительство прямой ответственности за эту катастрофу не несут. Вероятнее всего, подобное стихийное бедствие могло бы произойти независимо от существующих государственных границ и политических обстоятельств. Кроме того, просто трудно представить себе инженерное сооружение, которое способно выдержать удар огромного потока воды, льда, камней и наносов, движущегося со скоростью в несколько раз превышающей скорость железнодорожного экспресса и обладающего колоссальной энергией. Тем не менее, повышение температуры на Земле действительно может способствовать возникновению подобных катастроф в труднодоступных горных районах, где ранее существовал более толстый и устойчивый ледниковый покров. Таяние льда и изменение температурных условий могут повышать вероятность обвалов, оползней и внезапных паводков. Поэтому, хотя ответственность за эту конкретную катастрофу нельзя автоматически возложить на действия какого-либо государства, изменение климата может создавать условия, при которых подобные события становятся более вероятными. Это было объяснение причин внезапного катастрофического наводнения в Непале и Тибетском автономном районе Китая специалистов образовательного проекта Geology Hub. Добавлю, что и многие другие специалисты подтверждают, что землетрясения в горах Непала действительно не было, и причиной катастрофы стал гигантский оползень. Вы слушаете «Время свободы». Быстрее, чем многие ожидали, завершилось рассмотрение иска 29 американских штатов и территорий против компании Meta, владеющей популярными социальными сетями Facebook и Instagram. В иске, поданном еще в 2023 году, говорилось, что Meta намеренно создавала платформы, вызывающие зависимость у детей, и знала при этом, что это вредит их здоровью. Владельцы Meta согласились выплатить по иску более 17 миллиардов долларов в течение ближайших 10 лет и принять меры по защите детей от вредного влияния соцсетей. Вот что сказал от имени истцов генеральный прокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон. В рамках этого соглашения, которое в настоящее время ожидает утверждения судом Калифорнии, компания Meta соглашается выплатить штатам, участвующим в коалиции, до 17 миллиардов 100 миллионов долларов. Это крупнейшее соглашение с технологическим сектором в истории и одно из крупнейших соглашений между штатами в сфере защиты прав потребителей. Миннесота получит от 214 до 307 миллионов долларов. Meta установит жесткие ограничения не более 2 часов в день для детей в возрасте от 13 до 17 лет в Instagram и Facebook с обязательными перерывами через 15, 60 и 90 минут, чтобы прерывать бесконечное пролистывание ленты. Эти ограничения будут действовать в течение 5 лет. Новые ночные блокировки ограничат доступ детей к платформам с полуночи до 6 утра, чтобы они не теряли драгоценный сон, бесконечно пролистывая ленту. Meta также отключит пуш-уведомления в будние дни с 8 до 15 часов в течение учебного года, чтобы дети могли сосредоточиться на учебе. Компания введет ограничения на функции, которые побуждают детей сравнивать себя с другими и соревноваться друг с другом, включая фильтры красоты и видимое количество лайков, которые связывают с ухудшением психического здоровья детей. Все это будет подкреплено улучшенными мерами проверки возраста, более эффективным контролем контента и более надежной системой родительского контроля, а также дополнительными мерами защиты от буллинга и более строгим мониторингом контента, связанного с расстройствами психического агрессивного поведения, членовредительством и суицидом. С помощью независимого аудитора наша коалиция генеральных прокуроров будет регулярно оценивать эти меры, чтобы убедиться в их своевременном внедрении и надлежащей работе. Многие положения этого соглашения соответствуют рекомендациям, содержащимся в наших отчетах о новых технологиях, которые были представлены законодательному органу, когда нас недавно попросили это сделать. Мы разобрались, что нужно сделать, и справились с поставленной задачей. Это был генеральный прокурор штата Миннесота Кит Эллисон. В начале рассмотрения дела против Мета сообщалось, что сумма выплат компании может превысить $1 триллион при ее общей капитализации приблизительно в $1.5 триллиона. 17 миллиардов долларов – это приблизительно 1% от общей капитализации Мета. Четверг. Время новостей высоких технологий. Компании Moderna и Merck сообщили об успехе третьей фазы испытаний персонализированной вакцины против меланомы, рассказывает директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
1: Начну с важного уточнения. Речь не о вакцине от рака в привычном смысле слова. Это не прививка, которую делают здоровому человеку, чтобы он никогда не заболел меланомой. Идея здесь совсем другая. Представьте человека, у которого обнаружили меланому. Опухоль удаляют хирургически. Врачи ее больше не видят. Но где-то в организме могли остаться отдельные раковые клетки. Их слишком мало, чтобы обнаружить при обследовании, но через какое-то время они могут привести к рецидиву или метастазам. И здесь начинается то, чем новая технология отличается от традиционных методов лечения. Удаленную опухоль отправляют в лабораторию и извлекают из нее генетическую информацию. Раковые клетки произошли от обычных клеток самого человека, но накопили мутации, то есть генетические изменения. Причем набор этих мутаций у каждой опухоли свой. Исследователи сравнивают больные и нормальные клетки пациента. Затем компьютерная система анализирует найденные мутации и определяет, какие из них могут стать хорошими мишенями для иммунной системы. Задача этого этапа в том, чтобы среди множества особенностей конкретной опухоли найти признаки, по которым иммунитет сможет ее узнать. После этого для конкретного пациента создают индивидуальную молекулу матричной РНК, той самой МРНК, которая стала широко известна благодаря вакцинам против коронавируса. Но есть принципиальная разница. В случае с коронавирусом миллионы людей получали практически одинаковую вакцину. Здесь же вакцина для каждого пациента своя. Получается примерно такая цепочка. Берем опухоль конкретного человека, читаем ее генетический код, находим характерные мутации, выбираем подходящие мишени и на их основе производим персональную МРНК. После введения препарата клетки организма на короткое время начинают производить фрагменты, соответствующие этим опухолевым мишеням. Иммунная система знакомится с ними, учится их распознавать и уничтожать. Причем эту терапию используют не обособленно, а вместе с препаратом Кейтруда, который блокирует один из механизмов, применяемый самой опухолью для ослабления иммунной атаки. А теперь о результатах. В крупном исследовании третьей фазы участвовали более 1000 пациентов с меланомой высокого риска, опухоль у которых была уже удалена. По данным компаний Moderna и Merck, комбинация персональной МРК-терапии и Кейтруда лучше предотвращала возвращение и распространение болезни, чем одна только Кейтруда. И хотя полные результаты третьей фазы компании пока не опубликовали, рынок отреагировал так, будто произошло что-то серьезное. Акции Moderna за одну только торговую сессию выросли почти в 3 раза. Инвесторы увидели возможность для технологии МРНК получить вторую большую область применения после пандемии. Только теперь речь идет не о массовой вакцинации, когда один и тот же препарат получают миллионы людей, а о, скажем так, персонализированной медицине. Если принцип сработает и для других видов рака, это может оказаться новым способом производить лекарства. Не одно лекарство для миллионов, а отдельное лекарство для каждого.
0: Рубрику «Новости высоких технологий» в информационном дайджесте «Время свободы» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. Умер венгерский писатель Петер Надаш, один из наиболее известных современных литераторов Венгрии, автор романов эпопеи, в центре которых личность на фоне истории Центральной и Восточной Европы второй половины XX века. Ему было 83 года. Надаш был журналистом, как прозаик дебютировал в 1967 году сборником повестей и новелл. Книга «Конец семейного романа», повествующая о Венгрии в первые годы после

0: после установления коммунистического режима, вышла в свет в 1977 году. Мировую известность получил второй роман Надыша «Книга воспоминаний», которую критики сравнивали с произведениями Марселя Пруста и Роберта Музеля. В 2005 году Надыш опубликовал трехтомный роман «Параллельные истории» о Венгрии в 20 веке. В 2009 вышла его философская повесть-эссе «Собственная смерть». В ней он описывал пережитый опыт клинической смерти. Вот что об этом тексте на волнах «Радио Свобода» говорила автор предисловия к его переводу на русский язык Людмила Улицкая.
1: При всей необычности этого текста он совершенно не является новинкой в литературе. Я бы даже сказала, что это один из самых древних жанров и одна из самых древних тем, потому что тема, откуда человек пришел и куда он идет, это, по-видимому, та тема, которая возникает с первым возникновением разума в человеке, осознанием себя. И на самых разных уровнях история и осознание себя человек об этом задумывался. Не случайно в истории существует не менее десятка разных книг мертвых, то есть книг, исследующих спекулятивно и непонятным для науки образом, но тем не менее несомненно исследующих эту тему перехода человека в другой мир. И время от времени такие исследования возникают, и вот это вот эссе, я даже не знаю, как назвать это произведение Петра Надыша, это на самом деле одно из последних свидетельств того, что не перестает людей интересовать, и вот эта самая тема пограничного состояния и перехода человека в иное пространство, отличное от повседневной реальности нашей жизни. Он вступает в ту зону, которая на самом деле плохо поддается вербализации. Потому что есть вещи, когда человек замирает и со своим языком ничего не может поделать, потому что совершенно ясно, что нам недостаточно понятий наших слов, чтобы писать какие-то состояния и события, которые, в общем, не поддаются описанию. И в этом гениальность писателей бывает, когда они открывают новую зону и могут проговорить словами то, что до них не было проговорено. Вообще этот эффект, по-видимому, вот самый сильный был лет 50 тому назад. В самиздате вышла книжка, потом она была опубликована, доктор Моуди «Жизнь после жизни». Вот она была первым современным свидетельством о том, что говорит врач о состоянии клинической смерти и что говорят люди, которые ее пережили и вернулись к жизни. Вот эти вот смутные ощущения, с трудом словами описываемые, они ведь и тогда уже страшно нас всех взволновали. Я помню, что один мой приятель, биохимик, сейчас он очень крупный ученый, живет давно в Америке, и он сказал: ребята, уберите всю мистику отсюда. Это просто кислородное голодание мозга, которое создает, по-видимому, эффект вот этой вот черного туннеля, этой вращающейся трубы. Это просто биохимия, которую мы не знаем. Но кроме биохимии есть еще что-то, что, по-видимому, биохимии не описывает. И вот это что-то, это именно то, о чем пишет Петр Надыш, ну и многие другие, которые этот опыт переживали. И всех нас волнует эта тема перехода, эта тема границы. Читать об этом, наверное, тяжело просто, потому что, ну, во-первых, ты все время подставляешь себя на это самое место и знаешь абсолютно с полной неизбежностью, эта минута для тебя наступит тоже. Но я, между тем, считаю, что это хорошее чтение, потому что оно нас готовит к этому самому неизбежному переходу. Никто не знает, что за ним происходит, но то, что этот переход сам представляет собой какую-то длительность и какой-то процесс, это уже сегодня стало темой изучения, как говорится, научного исследования, а не только религиозных спекуляций по этому поводу. Вот что самое, мне кажется, интересное здесь.
0: Людмила Улицкая о философской повести эссе венгерского писателя Петера Надыша «Собственная смерть». Писатель Петр Надыш умер в Венгрии в возрасте 83 лет. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабченецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свободы Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свободы» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина обязаны

0: Государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: Наступление идет не снижающимися темпами на всех направлениях.
2: Желаемое за действительное. Кремль готов на эскалацию вплоть до применения ядерного оружия, утверждают источники Bloomberg.
3: Такое применение ядерного оружия стало бы той красной линией, за которой Америка серьезно вмешается и каким-то образом отстранит Путина от власти просто физически.
2: Глава ЦРУ предостерег Москву от эскалации, в том числе против стран НАТО, утверждают американские медиа.
4: Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью.
5: Переговорный процесс по Украине в тупике. Владимир Путин не намерен прекращать войну и готов к большей эскалации, вплоть до ядерного удара, говорят источники агентства Bloomberg. В преддверии сентябрьских выборов в Госдуму, которые Путин де-факто обставляет как референдум в поддержку войны, лишь растут опасения в эскалации, вплоть до конфликта с блоком НАТО. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И раз уж упомянули Госдуму, вот фрагмент свежего выступления вице-спикера парламента Петра Толстого на федеральном телевидении. Он призвал бомбить украинские города, чтобы деморализовать население, пишет проект «Можем объяснить».
6: Если вы спрашиваете технически, как это делается, то за сутки предупреждение о том, чтобы гражданское население покинуло условный город такой-то, вот я сейчас не буду называть, и все. Если есть, так сказать, необходимость в том, чтобы сохранить жизнь свою, своей семьи, если ты не испугаешься заградотрядов, которые выставят Зеленский и местные власти, ты выходишь из города. И все, больше ничего. Вот вы считаете, что мы призываем к каким-то, значит, жестокостям, а мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику.
5: На официальном уровне российские чиновники до сих пор настаивали, что бьют по военным объектам Украины, напоминает проект «Можем объяснить». Ну, соответственно, градус опасений лишь растет на этом фоне, а тут еще и напрашивающиеся параллели между визитом главы ЦРУ в Москву с визитом его предшественника за несколько месяцев до начала полномасштабной войны. Подробнее о кремлевских инсайдах и кремлевских же настроениях в материале Андрея Шилова.
7: В тревожной публикации информационного агентства Bloomberg от 26 августа информация со ссылкой на окружение Путина, что тот видит тупик переговоров и что растут опасения, российский президент решит использовать против Украины тактическое ядерное оружие. Это не новая риторика. Март 2026-го. Весенне-летнее наступление России неизбежно, перспективы плохие, пишут западные, а за ними и российские медиа. Заканчивается лето, а самый внятный результат – захват Константиновки, города на севере Донецкой области, где до войны проживало около 70 тысяч человек. От Бахмута, который российские войска захватили весной 2023-го по мирной дороге, это полчаса езды.
8: Киевский режим при отсутствии результатов на земле стремится убедить своих западных спонсоров в перехвате у нас инициативы и значительных продвижениях на поле боя.
7: Так глава российского генштаба Герасимов говорил в начале июля. Опубликованное 27 августа выступление военачальника на пункте управления южной группировки войск, перечисление сел все в тех же районах.
9: В течение июля и августа месяца штурмовые подразделения освободили Пискуновку, Першамарьевку и Ореховатку. Продолжаются уличные бои в Николаевке и Никаноровке. До восточных окраин Славянска осталось 4 километра.
7: Неудивительно, что пресса снова пишет о тупике и военном, и дипломатическом. Одна версия выхода из него – это некие действия Москвы по отношению к странам Балтии. Озабоченность их безопасностью упомянута в письме еврокомиссаров Урсули фон дер Ляйен от 30 июля, с которым ознакомилась Радио Свобода. Другая версия – та самая от Блумберга. Растущая вероятность ядерного удара. Внезапный блиц-визит главы ЦРУ в Москву, обставленный в режиме спецслужб, опять дал возможность медиа поспекулировать о тяжелых перспективах.
10: Ходят слухи, что Путин собирается проверить решимость НАТО вплоть до совершенно безумных предположений, будто он нанесет удар по Англии. Есть и другая версия. Возможно, США таким образом дают России понять в связи с санкциями против Ирана, что настроены серьезно. Можете объяснить, почему директор ЦРУ посреди ночи прилетел на встречу с россиянами?
11: Ничего из перечисленного. Джон Рэдклифф замечает,

0: тщательный человек. Он возглавляет ЦРУ. И он приехал туда не по одной из тех причин, которые вы назвали. Хотя, знаете, из этой поездки еще может что-то получиться.
1: А эскалация России не нужна, потому что, мол, армия и так продвигается вперед, заявил в комментарии агентству Bloomberg пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2: Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации. Российская Федерация продолжает специальную военную операцию, предпочла бы достигать своей цели мирными способами, но в отсутствие возможности делать это, продолжает специальную военную операцию.
1: В духе спецслужб и ничем не подтвержденной риторики превентивного удара прозвучало и заявление советника Путина Антона Кобякова, якобы Украина напала бы на Россию 8 марта 2022 года. Многочисленные заявления не отменяют текущую картинку. Горячие объекты российской нефтянки и склады маркетплейсов. По подсчетам агентства Reuters, около 40% российских нефтеперерабатывающих мощностей не будут эксплуатироваться как минимум 2 месяца. Спутниковые снимки, пишет и Reuters, показывают, что огнем повреждены почти 2 миллиона квадратных метров складских площадей Wildberries и Озона.
3: Мы упомянули Константиновку, но, кстати, Американский институт изучения войны сомневается, что она полностью под контролем российской армии. К этому вопросу мы еще вернемся. А перед эфиром мы поговорили с политологом Георгием Чижовым. Он считает, что эскалация может слишком дорого обойтись лично Путину. И вот почему.
4: Мне кажется, что слухи про тактический ядерный удар распространяются все-таки из Кремля. Они решили вытащить такую запыленную старую пугалку, которую пугали в 22-м году. Просто в 22-м году во главе США был Джозеф Байден, который был гораздо более последовательным другом Украины, чем Дональд Трамп, но при этом у него была ахиллесова пята, он очень боялся применения ядерного оружия. И поэтому как раз осенью 22-го, когда украинские войска успешно контратаковали, российские отступали, фактически таким образом удалось остановить контрнаступление украинской армии, потому что Россия пугала Америку применением ядерного оружия, и Америка, соответственно, чуть-чуть придерживала за хвост вооруженные силы Украины, которые были критически зависимы от поставок. Я думаю, все-таки сейчас порог чувствительности к таким угрозам гораздо выше. Кроме того, все-таки большинство стран мира, в том числе и те, которые не входят в антироссийскую коалицию, или даже наоборот осторожно поддерживают Россию, такие как Китай, да, такие как Индия, они говорят Москве, чтобы там даже не думали о том, чтобы перейти вот эту красную линию, связанную с применением ядерного оружия. Кстати, по слухам, и осенью 22 года Си Цзиньпинь одернул Путина, после чего упоминание вот этого ядерного оружия прекратилось. Я бы этого не боялся. У России все совсем не так плохо, как было осенью 22-го. Наоборот, вот на направлении основного удара российские войска продолжают давить, о чем официальные лица российские с удовольствием говорят. Поэтому действительно потребности нет. Тупик стратегически определенно ощущается, но, по всей видимости, в Кремле все-таки рассчитывают добиться успеха в Донецкой области. Если не добьются, ситуация немножко поменяется, но я не думаю, что применение ядерного оружия будет актуальным. Это такой ящик Пандоры, открыв который, Россия тоже не может быть уверена, что для нее это пройдет без последствий. Вполне возможно, такое применение ядерного оружия стало бы той красной линией, за которой Америка серьезно вмешается и каким-то образом отстранит Путина от власти просто физически. Я думаю, что советники российского президента не могут этого не учитывать в расчетах.
3: А с нами в прямом эфире политический аналитик Сергей Шелин. Сергей, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Ну вот действительно не первое такое бряцание ядеркой за годы полномасштабной войны. Бывало в открытую, а персонально от конкретного чиновника, бывало через инсайды, через сливы. А что в этот раз вынуждает, на ваш взгляд, российских чиновников подобное вообще подозревать?
5: Я думаю, что эти подозрения даже не подтверждены. Это просто сообщения некоторые. Во-вторых, вот попробуем давайте посмотреть на ситуацию глазами Путина, хоть мы и не психиатры. И довольно очевидно, что в случае применения ядерного оружия будет, в общем, события выйдут из-под контроля, что называется, я говорю, в политическом, там, и, возможно, в военном смысле. А Путин вообще таких ситуаций все-таки боится. И если он не совсем не до конца еще сошел с ума, то он не применит ядерное оружие. Поэтому я считаю вероятность не очень большой.
3: Блумберг пишет о тупике в переговорах, возможно, имея в виду в первую очередь контакты с Вашингтоном, но ведь Путин сам относительно недавно отказался от воздушного перемирия, несмотря на все текущие издержки. Это и бензиновый кризис топливный, это и удары по логистике маркетплейсов крупнейших в стране. Я уже не говорю о том, что и для союзников Украины воздушное превосходство, явно демонстрируемое, оно наверняка очень даже так впечатляюще выглядит. Как вы думаете, почему? Почему Путин даже в этих вопросах не готов к уступкам? Проще остаться в этом самом тупике?
5: Путин не очень рвется вообще к тому, чтобы заканчивать эту войну. Он в какой-то степени привык, что она идет. В любом случае, он хочет как-то изобразить себя победителем, если придется из нее выходить. Но, по-моему, это достаточно очевидно. Поэтому в ближайшие месяцы он, по всей видимости, собирается продолжать, а дальше будет видно. Что касается каких приемов и что он собирается делать, ну, во-первых, предполагается, что российские войска хоть и слегка, но будут наступать. Во-вторых, усиливается жестокость ударов по украинским городам. Путин сам об этом сказал не так давно в так называемом интервью. И он говорит, ну, типа, что украинцы сами, значит, спровоцировали его, бедняжку, бить по городам, по гражданскому населению Украины. И, видимо, он собирается продолжать это и, возможно, ужесточить. Это не ядерное оружие, и тут я не думаю, что у него есть какие-то рамки и границы.
3: Тот самый ящик Пандоры, да, о котором он говорил придворному журналисту Павлу Зарубину. И к нам присоединяется военный эксперт Николай Митрохин. Николай, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Напрашивающийся дилетантский вопрос. Вот тактический ядерный удар. Это вообще чтобы что в таком военном смысле? И по какой, например, цели?
6: Ну, это ограниченный удар. То есть это де-факто удар по углубленному командному пункту. Зоны поражения реальные там, ну, километр. Вот. То есть это выдает, конечно, выброс радиоактивных каких-то веществ. Вот, но это и загрязняет довольно значительную территорию, но это не такой, не самый серьезный атомный удар. Вот, поэтому как бы это все обсуждается, но реально практики применения тактического ядерного оружия вообще не существует, ну, в реальности, да, так сказать, так, в реальных боевых действиях. Поэтому никто еще не знает, что из этого может выйти и куда, например, облачко пойдет после взрыва, на какие позиции.
3: Ну, немного о реалиях на Земле хочется. Он меня сегодня... Да, простите, я вас перебил, да?
6: Да-да-да. Ну, поэтому как бы рассуждением о тактическом ядерном оружии уже 5 лет, да, действительно, как бы при любых плохих картах, так сказать, российское руководство извлекает эту карту из рукава, но как бы эта карта не разыграна и вряд ли будет в общем.
3: Ну и реалии на Земле вот сегодня хочется разобрать. Хочу вам показать фрагмент последнего доклада главы генштаба российской армии Герасимова. Он теперь вместо Путина ездит по штабам. Путину ближе как-то подальше, куда-то на Дальний Восток сгонять. А вот, и Герасимов повторяет вот эту мантру, которую Путин в свое время проговаривал, о наступлении по всем направлениям. Давайте посмотрим.
7: Наступление идет неснижающимися темпами на всех направлениях. В условиях отсутствия реальных результатов на Земле украинское руководство стремится убедить западных кураторов в успешных действиях вооруженных сил Украины на поле боя. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области. Вместе с тем, в настоящее время основной стратегической задачей киевского режима остается сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса. Для этого на северодонецком направлении противник выстроил и постоянно совершенствует глубоко эшелонированную оборону с опорой на высотную городскую застройку и промышленные зоны крупных населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка.
3: А вот Американский институт изучения войны в свежей сводке пишет, да, продолжаются бои за так называемый крепостной пояс в Донецкой области, особо укрепленный такой регион, после которого на самом деле гораздо проще, скажем так, по оценкам военных экспертов, могло бы продвигаться российское наступление. Но эксперты института вообще отрицают заявление Минобороны о захвате Константиновки, о полном контроле над этим населенным пунктом, хотя с официального заявления Минобороны уже 2 месяца как прошло. Николай, здесь хочется разобраться, вот насколько, во-первых, определяющей остается эта битва в Донецкой области, ну и как вам утверждение господина Герасимова?
6: Ситуация на фронте противоречивая, но в пользу России. Скажем так, вот я считал здесь, что произошло за август с военной точки зрения. В принципе, есть 10 участков активных боевых действий, 10 направлений. В 8 из них Россия продвинулась насколько-то. Ну, в основном это как бы счет идет на километры, вот, где-то и на сотни метров, но продвигается. На двух участках СУ продвинулось, то есть, соответственно, освободили более или менее Днепропетровскую область и проводят успешную операцию севернее Лимана по окружению российской группировки, вклинившейся в сторону Светогорска. Поэтому, да, и в Украине очень много сил, вот, особенно в тех местах, где ведутся бои. Поэтому в любой момент, конечно, можно отчитаться о занятии руин тех или иных сел и умолчать о потере других руин. Вот. В этом плане у Герасимова очень широкое поле и уже налаженная методика отчета, которая, видимо, радует Путина, но не более того. Но реальные проблемы есть действительно у Славянска и Краматорска. То есть если им удастся продержаться до хотя бы второй половины октября, отбивая российские атаки в предполье, то у них есть шанс как бы дальше всю зиму как бы не подпускать врага к этим городам. Вот, и завязать городские бои только там в середине весны следующего года. Вот, но если российские войска успеют дойти до середины октября по лесополосам, где все-таки есть еще листва, вот, то тогда, как бы, скорее всего, оба города будут потеряны за зиму начала весны следующего года.
3: Ну, конечно, до зимы еще дожить бы нужно. Вот и получается, по крайней мере, так напрашивается такая мысль, что для эскалации без ядерки, пожалуй, как-то, ну, вот, видимо, неизбежна дополнительная мобилизация в России в том или ином виде. На фоне вот таких публикаций, вроде свежего Блумберга, растет ли вообще вероятность подобного, как вы думаете?
6: Вот только что опубликована статистика, причем украинская, как бы по набору российских новобранцев и по российским потерям. Вот, по их подсчетам, как бы было за вот, с начала года потеряно России 240 тысяч, из них 140 тысяч были убиты, а набрано 232 тысячи. То есть разговоры о том, что Россия провалила там набор контрактников, и поэтому надо срочно проводить мобилизацию, на этом фоне как-то, ну, выглядят не очень серьезными. Вот, все может быть, там мы смотрим на, я смотрю, например, на вторичные признаки как бы подготовки мобилизации, в частности, была статистика по резкому увеличению количества специалистов по набору контрактников в российских компаниях или там по отмазыванию сотрудников от контракта, вот, информация середины лета. Возможно, меры по мобилизации готовятся, а вот будет ли она проведена, простите, вот будет ли она проведена или нет, в середине там, осени после выборов, это пока открытый вопрос. Больше как бы предмет гадания, чем каких-то твердых сведений.
3: Ну и новые подробности визита главы ЦРУ в Москву нам сегодня тоже хочется обсудить. Дело в том, что сразу несколько крупных изданий, Wall Street Journal, Politico, CBS и ABC, рассказали, господин Рэдклифф прилетал, чтобы предостеречь Россию от нападения на страны Балтии. На блок НАТО, соответственно. Подробнее в нашем сюжете.
8: Визит главы ЦРУ в Москву обрастает новыми подробностями. Сразу несколько американских изданий со ссылкой на свои источники сообщили, что США в ходе визита Джона Рэдклиффа предостерегли Путина от нападения на НАТО, а также от помощи Москвы и Ирану. В первом случае речь идет о возможной атаке на страны Балтии, на которую может решиться Путин, сообщает источник Wall Street Journal. Это может быть как кибератака, так и наземное вторжение ограниченным контингентом, пишет издание. Встреча была в первую очередь направлены на то, чтобы предостеречь Россию от любых эскалационных действий против стран Балтии, заявил собеседник политика. При этом представители обеих сторон представили поездку будничной. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что никаких контактов с Кремлем у главы ЦРУ не было. Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о своей встрече с Рэдклиффом спустя несколько дней.
9: В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
8: ЦРУ от комментария отказалась. Президент США Дональд Трамп назвал поездку Рэдклиффа рутинной, но связал ее с усилиями по прекращению войны. Последний раз директор ЦРУ приезжал в Москву в 2021 году, за несколько месяцев до начала вторжения России в Украину. Тогда прежний глава американской разведки Уильям Бёрнс пытался предостеречь Россию от полномасштабной войны. На новый приезд главы ЦРУ в Россию некоторые прокремлевские комментаторы отреагировали с иронией.
10: В Россию опять приехал американец из Америки. Директор ЦРУ обсудил с властями России стратегическую значимость малой токмачки.
8: Писатель-футуролог Максим Калашников, поддерживающий Россию в войне против Украины, визит Рэдклиффа воспринял с беспокойством.
11: Дух анкориджа, так сказать, надежда на то, что Трамп все за нас сделает, они окончательно, видимо, умерли. И сейчас надо предпринимать какие-то действия. Потому что если дальше тянуть войну, то Российская Федерация, а не только Украина, попадает, ну, как говорится, в критическое, не то чтобы еще предсмертное, но обвальное положение.
8: Визит главы ЦРУ состоялся на фоне оценок американской разведки, согласно которым Россия может попытаться проверить НАТО на прочность в ближайшие несколько лет. На планы Путина может повлиять нехватка критически важных боеприпасов, вызванная их расходом во время войны США с Ираном, отмечают Wall Street Journal.
3: Тему продолжим с политическим аналитиком Сергеем Шериным. Сергей, при всем понимании того, что все-таки это инсайты, при всем понимании того, что периодически возникают такие поводы для того, чтобы озаботиться тем, а что же дальше будет с границей стран Балтии и России, но что могло измениться в отношениях России и НАТО, если вот Вашингтон как минимум мог счесть необходимым передать вот Москве такое предупреждение именно сейчас?
5: Ну, давайте зайдем немножко с другой стороны. Какие, по любимому выражению Трампа, карты мог привести руководитель ЦРУ в Россию сейчас? Мы не знаем ни о каких новых предложениях, которые могли бы быть предложены. Мы не знаем о форме предупреждений против нападения на НАТО. Ну, конечно же, он предупреждал не нападать на НАТО, но это обычная риторика, там, она звучит все эти годы. Я думаю, что действительно он вполне мог приехать по каким-то конкретным делам, встретиться с такой никчемной фигурой, как Нарышкин. Там, ну, кто такой Нарышкин? Нарышкин – это опереточный начальник разведки, там, непрофессиональный ни в чем. Так что вот давайте вспомним действительно исторический визит директора ЦРУ перед началом российско-украинской войны. Вот он, конечно, приезжал действительно предостерегать, действительно пытался предотвратить эту войну. Но вот какие у него были карты? Он мог им сказать, что Украина окажет там неожиданно большое сопротивление? Нет, он это не знал, просто это выяснилось, когда началась война. Так что нет, я не считаю, что это серьезное событие, которое повлечет за собой заметные перемены.
3: Ну и как-то витает вот в российском информационном пространстве, если анализировать сугубо речи чиновников, какое-то желание, что ли, увидеться со спецпредставителями Трампа. Откуда это? Что они собирались, хотели бы обсудить, как вы думаете, для чего вот эта вот волна такого ожидания?
5: Ну, они, во-первых, очень любят внимание американцев. Там Путин, собственно говоря, во многом все и действует для того, чтобы на него обратили внимание, и чтобы с ним там встретился Трамп, чтобы можно было опять там на Аляску куда-нибудь слетать, там обняться, там, не знаю, пообедать и так далее, и так далее. Но, опять-таки, директор ЦРУ не такая фигура, которая там достаточно для того, чтобы Путин был бы рад с ним увидеться. обычные маниакальные какие-то, значит, пассы, жесты, которые там предпринимает так называемая элита во главе с Путиным. То есть то, что они начали производить после отъезда директора ЦРУ, на мой взгляд, не говорит ни о чем существенном.
3: То есть, так сказать, пополнить дух Анкориджа, закупорить его в какую-нибудь такую скляночку, привезти в Москву, там попшикать и так далее. Сергей, понимаю. И с нами также военный эксперт Николай Митрохин. Николай, а как вы думаете, вот опять же, гипотетически скорее давайте мы этот вопрос поставим, но а что вообще Кремль мог бы счесть проверкой НАТО на прочность?
6: Сейчас есть серьезная проблема, которую, я думаю, приехал на обсуждать. Это серия террористических актов в Европе против объектов военной промышленности, частично инфраструктуры, я имею в виду дрон, который был обнаружен в Лейпциге, как бы, которым намеревались уничтожить украинский самолет с вооружениями. Вот, поэтому я думаю, что как бы это могла бы быть тема. Другие темы, это на самом деле все у нас вопрос спекуляций.

0: пока из этой истории не вижу.
1: Ну, тема, правда, очень часто и много обсуждалась за последнее время, но все-таки там звучала фраза про некий сценарий ограниченного нападения на Земле. Как вообще это может выглядеть? То есть, если это не гибридная атака, не гибридная атака через кибератаки, нечто подобное, а вот именно, как, правда, как можно ограниченно напасть на Земле?
0: Ну, например, как бы между Эстонией и Россией есть ряд водных пространств, есть ряд камней и отмелей, на которых могут, например, появиться российские пограничники, чтобы проверить реакцию там, как бы, вот. Могут появиться как бы истории с некими дронами, которые вдруг начинают атаковать объекты энергетической инфраструктуры на территории Эстонии или Латвии. Вот. Поэтому я думаю, что примерно вот так. Вот. Но, честно говоря, это больше пока выглядит как спекуляция такая. Есть более конкретные, более явные примеры подобной российской деятельности на территории Евросоюза, прежде всего, вот, в виде диверсионных актов и, так сказать, создания какого-то российского вооруженного военного поля на территории ЕС. Вот, нет, только что была вскрылась история с обнаруженными закладками с пистолетами над Берлином. Вот, поэтому скорее они будут действовать примерно так.
1: К Сергею хочу еще обратиться. У нас немножко заканчивается время, поэтому попрошу вас коротко. Как вы думаете, учитывая вот эту диспозицию, Путин заложник своей же собственной войны, он вынужден ее продолжать? Он вынужден расширять, возможно, географию?
2: Да, разумеется, именно так. Хотя, возможно, он и не считает себя заложником, потому что он устроился неплохо в этой войне. Его власть, по крайней мере, визуально только выросла. И то, что его собственные подданные страдают от войны и гибнут, я не думаю, что сильно как бы его задевает.
1: Сергей, большое спасибо. Политический аналитик Сергей Шелин и военный эксперт Николай Митрохин были сегодня с нами в прямом эфире. Мы говорили о том, какие же вот такие круги по воде расходятся после визита главы ЦРУ в Москву, о том, что же они могли обсуждать на самом деле. Действительно ли угроза нападения на страны НАТО вполне себе вероятно, возможно, в том или ином виде. Ну и, разумеется, тот самый дух Анкориджа, который так, возможно, стремятся вернуть российские официальные лица, по крайней мере, для того, чтобы апеллировать к нему уже с большей уверенностью, то как-то совсем уже подустарел инфоповод и не совсем получается, я полагаю, московским официальным лицам на это ссылаться и как-то радоваться тому, что это все еще в повестке дня. Так или иначе, переговоры пока что находятся в тупике, если верить, опять же, изданию Bloomberg, которое мы сегодня обсудили. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио «Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью политолога Екатерины Шульман журналисту телеканала «Настоящее время» Дмитрию Новикову. Екатерина Шульман вынуждена была уехать из России в апреле 2022 года из-за несогласия с войной в Украине и стала на родине фигуранткой нескольких уголовных дел. В том же

0: 2022 году ее внесли в реестр так называемых иностранных агентов. В Минюсте заявили, что такое решение принято из-за гонорара, полученного за выступление на «Эхе Москвы». В конце июля того же года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман по делу об уклонении от исполнения обязанностей так называемого иностранного агента. В марте 2025 года МВД России объявило политолога в розыск. Как изменилась жизнь россиян за 4 года войны? Каковы главные потери среднестатистического россиянина? Кто такие несчастные патриоты? Как выглядит жизнь чиновника в России? И каково главное желание всех россиян? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова отвечает политолог Екатерина Шульман.
1: Как именно на вас лично повлияла эта война?
2: Вы знаете, я никогда не была поклонницей ницшанского тезиса насчет того, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я думаю, что то, что нас не убивает, делает нас инвалидами. Поэтому понятно, что пережитые потери потом рассматриваются как некие достижения, в том смысле, что если я смог через это пройти и как-то сохраниться, то вот какой я крепкий и устойчивый. Но рационально оглядываясь на эти прошедшие 4 года, я думаю, что единственная разумная реакция состоит в том, что лучше бы ничего этого не было. Всем было бы лучше, если бы ничего этого не было. Даже тем, кто считает себя бенефициарами этой войны, и им было бы лучше без нее. Это одно из поразительных военных конфликтов и одно из поразительных политических решений, которое, в общем, ни в чьей выгоде не клонится. Не говоря уж о ее непосредственных жертвах и о таких косвенных жертвах, как мы, людях, лишившихся дома, рабочего места, социального положения. Те, кто, скажем, на этой войне заработал денег или сохранил свою власть, они бы заработали денег и без войны, и, в общем, их власти ничего особенного не угрожало. Это война, пример такого чистого убытка для человечества. Это, так сказать, базовое, мне кажется, осознание, которое присутствовало все эти 4 года, и за эти 4 года не изменилось. Хорошо, что получается продолжать какую-то профессиональную деятельность в новых условиях. Хорошо, что получается сохранить себя как личность. Хорошо, что семья при тебе. Это все замечательно, но это было и до войны. И если бы войны не было, то в эти 4 года понятно, что всякое наше развитие, в том числе профессиональное, в нормальных, свойственных нам естественных условиях в России шло бы гораздо лучше и гораздо правильнее. Но если говорить об извлеченных уроках, он состоит в том, что человек действительно существо адаптивное, как мы говорили много лет до этого. Оказалось, это правда. Много к чему приспосабливается, много к чему адаптируется, не без потерь, с убытками. Но, наверное, каждый, кто пережил эти 4 года, задавался вопросом, что остается, когда все отнято. Вот лишившись всего, с чем ты остаешься? Вот это нечто, какая-то неуничтожимая, иначе как физическая часть, ну вот, наверное, это и есть наша личность. Вот это лишение всего позволяет довольно наглядно приоритизировать. То есть ты понимаешь, что совершенно точно необходимо, а без чего, в общем, оказывается, можно обойтись. Вот у кого что является центром, как выражаются налоговые органы, центром жизненных интересов. Вот центр жизненных интересов ваших – это что? Это там семья, это ваша профессиональная личность, это ваша гражданская личность, это ваша геолокация, и ничего дороже нее у вас нету. Это образ жизни, там, бытовые условия. И они вас определяют. Лишившись их, вы уже не очень понимаете, кто вы такой. Вот это, я думаю, каждый, кого, так сказать, шибануло этой войной, понял о себе за 4 года или мог бы понять, если бы имел навык рефлексии.
1: На ваш взгляд, как живется все эти 4 года среднестатистическому россиянину?
2: Среднестатистическому россиянину за это время уже стало больше 40 лет. Он женщина. Его зовут Елена Смирнова. У нее 1,6 ребенка, а за это время их стало поменьше, этих ребенков. Она проживает в городской квартире, в многоквартирном доме, и хотела бы жить в своем доме. Но такой возможности у нее нету. И она имеет машину отечественной сборки. Вот в этих базовых параметрах за годы войны изменилось то, что наша Елена Смирнова стала постарше, и детей у нее стало поменьше. Машина отечественной сборки теперь китайская. Доходы Елены Смирновой подросли несколько в 2022-2023 году, а с 2024 года они продолжили свое снижение. Елена Смирнова, возможно, с меньшей вероятностью ездит в Турцию и в Египет, хотя может и продолжать это делать, и теперь предпочитает, скажем так, внутренний туризм, хотя он тоже для нее дорог. Елена Смирнова стала в большей степени экономить на покупках, даже и на еде, и при выборе товаров для нее на первом месте параметр цены. Это вот что касается потребительского поведения. А Елена Смирнова стала меньше откладывать, потому что все подорожало. Подорожание волнует нашу Елену и считается у нее одной из главных проблем, которые ее беспокоят. Это та картина, которая вырисовывается из социологических исследований. А тут тоже можно сказать удивительным образом, что... Ну, скажем, демографические тенденции, которые развивались в России в 20-е годы, они и без войны развивались бы примерно в ту же сторону, но война придала им ускорение. Российское общество старело, российское общество меньше рожало, рождаемость продолжает падать. За годы войны мы достигли минимумов, что называется, за всю историю наблюдений. По-моему, на территории нынешней Российской Федерации в 44-м году родилось больше детей, чем в 2024-м. Такие у нас демографические достижения. Убийство большого количества молодых мужчин и, соответственно, отъезд большого количества молодых людей обоего пола усиливает ту тенденцию, которая была и до этого, а именно тенденцию старения. Возможно, после войны Елена Смирнова еще повзрослеет, и Россия в 30-е будет страной, населенной пожилыми женщинами. Все больше и больше населенной пожилыми женщинами. Что война развернула, это тренд на некоторый рост среднеожидаемой продолжительности жизни, в том числе и мужской. Женщины продолжают, так сказать, быть выгодоприобретателями этой тенденции, а вот у мужчин она почему-то обратилась вспять. Как пишут в русских интернетах, ой, а что случилось?
1: Какие этот среднестатистический россиянин понес потери из-за войны? Что нового, скажем так, появилось в его жизни?
2: Ну, опять же, если мы будем опираться не на свои собственные ощущения, а не на то, что называется anecdotal evidence, а на данные соцопросов, то мы видим, что нашу среднюю Елену Смирнову, нашего респондента, волнует и раздражает ограничения в интернете. Она привыкла к определенному уровню сервиса, к определенной скорости связи, к доступности и дешевизне инструментов этой связи. А когда это начинает отбираться, ее это раздражает. Возникает ощущение, это только ощущение, но тем не менее, что такое артикулируемое раздражение по этому поводу является некоторым переносом. Вы, может быть, замечали эту тенденцию в российском, так сказать, разрешенном публичном пространстве, когда люди вдруг с какой-то неадекватной страстью накидываются на какой-нибудь сюжет. Ну, например, вот кота выкинули из поезда, или Лариса Долина неправильно продала квартиру, или в мессенджере больше не позвонишь. Это, конечно, важно. И код важен, и неустойчивость права собственности важна, и уж, конечно, повседневные инструменты связи тоже важны. Но та страсть, с которой это обсуждается, кажется некоторой компенсацией за невозможность адресоваться к слону в комнате. То есть вот мы живем в комнате со слоном, который регулярно затаптывает какое-то количество людей. Но про это говорить нельзя. Смотреть на него нельзя. Нельзя называть его слоном. Слово запрещено. Вообще нельзя никак к нему адресоваться. А вот поэтому давайте мы с той фрустрацией, которая у нас накопилась, поговорим-ка про кота или про WhatsApp. Вот есть такое ощущение. Хотя, конечно, перечисляя через запятую эти предметы общественного возмущения, надо понимать, что они не совсем, конечно, равноценные. Жизнь в России, семейная, хозяйственная, коммерческая, вообще повседневная жизнь строилась на мессенджерах, поэтому их уничтожение, вот навязывание этого странно работающего Макса, конечно же, разъедает какая-нибудь я, поэтому это действительно, что называется, касается каждого. Что касается потерь свободы. Ну, слушайте, у нас процент людей с загранпаспортом держался на уровне 28% довольно много лет. 28-29% вообще имели загранпаспорт. Большинство этих людей потребляли его, естественно, для того, чтобы ездить в Турцию. Поэтому эти потери среднего россиянина в меньшей степени касаются. Его касается вот это вот самое разъедание ткани бытовой жизни, которое накапливалось все эти 4 года. А вот, мне кажется, в прошедшем 25-м году действительно дошло уже до самых недогадливых. Иллюзия нормальности, которая так дорога сердцу всякой автократии, и на поддержание которой шло столько сил и ресурсов, вот эту иллюзию поддерживать все труднее, все больше ненормально. нормального. Прилеты все более привычные для все большего количества российских городов, всякого рода исчезновения того, к чему, так сказать, что воспринимали как должное в течение последних там, двух десятилетий, как то там, дешевое такси, интернет в городах, возможности построить маршрут по карте в телефоне, возможности расплатиться везде телефоном или даже карточкой. Вот это вот все начинает как-то съеживаться.

0: Оно не исчезло, но оно начинает съеживаться. Это вот именно такой процесс. Эрозия, как живую плоть повседневной жизни, разъедает кислота войны. Вот это, наверное, такая главная, на мой взгляд, тенденция 25-го года прошедшего, которая его отличает от предыдущих годов.
1: Как, на ваш взгляд, война повлияла на молодое поколение? Если говорить, например, о последствиях войны для российских студентов.
0: Ну, давайте так. Насчет российского студента, самое главное, что надо про него сказать, его стало меньше. Стало меньше его по следующим причинам. Первая объективная причина – демографическая яма. А вторая причина – это отъезд одних и, соответственно, забор в армию других, добровольный и недобровольный. А третья причина – это резкое сокращение мест в вузах. Политика ограничения доступа к высшему образованию является сознательной и, в общем, декларируемой государственной политикой, и в течение 25-го года она себя-то проявила. А я напомню, что чуть ли не первым международным соглашением, с которого вышла Российская Федерация, когда началась война, было Болонское соглашение. Вхождение России в Болонскую систему, которая постулирует двуступенчатую форму образования, бакалавриат, магистратуру. Вот прям типа в марте 22 года или в апреле мы оттуда вышли, хотя, казалось бы, не об этом надо было думать в первую очередь, но оказывается об этом. С тех пор было принудительно сокращено количество мест, как бюджетных, так и небюджетных. Проводится политика закрытия коммерческих частных вузов. Приписываются программы, в особенности в гуманитарной сфере, в сфере социальных наук в вузах. Затрудняется доступ к детей в 10-11 классы с тем, чтобы принуждать их идти в ПТУ, колледжи. И тем самым сокращать срок обучения, ускорять выход их на рынок труда, а также действительно облегчать их попадание в армию. Я не соглашусь с вами в том, что студенты теперь могут призвать. Нет, студенческая льгота никуда не делась, она сохраняется. Просто студентам стать труднее. Государство считает, что ему нужно меньше людей с высшим образованием. В особенности ему нужно меньше людей, обучающихся наукам об обществе. А также обучающихся, ну, собственно, это тоже науки об обществе, юриспруденция и экономическая наука. Моя наука политология фактически запрещена. Слово это считается не вполне приличным. Теперь это называется там какие-нибудь, не знаю, что, изучение традиционных ценностей, регионоведение, международные отношения. Вот это вот можно. А политология нельзя. Также нельзя все то, что называется liberal arts, потому что слово liberal тоже криминализовано. Вот это действительно происходит. Кстати, те немногие оставшиеся бюджетные места распределяются между льготниками, среди которых дети участников СВО, либо они сами, либо их жены. Их там не так много приходит на эти места, их сфера жизненных интересов не то чтобы включает в себя получение высшего образования часто, но, тем не менее, это добавляет, скажем так, социальной напряженности. А в целом мы видим по всем доступным нам исследованиям довольно четкую корреляцию между возрастом и степенью лояльности проводимой государственной политики. Пожилые больше всего довольны, пожилые самые кровожадные, пожилые поддерживают применение ядерного оружия, мобилизацию, буквально ядерный апокалипсис. Чем моложе, тем меньше энтузиазм по этому поводу. Это очень четкая линия. Тут прямо вот, то есть чем старше, тем свирепей российский респондент. Чем он моложе, тем он одновременно печальней и менее удовлетворен происходящим, испытывает больше страхов относительно будущего. Это довольно парадоксально. Картина, если мы вдумаемся в нее, вообще раньше считалось, что война – дело молодых, лекарство против морщин, что молодые должны быть за движуху, а пожилые должны быть тревожны, ценить стабильность и вообще не делать резких движений. Но у нас наоборот, у нас тревожные и достаточно пацифистски настроенные молодые люди и отчаянные, совершенно бога не боящиеся людей, не стыдящиеся пожилые люди. Какое-то отдельное, надеюсь, исследование когда-нибудь будет написано о поколении людей, родившихся в 50-е годы, те, которые сейчас при власти, те, которые уже давно при власти. Прям можно вообразить себе название этой книги. «Рожденные в 50-е. Поколение, которое погубило Россию». Но, опять же, не будем заниматься эйджизмом. В общем, российская молодежь малочисленна, пессимистична. Это такие несчастные патриоты. Они все идентифицируют себя как патриотов, потому что это социально приемлемый ответ. Но в своем патриотизме они несчастны. Им не нравится происходящее. Одновременно они не то чтобы демонстрируют, по крайней мере, социологически выявляемую склонность к не то что там к революционной борьбе, но к какому-то объединению для того, чтобы это свое несчастье немножко руками развести. Предполагается, что надо пережить, надо адаптироваться или уехать. Выражаемые в вопросах стремление уехать никогда не конвертируются в реальное поведение, иначе все бы поезжали отовсюду. Очень высокий процент людей, особенно молодых, обычно говорят, что да, мы бы не прочь. Никуда они особенно не поедут. Но, кстати, российская молодежь вообще мобильная. Но основная мобильность

0: в России это не за границу, не переезд за границу, а переезд из малого города в большой, в региональную столицу, оттуда в Москву. Вот по-прежнему такая концентрация людских ресурсов, в основном осуществляемая за счет молодежи, она продолжается. Вот это великое переселение народа по-прежнему происходит.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Политолог Екатерина Шульман отвечает на вопросы Дмитрия Новикова. Как 4 года большой войны России против Украины повлияли на россиян? Кто на войне наживается, кто несет убытки, видят ли граждане России свет в конце тоннеля и как в воюющей стране постепенно живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны?
2: Среднестатистический российский чиновник. Находится ли он среди тех, для кого война – это новое выгодополучение?
0: Зависит от того, где наш среднестатистический чиновник работает. Он в погонах или не в погонах. Значит, если он в погонах, то у него дела получше в смысле зарплаты и некоторого ощущения, кто теперь в стране хозяин. Если это гражданский чиновник, то на него с 2020 года, с ковида, легла вся тяжесть, в особенности, если это региональный гражданский чиновник, по, так сказать, реальному ежедневному менеджменту жизни в стране. Одновременно он меньше других получает, и его чаще других сажают. Значит, региональные госслужащие – самая сажаемая категория. Раньше у нас были мэры, наиболее, так сказать, уязвимые в этом отношении, в смысле заведения уголовных дел. Для мэров перспектива, значит, сесть была равной по вероятности по сравнению с двумя другими наиболее часто встречающимися карьерными перспективами, а именно переходом в региональную администрацию, либо тем, что называлось в этом исследовании уходом с радаров. Ну, то есть вот исследователи задали вопрос, комитет гражданских инициатив этим занимался в 2019 году, что происходит с мэрами после того, как они перестают быть мэрами. Вот есть 3 дороги. И на каждую примерно там по 19% приходится. Значит, либо тебя посадят, либо ты перейдешь в региональную администрацию, либо ты куда-то непонятно денешься. И вот, опять же, вероятность равная. Но с 22-го, в особенности с 24-го года, когда начались, так сказать, большие чистки в российской власти, эта сомнительная пальма первенства перешла к региональным чиновникам, директорам департаментов, к заместителям, руководителям федеральных служб в регионах, вице-губернаторам и так далее. Вот так примерно выглядит жизнь чиновника в России. Кстати, гражданские в меньшей степени являются бенефициарами вот того временного весьма роста доходов, который у нас наблюдался в 2022-2023 году. Им не так сильно зарплату повышали, силовикам повышали, индексировали ее часто. И у них нет таких заработков, как у работающих на ВПК, на около ВПК, или, собственно, как у тех, кто подписал контракт и получил деньги от этого, они или их семьи.
2: Если говорить о тех людях, кто в России несет потери от войны, видят ли они, на ваш взгляд, свет в конце тоннеля?
0: Ну, как мы можем ответить на этот вопрос? Мы можем ответить на этот вопрос, глядя на социологические исследования. Исследования фиксируют, ну, например, там уровни потребительского оптимизма. Ответ на вопросы типа, как вы считаете, там, в годовой перспективе, в 5-летней перспективе положение вашей семьи улучшится, ухудшится, не изменится. А положение в стране улучшится, ухудшится, не изменится. А развивается ли страна в правильном направлении? Что мы тут видим? Если обобщать довольно пеструю социологическую картину, потому что у разных служб разные формулировки и разные длины ряды, на протяжении которых они публикуют свои исследования, видно вот что. Положительный ответ на вопрос, развивается ли страна в правильном направлении, сильно прибавил в популярности после 2022 года и является, как мы уже сказали, социально приемлемым ответом. Там, по-моему, за 60% это у... Да и у Левады есть, как вам кажется, развивается ли страна в правильном направлении или нет. То есть это тот ответ, который верить. Надо давать.
2: Но можно ли, на ваш взгляд, доверять этим социологическим опросам?
0: Смотрите, это называется социально приемлемый ответ. Он дает нам представление не о внутреннем мире респондента, а о том, как респондент воспринимает социальную норму, как надо. Вот люди считают, что так надо отвечать. А дальше мы можем... дискутировать, является ли вот это вот большинство плодом того, что после 22 года жизнь резко улучшилась, либо эти там 60 с лишним процентов образовались от того, что после 22 года за неправильный ответ стали наказывать, чего раньше не делали. Ну, дальше, что называется, давайте спорить. Это хорошая, на самом деле, тема для небольшого круглого стола между социологами, политологами и социальными психологами. Так вот, значит, страна развивается в правильном направлении. Но чем ниже мы спускаемся от общего к частному в этих вопросах, тем ниже уровень оптимизма. Значит, обычно, когда людям задают вопрос о финансовых перспективах, то они перспективы своей семьи оценивают лучше, чем перспективы окружающих или там страны в целом. То есть человек говорит,

как-то справляемся и будем справляться, но вообще черт что творится. Понятно, да? Это обычная корреляция. Мы ее там наблюдали много лет. А последние пару лет, даже, может быть, больше, наблюдается обратная картина. Люди, в стране вообще отлично все, руководство молодцы, страна процветает. А дальше будет сложно. Значительная часть респондентов говорит, что худшее еще впереди, худшее не позади. Но типа ничего, нормально, вывозим. А вот мы, вот нам трудно. То есть чем ближе к частному, чем ближе к рубашке, которая ближе к телу, тем пессимистичнее становятся респонденты. Что это значит? Опять же, понимаете, данные – такая штука. Они сами по себе мало чего говорят или говорят что угодно. Как любят говорить в академических кругах, если достаточно долго пытать данные, они подтвердят любую гипотезу. Поэтому мы можем это интерпретировать разными способами. Может быть, чем ближе к себе, тем реалистичнее оценка. Люди могут воображать, что действительно им там по телевизору рассказывают про большой объем арбузов, привезенных из Мариуполя, и они считают, что да, действительно, в стране хорошо идут дела. А у меня плохо идут дела, и я не могу этого не видеть. Да? Значит, как бы моя зарплата не так растет, как растут цены. Мне все труднее собирать ребенка в школу к 1 сентября. Салат оливье дорожает с каждым Новым годом и так далее. Либо мы можем сказать, что люди, видя, как в стране все замечательно, начинают более критически оценивать свое собственное положение, ожидая, что у них завтра все должно быть так же прекрасно, как у соседа по телевизору, но оно почему-то не происходит. Опять же, это уже вопрос интерпретации, но я вот вам рассказываю про то, как там люди видят свет в конце тоннеля. Значит, очень хотят окончания войны. Это главное желание всех россиян. Какой опрос не возьми? Пожелание на Новый год? Какой вопрос бы вы задали Путину, когда была горячая линия? Ценности, на основании которых должна строиться будущее России? Такое исследование много лет проводит Институт социологии РАН. Мир. Мир на первом месте, прям с отрывом хорошим от всего остального. Дальше начинаются, как обычно, интерпретации мной уже упомянутые, мир на наших условиях, как это вот что-нибудь такое. Но это как-то так пробарматывается, честно говоря. Более того, если у некоторых социологических служб используются достаточно резкие формулировки, типа «поддержите ли вы решение президента о окончании боевых действий без достижения заявленных целей СВО», или, как делал последний раз в последней волне своих исследований проект «Хроники», «поддерживаете ли вы вывод российских войск с территории Украины», и там получилось 42 за, 35 против. В такой формулировке отчаянный совершенно. Опять же, можно спорить, что считают респонденты территории Украины, но тем не менее. В общем, мир почти на любых условиях, при том, что условия представляют себе туманно, являются желанием россиян. Надеются они на это, ну так, не очень. Они сильно начали надеяться в начале 25-го года весной, когда американские выборы случились. Все надежды вечно в России должны переходить извне, потому что изнутри взять их неоткуда. Так вот, эти надежды были высоки. Я думаю, что каждый из нас в той или иной степени ощутил их и в душе своей. Но потом они как-то снизились. При этом люди говорят, отвечая на вопрос, успешно ли идут боевые действия для России. Это успешно, успешно, очень успешно. Только давайте заканчивать побыстрее. А так все замечательно. Ну и я бы посмотрела еще, возвращаясь даже к самому началу вашего вопроса, сказать, что приобрел россиянин за 4 года, что потерял. Посмотрите на опрос Левады, принесла ли СВО России больше пользы или больше вреда. Даже в 23-м году, когда казалось, что все идет прекрасно, а 23-й был год всеобщей эйфории, теперь, глядя назад, можно это уже утверждать. Это был год, я бы сказала, несколько истерического оптимизма, когда вот война уже идет, но вроде как ничего страшного не произошло, обещанной катастрофы не случилось, воюем успешно, в экономике рост, денег всем прибавили, смотри-ка, как здорово. Так вот, даже в 23-м году больше было тех, кто считал, что СВО приносит вред, чем те, кто приносит пользу. А когда начинают спрашивать, а что за вред? Самый популярный ответ – много народу убито. Так что осознание потери начинает как-то так проникать в массы. Это долго происходило, потому что страна большая, и на самом деле на войну-то идут люди, те, кто хотят идти, плюс-минус. А поэтому это не, ну, не Великая Отечественная. И отодвигаться от информации у погибших было легко. Некоторое время было можно, скажем так. Сначала было легко, потом было можно, а теперь уже трудно. Я не знаю, отвечает ли это на вопрос о свете в конце тоннеля. Относительно этого посмотрите на динамику продажи антидепрессантов в России. Это на самом деле положительная тенденция. Лучше антидепрессанты, чем водка и суицид, поэтому пусть лечится. Им и нам это все понадобится еще в течение некоторого времени. Еще один последний факт про нашу Елену Смирнову, так сказать, в завершении.

0: с довольно мрачного обзора. Еще через некоторое время ее будут звать Анастасия. Пока она Елена. Но когда среднестатистическим россиянином будет россиянин, рожденный в 80-е годы и позже, то она станет Анастасией Смирновой.
1: Политолог Екатерина Шульман в интервью журналисту «Настоящего времени» Дмитрию Новикову отвечала на вопросы о том, как изменилась жизнь россиян за 4 года войны, а также о том, что в действительности россияне хотели бы окончания боевых действий. Согласно упомянутому в интервью опросу Левада-центра, который проводился в мае 2025 года, мнение по вопросу о продолжении военных действий среди россиян значительно не меняется. Более половины опрошенных, 61%, считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, и только каждый третий говорит, что нужно продолжать военные действия. Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин, но и их только 40%. Та же доля сторонников продолжения войны среди опрошенных старшего возраста, людей старше 55 лет, а также среди жителей Москвы. 50% поддерживают продолжение боевых действий России в Украине. Среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, только 37% поддерживают войну. Среди тех, кто одобряет деятельность действующего президента, только 32% опрошенных хотят продолжения боевых действий. Среди тех, кто поддерживает действия российских вооруженных сил в Украине, только 38% высказываются за продолжение войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
5: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
6: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
7: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это воспринято.

0: или люди, иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это перевозка мощей Дмитрия Донского на фронт и рассказ Риты Флорес о работе на ФСБ. В России объявили об обретении мощей князя Дмитрия Донского. Государственная пропаганда называет это событие неожиданным, почти сказочным и символичным. Хотя, строго говоря, ничего неожиданного здесь нет. Остатки Дмитрия Донского давно считались захороненными в саркофаге в Архангельском соборе Московского Кремля. В июле во время реставрационных работ на саркофаге обнаружили трещины, после чего его вскрыли. Дмитрий Донской – московский князь XIV века из рода Рюриковичей. Русская православная церковь считает его святым. Он командовал русскими войсками в Куликовской битве, которая традиционно считается важной победой над Золотой Ордой и одним из ключевых событий формирования московского государства. При этом сама история Куликовской битвы сложнее привычного школьного рассказа. Мамай, который командовал войсками против Дмитрия Донского, был фактически мятежником и не контролировал всю Золотую Орду. Теперь же к истории князя добавился вполне современный сюжет. Представитель московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что по некоторым оценкам мощи находятся в хорошем состоянии, и часть этих мощей решили отправить на фронт. По словам Кипшидзе, российские военнослужащие, которые воюют в Украине, якобы сами хотят поклониться остаткам князя. Получается символическая история. Останки средневекового правителя, которого в России считают одним из главных военных героев прошлого, отправляются к российским военнослужащим, ведущим войну уже в 21 веке. Это очень вдохновило провоенных блогеров. Вот что, например, пишет движение 40-40 у себя в Телеграме.
1: Обретение мощей великого защитника русского народа и главы русского воинства Дмитрия Донского в разгар войны – мощнейший знак для всей России. Для нас он очевиден – будет победа. Удивительное совпадение. Мощи святого князя обретены в период решающей битвы за Донбасс. Перед решающим сражением за освобождение Донбасса святой покровитель воинства оказывается рядом с армией. Россия снова выходит на Куликово поле, а значит, победа не за горами.
0: Наталья Барабаш о призыве костей на так называемое СВО.
2: Тут мощи Дмитрия Донского на СВО призвали. Вот прямо выкопали и отправляют на фронт. Так в московском патриархате журналистам ИС Вести и сказали. И пусть попробуют теперь эти здоровые лбы с разными там болячками от мобилизации откосить, если вон человек прямо из гроба на передовую.
0: Блогер Андрей Мальгин об удивительной находке.
3: Как я понял, мощи Дмитрия Донского нашли в гробу Дмитрия Донского. И это чудо чудесное. А чьи еще там могли быть мощи?
0: Религиовед и историк Константин Михайлов тоже пишет о неожиданности такой находки.
4: Уникальный случай. Чудесное обретение того, что никогда не терялось. В известной с XIV века могиле Дмитрия Донского обнаружены, кто бы мог подумать, останки Дмитрия Донского.
0: Андрей Нечаев предполагает, что скоро доберутся и до Ленина.
1: Наверное, скоро мощи Ленина обнаружат в мавзолее.
0: Филолог Гасан Гусейнов о религиозной составляющей находки.
1: Святым его назначили позднесоветские чекисты в рясах в 1988 году, не так ли? Не помешали ни восстановление при нем зависимости от Золотой Орды, ни выплата контрибуции за Мамая Тахтамышу.
0: Блогер Ахмед Хайбулаев удивляется, почему Путин так рассчитывает на эти мощи.
3: Когда президент огромной и мощной страны, вроде не глупый, с высшим образованием и верит, что мощи какого-то Дмитрия Донского могут помочь российской армии, у меня наступает когнитивный диссонанс. Вы мне объясните, как могут кости мертвых людей помочь стране? Что в головах у людей вообще, которые верят, что усопшие давно люди могут помочь в этом мире? Это что за язычество у институтов власти? Это что за христианский суфизм?
0: Журналист Михаил Шифрин тоже считает, что пора бы уже заглянуть и в мавзолей.
1: Может, пора уже Ленина доставать?
0: Экономист Владислав Иноземцев о том, чьи мощи действительно изменили бы ход войны.
3: Мне почему-то кажется, что радикального изменения хода СВО можно добиться просто немедленно, провезя по линии боевого соприкосновения мощи самого ВВ Путина.
0: Блогер Мохмад Тор о неприятной для российской армии тенденции.
4: Так, стоп. Русские уже пролюбили на фронте в Украине мощи Александра Невского, а до этого часть мощей Матроны Московской. Теперь что, мощи Дмитрия Донского собираются под дроны кинуть? Мадьяр, он же гун, да и его пилоты тоже имеют гунские повадки и отношение ко всякого рода мощам с Мордора. Он же без зазрения совести мощи Дмитрия Донского перемешает с мощами алкашни безродной, с Рюриковичами, а то и вовсе сделает пепельный коктейль. Малахольные, вы же украинских князей о

0: танки возите. Они вас по болотам вашим гоняли и в рабство продавали, ибо человеческого вас не видели ни разу. Это они у себя там храмы строили, а вас в лучшем случае могли податью обложить. С какого перепугу они вам, холопам, их же землю захватить помогут? Вам нужно мощи собаки Сталина выкопать и Ленина чучело распотрошить по всему фронту. Оно, конечно, дело бесполезное, но хоть Рюриковичей в покое оставите».
1: Телеграм-канал «Кремлевская табакерка» делится, ссылаясь на свои источники, видением, которое посетило Путина.
2: У Путина было видение о том, сколько еще лет продлится СВО. По словам нашего источника в церкви, видение у президента было во время посещения Архангельского собора Кремля, место, где были обретены мощи святого князя Дмитрия Донского. Впечатлениями президент поделился с патриархом Кириллом. Владимир Владимирович молился святому князю и увидел, что будет с СВО. Видел, что бои продлятся еще десяток лет или около того, что будет тяжело. Дым над столицей российской видел, много всякого. Но в конце этого сложного пути наш президент увидел победу. И страшное, и воодушевляющее видение. Делюсь с вами, чтобы все в России знали, наши проблемы несущественны. Бензин, война, взрывы и бомбежки – все это нужно перетерпеть. Будут и новые испытания, более серьезные. Но в конце нас обязательно ждет победа. Рассказал собеседник канала, знакомый с содержанием этого разговора Путина и патриарха. Источник в Кремле подтвердил, что Владимир Владимирович после молитвы делился мыслями о том, сколько лет еще будет идти СВО. Но подробности сообщать отказался и был не очень доволен тем, что информация о видении президента стала публичной. При этом уже практически нет сомнений в том, что мощи Дмитрия Донского будут разделены на несколько частей и отправлены на разные участки фронта, а также на НПЗ, предприятия ОПК и другие объекты, которые нуждаются в защите от вражеских ударов с воздуха. Не исключено, что какая-то часть мощей святого князя будет защищать и важные объекты Вайлдберриз.
1: Блогер Мария Валечкова пишет о сектантстве.
3: 15 убитых в Киеве, десятки раненых по всей Украине. Разбомбленные жилые дома, больницы, магазины, продовольственные склады. Продуктов не будет, сообщил украинский ритейлер Фора. Русские разбомбили склад сети в Борисполе. Путин целует прямо сейчас чьи-то кости под названием мощи Дмитрия Донского и старательно крестится на молебне в Архангельском соборе Кремля вместе с верным Гундяевым. Сатанинская секта. Уверена, в этом соборе сейчас сильно воняет серой.
1: Журналист Игорь Яковенко о последней надежде президента России.
4: Путин отправит мощи Дмитрия Донского воевать против Украины. Это последняя надежда диктатора или в запасе есть еще нечто из арсенала боевой магии? На самом деле мотивов воевать, кроме денег, нет ни у кого. И в этой ситуации на что Путин может надеяться? Ну, естественно, на чудо. И вот буквально только что Путин решил, что называется, мобилизовать последний ресурс. Или один из последних ресурсов, которые есть. Этот ресурс, я бы сказал так, мертвых. Он решил прибегнуть к боевой магии. В частности, последнее решение – мобилизовать мощи Дмитрия Донского и отправить эти мощи на войну, на специальную военную операцию. Вот эти древние кости, которые РПЦ недавно обнаружила, должны быть отправлены на войну. На самом деле здесь концентрация того, что можно назвать боевой магией. Дмитрий Донской считается покровителем воинства. Его именем назван парашютно-десантный полк. Есть целый батальон, который сражается против Украины. Батальон имени Дмитрия Донского. Вообще, на этого давно умершего князя возложена огромная нагрузка и огромная ответственность. Он еще и небесный покровитель российской военной полиции. В общем, Путин возлагает очень большие надежды на этого новобранца, который прямо сейчас вызван с того света и мобилизован на войну против Украины. Вообще, то, что происходит, это демонстрация чудовищного... Я пытаюсь найти более-менее адекватное слово. Это какие-то руины в голове Путина. В условиях, когда он вовлек свою страну в катастрофическую для России войну, всерьез пытаться использовать против Украины какие-то кости давным-давно умершего князя, это действительно что-то запредельное. Я не знаю примеров в современной истории подобных руин сознания. Думаю, что это тоталитарная сатанинская секта, которая помогает Путину, играет в том числе и против него. Потому что как к этому должны относиться люди в России? Как к этому должны относиться люди во всем мире? Это какие-то руины сознания.
1: Писатель Дмитрий Зотиков проводит аналогии коротким рассказам.
2: Указом президента Российской Федерации необходимо откопать гроб с телом товарища Сталина. Полковник Никифоров читал по бумажке написанную ему речь, очень тихо и немного запинаясь.

0: В Красной площади не было слышно никаких звуков, кроме каркающих иногда ворон, которых разбудили посреди ночи невесть откуда взявшиеся люди с лопатами. Далее разделить тело признанного РПЦ святым товарища Сталина на 15 частей по количеству входящих в СССР республик и, объявив части товарища Сталина святыми мощами, разложить их по саркофагам. Приступайте, товарищи. Срочно вызванные с Лубянки чекисты в званиях не меньше майора взялись за лопаты. Один стоял чуть поодаль с бензопилой. Через примерно 10 минут раздался глухой звук, и вскоре гроб был извлечен на поверхность. Стоящий подаль патриарх подошел и пропел короткую молитву во славу русского оружия. И только благодаря вновь обретенным святым мощам вождя и учителя мы обязательно выиграем эту войну, произнес он в конце и прошептал, чтобы никто не слышал. Это наш последний шанс. Открывайте гроб, скомандовал полковник Никифоров. Сварщик срезал заржавевшие за 70 слишком лет болты. Патриарх закрыл от волнения глаза. Было слышно, как снимается крышка, и... «Пусто», — сказал полковник Никифоров и закурил. «А где?» — спросил открывший глаза и немного озадаченный патриарх. «В Караганде», — подумав, — ответил полковник. «Хрущева надо спрашивать. Он, сука, закапывал». «Это полный», — патриарх стал мучительно искать замену всем известному слову. «Полный апокалипсис». «Согласен», — согласился полковник. «На самом верху будут недовольны. Придется искать замену». «Какую замену?» — закричал патриарх и поднял на полковника посох, словно собираясь убить его. «Товарища Сталина заменить невозможно». «Живого, да», — ответил полковник. «Но и не выполнить приказ я не могу». Полковник обвел глазами стоящих с лопатами чекистов, выбрав самого маленького по росту, поманил его пальцем. «Вот ты, подойди к нам». Патриарх оценивающе посмотрел на подошедшего и махнул рукой. «Вроде подойдет, делайте, как знаете, но чтоб к утру 15 ковчегов с мощами было в Архангельском соборе. У нас литургия в 9. Президент будет. Благословите, ваше святейшество». Полковник снял фуражку. «Бог благословит», — ответил патриарх, — «а мне некогда, и помните, народ Сталина любит, и мы не можем идти вопреки воле народа». Патриарх сел в подошедший бронированный «Мерседес» и, дав на прощание гудок, уехал. А маленький чекист в звании майора стоял по стойке смирно и недоумевающе смотрел на не выражающее никаких эмоций лицо полковника Никифорова.
1: Блогер Кирилл из Петербурга тоже вспоминает о российских потерях.
2: Вскрыли останки Дмитрия Донского, объявили святыми мощами. Напомню, на фронте уже потерялись мощи Александра Невского. Дезертировали, явно наводили минометный огонь противника на солдат вооруженных сил России мощи Федора Ушакова. Потерялись мощи Суворова. С крейсером «Москва» затонуло более 30 разных святых мощей, включая частицу креста. Сдалась в плен ЗСУ чудотворная Тихвинская ополченская икона. Прежде чем призывать мощи, а також иконы на СВО, неплохо бы проанализировать предыдущую историю их влияния.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Бывшая участница «Пусть Riot», активистка Рита Флорес, настоящее имя Маргарита Коновалова, заявила о 3 годах сотрудничества с ФСБ. По словам Флорес, силовики завербовали ее в начале 2023 года. Она утверждает, что ей угрожали убийством близких, и под этим давлением она согласилась собирать информацию о художниках и политических активистах, в том числе и о других участниках «Пусть Riot». Среди тех, за кем Флорес поручили следить, были стрит-арт-художники Филиппенцо, он же Филипп Козлов, и акционист Павел Крисевич. От нее требовали собирать информацию и доносить на них. Флорес также рассказала, что пыталась предупредить Крисевича и его жену Елену о том, что против художника может быть возбуждено новое уголовное дело. По ее словам, это косвенно способствовало его отъезду из России в конце 2025 года. История девушки — это не только рассказ о вербовке, но и о том, как российские силовики пытались использовать

0: использовать ее для наблюдения за другими представителями протестной и художественной среды. Самой Флорес, по ее словам, удалось покинуть Россию только в середине августа этого года с помощью адвоката Дмитрия Захватова и общественного деятеля и бизнесмена Леонида Невзлина. Блогер с ником «Смерть неизбежна» дает старт этой теме.
1: Ну все, неделя экспертов по шпионской сети КГБ среди мигрантов.
0: Журналист Андрей Григорьев делится своим мнением об интервью.
2: Пытался послушать интервью с Ритой Флорес. В итоге Слава тайм-кодом ограничился главным. Главное, честно говоря, производит впечатление лажи. Вербовка описана правдоподобно. Дальше сплошное «не верю». Оказывается, можно, будучи завербованным конторой, которая валит людей направо и налево, спускать на тормозах абсолютно все поручения, которые тебе не нравятся. Спойлер. Не нравятся – это которые несут опасность для других активистов. И выполнять только те задания, которые спецслужбы РФ в силу своих абсолютных тупостей и рукожопости не могут выполнить сами. Как то? Достать в электронном виде книжку Алехиной, скачать фильм Верзилова. Не шучу. Этим в итоге Флореса оказалась полезной ФСБ. К чему был каминг-аут, не знаю. Допускаю, была реально завербована, нависла угроза разоблачения, решила сдаться сама, выдав версию лайт работы на Лубянку. Оппозиционная тусовка съедала с ушей не такую лапшу. Проглотили ли все это западные спецслужбы, если под Флорес копали они? Есть сомнения.
0: Журналист и политолог Всеволод Чернозуб считает, что реагировать на такое нужно немедленно.
3: По мотивам случая Риты Флорес в миру Маргариты Коноваловой, три года работавшей на ФСБ по арт-активистам и которую, по ее словам, пытались привлечь к покушению на Петю Верзилова, как и по мотивам случая Игоря Рогова, повторю простой совет. Сразу же сообщайте о таких ситуациях близкому кругу. Сразу же ищите способ оказаться в безопасности и, оказавшись, публичьте историю. Не ждите 3,5 года. Вынудить подписать что угодно можно кого угодно. Вопрос усердия. Что, впрочем, главная проблема угроз и пыток как метода. Он попросту не работает. Люди врут, сочиняют, имеют ноль мотивации. Это знают сами спецслужбы, и, как написал под замком один старый товарищ, сам факт вербовки и долговременного сотрудничества для них порой в приоритете. И да, надеюсь, госпожу Флорес никто никуда не додумается тащить ни на какие форумы, ни в какие инициативы или организации. Она девушка яркая, умная, молодая, еще сможет прожить долгую счастливую жизнь где-нибудь в уюте и тишине.
0: Александр Подробинок о трудностях с доверием в наше сложное время.
1: Бывшая участница панк-группы Pussy Riot Рита Флорес 10 дней назад покинула Россию и рассказала, что в 2023 году ее завербовали сотрудники ФСБ. 3 года она сидела на 2 стульях, пытаясь сохранить доверие ФСБ и в то же время не слишком навредить людям, на которых писала доносы. Сейчас она говорит, что к сотрудничеству с ФСБ ее принудили угрозами, а решение порвать с госбезопасностью у нее созрело после полученного задания сдать киллером ее бывшего друга Петра Верзилова. Возможно, все так и есть на самом деле. Возможно, что и нет, а ее объяснение – это всего лишь попытка сохранить репутацию в новых условиях. Возможно также, что теперь у нее просто новая роль на прежней службе. Варианты могут быть самые разные. В подобных случаях трудно доверять любым объяснениям. Единственная возможность сохранить честное имя и доверие окружающих – не вести никаких игр с госбезопасностью, ничего им не обещать и ни на какие уговоры не поддаваться. Иногда это действительно тяжело, но приз того стоит. Вышедших из-под контроля агентов редко оставляют в покое, а частенько не оставляют и в живых. Надеюсь, Маргарита понимает, что своим каминг-аутом она не поставила точку во взаимоотношениях с ФСБ. Если она действительно кинула своих кураторов, то ей надо быть очень осторожной.
0: Надежда Толоконникова так отреагировала на интервью Риты.
4: Хорошо, что Рита Флорес не убила Петю. С Ритой я впервые вышла на связь после обысков в ее квартире в феврале 2023-го. Предложила помощь. Делаю так, если кто-то пострадал из-за связи с Pussy Riot, даже если я не знаю человека. Я же мать-утка. Рита была в России, я уже вне. Помогла денежно и с медиакомпанией. Предложила помощь с отъездом из России. Рита ответила, что не хочет. Железно. Как выяснилось на днях, именно тогда она начала свою работу в ФСБ. О том, что ФСБ завербовали Риту, я узнала, как и все, из СМИ. Я никогда не встречала Риту лично, не работала с ней, как с активисткой Pussy Riot. Она не входила в круг людей, которым я доверяла, не была в групповых чатах по планированию акций и тому подобное. Когда в 2011-м моя товарка X и я изобретали Pussy Riot, мы придумали постулат, что каждый может быть Pussy Riot. Не все постулаты старятся одинаково хорошо, не все йогурты одинаково полезны. Мир стал опаснее и жестче в 2026-м. Жестче должны становиться наши постулаты и границы приемлемого.
0: Денис Михайлов отмечает важность этой беседы.
2: Интервью Риты Флорес я считаю одной из самых ценных публикаций о практической работе российских спецслужб за последнее время. Не потому, что ее рассказ автоматически доказывает каждую деталь, а потому, что Флорес последовательно описывает сам механизм вербовки. Человеку не сразу предлагают совершить тяжкое преступление. Сначала его пугают и заставляют сделать что-то небольшое. Затем каждый предыдущий шаг используется как основание для следующего, а отказ становится все опаснее. Спецслужбам не обязательно нужен идейный сторонник. Им удобнее запуганный и зависимый человек, уверенный, что выхода уже нет. Для них агент не ценный сотрудник, а расходный инструмент для сбора информации чужими руками, которым при необходимости пожертвуют. Разумеется, интервью должно стать началом проверки. Нужно изучить устройство, контакты с предполагаемыми кураторами, возможные выплаты и переданную информацию. Отмахиваться от этого рассказа, как от политического пиара, ошибка. Флорес назвала даты, места, задания, оперативные псевдонимы конкретных людей. Это большой объем информации, которую можно и нужно проверить.
0: Леонид Волков опять посвящает строки Невзлину, не забыв при этом отметить штрих у биографии адвоката Дмитрия Захватова.
3: Чем дальше, тем больше упоительных историй. Вот сегодня святой Леонид Невзлин помог бежать из России агенту ФСБ, у которого был на руках загранпаспорт, не было уголовного дела, домашнего ареста или еще какого-либо ограничения в перемещениях. Ну, то есть буквально слепые ходят, хромые слышат, глухие видят. Настоящий чудотворец, то ли еще будет по мере оглашения показаний в Варшаве. Отдельно увлекательно наблюдать, как делается героическая биография адвокату Захватову, давнему сотруднику Невзлина. На самом деле это связано с показаниями, которые Блинов дал на Захватова в закрытой части процесса. Но все тайное станет явным.
0: На что Дмитрий Захватов парирует Волкову?
5: Дорогой Леонид Михайлович, мне безусловно приятно, что вас так сильно бомбит. И я хочу сказать вам следующие слова. Действительно, общественная деятельность, если вы не знаете, устроена таким образом, что когда вы совершаете некое позитивное действие, например, помогаете людям, и это становится достоянием общественности, то, конечно же, СМИ начинают об этом писать, и возникает общественная дискуссия, часто она принимает позитивные формы. Так работает гражданское общество. Может быть, вы об этом не знали, потому что занимаетесь чем-то другим. Так я вам докладываю. Это работает именно так. Это никакая не героизация, никакая там ничего, что-то вы там себе придумали. Какой-то бред. Это обычная совершенно история. Это первое. Второе. Не надо завидовать. Вы все вот это вот можете делать сами. У вас огромный штат сотрудников, которые заняты какой-то рассказами о том, что подонки являются подонками. Как будто бы это для кого-то секрет. На гигантские совершенно суммы грантового финансирования, на которые можно было бы помочь огромному количеству людей действительно сделать что-то полезное, а не то, чем заняты вы. Я уже молчу про то, что из-за вашей оплошности преступной сели десятки людей. Из-за сраных нескольких тысяч евро донатов, которые вы могли бы просто сжечь на столе, и ничего бы от вас не убыло после этого. Но вы, тем не менее, опубликовали эти ссылки, люди перечислили вам эти ссаные копейки, и десятки из них теперь сидят в тюрьмах. Из-за вашей жадности. Не надо мне завидовать. Хотите, чтобы писали о вас, займитесь делом, а не распространением вот этого бреда, который вы пишете с утра до вечера.
0: Вадим Майоров, бывший оперативник ФСБ, о претензиях к Невзлину.
1: Вообще не понимаю сути претензий к Невзлину и этого постоянного священного крестового похода ФБК против Леонида Борисовича. Ну и олигарх, и что? Быть богатым плохо? Иногда ФБК ведут себя и думают, как большевики – Волков с наганом за экспроприацию. А если серьезно, я бы вообще не обращал внимания на всю эту возню, которую устраивают эти персонажи. Я смотрю прежде всего на поступки. И я вижу и слышу, как Невзлин кому-то помог, кого-то поддержал, кому-то оплатил лечение. От ФБК и других подобных структур мы такого практически никогда не увидим. Зато увидим платье Навальной за 1000 евро, новую сумочку у жены Волкова за несколько тысяч евро и очередные просьбы о донатах, за которые людей в России могут посадить.
0: Высказался и художник Павел Крисевич. Он рад, что Рита смогла из всего этого выбраться.
2: Сегодня я могу сказать только, что кто бы что ни говорил, но хорошо, что Рита вырвалась из рабства ФСБ. То, что она призналась и все рассказала, это самое верное, что можно сделать. И то, будем ли мы это стигматизировать, повлияет на то, сколько еще людей вырвется.
0: Блогер с ником Даша пишет о том, что к этой истории есть много вопросов.
4: Вся эта

0: Бежать, избежать, спастись. Несколько моих знакомых вербовали, и очень сложно из этого всего вовремя вывернуться и остаться на свободе. Плюс не все люди вообще герои по натуре.
1: Политик Андрей Пивоваров отмечает смелость Риты и рекомендует посмотреть интервью полностью.
2: Респект Рите за смелость, за то, что смогла выйти из этого, и за то, что постаралась кого-то уберечь и спасти, в том числе от уголовного дела. И здорово, что ей удалось вырваться из этой опеки. Посмотрите интервью, и она, и адвокат Захватов большие молодцы.
1: Историк и публицист Дмитрий Савин вспоминает свою историю, как он сам попал в похожую ситуацию, и комментирует методы российских силовиков.
3: В ленте все больше информации о том, как вербовали Риту Флорес. Недавно дала на эту тему интервью. Все-таки годы идут, а работают они шаблонно. Помню, когда у меня в 2015 году делали обыск специально по 105 статье, эпизодов там было что-то 13. Такое по мозгам бьет хорошо, признаться. Я до самого конца мероприятия не был уверен, что не выйду из дома в браслетах. Помимо оперов из следкома особой важности, пришли также два сотрудника ФСБ. И когда обыск закончился, на моей же собственной кухне они мне сказали: «Ну, вы же журналист, человек знающий, давайте с вами будем иногда встречаться». А на следующей неделе повестка по новому делу, уже за разжигательный пикет. И вот тут читаю, и та же схема. Обыск, нажим, потом по-дружески поговорить, потом еще одна встреча и еще дать дозреть клиенту. Ну а там уж расписка и вперед. Слава богу, мне хватило тогда ума максимально быстро встать на лыжи. И всем советую, не катайтесь на этой карусели до конца. Если вас на нее посадили, спрыгивайте и бегите. Не думайте, что рассосется.
1: Напоследок хотелось бы привести еще одну цитату бывшего сотрудника ФСБ Вадима Майорова.
4: Вы даже представить себе не можете масштаба присутствия агентов ФСБ среди российской оппозиции и диаспоры. Причем такие граждане-конфиденты находятся под грифом «секретно», и оперативники зачастую не распространяются даже среди коллег о том, откуда именно они получают информацию. Все доклады проходят под псевдонимами источников. Это своего рода компартментализация, разделение информации, чтобы минимизировать риск утечек. Именно поэтому я не общаюсь с диаспорой и не хочу иметь ничего общего с так называемой оппозицией. Ведь условно на каждого оппозиционера может приходиться по 10 агентов. Конечно, здесь я утрирую, но думаю, смысл вы уловили.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет, и каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотню людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я рассказываю о том, зачем такую трагедию, как геноцид, Россия использовала для оправдания вторжения в Украину. С вами Александра Вагнер. Сегодня мы поговорим о иске, связанном с войной России в Украине. В начале февраля Международный суд ООН принял решение рассмотреть иск Украины против России о злоупотреблении и неправомерном использовании Конвенции о предотвращении геноцида в качестве оправдания военной агрессии в 2022 году. Власти Украины добивались этого решения с начала полномасштабного

0: российского вторжения. Обе стороны вскоре объявили о победе. Министерство иностранных дел и России, и Украины опубликовали заявления, трактующие решение суда в свою пользу. Кто же выиграл от промежуточного результата этого процесса и чего ждать от него в будущем? Об этом рассказывает Дарья Захарова.
1: Украина подала иск против России в Международный суд ООН через несколько дней после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Суд ООН рассматривает нарушения странами, подписанных ими в рамках организации резолюций и международных соглашений. К ним относится и Конвенция о предупреждении геноцида, ратифицированная ООН в 1951 году. Правительства Украины и России подписали эту конвенцию. В данном случае Киев хочет доказать, что под предлогом предотвращения якобы имевшего место геноцида на востоке Украины Россия вторглась в соседнюю страну и, по сути, сама нарушила эту конвенцию. Заявление о якобы царящем на востоке Украины геноциде, который побудил Россию начать войну, звучали из уст многих российских высокопоставленных политиков и чиновников, в частности, Сергея Лаврова и Александра Бастрыкина. А Владимир Путин прямо заявил, что так называемое СВО проходит в соответствии с международным правом и уставом ООН.
2: Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Цели этой операции определены ясно и четко. Это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида.
1: Заявил Путин вскоре после вторжения. Он не сослался на конкретный документ, однако, вероятнее всего, речь идет именно о Конвенции ООН о предупреждении геноцида. О необходимости дать четкую юридическую оценку событиям и пресечь дальнейшее использование понятия «геноцид» как предлога для агрессии заявил президент Украины Владимир Зеленский.
3: Россия должна быть привлечена к ответственности за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии,
1: написал Зеленский в соцсети X. В заявлении, поданном в суд ООН представителями Украины, говорится, что Россия, цитата, «перевернула конвенцию о предупреждении геноцида с ног на голову, использовав лживые обвинения в геноциде для оправдания вторжения». Конец цитаты. Украинская сторона также резюмировала, что международное сообщество и ряд правозащитных организаций не нашли признаков геноцида со стороны украинских властей по отношению к жителям восточных регионов Украины. Нет никаких фактологических обоснований якобы царящего в Луганской и Донецкой областях геноцида, о которых говорит Россия, отмечается в заявлении. Киев потребовал от суда постановить, что Украина не совершала актов геноцида в Луганской и Донецкой областях, а также признать ряд действий самой России, основанных на данном обвинении, незаконными. К ним относятся, например, признание независимости так называемых Луганской и Донецкой народных республик, последовавшее накануне вторжения в Украину в 2022 году, и само это вторжение. Рассмотрение дела затянулось из-за возражений и встречных обвинений, выдвинутых Россией. В возражении, поданном в суд ООН в ответ на иск Украины, Александр Шульгин, представляющий интересы России в суде, заявил, что геноцид – обширное понятие, использование которого не обязательно является отсылкой к конвенциям ООН. Он также отметил, что заявление российских властей о якобы происходившем на востоке Украины геноциде, цитата, «не представляют позицию страны на международном уровне и вырваны из контекста». Конец цитаты. Россия, в свою очередь, потребовала от суда ООН отклонить заявление украинской стороны. 2 февраля суд вынес промежуточное решение о том, что готов начать процесс по некоторым обвинениям, которые выдвигала Украина. Требования Киева рассмотреть его непричастность к якобы геноциду в Донецкой и Луганской областях будут рассмотрены в ходе дальнейшего следствия. Однако суд отказался дать ход требованиям Украины о признании незаконным российского вторжения 2022 года, осуществленного под предлогом защиты населения Донбасса от геноцида. Согласно суду, оценка данного вопроса не входит в его юрисдикцию. По мнению старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Эндрю Дворкина, суд не мог удовлетворить эти требования, поскольку признание России виновной в развязывании войны выходит за рамки заявления дела о Конвенции о геноциде.
4: В целом суд постановил, что он имеет полномочия установить, совершает ли Украина геноцид в Донбассе, но не обладает юрисдикцией шагнуть дальше и рассматривать общую незаконность российского вторжения.
1: Заявил Дворкин в разговоре с Радио Свобода. Внешнеполитические ведомства обеих стран вскоре после оглашения решения выпустили победоносные пресс-релизы. В МИДе Украины заявили, что, цитата, «суд отверг почти все возражения российской стороны, приняв решение о том, что дело Украины будет рассматриваться дальше». Российские же дипломаты подчеркнули, что, по их мнению, Москва одержала в суде полную победу. Уже на этой предварительной стадии состряпанное Украиной дело развалилось. Все украинские заявления о том, что Россия якобы нарушила конвенцию, злоупотребив ею для оправдания начала СВО, были полностью отвергнуты судом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Определить однозначного победителя, исходя из предварительного решения суда, непросто. С одной стороны, суд ООН будет рассматривать дело Украины против России в целом. С другой, не получится доказать связь российского вторжения с голословными обвинениями в геноциде. Мнения экспертов на этот счет также расходятся. Правовед из Сталинского университета Александр Попов считает, что отказ суда рассматривать ответственность России за фальшивые обвинения в геноциде и последующее вторжение – не совсем удачный исход для Украины.
5: Суд оказал Украине медвежью услугу, поставив во главу процесса рассмотрение вопроса о совершении украинскими властями геноцида в Восточной Украине. Суд как бы говорит Украине: вы говорите, что не совершали этого, теперь вам придется это доказать. А Россия продолжит говорить: смотрите, там расследуют геноцид.
1: Сказал Попов в интервью «Радио Свобода». Эндрю Дворкин также полагает, что Россия, вероятно, должна быть более довольна решением суда, чем Украина.
4: Решение суда дало Украине некоторые результаты, но в большей степени не то, что она хотела. Киев стремился получить именно решение суда о незаконности вторжения в целом.
1: Отметил Дворкин. Более положительно оценивает исход дела профессор Женевской академии международного гуманитарного права Джованни Ди Штефано. По его мнению, суд изначально не мог удовлетворить требования признать Россию ответственной за развязывание войны в Украине, поскольку это выходит за рамки рассмотрения дела по вопросам Конвенции о геноциде. Профессор в целом положительно оценивает исход дела и подчеркивает, что в другом решении суда ООН, вынесенном в марте 2022 года, российское вторжение в Украину в целом осуждается.
3: Решение суда в 2022 году ударило по российским заявлениям, что Конвенция о предотвращении геноцида дает право урегулировать его путем силы. Суд на предварительном этапе отклонил эти заявления и отметил незаконность таких действий в рамках Конвенции. Это было ожидаемое решение, и, как мне кажется, это хорошо, что суд еще в 2022 году его принял. Я хочу верить, что суд ООН в будущем может вернуться к этому решению в рамках дальнейшего рассмотрения дела Украины против России.
1: Заявил Ди Штефано. В определенном смысле само продолжение расследования по делу и согласие суда ООН с частью требований Украины можно назвать значительным успехом этой страны. Этот процесс вряд ли окончит войну, но сможет задокументировать совершенные Россией преступления и еще раз показать миру, что Украина прозрачная и законопослушная страна, считают опрошенные «Радио Свобода» эксперты. Специалист в области международного права из Сталинского университета Каролина Жозефина Аксамитовска не исключает, что этот процесс в будущем может перерасти в более крупное дело, например, в судебное разбирательство на базе Международного уголовного суда.
6: Конечно, есть вероятность, что в будущем будет трибунал, возможно, будет судебное решение по преступлению агрессии. Есть вероятность, что будут суды над бойцами, совершившими военные преступления. Они могут быть задержаны в случае приезда в Европу, и их будут судить в Гааге. Юридически это вполне возможно. Я думаю, что ряд расследований против России показывает, что у Запада есть такой политический вектор. Будут ли разбирательства иметь размах, например, Международного трибунала по бывшей Югославии, сказать сложно. Но даже трибунал по Югославии, кстати, также начинался с небольших шагов расследований различных локальных преступлений. Милошевича на блюдечке сразу никто не преподнес.
1: Резюмирует Аксамитовска. Россия принимает активное участие в суде. В какой-то мере его решение отклонить часть требований, выдвигаемых Украиной,

0: обусловлено поступившими российскими возражениями. В частности, решение от 2 февраля базируется на голосовании судей по поступившему от России ответу на обвинение. Но чем вызвано желание Москвы вообще включиться в это разбирательство, учитывая ее общий курс на изоляцию от западных и отчасти также международных институтов? Возможная причина, по мнению Эндрю Дворкина, в том, что Россия уверенно чувствует себя в ООН. Это одна из немногих международных организаций, куда еще вхожи российские представители. Уверенность ей обеспечивает и постоянное членство в Совете Безопасности ООН. Совет Безопасности не связан напрямую с судом ООН, но члены Совета могут проголосовать за проведение определенных мер, обеспечивающих реализацию судебного решения, например, миротворческих операций. Россия же, в свою очередь, может налагать вето на любые меры Совбеза, направленные против нее. Из-за вето России Совбезу в 2022 году не удалось принять даже резолюцию, осуждающую вторжение в Украину. Александр Попов считает, что Россия хочет показать в ООН, кто здесь главный.
1: ООН, которую мы создали, используется против нас, и мы возвращаемся сюда напомнить, для чего мы ее создали.
0: Интерпретирует позицию Москвы Попов, напоминая, что Советский Союз, правопреемником которого является Россия, был в 1945 году одним из основателей Организации Объединенных Наций. Еще одна возможная причина – красивая картинка для российской пропаганды, которую может создать участие в этом деле.
1: Это хороший сценарий для пропаганды. Неважно, как развернется процесс. Можно вернуться домой и сказать: «Видите, мы выиграли. Мы пришли в суд, теперь всем ясно, не связывайтесь с Россией. Мы все им рассказали, и видите, суд с нами согласился». А если Россия не получит ничего, что требовала в суде, тот же сценарий, другая трактовка. Они против нас, это заговор, мир это знает, нельзя доверять ООН, нужно лишить ее финансирования и прикрыть.
0: Говорит Попов. Российская пропаганда действительно весьма активно освещает процесс, преподнося промежуточное решение суда как свою победу. Ряд государственных СМИ, как и МИД, сделали акцент не на том, что дело Украины против России будет рассматриваться в целом, а на отклонении судом нескольких выдвинутых украинской стороной требований. Фальшивое обвинение в геноциде, с которым Россия выступила против Украины, не новое явление в истории. Такие манипуляции в свое время проводили многие агрессивные режимы, стремясь обвинить противоположную сторону ровно в том, что совершали сами. Эта стратегия получила у правозащитников и исследователей название «зеркальное обвинение». Так, правительство Руанды, контролируемое народностью хуту, в преддверии геноцида в Руанде в 1994 году, обвиняло этническую группу тутси в том, что она планирует геноцид против хуту. Вскоре после этого представители хуту сами совершили геноцид против тутси, вырезав по различным оценкам от 800 тысяч до миллиона представителей этого этноса. В середине прошлого века подобную тактику использовали немецкие нацисты. В 30-е годы они обвинили власти Чехословакии и Польши в преследованиях немецкого этнического меньшинства. Германия использовала эти обвинения для нагнетания напряженности и дальнейших агрессивных действий против соседних стран. Нападение Германии на Польшу в 1939 году стало началом Второй мировой войны. Политику России по оправданию вторжения в Украину под предлогом защиты русскоязычного населения Донбасса от геноцида многие также относят к зеркальным обвинениям. Они указывают на жестокое обращение российских войск с местным населением на оккупированных в ходе вторжения территориях, массовый вывоз украинских детей в Россию и другие действия, которые могут быть квалифицированы как военные преступления.
2: Дарья Захарова рассказывала о сути иска Украины против России о злоупотреблении и неправомерном использовании Конвенции о предотвращении геноцида в качестве оправдания военной агрессии в 2022 году.
3: Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
4: Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
3: «Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
4: и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
3: Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права?
4: Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.

0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, зачем такую трагедию, как геноцид, Россия использовала для оправдания вторжения в Украину. Мы пока не знаем, какое решение вынесет суд по иску Украины против России, но знаем, что решения суда ООН носят во многом символический характер, потому что суд не может заставить государство исполнять его решение. При этом у вердиктов суда все же есть важное практическое значение. Если решение будет вынесено в пользу Украины, то она сможет легально претендовать на будущие репарации от Москвы и усилить свои позиции в переговорах с ней. Сейчас перспектива переговоров между Киевом и Москвой видится туманной, однако решение суда ООН является все же мощным рычагом, позволяющим добиваться выплаты компенсаций у России за ущерб, нанесенный войной. Украина в иске к России в суде ООН настаивает на том, что обвинения Москвы якобы в геноциде в Донбассе, которые были названы Владимиром Путиным в качестве причины для начала масштабного вторжения в страну в феврале 2022 года, являются ложными. Действительно, в Донбассе с начала первой волны агрессии России в Украине, то есть с 2014 года, находились члены миссии ОБСЕ. И в своих отчетах, доступных и широкой общественности, они не упоминали о каких бы то ни было признаках, свидетельствующих о том, что там происходит геноцид. Суд ООН таким образом рассматривает дело, отсылающее к положениям Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Одновременно Украина, которая уже больше двух лет переживает российские ракетные обстрелы, от которых гибнет в том числе мирное население, депортацию детей с оккупированных территорий в Россию, а также другие формы насилия вследствие боевых действий, нередко называет в политической риторике происходящее геноцидом украинского народа. Тем не менее, военная агрессия России является предметом судебного изучения не в суде ООН, который рассматривает случаи нарушения Конвенции о предупреждении преступления геноцида, а в других международных судах, например, в Международном уголовном суде, имеющем возможность рассматривать факты, вызывающие подозрения в совершении военных преступлений в более широком контексте. Главу Центра изучения геноцида в Терезине Шимона Кырбеца я попросила рассказать о том, действительно ли в Конвенции о геноциде есть положения, позволяющие применять военную силу, если предположить, что геноцид имел место, и могла ли Россия вторгнуться на территорию Украины под этим предлогом.
1: Это, несомненно, был предлог. Каждый авторитарный или тоталитарный режим всегда выбирает из реальности мелкий фрагмент и строит на его основе пропагандистскую конструкцию. В случае войны в Украине, бесспорно, речь шла о выдуманном предлоге, который бы оправдал военную операцию, агрессию в Украине. Конечно, этот конфликт длится дольше, чем то, что происходит сейчас, полномасштабное вторжение, начавшееся в 2022 году. Мне кажется, не стоит углубляться в детали того, насколько проблемным было принятие Украиной языкового закона, потому что однозначно невозможно принять то, что какая-то страна становится зачинщиком агрессии и при этом ссылается на исторически первое соглашение, касающееся прав человека, которое утвердила Генеральная Ассамблея ООН после Второй мировой войны, то есть на Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
0: Есть ли в истории примеры, когда понятием геноцид злоупотребляли для того, чтобы начать войну?
1: Геноцид – это юридический термин, но одновременно это и научная концепция, и политический термин, или же определенная политическая риторика, использующая слово «геноцид». Последнее происходит потому, что в общественном сознании геноцид – это синоним абсолютного зла, что люди обычно связывают с событиями Второй мировой войны, то есть Холокостом евреев, ромов, славян и других людей. С момента возникновения этого термина, то есть его введения в международную политику и международное право, этим словом злоупотребляют во время конфликтов. Я бы даже сказал, что вообще конфликты обычно начинаются с того, что страны выдвигают обвинения либо в геноциде, либо в сознательном стремлении уничтожить другой народ. Но в таких случаях это просто часть риторики. А комплексность понятия «геноцид» отсылает к процессу, который начинается даже не в момент, когда происходит убийство. Геноцид – это довольно сложный процесс, который не начинается и не оканчивается убийством, а, как мы знаем из прошлого, продолжается в отрицании. Поэтому этим термином очень легко злоупотреблять. Геноцид отсылает к огромному массиву сведений, к опыту, свидетельствам, а также памяти разных народов мира.
0: Какие условия прописаны в Конвенции о предупреждении преступления геноцида, по которым можно понять, что геноцид произошел?
2: Так и потреба říct, jak vůbec tento pojem vznikl.

0: Это является
1: В первую очередь необходимо сказать, как вообще возник этот термин. Это необходимо для понимания его значения. Автором слова «геноцид» был польский юрист еврейского происхождения Рафаэль Лемкин, который после Первой мировой войны, под впечатлением от разных массовых убийств и насилия над гражданским населением, которые происходили во время той войны, начал как молодой юрист разрабатывать правовую норму, на основании которой стало бы возможным наказать виновников массового насилия, преследовать, судить их и выносить им приговор. Потому что в то время это было невозможно. Городом, в котором Лемкин учился, был Львов, который тогда был частью Польши. И в 1933 году, это было связано с приходом к власти Адольфа Гитлера, Лемкин очень активно добивался того, чтобы в международное право была введена норма. Он подразумевал под геноцидом массовое насилие, варварство и вандализм. Он стремился добиться возможности вынесения приговора виновным, которые не были наказаны после Первой мировой войны, но одновременно добиться того, чтобы можно было предотвратить новые преступления. У него получилось добиться этого только после Второй мировой войны, потому что он спасся, в отличие от своих родственников, уехав в начале войны в Соединенные Штаты. Там, в университетской среде, он начал работать уже над конкретной концепцией геноцида, которую изложил в книге «Правление государств Оси в оккупированной Европе». 9 декабря 1948 года ООН приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Этот правовой документ включает в себя не только положение о возможности суда над виновными в преступлении геноцида и определение наказания для них, но и положение о предотвращении новых случаев. Геноцид, согласно конвенции, это определенный компромисс. Лемкину не удалось добиться внесения в текст всех аспектов и отношений, описанных им. Однако геноцид в документе ясно определен. Это преступление международного права, и оно состоит в умышленном уничтожении определенных национальных, этнических, расовых или религиозных групп. В конвенции перечислено несколько действий, которые относятся к определению геноцида, кроме непосредственного убийства. Это создание для какой-то группы таких условий, которые препятствуют ее увеличению, например, стерилизация и другие методы. Конвенция является солидной основой как для правовой, так и научной практики. Она стала частью и Римского статута, который является основой не только международного уголовного права. Геноцид одновременно признает большинство стран мира. Он является частью национального права в странах мира.
2: Это и součастью тех народных правных систем.
3: Автор понятия «геноцид» юрист Рафаэль Лемкин так объяснял введенный им в международное право термин и причины, по которым он начал разрабатывать международный механизм наказания за массовые убийства людей.
4: Я бежал от нацистов. Они не очень меня жаловали, мягко говоря. Мои родители были убиты в концлагере Освенцим. Они были истреблены. Теперь у меня есть название для подобных преступлений. Не кажется ли вам странным, что, совершая массовые убийства на протяжении десятков тысяч лет, человечество не придумало название своим действиям? Я придумал. Это геноцид. Генос означает на греческом «народ», «раса», «племя». Геноцидом я назвал истребление людей.
3: Когда Лемкину удалось добиться принятия конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, он сказал, что хотел бы, чтобы этот документ стал законом всего мира.
4: Я хочу, чтобы мы не почивали на лаврах нашего успеха. Я хочу, чтобы все страны ратифицировали конвенцию, и она стала бы законом для всего мира. А еще я хочу, чтобы заложенные в ней принципы человечности находили бы отклик в сердце каждого жителя нашей планеты, чтобы в будущем мы никогда не отказывали в помощи гонимым, даже если преступления против них совершаются далеко за пределами нашей страны.
3: Есть ли в конвенции положение о возможности использования военной силы для предупреждения геноцида? В основе дела, условно назовем его «Украина против России», которая сейчас находится на рассмотрении суда ООН, есть два аспекта. Действительно ли украинское правительство совершало геноцид в Донбассе, как утверждают российские официальные лица и пропаганда? И есть ли у России юридическое право в рамках подписанной ею конвенции предупреждать и наказывать преступления геноцида, применяя военную силу?
1: Я еще раз подчеркну, в случае России это исключительно предлог. Если случится расследование, непонятно, на основании каких доказательств российская сторона будет вести аргументацию. Мне кажется, что это даже не имеет смысла разбирать. В то же время та часть конвенции, которая касается военного вмешательства, то есть предотвращения геноцида, не используется, потому что большинство стран опасаются того, что не будут иметь доказательств, что якобы геноцидная политика на самом деле не имела геноцида.

0: личного характера. Иными словами, Россия предложила свою конструкцию, которая к тому же не используется.
1: Это было мнение главы Центра изучения геноцида в Терезине Шимона Кербица. Мы говорили об иске, который рассматривается сейчас в суде ООН и который касается нынешней агрессии, которую Россия продолжает в Украине. Вы слушали второй выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск, в котором я буду рассказывать о том, почему нанесение вреда окружающей среде вследствие военных действий может рассматриваться как военное преступление. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос – есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 27 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Западные средства массовой информации сообщают, что глава ЦРУ Джон Рэдклифф приезжал в Москву, чтобы предостеречь Россию от эскалации конфликта с союзниками США по НАТО. В Кремле наличие планов такой эскалации отрицают. Сотни людей погибли, более тысячи считаются пропавшими без вести в результате внезапного наводнения в Непале и в Тибетском автономном районе КНР. Компания Meta выплатит примерно 17 миллиардов долларов 29 американским штатам, обвинившим ее в намеренном создании социальных сетей, вызывающих зависимость у подростков. Также сегодня.
1: Почему Путин одной рукой ведет войну против англосаксов и гегемонии Запада, а другой нанимает для своих детей преподавателей из недружественных?

0: единственных, судя по его риторике, стран.
1: Его «Прекрасные няни» – фильм расследовательского проекта «Радио Свобода Система» о гувернерах из Западной Европы, воспитывающих сыновей Владимира Путина и Алины Кабаевой. Издание «Политика», Wall Street Journal и телеканал ABC News сообщили сегодня со ссылкой на неназванные источники о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф приезжал в Москву во вторник для того, чтобы предостеречь Россию от эскалации конфликта с союзниками США по НАТО. Встреча была в первую очередь направлена на то, чтобы предостеречь Россию от любых эскалационных действий в отношении стран Балтии, заявил собеседник издания «Политика», отметивший также, что Рэдклифф использовал эту поездку и чтобы оказать давление на Россию с целью сокращения российской военной и экономической поддержки Ирана. Ранее в одном из радиоинтервью президент США Дональд Трамп дал довольно уклончивый ответ на вопрос, было ли действительно целью визита шефа ЦРУ в Москву предостеречь Кремль от попыток проверить устойчивость НАТО или призвать его прекратить сотрудничество с иранским режимом.
2: Не хочу никого разочаровывать, но это такая полурутинная поездка. Мы хотели бы, чтобы война в Украине закончилась. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это одно из негативных последствий того, что я им не был. Я думаю, что Джон Рэдклифф – фантастический парень. Он глава ЦРУ и поехал не за тем, о чем вы говорили. Но, возможно, из этого что-то и выйдет. Мы очень усердно работаем над тем, чтобы эта война закончилась. И, честно говоря, на данном этапе этого хотят обе стороны.
1: Это был президент США Дональд Трамп. Глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин сегодня подтвердил, что встречался с Джоном Рэдклиффом во вторник, сказав, что обсуждались вопросы, связанные с деятельностью спецслужб, которые, по словам Нарышкина, являются, цитата, «деликатной особой вещью». Ну а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков категорически отрицал, что планы нападения России на страны Балтии существуют, и подчеркивал, что это именно Европа угрожает сейчас российской безопасности.
3: Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации. Российская Федерация продолжает специальную военную операцию. Предпочла бы достигать своей цели мирными способами, но в отсутствие возможности делать это, продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы обеспечить свою безопасность и свои интересы в контексте конфликта вокруг Украины. Вместе с тем Российская Федерация сталкивается с весьма агрессивной политикой по отношению к себе со стороны европейских стран. И эта агрессия исходит именно из европейских стран. Рассуждения об обратном являются искажением реальности и обычными такими газетными утками, не более того.
1: Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он добавил в ходе сегодняшнего брифинга, что ему ничего не известно о планах возобновления переговоров между Россией и Украиной о прекращении боевых действий. О том, что встреча российских и украинских представителей при посредничестве США может состояться в сентябре, ранее заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Вчера стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский наградил американского предпринимателя Илона Маска орденом «Свободы» за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы и развитии отношений между народами Украины и США. При этом Маск, как и американское правительство, пока не дали ответа на просьбу Украины разрешить использование спутниковой связи Starlink над российской территорией для нужд ВСУ. Это могло бы сделать более эффективными украинские удары в глубине российской территории. Время от времени появляются сообщения, что дроны, управляемые Starlink, поражали цели в России. Вот как это объясняет украинский военный эксперт Денис Попович.
4: Нет такого, что есть территория Украины, территория Российской Федерации, между ними пролегает граница, и на территории Российской Федерации по линии этой границы Starlink моментально прекращает свои действия. Нет, он там по разным оценкам, там несколько километров он заходит вглубь территории России, и очевидно, вот этот вот люфт, он может использоваться. Плюс нужно понимать, что не Starlink'ом единым, есть и другие средства и возможности, позволяющие управлять дронами в глубине российской территории. Это так называемые меш-сети, объединение дронов в единую сеть с помощью меш-модемов, которая позволяет осуществлять налеты в глубину, в относительно глубину территории Российской Федерации. Также можно управлять дронами по заранее заложенным координатам, по этим маршрутам обходить позиционные районы ПВО, и наносить удары по территории Российской Федерации на глубину до 1000 километров и более.

0: знаете об этих случаях, которые касаются российских НПЗ. Почему именно Starlink? Но это привычная, очень хорошо организованная, распространенная сеть, которая обеспечивает хороший доступ к интернету, широкополосный, очень внятный, очень стабильный. Кроме того, они очень сложно поддаются воздействию со стороны систем радиоэлектронной борьбы, поскольку это спутниковая система, и она не подавляется РЭВом. Есть определенные, значит, комплексы, которые используются в Российской Федерации. Они крайне громоздкие и не очень часто сами становятся целями для ударных дронов, которые управляются Starlink'ами. Да? То есть это как бы видно по результатам ударов по оккупированным территориям юга Украины. Поэтому Starlink сейчас очень актуален в этом отношении. Если вспомнить, как он действует и действует, и действовал на всем протяжении так называемой трассы Новороссия, которая проходит вдоль побережья Азовского моря, то вот давайте себе представим, если вот дроны под управлением Starlink будут носить удары по пусковым установкам Искандера. Ловить их в движении, ловить их во время выхода на стартовые позиции, уничтожать во время пусков ракеты и после пусков ракеты, до пусков ракеты и так далее. То есть это фактически обеспечивает управление дронами онлайн, которое очень сложно подавить РЭБом и очень сложно перехватить. Если мы говорим о сбитии непосредственно баллистических ракет, это сбитие стрел, а удары пусковым установкам это уничтожение лучника, то есть удары по лучнику. То есть это куда более эффективно, чем просто сбивать ракеты. Поэтому в условиях отсутствия пока еще собственной украинской баллистики эффективной, вот подобные удары
1: Это был украинский военный эксперт Денис Попович. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». Псковский областной суд сегодня приступил к рассмотрению иска партии «Яблоко» о снятии партии «Родина» с выборов в Законодательное собрание Псковской области. Это встречный иск. Два дня назад «Яблоко» по иску «Родины» не было допущено к этим выборам. Исход рассмотрения иска к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» еще известен не был. Ну а глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вновь обрушилась на тех, кто сомневается в честности проводимых в России выборов. Она призвала их учиться быть наблюдателями и обвинила в лени, в отличие от враждебного России Запада. Вот как это прозвучало.
2: Всех скептиков, вот я уже, да, вот просто, которые сомневаются в честности выборов, я призываю от партии, которые сейчас спекулируют на этой теме, особенно на теме трехдневного голосования, на теме то, что у нас там две ночи будут как бы якобы бесконтрольные, или это повод для махинации. Вот я, встаньте с диванов, оторвите свое бренное тело, пройдите обучение в общественных палатах, как федеральные, так и региональные. Идите, наблюдайте. И делайте выводы уже по фактам, а не по спекуляциям, которые активно сейчас разжигают и поддерживают наши западные недруги. Ох, как они-то готовятся. Вот они не ленятся. Деньги огромные, выделены, практически подхватывают любого релоканта, там, который не просто уехал, а уехал для того, чтобы заработать деньги на обливание грязи своей родины, своей страны. Подхватывают их, задействуют во всех сферах. Уже сейчас более 300 тысяч разного рода во всех сетях распространяются фейковых заявлений, направленных на диктацию выборов. Мощные центры.
1: Источники приведенных ею данных об активности Запада Элла Памфилова в этом заявлении не привела. А Московский городской суд оставил в СИЗО блогера Илью Ремесло, который обвиняется в распространении так называемых фейков у российской армии. Заседание суда было закрытым, прессу пустили только на оглашение решения. Ремесло был арестован 17 июля. Около месяца он провел на экспертизе в психиатрическом институте имени Сербского, где его признали вменяемым. 17 марта Ремесло опубликовал в социальных сетях пост с заголовком «Пять причин, по которым я перестал поддерживать Владимира Путина». В нем он крайне резко высказался о Путине и осудил войну в Украине. После этого он провел около месяца в психиатрической больнице. Ну а известность Илья Ремесло, юрист по образованию, получил как провластный интернет-активист, автор доносов в отношении создателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его соратников. Теперь решение суда о продлении своего ареста Илья Ремесло встретил словами, которые часто говорил Навальный. «Россия будет свободной».
3: Илья Борисович, связь была прервана. Вам понятно судебное решение? Вы согласились с судом? Решение оставили без изменения.
4: Да, решение мне понятно, уважаемый суд. Спасибо большое всем за внимание к этому делу. «Россия будет свободной».
1: Это был российский блогер Илья Ремесло. Ну и теперь короткий анонс вышедшего на сайте и YouTube-каналах «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» фильма под названием «Его прекрасные няни. Кто и как заботится о младших детях Путина». Имеется в виду сыновья столь ожесточенно

0: борющегося с коллективным Западом Владимира Путина и Алины Кабаевой Ваня и Вова.
1: Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской ривьере, кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом. А повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией. Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к высшей касте.
2: Вот что понять сложно. Почему Путин одной рукой ведет войну против англосаксов и гегемонии Запада и сетует, что Россия окружена врагами, а другой нанимает для своих детей преподавателей из недружественных, судя по его риторике, стран? Почему в российских школах предлагают сократить часы изучения иностранных языков, в то время как дети Путина проводят большую часть времени именно с иностранными преподавателями и должны знать два языка сразу в совершенстве? Загадка.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 27 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Внезапное катастрофическое наводнение, сопровождаемое также селевыми потоками в приграничных областях тибетского автономного района КНР и Непала, привело к гибели, по последним данным, около 400 человек, более 1500 числятся пропавшими без вести. Многие из них туристы из самых разных стран. В районе, где произошло наводнение, есть два места паломничества индуистов и буддистов. Весь мир обошли страшные кадры, на которых мощнейший поток сносит все на своем пути, в том числе пограничный переход на границе Китая и Непала, а люди в панике пытаются спастись. Причиной столь внезапного стихийного бедствия могло быть землетрясение в горах, однако специалисты образовательного проекта Geology Hub наводнение вызвал гигантский оползень из льда и горных пород, ну а землетрясения не было. Это было внезапное наводнение, вызванное масштабным обвалом, чрезвычайно быстрым движущимся оползнем, состоящим из смеси горных пород, воды, снега и льда. В данном случае основной объем обрушившейся массы составляли снег и лед. Пройдя по долине на многие километры, этот поток подхватывал воду, наносы и обломки горных пород, постепенно превратившись в мощный, быстрый паводок, насыщенный грязью, валунами и другим материалом. По имеющимся данным, миллионы кубометров льда обрушились с высоты около 900 метров над дном долины. Хотя первоначально некоторые связывали это событие с землетрясением, позже выяснилось, что землетрясения не было. Люди неправильно интерпретировали источник зарегистрированных сейсмических волн. А сейсмические волны могут возникать не только в результате землетрясений. Их способны вызывать взрывы, крупные обвалы, даже просто прыжки человека вверх и вниз. В данном случае сейсмический сигнал, энергия которого была сопоставима с землетрясением магнитудой 5,2, позволил достаточно точно определить момент начала оползня. Это произошло в 8 часов 37 минут утра по местному времени 26 августа. После обрушения паводковые воды устремились вниз по долине со скоростью до 3 км в минуту. Некоторые уже пытаются возложить ответственность на Китай или Непал. Однако ни китайское, ни непальское правительство прямой ответственности за эту катастрофу не несут. Вероятнее всего, подобное стихийное бедствие могло бы произойти независимо от существующих государственных границ и политических обстоятельств. Кроме того, просто трудно представить себе инженерное сооружение, которое способно выдержать удар огромного потока воды, льда, камней и наносов, движущегося со скоростью в несколько раз превышающей скорость железнодорожного экспресса и обладающего колоссальной энергией. Тем не менее, повышение температуры на Земле действительно может способствовать возникновению подобных катастроф в труднодоступных горных районах, где ранее существовал более толстый и устойчивый ледниковый покров, таяние льда и изменение температурных условий могут повышать вероятность обвалов, оползней и внезапных паводков. Поэтому, хотя ответственность за эту конкретную катастрофу нельзя автоматически возложить на действия какого-либо государства, изменение климата может создавать условия, при которых подобные события становятся более

0: вероятными.
1: Это было объяснение причин внезапного катастрофического наводнения в Непале и Тибетском автономном районе Китая специалистов образовательного проекта Geology Hub. Добавлю, что и многие другие специалисты подтверждают, что землетрясения в горах Непала действительно не было, и причиной катастрофы стал гигантский оползень. Вы слушаете «Время свободы». Быстрее, чем многие ожидали, завершилось рассмотрение иска 29 американских штатов и территорий против компании Meta, владеющей популярными социальными сетями Facebook и Instagram. В иске, поданном еще в 2023 году, говорилось, что Meta намеренно создавала платформы, вызывающие зависимость у детей, и знала при этом, что это вредит их здоровью. Владельцы Meta согласились выплатить по иску более 17 миллиардов долларов в течение ближайших 10 лет и принять меры по защите детей от вредного влияния соцсетей. Вот что сказал от имени истцов генеральный прокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон. В рамках этого соглашения, которое в настоящее время ожидает утверждения судом Калифорнии, компания Meta соглашается выплатить штатам, участвующим в коалиции, до 17 миллиардов 100 миллионов долларов. Это крупнейшее соглашение с технологическим сектором в истории и одно из крупнейших соглашений между штатами в сфере защиты прав потребителей. Миннесота получит от 214 до 307 миллионов долларов. Meta установит жесткое ограничение не более 2 часов в день для детей в возрасте от 13 до 17 лет в Instagram и Facebook с обязательными перерывами через 15, 60 и 90 минут, чтобы прерывать бесконечное пролистывание ленты. Эти ограничения будут действовать в течение 5 лет. Новые ночные блокировки ограничат доступ детей к платформам с полуночи до 6 утра, чтобы они не теряли драгоценный сон, бесконечно пролистывая ленту. Meta также отключит пуш-уведомления в будние дни с 8 до 15 часов в течение учебного года, чтобы дети могли сосредоточиться на учебе. Компания введет ограничения на функции, которые побуждают детей сравнивать себя с другими и соревноваться друг с другом, включая фильтры красоты и видимое количество лайков, которые связывают с ухудшением психического здоровья детей. Все это будет подкреплено улучшенными мерами проверки возраста, более эффективным контролем контента и более надежной системой родительского контроля, а также дополнительными мерами защиты от буллинга и более строгим мониторингом контента, связанного с расстройствами пищевого поведения, членовредительством и суицидом. С помощью независимого аудитора наша коалиция генеральных прокуроров будет регулярно оценивать эти меры, чтобы убедиться в их своевременном внедрении и надлежащей работе. Многие положения этого соглашения соответствуют рекомендациям, содержащимся в наших отчетах о новых технологиях, которые были представлены законодательному органу, когда нас недавно попросили это сделать. Мы разобрались, что нужно сделать, и справились с поставленной задачей. Это был генеральный прокурор штата Миннесота Кит Эллисон. В начале рассмотрения дела против Meta сообщалось, что сумма выплат компании может превысить $1 триллион при ее общей капитализации приблизительно в 1,5 триллиона. 17 миллиардов долларов – это приблизительно 1% от общей капитализации Meta. Четверг. Время новостей высоких технологий. Компании Moderna и Merck сообщили об успехе 3-й фазы испытаний персонализированной вакцины против меланомы, рассказывает директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
2: Начну с важного уточнения. Речь не о вакцине от рака в привычном смысле слова. Это не прививка, которую делают здоровому человеку, чтобы он никогда не заболел меланомой. Идея здесь совсем другая. Представьте человека, у которого обнаружили меланому. Опухоль удаляют хирургически. Врачи ее больше не видят. Но где-то в организме могли остаться отдельные раковые клетки. Их слишком мало, чтобы обнаружить при обследовании, но через какое-то время они могут привести к рецидиву или метастазам. И здесь начинается то, чем новая технология отличается от традиционных методов лечения. удаленную опухоль, отправляют в лабораторию и извлекают из нее генетическую информацию. Раковые клетки произошли от обычных клеток самого человека, но накопили мутации, то есть генетические изменения. Причем набор этих мутаций у каждой опухоли свой. Исследователи сравнивают больные и нормальные клетки пациента. Затем компьютерная система анализирует найденные мутации и определяет, какие из них могут стать хорошими мишенями для иммунной системы. Задача этого этапа в том, чтобы среди множества особенностей конкретной опухоли найти признаки, по которым иммунитет сможет ее узнать. После этого для конкретного пациента создают индивидуальную молекулу матричной РНК, той самой МРНК, которая стала широко известна благодаря вакцинам против коронавируса. Но есть принципиальная разница. В случае с коронавирусом миллионы людей получали практически одинаковую вакцину. Здесь же вакцина для каждого пациента своя. Получается примерно такая цепочка. Берем опухоль конкретного человека, читаем ее генетический код, находим характерные мутации, выбираем подходящие мишени и на их основе производим персональную МРНК. После введения препарата клетки организма на короткое время начинают производить фрагменты, соответствующие этим опухолевым мишеням. Иммунная система знакомится с ними, учится их распознавать и уничтожать. Причем эту терапию используют не обособленно, а вместе с препаратом Кейтруда, который блокирует один из механизмов, применяемый самой опухолью для ослабления иммунной атаки. А теперь о результатах. В крупном исследовании третьей фазы участвовали более 1000 пациентов с меланомой высокого риска, опухоль у которых была уже удалена. По данным компаний Moderna и Merck, комбинация персональной МРК-терапии и Кейтруда лучше предотвращала возвращение и распространение болезни, чем одна только Кейтруда. И хотя полные результаты третьей фазы компании пока не опубликовали, рынок отреагировал так, будто произошло что-то серьезное. Акции Moderna за одну только торговую сессию выросли почти в 3 раза. Инвесторы увидели возможность для технологии МРНК получить вторую большую область применения после пандемии. Только теперь речь идет не о массовой вакцинации, когда один и тот же препарат получают миллионы людей, а о, скажем так, персонализированной медицине. Если принцип сработает и для других видов рака, это может оказаться новым способом производить лекарства. Не одно лекарство для миллионов, а отдельное лекарство для каждого.
1: Рубрику «Новости высоких технологий» в информационном дайджесте «Время свободы» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. Умер венгерский писатель Петер Надаш, один из наиболее известных современных литераторов Венгрии, автор романов эпопеи, в центре которых личность на фоне истории Центральной и Восточной Европы второй половины XX века. Ему было 83 года. Надаш был журналистом, как прозаик, дебютировал в 1967 году сборником повестей и новелл. Книга «Конец семейного романа», повествующая о Венгрии в первые годы после установления коммунистического режима, вышла в свет в 1977 году. Мировую известность получил второй роман Надаша «Книга воспоминаний», которую критики сравнивали с произведениями Марселя Пруста и Роберта Музеля. В 2005 году Надаш опубликовал трехтомный роман «Параллельные истории» о Венгрии в XX веке. В 2009 вышла его философская повесть-эссе «Собственная смерть». В ней он описывал пережитый опыт клинической смерти. Вот что об этом тексте на волнах «Радио Свобода» говорила автор предисловия к его переводу на русский язык Людмила Улицкая.
0: При всей необычности этого текста он совершенно не является новинкой в литературе. Я бы даже сказала, что это один из самых древних жанров и одна из самых древних тем, потому что тема, откуда человек пришел и куда он идет, это, по-видимому, та тема, которая возникает с первым возникновением разума в человеке, осознанием себя. И на самых разных уровнях история и осознание себя человек об этом задумывался. Не случайно в истории существует не менее десятка разных книг мертвых, то есть книг, исследующих спекулятивно и непонятным для науки образом, но тем не менее несомненно исследующих эту тему перехода человека в другой мир. И время от времени такие исследования возникают, и вот эта вот эссе, я даже не знаю, как назвать это произведение Петра Надыша,

Это на самом деле одно из последних свидетельств того, что не перестает людей интересовать. И вот эта самая тема пограничного состояния и перехода человека в иное пространство, отличное от повседневной реальности нашей жизни.

0: она была опубликована, доктор Моуди «Жизнь после жизни». Вот она была первым современным свидетельством о том, что говорит врач о состоянии клинической смерти и что говорят люди, которые ее пережили и вернулись к жизни. И вот эти вот смутные ощущения, с трудом словами описываемые, они ведь и тогда уже страшно нас всех взволновали. Я помню, что один мой приятель, биохимик, сейчас он очень крупный ученый, живет давно в Америке, и он сказал: «Ребята, уберите всю мистику отсюда. Это просто кислородное голодание мозга, которое создает, по-видимому, эффект вот этой вот черного туннеля, этой вращающейся трубы. Это просто биохимия, которую мы не знаем». Но кроме биохимии есть еще что-то, что, по-видимому, биохимии не описывается. И вот это что-то, это именно то, о чем пишет Петр Найдыш. Ну и многие другие, которые этот опыт переживали. И всех нас волнует эта тема перехода, эта тема границы. Читать об этом, наверное, тяжело просто, потому что, ну, во-первых, ты все время подставляешь себя на это самое место. И знаешь, абсолютно с полной неизбежностью эта минута для тебя наступит тоже. Но я, между тем, считаю, что это хорошее чтение, потому что оно нас готовит к этому самому неизбежному переходу. Никто не знает, что за ним происходит, но то, что этот переход сам представляет собой какую-то длительность, и какой-то процесс, это уже сегодня стало темой изучения, как это, научного исследования, а не только религиозных спекуляций по этому поводу. Вот что самое, мне кажется, интересное здесь.
1: Людмила Улицкая о философской повести эссе венгерского писателя Петера Найдыша «Собственная смерть». Писатель Петер Найдыш умер в Венгрии в возрасте 83 лет. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свободы Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свободы», студия подкастов «Радио Свободы» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это перевозка мощей Дмитрия Донского на фронт и рассказ Риты Флорес о работе на ФСБ. В России объявили об обретении мощей князя Дмитрия Донского. Государственная пропаганда называет это событие неожиданным, почти сказочным и символичным. Хотя, строго говоря, ничего неожиданного здесь нет. Остатки Дмитрия Донского давно считались захороненными в саркофаге в Архангельском соборе Московского Кремля. В июле во время реставрационных работ на саркофаге обнаружили трещины, после чего его вскрыли. Дмитрий Донской – московский князь XIV века из рода Рюриковичей. Русская православная церковь считает его святым. Он командовал русскими войсками в Куликовской битве, которая традиционно считается важной победой над Золотой Ордой и одним из ключевых событий формирования московского государства. При этом сама история Куликовской битвы сложнее привычного школьного рассказа. Мамай, который командовал войсками против Дмитрия Донского, был фактически мятежником и не контролировал всю Золотую Орду. Теперь же к истории князя добавился вполне современный сюжет. Представитель московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что по некоторым оценкам мощи находятся в хорошем состоянии, и часть этих мощей решили отправить на фронт. По словам Кипшидзе, российские военнослужащие, которые воюют в Украине, якобы сами хотят поклониться остаткам князя. Получается символическая история. Останки средневекового правителя, которого

0: в России считают одним из главных военных героев прошлого, отправляются к российским военнослужащим, ведущим войну уже в 21 веке. Это очень вдохновило провоенных блогеров. Вот что, например, пишет движение 40-40 у себя в Телеграме.
1: Обретение мощей великого защитника русского народа и главы русского воинства Дмитрия Донского в разгар войны – мощнейший знак для всей России. Для нас он очевиден – будет победа. Удивительное совпадение. Мощи святого князя обретены в период решающей битвы за Донбасс. Перед решающим сражением за освобождение Донбасса святой покровитель воинства оказывается рядом с армией. Россия снова выходит на Куликово поле, а значит, победа не за горами.
0: Наталья Барабаш о призыве костей на так называемое СВО.
2: Тут мощи Дмитрия Донского на СВО призвали. Вот прямо выкопали и отправляют на фронт. Так в Московском патриархате журналистам ИС Вести и сказали. И пусть попробуют теперь эти здоровые лбы с разными там болячками от мобилизации откосить, если вон человек прямо из гроба на передовую.
0: Блогер Андрей Мальгин об удивительной находке.
3: Как я понял, мощи Дмитрия Донского нашли в гробу Дмитрия Донского. И это чудо чудесное. А чьи еще там могли быть мощи?
0: Религиовед и историк Константин Михайлов тоже пишет о неожиданности такой находки.
4: Уникальный случай. Чудесное обретение того, что никогда не терялось. В известной с XIV века могиле Дмитрия Донского обнаружены, кто бы мог подумать, останки Дмитрия Донского.
0: Андрей Нечаев предполагает, что скоро доберутся и до Ленина.
1: Наверное, скоро мощи Ленина обнаружат в мавзолее.
0: Филолог Гасан Гусейнов о религиозной составляющей находки.
1: Святым его назначили позднесоветские чекисты в рясах в 1988 году, не так ли? Не помешали ни восстановление при нем зависимости от Золотой Орды, ни выплата контрибуции за Мамая Тахтамышу.
0: Блогер Ахмед Хайбулаев удивляется, почему Путин так рассчитывает на эти мощи.
3: Когда президент огромной и мощной страны, вроде не глупый, с высшим образованием и верит, что мощи какого-то Дмитрия Донского могут помочь российской армии, у меня наступает когнитивный диссонанс. Вы мне объясните, как могут кости мертвых людей помочь стране? Что в головах у людей вообще, которые верят, что усопшие давно люди могут помочь в этом мире? Это что за язычество у институтов власти? Это что за христианский суфизм?
0: Журналист Михаил Шифрин тоже считает, что пора бы уже заглянуть и в мавзолей.
1: Может, пора уже Ленина доставать?
0: Экономист Владислав Иноземцев о том, чьи мощи действительно изменили бы ход войны.
3: Мне почему-то кажется, что радикального изменения хода СВО можно добиться просто немедленно, провезя по линии боевого соприкосновения мощи самого ВВ Путина.
0: Блогер Мохмад Тор о неприятной для российской армии тенденции.
4: Так, стоп. Русские уже пролюбили на фронте в Украине мощи Александра Невского, а до этого часть мощей Матроны Московской. Теперь что, мощи Дмитрия Донского собираются под дроны кинуть? Мадьяр, он же гун, да и его пилоты тоже имеют гунские повадки и отношения ко всякого рода мощам с Мордора. Он же без зазрения совести мощи Дмитрия Донского перемешает с мощами алкашни безродной, с Рюриковичами, а то и вовсе сделает пепельный коктейль. «Малахольные, вы же украинских князей останки возите. Они вас по болотам вашим гоняли и в рабство продавали, ибо человеческого вас не видели ни разу. Это они у себя там храмы строили, а вас в лучшем случае могли податью обложить. С какого перепугу они вам, холопам, их же землю захватить помогут? Вам нужно мощи собаки Сталина выкопать и Ленина чучело распотрошить по всему фронту. Оно, конечно, дело бесполезное, но хоть Рюриковичей в покое оставите».
0: Телеграм-канал «Кремлевская табакерка» делится, ссылаясь на свои источники, видением, которое посетило Путина.
1: У Путина было видение о том, сколько еще лет продлится СВО. По словам нашего источника в церкви, видение у президента было во время посещения Архангельского собора Кремля, место, где были обретены мощи святого князя Дмитрия Донского. Впечатлениями президент поделился с патриархом Кириллом. Владимир Владимирович молился святому князю и увидел, что будет с СВО. Видел, что бои продлятся еще десяток лет или около того, что будет тяжело. Дым над столицей российской видел, много всякого. Но в конце этого сложного пути наш президент увидел победу. И страшное, и воодушевляющее видение. Делюсь с вами, чтобы все в России знали, наши проблемы несущественны. Бензин, война, взрывы и бомбежки – все это нужно перетерпеть. Будут и новые испытания, более серьезные. Но в конце нас обязательно ждет победа. Рассказал собеседник канала, знакомый с содержанием этого разговора Путина и патриарха. Источник в Кремле подтвердил, что Владимир Владимирович после молитвы делился мыслями о том, сколько лет еще будет идти СВО. Но подробности...

0: сообщать отказался и был не очень доволен тем, что информация о видении президента стала публичной. При этом уже практически нет сомнений в том, что мощи Дмитрия Донского будут разделены на несколько частей, отправлены на разные участки фронта, а также на НПЗ, предприятия ОПК и другие объекты, которые нуждаются в защите от вражеских ударов с воздуха. Не исключено, что какая-то часть мощей святого князя будет защищать и важные объекты Вайлдберриз.
1: Блогер Мария Валечкова пишет о сектантстве.
2: 15 убитых в Киеве, десятки раненых по всей Украине. Разбомбленные жилые дома, больницы, магазины, продовольственные склады. Продуктов не будет, сообщил украинский ритейлер Фора. Русские разбомбили склад сети в Борисполе. Путин целует прямо сейчас чьи-то кости под названием мощи Дмитрия Донского и старательно крестится на молебне в Архангельском соборе Кремля вместе с верным Гундяевым. Сатанинская секта. Уверена, в этом соборе сейчас сильно воняет серой.
1: Журналист Игорь Яковенко о последней надежде президента России.
3: Путин отправит мощи Дмитрия Донского воевать против Украины. Это последняя надежда диктатора или в запасе есть еще нечто из арсенала боевой магии? На самом деле мотивов воевать, кроме денег, нет ни у кого. И в этой ситуации на что Путин может надеяться? Ну, естественно, на чудо. И вот буквально только что Путин решил, что называется, мобилизовать последний ресурс. Или один из последних ресурсов, которые есть. Этот ресурс, я бы сказал так, мертвых. Он решил прибегнуть к боевой магии. В частности, последнее решение – мобилизовать мощи Дмитрия Донского и отправить эти мощи на войну, на специальную военную операцию. Вот эти древние кости, которые РПЦ недавно обнаружила, должны быть отправлены на войну. На самом деле здесь концентрация того, что можно назвать боевой магией. Дмитрий Донской считается покровителем воинства. Его именем назван парашютно-десантный полк. Есть целый батальон, который сражается против Украины. Батальон имени Дмитрия Донского. Вообще, на этого давно умершего князя возложена огромная нагрузка и огромная ответственность. Он еще и небесный покровитель российской военной полиции. В общем, Путин возлагает очень большие надежды на этого новобранца, который прямо сейчас вызван с того света и мобилизован на войну против Украины. Вообще, то, что происходит, это демонстрация чудовищного... Я пытаюсь найти более-менее адекватное слово. Это какие-то руины в голове Путина. В условиях, когда он вовлек свою страну в катастрофическую для России войну, всерьез пытаться использовать против Украины какие-то кости давным-давно умершего князя, это действительно что-то запредельное. Я не знаю примеров в современной истории подобных руин сознания. Думаю, что это тоталитарная сатанинская секта, которая помогает Путину, играет в том числе и против него. Потому что как к этому должны относиться люди в России? Как к этому должны относиться люди во всем мире? Это какие-то руины сознания.
1: Писатель Дмитрий Зотиков проводит аналогии коротким рассказом.
0: Указом президента Российской Федерации необходимо откопать гроб с телом товарища Сталина. Полковник Никифоров читал по бумажке написанную ему речь, очень тихо и немного запинаясь. На Красной площади не было слышно никаких звуков, кроме каркающих иногда ворон, которых разбудили посреди ночи невесть откуда взявшиеся люди с лопатами. Далее разделить тело признанного РПЦ святым товарища Сталина на 15 частей по количеству входящих в СССР республик и, объявив части товарища Сталина святыми мощами, разложить их по саркофагам. Приступайте, товарищи. Срочно вызванные с Лубянки чекисты в званиях не меньше майора взялись за лопаты. Один стоял чуть поодаль с бензопилой. Через примерно 10 минут раздался глухой звук, и вскоре гроб был извлечен на поверхность. Стоящий подаль патриарх подошел и пропел короткую молитву во славу русского оружия. И только благодаря вновь обретенным святым мощам вождя и учителя мы обязательно выиграем эту войну, произнес он в конце и прошептал, чтобы никто не слышал. Это наш последний шанс. Открывайте гроб, скомандовал полковник Никифоров. Сварщик срезал заржавевшие за 70 слишком лет болты. Патриарх закрыл от волнения глаза. Было слышно, как снимается крышка, и... «Пусто», — сказал полковник Никифоров и закурил. «А где?» — спросил открывший глаза и немного озадаченный патриарх. «В Караганде», — подумав, ответил полковник. «Хрущева надо спрашивать. Он, сука, закапывал». «Это полный». Патриарх стал мучительно искать замену всем известному слову. «Полный апокалипсис». Согласен, согласился полковник. На самом верху будут недовольны. Придется искать замену. Какую замену? Закричал патриарх и поднял на полковника посох, словно собираясь убить его. Товарища Сталина заменить невозможно. Живого, да, ответил полковник. Но и не выполнить приказ я не могу.

0: Полковник обвел глазами стоящих с лопатами чекистов, выбрав самого маленького по росту, поманил его пальцем. «Вот ты, подойди к нам». Патриарх оценивающе посмотрел на подошедшего и махнул рукой. «Вроде подойдет, делайте, как знаете, но чтоб к утру 15 ковчегов с мощами было в Архангельском соборе. У нас литургия в 9. Президент будет. Благословите, ваше святейшество». Полковник снял фуражку. «Бог благословит», — ответил патриарх, — «а мне некогда, и помните, народ Сталина любит, и мы не можем идти вопреки воле народа». Патриарх сел в подошедший бронированный «Мерседес» и, дав на прощание гудок, уехал. А маленький чекист в звании майора стоял по стойке смирно и недоумевающе смотрел на не выражающее никаких эмоций лицо полковника Никифорова.
1: Блогер Кирилл из Петербурга тоже вспоминает о российских потерях.
2: Вскрыли останки Дмитрия Донского, объявили святыми мощами. Напомню, на фронте уже потерялись мощи Александра Невского. Дезертировали, явно наводили минометный огонь противника на солдат вооруженных сил России мощи Федора Ушакова. Потерялись мощи Суворова. С крейсером «Москва» затонуло более 30 разных святых мощей, включая частицу креста. Сдалась в плен ЗСУ чудотворная Тихвинская ополченская икона. Прежде чем призывать мощи, а також иконы на СВО, неплохо бы проанализировать предыдущую историю их влияния.
1: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. Бывшая участница «Пусси Райот», активистка Рита Флорес, настоящее имя Маргарита Коновалова, заявила о 3 годах сотрудничества с ФСБ. По словам Флорес, силовики завербовали ее в начале 2023 года. Она утверждает, что ей угрожали убийством близких, и под этим давлением она согласилась собирать информацию о художниках и политических активистах, в том числе и о других участниках «Пусси Райот». Среди тех, за кем Флорес поручили следить, были стрит-арт-художники Филиппенцо, он же Филипп Козлов, и акционист Павел Крисевич. От нее требовали собирать информацию и доносить на них. Флорес также рассказала, что пыталась предупредить Крисевича и его жену Елену о том, что против художника может быть возбуждено новое уголовное дело. По ее словам, это косвенно способствовало его отъезду из России в конце 2025 года. История девушки — это не только рассказ о вербовке, но и о том, как российские силовики пытались использовать ее для наблюдения за другими представителями протестной и художественной среды. Самой Флорес, по ее словам, удалось покинуть Россию только в середине августа этого года с помощью адвоката Дмитрия Захватова и общественного деятеля и бизнесмена Леонида Невзлина. Блогер с ником «Смерть неизбежна» дает старт этой теме.
5: Ну все, неделя экспертов по шпионской сети КГБ среди мигрантов.
1: Журналист Андрей Григорьев делится своим мнением об интервью.
0: Пытался послушать интервью с Ритой Флорес. В итоге слава тайм-кодам ограничился главным. Главное, честно говоря, производит впечатление лажи. Вербовка описана правдоподобно. Дальше сплошное «не верю». Оказывается, можно, будучи завербованным конторой, которая валит людей направо и налево, спускать на тормозах абсолютно все поручения, которые тебе не нравятся. Спойлер. Не нравятся – это которые несут опасность для других активистов. И выполнять только те задания, которые спецслужбы РФ в силу своих абсолютных тупостей и рукожопости не могут выполнить сами. Как то? Достать в электронном виде книжку Алехиной, скачать фильм Верзилова. Не шучу. Этим в итоге Флореса оказалась полезной ФСБ. К чему был каминг-аут, не знаю. Допускаю, была реально завербована, нависла угроза разоблачения, решила сдаться сама, выдав версию лайт работы на Лубянку. Оппозиционная тусовка съедала с ушей не такую лапшу. Проглотили ли все это западные спецслужбы, если под Флорес копали они? Есть сомнения.
1: Журналист и политолог Всеволод Чернозуб считает, что реагировать на такое нужно немедленно.
2: По мотивам случая Риты Флорес в миру Маргариты

0: Коноваловой, 3 года работавшей на ФСБ по арт-активистам и которую, по ее словам, пытались привлечь к покушению на Петю Верзилова, как и по мотивам случая Игоря Рогова, повторю простой совет. Сразу же сообщайте о таких ситуациях близкому кругу. Сразу же ищите способ оказаться в безопасности и, оказавшись, публичьте историю. Не ждите 3,5 года. Вынудить подписать что угодно можно кого угодно. Вопрос усердия. Что, впрочем, главная проблема угроз и пыток как метода. Он попросту не работает. Люди врут, сочиняют, имеют ноль мотивации. Это знают сами спецслужбы, и, как написал под замком один старый товарищ, сам факт вербовки и долговременного сотрудничества для них порой в приоритете. И да, надеюсь, госпожу Флорес никто никуда не додумается тащить ни на какие форумы, ни в какие инициативы или организации. Она девушка яркая, умная, молодая, еще сможет прожить долгую счастливую жизнь где-нибудь в уюте и тишине.
1: Александр Подробинок о трудностях с доверием в наше сложное время.
2: Бывшая участница панк-группы Pussy Riot Рита Флорес 10 дней назад покинула Россию и рассказала, что в 2023 году ее завербовали сотрудники ФСБ. 3 года она сидела на 2 стульях, пытаясь сохранить доверие ФСБ и в то же время не слишком навредить людям, на которых писала доносы. Сейчас она говорит, что к сотрудничеству с ФСБ ее принудили угрозами, а решение порвать с госбезопасностью у нее созрело после полученного задания сдать киллером ее бывшего друга Петра Верзилова. Возможно, все так и есть на самом деле. Возможно, что и нет, а ее объяснение – это всего лишь попытка сохранить репутацию в новых условиях. Возможно также, что теперь у нее просто новая роль на прежней службе. Варианты могут быть самые разные. В подобных случаях трудно доверять любым объяснениям. Единственная возможность – сохранить честное имя и доверие окружающих, не вести никаких игр с госбезопасностью, ничего им не обещать и ни на какие уговоры не поддаваться. Иногда это действительно тяжело, но приз того стоит. Вышедших из-под контроля агентов редко оставляют в покое, а частенько не оставляют и в живых. Надеюсь, Маргарита понимает, что своим каминаутом она не поставила точку во взаимоотношениях с ФСБ. Если она действительно кинула своих кураторов, то ей надо быть очень осторожной.
1: Надежда Толоконникова так отреагировала на интервью Риты.
3: Хорошо, что Рита Флорес не убила Петю. С Ритой я впервые вышла на связь после обысков в ее квартире в феврале 2023-го. Предложила помощь. Делаю так, если кто-то пострадал из-за связи с Pussy Riot, даже если я не знаю человека. Я же мать-утка. Рита была в России, я уже вне. Помогла денежной, с медиакомпанией. Предложила помощь с отъездом из России. Рита ответила, что не хочет. Железно. Как выяснилось на днях, именно тогда она начала свою работу в ФСБ. О том, что ФСБ завербовали Риту, я узнала, как и все, из СМИ. Я никогда не встречала Риту лично, не работала с ней, как с активисткой Pussy Riot. Она не входила в круг людей, которым я доверяла, не была в групповых чатах по планированию акций и тому подобное. Когда в 2011-м моя товарка X и я изобретали Pussy Riot, мы придумали постулат, что каждый может быть Pussy Riot. Не все постулаты старятся одинаково хорошо, не все йогурты одинаково полезны. Мир стал опаснее и жестче в 2026-м. Жестче должны становиться наши постулаты и границы приемлемого.
1: Денис Михайлов отмечает важность этой беседы.
4: Интервью Риты Флорес я считаю одной из самых ценных публикаций о практической работе российских спецслужб за последнее время. Не потому, что ее рассказ автоматически доказывает каждую деталь, а потому, что Флорес последовательно описывает сам механизм вербовки. Человеку не сразу предлагают совершить тяжкое преступление. Сначала его пугают и заставляют сделать что-то небольшое. Затем каждый предыдущий шаг используется как основание для следующего, а отказ становится все опаснее. Спецслужбам не обязательно нужен идейный сторонник. Им удобнее запуганный и зависимый человек, уверенный, что выхода уже нет. Для них агент не ценный сотрудник, а расходный инструмент для сбора информации чужими руками, которым при необходимости пожертвуют. Разумеется, интервью должно стать началом проверки. Нужно изучить устройство, контакты с предполагаемыми кураторами, возможные выплаты и переданную информацию. Отмахиваться от этого рассказа, как от политического пиара, ошибка. Флорес назвала даты, места, задания, оперативные псевдонимы конкретных людей. Это большой объем информации, которую можно и нужно проверить.
1: Леонид Волков опять посвящает строки Невзлину, не забыв при этом отметить штрих у биографии адвоката Дмитрия Захватова.
0: Чем дальше, тем больше упоительных историй. Вот сегодня святой Леонид Невзлин помог бежать из России агенту ФСБ.

0: у которого был на руках загранпаспорт, не было уголовного дела, домашнего ареста или еще какого-либо ограничения в перемещениях. Ну, то есть буквально слепые ходят, хромые слышат, глухие видят. Настоящий чудотворец. То ли еще будет по мере оглашения показаний в Варшаве. Отдельно увлекательно наблюдать, как делается героическая биография адвокату Захватову, давнему сотруднику Невзлина. На самом деле это связано с показаниями, которые Блинов дал на Захватова в закрытой части процесса. Но все тайное станет явным.
1: На что Дмитрий Захватов парирует Волкову?
2: Дорогой Леонид Михайлович, мне безусловно приятно, что вас так сильно бомбит. И я хочу сказать вам следующие слова. Действительно, общественная деятельность, если вы не знаете, устроена таким образом, что когда вы совершаете некое позитивное действие, например, помогаете людям, и это становится достоянием общественности, то, конечно же, СМИ начинают об этом писать, и возникает общественная дискуссия, часто она принимает позитивные формы. Так работает гражданское общество. Может быть, вы об этом не знали, потому что занимаетесь чем-то другим. Так я вам докладываю. Это работает именно так. Это никакая не героизация, никакая там ничего, что-то вы там себе придумали. Какой-то бред. Это обычная совершенно история. Это первое. Второе. Не надо завидовать. Вы все вот это вот можете делать сами. У вас огромный штат сотрудников, которые заняты какой-то рассказами о том, что подонки являются подонками. Как будто бы это для кого-то секрет. На гигантские совершенно суммы грантового финансирования, на которые можно было бы помочь огромному количеству людей действительно сделать что-то полезное, а не то, чем заняты вы. Я уже молчу про то, что из-за вашей оплошности преступной сели десятки людей. Из-за сраных нескольких тысяч евро донатов, которые вы могли бы просто сжечь на столе, и ничего бы от вас не убыло после этого. Но вы, тем не менее, опубликовали эти ссылки, люди перечислили вам эти ссаные копейки, и десятки из них теперь сидят в тюрьмах. Из-за вашей жадности. Не надо мне завидовать. Хотите, чтобы писали о вас, займитесь делом, а не распространением вот этого бреда, который вы пишете с утра до вечера.
1: Вадим Майоров, бывший оперативник ФСБ, о претензиях к Невзлину.
3: Вообще не понимаю сути претензий к Невзлину и этого постоянного священного крестового похода ФБК против Леонида Борисовича. Ну и олигарх, и что, быть богатым плохо? Иногда ФБК ведут себя и думают, как большевики – Волков с наганом за экспроприацию. А если серьезно, я бы вообще не обращал внимания на всю эту возню, которую устраивают эти персонажи. Я смотрю прежде всего на поступки. И я вижу и слышу, как Невзлин кому-то помог, кого-то поддержал, кому-то оплатил лечение. От ФБК и других подобных структур мы такого практически никогда не увидим. Зато увидим платье Навальной за 1000 евро, новую сумочку у жены Волкова за несколько тысяч евро и очередные просьбы о донатах, за которые людей в России могут посадить.
1: Высказался и художник Павел Крисевич. Он рад, что Рита смогла из всего этого выбраться.
4: Сегодня я могу сказать только, что кто бы что ни говорил, но хорошо, что Рита вырвалась из рабства ФСБ. То, что она призналась и все рассказала, это самое верное, что можно сделать. И то, будем ли мы это стигматизировать, повлияет на то, сколько еще людей вырвется.
1: Блогер с ником Даша пишет о том, что к этой истории есть много вопросов.
5: Вся эта история выглядит мутно, пахнет плохо, полна фигур умолчания. И половине услышанного я лично не особо верю. Плюс там еще Невзлин, но абсолютно случайно, героически и в белом плаще. Ага. Но вербовка в целом – это пипец. Это часть репрессивной машины. Это часто происходит после угроз, а иногда и пыток. У людей должен быть механизм обращаться за помощью в такой ситуации. Потому что, блин, ну ты не виноват, что тебя вербуют, что ты не смог убежать, избежать, спастись. Несколько моих знакомых вербовали, и очень сложно из этого всего вовремя вывернуться и остаться на свободе. Плюс не все люди вообще герои по натуре.
1: Политик Андрей Пивоваров отмечает смелость Риты и рекомендует посмотреть интервью полностью.
0: Респект Рите за смелость, за то, что смогла выйти из этого и за то, что постаралась кого-то уберечь и спасти, в том числе от уголовного дела. И здорово, что ей удалось вырваться из этой опеки. Посмотрите интервью. И она, и адвокат Захватов – большие молодцы.
1: Историк и публицист Дмитрий Савин вспоминает свою историю, как он сам попал в похожую ситуацию, и комментирует методы российских силовиков.
3: В ленте все больше информации о том, как вербовали Риту Флорес. Недавно дала на эту тему интервью. Все-таки годы идут, а работают они шаблонно. Помню, когда у меня в 2015 году

0: делали обыск специально по 105-й статье, эпизодов там было что-то 13. Такое по мозгам бьет хорошо, признаться. Я до самого конца мероприятия не был уверен, что не выйду из дома в браслетах. Помимо оперов из следкома особой важности, пришли также два сотрудника ФСБ. И когда обыск закончился, на моей же собственной кухне они мне сказали: «Ну, вы же журналист, человек знающий, давайте с вами будем иногда встречаться». А на следующей неделе повестка по новому делу, уже за разжигательный пикет. И вот тут читаю, и та же схема. Обыск, нажим, потом по-дружески поговорить, потом еще одна встреча и еще дать дозреть клиенту. Ну а там уж расписка и вперед. Слава богу, мне хватило тогда ума максимально быстро встать на лыжи. И всем советую, не катайтесь на этой карусели до конца. Если вас на нее посадили, спрыгивайте и бегите. Не думайте, что рассосется.
1: Напоследок хотелось бы привести еще одну цитату бывшего сотрудника ФСБ Вадима Майорова.
2: Вы даже представить себе не можете масштаба присутствия агентов ФСБ среди российской оппозиции и диаспоры. Причем такие граждане-конфиденты находятся под грифом «секретно», и оперативники зачастую не распространяются даже среди коллег о том, откуда именно они получают информацию. Все доклады проходят под псевдонимами источников. Это своего рода компартментализация, разделение информации, чтобы минимизировать риск утечек. Именно поэтому я не общаюсь с диаспорой и не хочу иметь ничего общего с так называемой оппозицией. Ведь условно на каждого оппозиционера может приходиться по 10 агентов. Конечно, здесь я утрирую, но думаю, смысл вы уловили.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет, и каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Наступление идет не снижающимися темпами на всех направлениях.
3: Желаемое за действительное. Кремль готов на эскалацию вплоть до применения ядерного оружия, утверждают источники Bloomberg.
4: Такое применение ядерного оружия стало бы той красной линией, за которой Америка серьезно вмешается и каким-то образом отстранит Путина от власти просто физически.
3: Глава ЦРУ предостерег Москву от эскалации, в том числе против стран НАТО, утверждают американские медиа.
5: Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью.
6: Переговорный процесс по Украине в тупике. Владимир Путин не намерен прекращать войну и готов к большей эскалации, вплоть до ядерного удара, говорят источники агентства Bloomberg. В преддверии сентябрьских выборов в Госдуму, которые Путин де-факто обставляет как референдум в поддержку войны, лишь растут опасения в эскалации, вплоть до конфликта с блоком НАТО. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И раз уж упомянули Госдуму, вот фрагмент свежего выступления вице-спикера парламента Петра Толстого на федеральном телевидении. Он призвал бомбить украинские города, чтобы деморализовать население, пишет проект «Можем объяснить».
7: Если вы спрашиваете технически, как это делается, то за сутки предупреждение о том, чтобы гражданское население покинуло условный город такой-то, вот я сейчас не буду называть, и все. Если есть, так сказать, необходимость в том, чтобы сохранить жизнь свою, своей семьи, если ты не испугаешься заградотрядов, которые выставят Зеленский и местные власти, ты выходишь из города. И все, больше ничего. Вот вы считаете, что мы призываем к каким-то, значит, жестокостям, а мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику.
6: На официальном уровне российские чиновники до сих пор настаивали, что бьют по военным объектам Украины, напоминает проект «Мой».

0: можем объяснить. Ну, соответственно, градус опасения лишь растет на этом фоне. А тут еще и напрашивающиеся параллели между визитом главы ЦРУ в Москву с визитом его предшественника за несколько месяцев до начала полномасштабной войны. Подробнее о кремлевских инсайдах и кремлевских же настроениях в материале Андрея Шилова.
1: В тревожной публикации информационного агентства Bloomberg от 26 августа информация со ссылкой на окружение Путина, что тот видит тупик переговоров и что растут опасения, российский президент решит использовать против Украины тактическое ядерное оружие. Это не новая риторика. Март 2026-го. Весенне-летнее наступление России неизбежно, перспективы плохие, пишут западные, а за ними и российские медиа. Заканчивается лето, а самый внятный результат – захват Константиновки, города на севере Донецкой области, где до войны проживало около 70 тысяч человек. От Бахмута, который российские войска захватили весной 2023-го по мирной дороге, это полчаса езды.
2: Киевский режим при отсутствии результатов на земле стремится убедить своих западных спонсоров в перехвате у нас инициативы и значительных продвижениях на поле боя.
1: Так глава российского генштаба Герасимов говорил в начале июля. Опубликованное 27 августа выступление военачальника на пункте управления южной группировки войск, перечисление сел все в тех же районах.
2: В течение июля и августа месяца штурмовые подразделения освободили Пискуновку, Першамарьевку и Ореховатку. Продолжаются уличные бои в Николаевке и Никаноровке. До восточных окраин Славянска осталось 4 километра.
1: Неудивительно, что пресса снова пишет о тупике и военном, и дипломатическом. Одна версия выхода из него – это некие действия Москвы по отношению к странам Балтии. Озабоченность их безопасностью упомянута в письме еврокомиссаров Урсули фон дер Ляйен от 30 июля, с которым ознакомилась Радио Свобода. Другая версия – та самая от Блумберга. Растущая вероятность ядерного удара. Внезапный блиц-визит главы ЦРУ в Москву, обставленный в режиме спецслужб, опять дал возможность медиа поспекулировать о тяжелых перспективах.
3: Ходят слухи, что Путин собирается проверить решимость НАТО вплоть до совершенно безумных предположений, будто он нанесет удар по Англии. Есть и другая версия. Возможно, США таким образом дают России понять в связи с санкциями против Ирана, что настроены серьезно. Можете объяснить, почему директор ЦРУ посреди ночи прилетел на встречу с россиянами?
4: Ничего из перечисленного. Джон Рэдклифф – замечательный человек. Он возглавляет ЦРУ. И он приехал туда не по одной из тех причин, которые вы назвали. Хотя, знаете, из этой поездки еще может что-то получиться.
1: А эскалация России не нужна, потому что, мол, армия и так продвигается вперед, заявил в комментарии агентству Bloomberg пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
5: Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации. Российская Федерация продолжает специальную военную операцию, предпочла бы достигать своей цели мирными способами, но в отсутствие возможности делать это, продолжает специальную военную операцию.
1: В духе спецслужб и ничем не подтвержденной риторики превентивного удара прозвучало и заявление советника Путина Антона Кобякова, якобы Украина напала бы на Россию 8 марта 2022 года. Многочисленные заявления не отменяют текущую картинку. Горячие объекты российской нефтянки и склады маркетплейсов. По подсчетам агентства Reuters, около 40% российских нефтеперерабатывающих мощностей не будут эксплуатироваться как минимум 2 месяца. Спутниковые снимки, пишет и Reuters, показывают, что огнем повреждены почти 2 миллиона квадратных метров складских площадей Wildberries и Озона.
0: Мы упомянули Константиновку, но, кстати, Американский институт изучения войны сомневается, что она полностью под контролем российской армии. К этому вопросу мы еще вернемся. А перед эфиром мы поговорили с политологом Георгием Чижовым. Он считает, что эскалация может слишком дорого обойтись лично Путину. И вот почему.
6: Мне кажется, что слухи про тактический ядерный удар распространяются все-таки из Кремля. Они решили вытащить такую запыленную старую пугалку, которую пугали в 22-м году. Просто в 22-м году во главе США был Джозеф Байден, который был гораздо более последовательным другом Украины, чем Дональд Трамп, но при этом у него была ахиллесова пята, он очень боялся применения ядерного оружия. И поэтому как раз осенью 22-го, когда украинские войска успешно контратаковали, российские отступали, фактически таким образом удалось остановить контрнаступление украинской армии, потому что Россия пугала Америку применением ядерного оружия, и Америка, соответственно, чуть-чуть придерживала за хвост вооруженные силы Украины, которые были критически зависимы от поставок. Я думаю, все-таки сейчас порог чувствительности к таким угрозам гораздо выше. Кроме того, все-таки большинство стран мира, в том числе и те, которые не входят в антироссийскую коалицию, или даже наоборот осторожно поддерживают Россию, такие как Китай, да, такие как Индия, они говорят Москве, чтобы там даже не думали о том, чтобы перейти вот эту красную линию, связанную с применением ядерного оружия. Кстати, по слухам, и осенью 22 года Си Цзиньпинь одернул Путина, после чего упоминание вот этого ядерного оружия прекратилось. Я бы этого не боялся. У России все совсем не так плохо, как было осенью 22-го. Наоборот, вот на направлении основного удара российские войска продолжают давить, о чем официальные лица российские с удовольствием говорят. Поэтому действительно потребности нет. Тупик стратегически определенно ощущается, но, по всей видимости, в Кремле все-таки рассчитывают добиться успеха в Донецкой области. Если не добьются, ситуация немножко поменяется, но я не думаю, что применение ядерного оружия будет актуальным. Это такой ящик Пандоры, открыв который, Россия тоже не может быть уверена, что для нее это пройдет без последствий. Вполне возможно, такое применение ядерного оружия стало бы той красной линией, за которой Америка серьезно вмешается и каким-то образом отстранит Путина от власти просто физически. Я думаю, что советники российского президента не могут этого не учитывать в расчетах.
0: А с нами в прямом эфире политический аналитик Сергей Шелин. Сергей, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Ну вот действительно не первое такое бряцание ядеркой за годы полномасштабной войны. Бывало в открытую, а персонально от конкретного чиновника, бывало через инсайды, через сливы. А что в этот раз вынуждает, на ваш взгляд, российских чиновников подобное вообще подозревать?
7: Я думаю, что эти подозрения даже не подтверждены. Это просто сообщения некоторые. Во-вторых, вот попробуем давайте посмотреть на ситуацию глазами Путина, хоть мы и не психиатры, и довольно очевидно, что в случае применения ядерного оружия будет, в общем, события выйдут из-под контроля, что называется, я говорю в политическом, там, и, возможно, в военном смысле. А Путин вообще таких ситуаций все-таки боится. И если он не совсем, не до конца еще сошел с ума, то он не применит ядерное оружие. Поэтому я считаю вероятность не очень большой.
0: Блумберг пишет о тупике в переговорах, возможно, имея в виду в первую очередь контакты с Вашингтоном, но ведь Путин сам относительно недавно отказался от воздушного перемирия, несмотря на все текущие издержки, это и бензиновый кризис топливный, это и удары по логистике маркетплейсов крупнейших в стране. Я уже не говорю о том, что и для союзников Украины воздушное превосходство, явно демонстрируемое, оно наверняка очень даже так впечатляюще выглядит. Как вы думаете, почему? Почему Путин даже в этих вопросах не готов к уступкам, проще остаться в этом самом тупике?
7: Путин не очень рвется вообще к тому, чтобы заканчивать эту войну. Он в какой-то степени привык, что она идет. В любом случае, он хочет как-то изобразить себя победителем, если придется из нее выходить. Ну, по-моему, это достаточно очевидно. Поэтому в ближайшие месяцы он, по всей видимости, собирается продолжать, а дальше будет видно. Что касается каких приемов и что он собирается делать, ну, во-первых, предполагается, что российские войска хоть и слегка, но будут наступать. Во-вторых, усиливается жестокость ударов по украинским городам. Путин сам об этом сказал не так давно в так называемом интервью. И он говорит, ну типа, что украинцы сами, значит, спровоцировали его, бедняжку, бить по городам, по гражданскому населению Украины. И, видимо, он собирается продолжать это и, возможно, ужесточить. Это не ядерное оружие, и тут я не думаю, что у него есть какие-то рамки и границы.
0: Тот самый ящик Пандоры, да, о котором он говорил придворному журналисту Павлу Зарубину. И к нам присоединяется военный эксперт Николай Митрохин. Николай, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Напрашивающийся дилетантский вопрос, вот тактический ядерный удар, это вообще чтобы что, в таком военном смысле, и по какой, например, цели?
8: Ну, это ограниченный удар, то есть это де-факто удар по углубленному командному пункту. зоны поражения реально и там, ну, километров

0: Вот. То есть это выдает, конечно, выброс радиоактивных каких-то веществ. Вот. Но это загрязняет довольно значительную территорию, но это не такой, не самый серьезный атомный удар. Вот. Поэтому как бы, это все обсуждается, но реально практики применения тактического ядерного оружия вообще не существует, ну, в реальности, да, так сказать, как, в реальных боевых действиях. Поэтому никто еще не знает, что из этого может выйти. И куда, например, облачко пойдет после взрыва, на какие позиции.
1: Ну, немного о реалиях поэтому... на Земле хочется мне сегодня... Простите, я вас перебил, да?
0: Да-да-да. Ну, поэтому как бы рассуждением о тактическом ядерном оружии уже 5 лет, да, действительно, как бы при любых плохих картах, так сказать, российское руководство извлекает эту карту из рукава, но как бы эта карта не разыграна и вряд ли будет в общем.
1: Ну и реалии на Земле вот сегодня хочется разобрать. Хочу вам показать фрагмент последнего доклада главы генштаба российской армии Герасимова. Он теперь вместо Путина ездит по штабам. Путину ближе как-то подальше, куда-то на Дальний Восток сгонять. А вот, и Герасимов повторяет вот эту мантру, которую Путин в свое время проговаривал о наступлении по всем направлениям. Давайте посмотрим.
2: Наступление идет не снижающимися темпами на всех направлениях. В условиях отсутствия реальных результатов на Земле украинское руководство стремится убедить западных кураторов в успешных действиях вооруженных сил Украины на поле боя. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области. Вместе с тем, в настоящее время основной стратегической задачей киевского режима остается сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса. Для этого на северодонецком направлении противник выстроил и постоянно совершенствует глубоко эшелонированную оборону с опорой на высотную городскую застройку и промышленные зоны крупных населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка.
1: А вот Американский институт изучения войны в свежей сводке пишет, да, продолжаются бои за так называемый крепостной пояс в Донецкой области, особо укрепленный такой регион, после которого на самом деле гораздо проще, скажем так, по оценкам военных экспертов, могло бы продвигаться российское наступление. Но эксперты института вообще отрицают заявление Минобороны о захвате Константиновки, о полном контроле над этим населенным пунктом, хотя с официального заявления Минобороны уже 2 месяца как прошло. Николай, здесь хочется разобраться, вот насколько, во-первых, определяющей остается эта битва в Донецкой области. Ну и как вам утверждение господина Герасимова?
0: Ситуация на фронте противоречивая, но в пользу России. Скажем так, вот я считал здесь, что произошло за август с военной точки зрения. В принципе, есть 10 участков активных боевых действий, 10 направлений. В 8 из них Россия продвинулась насколько-то. Ну, в основном это как бы счет идет на километры. Вот, где-то и на сотни метров, ну, продвигается. А вот на 2 участках СУ продвинулось, то есть, соответственно, освободили более или менее Днепропетровскую область и проводят успешную операцию севернее Лимана по окружению российской группировки, вклинившейся в сторону Светогорска. Поэтому, да, и в Украине очень много сел. Вот, особенно в тех местах, где ведутся бои. Поэтому в любой момент, конечно, можно отчитаться о занятии руин тех или иных сел и умолчать о потере других руин. Вот. В этом плане у Герасимова очень широкое поле и уже налаженная методика отчета, которая, видимо, радует Путина, но не более того. Но реальные проблемы есть действительно у Славянска и Краматорска. То есть если им удастся продержаться до хотя бы второй половины октября, отбивая российские атаки в предполье, то у них есть шанс как бы дальше всю зиму как бы не подпускать врага к этим городам, вот, и завязать городские бои только там в середине весны следующего года. Вот. Но если российские войска успеют дойти до середины октября по лесополосам, где все-таки есть еще листва, вот, то тогда, как бы, скорее всего, оба города будут потеряны за зиму начала весны следующего года.
1: Ну, конечно, до зимы еще дожить бы нужно. Вот и получается, по крайней мере, так напрашивается такая мысль, что для эскалации без ядерки, пожалуй, как-то, ну, вот, видимо, неизбежна дополнительная мобилизация в России в том или ином виде. На фоне вот таких публикаций, вроде

0: свежего Блумберга. Растет ли вообще вероятность подобного, как вы думаете?
1: Вот только что опубликована статистика, причем украинская, как бы по набору российских новобранцев и по российским потерям. Вот, по их подсчетам, как бы, было за вот, с начала года потеряно России 240 тысяч, из них 140 тысяч были убиты, а набрано 232 тысячи. То есть разговоры о том, что Россия провалила там набор контрактников, и поэтому надо срочно проводить мобилизацию, на этом фоне как-то, ну, выглядят не очень серьезными. Вот, все может быть, там мы смотрим на, я смотрю, например, на вторичные признаки, как бы, подготовки мобилизации, в частности, была статистика по резкому увеличению количества специалистов по набору контрактников в российских компаниях или там по отмазыванию сотрудников от контракта, вот, информация середины лета. Возможно, меры по мобилизации готовятся, а вот будет ли она проведена, простите, вот будет ли она проведена или нет, в середине там, осени после выборов, это пока открытый вопрос. Больше как бы предмет гадания, чем каких-то твердых сведений.
0: Ну и новые подробности визита главы ЦРУ в Москву нам сегодня тоже хочется обсудить. Дело в том, что сразу несколько крупных изданий Wall Street Journal, Politico, CBS и ABC рассказали, господин Рэдклифф прилетал, чтобы предостеречь Россию от нападения на страны Балтии. На блок НАТО, соответственно. Подробнее в нашем сюжете.
2: Визит главы ЦРУ в Москву обрастает новыми подробностями. Сразу несколько американских изданий со ссылкой на свои источники сообщили, что США в ходе визита Джона Рэдклиффа предостерегли Путина от нападения на НАТО, а также от помощи Москвы Ирану. В первом случае речь идет о возможной атаке на страны Балтии, на которую может решиться Путин, сообщает источник Wall Street Journal. Это может быть как кибератака, так и наземное вторжение ограниченным контингентом, пишет издание. Встреча была в первую очередь направлена на то, чтобы предостеречь Россию от любых эскалационных действий против стран Балтии, заявил собеседник Политика. При этом представители обеих сторон представили поездку будничной. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что никаких контактов с Кремлем у главы ЦРУ не было. Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о своей встрече с Рэдклиффом спустя несколько дней.
3: В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
2: ЦРУ от комментариев отказалась. Президент США Дональд Трамп назвал поездку Рэдклиффа рутинной, но связал ее с усилиями по прекращению войны. Последний раз директор ЦРУ приезжал в Москву в 2021 году, за несколько месяцев до начала вторжения России в Украину. Тогда прежний глава американской разведки Уильям Бёрнс пытался предостеречь Россию от полномасштабной войны. На новый приезд главы ЦРУ в Россию некоторые прокремлевские комментаторы отреагировали с иронией.
4: В Россию опять приехал американец из Америки. Директор ЦРУ обсудил с властями России стратегическую значимость малой токмачки.
2: Писатель-футуролог Максим Калашников, поддерживающий Россию в войне против Украины, визит Рэдклиффа воспринял с беспокойством.
5: Дух анкориджа, так сказать, надежда на то, что Трамп все за нас сделает, они окончательно, видимо, умерли. И сейчас надо предпринимать какие-то действия. Потому что если дальше тянуть войну, то Российская Федерация, а не только Украина, попадает, ну, как говорится, в критическое, не то чтобы еще предсмертное, но обвальное положение.
2: Визит главы ЦРУ состоялся на фоне оценок американской разведки, согласно которым Россия может попытаться проверить НАТО на прочность в ближайшие несколько лет. На планы Путина может повлиять нехватка критически важных боеприпасов, вызванная их расходом во время войны США с Ираном, отмечает Wall Street Journal.
0: Тему продолжим с политическим аналитиком Сергеем Шелиным. Сергей, при всем понимании того, что все-таки это инсайты, при всем понимании того, что периодически возникают такие поводы для того, чтобы озаботиться тем, а что же дальше будет с границей стран Балтии и России, но что могло измениться в отношениях России и НАТО, если вот Вашингтон как минимум мог счесть необходимым передать вот Москве такое предупреждение именно сейчас?
6: Ну, давайте зайдем немножко с другой стороны. Какие, по любимому выражению Трампа, карты мог привести руководитель ЦРУ в Россию сейчас? Мы не знаем ни о каких новых предложениях, которые могли бы быть предложены. Мы не знаем о о форме предупреждений против нападения на НАТО. Ну, конечно же, он предупреждал не нападать на НАТО, но это

0: Обычная риторика, там, она звучит все эти годы. Я думаю, что действительно он вполне мог приехать по каким-то конкретным делам, встретиться с такой никчемной фигурой, как Нарышкин. Там, ну, кто такой Нарышкин? Нарышкин – это опереточный начальник разведки, там, непрофессиональный ни в чем. Так что вот давайте вспомним действительно исторический визит директора ЦРУ перед началом российско-украинской войны. Вот он, конечно, приезжал действительно предостерегать, действительно пытался предотвратить эту войну. Но вот какие у него были карты? Он мог им сказать, что Украина окажет там неожиданно большое сопротивление? Нет. Он это не знал, просто это выяснилось, когда началась война. Так что нет, я не считаю, что это серьезное событие, которое повлечет за собой заметные перемены.
1: Ну и как-то витает вот в российском информационном пространстве, если анализировать сугубо речи чиновников, какое-то желание, что ли, увидеться со спецпредставителями Трампа. Откуда это? Что они собирались, хотели бы обсудить, как вы думаете, для чего вот эта вот волна такого ожидания?
0: Ну, они, во-первых, очень любят внимание американцев. Там Путин, собственно говоря, во многом все и действует для того, чтобы на него обратили внимание, и чтобы с ним там встретился Трамп, чтобы можно было опять там на Аляску куда-нибудь слетать, там обняться, там, не знаю, пообедать и так далее, и так далее. Но, опять-таки, директор ЦРУ не такая фигура, которая там достаточно для того, чтобы Путин был бы рад с ним увидеться. Обычные маниакальные какие-то, значит, пассы, жесты, которые там предпринимает так называемая элита во главе с Путиным. То есть то, что они начали производить после отъезда директора ЦРУ, на мой взгляд, не говорит ни о чем существенном.
1: То есть, так сказать, пополнить дух Анкориджа, закупорить его в какую-нибудь такую скляночку, привезти в Москву, там попшикать и так далее. Сергей, понимаю. С нами также военный эксперт Николай Митрохин. Николай, а как вы думаете, вот опять же, гипотетически скорее давайте мы этот вопрос поставим, но а что вообще Кремль мог бы счесть проверкой НАТО на прочность?
2: Сейчас есть серьезная проблема, которую, я думаю, приехал на обсуждать. Это серия террористических актов в Европе против объектов военной промышленности, частично инфраструктуры, я имею в виду дрон, который был обнаружен в Лейпциге, как бы, которым намеревались уничтожить украинский самолет с вооружениями. Вот, поэтому я думаю, что как бы это могла бы быть тема. Другие темы, это на самом деле все у нас вопрос спекуляций, вопрос сирийского урегулирования, где Россия играет определенную роль. Вот, возможно, вопросы вокруг Ирана. То есть, ну, сторонам есть что обсудить, помимо российско-украинской войны, вот напрямую, или такой спекулятивной темы, как нападение на страны Балтии, много раз как бы обсуждаемые. Вот, но, так что я думаю, что там действительно состоялся какой-то более-менее профессиональный разговор по темам, которые были, нужно было всерьез обсудить. Вот. Ничего другого вот я пока из этой истории не вижу.
1: Ну, тема, правда, очень часто и много обсуждалась за последнее время, но все-таки там звучала фраза про некий сценарий ограниченного нападения на Земле. Как вообще это может выглядеть? То есть, если это не гибридная атака через кибератаки, нечто подобное, а вот именно, как можно ограниченно напасть на Земле?
2: Ну, например, как бы между Эстонией и Россией есть ряд на водных пространствах, есть ряд камней и отмелей, на которых могут, например, появиться российские пограничники, чтобы проверить реакцию там, как бы, на это. Вот. Могут появиться как бы истории с некими дронами, которые вдруг начинают атаковать объекты энергетической инфраструктуры на территории Эстонии или Латвии. Вот. Поэтому я думаю, что примерно вот так. Вот. Но, честно говоря, это больше пока выглядит как спекуляция такая. Есть более, ну, конкретные, более явные примеры подобной российской деятельности на территории Евросоюза, прежде всего, вот, в виде диверсионных актов и, так сказать, создания какого-то российского вооруженного военного поле на территории ЕС. Нет, только что вскрылась история с обнаруженными закладками

0: с пистолетами над Берлином. Вот, поэтому скорее они будут действовать примерно так.
1: К Сергею хочу еще обратиться. У нас немножко заканчивается время, поэтому попрошу вас коротко. Как вы думаете, учитывая вот эту диспозицию,

0: его задевает.
1: Сергей, большое спасибо. Политический аналитик Сергей Шелин и военный эксперт Николай Митрохин были сегодня с нами в прямом эфире. Мы говорили о том, какие же вот такие круги по воде расходятся после визита главы ЦРУ в Москву, о том, что же они могли обсуждать на самом деле. Действительно ли угроза нападения на страны НАТО вполне себе вероятно, возможно, в том или ином виде. Ну и, разумеется, тот самый дух Анкориджа, который так, возможно, стремятся вернуть российские официальные лица, по крайней мере, для того, чтобы апеллировать к нему уже с большей уверенностью. То как-то совсем уже подустарел инфоповод, и не совсем получается, я полагаю, московским официальным лицам на это ссылаться и как-то радоваться тому, что это все еще в повестке дня. Так или иначе, переговоры пока что находятся в тупике, если верить, опять же, изданию Bloomberg, которое мы сегодня обсудили. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио «Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью политолога Екатерины Шульман журналисту телеканала «Настоящее время» Дмитрию Новикову. Екатерина Шульман вынуждена была уехать из России в апреле 2022 года из-за несогласия с войной в Украине и стала на родине фигуранткой нескольких уголовных дел. В том же 2022 году ее внесли в реестр так называемых иностранных агентов. В Минюсте заявили, что такое решение принято из-за гонорара, полученного за выступление на «Эхе Москвы». В конце июля того же года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман по делу об уклонении от исполнения обязанностей так называемого иностранного агента. В марте 2025 года МВД России объявило политолога в розыск. Как изменилась жизнь россиян за 4 года войны? Каковы главные потери среднестатистического россиянина? Кто такие несчастные патриоты? Как выглядит жизнь чиновника в России? И каково главное желание всех россиян? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова отвечает политолог Екатерина Шульман.
3: Как именно на вас лично повлияла эта война?
4: Вы знаете, я никогда не была поклонницей ницшанского тезиса насчет того, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я думаю, что то, что нас не убивает, делает нас инвалидами. Поэтому понятно, что пережитые потери потом рассматриваются как некие достижения, в том смысле, что если я смог через это пройти и как-то сохраниться, то вот какой я крепкий и устойчивый. Но рационально оглядываясь на эти прошедшие 4 года, я думаю, что единственная разумная реакция состоит в том, что лучше бы ничего этого не было. Всем было бы лучше, если бы ничего этого не было. Даже тем, кто считает себя бенефициарами этой войны, и им было бы лучше без нее. Это одно из поразительных военных конфликтов и одно из поразительных политических решений, которые, в общем, ни к чьей выгоде не клонятся. Не говоря уж о ее непосредственных жертвах и о таких косвенных жертвах, как мы, людях, лишившихся дома, рабочего места, социального положения. Те, кто, скажем, на этой войне заработал денег или сохранил свою власть, они бы заработали денег и без войны, и, в общем, их власти ничего особенного не угрожало. Это война, пример такого чистого убытка для человечества. Это, так сказать, базовое, мне кажется, осознание, которое присутствовало все эти 4 года, и за эти 4 года не изменилось. Хорошо, что получается продолжать какой-то профессиональный

0: профессиональную деятельность в новых условиях. Хорошо, что получается сохранить себя как личность. Хорошо, что семья при тебе. Это все замечательно, но это было и до войны. И если бы войны не было, то в эти 4 года понятно, что всякое наше развитие, в том числе профессиональное, в нормальных, свойственных нам естественных условиях в России шло бы гораздо лучше и гораздо правильнее. Но если говорить об извлеченных уроках, он состоит в том, что человек действительно существо адаптивное, как мы говорили много лет до этого. Оказалось, это правда. Много к чему приспосабливается, много к чему адаптируется, не без потерь, с убытками. Но, наверное, каждый, кто пережил эти 4 года, задавался вопросом, что остается, когда все отнято. Вот лишившись всего, с чем ты остаешься? Вот это нечто, какая-то неуничтожимая, иначе как физическая часть, ну вот, наверное, это и есть наша личность. Вот это лишение всего позволяет довольно наглядно приоритизировать. То есть ты понимаешь, что совершенно точно необходимо, а без чего, в общем, оказывается, можно обойтись. Вот у кого что является центром, как выражаются налоговые органы, центром жизненных интересов. Вот центр жизненных интересов ваших – это что? Это там семья, это ваша профессиональная личность, это ваша гражданская личность, это ваша геолокация, и ничего дороже нее у вас нету. Это образ жизни, там, бытовые условия. И они вас определяют. Лишившись их, вы уже не очень понимаете, кто вы такой. Вот это, я думаю, каждый, кого, так сказать, шибануло этой войной, понял о себе за 4 года или мог бы понять, если бы имел навык рефлексии.
1: На ваш взгляд, как живется все эти 4 года среднестатистическому россиянину?
0: Среднестатистическому россиянину за это время уже стало больше 40 лет. Он женщина. Его зовут Елена Смирнова. У нее 1,6 ребенка, а за это время их стало поменьше, этих ребенков. Она проживает в городской квартире, в многоквартирном доме, и хотела бы жить в своем доме. Но такой возможности у нее нету. И она имеет машину отечественной сборки. Вот в этих базовых параметрах за годы войны изменилось то, что наша Елена Смирнова стала постарше, и детей у нее стало поменьше. Машина отечественной сборки теперь китайская. Доходы Елены Смирновой подросли несколько в 2022-2023 году, а с 2024 года они продолжили свое снижение. Елена Смирнова, возможно, с меньшей вероятностью ездит в Турцию и в Египет, хотя может и продолжать это делать, и теперь предпочитает, скажем так, внутренний туризм, хотя он тоже для нее дорог. Елена Смирнова стала в большей степени экономить на покупках, даже и на еде, и при выборе товаров для нее на первом месте параметр цены. Это вот что касается потребительского поведения. Елена Смирнова стала меньше откладывать, потому что все подорожало. Подорожание волнует нашу Елену и считается у нее одной из главных проблем, которые ее беспокоят. Это та картина, которая вырисовывается из социологических исследований. А тут тоже можно сказать удивительным образом, что демографические тенденции, которые развивались в России в 20-е годы, они и без войны развивались бы примерно в ту же сторону, но война придала им ускорение. Российское общество старело, российское общество меньше рожало, рождаемость продолжает падать. За годы войны мы достигли минимумов, что называется, за всю историю наблюдений. По-моему, на территории нынешней Российской Федерации в 1944 году родилось больше детей, чем в 2024. Такие у нас демографические достижения. Убийство большого количества молодых мужчин и, соответственно, отъезд большого количества молодых людей обоего пола усиливает ту тенденцию, которая была и до этого, именно тенденцию старения. Возможно, после войны Елена Смирнова еще повзрослеет, и Россия в 30-е будет страной, населенной пожилыми женщинами. Все больше и больше населенной пожилыми женщинами. Что война развернула, это тренд на некоторый рост среднеожидаемой продолжительности жизни, в том числе и мужской. Женщины продолжают, так сказать, быть выгодоприобретателями этой тенденции, а вот у мужчин она почему-то обратилась вспять. Как пишут в русских интернетах, ой, а что случилось?
1: Какие этот среднестатистический россиянин понес потери из-за войны? Что нового, скажем так, появилось в его жизни?
0: Опять же, если мы будем опираться не на свои собственные ощущения, а не на то, что называется anecdotal evidence, а на данные соцопросов, то мы видим, что нашу среднюю Елену Смирнову, нашего респондента, волнует и раздражает ограничения в интернете. Она привыкла к определенному уровню сервиса, к определенной скорости связи.

0: связи, к доступности и дешевизне инструментов этой связи, а когда это начинают отбирать, ее это раздражает. Возникает ощущение, это только ощущение, но тем не менее, что такое артикулируемое раздражение по этому поводу является некоторым переносом. Вы, может быть, замечали эту тенденцию в российском, так сказать, разрешенном публичном пространстве, когда люди вдруг с какой-то неадекватной страстью накидываются на какой-нибудь сюжет. Ну, например, вот кота выкинули из поезда, или Лариса Долина неправильно продала квартиру, или в мессенджере больше не позвонишь. Это, конечно, важно. И код важен, и неустойчивость права собственности важна, и уж, конечно, повседневные инструменты связи тоже важны. Но та страсть, с которой это обсуждается, кажется некоторой компенсацией за невозможность адресоваться к слону в комнате. То есть вот мы живем в комнате со слоном, который регулярно затаптывает какое-то количество людей. Но про это говорить нельзя. Смотреть на него нельзя. Нельзя называть его слоном. Слово запрещено. И вообще нельзя никак к нему адресоваться. А вот поэтому давайте мы с той фрустрацией, которая у нас накопилась, поговорим-ка про кота или про WhatsApp. Вот есть такое ощущение. Хотя, конечно, перечисляя через запятую эти предметы общественного возмущения, надо понимать, что они не совсем, конечно, равноценные. Жизнь в России, семейная, хозяйственная, коммерческая, вообще повседневная жизнь строилась на мессенджерах, поэтому их уничтожение, вот навязывание этого странно работающего Макса, конечно же, разъедает ткань бытия, поэтому это действительно, что называется, касается каждого. Что касается потери свободы, ну, слушайте, у нас процент людей с загранпаспортом держался на уровне 28% довольно много лет. 28-29% вообще имели загранпаспорт. Большинство этих людей потребляли его, естественно, для того, чтобы ездить в Турцию. Поэтому эти потери среднего россиянина в меньшей степени касаются. Его касается вот это вот самое разъедание ткани бытовой жизни, которое накапливалось все эти 4 года. А вот, мне кажется, в прошедшем 25-м году действительно дошло уже до самых недогадливых. Иллюзия нормальности, которая так дорога сердцу всякой автократии, на поддержание которой шло столько сил и ресурсов, вот эту иллюзию поддерживать все труднее, все больше ненормального. Прилеты все более привычные для все большего количества российских городов, всякого рода исчезновения того, к чему, так сказать, что воспринимали как должное в течение последних там, 2 десятилетий, как то там дешевое такси, интернет в городах, возможность построить маршрут по карте в телефоне, возможность расплатиться везде телефоном или даже карточкой. Вот это вот все начинает как-то съеживаться. Оно не исчезло, но оно начинает съеживаться. Это вот именно такой процесс. Эрозия, как живую плоть повседневной жизни, разъедает кислота войны. Вот это, наверное, такая главная, на мой взгляд, тенденция 25-го года, прошедшего, которая его отличает от предыдущих годов.
1: Как, на ваш взгляд, война повлияла на молодое поколение? Если говорить, например, о последствиях войны для российских студентов.
0: Ну, давайте так. Насчет российского студента, самое главное, что надо про него сказать, его стало меньше. Стало меньше его по следующим причинам. Первая объективная причина – демографическая яма. А вторая причина – это отъезд одних и, соответственно, забор в армию других, добровольный и недобровольный. А третья причина – это резкое сокращение мест в вузах. Политика ограничения доступа к высшему образованию является сознательной и, в общем, декларируемой государственной политикой. И в течение 25-го года она себя-то проявила. А я напомню, что чуть ли не первым международным соглашением, с которого вышла Российская Федерация, когда началась война, было Болонское соглашение. Вхождение России в Болонскую систему, которая постулирует двуступенчатую форму образования, бакалавриат, магистратуру. Вот прям типа в марте 22 года или в апреле мы оттуда вышли, хотя, казалось бы, не об этом надо было думать в первую очередь, но оказывается об этом. С тех пор было принудительно сокращено количество мест, как бюджетных, так и небюджетных. Проводится политика закрытия коммерческих частных вузов. Приписываются программы, в особенности в гуманитарной сфере, в сфере социальных наук в вузах. Затрудняется доступ к детей в 10-11 классы с тем, чтобы принуждать их идти в ПТУ, колледжи. И тем самым сокращать срок обучения, ускорять выход их на рынок труда, а также действительно облегчать их попадание в армию. Я не соглашусь с вами в том, что студенты теперь могут призвать. Нет, студенческая льгота никуда не делась, она сохраняется. Просто студентам стать труднее. Государство считает, что ему нужно меньше людей с высшим образованием. В особенности ему нужно меньше людей, обучающихся наукам об обществе. А также обучающихся, ну, собственно, это тоже науки об обществе, юриспруденция и экономическая наука.

0: моя наука политология фактически запрещена. Слово это считается не вполне приличным, теперь это называется там какие-нибудь, не знаю, что, изучение традиционных ценностей, регионоведение, международные отношения, вот это вот можно. А политология нельзя. Также нельзя все то, что называется liberal arts, потому что слово liberal тоже криминализовано. Вот, это действительно происходит. Кстати, те немногие оставшиеся бюджетные места распределяются между льготниками, среди которых дети участников СВО, либо они сами, либо их жены. Их там не так много приходит на эти места, их сфера жизненных интересов не то чтобы включает в себя получение высшего образования часто, но, тем не менее, это добавляет, скажем так, социальной напряженности. А в целом мы видим по всем доступным нам исследованиям довольно четкую корреляцию между возрастом и степенью лояльности проводимой государственной политики. Пожилые больше всего довольны, пожилые самые кровожадные, пожилые поддерживают применение ядерного оружия, мобилизацию, буквально ядерный апокалипсис. Чем моложе, тем меньше энтузиазма по этому поводу. Это очень четкая линия. Тут прямо вот, то есть чем старше, тем свирепей российский респондент. Чем он моложе, тем он одновременно печальней и менее удовлетворен происходящим, испытывает больше страхов относительно будущего. Это довольно парадоксально. Картина, если мы вдумаемся в нее, вообще раньше считалось, что война – дело молодых, лекарство против морщин, что молодые должны быть за движух, а пожилые должны быть тревожны, ценить стабильность и вообще не делать резких движений. Но у нас наоборот, у нас тревожные и достаточно пацифистски настроенные молодые люди и отчаянные, совершенно бога не боящиеся людей, не стыдящиеся пожилые люди. Какое-то отдельное, надеюсь, исследование когда-нибудь будет написано о поколении людей, родившихся в 50-е годы, те, которые сейчас при власти, те, которые уже давно при власти. Прям можно вообразить себе название этой книги. «Рожденные в 50-е. Поколение, которое погубило Россию». Но, опять же, не будем заниматься эйджизмом. В общем, российская молодежь малочисленна, пессимистична. Это такие несчастные патриоты. Они все идентифицируют себя как патриотов, потому что это социально приемлемый ответ. Но в своем патриотизме они несчастны. Им не нравится происходящее. Одновременно они не то чтобы демонстрируют, по крайней мере, социологически выявляемую склонность к не то что там к революционной борьбе, но к какому-то объединению для того, чтобы это свое несчастье немножко руками развести. Предполагается, что надо пережить, надо адаптироваться или уехать. Выражаемые в вопросах стремление уехать никогда не конвертируются в реальное поведение, иначе все бы уезжали отовсюду. Очень высокий процент людей, особенно молодых, обычно говорят, что да, мы бы не прочь. Никуда они особенно не поедут, но, кстати, российская молодежь вообще мобильная. Но основная мобильность в России – это не за границу, не переезд за границу, а переезд из малого города в большой, в региональную столицу, оттуда в Москву. Вот по-прежнему такая концентрация людских ресурсов, в основном осуществляемая за счет молодежи, она продолжается. Вот это великое переселение народа по-прежнему происходит.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Политолог Екатерина Шульман отвечает на вопросы Дмитрия Новикова. Как 4 года большой войны России против Украины повлияли на россиян? Кто на войне наживается, кто несет убытки, видят ли граждане России свет в конце тоннеля и как в воюющей стране постепенно живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны?
2: Среднестатистический российский чиновник. Находится ли он среди тех, для кого война – это новое выгодополучение?
0: Зависит от того, где наш среднестатистический чиновник работает. Он в погонах или не в погонах. Если он в погонах, то у него дела получше в смысле зарплаты и некоторого ощущения, кто теперь в стране хозяин. Если это гражданский чиновник, то на него с 2020 года, с ковида, легла вся тяжесть, в особенности, если это региональный гражданский чиновник, по, так сказать, реальному ежедневному менеджменту жизни в стране. Одновременно он меньше других получает, и его чаще других сажают. Значит, региональные госслужащие – самая сажаемая категория. Раньше у нас были мэры, наиболее, так сказать, уязвимые в этом отношении, в смысле заведения уголовных дел для мэров. Перспектива, значит, сесть была равной по вероятности по сравнению с двумя другими наиболее часто встречающимися карьерными перспективами, а именно переходом в региональную администрацию, либо тем, что называлось в этом исследовании уходом с радаров. Ну, то есть вот исследователи задали вопрос, Комитет гражданских инициатив этим занимался в 2019 году, что происходит с мэрами после того, как они перестают быть мэрами. Вот есть три дороги. И на каждую примерно там по 19% приходится. Значит, либо тебя посадят, либо ты перейдешь в региональную администрацию, либо ты куда-то непонятно денешься. И вот, опять же, вероятность равная. Но с 22-го, в особенности с 24-го года, когда начались

0: так сказать, большие чистки в российской власти, эта сомнительная пальма первенства перешла к региональным чиновникам, директорам департаментов, к заместителям, руководителей федеральных служб в регионах, вице-губернаторам и так далее. Вот так примерно выглядит жизнь чиновника в России. Кстати, гражданские в меньшей степени являются бенефициарами вот того временного весьма роста доходов, который у нас наблюдался в 2022-2023 году. Им не так сильно зарплату повышали, силовикам повышали, индексировали ее часто, и у них нет таких заработков, как у работающих на ВПК, на около ВПК, или, собственно, как у тех, кто подписал контракт и получил деньги от этого, они или их семьи.
1: Если говорить о тех людях, кто в России несет потери от войны, видят ли они, на ваш взгляд, свет в конце тоннеля?
0: Ну, как мы можем ответить на этот вопрос? Мы можем ответить на этот вопрос, глядя на социологические исследования. Исследования фиксируют, ну, например, там уровни потребительского оптимизма. Ответ на вопросы типа, как вы считаете, там, в годовой перспективе, в пятилетней перспективе положение вашей семьи улучшится, ухудшится, не изменится. А положение в стране улучшится, ухудшится, не изменится. А развивается ли страна в правильном направлении? Что мы тут видим? Если обобщать довольно пеструю социологическую картину, потому что у разных служб разные формулировки и разные длины ряды, на протяжении которых они публикуют свои исследования, видно вот что. Положительный ответ на вопрос, развивается ли страна в правильном направлении, сильно прибавил в популярности после 2022 года и является, как мы уже сказали, социально приемлемым ответом. Там, по-моему, за 60% это у... Да и у Левады есть... как вам кажется, развивается ли страна в правильном направлении или нет. То есть это тот ответ, который надо давать.
1: Но можно ли, на ваш взгляд, доверять этим социологическим опросам?
0: Смотрите, это называется социально приемлемый ответ. Он дает нам представление не о внутреннем мире респондента, а о том, как респондент воспринимает социальную норму, как надо. Вот люди считают, что так надо отвечать. А дальше мы можем... дискутировать, является ли вот это вот большинство плодом того, что после 2022 года жизнь резко улучшилась, либо эти там 60 с лишним процентов образовались от того, что после 2022 года за неправильный ответ стали наказывать, чего раньше не делали. Ну, дальше, что называется, давайте спорить. Это хорошая, на самом деле, тема для небольшого круглого стола между социологами, политологами и социальными психологами. Так вот, значит, страна развивается в правильном направлении. Но чем ниже мы спускаемся от общего к частному в этих вопросах, тем ниже уровень оптимизма. Значит, обычно, когда людям задают вопрос о финансовых перспективах, то они перспективы своей семьи оценивают лучше, чем перспективы окружающих или там страны в целом. То есть человек говорит, мы как-то справляемся и будем справляться, но вообще черт что творится. Понятно, да? Это обычная корреляция. Мы ее там наблюдали много лет. А последние пару лет, даже, может быть, больше, наблюдается обратная картина. В стране вообще отлично все, руководство молодцы, страна процветает. А дальше будет сложно. Значительная часть респондентов говорит, что худшее еще впереди, худшее не позади. Но типа ничего, нормально, вывозим. А вот мы, вот нам трудно. То есть чем ближе к частному, чем ближе к рубашке, которая ближе к телу, тем пессимистичнее становятся респонденты. Что это значит? Опять же, понимаете, данные – такая штука. Они сами по себе мало чего говорят или говорят что угодно. Как любят говорить в академических кругах, если достаточно долго пытать данные, они подтвердят любую гипотезу. Поэтому мы можем это интерпретировать разными способами. Может быть, чем ближе к себе, тем реалистичнее оценка. Люди могут воображать, что действительно им там по телевизору рассказывают про большой объем арбузов, привезенных из Мариуполя, и они считают, что да, действительно в стране хорошо идут дела. А у меня плохо идут дела, и я не могу этого не видеть. Да? Значит, как бы моя зарплата не так растет, как растут цены. Мне все труднее собирать ребенка в школу к 1 сентября. Салат оливье дорожает с каждым Новым годом и так далее. Либо мы можем сказать, что люди, видя, как в стране все замечательно, начинают более критически оценивать свое собственное положение, ожидая, что у них завтра все должно быть так же прекрасно, как у соседа по телевизору, но оно почему-то не происходит. Опять же, это уже вопрос интерпретации, но я вот вам рассказываю про то, как там люди видят свет в конце тоннеля. Значит, очень хотят окончания войны. Это главное желание всех россиян. Какой опрос не возьми? Пожелание на Новый год, какой вопрос бы вы задали Путину, когда была горячая линия? Ценности, на основании которых должна строиться будущее России? Такое исследование много лет проводит Институт социологии РАН. Мир. Мир на первом месте, прям с отрывом хорошим от всего остального. Дальше начинаются как обычно, интерпретации мной уже упомянутые, мир на наших условиях, как это, в общем, такое. Но это

0: как-то так пробарматывается, честно говоря. Более того, если у некоторых социологических служб используются достаточно резкие формулировки, типа «поддержите ли вы решение президента о окончании боевых действий без достижения заявленных целей СВО», или, как делал последний раз в последней волне своих исследований проект «Хроники», «поддерживаете ли вы вывод российских войск с территории Украины», и там получилось 42 за, 35 против. В такой формулировке отчаянный совершенно. Опять же, можно спорить, что считают респонденты территории Украины, но тем не менее. В общем, мир почти на любых условиях, при том, что условия представляют себе туманно, являются желанием россиян. Надеются они на это, ну так, не очень. Они сильно начали надеяться в начале 25-го года весной, когда американские выборы случились. Все надежды вечно в России должны переходить извне, потому что изнутри взять их неоткуда. Так вот, эти надежды были высоки. Я думаю, что каждый из нас в той или иной степени ощутил их и в душе своей. Но потом они как-то снизились. При этом люди говорят, отвечая на вопрос, успешно ли идут боевые действия для России. Это успешно, успешно, очень успешно. Только давайте заканчивать побыстрее. А так все замечательно. Ну и я бы посмотрела еще, возвращаясь даже к самому началу вашего вопроса, сказать, что приобрел россиянин за 4 года, что потерял. Посмотрите на опрос Левады, принесла ли СВО России больше пользы или больше вреда. Даже в 23-м году, когда казалось, что все идет прекрасно, а 23-й был год всеобщей эйфории. Теперь, глядя назад, можно это уже утверждать. Это был год, я бы сказала, несколько истерического оптимизма, когда вот война уже идет, но вроде как ничего страшного не произошло, обещанной катастрофы не случилось, воюем успешно, в экономике рост, денег всем прибавили, смотри-ка, как здорово. Вот даже в 23-м году больше было тех, кто считал, что СВО приносит вред, чем те, кто приносит пользу. А когда начинают спрашивать, а что за вред? Самый популярный ответ – много народу убито. Так что осознание потери начинает как-то так проникать в массы. Это долго происходило, потому что страна большая, и на самом деле на войну-то идут люди, те, кто хотят идти, плюс-минус. А поэтому это не, ну, не Великая Отечественная. И отодвигаться от информации у погибших было легко. Некоторое время было можно, скажем так. Сначала было легко, потом было можно, а теперь уже трудно. Я не знаю, отвечает ли это на вопрос о свете в конце тоннеля. Относительно этого посмотрите на динамику продажи антидепрессантов в России. Это на самом деле положительная тенденция. Лучше антидепрессанты, чем водка и суицид, поэтому пусть лечится. Им и нам это все понадобится еще в течение некоторого времени. Еще один последний факт про нашу Елену Смирнову, так сказать, в завершение этого довольно мрачного обзора. Еще через некоторое время ее будут звать Анастасия, пока она Елена. Но когда среднестатистическим россиянином будет россиянин, рожденный в 80-е годы и позже, то она станет Анастасией Смирновой.
1: Политолог Екатерина Шульман в интервью журналисту «Настоящего времени» Дмитрию Новикову отвечала на вопросы о том, как изменилась жизнь россиян за 4 года войны, а также о том, что в действительности россияне хотели бы окончания боевых действий. Согласно упомянутому в интервью опросу Левада-центра, который проводился в мае 2025 года, мнение по вопросу о продолжении военных действий среди россиян значительно не меняется. Более половины опрошенных, 61%, считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, и только каждый третий говорит, что нужно продолжать военные действия. Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин, но и их только 40%. Та же доля сторонников продолжения войны среди опрошенных старшего возраста, людей старше 55 лет, а также среди жителей Москвы. 50% поддерживают продолжение боевых действий России в Украине. Среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, только 37% поддерживают войну. Среди тех, кто одобряет деятельность действующего президента, только 32% опрошенных хотят продолжения боевых действий. Среди тех, кто поддерживает действия российских вооруженных сил в Украине, только 38% высказываются за продолжение войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью, выясним в программе.

0: «Каждый человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
3: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
4: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
5: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
7: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
8: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
9: Очень настороженно.
10: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
11: Я не употребляю информацию.
12: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
13: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
14: Иностранные агенты – это наши друзья.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Женщина за рулем.
15: Добрый день.
16: Добрый день, мы слушаем вас.
15: А стоит ли беременным женщинам водить автомобиль? Ведь в этот период необходимо постоянно вызывать у себя положительные эмоции, пересчитывать любимые книги, слушать музыку, посещать музеи, не поддаваться смене в настроении так часто в этом состоянии. А на дорогах вы сами знаете, что творится. Кроме этого, могут ли эмоции женщины, связанные с дорогой, повлиять на внешность плода? Я просто вспомнил анекдот, он короткий. Жена актера, будучи на сносях, как-то взглянула на некрасивое лицо своего мужа и сказала: «Горе мне, если тот, кто находится в моем животе, будет на тебя похож». Он ей ответил: «О нет, горе тебе, если он не будет на меня похож, тогда тебе не придется больше есть мой хлеб, и я отправлю тебя к тому, на кого он будет похож».
16: Спасибо, но странно, что здесь актер упомянут, потому что у актеров все-таки лица в большинстве своем красивые. Леонид Ловин, пожалуйста, ваш комментарий к этому звонку.
17: Значит, я хотел бы сказать, что в моей практике было несколько десятков случаев, когда приходилось готовить беременных женщин. И здесь два типа женщин. Первая, которая освоила технику, довела все до автоматизма и получает истинное удовольствие от вождения автомобиля. Это, естественно, такой беременной женщине это все полезно. Потому что вождение автомобиля, она вызывает гормон счастья. Он называется эндорфин. И поэтому она, это вождение не только способствует, но и положительно влияет на весь процесс дальнейшей беременности. Вот, что касается женщин, которые плохо усвоили автомобиль, там лучше, наверное, прекратить и уже когда будет взрослый там, ребенок, там, год и так далее, продолжить вождение. Но это касается тех женщин, которые не уверены в себе, у которых маленькая практика.
16: Спасибо, Леонид. И, Ольга, я знаю, что у вас две взрослых дочери, и вы вряд ли водили машину, когда были беременны. Если бы так случилось сегодня, сели ли бы вы в беременном состоянии за руль? Да нет, почему?
18: Абсолютно не имеет отношения беременности вождения машины, по крайней мере, по отношению ко мне. Более того, я хочу сказать, что если я буду сидеть дома, я получу больше негативных эмоций, чем когда я выезжаю на дорогу. Для меня вождение машины, особенно когда нет пробок, я люблю кататься вечером просто по красивым улицам и получаю от этого удовольствие. Мне комфортно в этом состоянии. Поэтому если я захочу получить положительные эмоции в беременном состоянии, я сяду за руль и поеду.
1: Личное дело.

0: «Женщина за рулем». Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 4 марта 2005 года.
1: Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Есть такая расхожая шутка. У преподавателей автокурсов спрашивают: «А есть специальный знак «Женщина за рулем»?» Он отвечает: «Знак не нужен, это и так видно». Мало кому известно, однако, что одной из первых в мире водителей была именно женщина. 39-летняя Берта Бенц, жена Карла Бенца, села за руль изобретения своего супруга в 1888 году, задолго до того, как этот вид транспорта освоили мужчины. В преддверии 8 марта мы говорим сегодня о женщинах за рулем, и я представляю гостей студии. Ольга Васильева, вице-президент холдинга «Русская школа пиар», политтехнолог, психолог, она же «Женщина за рулем», психолог страховой компании «Реса Гарантия» Иван Рыбкин и преподаватель автошколы Леонид Ловин. Здравствуйте, господа. Статьи на тему «Женщины за рулем» обычно пишут мужчины. Вот есть такая странная закономерность. Они же придумывают, я убеждена в этом, всяческие поговорки на эту тему. Например, такую, как «Женщина за рулем» все равно, что обезьяна с гранатой. Согласны ли вы с этой поговоркой, спросил наш корреспондент Михаил Соленков, прохожих на улицах Москвы.
2: Конечно, нет. Это полный бред, основанный на столетней давности традициях, когда за рулем в основном были мужчины. Во всем мире как женщины, так и мужчины водят машину. Абсолютно адекватно могут вести себя как те, так и абсолютно неадекватно, как бы, так и другие. Да? То есть и те, и другие могут совершать какие-то странности на дороге. И мужчины, и женщины.
3: Разные женщины бывают. Может быть, да, с какой-то стороны, с какой-то нет. Женщина тоже сильнее мужчин, поэтому как бы она может тоже управляться с многими вещами. Не согласен, в общем, с этой поговоркой.
4: Увы, не могу ничего сказать, я не за рулем. Наблюдая и женщин, и мужчин за рулем, из окна автобуса или троллейбуса. Но всем бы сказал, что все они обезьяны с гранатой, потому что так ездят.
5: С гранатой несколько грубовато сказано, но мне кажется, женщина более осторожна за рулем, чем мужчины. Мне так кажется. А потому что женщина в силу определенных, видимо, каких-то генов, свойств пола, она более взвешенно относится ко многим вопросам. В жизни, в частности, на мой взгляд. Ну и за рулем она более взвешена, более осторожна, более осмотрительно действует, на мой взгляд.
6: Где-то я с ней согласна. Вы знаете, меня муж уже лет 5 пытается запихнуть за руль, и я не сажусь. Когда я начинаю на себя переносить, поэтому я не сажусь за руль, чтобы не создавать опасность на дороге.
7: Ну, в общем-то, в отдельных случаях да, но вот, допустим, у меня подруга очень хорошо водит машину. В большинстве случаев да, потому что они едут за рулем, там параллельно красят ногти или красят губы, курят, в одной руке телефон, в другой руке сигарета. Безответственно относятся к вождению.
8: Нет. Ну, то, что женщины разные. Я, конечно, согласна, то, что некоторые женщины абсолютно не умеют водить, но некоторые умеют, поэтому, я думаю, я не согласна с этой пословицей. Может быть, некоторые, как и обезьяны, смотрятся, то, что не умеют водить. И мужчины тоже, конечно, такие могут быть. Это зависит все от человека, от его, как бы, навыков. Если он не умеет, то, конечно, он будет выглядеть, как обезьяна за рулем, а если умеет, то нет.
1: Это был материал Михаила Соленкова. Существует такое устойчивое мнение. Женщины путают педали газа и тормоза, не видят одновременно идущие рядом автомобили, знаки дорожного движения и сигналы светофора. И вообще, как говорят, по природе своей не могут в полной мере овладеть искусством управлять автомашиной. Леонид, вы за 30 лет обучили вождению 18 тысяч женщин, в том числе и очень известных женщин. Подтвердите ли вы эти и подобные обвинения в их адрес?
9: Женщины многие путают педали газ и тормоз. Как правило, из 10 путают лево-право, 9. При движении задним ходом они 100% путаются, куда крутить руль. Вот. Но несмотря на ими, и обладая еще топографическим кретинизмом, но несмотря на это, они предпочтительные водители. Дело в том, что женщина – это продолжительность человеческого рода. Она хранительница семейного очага. И поэтому на первом плане у нее безопасность движения. Она никогда не сядет за руль, как наши мужчины, которым покажут 1-2 раза приятели в офисе. Где-то он приобретет права, и все, он уже Шумахер местного разлива поехал. Женщина сейчас штурмует школы, поэтому их в каждой группе примерно 90%. Они хотят пройти полностью теоретическую, хорошо, программу практическое вождение. Вот. Но, к сожалению, программа школы, она где-то на уровне 50-летней давности. Значит, устройство автомобиля, ну для чего нужно женщине знать, где-то рамблер, жиклер, там дифференциалы, что с ним.

0: делать. В основном, я считаю, женщина должна знать управление автомобилем, где кнопочки, где, значит, что включается, ну, как примерно управлять холодильником, стиральной машиной, пишущей машинкой, компьютером, что угодно. Касаясь инструкторов автошкол, ну, надо сказать, у нас полное безобразие, потому что людей берут совершенно неграмотных, с высшим образованием это единицы, и они совершенно не психологи, это в первую очередь, и не обладают преподавательским даром. Все сводится к тому, что на площадке расставят эти колышки и месяцами отрабатывают вот эти фигурные вождения, змейки, парковки и так далее. Я считаю, что змейка это очень опасный метод приема экзаменов, потому что это на уровне циркового училища. Мы же не готовим женщин цирковому училищу. А надо убрать этот элемент, как в свое время убрали вот этот разгон и торможение за 15 секунд, из-за которых тысячи женщин попадали в аварию.
1: Спасибо, Леонид. Мы продолжим через минуту.
2: Вы еще не настроили ваш приемник на новую частоту вещания «Радио Свобода»? Можно сделать это сейчас. Всем слушателям в Санкт-Петербурге с 1 марта доступна частота 71,24 МГц на УКВ. С 6 утра и до полуночи слушайте «Радио Свобода» в Петербурге и области на ультракоротких волнах. 71-24. УКВ. «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
3: Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, бизнесменов, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов на волнах «Радио Свобода».
1: Первые звонки на линии. Из Москвы Юрий дозвонился до студии. Здравствуйте, Юрий, вы в эфире.
4: Добрый день.
1: Слушаем вас.
4: Вы знаете, я езжу по Москве на велосипеде, и даже зимой вот так удобнее, не стою в пробках, и обращаю внимание именно на отношение водителей вот к пешеходам и ну, к второстепенным участникам движения, к велосипедистам в частности. И мне кажется, женщины проявляют больше уважения, что ли, чем мужчины. А вот еще, субъективное наблюдение, самый дерзкий, отчаянный или рискованный маневр я видел именно в исполнении женщины все-таки. Он не был вызван какими-то чрезвычайными обстоятельствами, просто вот, может быть, это безрассудство, но за рулем была женщина. Я был поражен просто.
1: Спасибо вам, Юрий, за это мнение. Мне приятно было его слышать, так же, как и Ольге, которая водитель с довольно большим стажем. И, Ольга, мой следующий вопрос к вам. Есть женщины-таксистки, их единицы, но они есть даже в странах, где женщины, в принципе, не водят машину. Есть женщины, водящие автомобиль, как мужчины, их тоже немного. Мне вот, например, самым страшным типом водителя представляется совсем юная девушка за рулем купленного богатым любовником автомобиля, который права обычно дарят вместе с машиной. Ольга, каковы ваши наблюдения на дороге? Предположим, вы едете по трассе. Встанете ли вы на трассе за женщиной-водителем? Да, нет, и почему?
5: Вы знаете, у меня совершенно нет разделения по половому признаку, за кем вставать на трассе. Я, скорее, не встаю на трассе ни за кем, я еду чаще быстрее. Но ради справедливости хочу заметить, что за 10 с лишним лет вождения у меня не было ни одной проблемы с женщиной. При том, что мужчины, бывает, вредничают. Если, например, я попытаюсь их обогнать, они начинают ускоряться. Никогда этого не было с женщинами. Мужчины ведут себя более дерзко, но это психологическое их свойство, а не, скажем, потому что они женщины или мужчины. Поэтому я считаю, что проблем с женщинами на дороге в принципе нет. И от себя хочу сказать, что вот я на дороге себя веду достаточно уважительно, независимо от того, кто передо мной, мужчина или женщина.
1: Спасибо, Ольга. И из Петербурга Георгий, наш постоянный слушатель, дозвонился. Здравствуйте, Георгий.
6: За полгода до израильско-палестинского конфликта мой знакомый дирижер, это было в молодости, рассказал мне, что он прогуливался по гавани рядом, по-моему, в Бейруте это было, и вдруг к нему подъехала шикарная машина. Из нее вышла не менее шикарная женщина, но вовсе не обезьяна. Она больше была похожа на Диану со шкурой лани. И сказала на ломаном русском языке, что если у него есть 25 долларов, то она может его пригласить в свою машину.

0: отвезти. Ну вот, ну что касается наблюдений, то я когда-то с гаишниками разговаривал. Они говорили, что у женщин повышенное чувство опасности, что они избегают экстремальных ситуаций. А вот мужчины, наоборот, рассчитывают на свою удаль и бравируют часто своими водительскими качествами и чаще попадают в аварию. Но дело вот в чем. Просто по статистике надо посмотреть, взять число лиц, определенное с одинаковым стажем, и картина будет довольно точная, проверить. Спасибо.
1: Спасибо, Георгий. У нас в студии есть представитель страховой компании «Реса Гарантия» Иван Рыбкин. И, Иван, вопрос к вам. Ну, лет 30 назад, когда, в принципе, женщины за рулем были еще экзотикой, считалось, что они крайне редко попадают в аварии, очень осторожны, вообще стараются себя проявлять минимально в этом таком традиционном мире мужчин. Сегодня женщин за рулем почти столько же, сколько мужчин, а в некоторых странах и больше. О чем говорит сегодняшняя статистика попадания женщин в ДТП? И, может быть, даже больше меня интересует манера поведения женщины, попавшей в ДТП, ее психология, как она разрешает эти конфликты, если сравнивать ту же ситуацию с мужчинами. Пожалуйста, Иван.
2: Дело в том, что на Западе есть статистика, связанная с тем, что женщины действительно аккуратнее водят машины. А мужчины, соответственно, водят менее аккуратно и больше попадают в ДТП. Мы попытались эту статистику применить у нас в России, и у нас вышел результат парадоксальный. Женщин немного-немного чаще попадают у нас в аварии. Эта статистика порядка на нескольких сот там, тысячах выборки. Получается интересный феномен. Мы относим это не за счет качества вождения женщин, такую проблему, а за счет того, скорее, что женщины просто недавно массово у нас стали ездить. Я согласен с предыдущими нашими гостями студии в том, что есть психологические особенности и психотипы управления машиной за рулем. И надо говорить, наверное, не о том, кто предпочтительнее на дороге, женщины или мужчины, или как там женщины, это обезьяны с гранаты, просто навешивать какие-то ярлыки. А надо говорить о решении этой проблемы, о том, что делать с этой проблемой на дороге, потому что действительно огромное количество женщин сейчас выходит на трассы, мы их видим. По поводу того, что касается, встал бы я за женщиной за рулем, ну, в ряд за ее машиной, я сейчас ехал за женщиной с очаровательным Peugeot 206. У нее позади машины было много-много маленьких игрушек. Но это ее проявление, это ее ощущение. Для нее машинка такой маленький домик на колесах. Я посмотрел, насколько она аккуратно ведет, и оценил, встал. Как бы, ну, точно так же я сделал бы и за мужчиной, вставая, да, я смотрю, насколько аккуратно ведет предыдущий водитель и насколько аккуратно идут участники бокового движения для того, чтобы самому там принимать решения по дороге.
1: Спасибо, Иван. На волнах Радио Свобода программа «Личное дело». О женщинах за рулем сегодня говорят политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин. У нас два питерских звонка. Александр на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Добрый день.
1: Добрый день, мы слушаем вас.
3: Стоит ли беременным женщинам водить автомобиль? Ведь в этот период необходимо постоянно вызывать у себя положительные эмоции, пересчитывать любимые книги, слушать музыку, посещать музеи, не поддаваться смене настроения так часто в этом состоянии. А на дорогах вы сами знаете, что творится. Кроме этого, могут ли эмоции женщины, связанные с дорогой, повлиять на внешность плода? Я просто вспомнил анекдот, он короткий. Жена актера, будучи на сносях, как-то взглянула на некрасивое лицо своего мужа и сказала: «Горе мне, если тот, кто находится в моем животе, будет на тебя похож». Он ей ответил: «О нет, горе тебе, если он не будет на меня похож, тогда тебе не придется больше есть мой хлеб, и я отправлю тебя к тому, на кого он будет похож».
1: Спасибо, но странно, что здесь актер упомянут, потому что у актеров все-таки лица в большинстве своем красивые. Леонид Ловин, пожалуйста, ваш комментарий к этому звонку.
4: Значит, я хотел бы сказать, что в моей практике было несколько десятков случаев, когда приходилось готовить беременных женщин. И здесь два типа женщин. Первая, которая освоила технику, довела все до автоматизма и получает истинное удовольствие от вождения автомобиля. Это, естественно, такой беременной женщины, это все полезно. Потому что вождение автомобиля, она вызывает гормон счастья, он называется эндорфин. И поэтому она, это вождение не только способствует, но и положительно влияет на весь процесс дальнейшей беременности. Вот, что касается женщин, которые плохо усвоили автомобиль, там лучше, наверное, прекратить и уже когда будет взрослый там ребенок, там год и так далее, продолжить вождение. Но это

0: касается тех женщин, которые не уверены в себе, у которых маленькая практика.
1: Спасибо, Леонид. И, Ольга, я знаю, что у вас две взрослых дочери, и вы вряд ли водили машину, когда были беременны. Если бы так случилось сегодня, сели ли бы вы в беременном состоянии за руль? Да нет, почему?
2: Абсолютно не имеет отношения беременности вождения машины, по крайней мере, по отношению ко мне. Более того, я хочу сказать, что если я буду сидеть дома, я получу больше негативных эмоций, чем когда я выезжаю на дорогу. Для меня вождение машины, особенно когда нет пробок, я люблю кататься вечером просто по красивым улицам и получаю от этого удовольствие. Мне комфортно в этом состоянии. Поэтому если я захочу получить положительные эмоции в беременном состоянии, я сяду за руль и поеду.
1: Спасибо, Ольга. И очень коротко, Иван, пожалуйста, тот же вопрос. С точки зрения психолога, все-таки меня беспокоит, что никто не говорит о нервозности повышенной, которая так или иначе возникает, когда человек выезжает за рулем, особенно в мегаполисе. Ваша точка зрения.
3: Вы знаете, Татьяна, у нас разговор вот неминуемо уходит от ПДД, там, правил вождения, реального там, реакции скорости управления автомобилем на психологию. И это правильно, с моей точки зрения, потому что реакция на стресс все-таки разная и у мужчин, и у женщин. И у женщин есть специальные состояния. Я мужчина, мне не очень понятно, но понятно с точки зрения там, психологического. Специальные состояния, где они находятся в таком несколько измененном состоянии сознания. Я вот здесь бы все-таки беременным женщинам, хотя у меня есть примеры знакомых дам, которые управляли машиной, не до 8 месяца, но на 7 месяце еще нормально управляли своими автокарами. Я бы все-таки рекомендовал более аккуратно и более осознанно следить за собой на дороге. То есть если действительно, вот как Ольга сказала, у вас есть ощущение, что вы можете ехать, и реально, да, вы критично можете оценить эту ситуацию. Вот в этом самый главный вопрос. Что значит критично, что значит реально? Вы должны быть натренированы на эту ситуацию. И вот здесь та тема, которую мне хотелось бы развить после протяжении передачи. Должна быть психологический тренинг, должна быть психологическая подготовка людей, выходящих на улицы, выезжающих на улицы. Это очень важно. Тогда мы будем меньше обращать внимание на половые различия, и тогда мы будем точно видеть, да, технологии управления и видеть тренированных людей на дороге.
1: Иван, а кто должен такую психологическую подготовку вести? Это должны делать на курсах или какие-то специальные, я даже не знаю кто, психологи? Где, откуда начинающий водитель должен получить такую помощь?
3: Татьяна, ну вот мы с Леонидом за несколько минут до начала передачи говорили буквально об этом. У нас, смотрите, подготовка, получается, состоит в чем? Правила дорожного движения, машина внутренности, подготовка человека, ну, как бы в процессе вождения уже реально, сдача экзаменов, но нет ни слова о психологии поведения за рулем, о психологии участников транспортного движения. Нет ни слова о тренинге уверенного поведения за рулем, хотя технологии такие разработаны, они есть, они могут успешно внедряться. Мне кажется, настало время, с учетом того, что вырос транспортный поток в Москве, в мегаполисах, и в принципе по России, и он только увеличивается, настало время вводить такие тренинги в обязательную программу школ подготовки и в обязательном плане делать такие тренинги еще и возможными на какой-то основе вне таких школ. Это очень важно для того, чтобы люди могли тренироваться. А то у нас есть такие тренинги, но они называются тренинг экстремального вождения. И они только для небольшой части людей, которые собираются, наверное, как-то очень экстремально водить машины. А эти тренажи, эти технологии, психотехнологии нужны прежде всего для участников обычного транспортного движения. Здесь очень много экстрима, обычного экстрима, к которому мы привыкаем, но с которым сталкиваемся каждый день. Кого из нас не подрезают, кто из нас там кого-то не пропустили, с кем-то разминулись, не работает светофор, это все нормальный экстрим.
1: Спасибо, Иван. Согласна с вами абсолютно. Звонок из Петербурга от Алексея. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Добрый день. У меня маленький опыт был. 35 лет назад я работал в экспедиции в Витебской области и познакомился, по ходу дела, с девчоночкой. То ли школьница, то ли только что закончила. Лет меньше 20 ей было. Я спросил ее: Люда, хочешь научиться машину управлять? Да, хочу. Я работал на ГАЗ-63. Это с двумя ведущими мостами. Деревенская дорога. Я просто показал. Вот смотри, как я управляю машиной. На дорогу не смотри, только на руки и ноги. 5 минут продемонстрировал, как я управляю машиной. Потом сказал: вот теперь ты видишь, что это автоматически идет. Теперь смотри за дорогой, где я притормаживаю. Деревенская дорога, само собой. Там и ямы, и ухабы, и бугорки есть, и канавы. Все там, кроме светофоров, конечно. и посадив ее за

0: руль за час с небольшим. Она овладела до автоматизма управления и очень красиво управляла. То есть полностью и повороты, и развороты, все делала. Вот так можно подходить. Взгляд на женщину. Ну, для многих мужчин я бы поставил эмблему бычью голову с разъявленной пастью, красными глазами. Это точная их копия, что они из себя за рулем представляют.
1: Ой, ну совсем с вами не соглашусь. Видела очень много красивых женщин, совершенно с достойным выражением лица, ведущих машину и делающих это не хуже, чем делают мужчины. Что касается первой части вашего рассказа, Леонид, пожалуйста, слово вам. Насколько профессионально действовал Алексей из Петербурга в качестве такого самодеятельного инструктора по вождению? Какое на вас впечатление произвел его рассказ?
2: Значит, я считаю, что он, конечно, прав, что уделял мало внимания автоматизму, педали и так далее, и больше уделял ситуациях на дорогах. Но вот в практике я считаю, что правила у нас знать опасны, и поэтому больше надо заниматься психологией вождения. Женщину надо отвлекать. Вот во время всего занятия, которое я провожу полтора часа, два по 45 минут, я с ней разговариваю на все темы. Если она художница, на темы, где выставки, если она снимается в кино, какие съемки и так далее, и так далее. Потому что вот эта поза вцепилась в руль, глаза пучком, волосы с дыбом, это, наоборот, отрицательно влияет.
1: Спасибо, Леонид. И, пожалуйста, еще слово Ивану на ту же тему. Иван, поскольку Леонид сейчас заговорил о том, что это психологическая подготовка, мы опять к этому возвращаемся. Ваше впечатление от рассказа Алексея из Петербурга?
3: Вот Алексей точно описал один индивидуальный случай. Он же не сказал, что он подготовил по этой методике многие тысячи людей, а у нас на дорогах сейчас миллионы. И вопрос заключается в том, что да, с этой барышней на сельской дороге он совпал. Что сейчас происходит? Может быть, сейчас не нужно знать уж так много педалей, да, как в машине с автоматом, на которой я езжу, там две педали – тормоз и газ. Очень важные моменты, которые необходимы, это то, что должна быть определенная структура изменения человеческого сознания, привычки его к тому, что как только человек выезжает на дорогу, он попадает в стрессовую ситуацию. Должно быть понимание того, что если ты попадаешь на дорогу, ты отвечаешь не только за себя, но и за пешеходов, и за велосипедистов, которые у нас здесь были, и мужчина ты или женщина. Обратите внимание, вот Алексей точно как формализовал, да, характеристику эмоциональную такого негативного образа мужчин на дороге. То же самое бык и обезьяна с гранатой. Что равноправно? Да ничего не равноправно. Потому что речь идет о тех оценках, которые, ну, эмоциональные оценки, они не дают изменять ситуацию дальше. Надо искать выходы из ситуации.
1: Спасибо, Иван. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о женщинах за рулем. В программе участвует политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин.

0: эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Женщина за рулем.
1: Здесь возникает момент равноправия, возникает момент того, что действительно, я бы не сказала, что это феминизм, я сказала, что это влияние времени.
2: Спасибо, Иван. Действительно, любопытная тенденция. Я тоже обратила внимание, что звонки были исключительно мужские. Однако вот именно сейчас у нас на линии есть женщина-слушатель Людмила из Москвы, и мы дадим ей слово. Здравствуйте, Людмила, вы в эфире.
3: Да, здравствуйте всем. Вы знаете, я тоже не феминистка, не антимужественная, но я, так как вы говорите, хранитель очага, более осторожный, чем мужчины. И все-таки я скажу, на дорогах хотя бы ради, без опасности, не надо женщинам уступать. Потому что это будет только мелкое замешательство, которое приводит, по-моему, к очень большим неприятностям на дорогах. Хотя, вот глядя в телевизор по ЧП передачи есть, дорожный патруль передачи есть, и все-таки на протяжении многих лет виновниками все-таки становятся мужчины. А если они еще и будут нас пропускать везде и всюду, и мы будем на это надеяться, и однажды нам попадется тот, который не пропустит, это будет неприятность. Это раз. Второе. Я против того, чтобы дискриминировать мужчин. А вот в процентном соотношении, мне кажется, у нас такая страна теперь стала, женщин очень много за рулем, безусловно, но их в процентном соотношении к другим странам гораздо, мне кажется, меньше. И аварий поэтому в процентном, как вот товарищ из страхового агентства сказал, меньше, только потому, что их просто меньше пока.
2: Ну, согласна, по крайней мере, в том, что дискриминировать не стоит никого и никогда, и я благодарю Людмилу за звонок. У женщины-водителя, конечно, есть какие-то преимущества. Может,

Можно не иметь в машине домкрата или троса, можно, в принципе, даже не уметь открывать капот. Достаточно встать рядом со своей машиной, поднять руку, и желающие помочь тут же найдутся. Хотя вот я, пожалуй, не соглашусь с тем, что гаишники редко штрафуют женщин,

0: накачанный, значит, повышен ли люфт руля. Ну, а так, как правило, в общем-то, они должны управлять эти автомобили как телевизором, как стиральной машиной, поэтому знать только кнопочки.
1: Личное дело. Женщина за рулем. Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 4 марта 2005 года.
2: Продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело», в которой размышляем сегодня о том, какими водителями являются женщины. Беспечными, напротив, аккуратными и внимательными, безалаберными или чересчур азартными. В разговоре участвуют Ольга Васильева, вице-президент холдинга «Русская школа пиар», политтехнолог, психолог, она же женщина за рулем, психолог страховой компании «Реса Гарантия» Иван Рыбкин и преподаватель автошколы Леонид Ловин. Ведет программу Татьяна Ткачук. Из Москвы звонок от Юрия Степановича. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Добрый день. Я считаю, что вот этот разговор по поводу опасна ли женщина за рулем в России, там, это результат закостенелого мужского шовинизма, отношения к женщине и, так сказать, какого-то внутреннего презрения, когда женщина сидит за рулем, а, так сказать, мужики считают, что она к технике абсолютно не приспособлена. Я могу сказать такую вещь, такие примеры привести. Вот, например, во время войны в Персидском заливе, я помню, сказали, что погиб майор ВВС Соединенных Штатов, водитель боевого вертолета женщина. В Соединенных Штатах очень много женщин, боевых летчиков, водителей сверхзвуковых истребителей F-16 и других. Так машина, она проста, как топор, по сравнению, так сказать, с самолетом. Но дело в том, что у нас менталитет уже сложился. Если женщина за рулем, то это что-то нечто недоразвитое. Я хочу сказать о том, что это глубокое заблуждение. Дело в том, что если вы, женщине, не уступите место в метро, то вы не уступите место ей и на дороге. Понимаете? Вот насчет разговора про быка я отчасти согласен.
2: Спасибо вам за звонок. Ну вот я, пожалуй, зацеплюсь за вашу фразу «уступите место на дороге». А нужно ли уступать женщине-водителю место на дороге, если это не предусмотрено правилами? Ольга, вот я думаю, что вам доводилось водить машину не только в России, но и в других странах. Замечали ли вы когда-то разные отношения мужчин-водителей к представительницам прекрасного пола за рулем? В каком ряду в этом смысле, в ряду галантности, если можно так выразиться, стоит Россия? И с вашей точки зрения, вообще правильно ли пропускать женщин всегда, везде и безусловно?
4: Спасибо, Татьяна, за вопрос. На самом деле, опять же, не вижу большой разницы между мужчиной и женщиной в данном случае. Например, когда я ездила в Англии, для меня просто было поразительно вообще общая галантность водителей. Как, встречаясь на узкой дороге, начинают уступать, просто оба уступать место, независимо от того, кто за рулем. Я подумала, что в этой ситуации любой русский бы был более в критической ситуации. Вот в этой ситуации была неоднократно. Опять же, пожалуй, не было передо мной женщины. Все-таки это были мужчины. Но ситуации, когда это не трасса, когда это не проезжая часть с большой скоростью движения, а на каких-то небольших дорогах, мне действительно уступают место, видя, что я за рулем, женщина за рулем. Вот это приятно. И по большому счету, в общем, я не встречала больших проблем с женщинами. Ну, я говорила про женщин-водителей, я не встречала больших проблем с мужчинами за рулем. Вот, поэтому я пользуюсь приоритетом женщины-водителя.
2: Спасибо, Ольга. Я немножко добавлю от себя. Я жила несколько лет в Хорватии, это Южная Европа, и там было абсолютно принято на любом перекрестке уступить дорогу женщине за рулем, независимо от того, является ли она помехой справа. То есть здесь важнее было, кто сидит за рулем, чем общепринятые правила дорожного движения. И надо сказать, что после 2 лет такого вождения и привычки к тому, что на перекрестке тебя всегда пропустят, водить машину, скажем, в Чехии мне было очень сложно, поскольку здесь это правило абсолютно не действует. Я хочу вам еще одно письмо с сайта процитировать. Автор его мужчина, он пишет: «Многие женщины за рулем уверены, что правила дорожного движения писаны только для мужчин. Дамы же пользуются положением прекрасного пола и в любой ситуации по умолчанию предполагают джентльменское поведение со стороны мужчин». То То есть дамам позволяется не показывать поворот, поворачивать налево из крайне правого.

0: правого ряда. При подъезде к нерегулируемому перекрестку выезжать на него первый, мужчины подождут. Вне зависимости от помехи справа двигаться задним ходом, смотря вперед, и гордо двигаться в часы пик со скоростью 40 км в час, чтобы проходящие по тротуару мужчины успели их как следует рассмотреть. Такое достаточно злобное письмо, подписано оно таким образом: «Не скажу, жена зарежет». И, пожалуйста, я бы хотела коротко услышать мнение мужчин-эксперта в студии. Правильно ли с вашей точки зрения то джентльменское поведение на дороге мужчин-водителей по отношению к женщинам, о котором сейчас говорила Ольга? Иван, пожалуйста, прошу.
1: Должно быть адекватное поведение на дороге, потому что есть ситуации стрессовые, например, там перестроение, где, в общем, достаточно сложно кого-то пропускать. Но надо ехать и ехать по своей полосе, там, или наоборот, посмотреть, там, перестраиваться, выполнять маневры. И есть моменты, при которых нужно не обращать внимания на то, кто за рулем, а выполнять правильно маневр. А по поводу предыдущего письма очень замечательный феномен. Смотрите, все те же самые проблемы можно перечислить и применить по отношению к мужскому роду. И перестроение, и замедление, и рассмотр там как бы места аварии, чем у нас очень часто любят, да, заниматься. Вот случилась авария, народ едет, и там замедляет ход, возникает маленькая пробка и так далее подобное. Это то же самое применимо к мужчинам. И опять мы возвращаемся к очень интересному моменту. Психология, которая свойственна и мужчине, и женщине, она все-таки, с моей точки зрения, немножко различно, и есть моменты, связанные именно с тем, как определенные психотипы людей реагируют на стрессовую ситуацию. Это очень важный момент, потому что мы можем цепляться за внешние признаки, за внешние проявления, как человек управляет машиной, но до тех пор, пока мы не залезем, да, как бы к человеку в голову и не поймем, как он будет работать в ситуации стрессовой, то есть, по сути дела, должна быть нормальная тренинговая дрессировка, натаскивание на работу в критических ситуациях. Вот то, о чем я хотел сказать.
0: Пожалуйста, слово Леониду.
2: Я недавно вернулся из Канады, где был месяц, и был потрясен организацией там вождения. Там, конечно, нет предпочтений женщины, это не женщина, мужчина, это не мужчина, это все выполняют определенные правила игры. И я так подумал, а что сделать, чтобы вот так мы водили? Ну, скорее всего, надо, наверное, на стажировку туда на месяц, на полгода отправлять наших мужчин. И тогда будет порядок. Потому что те же мужчины, которые здесь водили, водят в Канаде совершенно по-другому. Они понимают, что если даже нарушение скоростного режима и наберут 9 поинтов, и 12 их лишат на 2 года, увеличится намного с каждым поинтом денег, которые тратят они на страховки, там просто невозможно нарушать. И в наших условиях, когда едет женщина, ее не только по правилам не пропускают, ее вообще не пропускают, потому что у нас многие мужчины за рулем, это женоненавистники. У них отобрали один из последних оплотов — брюки, и теперь женщины штурмуют вождение автомобиля, и я думаю, они штурмуют удачно, и пройдет время. Это не они виноваты, что они так водят. Виноваты мужчины, которые инструктора, которые ГАИ, которые мужья-террористы. И со временем она будет хорошо водить. И, естественно, они иногда нарушают, но это не по своему умыслу.
0: Спасибо, Леонид. Тема мужского шовинизма звучит все острее и ярче у нас в эфире. Из Петербурга 2 звонка. Александр, здравствуйте, вы на линии, мы слушаем вас.
3: Добрый день, господа и дамы. У меня 2 вопроса. Вопрос первый по поводу всеобщей автомобилизации критичности. На мой взгляд, на мой опыт, женщины более критичны подходят, могу ли я водить, потому что любой мужчина скажет, конечно, могу. Тем не менее, женщины более разборчивы. Я знаю много успешных женщин, которые говорят, что я еще не готова. Я не готова водить машину. То есть мой психосклад не позволяет этого делать пока что.
0: Спасибо. И, пожалуйста, у вас был еще какой-то один вопрос, Александр?
3: Второй вопрос по поводу опровергните Бодрияра и его теорию Гажетов, что это продолжение человека и, соответственно, продолжение пола. Есть ли у нас женские и мужские модели? Почему вот эта гендерная заостренность не могла бы выражаться в марке машины? Вот едет на определенной марке, сразу видно женщина. Едет на другой марке, сразу видно мужчина. Вот этого нет у нас почему-то. А почему?
0: Спасибо, но я бы задала здесь вопрос не почему, а нужно ли это по марке машины определять, кто едет. Все-таки едет либо хороший водитель, либо плохой. Что касается психотипов, уже Иван немножко коснулся этой темы. Правда, он говорил только о различных типах поведения в стрессовых ситуациях. А я вот на одном из сайтов нашла такое любопытное деление женщин-водителей вообще. Первый тип выведен – деловой тип. Это женщина, которая ездит быстро, перестраивается достаточно хаотично, расплачивается за нарушение на месте и не торгуясь. Второй тип – тип нерешительный. Решение, куда

0: поворачивать, меняет прямо на перекрестке, с полосы на полосу перебирается крайне медленно, тормозя вокруг себя все движение. Если попадает в какую-то ситуацию с гаишниками, застревает надолго и очень долго торгуется и разбирается. Демонстративный тип. Лихо тормозит, со светофора срывается первый, с гаишниками кокетничает, в пробках умудряется знакомиться через приоткрытое стекло. Тип дерзкий, ездит по принципу «законы писаны для дураков», с выездами на встречную полосу и всеми прочими вот такими проявлениями. И тип педантичный, никаких неадекватных поступков, с гаишниками не сталкивается годами. Иван, как, на ваш взгляд, насколько верное вот такое психологическое деление, и может ли одна женщина в течение дня побывать либо во всех пяти ипостасях, либо в двух-трех из них?
1: Татьяна, а почему это про женщин? Я не понимаю, вот такое деление. С таким же успехом это деление можно применить и к мужчинам. Мужчина-чайник будет неуверенный, мужчина дерзкого поведения, мачо такой за рулем, он будет обгонять всех, мужчина... как бы трепетный, такой вот какой-то в своих мыслях он будет ездить тихо, аккуратно, или там наоборот, мужчина организован будет ездить тихо, аккуратно по правилам, и мало попадать, кстати, в аварии, потому что все-таки, как ни странно, ну вот я даже на своем опыте понимаю, что если стараться выполнять правила, можно избежать множество проблем. Потому что есть узкие места, где возникают эти ситуации, их можно предотвращать. Поэтому вот эти психотипы, мне кажется, это все искусственное разделение. И хочу обратить внимание. Смотрите, у нас позвонило очень-очень много мужчин. У нас нет ни одной женщины звонка. Да, к вариантам? Это для меня вот интересный звоночек. Это значит, что женщина эта тема не очень интересует? Или она больше волнует мужчин, или мужчин просто больше в силу таких вот ментальных особенностей, там, сохраняет свое право на дорогу и так далее подобное. И в этом я согласен с Леонидом, что здесь возникает момент равноправия, возникает момент того, что действительно, я бы не сказала, что это феминизм, я сказала, что это влияние времени.
0: Спасибо, Иван. Действительно любопытная тенденция. Я тоже обратила внимание, что звонки были исключительно мужские. Однако вот именно сейчас у нас на линии есть женщина-слушатель Людмила из Москвы, и мы дадим ей слово. Здравствуйте, Людмила, вы в эфире.
2: Да, здравствуйте всем. Вы знаете, я тоже не феминистка, не антимужественная, но я, так как вы говорите, хранитель очага, более осторожный, чем мужчины. И все-таки я скажу, на дорогах хотя бы ради, без опасности, не надо женщинам уступать. Потому что это будет только мелкое замешательство, которое приводит, по-моему, к очень большим неприятностям на дорогах. Хотя, вот глядя в телевизор по ЧП передаче есть, дорожный патруль передачи есть, и все-таки на протяжении многих лет виновниками все-таки становятся мужчины. А если они еще и будут нас пропускать везде и всюду, и мы будем на это надеяться, и однажды нам попадется тот, который не пропустит, это будет неприятность. Это раз. Второе. Я против того, чтобы дискриминировать мужчин. А вот в процентном соотношении, мне кажется, у нас такая страна теперь стала, женщин очень много за рулем, безусловно, но их в процентном соотношении к другим странам гораздо, мне кажется, меньше. И аварий поэтому в процентном, как вот товарищ из страхового агентства сказал, меньше, только потому что их просто меньше пока.
0: Ну, согласна, по крайней мере, в том, что дискриминировать не стоит никого и никогда, и я благодарю Людмилу за звонок. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Личное дело». «Женщина за рулем» – тема передачи. Об этом говорят политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин. И еще один момент, которого мы пока сегодня не коснулись. У женщины-водителя, конечно, есть какие-то преимущества. Можно не иметь в машине домкрата или троса, можно, в принципе, даже не уметь открывать капот. Достаточно встать рядом со своей машиной, поднять руку, и желающие помочь тут же найдутся. Хотя вот я, пожалуй, не соглашусь с тем, что гаишники редко штрафуют женщин и никогда к ним не принюхиваются. Это неправда, штрафуют и принюхиваются, заставляют дышать в эти дурацкие аппараты. Все это существует. Леонид, на ваш взгляд, вообще нужно ли обучать женщину-водителю ремонта автомобиля? Или это бессмысленно, бесполезно и при нынешнем уровне развития сервисов уже и не обязательно?
3: Я считаю, какие-то азы устройства автомобиля женщина должна знать, как колеса накачаны, значит, по

0: повышен ли люфт руля. Ну, а так, как правило, в общем-то, они должны управлять эти автомобили как телевизором, как стиральной машиной, поэтому знать только кнопочки. И если какие-то звуки там будут, то обращаться в автосервис. Если случилось что-то в дороге, все равно же, что она может сделать? Кардан поменять там или заменить ремень шкива? Нет, конечно. Вызывается ангел, и ее, в общем-то, отвозят. Другое дело, что надо знать или делать хотя бы умный вид при работе автослесарей в автосервисе, потому что от этого многое зависит, потому что из-за какой-то пустяка там могут предъявить большой там счет, и это частое явление, когда женщина не понимает, и ее просто-напросто такие автослесаря недобросовестные, в денежном выражении.
1: Да, понятно, Леонид, понятно ваши мысли. Сразу мой вопрос к Ольге. Ольга, как вы себя ведете в автосервисе? Насколько вы ведете себя уверенно? Всегда ли вы понимаете, о чем с вами говорят механики, и делаете ли вы тот самый умный вид, о котором только что говорил Леонид? Или это не обязательно? Или вы берете кого-то с собой из приятелей мужчин на такие ситуации?
2: Я села за руль, когда еще женщин-водителей было немного, и меня действительно достаточно подробно обучили тому, что находится под капотом автомобиля. Более того, в начале своей карьеры я даже пыталась легкий ремонт проводить, там какие-то проводочки смыкать, уж колеса поменять вообще без проблем, и уж тем более я знаю, где находятся какие там детали крупные, по крайней мере, автомобиля. Поэтому сейчас я не делаю умный вид, может быть, он у меня присутствует естественным образом, но автослесаря ко мне относятся очень уважительно. Поэтому у меня в этом смысле проблем совершенно нет.
1: Спасибо, Ольга. Из Петербурга Геннадий Васильевич дозвонился до студии. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Добрый день. Замечательная передача, и Бог вам помощь. Вот. Но я вот хочу сказать, 65-го года водитель я, жену учил сам. Вот. И могу сказать однозначно. Иногда, да, бывает так внешнее впечатление, похоже на обезьяну с гранатой и так далее. Вот. Но мужик 99% это орангутанг на танке. Внедорожники на тротуарах и на газонах – это, как правило, мужик. Понятно, да?
1: Да, понятно. Но на джипах ездят и женщины тогда. Я не знаю, макак и на танке уже получается. У нас какой-то просто зоопарк. Иван, пожалуйста, ваш комментарий.
4: Ну, комментарий. На самом деле, мне кажется, что вот совершенно замечательно раньше поднимался вопрос о культуре, общей культуре дорожного движения и участников дорожного движения. И здесь очень важный момент понимания ответственности своей за последствия ваших действий на дороге. Ведь на Западе вежливость возникала параллельно с тем, что ужесточались штрафы. И в той же самой Англии штрафы очень и очень серьезные. Не приведи Господь Бог попасть в ДТП и быть виновником ДТП или нарушить какой-то скоростной режим, скажем, в Скандинавии. Там разговор будет очень короткий и жесткий с вами. И поэтому там никто не нарушает. И вот этот момент, связанный с тем, что все-таки момент убеждения, воспитания, повышения культуры, тренировок, психологии должен идти с ужесточением требований к участникам правил, к участникам дорожного движения, это должно быть обязательно, потому что, ну, так уж мы устроены, что нас нужно и кнутом, и обязательно пряником. И пряником, и кнутом. Мы должны знать поведение, логику поведения своего в сложных ситуациях, а я продолжаю настаивать на то, что любая ситуация, вот вы даже выезжаете в своем, из гаража в своем, допустим, микрорайоне, в своем дворе едете, и у вас может ребенок под колеса сорваться, там поскользнется и упадет, да, к вам под колеса. Это очень важный момент, но при этом должна быть и достаточно жесткая ответственность людей, которые выезжают и участвуют в этом дорожном движении.
1: Спасибо, Иван. Ну и поскольку мы все время так или иначе касаемся манеры вождения людей в других странах, то мне хотелось бы сказать о том, о чем еще сегодня не говорили. Все-таки очень большие штрафы и в Европе, и в той же Канаде, насколько я знаю. И эти штрафы дисциплинируют, надо сказать, дисциплинируют куда быстрее, куда активнее, чем это происходит в России. У нас еще одна представительница прекрасного пола на линии, Татьяна из Москвы. Мы сейчас дадим ей возможность высказаться. Татьяна, мы слушаем вас.
5: Здравствуйте, добрый день. Я приветствую всех. Я постараюсь быть краткой. У меня два момента. Я, во-первых, считаю, что перед дорогой должны быть все равны, и приятная внешность, и женственный голос не должны быть индульгенцией за возможные нарушения. Я считаю, для всех участников дорожного движения будет лучше соблюдать правила адекватно всеми. И второй момент. В одном из женских

0: журналов я прочла информацию о том, что тестостерон, гормон такой, отвечает за умение ориентироваться в пространстве. А поскольку женщин от природы его мало, то получается, природа их как бы предназначена так, чтобы мужчины преимущественно занимались вождением. Вот насколько серьезны эти факты и как ваши гости могут прокомментировать?
1: Спасибо вам, очень хороший вопрос. Итак, умение ориентироваться в пространстве, и я добавлю еще от себя. Правда ли, что женщинам совсем в иной степени, чем мужчинам, свойственен так называемый внутренний глазомер, когда умеешь оценить расстояние до встречного автомобиля при обгоне, и чувство дороги и габаритов собственного автомобиля? Леонид, пожалуйста.
2: Хочется сказать, что реакция женщин немножко, конечно, отличается от мужской. Вот, и поэтому они любят замедленный темп вождения. Поэтому многие, значит, женщины, особенно в возрасте, ну, пытаются ехать с очень маленькой скоростью, и они вообще-то ошибаются, потому что вот скорость маленькая, их без конца объезжают, их без конца обгоняют, без конца раздражаются водители, и создаются больше аварийных ситуаций.
1: Спасибо, Леонид. И, пожалуйста, Иван, я попрошу вас еще добавить.
3: Возникла заминка такая в студии. Мы оценивали ситуацию, да, вот как конкретные какие-то характеристики влияют позитивно или негативно, да, на вождение именно женщин. И что хочу сказать. Я недавно совершенно перед передачей, зная тему заранее, провел микроопрос у себя. И одна совершенно замечательная девушка мне сказала такую информацию. Вот ее мнение. У мужчин всегда в момент принятия решения есть два выбора. Жестких. Да, нет. Он понимает и ориентируется на этот выбор. У женщин в момент принятия решения, может быть, как она мне сказала, у меня возникает до 8-10 выборов. И я не знаю, что выбрать. И, может быть, вот эти микросекунды, когда есть большое количество выборов, таких равноправных с ее точки зрения, начинают тормозить ее реакцию на дороге. Это уже такие тонкости, которые, может быть, выходят за пределы передачи, но это тонкости, которые свойственны женской самоорганизации, менталитету женскому. Там много что завязано на это, и действительно, ее устройство, с чего мы начинали передачу, и понимание ее функции как такой продолжательницы рода, да, и охранной функции, и сохранности дома должна быть у нее более, да, как бы детей и дома функция. И здесь, конечно, она может выбирать в таких ситуациях более спокойные способы поведения.
1: Что Иван, тоже время, Иван, да? А все-таки вот то, что вы сейчас сказали, у мужчины выбор из двух позиций, а у женщины из 8 приблизительно. Это лучше или хуже?
3: Конечно же, Татьяна, это хуже, потому что если вы четко понимаете, что у вас две альтернативы, вы быстрее принимаете решение в этих альтернативах. Если 8, их нужно как минимум увидеть, оценить и что-то из них отбросить. 7 отбросить, одну выбрать.
1: Скажите, Иван, а вот раз уж мы сейчас говорим о стрессовых ситуациях, вот правда ли, что женщинам свойственно бросать руль в момент аварии, например, или в момент потенциальной аварии, и закрывать глаза? Вот я очень часто об этом читала и слышала, никогда сама так не поступала и не видела, честно говоря, на дороге таких моментов. А как же тогда такой вот пресловутый инстинкт самосохранения, который всегда приписывают именно женщинам?
3: Именно это и есть поступок в момент самосохранения. Это закрыться от всего мира, от всех обстоятельств и остаться наедине с самой собой. Вот и все, закрыться от внешних обстоятельств. Я вам говорю парадоксальную вещь, но это действительно так. Одна из барышень прокомментировала мне так свои действия в момент вот реальной истории, которая с ней случилась. Она неслась на семерку, закрыла лицо руками, бросила руль и начала давить место тормоза на газ.
1: Ну да, уж тут, конечно, мне кажется, ни себя не сохранишь, ни машину. Ольга, еще одно утверждение, которое либо миф, либо не миф, с вашей точки зрения. Часто говорят о зависимости от дороговизны машины, степени уверенности за рулем женщины. На ваш взгляд, прямая это вот зависимость или нет?
4: Ой, нет, совсем. Мне кажется, это вообще зависит больше от черты характера женщины, чем от ее финансового состояния, там, ее или того, кто ей эту машину купил. Я, кстати сказать, возвращаясь к предыдущему вопросу о том, что можно было бы различать женщин по марке машины, обратила внимание, что во Флориде, например, в Америке, на самых дорогих машинах и безопасных машинах типа Мерседесов 600-х и 500-х ездят бабушки, а мужчины предпочитают ездить на спортивных спортивных машинах. А мамы же с детьми предпочитают ездить на минивэнах. Таким образом, можно было предположить, водителя машины не видеть.

0: виде его самого за рулем. А вот в России, мне кажется, тут ровно наоборот. И в данном случае от марки машины ни поведение женщины не зависит. Я ездила быстро и спокойно на девятках, и езжу по-разному совершенно на дорогой, хорошей машине.
1: Спасибо, Ольга. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Немного любопытных цифр. В Великобритании количество женщин за рулем скоро превысит количество мужчин, водящих машину. Опрос, проведенный в германском городе Штутгарт, показал, что 74% мужчин считают женщин более осмотрительными водителями, чем они сами. Однако всего лишь 20% мужчин на вопрос, можно ли женщине доверить сохранность авто и жизни, ответили положительно. Я благодарю за участие в программе Ольгу Васильеву, вице-президента холдинга «Русская школа пиар», психолога страховой компании «Реса Гарантия» Ивана Рыбкина и преподавателя автошколы Леонида Ловина, режиссеры программы Илья Бабчинецкий и Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. До встречи через неделю и оставайтесь на волнах свободы.
2: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио «Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
3: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатистый и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера. «Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте. Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте». Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется. А этот день впереди, как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы?»

0: Посуду. Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген. А сапоги, пожалуйста.
1: Писательская свобода. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.
2: Наступление идет не снижающимися темпами на всех направлениях.
3: Желаемое за действительное. Кремль готов на эскалацию вплоть до применения ядерного оружия, утверждают источники Bloomberg.
4: Такое применение ядерного оружия стало бы той красной линией, за которой Америка серьезно вмешается и каким-то образом отстранит Путина от власти просто физически.
3: Глава ЦРУ предостерег Москву от эскалации, в том числе против стран НАТО, утверждают американские медиа.
5: Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью.
6: Переговорный процесс по Украине в тупике. Владимир Путин не намерен прекращать войну и готов к большей эскалации, вплоть до ядерного удара, говорят источники агентства Bloomberg. В преддверии сентябрьских выборов в Госдуму, которые Путин де-факто обставляет как референдум в поддержку войны, лишь растут опасения в эскалации, вплоть до конфликта с блоком НАТО. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И раз уж упомянули Госдуму, вот фрагмент свежего выступления вице-спикера парламента Петра Толстого на федеральном телевидении. Он призвал бомбить украинские города, чтобы деморализовать население, пишет проект «Можем объяснить».
7: Если вы спрашиваете технически, как это делается, то за сутки предупреждение о том, чтобы гражданское население покинуло условный город такой-то, вот я сейчас не буду называть, и все. Если есть, так сказать, необходимость в том, чтобы сохранить жизнь свою, своей семьи, если ты не испугаешься заградотрядов, которые выставят Зеленский и местные власти, ты выходишь из города. И все, больше ничего. Вот вы считаете, что мы призываем к каким-то, значит, жестокостям, а мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику.
6: На официальном уровне российские чиновники до сих пор настаивали, что бьют по военным объектам Украины, напоминает проект «Можем объяснить». Ну, соответственно, градус опасений лишь растет на этом фоне, а тут еще и напрашивающиеся параллели между визитом главы ЦРУ в Москву с визитом его предшественника за несколько месяцев до начала полномасштабной войны. Подробнее о кремлевских инсайдах и кремлевских же настроениях в материале Андрея Шилова.
8: В тревожной публикации информационного агентства Bloomberg от 26 августа информация со ссылкой на окружение Путина, что тот видит тупик переговоров и что растут опасения, российский президент решит использовать против Украины тактическое ядерное оружие. Это не новая риторика. Март 2026-го. Весенне-летнее наступление России неизбежно, перспективы плохие, пишут западные, а за ними и российские медиа. Заканчивается лето, а самый внятный результат – захват Константиновки, города на севере Донецкой области, где до войны проживало около 70 тысяч человек. От Бахмута, который российские войска захватили весной 2023-го по мирной дороге, это полчаса езды.
9: Киевский режим при отсутствии результатов на земле стремится убедить своих западных спонсоров в перехвате у нас инициативы и значительных продвижениях на поле боя.
8: Так глава российского генштаба Герасимов говорил в начале июля. Опубликованное 27 августа выступление военачальника на пункте управления южной группировки войск, перечисление сел все в тех же районах.
9: В течение июля и августа месяца штурмовые